0: Октазин. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell. Для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат возить по дистрибьюторским контрактам с производителями.
1: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут. И все будет идти через компании. То есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Цены не изменятся. Разнообразие товаров не пострадает. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года. Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем, по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает условно федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель не предназначена для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. Теперь поставлять такие модели невозможно.
0: Простыми словами, теперь некоторые виды техники перечисленных брендов можно будет возить только по согласию самих правообладателей. Ранее в Минпромторге объясняли, как обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство собирает предложения от отечественных производителей, которые подтверждают, что они готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. На этом основании из списков исключаются товары тех или иных зарубежных брендов. Но отечественная технологическая отрасль попросту не готова к полному отказу от продукции тех брендов, которые из списка исключили, уверен главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
2: Там же речь идет не только о готовых продуктах, но и о комплектующих, о бескомплектующих ряда марок Asus, Acer. Мы вряд ли сможем собирать компьютеры и серверы. Поэтому речь идет не о том, что эта продукция перестанет быть доступной на отечественном рынке, а только о том, что изменились цепочки поставок, и параллельный импорт перестал быть нужен, потому что компании так или иначе контролируют и поставки, и их качество, их оригинальность и прочие вещи. Данное постановление не про то, что мы закрываем рынок от ряда марок и планируем там чем-то импорта заместить, тем более, что это в ряде случаев просто невозможно, но не делает отечественная промышленность, например, видеокарт.
0: Это решение Минпромторга было принято еще осенью прошлого года. И у российских компаний, использующих зарубежное оборудование, было время к нему подготовиться. Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
3: Допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем. У него довольно много всего имеется. Персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки. Это все аналоги производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок – это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства.
0: Как заявили в Минпромторге, полный запрет на параллельный импорт пока не рассматривается. Но появление отечественных аналогов или налаживание поставок из дружественных стран – это повод для исключения импортного товара из реестра разрешенных. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: Все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Еще накануне эксперты, крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
5: Бизнес говорит. Личный опыт.
6: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду коммерсант сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире Бизнес ФМ предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
7: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят с отсрочкой платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплаты, не подвиснет ли в том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и, извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
6: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
8: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары, и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в гослог.
6: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей, через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система гослог – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
9: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большая часть ничего не делает. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
6: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
4: Женщин-волонтеров не допускают к уборке пряжи после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» по итогам разговора чиновников с волонтерами. Этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, так и спасатели, и женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают гаречный пляж. В краевой администрации происхождение этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускают, в отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусей.
10: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, из всего, и партии там участвовали, какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его носило, он там выветрился, да, и не так опасен. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасен для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят помочь, именно на центральный пляж, где самый пик вот этого загрязнения, где русло реки, туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании, волонтеры, помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе мы говорим о просеивании песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что

0: складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Российский бюджет получит 200 миллиардов рублей за счет подорожания нефти. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы. Фактически эти показатели уравновесят друг друга. Ранее Силуанов говорил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на 3 года, если цены на нефть будут снижаться. Россия и Саудовская Аравия получат самые большие приросты добычи нефти в июне по сравнению с маем – по 62 тысячи баррелей в сутки. В результате требуемый уровень добычи в этих странах составит почти 9,8 и 10,3 миллиона баррелей в сутки, соответственно, следует из коммюнике ОПЕК+. Коллективно 7 ключевых участников увеличат максимально разрешенный уровень добычи на 188 тысяч баррелей в сутки. Мера принята в рамках корректировки дополнительных добровольных сокращений, объявленных еще в апреле 2023 года. Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие американской морской блокады может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин. Об этом сказал в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент. Он также заявил, что после завершения американо-израильской войны против Ирана цены на нефть будут ниже, чем в начале года, в том числе в связи с решением Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК. Это, по его словам, вселяет оптимизм. Рынок банковских вкладов в России находится в фазе роста без новых денег. Это следует из исследования консалтинговой компании Frank RG. Несмотря на то, что за прошлый год объем средств на депозитах и счетах граждан увеличился более чем на 14% до 64,5 триллионов рублей, почти весь прирост был обеспечен начислением процентов на уже размещенные средства. Чистый приток сбережений оказался близок к нулю. Для сравнения, в 2024 году рынок сбережений увеличился почти на 27%, при этом прирост за счет новых денег составил почти 11%. В Турции число сверхбогатых людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов за последние 5 лет, выросло примерно на 93,5%, с 2174 до 4208, пишет издание «Экономи». Ожидается, что к 2031 году это число увеличится еще на 13% до 4772. К этому же времени вырастет и число миллиардеров в стране на 31%, с 35 до 46. За последние 5 лет число сверхбогатых людей во всем мире увеличилось на 29%. На долю США приходится более 40% общего прироста, далее идет Китай. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 50 тысяч от мамы – это подозрительно. В редакцию Business FM обратилась слушательница Юлия, которая уже полмесяца не может вернуть контроль над картой своего несовершеннолетнего сына. Она перевела ему деньги, после чего счет подростка заблокировали. Семья предоставила банку документы о родстве и происхождении денег, но ограничения не снимаются. А Полина Федосеева подробнее.
0: Только на Business FM.
3: Юлия решила перевести деньги со своего счета на карту сына. Несовершеннолетнему юноше 16. Карта оформлена на него, но пользуется ей преимущественно Юлия. Речь идет о сумме 50 тысяч рублей. Банк посчитал эту операцию подозрительной и заморозил счет подростка.
4: Пришли денежные средства на мой счет расчетный, налоговый вычет. Я перевела на карту ребенка. Они поставили ограничения, в связи с чем большая сумма пришла.
5: А до этого переводы на карту совершали?
4: Да,
5: первый раз?
4: Совершались по 20 и 30.
3: Ситуация Юлии попала под действие 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он в этом году работает в усиленном режиме. С 1 января вступили в силу правила ЦБ, которые теперь автоматически проверяют практически каждый перевод по 12 критериям. Вероятно, карта

0: оформленная на 16-летнего и активно используемая, вызвала у скоринговой системы банка подозрение в том, что это может быть транзитный или подставной счет. Юлия пытается реабилитировать счет своего ребенка с 15 апреля. По ее словам, они прислали в банк все подтверждения, но сотрудники продолжают требовать новые документы.
1: Очень много документов им отправляли, пояснения все, выполняли таблицы, мы прислали все чеки, платежные поручения, откуда пришли деньги, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, потому что на эту карту муж мне переводил, кому мы переводили. Вот, например, переводила деньги его родная тетя. И вот надо доказать родственную связь. Мы все им присылаем, они что-то новое придумывают. И так каждый раз.
0: Банк действительно вправе запрашивать документы бесконечно, пока не сочтет доказательства убедительными. Более того, блокировка может быть связана с тем, что реквизиты карты попали в так называемую базу данных ЦБ о мошеннических операциях. Как только владелец счета заподозрен в причастности к дроперству, снять блокировку становится крайне сложно. О том, что можно предпринять в данной ситуации, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
2: Банки сейчас довольно часто ограничивают операции по 115 ФЗ не потому, что кто-то вручную разобрался и увидел реально незаконные операции, а потому, что сработали внутренние автоматические механизмы контроля. Какие именно триггеры сработали клиенту, как правило, никто внятно не объяснит. Такое ощущение, что вообще никто не знает. Не ограничиваться надо звонками на горячую линию. Нужно направить в банк письменные пояснения и приложить все документы. А вот в пояснениях надо спокойно расписать, кто кому приходится, на кого карта оформлена, денежные средства, приведенные матерью, своего накопительного счета, что сумма является налоговым вычетом, деньги получены законно, операция носила внутрисемейный понятный характер и никак не связан с предпринимательской деятельностью. И нужно приложить, конечно, свидетельство о рождении ребенка, документы о поступлении налогового вычета, выписки по счету матери. Но вообще лучше все максимально фиксировать письменно, как любое взаимоотношение с банком. Потому что разговор по горячей линии, к сожалению, увы, очень трудно потом подтвердить.
0: Но стоит быть готовыми и к тому, что банк может потребовать официально переоформить карту на мать или закрыть этот счет и открыть новый, чтобы обнулить репутацию клиента в глазах системы мониторинга. В Центробанке на запрос Бизнес-ФМ ответили, что конкретные кейсы не комментируют, поэтому Юлии нужно самостоятельно обратиться в Банк России через интернет-приемную, подробно изложив проблему и приложив необходимые документы, чтобы специалисты могли детально разобраться в ситуации. Полина Федосеева, Марина Лимаева, Елена Борчукова, Бизнес-ФМ.
3: До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны вводят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и чатах невест. Но эксперты говорят, такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели? Об этом Наталья Шашина.
4: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с Бизнес-ФМ одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
5: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей, она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
6: То есть если разные их захочется померить, то в любом случае?
5: Если там будет платье свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
7: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1.5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
4: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
8: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу. И это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно, платья, конечно, теряют выбирает товарный вид. И, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон, на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада. Никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
0: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
9: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев. Но я считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов. А мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебное платье. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно, платье чистится. Многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
0: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
10: Другим наука с Сергеем Корзуном.
11: Страх – это естественная реакция организма на опасность или угрозу. Классический ответ – бей или беги, с дополнительным вариантом – замри. Эта древняя стратегия помогает снизить заметность, обработать информацию и выиграть время для правильного решения. Эволюция выработала в организмах избыточную осторожность по модели «обжегшись на молоке, дуешь на воду». Это хорошо для выживания, но может привести к патологической тревоге и фобиям. Предрасположенность к ним может передаваться генетически, но в первую очередь наследуются не конкретные страхи, а степень чувствительности и порог включения всей системы реагирования на угрозу. А дальше работает уже обучение. Ребенок набивает шишки сам или же копирует поведение окружающих. У детей обнаруживают очень раннюю реактивность на змей, пауков, высоту, но это еще не готовая фобия. Страх – это не только реакция мозга на внешнюю опасность, но и взгляд внутрь себя. Мониторинг сердцебиения, дыхания, давления – практически всех внутренних сигналов тела через механизмы интероцепции. У многих животных сигналы хищника понижают аппетит, изменяют физиологию и метаболизм. Это способ временно перераспределить энергию от роста и кормления к выживанию. В дикой природе часто используют среду не по принципу «где больше еды», а по компромиссу «еда против риска». А животный страх формирует маршруты, часы активности, выбор укрытий и даже структуру сообществ. Полное отсутствие страха связывают с повреждением миндалины. Аналоги русскоязычного мема про отвагу и слабоумие есть и в других языках. Но связь смелости с низким интеллектом наукой не установлена. Скорее, мотивами безрассудства становятся гонка за острыми ощущениями и недооценка рисков.
10: Другим наука на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах.
12: Как гласит австралийская поговорка, на зеленом континенте деньги стригут овец. На сегодня шерсть мериноса – одна из основных статей дохода страны. Неудивительно, что машинку для быстрой стрижки овец придумал коренной австралиец Дэвид Юнайпан. Ученый, писатель, социолог и журналист, получивший десяток патентов на различные изобретения, Дэвид был выходцем из племени Нгарин-Джерри. Всю жизнь он собирал сказки, мифы и легенды австралийских аборигенов и издавал их, увековечивая местный фольклор. В память о Юнайпене Банк Австралии в 1995 году выпустил 50-долларовую банкноту с его изображением.
10: Культ наличности на Бизнес FM.
12: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
13: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швеция задержала еще одно судно по подозрению в нарушении морского законодательства. Береговая охрана совместно с полицией поднялась на борт танкера «Джин-Джиу» у Трелеборга на юге королевства. Сообщается, что судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе ЕС и Великобритания. Оно шло под сирийским флагом, как полагают, ложным, и, вероятно, было разгружено. Пункт назначения не ясен. Министр гражданской обороны Швеции сообщил, что танкер подозревают в принадлежности к так называемому «теневому флоту». Это уже пятое судно, задержанное за последнее время в водах Швеции. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Рим и Ватикан 7-8 мая. Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в итальянском правительстве, поездка призвана привести к оттепели в отношениях, которые серьезно осложнились после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV и премьер-министра Италии Джорджо Мелони. По информации газеты «Карьера де ля Сера», предварительно намечены три ключевые встречи. С госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, с министром иностранных дел Италии Антонио Таини и министром обороны Гвидо Крозетто также не исключена встреча с Мелони. В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания ХИП. Полиция сообщила о поимке 39-летнего жителя Зальцбурга, который терроризировал производителей и потребителей в нескольких странах Европы. Ядовитое детское питание за последний месяц было обнаружено в Австрии, Чехии и Словакии. По словам задержанного, он вскрывал упаковки, добавлял туда крысиный яд, а затем подкидывал их обратно на прилавки магазинов. В ходе поисков правоохранители проверили тысячи торговых точек. Компания ХИП понесла многомиллионную ущерб. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном, поскольку рестрикции США нарушают международное право. Как это может повлиять на скорый визит Трампа в КНР и отразится ли на отношениях Пекина и Москвы? Комментарий Георгия Буфта. У основателя «Русагро» Вадима Машковича и экс-главы агрохолдинга Максима Басова потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к ним многомиллиардный антикоррупционный иск. Его обсуждение назначено на 4 мая. Чем все это может закончиться для бизнеса и активов миллиардера? И Минтруд расширил список альтернатив срочной службе в армии. Среди новых профессий – невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? Подробности на Бизнес ФМ. Пекин поспорит с Вашингтоном из-за Ирана. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых «чайников» – это небольшие частные НПЗ Китая – в импорте иранской нефти, внесли их в черные списки и пригрозили тем, что ведет с ними бизнес. Каковы будут последствия, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
14: На сей раз в американский санкционный список была внесена в том числе компания «Хенгли Петрокемикал» – крупнейший негосударственный нефтеперерабатывающий кластер с суммарной мощностью 20 миллионов тонн в год и выручкой под 30 миллиардов долларов. Предыдущие санкции были направлены против значительно более мелких игроков. К тому же китайская компания утверждает, что никогда не торговала с Ираном напрямую, а все поставщики сертифицируют происхождение нефти из юрисдикций, не подпадающих под санкции США. Почему Пекин решил действовать именно сейчас? Ведь юридическое обоснование было издано еще в 2021 году, и с тех пор было немало поводов для его применения. Главная причина, видимо, грядущая встреча Трампа и Си Цзиньпина. Пекин хочет идти на переговоры с сильным козырем. К тому же в апреле нынешнего года Китай принял еще два декрета, расширивших антисанкционный инструментарий, включая появление списка злонамеренных организаций, соблюдающих антикитайские санкции. Есть уже даже и судебный прецедент. В феврале прошлого года Верховный суд КНР в своем докладе впервые сослался на реальный случай применения антисанкционного механизма. Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно и вынудил европейскую компанию получить лицензию Минфина США и рассчитаться с китайским контрагентом. Китай импортирует более 1,5 миллиона баррелей в сутки нефти и газоконденсата из Ирана, или более 90% всего иранского нефтеэкспорта. Общий объем нефтяной торговли до 50 миллиардов долларов в год. Иранская нефть продается Китаю с существенным дисконтом. При этом официальные таможенные данные КНР фиксируют нулевой импорт из Ирана. Весь объем переоформляется как малазийская, оманская или сингапурская нефть. Основными покупателями этой нефти являются независимые НПЗ, так называемые чайники, на которые приходится около четверти нефтеперерабатывающих мощностей КНР. Для Ирана же потеря китайского рынка была бы катастрофой. Альтернативных покупателей сопоставимых объемов просто не существует. Одно из главных последствий приказа по блокировке санкций – создание юридической ловушки для транснациональных компаний, работающих в Китае. Для них теперь как соблюдение американских санкций, так и их игнорирование, согласно уже китайским законам, несут правовые риски. При том, что в Китае работают филиалы крупнейших западных банков. И теперь подсанкционные китайские компании смогут в китайских же судах требовать компенсации от организаций, соблюдающих американские санкции. Это принципиальное отличие от прежних китайско-американских торговых конфликтов, выливавшихся во встречные тарифные войны. Реакция Вашингтона на действия Пекина пока сдержанная, что понятно, ведь идет подготовка к саммиту. Тем не менее, казначейство США уже направило предупредительные письма двум китайским банкам, а в конце апреля Нью-Йоркский суд обязал 5 крупнейших банков США, ведущих бизнес в Китае, передать документы по делу об уклонении от антииранских санкций. Следующий возможный шаг – уже прямые санкции против китайских банков, обслуживающих компании под санкциями. Но он пока не сделан. Для России, разумеется, актуален вопрос о том, применит ли Пекин аналогичный инструментарий к западным санкциям против России. Ответ неоднозначен. С одной стороны, существующие юридические основания не адресованы конкретно Ирану. Там указаны любые необоснованные экстерриториальные иностранные санкции. С другой стороны, есть принципиальное различие. Во-первых, масштаб. Западные санкции против России гораздо шире по охвату и глубже интегрированы в глобальную финансовую систему. Применение блокирующего закона к антироссийским санкциям означало бы гораздо более масштабный конфликт с долларовой финансовой системой. Во-вторых, характер угрозы для Китая. В иранском случае под удар попали китайские компании, занимающиеся торговлей нефтью, стратегическим для КНР ресурсом. В случае с Россией под угрозой оказываются китайские компании, поставляющие товары двойного назначения в Россию, что, с точки зрения китайских государственных интересов, является менее приоритетной отраслью. В-третьих, прямая юридическая защита российских, в том числе военно-промышленных поставок, означала бы для Китая открытое признание поддержки СВО на Украине, на что Пекин идти не хочет, в том числе имея в виду свои масштабные торгово-экономические связи с Европой. Тем не менее, частичное применение, например, защиты китайских компаний, попавших под санкции ЕС или США за непреднамеренное сотрудничество с российскими структурами, вполне вероятно. В апреле нынешнего года Китай уже вынес предупреждение Брюсселю в связи с последним пакетом антироссийских санкций против 6 китайских компаний. Если практика включения китайских структур в западные антироссийские санкции продолжится, мотивация Пекина в пользу правовой защиты своих компаний, торгующих с Россией, будет нарастать. Впрочем, многое будет зависеть от встречи Трампа с председателем Си, если она вообще состоится.
3: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». У основателя «Русагра» Вадима Машковича потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к нему, а также к главе агрохолдинга Максиму Басову многомиллиардный антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. На 4 мая назначена беседа по иску. Чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером, об этом Наталья Шашина.
4: Среди ответчиков также жена Машковича, бывший топ-менеджер Русагро Сергей Трибунский с супругой и две компании. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как писал Интерфакс, превышает несколько миллиардов рублей. Недавно суд уже арестовал активы по этому делу на сумму более 6 миллиардов. Из них Машковичу, как писал ТАСС, принадлежит имущество на 3 миллиарда рублей. Неясно, не заденет ли этот иск напрямую или по касательной главные активы, связанные с именем бизнесмена. В первую очередь Русагро, один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Бизнесмен был основным владельцем агрохолдинга до 2022 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Но там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Кроме того, миллиардер – основатель одной из лучших частных школ России – Летово, где многие ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд Летово на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, что будет со школой дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством Летова и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
15: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на площадках нашего университета относительно планов сотрудничества, я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школы есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования. И хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрировала бы достойные показатели в международном сравнении.
4: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор Русагро Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более чем 2 миллиона рублей. Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречивых процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
16: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам. И рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно среднего бизнеса регионального, потом все более и более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. Потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компанию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
4: Кстати, акции «Русагро» на Мосбирже на иск Генпрокуратуры отреагировали неоднозначно. Сперва обвалились, но почти сразу восстановились и выросли почти на 3%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
3: Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности. Так, например, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
17: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссия как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеет у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяет им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданство.
18: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
17: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеды, ветеринары и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
18: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
17: Достаточно сложный процесс. Сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
3: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. Министерство пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
10: Компании и корпорации.
19: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
19: Крупнейшие автокорпорации США, GM, Ford и Stellantis, предупредили о сырьевом шоке из-за конфликта с Ираном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на квартальные отчеты компаний. В них автопроизводители указывают, что из-за войны в Иране и нарушения цепочек поставок в отрасли наблюдается значительный рост цен на различные материалы, например, алюминий и пластик. Потенциальные финансовые потери организации на этом фоне могут достигнуть 5 миллиардов долларов. По данным экспертов, удорожание себестоимости производства машин может достигнуть 1500 долларов, вследствие чего компания могут снизить скидки и повысить цены на автомобили, отмечают аналитики. Гендиректор Apple Тим Кук заявил о лучшем мартовском квартале за всю историю. Компания готовится отчитаться о росте выручки на 17%, что заметно превосходит ожидания аналитиков. Такие показатели стали возможны благодаря рекордным продажам новой линейки iPhone 17.
10: Сделки.
19: Группа компаний «Эталон» продала торговый центр «Летний сад» на Дмитровском шоссе в Москве с убытком в 2,2 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант». Объект приобрела группа «Арден», которая специализируется на строительстве жилья в Ижевске. Аналитики оценили стоимость торгового центра в 4,5-5 миллиардов рублей, а бюджет сделки мог составить до 3,5 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля Эмиратов, семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писал Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армузский пролив заблокирована из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене до $126 за баррель по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила четырехлетний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК плюс 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Кабелев.
20: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированиях дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, увело бы даже в диапазон 2700-2750.
3: Олег Кабелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает восьмую неделю подряд. В среду уходящей недели снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил мая уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя два месяца паузы. Но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию, продолжает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
21: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. Параллельно 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив 2 рубля из-за покупок валюты Минфином, но с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки. И эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше 2 рубля, чем покупки Минфином в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточении налогового времени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
3: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек, евро повысил до 88,64. Кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривает сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытаются взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Дело казалось не такое простое, как кажется на первый взгляд. Евгений Перечук подробнее.
22: В нашу редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
1: Погода испортилась, подул ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму, позже ей была присвоена первая группа инвалидности. Они нам обратились, сразу потребовали какую-то помощь. Мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы невиновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого СКС провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы, но в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд, прошло 3 инстанции, нас признали виновными и обязали выплатить ущерб 2 150 000. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
22: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, Следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свою оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
2: На муниципальных землях, парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретно ответственный собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Но тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Но и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорно. Прецедент опасен тем, что фактически делает аренду лесных участков в зоне неограниченного правового риска для бизнеса.
22: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
6: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных органов, а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено, вины его не усматривается. Возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствия многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные, в том числе лесопатологическим мониторингом, а проводился ли он на этих участках.
22: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супердобросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая. Нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащите. А дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Первая пневматическая почта появилась в 1792 году в Вене. Тогда 50-метровая колокольня собора Святого Стефана в центре города была не только европейской достопримечательностью, но и функциональным сооружением, с помощью которого жители Вены решали задачи противопожарной безопасности. Наблюдатель, который находился на верхней площадке колокольни, мог своевременно заметить любой городской пожар,
5: после чего отправлял в близлежащую пожарную часть запечатанное в капсулу сообщение по специальной трубе. Через век преимущество пневмопочты оценили лондонские трейдеры, проложившие трубу между биржей и телеграфом. Вскоре нити воздушной почты опутали Лондон, Берлин и Париж. Скорость доставки на некоторых линиях составляла 60 км в час.
10: На связи. Специальный проект «Бизнес FM». «Бизнес FM». Нота Бена.
7: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике «Бизнес FM» «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте «Бизнес FM» онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
10: «Бизнес FM». Нота Бена. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, что при принятии решений не стоит зацикливаться на запретах. По словам Пескова, не все государственные инициативы воспринимаются гражданами однозначно. Часто это связано с недостатком разъяснений. Он отметил, что именно об этом, по его мнению, и говорил президент. Ранее Владимир Путин на Совете законодателей заявил, что избыточные ограничения могут тормозить развитие страны, и призвал к системному и творческому подходу в законодательной работе. Также Песков сообщил, что у президента запланирован плотный график на День Победы, включая выступления и двусторонние встречи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что навязывание американского гражданства детям сотрудников российских загранучреждений противоречит миграционной политике президента США Дональда Трампа. По ее словам, власти США распространяют гражданство на детей российских дипломатов, рожденных на территории США, ссылаясь на право почвы, несмотря на наличие дипломатического иммунитета. Захарова также подчеркнула, что Вашингтон одновременно проводит жесткую антииммиграционную политику и депортирует тысячи людей, годами добивавшихся гражданства. Она заявила, что Россия будет требовать от США официального подтверждения дипломатического статуса таких детей, их иммунитетов в каждом конкретном случае. Ситуация на Ближнем Востоке и последствия перекрытия Армузского пролива станут одной из главных тем саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Как сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера, участники обсудят меры по обеспечению безопасности судоходства и стабилизации экономической ситуации. Также в повестке конфликт на Украине, возможное участие стран Европы в финансировании Киева и вопросы дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом. В немецком Франкфурте на Майне прошла акция «Бессмертный полк». Участники прошли по центральным улицам города с портретами участников Великой Отечественной войны и исполнили песни военных лет. В мероприятии участвовали в основном русскоязычные жители Германии. Акция завершилась минутой молчания в память о погибших. Накануне подобное шествие прошло и в Вашингтоне, где участники также почтили память героев войны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России запретят параллельный импорт для ряда известных технологических брендов с 27 мая, в том числе продукции Acer, Asus, Intel, HP и Dell. Что это означает для потребителей? Останется ли эта техника в легальной продаже? Загрязненный городской пляж Туапсе уберут к июню, пообещал глава курортного округа Сергей Бойко. Он заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море близ Туапсе. Между тем, коммерсант сообщает, что женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Однако власти это опровергают. Что происходит? Штрафов нет, но возникают все новые проблемы. Экспедиторы, слушающие «Бизнес-ФМ», реагируют на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе «Гослог». Представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Подробности на «Бизнес-ФМ».
3: Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологических брендов. Соответствующее решение Минпромторга вступит в силу с 27 мая. Что это означает для потребителей и какая техника попала под запрет, об этом Ольга Кашинская.
19: В перечне брендов, исключенных из параллельного импорта, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие крупные производители. При этом ограничения касаются только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell. Для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат возить по дистрибьюторским контрактам с производителями.
0: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут. И все будет идти через компании. То есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Цены не изменятся, разнообразие товаров не пострадает. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года. Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем, по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает условно федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель, не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. Теперь поставлять такие модели невозможно.
19: Простыми словами, теперь некоторые виды техники перечисленных брендов можно будет возить только по согласию самих правообладателей. Ранее в Минпромторге объясняли, как обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство собирает предложения от отечественных производителей, которые подтверждают, что они готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. На этом основании из списков исключаются товары тех или иных зарубежных брендов. Но отечественная технологическая отрасль попросту не готова к полному отказу от продукции тех брендов, которые из списка исключили, уверен главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
9: Там же речь идет не только о готовых продуктах, но и о комплектующих, о бескомплектующих ряда марок Asus, Acer. Мы вряд ли сможем собирать компьютеры и серверы. Поэтому речь идет не о том, что эта продукция перестанет быть доступной на отечественном рынке, а только о том, что изменились цепочки поставок, и параллельный импорт перестал быть нужен, потому что компании так или иначе контролируют и поставки, и их качество, их оригинальность и прочие вещи. Данное постановление не про то, что мы закрываем рынок от ряда марок и планируем там чем-то их импорта заместить, тем более, что это в ряде случаев просто невозможно, но не делает отечественная промышленность, например, видеокарт.
19: Это решение Минпромторга было принято еще осенью прошлого года. И у российских компаний, использующих зарубежное оборудование, было время к нему подготовиться. Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
11: Допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем. У него довольно много всего имеется. Персональные компьютеры, мониторы, и сервера, и ноутбуки. Это все аналоги производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок – это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства.
19: Как заявили в Минпромторге, полный запрет на параллельный импорт пока не рассматривается. Но появление отечественных аналогов или налаживание поставок из дружественных стран – это повод для исключения импортного товара из реестра разрешенных. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Еще накануне эксперты, крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
12: Бизнес говорит. Личный опыт.
24: Ранее в сериале.
12: Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду «Коммерсант» сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире «Бизнес FM» предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
13: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят с отсрочкой платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплаты, не подвиснет ли? В том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и, извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
12: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
14: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог.
12: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей, через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослог – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
15: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большую часть ничего не делают. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
12: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
23: Женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» по итогам разговора чиновников с волонтерами. Этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, так и спасатели, и женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают горячий пляж. В краевой администрации происхождение этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинского округа
3: Петербурга Сергей Бойко заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускают, в отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусей.
4: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, из всего, и партии там участвовали, и какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его носило, он там выветрился, да, и не так опасен. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасен для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят помочь, именно на центральный пляж, где самый пик вот этого загрязнения, где русло реки, туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании, волонтеры, помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе мы говорим о просеивании песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет. Из местных вот все смотрят более реально.
3: Андрей Гуси, политобозреватель из Краснодарского края. В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА. В результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Фейк-ньюс. В начале 18 века самым известным астрологом Британии был Джон Партридж. Он занимался частной практикой, а также издавал брошюры с нехитрыми предсказаниями, очень популярными среди англичан. Были у Партриджа и недоброжелатели, среди них писатель-создатель Гулливера Джонатан Свифт. Взяв псевдоним Исаак Бикерстафф, Свифт тоже стал выпускать брошюры с астрологическими прогнозами, и в одном из них предсказал, что в ближайшие дни Джон Партридж умрет. А в следующем выпуске уже вышел некролог. С этого дня Партриджу пришлось на каждом шагу доказывать, что он все еще жив. Дошло до того, что наследство Джона начали делить между родственниками, а его астрологические брошюры чуть ли не запретили, как нарушающие авторские права усопшего, если верить.

0: специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM».
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Российский бюджет получит 200 миллиардов рублей за счет подорожания нефти. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы. Фактически эти показатели уравновесят друг друга. Ранее Силуанов говорил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на 3 года, если цены на нефть будут снижаться. Россия и Саудовская Аравия получат самые большие приросты добычи нефти в июне по сравнению с маем – по 62 тысячи баррелей в сутки. В результате требуемый уровень добычи в этих странах составит почти 9,8 и 10,3 миллиона баррелей в сутки, соответственно, следует из коммюнике ОПЕК+. Коллективно 7 ключевых участников увеличат максимально разрешенный уровень добычи на 188 тысяч баррелей в сутки. Мера принята в рамках корректировки дополнительных добровольных сокращений, объявленных еще в апреле 2023 года. Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие американской морской блокады может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин. Об этом сказал в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент. Он также заявил, что после завершения американо-израильской войны против Ирана цены на нефть будут ниже, чем в начале года, в том числе в связи с решением Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК. Это, по его словам, вселяет оптимизм. Рынок банковских вкладов в России находится в фазе роста без новых денег. Это следует из исследования консалтинговой компании Frank RG. Несмотря на то, что за прошлый год объем средств на депозитах и счетах граждан увеличился более чем на 14% до 64,5 триллионов рублей, почти весь прирост был обеспечен начислением процентов на уже размещенные средства. Чистый приток сбережений оказался близок к нулю. Для сравнения, в 2024 году рынок сбережений увеличился почти на 27%, при этом прирост за счет новых денег составил почти 11%. В Турции число сверхбогатых людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов, за последние 5 лет выросло примерно на 93,5%, с 2174 до 4208, пишет издание «Экономим». Ожидается, что к 2031 году это число увеличится еще на 13% до 4772. К этому же времени вырастет и число миллиардеров в стране на 31%, с 35 до 46. За последние 5 лет число сверхбогатых людей во всем мире увеличилось на 29%. На долю США приходится более 40% общего прироста, далее идет Китай. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 50 тысяч от мамы – это подозрительно. В редакцию Business FM обратилась слушательница Юлия, которая уже полмесяца не может вернуть контроль над картой своего несовершеннолетнего сына. Она перевела ему деньги, после чего счет подростка заблокировали. Семья предоставила банку документы о родстве и происхождении денег, но ограничения не снимаются. А Полина Федосеева подробнее.
1: Только на Business FM.
4: Юлия решила перевести деньги со своего счета на карту сына. Несовершеннолетнему юноше 16. Карта оформлена на него, но пользуется ей преимущественно Юлия. Речь идет о сумме 50 тысяч рублей. Банк посчитал эту операцию подозрительной и заморозил счет подростка.
5: Пришли денежные средства на мой счет расчетный, налоговый вычет. Я перевела на карту ребенка. Они поставили ограничение, в связи с чем большая сумма пришла.
6: А до этого переводы на карту совершали?
5: Да, совершались по 20 и 30.
4: Ситуация Юлии попала под действие 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он в этом году работает в усиленном режиме. С 1 января вступили в силу правила ЦБ, которые теперь автоматически проверяют практически каждый перевод по 12 критериям. Вероятно, карта, оформленная на 16-летнего и активно используемая, вызвала у скоринговой системы банка подозрение в том, что это может быть транзитный или подставной счет. Юлия пытается реабилитировать счет своего ребенка с 15 апреля. По ее словам, словам, они прислали в банк все подтверждения, но сотрудники продолжают требовать новые документы.
5: Очень много документов им отправляли, пояснения все.

0: заполняли таблицы, мы прислали все чеки, платежные поручения, откуда пришли деньги. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, потому что на эту карту муж мне переводил, кому мы переводили. Вот, например, переводила деньги его родная тетя. И вот надо доказать родственную связь. Мы все им присылаем, они что-то новое придумывают. И так каждый раз.
1: Банк действительно вправе запрашивать документы бесконечно, пока не сочтет доказательства убедительными. Более того, блокировка может быть связана с тем, что реквизиты карты попали в так называемую базу данных ЦБ о мошеннических операциях. Как только владелец счета заподозрен в причастности к дроперству, снять блокировку становится крайне сложно. О том, что можно предпринять в данной ситуации, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
2: Банки сейчас довольно часто ограничивают операции по 115 ФЗ не потому, что кто-то вручную разобрался и увидел реально незаконные операции, а потому, что сработали внутренние автоматические механизмы контроля. Какие именно триггеры сработали клиенту, как правило, никто внятно не объяснит. Такое ощущение, что вообще никто не знает. Не ограничиваться надо звонками на горячую линию. Нужно направить в банк письменные пояснения и приложить все документы. А вот в пояснениях надо спокойно расписать, кто кому приходится, на кого карта оформлена, денежные средства, приведенные матерью, своего накопительного счета, что сумма является налоговым вычетом, деньги получены законно, вероятно, носил внутрисемейный понятный характер и никак не связан с предпринимательской деятельностью. И нужно приложить, конечно, свидетельство о рождении ребенка, документы о поступлении налогового вычета, выписки по счету матери. Ну и вообще лучше все максимально фиксировать письменно, как любое взаимоотношение с банком. Потому что разговор по горячей линии, к сожалению, увы, очень трудно потом подтвердить.
1: Но стоит быть готовыми и к тому, что банк может потребовать официально переоформить карту на мать или закрыть этот счет и открыть новый, чтобы обнулить репутацию клиента в глазах системы мониторинга. В Центробанке на запрос Бизнес-ФМ ответили, что конкретные кейсы не комментируют, поэтому Юлии нужно самостоятельно обратиться в Банк России через интернет-приемную, подробно изложив проблему и приложив необходимые документы, чтобы специалисты могли детально разобраться в ситуации. Полина Федосеева, Марина Лимаева, Елена Борчукова, Бизнес-ФМ.
3: До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны вводят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и чатах невест. Но эксперты говорят, такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели, об этом Наталья Шашина.
4: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с Бизнес-ФМ одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
5: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей. Она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
6: То есть, если разных захочется померить, то в любом случае...
5: Если там будут платить свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
7: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1,5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
4: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
8: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу. И это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно. Платья, конечно, теряют товарный вид. И, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада. Никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое вы выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
4: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
9: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев. Но я считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов. А мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебные платья. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно, платье чистится. Многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
4: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
10: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Комитет государственного строительного надзора города Москвы подвел итоги первого квартала года. По словам председателя Мосгостройнадзора Антона Слободчикова, с января комитет выдал 131 разрешение почти на 2,4 миллиона квадратных метров на строительство и реконструкцию объектов различного назначения. 81% проектов будут реализованы на внебюджетные средства. Девелоперы планируют построить 106 объектов общей площадью 2,2 миллиона квадратных метров. Среди вышеперечисленных объектов 8 образовательных учреждений, 2 детско-взрослых поликлиники, 14 деловых комплексов, 11 производственных объектов и 30 жилых домов, 15 из которых приходятся на программу реновации. Одновременно своей статистикой поделился аналитический центр компании «Инком недвижимость». И по его данным, по состоянию на апрель в границах Старой Москвы в годовом отношении квартир в продаже стало меньше на 25,5%, а в ЦНАО предложение сократилось на 42%. И какой округ ни возьми, везде падение. И почти везде на двузначный показатель. Самый незначительный минус – ЦАО, где экспозиция уменьшилась всего на 1,3% до 3000 лотов. А вот Новомосковский округ почти минус 44%, Южный – минус 40,5%, Северный – минус 35% и так далее. Застройщикам приходится балансировать между дорогим кредитом, постоянными изменениями цены материалов, нехваткой рабочей силы, наполнением счетов эскроу, пока предпосылок для наращивания объемов строительства нет. И в 2026 году, по прогнозам аналитиков, экспозиция может убавиться еще на 10-15%. Нетрудно догадаться, что при таком раскладе цены как росли, так и продолжат расти. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
12: Волоколамск. 20 тысяч жителей. Официально подмосковный Волоколамск старше столицы на 12 лет. Главное занятие первых жителей города отражено в его названии. С древних времен здесь был торговый путь из новгородских в московские земли. И жители перетаскивали, волокли торговые суда по земле от реки Ламы до притоков Рузы.
10: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швеция задержала еще одно судно по подозрению в нарушении морского законодательства. Береговая охрана совместно с полицией поднялась на борт танкера «Джин-Джиу» у Трелеборга на юге королевства. Сообщается, что судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе ЕС и Великобритании. Оно шло под сирийским флагом, как полагают, ложным, и, вероятно, было разгружено. Пункт назначения не ясен. Министр гражданской обороны Швеции сообщил, что танкер подозревают в принадлежности к так называемому «теневому флоту». Это уже пятое Швеции. Судно, задержанное за последнее время в водах Швеции. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Рим и Ватикан 7-8 мая. Как сообщает агентство АНСА со ссылкой на источники в итальянском правительстве, поездка призвана привести к оттепели в отношениях, которые серьезно осложнились после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV и премьер-министра Италии Джорджо Мелони. По информации газеты «Карьера дель Сера», предварительно намечены 3 ключевые встречи. С госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, с министром иностранных дел Италии Антонио Таини и министром обороны Гвидо Крозетто также не исключена встреча с Мелони. В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания HIV. Полиция сообщила о поимке 39-летнего жителя Зальцбурга, который терроризировал производителей и потребителей в нескольких странах Европы. Ядовитое детское питание за последний месяц было обнаружено в Австрии, Чехии и Словакии. По словам задержанного, он вскрывал упаковки, добавлял туда крысиный яд, а затем подкидывал их обратно на прилавки магазинов. В ходе поисков правоохранители проверили 1000 торговых точек. Компания HIV понесла многомиллионные ущерб. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном, поскольку рестрикции США нарушают международное право. Как это может повлиять на скорый визит Трампа в КНР и отразится ли на отношениях Пекина и Москвы? Комментарии Георгия Бофта. У основателя «Русагра» Вадима Машковича и экс-главы агрохолдинга Максима Басова потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к ним многомиллиардный антикоррупционный иск. Его обсуждение назначено на 4 мая. Чем все это может закончиться для бизнеса и активов миллиардера? И Минтруд расширил список альтернатив срочной службе в армии. Среди новых профессий – невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? Подробности на Business FM. Пекин поспорит с Вашингтоном из-за Ирана. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. Это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых «чайников» – это небольшие частные НПЗ Китая – в импорте иранской нефти, внесли их в черные списки и пригрозили тем, что ведет с ними бизнес. Каковы будут последствия, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
14: На сей раз в американский санкционный список была внесена в том числе компания «Хенгли Петрокемикал» – крупнейший негосударственный нефтеперерабатывающий кластер с суммарной мощностью 20 миллионов тонн в год и выручкой под 30 миллиардов долларов. Предыдущие санкции были направлены против значительно более мелких игроков. К тому же китайская компания утверждает, что никогда не торговала с Ираном напрямую, а все поставщики сертифицируют происхождение нефти из юрисдикций, не подпадающих под санкции США. Почему Пекин решил действовать именно сейчас? Ведь юридическое обоснование было издано еще в 2021 году, и с тех пор было немало поводов для его применения. Главная причина, видимо, грядущая встреча Трампа и Си Цзиньпина. Пекин хочет идти на переговоры с сильным козырем. К тому же в апреле нынешнего года Китай принял еще 2 декрета, расширивших антисанкционный инструментарий, включая появление списка злонамеренных организаций, соблюдающих антикитайские санкции. Есть уже даже и судебный прецедент. В феврале прошлого года Верховный суд КНР в своем докладе впервые сослался на реальный случай применения антисанкционного механизма. Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно и вынудил европейскую компанию получить лицензию Минфина США и рассчитаться с китайским контрагентом. Китай импортирует более 1,5 миллиона баррелей в сутки нефти и газоконденсата из Ирана, или более 90% всего иранского нефтеэкспорта. Общий объем нефтяной торговли до 50 миллиардов долларов в год. Иранская нефть продается Китаю с существенным дисконтом. При этом официальные таможенные данные КНР фиксируют нулевой импорт из Ирана. Весь объем переоформляется как малайзийская, оманская или сингапурская нефть. Основными покупателями этой нефти являются независимые НПЗ, так называемые называемые чайники, на которые приходится около четверти нефтеперерабатывающих мощностей КНР. Для Ирана же потеря китайского рынка была бы катастрофой. Альтернативных покупателей сопоставимых объемов просто не существует. Одно из главных последствий приказа по блокировке санкций – создание юридической ловушки для транснациональных компаний, работающих в Китае. Для них теперь как соблюдение американских санкций, так и их игнорирование, согласно уже китайским законам, несут правовые риски. При том, что в Китае работают филиалы крупнейших западных банков. И теперь подсанкционные китайские компании смогут в китайских же судах требовать компенсации от организаций, соблюдающих американские санкции. Это принципиальное отличие от прежних китайско-американских торговых конфликтов, выливавшихся во встречные тарифные войны. Реакция Вашингтона на действия Пекина пока сдержанная, что понятно, ведь идет подготовка к саммиту. Тем не менее, казначейство США уже направило предупредительные письма двум китайским банкам, а в конце апреля Нью-Йоркский суд обязал 5 крупнейших банков США, ведущих бизнес в Китае, передать документы по делу об уклонении от антииранских санкций. Следующий возможный шаг – уже прямые санкции против китайских банков, обслуживающих компании под санкциями. Но он пока не сделан. Для России, разумеется, актуален вопрос о том, применит ли Пекин аналогичный инструментарий к западным санкциям против России. Ответ неоднозначен. С одной стороны, существующие юридические основания не адресованы конкретно Ирану. Там указаны любые необоснованные экстерриториальные иностранные санкции. С другой стороны, есть принципиальное различие. Во-первых, масштаб. Западные санкции против России гораздо шире по охвату и глубже интегрированы в глобальную финансовую систему. Применение блокирующего закона к антироссийским санкциям означало бы гораздо более масштабный конфликт с долларовой финансовой системой. Во-вторых, характер угрозы для Китая. В иранском случае под удар попали китайские компании, занимающиеся торговлей нефтью, стратегическим для КНР ресурсом. В случае с Россией под угрозой оказываются китайские компании, поставляющие товары двойного назначения в Россию, что, с точки зрения китайских государственных интересов, является менее приоритетной отраслью. В-третьих, прямая юридическая защита российских, в том числе военно-промышленных поставок, означала бы для Китая открытое признание поддержки СВО на Украине, на что Пекин идти не хочет, в том числе имея в виду свои масштабные торгово-экономические связи с Европой. Тем не менее, частичное применение, например, защиты китайских компаний, попавших под санкции ЕС или США за непреднамеренное сотрудничество с российскими структурами, вполне вероятно. В апреле нынешнего года Китай уже вынес предупреждение Брюсселю в связи с последним пакетом антироссийских санкций против 6 китайских компаний. Если практика включения китайских структур в западные антироссийские санкции продолжится, мотивация Пекина в пользу правовой защиты своих компаний, торгующих с Россией, будет нарастать. Впрочем, многое будет зависеть от встречи Трампа с председателем Си, если она вообще состоится.
3: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». У основателя «Русагра» Вадима Машковича потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к нему, а также к главе агрохолдинга Максиму Басову многомиллиардный антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. На 4 мая назначена беседа по иску. Чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером, об этом Наталья Шашина.
15: Среди ответчиков также жена Машковича, бывший топ-менеджер «Русагро» Сергей Трибунский с супругой и две компании. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как писал «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. Недавно суд уже арестовал активы по этому делу на сумму более 6 миллиардов. Из них Машковичу, как писал ТАСС, принадлежит имущество на 3 миллиарда рублей. Неясно, не заденет ли этот иск напрямую или по касательной главные активы, связанные с именем бизнесмена. В первую очередь «Русагро», один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Бизнесмен был основным владельцем агрохолдинга до 2022 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Но там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Кроме того, миллиардер – основатель одной из лучших частных школ России – Летово, где многие ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд Летово на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, что будет со школой дальше. дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством Летова и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
16: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на площадках нашего университета относительно планов сотрудничества, я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школы есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования. И хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрировала бы достойные показатели в международном сравнении.
15: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор «Русагро» Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более чем 2 миллиона рублей. Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречивых процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
17: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам. И рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно среднего бизнеса регионального, потом все более и более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. Потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компанию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
15: Кстати, акции «Русагро» на Мосбирже на иск Генпрокуратуры отреагировали неоднозначно. Сперва обвалились, но почти сразу восстановились и выросли почти на 3%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности. Так, например, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
18: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданскую.
19: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
18: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеды, ветеринары и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
19: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
18: Достаточно сложный процесс, убедить призывную комиссию, что убеждения гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
3: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. Министерство пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
10: Компании и корпорации.
20: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
20: Крупнейшие автокорпорации США, GM, Ford и Stellantis, предупредили о сырьевом шоке из-за конфликта с Ираном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на квартальные отчеты компаний. В них автопроизводители указывают, что из-за войны в Иране и нарушения цепочек поставок в отрасли наблюдается значительный рост цен на различные материалы, например, алюминий и пластик. Потенциальные финансовые потери организации на этом фоне могут достигнуть 5 миллиардов долларов. По данным экспертов, удорожание себестоимости производства машин может достигнуть 1500 долларов, вследствие чего компания могут снизить скидки и повысить цены на автомобили, отмечают аналитики. Гендиректор Apple Тим Кук заявил о лучшем мартовском квартале за всю историю. Компания готовится отчитаться о росте выручки на 17%, что заметно превосходит ожидания аналитиков. Такие показатели стали возможны благодаря рекордным продажам новой линейки iPhone 17.
10: Сделки.
20: Группа компаний «Эталон» продала торговый центр «Летний сад» на Дмитровском шоссе в Москве с убытком в 2,2 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант». Объект приобрела группа «Арден», которая специализируется на строительстве жилья в Ижевске. Аналитики оценили стоимость торгового центра в 4,5-5 миллиардов рублей, а бюджет сделки мог составить до 3,5 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля Эмиратов, семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писал Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армузский пролив заблокирована из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене до $126 за баррель по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК плюс 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
21: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 и будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз здесь поддерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированиях дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, вело бы даже в диапазон 2700-2750.
3: Олег Кобелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает восьмую неделю подряд. В среду уходящей недели снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя два месяца паузы. Но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию, продолжает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
0: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки. Эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфином в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточении налогового времени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
3: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек, евро повысил до 88,64. Кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривает сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытается взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Дело казалось не такое простое, как кажется на первый взгляд. Евгений Перечук подробнее.
2: В нашу редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
22: Погода испортилась, дул ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму. Позже ей была присвоена первая группа инвалидности. Они нам обратились, сразу потребовали какую-то помощь. Мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы невиновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого СКС провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы, но в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд, прошло 3 инстанции, нас признали виновными и обязали выплатить ущерб 2 150 000. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
2: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, Следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свою оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
1: На муниципальных землях, парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретно ответственный собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Ну, тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Ну, и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорным. Прецедент опасен тем, что фактически делает аренду лесных участков зоны неограниченного правового риска для бизнеса.
2: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
5: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных органов, а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено, вины его не усматривается. Возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствий многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные, в том числе лесопатологическим мониторингом, а проводился ли он на этих участках.
2: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супердобросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая, нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащите, а дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Первая пневматическая почта появилась в 1792 году в Вене. Тогда 50-метровая колокольня собора Святого Стефана в центре города была не только европейской достопримечательностью, но и функциональным сооружением, с помощью которого жители Вены решали задачи противопожарной безопасности. Наблюдатель, который находился на верхней площадке колокольни, мог своевременно заметить любой городской пожар, после чего отправлял в близлежащую пожарную часть запечатанное в капсулу сообщение по специальной трубе. Через век преимущества пневмопочты оценили лондонские трейдеры, проложившие трубу между биржей и телеграфом. Вскоре нити воздушной почты опутали Лондон, Берлин и Париж. Скорость доставки на некоторых линиях составляла 60 км в час. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Культ наличности. Лица на банкнотах. Мария Складовская-Кюри стала первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии, а также первым в истории человеком, удостоенным этой премии дважды по физике и химии. Посвятив свою жизнь науке, она вместе с мужем Пьером Кюри изучала явление радиоактивности и смогла открыть два новых химических элемента – радий и полоний. Всю карьеру Мария пренебрегала мерами безопасности. Мало того, носила на груди талисман, ампулу с радием. Неудивительно, что скончалась она от хронической лучевой болезни в возрасте 66 лет. В 2011 году на родине Марии Кюри в Польше была выпущена памятная банкнота номиналом в 20 злотых с ее портретом на аверсе. Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, что при принятии решений не стоит зацикливаться на запретах. По словам Пескова, не все государственные инициативы воспринимаются гражданами однозначно. Часто это связано с недостатком разъяснений. Он отметил, что именно об этом, по его мнению, и говорил президент. Ранее Владимир Путин на Совете законодателей заявил, что избыточные ограничения могут тормозить развитие страны, и призвал к системному и творческому подходу в законодательной работе. Также Песков сообщил, что у президента запланирован плотный график на День Победы, включая выступления и двусторонние встречи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что навязывание американского гражданства детям сотрудников российских загранучреждений противоречит миграционной политике президента США Дональда Трампа. По ее словам, власти США распространяют гражданство на детей российских дипломатов, рожденных на территории США, ссылаясь на право почвы, несмотря на наличие дипломатического иммунитета. Захарова также подчеркнула, что Вашингтон одновременно проводит жесткую антииммиграционную политику и депортирует тысячи людей, годами добивавшихся гражданства. Она заявила, что Россия будет требовать от США официального подтверждения дипломатического статуса таких детей, их иммунитетов в каждом конкретном случае. Ситуация на Ближнем Востоке и последствия перекрытия Ормузского пролива станут одной из главных тем саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Как сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера, участники обсудят меры по обеспечению безопасности судоходства и стабилизации экономической ситуации. Также в повестке конфликт на Украине, возможное участие стран Европы в финансировании Киева и вопросы дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом. В немецком Франкфурте на Майне прошла акция «Бессмертный полк». Участники прошли по центральным улицам города с портретами участников Великой Отечественной войны и исполнили песни военных лет. В мероприятии участвовали в основном русскоязычные жители Германии. Акция завершилась минутой молчания в память о погибших. Накануне подобное шествие прошло и в Вашингтоне, где участники также почтили память героев войны. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. В России запретят параллельный импорт для ряда известных технологических брендов с 27 мая, в том числе продукции Acer, Asus, Intel, HP и Dell. Что это означает для потребителей? Останется ли техника в легальной продаже? Загрязненный городской пляж Туапсе уберут к июню, пообещал глава курортного округа Сергей Бойко. Он заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море близ Туапсе. Между тем, коммерсант сообщает, что женщины-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Однако власти это опровергают. Что происходит? Штрафов нет, но возникают все новые проблемы. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, реагируют на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Подробности на Бизнес ФМ. Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологических брендов. Соответствующее решение Минпромторга вступит в силу с 27 мая. Что это означает для потребителей и какая техника попала под запрет, об этом Ольга Кашинская.
8: В перечне брендов, исключенных из параллельного импорта, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие крупные производители. При этом ограничения касаются только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell. Для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат возить по дистрибьюторским контрактам с производителями.
23: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут. И все будет идти через компании. То есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Цены не изменятся, разнообразие товаров не пострадает. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года. Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем, по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает условно федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. Теперь поставлять такие модели невозможно.
20: Простыми словами, теперь некоторые виды техники перечисленных брендов можно будет ввозить только по согласию самих правообладателей. Ранее в Минпромторге объясняли, как обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство собирает предложения от отечественных производителей, которые подтверждают, что они готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. На этом основании из списков исключаются товары тех или иных зарубежных брендов. Но отечественная технологическая отрасль попросту не готова к полному отказу от продукции тех брендов, которые из списка исключили, уверен главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
4: Там же речь идет не только о готовых продуктах, но и о комплектующих, о бескомплектующих ряда марок Asus, Acer. Мы вряд ли сможем собирать компьютеры и серверы. Поэтому речь идет не о том, что эта продукция перестанет быть доступной на отечественном рынке, а только о том, что изменились цепочки поставок, и параллельный импорт перестал быть нужен, потому что компании так или иначе контролируют и поставки, и их качество, их оригинальность и прочие вещи. Данное постановление не про то, что мы закрываем рынок от ряда марок и планируем там чем-то импорта заместить, тем более, что это в ряде случаев просто невозможно, но не делает отечественная промышленность, например, видеокарт.
20: Это решение Минпромторга было принято еще осенью прошлого года. И у российских компаний, использующих зарубежное оборудование, было время к нему подготовиться, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
9: Допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем, у него довольно много всего имеется. Персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки, это все аналоги, производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок – это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства, и администрации городов, и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства.
20: Как заявили в Минпромторге, полный запрет на параллельный импорт пока не рассматривается. Но появление отечественных аналогов или налаживание поставок из дружественных стран – это повод для исключения импортного товара из реестра разрешенных. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
7: Все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Еще накануне эксперты и крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
10: Бизнес говорит. Личный опыт.
11: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду коммерсант сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире Business FM предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
12: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят отсрочку платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, их оплаты, не подвиснет ли в том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как у вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и, извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
11: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
13: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог.
11: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей, через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослог – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
14: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большую часть ничего не делают. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
11: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
3: Женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» по итогам разговора чиновников с волонтерами. Этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, так и спасатели, и женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают горичный пляж. В краевой администрации происхождение этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускают, в отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусей.
16: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, и со всего, и партии там участвовали, и какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его носило, он там выветрился, да, и не так опасен. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасен для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят помочь, именно на центральный пляж, где самый пик вот этого загрязнения, где русло реки, туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании. Волонтеры помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе песка, мы говорим о просеивании песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет. Из местных вот все смотрят более реально.
3: Андрей Гуси, политобозреватель из Краснодарского края. В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА, в результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам. В 1974 году ученые установили, что хлорфторуглероды разрушают озоновый слой в атмосфере планеты. А через 11 лет исследователи обнаружили над Антарктидой озоновую дыру. Прогнозы тех лет стали обещать человечеству лавинообразный рост онкологических заболеваний, разрушение экосистем и тотальный ущерб сельскому хозяйству. В 1987 большинство стран мира подписали и ратифицировали Монреальский протокол об отказе от озонорасширения разрушающих веществ. С тех пор их концентрация снижается, и возвращение уровня озона к значениям полувековой давности ожидают уже к 2040-му. Заменой хлорфторуглеродом стали гидрофторуглероды. Они действительно не разрушают озон, но взамен увеличивают риски глобального потепления. Так что расслабляться еще рано. Вопреки прогнозам на Business FM. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античные.

0: планов. При этом он отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковые. Фактически эти показатели уравновесят друг друга. Ранее Тюланов говорил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на 3 года, если цены на нефть будут снижаться. Россия и Саудовская Аравия получат самые большие приросты добычи нефти в июне по сравнению с маем по 62 тысячи баррелей в сутки. В результате требуемый уровень добычи в этих странах составит почти 9,8 и 10,3 миллиона баррелей в сутки, соответственно, следует из коммюнике ОПЕК+. Коллективно 7 ключевых участников увеличат максимально разрешенный уровень добычи на 188 тысяч баррелей в сутки. Мера принята в рамках корректировки дополнительных добровольных сокращений, объявленных еще в апреле 2023 года. Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие американской морской блокады может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин. Об этом сказал в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент. Он также заявил, что после завершения американо-израильской войны против Ирана цены на нефть будут ниже, чем в начале года, в том числе в связи с решением Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК. Это, по его словам, вселяет оптимизм. Рынок банковских вкладов в России находится в фазе роста без новых денег. Это следует из исследования консалтинговой компании Frank RG. Несмотря на то, что за прошлый год объем средств на депозитах и счетах граждан увеличился более чем на 14% до 64,5 триллионов рублей, почти весь прирост был обеспечен начислением процентов на уже размещенные средства. Чистый приток сбережений оказался близок к нулю. Для сравнения, в 2024 году рынок сбережений увеличился почти на 27%, при этом прирост за счет новых денег составил почти 11%. В Турции число сверхбогатых людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов, за последние 5 лет выросло примерно на 93,5%, с 2174 до 4208, пишет издание «Экономи». Ожидается, что к 2031 году это число увеличится еще на 13% до 4772. К этому же времени вырастет и число миллиардеров в стране на 31%, с 35 до 46. За последние 5 лет число сверхбогатых людей во всем мире увеличилось на 29%. На долю США приходится более 40% общего прироста, далее идет Китай. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 50 тысяч от мамы – это подозрительно. В редакцию Business FM обратилась слушательница Юлия, которая уже полмесяца не может вернуть контроль над картой своего несовершеннолетнего сына. Она перевела ему деньги, после чего счет подростка заблокировали. Семья предоставила банку документы о родстве и происхождении денег, но ограничения не снимаются. А Полина Федосеева подробнее.
2: Только на Business FM.
3: Юлия решила перевести деньги со своего счета на карту сына. Несовершеннолетнему юноше 16. Карта оформлена на него, но пользуется ей преимущественно Юлия. Речь идет о сумме 50 тысяч рублей. Банк посчитал эту операцию подозрительной и заморозил счет подростка.
4: Пришли денежные средства на мой счет расчетный, налоговый вычет. Я перевела на карту ребенка. Они поставили ограничение, в связи с чем большая сумма пришла.
5: А до этого переводы на карту совершали?
4: Да, первый раз? Совершались по 20 и 30.
3: Ситуация Юлии попала под действие 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он в этом году работает в усиленном режиме. С 1 января вступили в силу правила ЦБ, которые теперь автоматически проверяют практически каждый перевод по 12 критериям. Вероятно, карта, оформленная на 16-летнего и активно используемая, вызвала у скоринговой системы банка подозрение в том, что это может быть транзитный или подставной счет. Юлия пытается реабилитировать счет своего ребенка с 15 апреля. По ее словам, они прислали в банк все подтверждения, но сотрудники продолжают требовать новые документы.
4: Очень много документов им отправляли, пояснения все, выполняли таблицы, мы прислали все чеки, платежные поручения, откуда пришли деньги. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, потому что на эту карту муж мне переводил, кому мы переводили. Вот, например, переводила деньги его родная тетя. И вот надо доказать родственную связь. Мы все им присылаем, они что-то новое придумали. придумывают. И так каждый раз.
3: Банк действительно вправе запрашивать документы бесконечно, пока не сочтет доказательства убедительными. Более того,

0: Блокировка может быть связана с тем, что реквизиты карты попали в так называемую базу данных ЦБ о мошеннических операциях. Как только владелец счета заподозрен в причастности к дроперству, снять блокировку становится крайне сложно. О том, что можно предпринять в данной ситуации, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
1: Банки сейчас довольно часто ограничивают операции по 115 ФЗ не потому, что кто-то вручную разобрался и увидел реально незаконную операцию, а потому, что сработали внутренние автоматические механизмы контроля. Какие именно триггеры сработали клиенту, как правило, никто внятно не объяснит. Такое ощущение, что вообще никто не знает. Не ограничиваться надо звонками на горячую линию. Нужно направить в банк письменные пояснения и приложить все документы. А вот в пояснениях надо спокойно расписать, кто кому приходится, на кого карта оформлена, денежные средства, приведенные матерью, своего накопительного счета, что сумма является налоговым вычетом, деньги получены законно, операция носила внутрисемейный понятный характер и никак не связан с предпринимательской деятельностью. И нужно приложить, конечно, свидетельство о рождении ребенка, документы о поступлении налогового вычета, выписки по счету матери. Ну и вообще лучше все максимально фиксировать письменно, как любое взаимоотношение с банком. Потому что разговор по горячей линии, к сожалению, увы, очень трудно потом подтвердить.
0: Но стоит быть готовыми и к тому, что банк может потребовать официально переоформить карту на мать или закрыть этот счет и открыть новый, чтобы обнулить репутацию клиента в глазах системы мониторинга. В Центробанке на запрос Бизнес-ФМ ответили, что конкретные кейсы не комментируют. Поэтому Юлии нужно самостоятельно обратиться в Банк России через интернет-приемную, подробно изложив проблему и приложив необходимые документы, чтобы специалисты могли детально разобраться в ситуации. Полина Федосеева, Марина Лимаева, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны вводят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и чатах невест. Но эксперты говорят, такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели, об этом Наталья Шашина.
3: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с Бизнес-ФМ одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
4: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей, она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
5: То есть если разные захочется померить, то в любом случае?
4: Если там будет платье свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
6: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1.5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
3: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салон и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
7: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу, и это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно, платья, конечно, теряют товарный вид, и, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада, никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
3: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
8: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев. но считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов, а мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебное платье. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно платье чиститься, многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
3: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
9: Между делом с Кирой Альтман.
10: Вот вы везете из далеких путешествий камни. Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russian Discovery, делает это. И вот какую коллекцию он собрал на мысе Дежнёва.
11: Если говорить про мыс Дежнёва, вот ту самую восточную точку России, в последнем путешествии в прошлом году, я собрал там такую небольшую, как я ее называю, лимитированную коллекцию абсолютно драгоценных камней. Это обычная морская галька, собранная на берегу. 5 камушков, которые я сфотографировал рядом со своими часами, на которых координаты этого места, чтобы все сомневающиеся могли удостовериться, что этот камень именно оттуда. Привез эти 5 камушков в Москву и постепенно раздариваю своим друзьям с наказом, чтобы когда они его получат, они почаще брали его в руки. Это точно поможет им попасть на этот мыс Дежнёва.
10: Я, возможно, покажусь вам и Вадиму странным собеседником, но брать камни, ну или рвать цветы могу только, когда попрошу разрешения у места, вот как шаман, хотя мне никто этому не учил. И поэтому я уточняю у Вадима, а ему требуется разрешение там земли, неба, вселенной, вот там, где он оказывается, вот чтобы камни забрать с собой.
11: Нет, я очень верю в это, в то, что мы связаны, все один большой мир. Ну и, конечно, да, внутренне ты благодаришь место и, наверное, не спрашиваешь его разрешения, а скорее говоришь что, о том, что ты хочешь, чтобы это место было доступно кому-то еще, и поэтому ты вот делаешь такой ритуал. Рассчитываю на взаимность, на понимание этого места, что оно как бы примет и других гостей.
10: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
9: Между делом на Бизнес ФМ.
12: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
13: Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
14: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швеция задержала еще одно судно по подозрению в нарушении морского законодательства. Береговая охрана совместно с полицией поднялась на борт танкера «Джин-Джиу» у Трелеборга на юге королевства. Сообщается, что судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе ЕС и Великобритании. Оно шло под сирийским флагом, как полагают, ложным, и, вероятно, было разгружено. Пункт назначения не ясен. Министр гражданской обороны Швеции сообщил, что танкер подозревают в принадлежности к так называемому «теневому флоту». Это уже пятое судно, задержанное за последнее время в водах Швеции. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Рим и Ватикан 7-8 мая. Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в итальянском правительстве, поездка призвана привести к оттепели в отношениях, которые серьезно осложнились после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV и премьер-министра Италии Джорджо Мелони. По информации газеты «Карьера дель Сера», предварительно намечены 3 ключевые встречи. С госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, с министром иностранных дел Италии Антонио Таини и министром обороны Гвидо Крозетто также не исключена встреча с Мелони. В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания ХИП. Полиция сообщила о поимке 39-летнего жителя Зальцбурга, который терроризировал производителей и потребителей в нескольких странах Европы. Ядовитое детское питание за последний месяц было обнаружено в Австрии, Чехии и Словакии. По словам задержанного, он вскрывал упаковки, добавлял туда крысиный яд, а затем подкидывал их обратно на прилавки магазинов. В ходе поисков правоохранители проверили тысячи торговых точек. Компания ХИП понесла многомиллионный ущерб. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном, поскольку рестрикции США нарушают международное право. Как это может повлиять на скорый визит Трампа в КНР и отразится ли на отношениях Пекина и Москвы? Комментарии Георгия Бофта. У основателя «Русагра» Вадима Машковича и экс-главы агрохолдинга Максима Басова потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к ним многомиллиардный антикоррупционный иск. Его обсуждение назначено на 4 мая. Чем все это может закончиться для бизнеса и активов миллиардера? И Минтруд расширил список альтернатив срочной службе в армии. Среди новых профессий – невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? Подробности на Business FM. Пекин поспорит с Вашингтоном из-за Ирана. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. Это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых «чайников» – это небольшие частные НПЗ Китая – в импорте иранской нефти, внесли их в черные списки и пригрозили тем, что ведет с ними бизнес. Каковы будут последствия, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
15: На сей раз в американский санкционный список была внесена в том числе компания «Хенгли Петрокемикал» – крупнейший негосударственный нефтеперерабатывающий кластер с суммарной мощностью 20 миллионов тонн в год и выручкой под 30 миллиардов долларов. Предыдущие санкции были направлены против значительно более мелких игроков. К тому же китайская компания утверждает, что никогда не торговала с Ираном напрямую, а все поставщики сертифицируют происхождение нефти из юрисдикций, не подпадающих под санкции США. Почему Пекин решил действовать именно сейчас? Ведь юридическое обоснование было издано еще в 2021 году, и с тех пор было немало поводов для его применения. Главная причина, видимо, грядущая встреча Трампа и Си Цзиньпина. Пекин хочет идти на переговоры с сильным козырем. К тому же в апреле нынешнего года Китай принял еще 2 декрета, расширивших антисанкционный инструментарий, включая появление списка злонамеренных организаций, соблюдающих антикитайские санкции. Есть уже даже и судебный прецедент. В феврале прошлого года Верховный суд КНР в своем докладе впервые сослался на реальный случай применения антисанкционного механизма. Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно и вынудил европейскую компанию получить лицензию Минфина США и рассчитаться с китайским контрагентом. Китай импортирует более 1,5 миллиона баррелей в сутки нефти и газоконденсата из Ирана, или более 90% всего иранского нефтеэкспорта. Общий объем нефтяной торговли до 50 миллиардов долларов в год. Иранская нефть продается Китаю с существенным дисконтом. При этом официальные таможенные данные КНР фиксируют нулевой импорт из Ирана. Весь объем переоформляется как малазийская, оманская или сингапурская нефть. Основными покупателями этой нефти являются независимые НПЗ, так называемые «чайники», на которые приходится около четверти нефтеперерабатывающих мощностей КНР. Для Ирана же потеря китайского рынка была бы катастрофой. Альтернативных покупателей сопоставимых объемов просто не существует. Одно из главных последствий приказа по блокировке санкций – создание юридической ловушки для транснациональных компаний, работающих в Китае. Для них теперь как соблюдение американских санкций, так и их игнорирование, согласно уже китайским законам, несут правовые риски, при том, что в Китае работают филиалы крупнейших западных банков. И теперь подсанкционные китайские компании смогут в китайских же судах требовать компенсации от организаций, соблюдающих американские санкции. Это принципиально принципиальное отличие от прежних китайско-американских торговых конфликтов, выливавшихся во встречные тарифные войны. Реакция Вашингтона на действия Пекина пока сдержанная, что понятно, ведь идет подготовка к саммиту. Тем не менее, казначейство США уже направило предупредительные письма двум китайским банкам, а в конце апреля Нью-Йоркский суд обязал 5 крупнейших банков США, ведущих бизнес в Китае, передать документы по делу об уклонении от антииранских санкций. Следующий возможный шаг – уже прямые санкции против китайских банков, обслуживающих компании под санкциями. Но он пока не сделан. Для России, разумеется, актуален вопрос о том, применит ли Пекин аналогичный инструментарий к западным санкциям против России. Ответ неоднозначен. С одной стороны, существующие юридические основания не адресованы конкретно Ирану. Там указаны любые необоснованные экстерриториальные иностранные санкции. С другой стороны, есть принципиальное различие. Во-первых, масштаб. Западные санкции против России гораздо шире по охвату и глубже интегрированы в глобальную финансовую систему. Применение блокирующего закона к антироссийским санкциям означало бы гораздо более масштабный конфликт с долларовой финансовой системой. Во-вторых, характер угрозы для Китая. В иранском случае под удар попали китайские компании, занимающиеся торговлей нефтью, стратегическим для КНР ресурсом. В случае с Россией под угрозой оказываются китайские компании, поставляющие товары двойного назначения в Россию, что, с точки зрения китайских государственных интересов, является менее приоритетной отраслью. В-третьих, прямая юридическая защита российских, в том числе военно-промышленных поставок, означала бы для Китая открытое признание поддержки СВО на Украине, на что Пекин идти не хочет, в том числе имея в виду свои масштабные торгово-экономические связи с Европой. Тем не менее, частичное применение, например, защиты китайских компаний, попавших под санкции ЕС или США за непреднамеренное сотрудничество с российскими структурами, вполне вероятно. В апреле нынешнего года Китай уже вынес предупреждение Брюсселю в связи с последним пакетом антироссийских санкций против 6 китайских компаний. Если практика включения китайских структур в западные антироссийские санкции продолжится, мотивация Пекина в пользу правовой защиты своих компаний, торгующих с Россией, будет нарастать. Впрочем, многое будет зависеть от встречи Трампа с председателем Си, если она вообще состоится.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». У основателя «Русагра» Вадима Машковича потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к нему, а также к главе агрохолдинга Максиму Басову многомиллиардный антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. На 4 мая назначена беседа по иску. Чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером, об этом Наталья Шашина.
16: Среди ответчиков также жена Машковича, бывший топ-менеджер «Русагро» Сергей Трибунский с супругой и две компании. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как писал «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. Недавно суд уже арестовал активы по этому делу на сумму более 6 миллиардов. Из них Машковичу, как писал ТАСС, принадлежит имущество на 3 миллиарда рублей. Неясно, не заденет ли этот иск напрямую или по касательной главные активы, связанные с именем бизнесмена. В первую очередь «Русагро», один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Бизнесмен был основным владельцем агрохолдинга до 2022 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Но там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Кроме того, миллиардер – основатель одной из лучших частных школ России – Летово, где многие ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд Летово на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, что будет со школой дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством Летова и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
17: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на площадках нашего университета относительно планов сотрудничества я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школы есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования, и хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрировала бы достойные показатели в международном сравнении.
16: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор «Русагро» Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более чем 2 миллиона рублей. Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречивых процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
18: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам. И рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно среднего бизнеса регионального, потом все более и более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. Потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компанию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
16: Кстати, акции «Русагро» на Мосбирже на иск Генпрокуратуры отреагировали неоднозначно. Сперва обвалились, но почти сразу восстановились и выросли почти на 3%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности. Так, например, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
19: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданскую.
20: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
19: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеды, ветеринары и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
20: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
19: Достаточно сложный процесс, сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
2: Денис Кокшеров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. Министерство пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
1: Компании и корпорации.
21: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
21: Крупнейшие автокорпорации США, GM, Ford и Stellantis, предупредили о сырьевом шоке из-за конфликта с Ираном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на квартальные отчеты компаний. В них автопроизводители указывают, что из-за войны в Иране и нарушения цепочек поставок в отрасли наблюдается значительный рост цен на различные материалы, например, алюминий и пластик. Потенциальные финансовые потери организации на этом фоне могут достигнуть 5 миллиардов долларов. По данным экспертов, удорожание себестоимости производства машин может достигнуть 1500 долларов, вследствие чего компания могут снизить скидки и повысить цены на автомобили, отмечают аналитики. Гендиректор Apple Тим Кук заявил о лучшем мартовском квартале за всю историю. Компания готовится отчитаться о росте выручки на 17%, что заметно превосходит ожидания аналитиков. Такие показатели стали возможны благодаря рекордным продажам новой линейки iPhone 17.
1: Сделки.
21: Группа компаний «Эталон» продала торговый центр «Летний сад» на Дмитровском шоссе в Москве с убытком в 2,2 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант». Объект приобрела группа «Арден», которая специализируется на строительстве жилья в Ижевске. Аналитики оценили стоимость торгового центра в 4,5-5 миллиардов рублей, а бюджет сделки мог составить до 3,5 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля Эмиратов, семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писал Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армузский пролив заблокирована из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене до $126 за баррель по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК плюс 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
22: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированных дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, увело бы даже в диапазон 2700-2750.
2: Олег Кобелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает 8-ю неделю подряд. В среду уходящей недели снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя 2 месяца паузы. Но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию, продолжает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
0: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но, с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки. Эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфином в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточении налогового времени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
2: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек, евро повысил до 88,64. Кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривает сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытается взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Дело казалось не такое простое, как кажется на первый взгляд. Евгений Перечук подробнее.
4: В нашу редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
5: Погода испортилась, дул ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму. Позже ей была присвоена первая группа инвалидности. Они нам обратились, сразу потребовали какую-то помощь. Мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы невиновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого СКС провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы, но в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд, прошло 3 инстанции, нас признали виновными и обязали выплатить ущерб 2 150 000. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
4: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, Следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свою оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
23: На муниципальных землях, парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретно ответственный собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Ну, тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Ну, и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорным. Прецедент опасен тем, что фактически делает аренду лесных участков зоной неограниченного правового риска для бизнеса.
4: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
3: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных органов, а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено, вины его не усматриваются. Возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствий многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные, в том числе лесопатологическим мониторингом. А проводился ли он на этих участках?
4: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супердобросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая, нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащите. А дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Первая пневматическая почта появилась в 1792 году в Вене. Тогда 50-метровая колокольня собора Святого Стефана в центре города была не только европейской достопримечательностью, но и функциональным сооружением, с помощью которого жители Вены решали задачи противопожарной безопасности. Наблюдатель, который находился на верхней площадке колокольни, мог своевременно заметить любой городской пожар, после чего отправлял в близлежащую пожарную часть запечатанное в капсулу сообщение по специальной трубе. Через век преимущество пневмопочты оценили лондонские трейдеры, проложившие трубу между биржей и телеграфом. Вскоре нити воздушной почты опутали Лондон, Берлин и Париж. Скорость доставки на некоторых линиях составляла 60 км в час. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Другим наука. С Сергеем Корзуном.
7: Страх – это естественная реакция организма на опасность или угрозу. Классический ответ – бей или беги, с дополнительным вариантом – замри. Эта древняя стратегия помогает снизить заметность, обработать информацию и выиграть время для правильного решения. Эволюция выработала в организмах избыточную осторожность по модели «обжегшись на молоке, дуешь на воду». Это хорошо для выживания, но может привести к патологической тревоге и фобиям. Предрасположенность к ним может передаваться генетически, но в первую очередь наследуются не конкретные страхи, а степень чувствительности и порог включения всей системы реагирования на угрозу. А дальше работает уже обучение. Ребенок набивает шишки сам или же копирует поведение окружающих. У детей обнаруживают очень раннюю реактивность на змей, пауков, высоту, но это еще не готовая фобия. Страх – это не только реакция мозга на внешнюю опасность, но и взгляд внутрь себя. Мониторинг сердцебиения, дыхания, давления – практически всех внутренних сигналов тела через механизмы интероцепции. У многих животных сигналы хищника понижают аппетит, изменяют физиологию и метаболизм. Это способ временно перераспределить энергию от роста и кормления к выживанию. В дикой природе часто используют среду не по принципу «где больше еды», а по компромиссу «еда против риска». А животный страх формирует маршруты, часы активности, выбор укрытий и даже структуру сообществ. Полное отсутствие страха связывают с повреждением миндалины. Аналоги русскоязычного мема про отвагу и слабоумие есть и в других языках. Но связь смелости с низким интеллектом наукой не установлена. Скорее, мотивами безрассудства становятся гонка за острыми ощущениями и недооценка рисков.
8: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, что при принятии решений не стоит зацикливаться на запретах. По словам Пескова, не все государственные инициативы воспринимаются гражданами однозначно. Часто это связано с недостатком разъяснений. Он отметил, что именно об этом, по его мнению, и говорил президент. Ранее Владимир Путин на Совете законодателей заявил, что избыточные ограничения могут тормозить развитие страны, и призвал к системному и творческому подходу в законодательной работе. Также Песков сообщил, что у президента запланирован плотный график на День Победы, включая выступления и двусторонние встречи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что навязывание американского гражданства детям сотрудников российских загранучреждений противоречит миграционной политике президента США Дональда Трампа. По ее словам, власти США распространяют гражданство на детей российских дипломатов, рожденных на территории США, ссылаясь на право почвы, несмотря на наличие дипломатического иммунитета. Захарова также подчеркнула, что Вашингтон одновременно проводит жесткую антииммиграционную политику и депортирует тысячи людей, годами добивавшихся гражданства. Она заявила, что Россия будет требовать от США официального подтверждения дипломатического статуса таких детей, их иммунитетов в каждом конкретном случае. Ситуация на Ближнем Востоке и последствия перекрытия Ормузского пролива станут одной из главных тем саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Как сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера, участники обсудят меры по обеспечению безопасности судоходства и стабилизации экономической ситуации. Также в повестке конфликт на Украине, возможное участие стран Европы в финансировании Киева и вопросы дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом. В немецком Франкфурте на Майне прошла акция «Бессмертный полк». Участники прошли по центральным улицам города с портретами участников Великой Отечественной войны и исполнили песни военных лет. В мероприятии участвовали в основном русскоязычные жители Германии. Акция завершилась минутой молчания в память о погибших. Накануне подобное шествие прошло и в Вашингтоне, где участники также почтили память героев войны. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России запретят параллельный импорт для ряда известных технологических брендов с 27 мая, в том числе продукции Acer, Asus, Intel, HP и Dell. Что это означает для потребителей? Останется ли эта техника в легальной продаже? Загрязненный городской пляж Туапсе уберут к июню, пообещал глава курортного округа Сергей Бойко. Он заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море близ Туапсе. Между тем, коммерсант сообщает, что женщины-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Однако власти это опровергают. Что происходит? Штрафов нет, но возникают все новые проблемы. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, реагируют на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Подробности на Бизнес ФМ. Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологических брендов. Соответствующее решение Минпромторга вступит в силу с 27 мая. Что это означает для потребителей и какая техника попала под запрет, об этом Ольга Кашинская.
11: В перечне брендов, исключенных из параллельного импорта, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие крупные производители. При этом ограничения касаются только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27
21: 27 мая останется легальной. Потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell. Для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат возить по дистрибьюторским контрактам с производителями.
9: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут. И все будет идти через компании. То есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Цены не изменятся. Разнообразие товаров не пострадает. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года. Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем, по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает условно федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель, не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. Теперь поставлять такие модели невозможно.
21: Простыми словами, теперь некоторые виды техники перечисленных брендов можно будет ввозить только по согласию самих правообладателей. Ранее в Минпромторге объясняли, как обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство собирает предложения от отечественных производителей, которые подтверждают, что они готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. На этом основании из списков исключаются товары тех или иных зарубежных брендов. Но отечественная технологическая отрасль попросту не готова к полному отказу от продукции тех брендов, которые из списка исключили, уверен главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
12: Там же речь идет не только о готовых продуктах, но и о комплектующих, о бескомплектующих ряда марок Asus, Acer. Мы вряд ли сможем собирать компьютеры и серверы. Поэтому речь идет не о том, что эта продукция перестанет быть доступной на отечественном рынке, а только о том, что изменились цепочки поставок, и параллельный импорт перестал быть нужен, потому что компании так или иначе контролируют и поставки, и их качество, их оригинальность и прочие вещи. Данное постановление не про то, что мы закрываем рынок от ряда марок и планируем там чем-то импорта заместить, тем более, что это в ряде случаев просто невозможно, но не делает отечественная промышленность, например, видеокарт.
21: Это решение Минпромторга было принято еще осенью прошлого года. И у российских компаний, использующих зарубежное оборудование, было время к нему подготовиться, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
13: Допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем. У него довольно много всего имеется. Персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки. Это все аналоги производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок – это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства.
21: Как заявили в Минпромторге, полный запрет на параллельный импорт пока не рассматривается. Но появление отечественных аналогов или налаживание поставок из дружественных стран – это повод для исключения импортного товара из реестра разрешенных. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Еще накануне эксперты и крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
14: Бизнес говорит. Личный опыт.
24: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду коммерсант сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире Business FM предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
15: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят отсрочку платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, их оплаты, не подвиснет ли? В том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как у вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и, извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
24: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
16: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог.
24: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей, через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослог – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
17: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большую часть ничего не делают. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
24: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
2: Женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» по итогам разговора чиновников с волонтерами. Этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, так и спасатели, и женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают горечный пляж. В краевой администрации происхождение этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускают, в отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусей.
18: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, и со всего, и партии там участвовали, и какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его носило, он там выветрился, да, и не так опасен. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасен для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят помочь, именно на центральный пляж, где самый пик вот этого загрязнения, где русло реки, туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании. Волонтеры помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе дождя, мы говорим о просеивании песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет. Из местных вот все смотрят более реально.
2: Андрей Гуси, политобозреватель из Краснодарского края. В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА в результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Проштрафились.
1: Когда началось расследование причин, которые привели к мировому экономическому кризису 2008 года, большинство экспертов были единодушны. Они сошлись во мнении, что большая часть вины лежит на американских банках, которые с 2005 года участвовали в махинациях при продаже ипотечных облигаций. После расследования власти США в рамках мировых соглашений обязали крупнейшие банки страны выплатить многомиллиардные штрафы. Bank of America заплатил более 16,5 миллиардов долларов. Goldman Sachs – более 5 миллиардов. К 2016 году по досудебным соглашениям с Минюстом США американские банки выплатили в общей сложности более 100 миллиардов долларов штрафов.
0: Проштрафились. Истории самых

0: Фактически эти показатели уравновесят друг друга. Ранее Тюланов говорил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на 3 года, если цены на нефть будут снижаться. Россия и Саудовская Аравия получат самые большие приросты добычи нефти в июне по сравнению с маем по 62 тысячи баррелей в сутки. В результате требуемый уровень добычи в этих странах составит почти 9,8 и 10,3 миллиона баррелей в сутки, соответственно, следует из коммюнике ОПЕК+. Коллективно 7 ключевых участников увеличат максимально разрешенный уровень добычи на 188 тысяч баррелей в сутки. Мера принята в рамках корректировки дополнительных добровольных сокращений, объявленных еще в апреле 2023 года. Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие американской морской блокады может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин. Об этом сказал в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент. Он также заявил, что после завершения американо-израильской войны против Ирана цены на нефть будут ниже, чем в начале года, в том числе в связи с решением Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК. Это, по его словам, вселяет оптимизм. Рынок банковских вкладов в России находится в фазе роста без новых денег. Это следует из исследования консалтинговой компании Frank RG. Несмотря на то, что за прошлый год объем средств на депозитах и счетах граждан увеличился более чем на 14% до 64,5 триллионов рублей, почти весь прирост был обеспечен начислением процентов на уже размещенные средства. Чистый приток сбережений оказался близок к нулю. Для сравнения, в 2024 году рынок сбережений увеличился почти на 27%, при этом прирост за счет новых денег составил почти 11%. В Турции число сверхбогатых людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов, за последние 5 лет выросло примерно на 93,5%, с 2174 до 4208, пишет издание «Экономим». Ожидается, что к 2031 году это число увеличится еще на 13% до 4772. К этому же времени вырастет и число миллиардеров в стране на 31%, с 35 до 46. За последние 5 лет число сверхбогатых людей во всем мире увеличилось на 29%. На долю США приходится более 40% общего прироста, далее идет Китай. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 50 тысяч от мамы – это подозрительно. В редакцию Business FM обратилась слушательница Юлия, которая уже полмесяца не может вернуть контроль над картой своего несовершеннолетнего сына. Она перевела ему деньги, после чего счет подростка заблокировали. Семья предоставила банку документы о родстве и происхождении денег, но ограничения не снимаются. А Полина Федосеева подробнее.
2: Только на Business FM.
3: Юлия решила перевести деньги со своего счета на карту сына. Несовершеннолетнему юноше 16. Карта оформлена на него, но пользуется ей преимущественно Юлия. Речь идет о сумме 50 тысяч рублей. Банк посчитал эту операцию подозрительной и заморозил счет подростка.
4: Пришли денежные средства на мой счет расчетный, налоговый вычет. Я перевела на карту ребенка. Они поставили ограничение, в связи с чем большая сумма пришла.
5: А до этого переводы на карту совершали?
4: Да, совершались по 20 и 30.
3: Ситуация Юлии попала под действие 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он в этом году работает в усиленном режиме. С 1 января вступили в силу правила ЦБ, которые теперь автоматически проверяют практически каждый перевод по 12 критериям. Вероятно, карта, оформленная на 16-летнего и активно используемая, вызвала у скоринговой системы банка подозрение в том, что это может быть транзитный или подставной счет. Юлия пытается реабилитировать счет своего ребенка с 15 апреля. По ее словам, они прислали в банк все подтверждения, но сотрудники продолжают требовать новые документы.
4: Очень много документов им отправляли, пояснения все, выполняли таблицы. Мы прислали все чеки, платежные поручения, откуда пришли деньги. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, потому что на эту карту муж мне переводил, кому мы переводили. Вот, например, переводила деньги его родная тетя. И вот надо доказать родственную связь. Мы все им присылаем, они что-то новое придумали. придумывают. И так каждый раз.
3: Банк действительно вправе запрашивать документы бесконечно, пока не сочтет доказательства убедительными. Более того, блокировка может быть связана с тем, что реквизиты карты попали в так называемую базу данных ЦБ о мошеннических операциях. Как только владелец

0: Кто-то заподозрен в причастности к дроперству, снять блокировку становится крайне сложно. О том, что можно предпринять в данной ситуации, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
1: Банки сейчас довольно часто ограничивают операции по 115 ФЗ не потому, что кто-то вручную разобрался и увидел реально незаконную операцию, а потому, что сработали внутренние автоматические механизмы контроля. Какие именно триггеры сработали клиенту, как правило, никто внятно не объяснит. Такое ощущение, что вообще никто не знает. Не ограничиваться надо звонками на горячую линию. Нужно направить в банк письменные пояснения и приложить все документы. А вот в пояснениях надо спокойно расписать, кто кому приходится, на кого карта оформлена, денежные средства, приведенные матерью, своего накопительного счета, что сумма является налоговым вычетом, деньги получены законно, операция носила внутрисемейный понятный характер и никак не связан с предпринимательской деятельностью. И нужно приложить, конечно, свидетельство о рождении ребенка, документы о поступлении налогового вычета, выписок по счету матери. Ну и вообще лучше все максимально фиксировать письменно, как любой взаимоотношения с банком. Потому что разговор по горячей линии, к сожалению, увы, очень трудно потом подтвердить.
0: Но стоит быть готовыми и к тому, что банк может потребовать официально переоформить карту на мать или закрыть этот счет и открыть новый, чтобы обнулить репутацию клиента в глазах системы мониторинга. В Центробанке на запрос Бизнес-ФМ ответили, что конкретные кейсы не комментируют, поэтому Юлии нужно самостоятельно обратиться в Банк России через интернет-приемную, подробно изложив проблему и приложив необходимые документы, чтобы специалисты могли детально разобраться в ситуации. Полина Федосеева, Марина Лимаева, Елена Борчукова, Бизнес ФМ.
2: До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны вводят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и чатах невест. Но эксперты говорят, такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели, об этом Наталья Шашина.
3: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с Бизнес-ФМ одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
4: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей, она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
5: То есть если разных захочется померить, то в любом случае?
4: Если там будут платье свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
6: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1,5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
3: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
7: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу. И это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно. Платья, конечно, теряют товарный вид. И, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада. Никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
3: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
8: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев,
4: Но я считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов. А мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебное платье. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно, платье чистится. Многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
3: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
8: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
9: Пока сумма технологий брала небольшую паузу, в мире технологий случилось несколько краеугольных, хотя и не связанных между собой событий, которые обязательно надо суммировать, чем на этой неделе и займемся. Сегодня о бухгалтере, покидающем пост руководителя крупнейшей технологической компании мира. В сентябре Тим Кук передаст оперативное управление Apple Джону Тернусу, старшему вице-президенту по аппаратному обеспечению. За 15 лет правления Кука Apple показала фантастические финансовые результаты, озолотив акционеров. Если в чем-то и обвиняли главу компании, то в отсутствии ярких инноваций. Претензия, с которой я не согласен. Да, Тим Кук – классический пример бухгалтерского подхода к управлению, главное в котором – четкие приоритеты и отсутствие ошибок. Оброс слухами, но так и не был официально подтвержден проект телевизора. Списана в убытки дорогостоящая история умного автомобиля. Кук без страха и сомнения закрывал проекты, в качестве которых не был абсолютно уверен. Из выпущенного, но не взлетевшего можно вспомнить разве что шлем дополненной реальности и собственную кредитную карту. Последнюю до сих пор действует в Штатах, но не так популярно. Зато при Куке компания выпускает умные часы и фактически монополизирует этот сегмент. Успешно переходит на собственные процессоры. Критически важные решения в современных условиях. Запускает платежную систему и активно развивает экосистему сервисов. Тим Кук уходит на стратегический пост главы совета директоров под фанфары и великолепные финансовые показатели. 15 лет он не делал того, в чем сомневался, и не жалел сил и ресурсов на то, что считал необходимым. На смену ему приходит инженер и, возможно, новые приоритеты. Быть правильным полезно, но скучно. Иногда бизнес требует толику безумства. Возможно, для Apple этот момент наступил.
8: Сумма технологий на Бизнес FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швеция задержала еще одно судно по подозрению в нарушении морского законодательства. Береговая охрана совместно с полицией поднялась на борт танкера «Джин-Джиу» у Трелеборга на юге королевства. Сообщается, что судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе ЕС и Великобритании. Оно шло под сирийским флагом, как полагают, ложным, и, вероятно, было разгружено. Пункт назначения не ясен. Министр гражданской обороны Швеции сообщил, что танкер подозревают в принадлежности к так называемому «теневому флоту». Это уже пятое судно, задержанное за последнее время в водах Швеции. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Рим и Ватикан 7-8 мая. Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в итальянском правительстве, поездка призвана привести к оттепели в отношениях, которые серьезно осложнились после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV и премьер-министра Италии Джорджо Мелони. По информации газеты «Карьера дель Сера», предварительно намечены три ключевые встречи. С госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, с министром иностранных дел Италии Антонио Таини и министром обороны Гвидо Крозетто также не исключена встреча с Мелони. В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания HIP. Полиция сообщила о поимке 39-летнего жителя Зальцбурга, который терроризировал производителей и потребителей в нескольких странах Европы. Ядовитое детское питание за последний месяц было обнаружено в Австрии, Чехии и Словакии. По словам задержанного, он вскрывал упаковки, добавлял туда крысиный яд, а затем подкидывал их обратно на прилавки магазинов. В ходе поисков правоохранители проверили тысячи торговых точек. Компания HIP понесла многомиллионный ущерб. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном, поскольку рестрикции США нарушают международное право. Как это может повлиять на скорый визит Трампа в КНР и отразится ли на отношениях Пекина и Москвы? Комментарии Георгия Бофта. У основателя «Русагра» Вадима Машковича и экс-главы агрохолдинга Максима Басова потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к ним многомиллиардный антикоррупционный иск. Его обсуждение назначено на 4 мая. Чем все это может закончиться для бизнеса и активов миллиардера? И Минтруд расширил список альтернатив срочной службе в армии. Среди новых профессий – невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? Подробности на Business FM. Пекин поспорит с Вашингтоном из-за Ирана. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых «чайников» – это небольшие частные НПЗ Китая – в импорте иранской нефти, внесли их в черные списки и пригрозили тем, что ведет с ними бизнес. Каковы будут последствия, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
13: На сей раз в американский санкционный список была внесена в том числе компания «Хенгли Петрокемикал» – крупнейший негосударственный нефтеперерабатывающий кластер с суммарной мощностью 20 миллионов тонн в год и выручкой под 30 миллиардов долларов. Предыдущие санкции были направлены против значительно более мелких игроков. К тому же китайская компания утверждает, что никогда не торговала с Ираном напрямую, а все поставщики сертифицируют происхождение нефти из юрисдикций, не подпадающих под санкции США. Почему Пекин решил действовать именно сейчас? Ведь юридическое обоснование было издано еще в 2021 году, и с тех пор было немало поводов для его переменения. Главная причина, видимо, грядущая встреча Трампа и Си Цзиньпина. Пекин хочет идти на переговоры с сильным козырем. К тому же в апреле нынешнего года Китай принял еще 2 декрета, расширивших антисанкционный инструментарий, включая появление списка злонамеренных организаций, соблюдающих антикитайские санкции. Есть уже даже и судебный прецедент. В феврале прошлого года Верховный суд КНР в своем докладе впервые сослался на реальный случай применения антисанкционного механизма. Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно и вынудил европейскую компанию получить лицензию Минфина США и рассчитаться с китайским контрагентом. Китай импортирует более 1,5 миллиона баррелей в сутки нефти и газоконденсата из Ирана, или более 90% всего иранского нефтеэкспорта. Общий объем нефтяной торговли до 50 миллиардов долларов в год. Иранская нефть продается Китаю с существенным дисконтом. При этом официальные таможенные данные КНР фиксируют нулевой импорт из Ирана. Весь объем переоформляется как малазийская, оманская или сингапурская нефть. Основными покупателями этой нефти являются независимые НПЗ, так называемые «чайники», на которые приходится около четверти нефтеперерабатывающих мощностей КНР. Для Ирана же потеря китайского рынка была бы катастрофой. Альтернативных покупателей сопоставимых объемов просто не существует. Одно из главных последствий приказа по блокировке санкций – создание юридической ловушки для транснациональных компаний, работающих в Китае. Для них теперь как соблюдение американских санкций, так и их игнорирование, согласно уже китайским законам, несут правовые риски. При том, что в Китае работают филиалы крупнейших западных банков. И теперь подсанкционные китайские компании смогут в китайских же судах требовать компенсации от организаций, соблюдающих американские санкции. Это принципиальное отличие от прежних китайско-американских торговых конфликтов, выливавшихся во встречные тарифные войны. Реакция Вашингтона на действия Пекина пока сдержанная, что понятно, ведь идет подготовка к саммиту. Тем не менее, казначейство США уже направило предупредительные письма двум китайским банкам, а в конце апреля Нью-Йоркский суд обязал 5 крупнейших банков США, ведущих бизнес в Китае, передать документы по делу об уклонении от антииранских санкций. Следующий возможный шаг – уже прямые санкции против китайских банков, обслуживающих компании под санкциями. Но он пока не сделан. Для России, разумеется, актуален вопрос о том, применит ли Пекин аналогичный инструментарий к западным санкциям против России. Ответ неоднозначен. С одной стороны, существующие юридические основания не адресованы конкретно Ирану. Там указаны любые необоснованные экстерриториальные иностранные санкции. С другой стороны, есть принципиальное различие. Во-первых, масштаб. Западные санкции против России гораздо шире по охвату и глубже интегрированы в глобальную финансовую систему. Применение блокирующего закона к антироссийским санкциям означало бы гораздо более масштабный конфликт с долларовой финансовой системой. Во-вторых, характер угрозы для Китая. В иранском случае под удар попали китайские компании, занимающиеся торговлей нефтью, стратегическим для КНР ресурсом. В случае с Россией под угрозой оказываются китайские компании, поставляющие товары двойного назначения в Россию, что, с точки зрения китайских государственных интересов, является менее приоритетной отраслью. В-третьих, прямая юридическая защита российских, в том числе военно-промышленных поставок, означала бы для Китая открытое признание поддержки СВО на Украине, на что Пекин идти не хочет, в том числе имея в виду свои масштабные торгово-экономические связи с Европой. Тем не менее, частичное применение, например, защиты китайских компаний, попавших под санкции ЕС или США за непреднамеренное сотрудничество с российскими структурами, вполне вероятно. В апреле нынешнего года Китай уже вынес предупреждение Брюсселю в связи с последним пакетом антироссийских санкций против 6 китайских компаний. Если практика включения китайских структур в западные антироссийские санкции продолжится, мотивация Пекина в пользу правовой защиты своих компаний, торгующих с Россией, будет нарастать. Впрочем, многое будет зависеть от встречи Трампа с председателем Си, если она вообще состоится.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». У основателя «Русагра» Вадима Машковича потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к нему, а также к главе агрохолдинга Максиму Басову многомиллиардный антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. На 4 мая назначена беседа по иску. Чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером, об этом Наталья Шашина.
14: Среди ответчиков также жена Машковича, бывший топ-менеджер «Русагро» Сергей Трибунский с супругой и две компании. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как писал «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. Недавно суд уже арестовал активы по этому делу на сумму более 6 миллиардов. Из них Машковичу, как писал ТАСС, принадлежит имущество на 3 миллиарда рублей. Неясно, не заденет ли этот иск напрямую или по касательной главные активы, связанные с именем бизнесмена. В первую очередь «Русагро», один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Бизнесмен был основным владельцем агрохолдинга до 2022 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Но там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Кроме того, миллиардер – основатель одной из лучших частных школ России – Летово, где многие ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд Летово на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, что будет со школой дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством Летова и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
15: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на площадках нашего университета относительно планов сотрудничества я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школ есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования, и хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрировала бы достойные показатели в международном сравнении.
14: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств банкротств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор Русагро Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – отдача взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более чем 2 миллиона рублей. Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречивых процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
16: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам. И рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно среднего бизнеса регионального, потом все более и более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. Потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компанию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
14: Кстати, акции «Русагро» на Мосбирже на иск Генпрокуратуры отреагировали неоднозначно. Сперва обвалились, но почти сразу восстановились и выросли почти на 3%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности. Так, например, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
17: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданскую.
18: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
17: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеда, ветеринара и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
18: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
17: Достаточно сложный процесс, сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
2: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. В министерстве пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
19: связи. Первая пневматическая почта появилась в 1792 году в Вене. Тогда 50-метровая колокольня собора Святого Стефана в центре города была не только европейской достопримечательностью, но и функциональным сооружением, с помощью которого жители Вены решали задачи противопожарной безопасности. Наблюдатель, который находился на верхней площадке колокольни, мог своевременно заметить любой городской пожар, после чего отправлял в близлежащую пожарную часть запечатанное в капсулу сообщение по специальной трубе. Через век преимущество пневмопочты оценили лондонские трейдеры, проложившие трубу между биржей и телеграфом. Вскоре нити воздушной почты опутали Лондон, Берлин и Париж. Скорость доставки на некоторых линиях составляла 60 км в час. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Компании и корпорации.
20: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
20: Крупнейшие автокорпорации США, GM, Ford и Stellantis, предупредили о сырьевом шоке из-за конфликта с Ираном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на квартальные отчеты компаний. В них автопроизводители указывают, что из-за войны в Иране и нарушения цепочек поставок в отрасли наблюдается значительный рост цен на различные материалы, например, алюминий и пластик. Потенциальные финансовые потери организации на этом фоне могут достигнуть 5 миллиардов долларов. По данным экспертов, удорожание себестоимости производства машин может достигнуть 1500 долларов, вследствие чего компания могут снизить скидки и повысить цены на автомобили, отмечают аналитики. Гендиректор Apple Тим Кук заявил о лучшем мартовском квартале за всю историю. Компания готовится отчитаться о росте выручки на 17%, что заметно превосходит ожидания аналитиков. Такие показатели стали возможны благодаря рекордным продажам новой линейки iPhone 17.
21: Сделки.
20: Группа компаний «Эталон» продала торговый центр «Летний сад» на Дмитровском шоссе в Москве с убытком в 2,2 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант». Объект приобрела группа «Арден», которая специализируется на строительстве жилья в Ижевске. Аналитики оценили стоимость торгового центра в 4,5-5 миллиардов рублей, а бюджет сделки мог составить до 3,5 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля Эмиратов, семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писал Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армузский пролив заблокирована из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене до $126 за баррель по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК плюс 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Кабелев.
22: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом целом рынок как раз сдерживается тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированиях дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, вело бы даже в диапазон 2700-2750.
2: Олег Кобелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает 8-ю неделю подряд. В среду уходящей недели снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя 2 месяца паузы. Но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию. Продолжает инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
0: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким в районе 75 рублей за доллар. Для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки, и эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфином в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточении налогового времени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
2: Сергей Суверов, Укари Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек, евро повысил до 88,64. Кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривает сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытаются взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Дело казалось не такое простое, как кажется на первый взгляд. Евгений Перечук подробнее.
1: В нашу редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
21: Погода испортилась, подул ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму, позже ей была присвоена первая группа инвалидности. Они нам обратились, сразу потребовали какую-то помощь. Мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы невиновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого СКС провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы, но в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд, прошло 3 инстанции, нас признали виновными и обязали выплатить ущерб 2 150 000. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
1: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, Следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свою оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
5: На муниципальных землях, парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретно ответственный собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Но тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Но и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорным. Прецедент опасен тем, что фактически делает аренду лесных участков зоны неограниченного правового риска для бизнеса.
1: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
6: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных органов, а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено. Вины его не усматриваются. Возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствия многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные в том числе лесопатологическим мониторингом, а проводился ли он на этих участках.
1: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супердобросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая. Нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащите. А дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Британские ученые доказали.
23: Гулять нужно не только много, но и правильно, уверяют австралийские ученые. В исследовании, которое длилось 8 лет, участвовали 30 тысяч человек от 40 до 79 лет. Люди носили специальные браслеты, которые фиксировали основные показатели здоровья, количество пройденных шагов и то, как именно проходили эти шаги испытуемые. Выяснилось следующее. При равном количестве шагов те, кто набирал их короткими 5-минутными прогулками, сохраняли риск сердечно-сосудистых заболеваний на одном и том же уровне. А те, кто проходил такое же количество шагов, гуляя по 15 минут и дольше, снижали подобный риск в 3 раза. Специалисты уверены, чтобы сохранить здоровье, важно не столько количество шагов, сколько длительность прогулок, единый ритм и регулярность.
7: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: Москва 658, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Беспилотник попал в здание в районе улицы Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, выбило стены 3 комнат одной из квартир на 36 этаже. По словам очевидцев, часть фасада рухнула на машину под домом. Жильцов элитного ЖК эвакуировали. Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразили атаку 2 беспилотников на Москву. В аэропортах Внуково и Домодедово вводились временные ограничения. Около 20 беспилотников уничтожены в 6 районах Ростовской области, сообщил Юрий Слюсарь. Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Все будет уточняться. По словам Слюсаря, в регионе сохраняется беспилотная опасность. Тверской суд Москвы заключил под домашний арест на 2 месяца члена правления заместителя председателя ВЭП РФ Артема Довлатова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Обвинение предусматривает наказание до 10 лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Подробности дела неизвестны. «Алмаз Антей» тестирует автоматическое отражение кибератак на систему полетов. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель гендиректора концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий. По его словам, система сбоев не давала. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: «Business FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Дрон попал в здание в районе Масфильмовской улицы этой ночью. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, пострадавших нет. На месте ЧП работают оперативные службы. Также систем ПВО сбили еще 2 дрона, которые подлетали к Москве, а также сообщил градоначальник. Российские власти отменяют часть параллельного импорта с 27 мая. С перечня исключается электроника от Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и так далее. Правда, не вся. Что это означает для потребителя? Рисков оказалось еще больше. Экспедиторы отозвались на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не успели, не по своей вине, зарегистрироваться в системе Гослог. Об этом сегодня 2-я серия нашего проекта «Бизнес говорит личный опыт». Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологических брендов. Соответствующее решение Минпромторга вступит в силу с 27 мая. Что это означает для потребителей? Какая техника попала под запрет? Об этом Ольга Кашинская.
20: В перечне брендов, исключенных из параллельного импорта, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие крупные производители. При этом ограничения касаются только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell. Для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат возить по дистрибьюторским контрактам с производителями.
4: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут, и все будет идти через компании, то есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Цены не изменятся, разнообразие товаров не пострадает. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года. Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем, по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает условно федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. Теперь поставлять такие модели невозможно.
20: Простыми словами, теперь некоторые виды техники перечисленных брендов можно будет ввозить только по согласию самих правообладателей. Ранее в Минпромторге объясняли, как обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство собирает предложения от отечественных производителей, которые подтверждают, что они готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. На этом основании из списков исключаются товары тех или иных зарубежных брендов. Но отечественная технологическая отрасль попросту не готова к полному отказу от продукции тех брендов, которые из списка исключили, уверен главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
8: Там же речь идет не только о готовых продуктах, но и о комплектующих, о бескомплектующих ряда марок, Asus, Acer. Мы вряд ли сможем собирать компьютеры и серверы. Поэтому речь идет не о том, что эта продукция перестанет быть доступной на отечественном рынке, а только о том, что изменились цепочки поставок,
9: поставок и параллельный импорт перестал быть нужен, потому что компании так или иначе контролируют и поставки, и их качество, их оригинальность и прочие вещи. Данное постановление не про то, что мы закрываем рынок от ряда марок и планируем там чем-то импорта заместить, тем более, что это в ряде случаев просто невозможно. Но не делает отечественная промышленность, например, видеокарт.
20: Это решение Минпромторга было принято еще осенью прошлого года. И у российских компаний, использующих зарубежное оборудование, было время к нему подготовиться. Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
10: Допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем. У него довольно много всего имеется. Персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки. Это все аналоги производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок – это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства.
20: Как заявили в Минпромторге, полный запрет на параллельный импорт пока не рассматривается. Но появление отечественных аналогов или налаживание поставок из дружественных стран – это повод для исключения импортного товара из реестра разрешенных. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Все опасения подтвердились и добавились новые экспедиторы. Слушающие Бизнес ФМ бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослуг. Еще накануне эксперты и крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Продолжит Иван Медведев.
11: «Бизнес говорит». Личный опыт.
13: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду «Коммерсант» сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире «Бизнес ФМ» предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
15: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят отсрочку платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплаты, не подвиснет ли в том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
13: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
25: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог.
13: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей. Через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослог – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
12: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большая часть ничего не делает. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
13: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщил корреспондент «Коммерсант» по итогам разговора чиновников с волонтерами. Этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, так и спасатели. Женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают галечный пляж. В краевой администрации происхождение этих кадров объяснили. Не смогли. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускают. В отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусей.
14: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, и со всего, и партии там участвовали, и какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его носило, он там выветрился, да, и не так опасен. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасен для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят помочь, именно на центральный пляж, где самый пик вот этого загрязнения, где русло реки. Туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании. Волонтеры помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе мы говорим о просеивании песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет. Из местных вот все смотрят более реально.
3: Андрей Гусей, политический обозреватель. В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА. В результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Там сейчас введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
16: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
17: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
18: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4. Переименованный город. Города не всегда переименовывают по политическим соображениям.
23: Порой новые названия дают, чтобы привлечь внимание к какой-нибудь социально значимой проблеме. Так, в 2011 году австралийские власти решили переименовать крошечный городишко Спид. Название этого поселения с английского переводится как «скорость». И в этом-то и заключалась проблема. Некоторые водители, проезжая мимо дорожного указателя с названием города, машинально начинали давить на педаль газа сильнее. Такое ускорение нередко приводило к ДТП, поэтому на дорожном указателе было решено вместо «speed» написать «speed kills», то есть «скорость убивает». Эта акция имела резонанс, но продлилась недолго. Уже через месяц старый дорожный указатель вернулся на место. И население Спида вздохнуло с облегчением, поскольку мало кому хотелось жить в городе, в названии которого есть слово «убивает».
0: Переименованный город на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
24: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российский бюджет получит 200 миллиардов рублей за счет подорожания нефти. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы. Фактически эти показатели уравновесят друг друга. Ранее Силуанов говорил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на 3 года, если цены на нефть будут снижаться. Новостройки в Краснодарском крае, Республике Крым и Калининградской области в апреле подорожали до 25,6%.

0: текущего года и размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщает Минсельхоз, с его принятием получателями субсидий на производство молока могут быть в том числе предприятия с государственным, региональным или муниципальным участием, если его доля превышает 25%. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в мае составит 4650 рублей против 16222 рублей за тонну в апреле. Такой расчет представил Минсельхоз. Таким образом, она снизилась в 3,5 раза. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Летняя погода сегодня ожидается в столице. Уже сейчас плюс 15 градусов, облачно с прояснениями. Осадка сегодня ожидается, давление в норме. Штиль, влажность 49%. А в течение дня температура поднимется до плюс 25 и будет преимущественно солнечно. Такая же погода по температуре нас ожидает и завтра, хотя, возможно, небольшой дождь, а в среду до плюс 27. 7.17 в Москве. 50 тысяч от мамы – это подозрительно. В редакцию «Бизнес FM» обратилась слушательница Юлия, которая уже полмесяца не может вернуть контроль над картой своего несовершеннолетнего сына. Она перевела ему деньги, после чего счет подростка заблокировали. Семья предоставила банку документы о родстве и происхождении денег, но ограничения не снимаются. Подробнее Полина Федосеева.
1: Только на «Бизнес FM».
3: Юлия решила перевести деньги со своего счета на карту сына. Несовершеннолетнему юноше 16. Карта оформлена на него, но пользуется ей преимущественно Юлия. Речь идет о сумме 50 тысяч рублей. Банк посчитал эту операцию подозрительной и заморозил счет подростка.
4: Пришли денежные средства на мой счет расчетный, налоговый вычет. Я перевела на карту ребенка. Они поставили ограничение, в связи с чем большая сумма пришла.
5: А до этого переводы на карту совершали?
4: Да, совершались по 20 и 30.
3: Ситуация Юлии попала под действие 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он в этом году работает в усиленном режиме. С 1 января вступили в силу правила ЦБ, которые теперь автоматически проверяют практически каждый перевод по 12 критериям. Вероятно, карта, оформленная на 16-летнего и активно используемая, вызвала у скоринговой системы банка подозрение в том, что это может быть транзитный или подставной счет. Юлия пытается реабилитировать счет своего ребенка с 15 апреля. По ее словам, они прислали в банк все подтверждения, но сотрудники продолжают требовать новые документы.
4: Очень много документов им отправляли, пояснения все, выполняли таблицы, мы прислали все чеки, платежные поручения, откуда пришли деньги. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, потому что на эту карту муж мне переводил, кому мы переводили. Вот, например, переводила деньги его родная тетя. И вот надо доказать родственную связь. Мы все им присылаем, они что-то новое придумывают. И так каждый раз.
3: Банк действительно вправе запрашивать документы бесконечно, пока не сочтет доказательства убедительными. Более того, блокировка может быть связана с тем, что реквизиты карты попали в так называемую базу данных ЦБ о мошеннических операциях. Как только владелец счета заподозрен в причастности к дроперству, снять блокировку становится крайне сложно. О том, что можно предпринять в данной ситуации, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
6: Банки сейчас довольно часто ограничивают операции по 115 ФЗ не потому, что кто-то вручную разобрался и увидел реально незаконную операцию, а потому что сработали внутренние автоматические механизмы контроля. Какие именно триггеры сработали клиенту, как правило, никто внятно не объяснит. Такое ощущение, что вообще никто не знает. Не ограничиваться надо звонками на горячую линию. Нужно направить в банк письменные пояснения и приложить все документы. А вот в пояснениях надо спокойно расписать, кто кому приходится, на кого карта оформлена, денежные средства, приведенные матерью, своего накопительного счета, что сумма является налоговым вычетом, деньги получены законно, вероятно, носил внутрисемейный, понятный характер и никак не связан с предпринимательской деятельностью. И нужно приложить, конечно, свидетельство о рождении ребенка, документы о поступлении налогового вычета, выписка по счету матери. Ну и вообще лучше все максимально фиксировать письменно, как любое взаимоотношение с банком. Потому что разговор по горячей линии, к сожалению, увы, очень трудно потом подтвердить.
3: Но стоит быть готовыми и к тому, что банк может потребовать официально переоформить карту на мать или закрыть этот счет и открыть новый, чтобы обнулить репутацию клиента в глазах системы мониторинга. Центробанки на запрос Бизнес FM ответили, что конкретные кейсы не комментируют, поэтому Юлии нужно самостоятельно обратиться в Банк России через интернет.

0: Нет-приемную, подробно изложив проблему и приложив необходимые документы, чтобы специалисты могли детально разобраться в ситуации. Полина Федосеева, Марина Лимаева, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны возят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и чатах невест. Но эксперты говорят, такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели, об этом Наталья Шашина.
2: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с Бизнес-ФМ одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
3: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей, она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
4: То есть если разных захочется померить, то в любом случае?
3: Если там будут платье свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
5: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1,5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
2: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
6: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу. И это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно. Платья, конечно, теряют товарный вид. И, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада. Никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
2: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
7: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев, но считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов, а мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебное платье. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно, платье чистится. Многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
2: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Открылась утренняя сессия на Московской бирже, и новую неделю российский фондовый рынок начинается с снижения на 0,4%, 2648 пунктов прямо сейчас. Позже подробности в программе «Капитал». Сейчас о том, что Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников: травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности. Например, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик, зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет право и какие документы необходимо подавать, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
8: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданство.
9: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
8: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеда, ветеринара и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
9: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
8: Достаточно сложный процесс, сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
1: Юрист Денис Кокшаров. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. В министерстве пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
10: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 7.28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщает губернатор Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Губернатор отметил, что на местах работают оперативные группы. Паводок в Новосибирской области идет на спад. Об этом сообщает начальник местного управления МЧС Виктор Орлов. Снижение уровней воды в реках Новосибирской области наблюдается уже давно. Подтопленными остаются 1 жилой и 8 дачных домов, а также около 200 приусадебных и дачных участков. Швеция задержала очередное судно по подозрению в нарушении морского законодательства. Береговая охрана страны совместно с полицией поднялась на борт танкера «Джин Хью» у Телеборга. На юге королевства сообщается, что судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе в списке ЕС и Великобритании. Оно шло под сирийским флагом и, вероятно, разгружено. Пункт назначения не ясен. Береговая охрана подозревает, что судно зарегистрировано под ложным флагом. Это уже пятое судно, задержанное за последнее время в водах Швеции. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани доставлен в больницу в критическом, но стабильном состоянии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Тед Гудман. Президент США Дональд Трамп также сообщил о госпитализации своего бывшего юриста и советника. Информации о причине госпитализации пока нет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 7.30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Аккурат перед визитом Трампа власти КНР распорядились, чтобы китайские компании игнорировали американские санкции против 5 китайских НПЗ. Какие Последствия могут быть у этого во многом вызывающего решения, комментирует Георгий Буфт. Изъять имущество потребовали у основателя «Русагра» Вадима Машковича. Бесед по иску назначена как раз на сегодня. Чем все может закончиться для предпринимателя? Столица сегодня пережила очередную атаку дронов. Мэр столицы сообщил, что один дрон попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. Пострадавших нет. Еще два дрона были сбиты на подлете к столице. Эти и другие темы в нашем эфире. Пекин поспорит с Вашингтоном из-за Ирана. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых чайников, небольшие частные НПЗ Китая, в импорте иранской нефти, внесли их в черный список и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Какими будут последствия, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
12: На сей раз в американский санкционный список была внесена в том числе компания «Хенгли Петрокемикал», крупнейший негосударственный нефтеперерабатывающий кластер с суммарной мощностью 20 миллионов тонн в год и выручкой под 30 миллиардов долларов. Предыдущие санкции были направлены против значительно более мелких игроков. К тому же китайская компания утверждает, что никогда не торговала с Ираном напрямую, а все поставщики сертифицируют происхождение нефти из юрисдикций, не подпадающих под санкции США. Почему Пекин решил действовать именно сейчас? Ведь юридическое обоснование было издано еще в 2021 году, и с тех пор было немало поводов для его переменения. Главная причина, видимо, грядущая встреча Трампа и Си Цзиньпина. Пекин хочет идти на переговоры с сильным козырем. К тому же в апреле нынешнего года Китай принял еще 2 декрета, расширивших антисанкционный инструментарий, включая появление списка злонамеренных организаций, соблюдающих антикитайские санкции. Есть уже даже и судебный прецедент. В феврале прошлого года Верховный суд КНР в своем докладе впервые сослался на реальный случай применения антисанкционного механизма. Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно и вынудил европейскую компанию получить лицензию Минфина США и рассчитаться с китайским контрагентом. Китай импортирует более 1,5 миллиона баррелей в сутки нефти и газоконденсата из Ирана, или более 90% всего иранского нефтеэкспорта. Общий объем нефтяной торговли до 50 миллиардов долларов в год. Иранская нефть продается Китаю с существенным дисконтом. При этом официальные таможенные данные КНР фиксируют нулевой импорт из Ирана. Весь объем переоформляется как малайзийская, оманская или сингапурская нефть. Основными покупателями этой нефти являются независимые НПЗ, так называемые чайники, на которые приходится около четверти нефтеперерабатывающих мощностей КНР. Для Ирана же потеря китайского рынка была бы катастрофой. Альтернативных покупателей сопоставимых объемов просто не существует. Одно из главных последствий приказа по блокировке санкций – создание юридической ловушки для транснациональных компаний, работающих в Китае. Для них теперь как соблюдение американских санкций, так и их игнорирование, согласно уже китайским законам, несут правовые риски. При том, что в Китае работают филиалы крупнейших западных банков. И теперь подсанкционные китайские компании смогут в китайских же судах требовать компенсации от организаций, соблюдающих американские санкции. Это принципиальное отличие от прежних китайско-американских торговых конфликтов, выливавшихся во встречные тарифные войны. Реакция Вашингтона на действия Пекина пока сдержанная, что понятно, ведь идет подготовка к саммиту. Тем не менее, казначейство США уже направило предупредительные письма 2 китайским банкам, а в конце апреля Нью-Йоркский суд обязал 5 крупнейших банков США, ведущих бизнес в Китае, передать документы по делу об уклонении от антииранских санкций. Следующий возможный шаг – уже прямые санкции против китайских банков, обслуживающих компании под санкциями. Но он пока не сделан. Для России, разумеется, актуален вопрос о том, применит ли Пекин аналогичный инструментарий к западным санкциям против России? Ответ неоднозначен. С одной стороны, существующие юридические основания не адресованы конкретно Ирану. Там указаны любые необоснованные экстерриториальные иностранные санкции. С другой стороны, есть принципиальное различие. Во-первых, масштаб. Западные санкции против России гораздо шире по охвату и глубже интегрированы в глобальную финансовую систему. Применение блокирующего закона к антироссийским санкциям означало бы гораздо более масштабный конфликт с долларовой финансовой системой. Во-вторых, характер угрозы для Китая. В иранском случае под удар попали китайские компании, занимающиеся торговлей нефтью, стратегическим для КНР ресурсом. В случае с Россией под угрозой оказываются китайские компании, поставляющие товары двойного назначения в Россию, что, с точки зрения китайских государственных интересов, является менее приоритетной отраслью. В-третьих, прямая юридическая защита российских, в том числе военно-промышленных поставок, означала бы для Китая открытое признание поддержки СВО на Украине, на что Пекин идти не хочет, в том числе имея в виду свои масштабные торгово-экономические связи с Европой. Тем не менее, частичное применение, например, защиты китайских компаний, попавших под санкции ЕС или США за непреднамеренное сотрудничество с российскими структурами, вполне вероятно. В апреле нынешнего года Китай уже вынес предупреждение Брюсселю в связи с последним пакетом антироссийских санкций против 6 китайских компаний. Если практика включения китайских структур в западные антироссийские санкции продолжится, мотивация Пекина в пользу правовой защиты своих компаний, торгующих с Россией, будет нарастать. Впрочем, многое будет зависеть от встречи Трампа с председателем Си, если она вообще состоится.
1: Это был Георгий Буфт. У основателя «Русагра» Вадима Машковича потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к нему, а также экс-главе агрохолдинга Максиму Басову, многомиллиардный антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. На 4 мая, на сегодня, назначена беседа по иску. Чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером? Об этом Наталья Шашина.
13: Среди ответчиков также жена Машковича, бывший топ-менеджер «Русагро» Сергей Трибунский с супругой и две компании. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как писал «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. Недавно суд уже арестовал активы по этому делу на сумму более 6 миллиардов. Из них Машковичу, как писал ТАСС, принадлежит имущество на 3 миллиарда рублей. Неясно, не заденет ли этот иск напрямую или по касательной главные активы, связанные с именем бизнесмена. В первую очередь «Русагро», один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Бизнесмен был основным владельцем агрохолдинга до 2022 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Но там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Кроме того, миллиардер – основатель одной из лучших частных школ России – Летово, где многие ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд Летова на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, что будет со школой дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством Летова и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
14: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на площадках нашего университета относительно планов сотрудничества, я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школы есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования, и хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрировала бы достойные показатели в международном сравнении.
13: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор «Русагро» Басов купили предъявили право требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – отдача взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более чем 2 миллиона рублей. Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречивых процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
15: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам. И рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно среднего бизнеса регионального, потом все более и более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. Потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компанию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
13: Кстати, акции «Русагро» на Мосбирже на иск Генпрокуратуры отреагировали неоднозначно. Сперва обвалились, но почти сразу восстановились и выросли почти на 3%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Футболисты Краснодара обыграли Акрон в матче 28-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1-0 в пользу команды Мурада Мусаева. Краснодар набрал 63 очка и вернул себе лидерство в таблице. «Зенит» отстает на 1 очко. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: Перед матчем «Акрон-Краснодар» Артему Дзюбе вручили памятную награду как лучшему бомбардиру в истории тольяттинского клуба. В августе ему исполнится 38, но, несмотря на возраст, Артем продолжает быть одним из самых активных игроков РПЛ. Активен он был и на этот раз. В первом тайме Дзюба и Дмитрий Пестряков развивали атаки, «Акрон» был быстрее действующего чемпиона России. Но после перерыва «Краснодар» приободрился и забил на 53-й минуте, отличился Джон Кордоба, что стало уже привычным делом. Однако арбитр матча Евгений Буланов гол отменил, зафиксировав фол в атаке. Кордоба обиделся, выпрашивал пенальти, понял, что манипуляции не работают и пошел другим путем – простым, прямым и эффективным. На 72-й минуте после передачи Эдуарда Спиртяна он забил свой 16-й гол в нынешнем сезоне РПЛ, и для его отмены уже причин не нашлось. Тут же «Акрон» мог сравнять счет. Опасно бил Марат Бакоев головой в нижний угол, но «Краснодар» спас Станислав Акгатцев. На 89-й минуте мощнейший удар нанес Хуан Бассели, но «Акрон» спасла перекладина. Под конец встречи отыгрываться вместе с партнерами по команде побежал даже вратарь «Акрона» Виталий Гудиев, но счет не изменился. «Краснодар» взял важные 3 очка, вернул себе лидерство и прежний минимальный отрыв от «Зенита». По мнению Гранта Гетодаряна, главного редактора ведомости «Спорт РБ», шансы на золото у обеих команд равны, хотя «Краснодар» мог приблизить свое чемпионство еще в очной встрече.
17: На мой взгляд, остаются шансы и у «Зенита», и у «Краснодара» на чемпионство 50 на 50. Говорить о том, кто из них больше достоин, я бы хотел бы откатиться к матчу, который был в прошлом месяце, когда команды сыграли в ничью, и у Краснодара было достаточно времени, играя в большинстве, забить и победить. И Краснодар на тот момент прекрасно понимал, что у него календарь тяжелее. И для меня это большая загадка, почему команда не решила тогда дожать своего соперника. А так мы сегодня увидели, что Краснодар, скорее всего, так будет играть остальные 2 матча. Минимум риска и шанс на эффективность.
16: В оставшихся турах «Краснодар» сыграет с «Динамо» в Москве и с «Оренбургом» дома. «Зениту» предстоит матч в Петербурге против Сочи и выезд в Ростов-на-Дону. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин считает календарь ровным для претендентов на золото РПЛ. При этом он отметил в разговоре с «Бизнес ФМ», что «Краснодар» поймал чемпионскую удачу.
14: У «Краснодара» выезд в Москву не самый приятный к «Динамо» в следующем туре, но мы видим, что «Динамо» этой весной не очень стабильно, и что ждать от команды Ролана Гуллита
18: Гусева не очень понятно. А «Быки», помимо того, что являются классной командой, второй сезон подряд показывают отличный футбол, еще поймали так называемый чемпионский фарт. Явно есть вот такое понятие, когда все решает один мяч, один какой-то эпизод удачный и так далее. Вот явно удача на стороне краснодарцев. Хотя «Зенит» своей игрой против ЦСКА доказал и показал, на что он способен, когда команда предельно мобилизована. Краснодар гнет свою линию и достоин, наверное, второго золота подряд. Но оговорюсь, что если выиграют петербуржцы, для меня это не станет ни сенсацией, ни чем-то незаслуженным.
16: Футболисты Сочи продолжают отчаянно бороться за выживание. Команда по-прежнему идет на последнем месте в турнирной таблице, но 4 победы в последних 5 матчах впечатляют. На этот раз сочинский клуб обыграл Оренбург со счетом 3-1. Хет-трик оформил Кирилл Кравцов. У Сочи 21 очко и отрыв от зоны стыков всего 3 балла. Так что интересная борьба ждет любителей футбола не только за медали, но и за выживание в РПЛ. Григорий Гуреев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
19: В заключительном матче 28-го тура грозненский «Ахмат» на своем поле обыграл «Парья Энэнса» счетом 2-0. Следующий тур чемпионата России пройдет 10-11 мая.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ Санкт-Петербург» на сайте bfmsbb.ru. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Государственный оптический институт имени Вавилова. Организация получила название в честь основателя советской школы оптики Сергея Вавилова, который возглавил институт в 1939 году. В начале войны научно-производственное предприятие, в котором трудилось около 1000 человек, было решено эвакуировать в Йошкар-Олу. В осажденном Ленинграде осталось всего 105 сотрудников. Примечательно, что прямо в поезде изобретатель Дмитрий Максутов создал свой легендарный телескоп, благодаря которому в армии появились объективы для аэросъемки и наземной фотосъемки объектов на большом удалении. Также ленинградские ученые-стекольщики, несмотря на холод и голод, разработали портативные камеры для съемок через перископ подводных лодок, изготавливали полетные очки и занимались маскировкой кораблей с помощью специальных светящихся составов. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес ФМ Петербург. Экономика, политика, право.
20: Иногда органы федеральные почему-то считают, что вот у них интересы государства, а интересы предпринимателей антигосударственные. Надо начать с того, что интересы предпринимателей – это и есть интересы государства.
10: Аналитический взгляд на основные события деловой жизни Петербурга и России.
21: За красивыми цифрами скрывается нехватка кадров, рост издержек, сложности масштабирования после налоговой реформы в 2025 году.
10: На связи со студией бизнесмены, адвокаты, депутаты, общественные и научные деятели.
22: Люди стремятся к бизнесу убежденные либо в том, что они все правильно делают, либо в своей взаимосвязи с субъектами публичной власти.
10: Итоги недели с Максимом Морозовым по пятницам на Бизнес ФМ Петербург. Компании и корпорации.
23: Студия Ольга Кашинская. Здравствуйте.
10: Банкротство.
23: Американский лоукостер Spirit Airlines отменил все рейсы и объявил о прекращении работы на фоне резкого подорожания авиатоплива из-за войны в Иране. Об этом сообщили в компании. По данным Reuters, закрытие авиакомпании повлечет увольнение нескольких тысяч сотрудников. Ранее Трамп предложил выделить $500 миллионов, чтобы предотвратить закрытие Spirit Airlines. Однако Bloomberg сообщил, что перевозчику не удалось договориться с властями США о предоставлении финансовой поддержки. В компании уточнили, что средства за купленные билеты будут возвращены клиентам, а компенсация тем, кто оплатил рейс ваучерами или баллами Free Spirit, будет определена позднее в рамках процесса банкротства.
10: Отчеты и планы.
23: Илон Маск может получить от Tesla $158 миллиардов в качестве выплаты за прошлый год. Об этом сообщает Times. При этом в компании подчеркнули, что заявленная сумма может существенно отличаться от реальных выплат. Получение вознаграждения зависит от выполнения Маском целевых показателей и стоимости акций компании. В ноябре прошлого года акционеры Tesla одобрили программу выплат Маску на общую сумму $1 триллион. Apple убрала из ассортимента версию Mac Mini с 256 гигабайтами памяти за $599. Теперь базовой стала версия с объемом встроенной памяти в 512 гигабайт. Ее стоимость – $799. Предыдущую базовую версию, предположительно, сняли с производства. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Москве 7:49. Чего ждать от российского рынка? Российский рынок акций падал 8-ю неделю подряд. В среду предыдущей недели снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На этой неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя 2 месяца паузы. Но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию, продолжает инвест-стратег Кари Капитал Сергей Суверов.
0: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив 2 рубля из-за покупок валюты Минфином, но с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки. И эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше 2 рубля, чем покупки Минфина в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний влияют, прежде всего, проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточении налогового бремени для российских компании. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
1: Сергей Суверов, Укари Капитал. В четверг сорт Brent на фоне геополитики и ближневосточного конфликта взлетел в цене до 126 долларов за баррель и обновил 4-летний максимум. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. С 1 мая участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Некоторые СМИ писали, что за УАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
3: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированных дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке.
1: Олег Абелев. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек. Евро повысил до 88,64.
10: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Это «Брусника» виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес FM Санкт-Петербург» 920-107-4.
2: Непроверенная информация может быть токсичной. Следуйте рекомендациям профессионалов. Генеральный директор и совладелец торгового дома «Реал» Александр Мышинский.
5: «Бизнес ФМ», наверное, осталось последним радио в Санкт-Петербурге, которое я слушаю. Слушаю обычно в машине, иногда на работе. Информация, которая полезна. Разнообразие, которое есть. И разные люди, которые всегда интересно расскажут о том, что происходит. Очень часто это становится триггером, чтобы начать изучение какой-то темы. Очень интересно услышать людей в той сфере, в которой я не являюсь экспертом и вообще не разбираюсь. Есть уже люди, которым доверяешь и чье мнение для тебя становится важным.
2: Бизнес FM Петербург. Инъекция фактов и здравого смысла.
10: Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: В этом году работодатели находят новые экологичные способы оптимизировать расходы и при этом удерживать ключевых сотрудников. Давайте обсудим, как это работает и почему соцпакеты стали дифференцировать в зависимости от грейда. Раньше на вопрос, что у вас в соцпакете, HR отвечал, что у всех сотрудников есть первое, второе и третье. Сегодня на тот же вопрос HR мне отвечает иначе, выдавая буквально свои лайфхаки, как никого не обидеть и поощрить одновременно. Например, в одном банке действует такая система по компенсации фитнеса. Это важная льгота и пользуются ей до 50% персонала. У рядового сотрудника с самым низким грейдом компенсация спорта максимально высокая, в размере 75 тысяч рублей. А чем выше грейд сотрудника, тем ниже размер выплаты. Например, у топов около 30 тысяч рублей компенсация за спорт. Логика простая. У руководителей выше зарплата, и они вполне могут обеспечить себе фитнес. Поэтому работодатель компенсирует расходы в меньшей степени, чем у рядовых сотрудников. Никто не обижен, компания стимулирует заниматься спортом всех, но размер выплат все же отличается. Не секрет, что во многих крупных компаниях есть корпоративный транспорт как часть соцпакета для сотрудников. Об этом важно говорить как об элементе HR-бренда. Но выяснилось, что такая возможность действует не для всех, а используется точечно, по необходимости. Например, когда команда уезжает на выездной тимбилдинг или сотрудники задерживаются после мероприятий, работодатель организует централизованный развоз, загружает контакты участников и система сама предлагает оптимальную рассадку и строит маршруты. Такие решения, например, доступны через Яндекс.Гоу для бизнеса, где алгоритмы помогают сократить количество машин и оптимизировать логистику. В итоге компания и заботится о команде, и контролирует расходы. Итак, в этом году мы увидим оригинальные решения по оптимизации расходов и неравномерные, несимметричные способы удерживать и поощрять критически важных для бизнеса работников, чьи навыки сложно заменить в условиях кадрового голода.
10: Карьера на Business FM. Все золото мира. Нобелевская медаль – одна из немногих действительно золотых наград. До 1980 года она вообще изготавливалась из чистого золота массой около 200 граммов. Сейчас она весит примерно 175 граммов и чеканится из зеленого золота 750-й пробы. Такой редкий цвет золото приобретает в сплавах с медью, серебром и кадмием. Из более привычного нам желтого золота и тоже 750-й пробы изготавливают золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Эта награда содержит примерно 118 граммов золотого сплава. Медаль «Золотая звезда Героя России» весит всего 21,5 грамм, зато выполнена из золота 950-й пробы. Все золото мира на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: Москва 7.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны сообщила о ликвидации здания 117 украинских беспилотников над 13 областями и московским регионом. Уточняется, что дроны нейтрализованы над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона. В аэропорту Перми введены временные ограничения на прямой выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Военно-морские силы США не будут водить конвои через Ормузский пролив, а будут сообщать о безопасных от мин морских коридорах. Об этом сообщает портал Axios. США задействуют 15 тысяч военных и более 100 самолетов в операции «Проект Свобода» по проводу судов через Ормуз. В Тегеране заявили, что Иран сочтет нарушением перемирия вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе. В России кратно выросло число отцов в декрете. Об этом ТАСС рассказала эксперт Ольга Лебединская. Она отметила, что по данным Росстата доля мужчин среди получателей пособия выросла примерно с 2% до 12,5%. При этом, по словам Лебединской, в декрет уходят в том числе отцы с высокой оплатой труда. По числу отцов в декрете лидерами стали крупные урбанизированные территории с высокими доходами, такие как Москва, Петербург, Тюменская области, Татарстан. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Беспилотник попал в здание в районе Маслимовской улицы. В Москве пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин. Еще два дрона были сбиты на подлете к столице. Всего же за ночь силы ПВО сбили над разными регионами страны 117 БПЛА. Российские власти отменяют часть параллельного импорта. С 27 мая из перечня исключается электроника производства Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и так далее. А правда, не вся. Но ноутбуков, например, и серверов это касается. Что это означает для потребителя? Рисков оказалось еще больше, чем говорили экспедиторы. Отозвались на новости о том, что Минтранс решил не штрафовать предпринимателей, которые не зарегистрировались в системе Гослог не по своей вине. И об этом сегодня продолжение истории в рубрике «Бизнес говорит». Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологических брендов. Соответствующее решение Минпромторга вступит в силу с 27 мая. Что это означает для потребителей? Какая техника попала под запрет? Об этом Ольга Кашинская.
23: В перечне брендов, исключенных из параллельного импорта, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие крупные производители. При этом ограничения касаются только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell. Для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат возить по дистрибьюторским контрактам с производителями.
7: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут, и все будет идти через компании, то есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Цены не изменятся, разнообразие товаров не пострадает. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года. Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем, по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает условно федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. Теперь поставлять такие модели невозможно.
23: Простыми словами, теперь некоторые виды техники перечисленных брендов можно будет ввозить только по согласию самих правообладателей. Ранее в Минпромторге объясняли, как обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство собирает предложения от отечественных производителей, которые подтверждают, что они готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. На этом основании из списков исключаются товары тех или иных зарубежных брендов. Но отечественная технологическая отрасль попросту не готова к полному отказу от продукции тех брендов, которые из списка исключили, уверен главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
8: Там же речь идет не только о готовых продуктах, но и о комплектующих, о бескомплектующих ряда марок, Asus, Acer. Мы вряд ли сможем собирать компьютеры и серверы. Поэтому речь идет не о том, что эта продукция перестанет быть доступной на отечественном рынке, а только о том, что изменились цепочки поставок, поставок и параллельный импорт перестал быть нужен, потому что компании так или иначе контролируют и поставки, и их качество, их оригинальность и прочие вещи. Данное постановление не про то, что мы закрываем рынок от ряда марок и планируем там чем-то импорт заместить, тем более, что это в ряде случаев просто невозможно. Но не делает отечественная промышленность, например, видеокарт.
23: Это решение Минпромторга было принято еще осенью прошлого года. И у российских компаний, использующих зарубежное оборудование, было время к нему подготовиться. Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
9: Допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем. У него довольно много всего имеется. Персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки. Это все аналоги. Производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок – это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства.
23: Как заявили в Минпромторге, полный запрет на параллельный импорт пока не рассматривается. Но появление отечественных аналогов или налаживание поставок из дружественных стран – это повод для исключения импортного товара из реестра разрешенных. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Все опасения подтвердились и добавились новые экспедиторы. Слушающие Бизнес ФМ бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослуг. Еще накануне эксперты и крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Продолжит Иван Медведев.
10: «Бизнес говорит». Личный опыт.
12: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду «Коммерсант» сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире «Бизнес ФМ» предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
13: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят с отсрочкой платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплаты, не подвиснет ли в том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
12: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
15: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог.
12: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей. Через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослог – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
14: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большую часть ничего не делают. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
12: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
19: Женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщил корреспондент «Коммерсант» по итогам разговора чиновников с волонтерами. Этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, так и спасатели. Женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают галечный пляж. В краевой администрации происхождение этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускают. В отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусей.
16: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, и со всего, и партии там участвовали, и какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его носило, он там выветрился, да, и не так опасен. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасен для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят помочь, именно на центральный пляж, где самый пик вот этого загрязнения, где русло реки. Туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании. Волонтеры помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе мы говорим о просеивании песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет. Из местных вот все смотрят более реально.
19: Андрей Гусей, политический обозреватель. В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА. В результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Там сейчас введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
10: Реклама.
17: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
18: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
24: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
25: Застройщик ООО «СЗС-3». Акция на квартиры до 27 метров. Податок при 100% плате. Проектная декларация на nashtoy.com.rf.
26: Дни удвоенных выгод в Теннет Дакар. Это шанс забрать свой Теннет на лучших условиях этой весны. Ждем вас в нашем автосалоне Теннет Дакар по адресу Санкт-Петербург, улица Крыжижановского, дом 15, корпус 2. Телефон 600-7000.
10: Телефон рекламной службы Бизнес FM Санкт-Петербург
0: 8-920-107-4. Пока звучит этот текст, мир выбросит 1 000 000 тонн мусора. Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM. Нота Бена.
3: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Business FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
0: Business FM. Нота Бена. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российский бюджет получит 200 миллиардов рублей за счет подорожания нефти. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы. Фактически эти показатели уравновесят друг друга. Ранее Силуанов говорил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на 3 года, если цены на нефть будут снижаться. Новостройки в Краснодарском крае, Республике Крым и Калининградской области в апреле подорожали до 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в системе мониторинга и анализа недвижимости bnmap.pro. Правительство приняло постановление о расширении возможностей для предоставления субсидий производителям молока. Соответствующий документ, который вносит поправки в постановление от 14 июля 2012 года, подписан 29 апреля текущего года и размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщается,

0: поставил Минсельхоз. Таким образом, она снизилась в 3,5 раза. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: В столице уже 16 градусов, облачно с прояснениями, осадков сегодня не будет. Днем максимальная температура до плюс 25 градусов, а завтра до плюс 20 опять же днем, но при этом, возможно, небольшой дождь, в среду без осадков до плюс 27. Летняя погода продержится в столице, судя по всему, до пятницы. В Москве 8:16. 50 тысяч от мамы – это подозрительно. В редакцию «Бизнес FM» обратилась слушательница Юлия, которая уже полмесяца не может вернуть контроль над картой своего несовершеннолетнего сына. Она перевела ему деньги, после чего счет подростка заблокировали. Семья предоставила банку документы о родстве и происхождении денег, но ограничения не снимаются. Подробнее Полина Федосеева.
1: Только на «Бизнес FM».
3: Юлия решила перевести деньги со своего счета на карту сына. Несовершеннолетнему юноше 16. Карта оформлена на него, но пользуется ей преимущественно Юлия. Речь идет о сумме 50 тысяч рублей. Банк посчитал эту операцию подозрительной и заморозил счет подростка.
4: Пришли денежные средства на мой счет расчетный, налоговый вычет. Я перевела на карту ребенка. Они поставили ограничение, в связи с чем большая сумма пришла.
5: А до этого переводы на карту совершали?
4: Да, совершались по 20 и 30.
3: Ситуация Юлии попала под действие 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он в этом году работает в усиленном режиме. С 1 января вступили в силу правила ЦБ, которые теперь автоматически проверяют практически каждый перевод по 12 критериям. Вероятно, карта, оформленная на 16-летнего и активно используемая, вызвала у скоринговой системы банка подозрение в том, что это может быть транзитный или подставной счет. Юлия пытается реабилитировать счет своего ребенка с 15 апреля. По ее словам, они прислали в банк все подтверждения, но сотрудники продолжают требовать новые документы.
4: Очень много документов им отправляли, пояснения все, выполняли таблицы, мы прислали все чеки, платежные поручения, откуда пришли деньги. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, потому что на эту карту муж мне переводил, кому мы переводили. Вот, например, переводила деньги его родная тетя. И вот надо доказать родственную связь. Мы все им присылаем, они что-то новое присылают. И так каждый раз.
3: Банк действительно вправе запрашивать документы бесконечно, пока не сочтет доказательства убедительными. Более того, блокировка может быть связана с тем, что реквизиты карты попали в так называемую базу данных ЦБ о мошеннических операциях. Как только владелец счета заподозрен в причастности к дроперству, снять блокировку становится крайне сложно. О том, что можно предпринять в данной ситуации, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
6: Банки сейчас довольно часто ограничивают операции по 115 ФЗ не потому, что кто-то вручную разобрался и увидел реально незаконную операцию, а потому что сработали внутренние автоматические механизмы контроля. Какие именно триггеры сработали, клиенту, как правило, никто внятно не объяснит. Такое ощущение, что вообще никто не знает. Не ограничиваться надо звонками на горячую линию. Нужно направить в банк письменные пояснения и приложить все документы. А вот в пояснениях надо спокойно расписать, кто кому приходится, на кого карта оформлена, денежные средства, приведенные матерью, своего накопительного счета, что сумма является налоговым вычетом, деньги получены законно, вероятно, носил внутрисемейный, понятный характер и никак не связан с предпринимательской деятельностью. И нужно приложить, конечно, свидетельство о рождении ребенка, документы о поступлении налогового вычета, выписки по счету матери. Ну и вообще лучше все максимально фиксировать письменно, как любое взаимоотношение с банком. Потому что разговор по горячей линии, к сожалению, увы, очень трудно потом подтвердить.
3: Но стоит быть готовыми и к тому, что банк может потребовать официально переоформить карту на мать или закрыть этот счет и открыть новый, чтобы обнулить репутацию клиента в глазах системы мониторинга. Центробанки на запрос Бизнес FM ответили, что конкретные кейсы не комментируют. Поэтому Юлии нужно самостоятельно обратиться в Банк России через интернет-приемную, подробно изложив проблему и приложив необходимые документы, чтобы специалисты могли детально разобраться в ситуации. Полина Федосеева, Марина Лимаева, Елена Борчукова, Бизнес FM.
2: До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны возят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и чатах невест. Но эксперты говорят, такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели, об этом Наталья Шашина.
7: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с Бизнес FM одна из московских невест, недавно обошедшая

0: колонны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
1: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка. 5000 рублей она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
2: То есть, если разные их захочется померить, то в любом случае...
1: Если там будут платить свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
3: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1,5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
0: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
4: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу, и это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно, платья, конечно, теряют товарный вид. И, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада. Никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
0: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
5: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев, но считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов, а мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебное платье. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно, платье чистится. Многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
0: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Комитет государственного строительного надзора города Москвы подвел итоги первого квартала года. По словам председателя Мосгостройнадзора Антона Слободчикова, с января комитет выдал 131 разрешение почти на 2,4 миллиона квадратных метров на строительство и реконструкцию объектов различного назначения. 81% проектов будут реализованы на внебюджетные средства. Девелоперы планируют построить 106 объектов общей площадью 2,2 миллиона квадратных метров. Среди вышеперечисленных объектов – 8 образовательных учреждений, 2 детско-взрослых поликлиники, 14 деловых комплексов, 11 производственных объектов и 30 жилых домов, 15 из которых приходятся на программу реновации. Одновременно своей статистикой поделился аналитический центр компании «Инкомнедвижимость». И по его данным, по состоянию на апрель в границах Старой Москвы в годовом отношении квартир в продаже стало меньше на 25,5%. а в Тинао предложение сократилось на 42%. И какой округ ни возьми, везде падение. И почти везде на двузначный показатель. Самый незначительный минус – в ЦАО, где экспозиция уменьшилась всего на 1,3% до 3000 лотов. А вот Новомосковский округ – почти минус 44%, Южный – минус 40,5%, Северный – минус 35% и так далее. Застройщикам приходится балансировать между дорогим кредитом, постоянными изменениями цены материалов, нехваткой рабочей силы, наполнением счетов эскроу, пока предпосылок для наращивания объемов строительства нет. И в 2026 году, по прогнозам аналитиков, экспозиция может убавиться еще на 10-15%. Нетрудно догадаться, что при таком раскладе цены как росли, так и продолжат расти. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья в специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Наизусть. Марк Твен. Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали. И вообще, живи так, как будто земля – это рай. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: Москве 8.28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В московском аэропорту Домодедово сняты ограничения. Как сообщили в Росавиации, воздушная гавань вернулась к штатной работе. Аналогичные ограничения вводились в аэропорту Внуково, которые они также были сняты. Туристы из стран Ближнего Востока после начала конфликта США с Ираном массово отменили поездки в Россию. Об этом сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России АТОР Майя Ламидзе. По ее словам, никто не давал рекомендацию не ездить в Россию, но тем не менее потребители проявляют осторожность. По прогнозу АТОР, турпоток иностранцев в Россию в этом году может сократиться на 20% по сравнению с 2025 годом, когда страны Ближнего Востока были одними из ключевых поставщиков иностранных туристов в Москву и Санкт-Петербург. Турция наращивает закупки российских черных металлов. Так, за первый квартал этого года Кара приобрела его у Москвы на сумму 860,8 миллиона долларов. Это на треть больше, чем за тот же период год назад. Швеция задержала очередное судно по подозрению в нарушении морского законодательства. Береговая охрана страны совместно с полицией поднялась на борт танкера «Джин Хью» у Трелиборга на юге королевства. Сообщается, что судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе Евросоюза и Великобритании. Оно шло под сирийским флагом. Пункт назначения не ясен. Береговая охрана подозревает, что судно зарегистрировано под ложным флагом. Это уже пятое судно, задержанное за последнее время в водах Швеции. В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания ХИП. Полиция сообщила о поимке 39-летнего жителя Зальцбурга, который терроризировал производителей и потребителей в нескольких странах Европы. Ядовитое детское питание за последний месяц было обнаружено в Австрии, Чехии и Словакии. По словам задержанного, он вскрывал упаковки, добавлял туда крысиный яд, а затем подкидывал их обратно на прилавки магазинов. В ходе поисков правоохранители проверили тысячи торговых точек. Компания ХИП понесла многомиллионный ущерб. Великобритания намерена присоединиться к европейскому кредиту для Украины в 90 миллиардов евро. Об этом передает Reuters, ссылаясь на сообщение британского правительства. Ожидается, что власти королевства заявят о желании сотрудничать с ЕС по этому вопросу уже сегодня на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 8:31 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Аккурат перед визитом Трампа власти КНР приказали своим компаниям игнорировать американские санкции в отношении 5 китайских НПЗ. Что означает эта демонстрация для бизнеса и может ли отразиться на санкциях против России? Об этом Георгий Борт через минуту. США сегодня начинают проект «Свобода». Так Дональд Трамп назвал операцию по сопровождению торговых судов, которые застряли в Ормузском проливе. Если кто-то помешает гуманитарному процессу, столкнется с силовым ответом, пригрозил американский президент. Генпрокуратура требует изъять имущество основателя «Русагра» Вадима Машковича. Он уже сам на год находится в СИЗО по делу о мошенничестве. И пока не ясно, затронет ли иск генпрокуратуры об изъятии самой компании «Русагра». Эти и другие темы в нашем эфире.
6: Реклама.
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
9: Пекин поспорит с Вашингтоном из-за Ирана. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых чайников, небольшие частные НПЗ Китая, в импорте иранской нефти, внесли их в черный список и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Какими будут последствия, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
13: На сей раз в американский санкционный список была внесена в том числе компания «Хенгли Петрокемикал», крупнейший негосударственный нефтеперерабатывающий кластер с суммарной мощностью 20 миллионов тонн в год и выручкой под 30 миллиардов долларов. Предыдущие санкции были направлены против значительно более мелких игроков. К тому же китайская компания утверждает, что никогда не торговала с Ираном напрямую, а все поставщики сертифицируют происхождение нефти из юрисдикций, не подпадающих под санкции США. Почему Пекин решил действовать именно сейчас? Ведь юридическое обоснование было издано еще в 2021 году, и с тех пор было немало поводов для его переменения. Главная причина, видимо, грядущая встреча Трампа и Си Цзиньпина. Пекин хочет идти на переговоры с сильным козырем. К тому же в апреле нынешнего года Китай принял еще 2 декрета, расширивших антисанкционный инструментарий, включая появление списка злонамеренных организаций, соблюдающих антикитайские санкции. Есть уже даже и судебный прецедент. В феврале прошлого года Верховный суд КНР в своем докладе впервые сослался на реальный случай применения антисанкционного механизма. Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно и вынудил европейскую компанию получить лицензию Минфина США и рассчитаться с китайским контрагентом. Китай импортирует более 1,5 миллиона баррелей в сутки нефти и газоконденсата из Ирана, или более 90% всего иранского нефтеэкспорта. Общий объем нефтяной торговли до 50 миллиардов долларов в год. Иранская нефть продается Китаю с существенным дисконтом. При этом официальные таможенные данные КНР фиксируют нулевой импорт из Ирана. Весь объем переоформляется как малазийская, оманская или сингапурская нефть. Основными покупателями этой нефти являются независимые НПЗ, так называемые чайники, на которые приходится около четверти нефтеперерабатывающих мощностей КНР. Для Ирана же потеря китайского рынка была бы катастрофой. Альтернативных покупателей сопоставимых объемов просто не существует. Одно из главных последствий приказа по блокировке санкций – создание юридической ловушки для транснациональных компаний, работающих в Китае. Для них теперь как соблюдение американских санкций, так и их игнорирование, согласно уже китайским законам, несут правовые риски. При том, что в Китае работают филиалы крупнейших западных банков. И теперь подсанкционные китайские компании смогут в китайских же судах требовать компенсации от организаций, соблюдающих американские санкции. Это принципиальное отличие от прежних китайско-американских торговых конфликтов, выливавшихся во встречные тарифные войны. Реакция Вашингтона на действия Пекина пока сдержанная, что понятно, ведь идет подготовка к саммиту. Тем не менее, казначейство США уже направило предупредительные письма двум китайским банкам, а в конце апреля Нью-Йоркский суд обязал 5 крупнейших банков США, ведущих бизнес в Китае, передать документы по делу об уклонении от антииранских санкций. Следующий возможный шаг – уже прямые санкции против китайских банков, обслуживающих компании под санкциями. Но он пока не сделан. Для России, разумеется, актуален вопрос о том, применит ли Пекин аналогичный инструментарий к западным санкциям против России. Ответ неоднозначен. С одной стороны, существующие юридические основания не адресованы конкретно Ирану. Там указаны любые необоснованные экстерриториальные иностранные санкции. С другой стороны, есть принципиальное различие. Во-первых, масштаб. Западные санкции против России гораздо шире по охвату и глубже интегрированы в глобальную финансовую систему. Применение блокирующего закона к антироссийским санкциям означало бы гораздо более масштабный конфликт с долларовой финансовой системой. Во-вторых, характер угрозы для Китая. В иранском случае под удар попали китайские компании, занимающиеся торговлей нефтью, стратегическим для КНР ресурсом. В случае с Россией под угрозой оказываются китайские компании, поставляющие товары двойного назначения в Россию, что, с точки зрения китайских государственных интересов, является менее приоритетной отраслью. В-третьих, прямая юридическая защита российских, в том числе военно-промышленных поставок, означала бы для Китая открытое признание поддержки СВО на Украине, на что Пекин идти не хочет, в том числе имея в виду свои масштабные торгово-экономические связи с Европой. Тем не менее, частичное применение, например, защиты китайских компаний, попавших под санкции ЕС или США за непреднамеренное сотрудничество с российскими структурами, вполне вероятно. В апреле нынешнего года Китай уже вынес предупреждение Брюсселю в связи с последним пакетом антироссийских санкций против 6 китайских компаний. Если практика включения китайских структур в западные антироссийские санкции продолжится, мотивация Пекина в пользу правовой защиты своих компаний, торгующих с Россией, будет нарастать. Впрочем, многое будет зависеть от встречи Трампа с председателем Си, если она вообще состоится.
9: Это был Георгий Буфт. У основателя «Русагра» Вадима Машковича потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к нему, а также экс-главе агрохолдинга Максиму Басову, многомиллиардный антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. На 4 мая, на сегодня, назначена беседа по иску. Чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером? Об этом Наталья Шашина.
0: Среди ответчиков также жена Машковича, бывший топ-менеджер «Русагро» Сергей Трибунский с супругой и две компании. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как писал «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. Недавно суд уже арестовал активы по этому делу на сумму более 6 миллиардов. Из них Машковичу, как писал ТАСС, принадлежит имущество на 3 миллиарда рублей. Неясно, не заденет ли этот иск напрямую или по касательной главные активы, связанные с именем бизнесмена. В первую очередь «Русагро», один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Бизнесмен был основным владельцем агрохолдинга до 2022 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Но там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Кроме того, миллиардер – основатель одной из лучших частных школ России – Летово, где многие ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд Летова на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, что будет со школой дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством Летова и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
10: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на площадке площадках нашего университета относительно планов сотрудничества, я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школы есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования, и хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрировала бы достойные показатели в международном сравнении.
0: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор «Русагро» Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более чем 2 миллиона рублей. Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречивых процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
14: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам. И рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно среднего бизнеса регионального, потом все более и более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. Потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компанию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
0: Кстати, акции «Русагро» на Мосбирже на иск Генпрокуратуры отреагировали неоднозначно. Сперва обвалились, но почти сразу восстановились и выросли почти на 3%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Наизусть. Козьма Прутков. Если спросят у тебя, что полезнее, солнце или месяц, отвечай, конечно, месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без того светло, а месяц – ночью. Наизусть. На Бизнес ФМ.
15: Реклама. Высокие технологии для бизнеса. С Андреем Соловьевым. Спонсор программы ООО «Аметист». IT и инженерная инфраструктура. Информационная безопасность. Корпоративные сети и центры обработки данных. Федеральный системный интегратор «Аметист». Надежный эксперт в мире изменений.
16: Здравствуйте. Пока не утихают споры о пользе нейросетей в создании действительно новых образов или смыслов, становится очевидно, что как минимум с обработкой и анализом больших массивов данных машины точно справляются гораздо лучше и быстрее людей. Благодаря этому сегодня мы наблюдаем принципиальные сдвиги в тех областях, где с помощью искусственного интеллекта можно снизить нагрузку на человеческое внимание, оставив оператору лишь принятие решений на основе собранной аналитики. Например, в мониторинге сложной IT-инфраструктуры. Комментирует руководитель платформы интеллектуального анализа событий мониторинга Artimate Никита Гладких.
17: Если раньше вопрос был в том, как собрать больше данных, то теперь как понять, что из этого действительно важно? Большинство заказчиков приходит с одной болью. Системы мониторинга работают, данные собираются, но операторы тонут в уведомлениях. Чтобы кардинально решить эту проблему, нужно не менять сам подход к мониторингу, а добавить в него интеллектуальный слой, который коррелирует события, убирает информационный шум и выдает конкретный ответ. Вот инцидент, вот его первопричина, вот что было затронуто. Ключевой запрос сегодня – это скорость и объяснимость. Недостаточно просто предупредить об аномалии. Система должна объяснить, почему она считает это аномалией. Это то, что позволяет инженеру принять решение за минуты, а не часы.
16: Освободив людей от рутинных операций мониторинга и анализа больших данных, искусственный интеллект уже сегодня оказывает существенное влияние на многие бизнес-процессы. И новые сценарии его использования появляются постоянно. А на сегодня это все. Остаемся на связи.
15: Высокие технологии для бизнеса на Бизнес FM Петербург.
6: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM Санкт-Петербург на сайте bfmspb.ru. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
18: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
18: Калининградский «АвтоТОР» собрал первую партию среднетоннажных грузовиков «Донгфэнг Z-55» – около 200 машин. На автозаводе в поселке Переславское раньше производили грузовые машины Hyundai, а также легковушки Kia и BMW. В 2024-м липецкий «МоторInvest», являющийся официальным дистрибьютором «Донгфэнг» в России, договорился с «АвтоТОРом» о сборке китайских автомобилей. Фармкомпания «Промомед» выходит на рынок косметики и БАДов. Продукция будет выпускаться под брендом «Теломирол». Товары уже появились на сайте компании. В будущем их планируют продавать и в крупных косметических сетях, пишут ведомости. «Промомед» в последнее время активно развивает смежные направления. В феврале этого года компания начала выпускать лекарства для животных.
6: Сделки.
18: Группа компании «Эталон» продала торговый центр «Летний сад» на севере Москвы с убытком в 2,2 миллиарда рублей. Владельцем объекта стала группа «Арден», которая специализируется на строительстве жилья в Ижевске, пишет «Коммерсант». Аналитики оценивают ТЦ в 4,5-5 миллиардов рублей. Бюджет сделки, по их данным, мог составить до 3,5 миллиардов. Эксперты отмечают, пока на рынке торговой недвижимости кризис, региональные застройщики все чаще присматриваются к столичным объектам. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
19: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: 8:47 в Москве. Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности, как, например, костюмер, настройщик пианино и рояля, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, в котором специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказывает военный адвокат Денис Кокшаров.
20: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданскую.
21: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
20: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеды, ветеринары и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
21: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
20: Достаточно сложный процесс, сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
9: Денис Кокшаров, адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. В министерстве пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
15: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
9: Доброе утро.
1: Доброе утро.
9: Начался понедельник. Если смотреть на цены на нефть... Ты же помнишь, в четверг чего было? 126 был с утра. Сейчас 107 с утра.
1: Ну, это была пересменка. Один фьючерс завершал работу.
9: И тем не менее.
1: Не, ну, это стандартная ситуация, в принципе. Ну, сейчас процент, да, теряет бренд. Ниже 108 начинается, не знаю, сегодня или когда она...
9: Сегодня анонсировали. Ты про операцию «Свобода».
1: Да, «Фридом», да. «Свобода» Анжели Дэвис и «Свободу судоходству». Ну, тут, естественно, вопросов больше, чем ответов. Вроде как сопровождать суда, которые будут вводиться военно-морским флотом США, не собираются, поэтому не очень понятно. Но рынок пока в целом больше реагирует на то, что не стреляют, не бомбят, поэтому так чуть-чуть премия за военные риски в нефтяных котировках ушла пониже. Но, естественно, все будут ждать, что дальше? Потому что, по сути, если, ну, вот там по карте, где идет линия блокады со стороны американцев, и где, там, где нет блокады. Иранские корабли, в принципе, эту блокаду могут обходить, но при этом там подальше стоят корабли, и вот если они будут выводиться в сопровождении американских самолетов, вот не будет ли каких-то, скажем так, эксцессов. Поэтому на всякий случай, конечно, напряженность в этом плане на нефтяном рынке пока сохраняется. Но тут главная засада в том, что вот вся эта ситуация вокруг Персидского залива, она же связана не только с нефтью, все уже понимают, что это касается и поставок удобрений, поставок всяческих других полезных вещей. И все это происходит волнами, а не разовый шок. А влияние, соответственно, эффекты негативные могут сказываться со временем. В итоге, в конечном итоге они все могут воедино соединиться в общий шок. Но уже в конце, когда выяснится, что разрыв цепочек поставок важнейших товаров, которые нужны и в сельском хозяйстве, и в энергетике, все это разрывается, и, соответственно, может, конечно, рынок с опозданием на это среагировать. Ну, в целом, пока с утра вроде как все спокойно. Азиатский фондовый индекс плюсует. Китайский рынок сегодня пока закрыт, там каникулы продолжаются. В Гонконге работа возобновилась, растет индекс гонконгской биржи, другие индексы тоже плюсуют. На валютном рынке после мощных интервенций со стороны Банка Японии курс иены к доллару стабилизировался. Ну и укрепление иены, естественно, привело к откату доллара ко всем валютам, особенно к евровалюте. Опять евро выше 1.17. Ну и китайский юань тоже в целом стабилизировался. С утра на рынке основные движения, смотрю, идут на рынке криптовалют. Цены на биткоин берут отметку 80 тысяч. Это максимум, по-моему, с начала года. Но здесь, я так понимаю, ждут принятия американским конгрессом законопроекта регулирования цифровых валют. И, соответственно, если это случится, ну, повод там поиграть на повышение. Ну и теперь к нашим делам. С утра индекс Московской биржи после роста в последний день торгов, в четверг, сегодня чуть-чуть снижается. Насколько я понимаю, на этой неделе, вот, может быть сегодня, может быть завтра, Минфин объявит параметры своих валютных операций в рамках бюджетного правила. Все уже определили, что приблизительная цена нефти Urals, если по ней Минфин ориентируется, где-то $95 была по итогам марта-апреля, поэтому, исходя из этой цифры, все прикидывают, какой объем на скупку Минфин озвучит. Ну, соответственно, получается цифра так солидная. Минфин сам озвучил, что где-то 200 миллиардов рублей дополнительные доходы, поэтому все будут прикидывать, какой объем на скупку валюты Минфин направит. Но спекулянты уже заранее пытаются играть против рубля. Оправдана ли эта игра будет, как говорится, покажет тоже время.
15: «Капитал» на Бизнес FM. Реклама.
2: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 – суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену – всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355. Застройщик ООО «СЗСТ-3». Акция на квартиры до 20 миллиметров. Податок при 100% плате. Проектная декларация на nash.com.rf.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ Санкт-Петербург». 920-107-4.
22: Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. $500 штрафа или месяц тюрьмы грозит любителям резко стартовать с места или жестко тормозить в городе Дерби, штат Канзас. Если стражи порядка услышат характерный визг шин, наказание обеспечено. Так власти города борются за сохранность дорожного покрытия. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
23: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
24: Пока сумма технологий брала небольшую паузу, в мире технологий случилось несколько краеугольных, хотя и не связанных между собой событий, которые обязательно надо суммировать, чем на этой неделе и займемся. Сегодня о бухгалтере, покидающем пост руководителя крупнейшей технологической компании мира. В сентябре Тим Кук передаст оперативное управление Apple Джону Тернусу, старшему вице-президенту по аппаратному обеспечению. За 15 лет правления Кука Apple показала фантастические финансовые результаты, озолотив акционеров. Если в чем-то и обвиняли главу компании, то в отсутствии ярких инноваций. Претензия, с которой я не согласен. Да, Тим Кук – классический пример бухгалтерского подхода к управлению, главное в котором – четкие приоритеты и отсутствие ошибок. Оброс слухами, но так и не был официально подтвержден проект телевизора. Списана в убытки дорогостоящая история умного автомобиля. Кук без страха и сомнения закрывал проекты, в качестве которых не был абсолютно уверен. Из выпущенного, но не взлетевшего можно вспомнить разве что шлем дополненной реальности и собственную кредитную карту. Последнюю до сих пор действует в Штатах, но не так популярно. Зато при Куке компания выпускает умные часы и фактически монополизирует этот сегмент, успешно переходит на собственные процессоры, критически важные решения в современных условиях, запускает платежную систему и активно развивает экосистему сервисов. Тим Кук уходит на стратегический пост главы совета директоров под фанфары и великолепные финансовые показатели. 15 лет он не делал того, в чем сомневался, и не жалел сил и ресурсов на то, что считал необходимым. На смену ему приходит инженер и, возможно, новые приоритеты. Быть правильным полезно, но скучно. Иногда бизнес требует толику безумства. Возможно, для Apple этот момент наступил.
23: Сумма технологий на Бизнес FM.
25: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
23: Бизнес FM. Новости. Коротко.
26: Москва 8.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Федеральная налоговая служба перечислила по итогам 2025 года в бюджет России 61 триллион 200 миллиардов рублей, что на 8,8% больше показателей 2024 года. Об этом говорится в опубликованном годовом отчете ФНС, передает ТАСС. Бизнес пожаловался на падение потребительского спроса в первом квартале. Это следует из ежеквартального мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей. По данным президента организации «Опора России» Александра Калинина, наоборот, по расчетным счетам малого и среднего бизнеса снизился на 16%. Он поясняет, что для потребителей сильно выросли затраты на коммунальные платежи, кредиты, налоги, поэтому они стали экономить на покупках. Доля отцов в декрете выросла до 12,5%. Это в 6 раз больше, чем в 2020 году. Чаще всего в отпуск по уходу за ребенком уходят мужчины из Москвы, Петербурга, Тюменской области и Татарстана. Половина российских мужчин готова оставить работу ради семьи. Спрос россиян на товары для походов в январе-апреле вырос на 17% год к году. При этом, как выяснили аналитики АТОЛ, многие товары подешевели. Например, палатки на 3% до 6000 рублей, спальные мешки на 2% до 2500, походная посуда на 3% до 920 рублей, налобные фонари на 9% до 550 рублей. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курсом.
23: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. Пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Собянин. Еще два дрона были сбиты на подлете к столице. В Воронежской области 13 домов и торговый центр получили повреждения при ударе БПЛА. Всего за ночь силы ПВО сбили над разными регионами 117 беспилотников. Российские власти отменяют часть параллельного импорта. С 27 мая из перечня исключается электроника от Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba. Правда, не вся. Что это означает для потребителя? Рисков оказалось еще больше. Экспедиторы отозвались на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Госслуг. Об этом сегодня продолжение истории в рубрике «Бизнес говорит» в нашем ближайшем эфире. Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологических брендов. Соответствующее решение Минпромторга вступит в силу с 27 мая. Что это означает для потребителей и какая техника попала под запрет? Об этом Ольга Кашинская.
5: В перечне брендов, исключенных из параллельного импорта, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие крупные производители. При этом ограничения касаются только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell. Для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат возить по дистрибьюторским контрактам с производителями.
7: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут, и все будет идти через компании, то есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Цены не изменятся, разнообразие товаров не пострадает. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года. Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем, по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает условно федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель, не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. Теперь поставлять такие модели невозможно.
5: Простыми словами, теперь некоторые виды техники перечисленных брендов можно будет ввозить только по согласию самих правообладателей. Ранее в Минпромторге объясняли, как обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство собирает предложения от отечественных производителей, которые подтверждают, что они готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. На этом основании из списков исключаются товары тех или иных зарубежных брендов. Но отечественная технологическая отрасль попросту не готова к полному отказу от продукции тех брендов, которые из списка исключили, уверен главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
8: Там же речь идет не только о готовых продуктах, но и о комплектующих, о бескомплектующих ряда марок Asus, Acer. Мы вряд ли сможем собирать компьютеры и серверы. Поэтому речь идет не о том, что эта продукция перестанет быть доступной на отечественном рынке, а только о том, что изменились цепочки поставок и параллельный импорт перестал быть нужен, потому что компании так или иначе контролируют и поставки, и их качество, их оригинальность и прочие вещи. Данное постановление не про то, что мы закрываем рынок от ряда марок и планируем там чем-то импорта заместить, тем более, что это в ряде случаев просто невозможно. Но не делает отечественная промышленность, например, видеокарт.
5: Это решение Минпромторга было принято еще осенью прошлого года. И у российских компаний, использующих зарубежное оборудование, было время к нему подготовиться. Говорится учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
0: Допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем. У него довольно много всего имеется. Персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки. Это все аналоги производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок – это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства.
5: Как заявили в Минпромторге, полный запрет на параллельный импорт пока не рассматривается. Но появление отечественных аналогов или налаживание поставок из дружественных стран – это повод для исключения импортного товара из реестра разрешенных. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: Все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Еще накануне эксперты и крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Продолжит Иван Медведев.
23: Бизнес говорит. Личный опыт.
10: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду коммерсант сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире Business FM предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
11: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят отсрочку платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплаты, не подвиснет ли? В том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и, извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
10: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
12: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог.
10: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей. Через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослог – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
6: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большую часть ничего не делают. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
10: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
4: США сегодня намерены провести операцию по выводу застрявших в Ормузском проливе судов. Дональд Трамп рассказал, что к Америке обратились многие страны с просьбой помочь освободить их, запертые в проливе суда, и назвал предстоящую операцию «Проект Свобода». Деталей Трамп не привел, отметив, что операция имеет гуманитарные цели, в частности, у многих на борту заканчивается еда. Если каким-либо образом этому гуманитарному процессу будут мешать, то с этим вмешательством, к сожалению, придется бороться с силой, подчеркнул американский президент. В Тегеране на это заявили, что будут считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в режим прохода судов через Ормузский пролив. Подробности плана приводит американская пресса.
25: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
13: В Центральном командовании США, как пишет Рейтер, уточняют, что в операции будет задействовано 15 тысяч военных, более 100 самолетов наземного и морского базирования, а также военные корабли и дроны. А Wall Street Journal указывает, что заинтересованные стороны, правительство стран, страховые компании, судовладельцы смогут координировать действия и трафик через пролив. Axios уточняет, что пока не ясно, каким странам поможет операция США и как она будет работать. CNN отмечает, что руководители судоходных компаний с настороженностью относятся к анонсированной Трампом операции. Некоторые заявили, что для разблокировки нужно согласие обеих сторон, а не одной, и фактически ситуация не меняется. Цитата: «Объявление – это одно, безопасный и предсказуемый проход – совсем другое». При этом в Ормузском проливе, по данным телеканала, застряло почти 850 танкеров, контейнеровозов и других судов и около 20 тысяч моряков. Вашингтон-Пост подчеркивает, что многое относительно реализации операции непонятно, но то, что Трамп о ней заявил, говорит о как минимум сдвиге в риторике президента США по поводу пролива. Раньше он преуменьшал ответственность Америки в этом вопросе и искал помощи на стороне. Сейчас же ситуация разворачивается иначе.
25: Реклама. Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4. Предсказано фантастами. Опубликованный в 1932 году роман «Антиутопия» Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» во многом оказался пророческим. Писатель предсказал появление электронной музыки, общества потребления и впервые описал процесс искусственного оплодотворения. В вымышленном автором мире люди уже не рождаются естественным путем. Их выращивают в пробирках с помощью гормональной стимуляции.
14: Цитата. «Вот здесь, — указал он рукой, — у нас инкубаторы. Взором предстали ряды нумерованных пробирок. Он продолжил. Яйцо, подвергаемое операции, будет почковаться. Оно даст от 8 до 96 почек, и мы получим 96 человек. Там, где прежде, вырастал лишь один. Прогресс».
25: Первый человек, зачатый в пробирке, родился в Великобритании в 1978 году. Предсказано фантастами. На Business FM.
23: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире Business FM. Наизусть. Марк Твен.
16: Я не боюсь исчезнуть. Прежде чем я родился, меня не было миллиарды и миллиарды лет. И я нисколько от этого не страдал.
25: Наизусть. На Business FM.
23: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российский бюджет получит 200 миллиардов рублей за счет подорожания нефти. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы. Фактически эти показатели уравновесят друг друга. Ранее Силуанов говорил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на 3 года, если цены на нефть будут снижаться. Новостройки в Краснодарском крае, Республике Крым и Калининградской области в апреле подорожали до 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в системе мониторинга и анализа недвижимости bnmap.pro. Правительство приняло постановление о расширении возможности для предоставления субсидий производителям молока. Соответствующий документ, который вносит поправки в постановление от 14 июля 2012 года, подписан 29 апреля текущего года и размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщает Минсельхоз, с его принятием получателями субсидий на производство молока могут быть в том числе предприятия с государственным, региональным или муниципальным участием, если его доля превышает 25%. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в мае составит 4650 рублей против 16222 рублей за тонну в апреле. Такой расчет представил Минсельхоз. Таким образом, она снизилась в 3,5 раза. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Погода в Москве.

0: Сегодня о том, что Трамп решил вывести войска США из Германии.
1: Заранее. С Маликом Дудаковым.
2: Дональд Трамп все же решился на сокращение военного присутствия Соединенных Штатов в Европе. Речь идет о выводе одной бригады армии США численностью около 5000 солдат. На большее Белый дом идти не может из-за ограничений в американском военном бюджете. Тот требует сохранить присутствие в Европе не ниже 76 тысяч военных. А сейчас в Старом Свете расквартированы порядка 80 тысяч солдат. Но в любом случае передислокация даже одной бригады будет означать уменьшение американского контингента в Европе до военных значений, то есть показателей уровня 20-21 годов. Кроме того, Пентагон не отправит в Германию и батальон дальнобойного огня, который еще команда Джо Байдена хотела туда релоцировать. Он должен был разместить в Германии комплексы «Хаймарс», первые американские гиперзвуковые ракеты «Dark Eagle», а также наземные установки для запуска крылатых ракет «Томагавк». Сейчас они гораздо нужнее Соединенным Штатам на Ближнем Востоке. Американский гиперзвук остается очень проблемным. Формально его поставили на вооружение в конце 25-го года. Однако испытания разной степени успешности все еще проходят. Оружие продолжают спешно обкатывать. В любом случае, его размещение в Европе означало бы серьезную эскалацию в отношениях с Россией. Но конфликт Трампа с Европой эти планы погубил. Европейцам пообещали и серьезные задержки при поставке не только батарей Patriot или ракет ПАК-3, но уже и комплексов «Хаймарс» и «Насамс». Это усилит позицию части европейской элиты, которая призывает сокращать контракты с американским ВПК и полагаться на свои силы. Хоть у них собственных военно-технических проблем точно не меньше, чем у Соединенных Штатов. Белый дом грозится продолжить сокращение контингентов в Европе. Но сделать это будет технически возможно лишь в следующем 27-м году, если удастся на уровне военного бюджета США снять все ограничения на минимальный размер численности американских войск в Европе. Ситуация сильно отличается от происходившего на первом сроке Трампа. Тогда его администрация планировала передислоцировать военные части из Германии в более дружелюбную Польшу, где у власти находились консерваторы из партии «Право и справедливость». Однако сейчас союзников у Трампа в Европе почти не осталось. Так что, скорее всего, высвобождаемые военные ресурсы направят на другие, более приоритетные для Соединенных Штатов направления. В частности, в Индо-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая и на Ближний Восток. Европейцев же Трамп оставляет в своем загонщике разбираться с собственными проблемами безопасности. А они, учитывая радикальный настрой Европейской партии войны устроить эскалацию в Прибалтике, явно будут только множиться.
0: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала. 50 тысяч от мамы – это подозрительно. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась слушательница Юлия, которая уже полмесяца не может вернуть контроль над картой своего несовершеннолетнего сына. Она перевела ему деньги, после чего счет подростка заблокировали. Семья предоставила банку документы о родстве и происхождении денег, но ограничения не снимаются. Полина Федосеева подробнее.
1: Только на «Бизнес-ФМ».
3: Юлия решила перевести деньги со своего счета на карту сына. Несовершеннолетнему юноше 16. Карта оформлена на него, но пользуется ей преимущественно Юлия. Речь идет о сумме 50 тысяч рублей. Банк посчитал эту операцию подозрительной и заморозил счет подростка.
4: Пришли денежные средства на мой счет расчетный, налоговый вычет. Я перевела на карту ребенка. Они поставили ограничения, в связи с чем большая сумма пришла.
5: А до этого переводы на карту совершали?
4: Да, совершались по 20 и 30.
3: Ситуация Юлии попала под действие 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он в этом году работает в усиленном режиме. С 1 января вступили в силу правила ЦБ, которые теперь автоматически проверяют практически каждый перевод по 12 критериям. Вероятно, карта, оформленная на 16-летнего и активно используемая, вызвала у скоринговой системы банка подозрение в том, что это может быть транзитный или подставной счет. Юлия пытается реабилитировать счет своего ребенка с 15 апреля. По ее словам, они прислали в банк все подтверждения, но сотрудники продолжают требовать новые документы.
4: Очень много документов им отправляли, пояснения все, выполняли таблицы, мы прислали все чеки, платежные поручения, откуда пришли деньги. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, потому что на эту карту муж мне переводил, кому мы переводили. Вот, например, переводила деньги его родная тетя. И вот надо доказать родственную связь. Мы все им присылаем, они что-то новое придумывают. И так каждый раз.
3: Банк действительно вправе запрашивать документы бесконечно, пока не сочтет доказательства убедительными. Более того, блокировка может быть связана с тем, что реквизиты карты попали в так называемую

0: базу данных ЦБ о мошеннических операциях. Как только владелец счета заподозрен в причастности к дроперству, снять блокировку становится крайне сложно. О том, что можно предпринять в данной ситуации, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
1: Банки сейчас довольно часто ограничивают операции по 115 ФЗ не потому, что кто-то вручную разобрался и увидел реально незаконную операцию, а потому, что сработали внутренние автоматические механизмы контроля. Какие именно триггеры сработали клиенту, как правило, никто внятно не объяснит. Такое ощущение, что вообще никто не знает. Не ограничиваться надо звонками на горячую линию. Нужно направить в банк письменные пояснения и приложить все документы. А вот в пояснениях надо спокойно расписать, кто кому приходится, на кого карта оформлена, денежные средства, приведенные матерью, своего накопительного счета, что сумма является налоговым вычетом, деньги получены законно, операция носила внутрисемейный понятный характер и никак не связан с предпринимательской деятельностью. И нужно приложить, конечно, свидетельство о рождении ребенка, документы о поступлении налогового вычета, выписки по счету матери, ну и вообще лучше все максимально фиксировать письменно, как любое взаимоотношение с банком. Потому что разговор по горячей линии, к сожалению, увы, очень трудно потом подтвердить.
0: Но стоит быть готовыми и к тому, что банк может потребовать официально переоформить карту на мать или закрыть этот счет и открыть новый, чтобы обнулить репутацию клиента в глазах системы мониторинга. В Центробанке на запрос Бизнес-ФМ ответили, что конкретные кейсы не комментируют, поэтому Юлии нужно самостоятельно обратиться в Банк России через интернет-приемную, подробно изложив проблему и приложив необходимые документы, чтобы специалисты могли детально разобраться в ситуации. Полина Федосеева, Марина Лимаева, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны вводят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и чатах невест. Но эксперты говорят, такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели? Об этом Наталья Шашина.
3: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с Бизнес-ФМ одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
4: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей, она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
5: То есть если разных захочется померить, то в любом случае?
4: Если там будут платить свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
6: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1,5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
3: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
7: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу. И это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно. Платья, конечно, теряют товарный вид. И, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада. Никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
3: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
4: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев, но я считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов, а мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебные платья. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно, платье чистится. Многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
3: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
8: Наизусть. О Генри. Спящий мужчина – это зрелище, от которого могут прослезиться ангелы. Что стоят сейчас его мозги, бицепсы, чековая книжка, апломб, протекции и семейные связи? Он игрушка в руках врага, а тем паче друга. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: Москва 9:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны сообщила о нейтрализации с 7 утра над регионами 39 украинских беспилотников. Дроны ВСУ нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Тульской, Рязанской и Липецкой областями, сказано в сообщении министерства. Ранее военное ведомство проинформировало, что в ночь на понедельник средства ПВО перехватили и уничтожили 117 беспилотников над 13 областями и московским регионом. В Верховном суде России сообщили об отставке председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина. Ранее его кандидатуру предложили на пост главы республики, напоминает Интерфакс. Не менее 3 человек погибло из-за возможной вспышки хантавируса на борту круизного лайнера «Хондиус», следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Двое из них – женатая пожилая пара из Нидерландов. Как сообщил телеканал CNN, еще у 3 пассажиров круизного лайнера выявлены симптомы заболевания. Всего на борту судна, которое стоит на якоре у столицы Кабо-Верде, находится 170 пассажиров и 71 член команды. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Аккурат перед визитом Трампа. Власти КНР приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 китайских НПЗ. Что означает эта демонстрация для бизнеса и может ли это отразиться на санкциях против России? Об этом через минуту. Георгий Буфт. Генпрокуратура требует изъять имущество основателя «Русагро» Вадима Машковича. Сам он уже год находится в СИЗО по делу о мошенничестве, и пока не ясно, затронет ли иск об изъятии самой компании «Русагро». США начинает сегодня проект «Свобода». Так Дональд Трамп назвал операцию по сопровождению торговых судов, которые застряли в Ормузском проливе. Если кто-то помешает гуманитарному процессу, столкнется с силовым ответом, пригрозил американский президент. Все подробности в эфире. Бизнес ФМ. Пекин поспорит с Вашингтоном из-за Ирана. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых «чайников» – небольшие частные НПЗ Китая – в импорте иранской нефти, внесли их в черный список и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Каковы будут последствия? Комментирует автор телеграм-канала «Бофт знает» Георгий Бофт.
10: На сей раз в американский санкционный список была внесена в том числе компания «Хенгли Петрокемикал», крупнейший негосударственный нефтеперерабатывающий кластер с суммарной мощностью 20 миллионов тонн в год и выручкой под 30 миллиардов долларов. Предыдущие санкции были направлены против значительно более мелких игроков. К тому же китайская компания утверждает, что никогда не торговала с Ираном напрямую, а все поставщики сертифицируют происхождение нефти из юрисдикций, не подпадающих под санкции США. Почему Пекин решил действовать именно сейчас? Ведь юридическое обоснование было издано еще в 2021 году, и с тех пор было немало поводов для его переменения. Главная причина, видимо, грядущая встреча Трампа и Си Цзиньпина. Пекин хочет идти на переговоры с сильным козырем. К тому же в апреле нынешнего года Китай принял еще 2 декрета, расширивших антисанкционный инструментарий, включая появление списка злонамеренных организаций, соблюдающих антикитайские санкции. Есть уже даже и судебный прецедент. В феврале прошлого года Верховный суд КНР в своем докладе впервые сослался на реальный случай применения антисанкционного механизма. Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно и вынудил европейскую компанию получить лицензию Минфина США и рассчитаться с китайским контрагентом. Китай импортирует более 1,5 миллиона баррелей в сутки нефти и газоконденсата из Ирана, или более 90% всего иранского нефтеэкспорта. Общий объем нефтяной торговли до 50 миллиардов долларов в год. Иранская нефть продается Китаю с существенным дисконтом. При этом официальные таможенные данные КНР фиксируют нулевой импорт из Ирана. Весь объем переоформляется как малазийская, оманская или сингапурская нефть. Основными покупателями этой нефти являются независимые НПЗ, так называемые «чайники», на которые приходится около четверти нефтеперерабатывающих мощностей КНР. Для Ирана же потеря китайского рынка была бы катастрофой. Альтернативных покупателей сопоставимых объемов просто не существует. Одно из главных последствий приказа по блокировке санкций – создание юридической ловушки для транснациональных компаний, работающих в Китае. Для них теперь как соблюдение американских санкций, так и их игнорирование, согласно уже китайским законам, несут правовые риски, при том, что в Китае работают филиалы крупнейших западных банков. И теперь подсанкционные китайские компании смогут в китайских же судах требовать компенсации от организаций, соблюдающих американские санкции. Это принципиальное отличие от прежних китайско-американских торговых конфликтов, выливавшихся во встречные тарифные войны. Реакция Вашингтона на действия Пекина пока сдержанная, что понятно, ведь идет подготовка к саммиту. Тем не менее, казначейство США уже направило предупредительные письма 2 китайским банкам, а в конце апреля Нью-Йоркский суд обязал 5 крупнейших банков США, ведущих бизнес в Китае, передать документы по делу об уклонении от антииранских санкций. Следующий возможный шаг – уже прямые санкции против китайских банков, обслуживающих компании под санкциями. Но он пока не сделан. Для России, разумеется, актуален вопрос о том, применит ли Пекин аналогичный инструментарий к западным санкциям против России? Ответ неоднозначен. С одной стороны, существующие юридические основания не адресованы конкретно Ирану. Там указаны любые необоснованные экстерриториальные иностранные санкции. С другой стороны, есть принципиальное различие. Во-первых, масштаб. Западные санкции против России гораздо шире по охвату и глубже интегрированы в глобальную финансовую систему. Применение блокирующего закона к антироссийским санкциям означало бы гораздо более масштабный конфликт с долларовой финансовой системой. Во-вторых, характер угрозы для Китая. В иранском случае под удар попали китайские компании, занимающиеся торговлей нефтью, стратегическим для КНР ресурсом. В случае с Россией под угрозой оказываются китайские компании, поставляющие товары двойного назначения в Россию, что, с точки зрения китайских государственных интересов, является менее приоритетной отраслью. В-третьих, прямая юридическая защита российских, в том числе военно-промышленных поставок, означала бы для Китая открытое признание поддержки СВО на Украине, на что Пекин идти не хочет, в том числе имея в виду свои масштабные торгово-экономические связи с Европой. Тем не менее, частичное применение, например, защиты китайских компаний, попавших под санкции ЕС или США за непреднамеренное сотрудничество с российскими структурами, вполне вероятно. В апреле нынешнего года Китай уже вынес предупреждение Брюсселю в связи с последним пакетом антироссийских санкций против 6 китайских компаний. Если практика включения китайских структур в западные антироссийские санкции продолжится, мотивация Пекина в пользу правовой защиты своих компаний, торгующих с Россией, будет нарастать. Впрочем, многое будет зависеть от встречи Трампа с председателем Си, если она вообще состоится.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. У основателя «Русагра» Вадима Машковича потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к нему, а также к экс-главе агрохолдинга Максиму Басову многомиллиардный антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. На 4 мая назначена беседа по иску. Чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером? Об этом Наталья Шашина.
11: Среди ответчиков также жена Машковича, бывший топ-менеджер «Русагро» Сергей Трибунский с супругой и две компании. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как писал «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. Недавно суд уже арестовал активы по этому делу на сумму более 6 миллиардов. Из них Машковичу, как писал ТАСС, принадлежит имущество на 3 миллиарда рублей. Неясно, не заденет ли этот иск напрямую или по касательной главные активы, связанные с именем бизнесмена. В первую очередь «Русагро», один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Бизнесмен был основным владельцем агрохолдинга до 2022 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Но там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Кроме того, миллиардер – основатель одной из лучших частных школ России – Летово, где многие ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд Летова на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, что будет со школой дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством Летова и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
12: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на площадках нашего университета относительно планов сотрудничества, я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школы есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования, и хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрирует достойные показатели в международном сравнении.
11: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор «Русагро» Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более чем 2 миллиона рублей. Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречивых процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
13: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам и рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно среднего бизнеса регионального, потом все более и более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компанию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
11: Кстати, акции «Русагро» на Мосбирже на иск Генпрокуратуры отреагировали неоднозначно. Сперва обвалились, но почти сразу восстановились и выросли почти на 3%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Женщины-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Это сообщает корреспондент «Коммерсанта» по итогам разговора чиновников с волонтерами. Этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, ТЭК и спасатели. И женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают галечный пляж. В краевой администрации происходило этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускают, в отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусей.
14: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, и со всего, и партии там участвовали, и какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его носило, он там выветрился, да, и не так опасен. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасен для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят помочь, именно на центральный пляж, где самый пик вот этого загрязнения, где русло реки. Туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании. Волонтеры помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе мы говорим о просеивании песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет. Из местных вот все смотрят более реально.
2: Андрей Гуси, политический обозреватель из Краснодарского края. В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА. В результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
8: Реклама.
15: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ Санкт-Петербург» на сайте bfmspb.ru.
16: Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Ленинградский телефонно-телеграфный завод имени Кулакова. Предприятие, основанное во второй половине 19 века, в советское время было названо в честь Алексея Кулакова, заводчанина, который участвовал в штурме Зимнего дворца и погиб в гражданскую войну. Перед блокадой многие сотрудники ушли на фронт. Часть выехали в Свердловск, но эвакуировать оборудование не успели. Оставшиеся в Ленинграде работники наладили производство пистолетов-пулеметов Дегтярева и Судаева, а также занимались изготовлением радиостанций. Жители блокадного города могли слушать радиопередачи именно благодаря выпущенным здесь репродукторам «Рекорд». Кроме того, специалисты завода были привлечены к разработке шифровальной аппаратуры, участвовали в ремонте систем связи и управления на боевых кораблях и фортах, регулярно отправлялись в командировки на фронт. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес ФМ Петербург.
8: Знай меру.
17: ГАЛ – единица ускорения, которая определяется как 1 сантиметр в секунду за секунду. Названа в честь Галилея. Используется в основном в гравиметрии для точных измерений ускорения свободного падения. Сила гравитации не одинакова в различных точках земного шара. Разница в ускорении свободного падения между уровнем моря и вершиной горы Эверест составляет примерно 2 галла.
18: Знай меру на Бизнес FM.
19: Бизнес FM. Нота Бена.
20: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
19: Бизнес FM. Нота Бена.
21: Компании и корпорации.
22: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
22: Калининградский «Автотор» собрал первую партию среднетоннажных грузовиков «Донгфэнг Z-55» – около 200 машин. На автозаводе в поселке Переславское раньше производили грузовые машины Hyundai, а также легковушки Kia и BMW. В 2024-м липецкий «Моторинвест», являющийся официальным дистрибьютором «Донгфэнг» в России, договорился с «Автотором» о сборке китайских автомобилей. Фармкомпания «Промомед» выходит на рынок косметики и БАДов. Продукция будет выпускаться под брендом «Теломирол». Товары уже появились на сайте компании. В будущем их планируют продавать и в крупных косметических сетях, пишут ведомости. «Промомед» в последнее время активно развивает смежные направления. В феврале этого года компания начала выпускать лекарства для животных.
23: Сделки.
22: Группа компании «Эталон» продала торговый центр «Летний сад» на севере Москвы с убытком в 2,2 миллиарда рублей. Владельцем объекта стала группа «Арден», которая специализируется на строительстве жилья в Ижевске, пишет «Коммерсант». Аналитики оценивают ТЦ в 4,5-5 миллиардов рублей. Бюджет сделки, по их данным, мог составить до 3,5 миллиардов. Эксперты отмечают, пока на рынке торговой недвижимости кризис, региональные застройщики все чаще присматриваются к столичным объектам. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Девять сорок восемь. В Москве вы слушаете Бизнес FM. Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь-электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз. И даже неочевидные специальности, как, например, костюмер, настройщик пианино и рояля, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
24: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданскую.
25: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
24: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеда, ветеринара и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
25: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
24: Достаточно сложный процесс, сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
2: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. В министерстве пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действуют новые классификаторы профессии, куда добавили около 1700 позиций.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Что ждем на новой неделе и сегодня от российского рынка?
1: По российскому рынку на этой неделе ждем среду, если не ошибаюсь, да, действительно, в среду Минфин должен объявить параметры своих валютных операций в рамках бюджетного правила. Ну, естественно, спекулянты рассчитывают на внушительные объемы скупки валюты. Ну, разные есть прогнозы, да. Ну, сам Минфин оценивает дополнительные доходы от нефти, от продажи нефти, прибыль от нефтегазового сектора где-то в пределах 200 или чуть побольше миллиардов рублей. Ну, соответственно, спекулянты рассчитывают на нечто большее. Тут цифры фигурируют, что могут ежедневно в ежесуточном режиме скупать и по 20, и по 30 миллиардов в день. Ну, соответственно, такие ожидания, естественно, вызывают активные спекуляции против рубля. Соответственно, ждем, какое движение будет в конце этой недели. Напомню, что юань к рублю закрывал неделю ниже 11, но с утра, я так понимаю, вот в преддверии приближения срока озвучки, да, валютных операций, параметров валютных операций, наверное, давление на рубль и атаки спекулянтов будут по логике вещей усиливаться. А фондовый рынок открывает сегодня небольшим снижением. В конце прошлой недели индекс Мосбиржи в итоге чуть-чуть подрос, но остается ниже отметки 2700. Но такая ситуация у нас, не сказал бы, что позитивная. Маячит вот достаточно важный, может быть, чем-то критический уровень поддержки по индексу Мосбиржи 2620. Ну, соответственно, нежелательно проходить его ниже, тем более закрепляться там. В противном случае это может вызвать новый этап сползания вниз уже к более низким ценовым ориентирам. У нас ценовой диапазон все-таки худо-бедно пока остается, вот, условно говоря, там 2700-2900. Но если пробьем ниже, ну, будем спускаться в новый, более низкий ценовой диапазон. Долговой рынок в этом плане смотрится чуть-чуть потверже. И индекс ОФЗ открывает эту неделю небольшим, но все-таки ростом в 0,2%. Ну, глобальные рынки тут всецело поглощены этим, этой иранской или ирано-американской историей. Обещание Трампа начать вывозить застрявшие в Персидском заливе корабли вызвало больше вопросов, чем ответов, да, потому что вроде как военно-морской флот США все это дело сопровождать не собирается, поэтому все опасаются, что это такая уловка, чтобы спровоцировать Иран на какие-то действия и получить повод к началу боевых действий против Ирана. Ну, соответственно, администрация Трампа все дело обоснует в Конгрессе, который, естественно, не очень хочет выделять дополнительные военные ассигнования. Ну, если, скажем так, спровоцируют Иран и объясняют, что это Иран атакует, ну, в таком случае, может быть, что-то из этого получится. Поэтому цены на нефть опять стали расти, тем более вот сообщение, что еще один какой-то корабль подбит или горит, какие-то катера, ну, в общем, неопознанные. Brent подбирается к отметке $109. На глобальном валютном рынке после агрессивных интервенций со стороны японских регуляторов курс иены стабилизировался, там пробивали 160, это такой критический рубеж для японских регуляторов, ну, выше которого иена в свободном падении, соответственно, пытаются стабилизировать курс японской валюты, и укрепление иены, естественно, вызвало разворот доллара по всем фронтам, евро к доллару вырос, азиатские валюты подросли, так что вот в целом доллар начинает и эту неделю с отступления.
0: «Капитал» на Бизнес FM. Реклама.
5: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355. Застройщик ООО «СЗС-3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных и 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM Санкт-Петербург».
20: 8 920 107 4.
3: Непроверенная информация может быть токсичной. Следуйте рекомендациям профессионалов.
4: Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
6: По существу и понятно. В меньшей степени обращаю внимание даже на новости ленинградские. Сколько слушаю новости соседних регионов и в целом по стране, потому что это дает возможность поймать ритм, может быть, даже скорректировать свои ближайшие планы. Информация оперативная, достаточно объективная.
3: Бизнес FM Петербург. Инъекция фактов и здравого смысла.
7: Между делом с Кирой Альтман.
9: Вот вы везете из далеких путешествий камни. Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery, делает это. И вот какую коллекцию он собрал на мысе Дежнёва.
23: Если говорить про мыс Дежнёва, ту самую восточную точку России, в последнем путешествии в прошлом году, я собрал там такую небольшую, как я ее называю, лимитированную коллекцию абсолютно драгоценных камней. Это обычная морская галька, собранная на берегу. 5 камушков, которые я сфотографировал рядом со своими часами, на которых координаты этого места, чтобы все сомневающиеся могли удостовериться, что этот камень именно оттуда. Привез эти 5 камушков в Москву и постепенно раздариваю своим друзьям с наказом, чтобы когда они его получат, они почаще брали его в руки. Это точно поможет им попасть на этот мыс Дежнёва.
9: Я, возможно, покажусь вам и Вадиму странным собеседником, но брать камни, ну или рвать цветы могу только, когда попрошу разрешения у места, вот как шаман, хотя мне никто этому не учил. И поэтому я уточняю у Вадима, а ему требуется разрешение там земли, неба, вселенной, вот там, где он оказывается, вот чтобы камни забрать с собой?
23: Нет, я очень верю в это, в то, что мы связаны все один большой мир. Ну и, конечно, да, внутренне ты благодаришь место и, наверное, не спрашиваешь его разрешения, а скорее говоришь что, о том, что ты хочешь, чтобы это место было доступно кому-то еще, и поэтому ты вот делаешь такой ритуал, рассчитывая на взаимность, на понимание этого места, что оно как бы примет и других гостей.
9: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Бизнес FM.
7: Между делом на Бизнес FM.
26: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
27: Москва 9.58, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Под завалами обнаружены тела всех 8 рабочих, погибших на угольном разрезе в Магаданской области. Поисковые работы завершены, сообщили в МЧС. Обрушение на разрезе предположительно произошло из-за тайки вечной мерзлоты. В Верховном суде России сообщили об отставке председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина. Ранее президент Владимир Путин предложил его кандидатуру на пост главы республики, напоминает Интерфакс. Председателем правительства предложено назначить Магомеда Рамазанова. Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о ситуации с хантавирусом на круизном лайнере в Атлантике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По последним сообщениям, 3 человека погибли, еще у 3 выявлены симптомы заболевания. В ведомстве также отметили, что в России в наличии имеются тест-системы на хантавирус, но вакцины от него не существует. Продажи АвтоВАЗа в апреле выросли более чем на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 31 200 единиц. Об этом сообщили в пресс-службе компании. При этом, по сравнению с мартом текущего года, объем реализации «Лады» увеличился более чем на 12%. Швеция запустила в космос первый из 10 разведывательных спутников, которые будут использоваться в том числе для слежки за военными объектами на территории России, сообщает шведское общественное телевидение. Запуск состоялся накануне с авиабазы Ванденберг в Калифорнии и был выполнен компанией SpaceX. Спутник стал первым из серии, которая в перспективе будет включать около 10 аппаратов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 10 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Беспилотник ночью угодил в здание в районе Маспильмовской улицы в Москве. Пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин. Еще два дрона были сбиты на подлете к столице. Всего же за ночь силы ПВО сбили над разными регионами страны 117 БПЛА, сообщили в Минобороны. Российские власти отменяют часть параллельного импорта. С 27 мая из перечня исключается электроника, в том числе ноутбуки от Acer, Asus, HP, Intel, Toshiba и так далее. Правда, не вся. Что означает это для потребителя? США начинают сегодня проект «Свобода». Так Дональд Трамп назвал операцию по сопровождению торговых судов, которые застряли в Ормузском проливе. Если кто-то помешает гуманитарному процессу, столкнется с силовым ответом, пригрозил американский президент. Правда, как американцы собираются реализовывать эти свои планы, пока не очень ясно. Все подробности в нашем эфире. Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологических брендов. Соответствующее решение Минпромторга вступит в силу с 27 мая. Что это означает для потребителей, какая техника попала под запрет, об этом Ольга Кашинская.
10: В перечне брендов, исключенных из параллельного импорта, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие крупные производители. При этом ограничения касаются только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell. Для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат возить по дистрибьюторским контрактам с производителями.
11: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут, и все будет идти через компании, то есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Цены не изменятся, разнообразие товаров не пострадает. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года. Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем, по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает условно федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель не предназначена для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. Теперь поставлять такие модели невозможно.
10: Простыми словами, теперь некоторые виды техники перечисленных брендов можно будет ввозить только по согласию самих правообладателей. Ранее в Минпромторге объясняли, как обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство собирает предложения от отечественных производителей, которые подтверждают, что они готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. На этом основании из списков исключаются товары тех или иных зарубежных брендов. Но отечественная технологическая отрасль попросту не готова к полному отказу от продукции тех брендов, которые из списка исключили, уверен главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
12: Там же речь идет не только о готовых продуктах, но и о комплектующих, о бескомплектующих ряда марок Asus, Acer. Мы вряд ли сможем собирать компьютеры и серверы. Поэтому речь идет не о том, что эта продукция перестанет быть доступной на отечественном рынке, а только о том, что изменились цепочки поставок, и параллельный импорт перестал быть нужен, потому что компании так или иначе контролируют и поставки, и их качество, их оригинальность и прочие вещи. Данное постановление не про то, что мы закрываем рынок от ряда марок и планируем там чем-то импорта заместить, тем более, что это в ряде случаев просто невозможно, но не делает отечественная промышленность, например, видеокарт.
10: Это решение Минпромторга было принято еще осенью прошлого года. И у российских компаний, использующих зарубежное оборудование, было время к нему подготовиться. Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
13: Допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем. У него довольно много всего имеется. Персональные компьютеры, мониторы, и сервера, и ноутбуки. Это все аналоги производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции,
14: те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок – это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства.
10: Как заявили в Минпромторге, полный запрет на параллельный импорт пока не рассматривается. Но появление отечественных аналогов или налаживание поставок из дружественных стран – это повод для исключения импортного товара из реестра разрешенных. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
8: Все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, бурно отреагировали на новости о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Еще накануне эксперты и крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Продолжит Иван Медведев.
15: «Бизнес говорит». Личный опыт.
16: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду «Коммерсант» сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире «Бизнес ФМ» предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
17: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят с отсрочкой платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплаты, не подвиснет ли в том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
16: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
18: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог.
16: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей. Через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослог – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
19: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большая часть ничего не делает. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушат разрушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
16: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
8: США сегодня намерены провести операцию по выводу застрявших в Ормузском проливе судов. Дональд Трамп рассказал, что к Америке обратились многие страны с просьбой помочь освободить их запертые в проливе суда и назвал предстоящую операцию «Проект Свобода». Детали Трамп не привел, отметив, что операция имеет гуманитарные цели, в частности, у многих на борту заканчивается еда. Если каким-либо образом этому гуманитарному процессу будут мешать, то с этим вмешательством, к сожалению, придется бороться силой, подчеркнул американский президент. В Тегеране на это заявили, что будут считать нарушением режима прекращения огня любую вмешательство США в режим прохода судов через Ормуз. Подробности плана привозит американская пресса.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
1: В Центральном командовании США, как пишет Рейтер, уточняет, что в операции будет задействовано 15 тысяч военных, более 100 самолетов наземного и морского базирования, а также военные корабли и дроны. А Wall Street Journal указывает, что заинтересованные стороны, правительство стран, страховые компании, судовладельцы смогут координировать действия и трафик через пролив. Axios уточняет, что пока не ясно, каким странам поможет операция США и как она будет работать. CNN отмечает, что руководители судоходных компаний с настороженностью относятся к анонсированной Трампом операции. Некоторые заявили, что для разблокировки нужно согласие обеих сторон, а не одной, и фактически ситуация не меняется. Цитата: «Объявление – это одно, безопасный и предсказуемый проход – совсем другое». При этом в Ормузском проливе, по данным телеканала, застряло почти 850 танкеров, контейнеровозов и других судов и около 20 тысяч моряков. Вашингтон-Пост подчеркивает, что многое относительно реализации операции непонятно, но то, что Трамп о ней заявил, говорит о как минимум сдвиге в риторике президента США по поводу пролива. Раньше он преуменьшал ответственность Америки в этом вопросе и искал помощи на стороне. Сейчас же ситуация разворачивается иначе.
0: Реклама.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
21: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
22: Деда, а у тебя есть клад?
24: Конечно.
22: А где спрятан?
24: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
22: Как это?
24: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров откат, все коммуникации, а стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
22: Целый участок? Всего за 1 100 000?
24: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
22: 317-33-34.
0: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4.
25: Валюты. Гаитянский гурт впервые появился в 1813 году. 100 лет был привязан к французскому франку, с 1912 к доллару. В конце 1980-х введен плавающий курс. Сегодня более чем на порядок дешевле доллара США. Название происходит от испанского «гордо» – «тучный, жирный». Валюты на Бизнес FM. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM».
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Санкт-Петербург». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Санкт-Петербург». Новости. Коротко.
28: В студии Марина Орлова. Здравствуйте.
2: Объем предложений офисной недвижимости в северной столице за год увеличился на 49%, тогда как спрос сократился на 23% на фоне высокой базы предыдущих лет, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Авито недвижимости. При этом в марте интерес арендаторов к офисам начал восстанавливаться. Как отмечают аналитики, по сравнению с февралем спрос вырос на 11%. Одновременно продолжился рост арендных ставок, особенно в сегменте офисов класса «Б». Средняя начисленная заработная плата в Петербурге по итогам февраля превысила 125 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Как напоминают аналитики, средняя начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает премии, а также доходы работников с наиболее высокими окладами. В среднем по стране в феврале заработная плата была около 104 тысяч рублей, что на 15% больше прошлогоднего уровня. В Петербурге начали готовить Дворцовую площадь к празднованию Дня Победы. Как пишет Фонтанка, украшений меньше, чем годом ранее. Напомним, празднование Дня Победы в городе на Неве пройдет в двух основных форматах. Военный парад на Дворцовой площади состоится, но вход для зрителей будет ограничен только по пригласительным билетам. При этом горожане и туристы смогут присоединиться к шествию Бессмертного полка, которое пройдет по Невскому проспекту. О погоде. Сегодня в Петербурге облачно, во второй половине дня кратковременные дожди, местами гроза. Температура воздуха плюс 17 градусов. На побережье Финского залива местами до 13 тепла.
3: Бизнес FM Санкт-Петербург. Главные темы.
2: В Петербурге четверть 11-го. Доля сокращающих расходы на персонал компаний

0: 2006 года жертвами стали 9 человек, что почти в 9 раз меньше, чем за аналогичный период 2025-го, подсчитали в МВД. Поэтому показателю мегаполис занимает второе место по стране. Лучше ситуация только в столице. К слову, ранее глава комитета по транспорту Дмитрий Ванчков объяснял общее улучшение показателей тем, что городские власти полностью изменили подход к управлению дорожным движением. По словам чиновника, больший акцент теперь делается на цифровизации контроля, обновлении инфраструктуры, а также точечной работе с аварийно-опасными участками. Впрочем, эксперты видят в этом и другие причины, в том числе экономические. Ремонтировать транспорт становится все дороже, поэтому водители стараются бережнее с ним обращаться. Немалую роль сыграли и разного рода ограничения, вступившие в силу в прошлом году, отмечает автоэксперт Владимир Сажин.
1: У нас же в основном большую роль играли ДТП с пострадавшими, да, когда за рулем находились иностранные граждане, которые не соблюдают требования правил дорожного движения. И также немаловажно взять тот момент, что каршеринг усилил требования к водителям, которые берут машины в аренду. При этом они увеличили штрафы за попадание машин в ДТП и нарушение требований правил дорожного движения. Также немаловажно то, что все-таки у нас идет организация дорожного движения, аварийные участки ремонтируются, ставятся знаки, ставятся видеокамеры. И все это играет большую роль, важную. И хотелось бы, чтобы меры еще больше усилялись, да, и тогда показатель вот этот мы выйдем на первое место по сравнению со столицей, будем впереди России всей.
0: Стоит также подчеркнуть, что в городе Неве в целом стало меньше аварий. По итогам 2025-го правоохранительные органы зафиксировали чуть более 2000 происшествий, что на 350 меньше, чем годом ранее. Не исключено, что этому способствовал масштабный комплекс мер по повышению безопасности дорожного движения, который ранее утвердили в Смольном. В частности, в течение 12 месяцев было обновлено дорожное покрытие более чем на 1000 улиц, а по 370 адресам установлены новые дорожные знаки, светофоры и пешеходные переходы. Интерес жителей северной столицы к событийному туризму набирает обороты. Почти 70% горожан готовы ехать в другие регионы ради крупных мероприятий, подсчитали аналитики Авито путешествий. В топе предпочтений петербуржцев – концерты и музыкальные фестивали. Эксперты отмечают высокую мобильность городской аудитории в этом вопросе. Подробности в материале Илхамы Фаталиевой.
2: Больше всего формат событийного туризма находит отклик среди путешественников в возрасте от 18 до 34 лет. Главными поводами для таких поездок становятся концерты и музыкальные фестивали, а также городские и региональные праздники. Дополнительный спрос формируют спортивные события и деловые мероприятия, такие как выставки, форумы и конференции. Например, среди жителей Петербурга традиционно востребован фестиваль «Корюшка идет», который проходит в Старой Ладоге. Автобусный тур до места проведения мероприятия с проживанием в отеле на 2 дня обойдется почти в 12 тысяч рублей. Для любителей музыки есть джазовый уикенд в Гатчине. Тоже на 2 суток, но уже за 13,5 тысяч. Организатор фестиваля «Систем» в Петербурге Надежда Лысак подтверждает высокую мобильность городской аудитории, подчеркивая устойчивый интерес петербуржцев к посещению музыкальных событий, например, в Москве.
3: Конечно, петербургская аудитория, они обязательно ездят в Москву. Я сама езжу в Москву, когда там какой-то интересный привоз, если какой-то выступает интересный артист, я могу сесть в машину и туда поехать одним днем. Также очень много наших рейверов и просто любителей музыки, они просто там на Сапсане, даже на автобусе, на поезде, на самолетах, да, едут одним днем и утром возвращаются. Постоянно такое происходит. И сейчас наша культурная жизнь начала возрождаться. Мы смогли привозить иностранных артистов, таких значимых, которые даже не боятся ехать вот из Германии, из Берлина. И люди стараются приезжать в Петербург для того, чтобы посетить интересные музыкальные мероприятия.
2: Рост популярности событийного туризма обусловлен в том числе расширением рынка размещения. Почти половина петербуржцев, посещающих мероприятия в другом городе, арендуют посуточные квартиры, апартаменты или дома. Особенно эти варианты полюбили путешественники в возрасте от 18 до 34 лет, у которых также наиболее популярны глэмпинги. Причем интерес к этому виду размещения у таких туристов выше, чем у представителей других возрастных категорий. Управляющая компания по аренде загородных домов «Хижина» Оксана Емельянова резюмирует, что сторонники событийного туризма ожидаемо чаще делают выбор в пользу жилья в пределах города.

0: На самом деле, когда люди едут из других городов, всегда все по-разному. Кто-то, понятно, целенаправленно выбирает именно такой загородный отдых, но недалеко от города, чтобы можно было еще смотреть нашу северную столицу, чтобы это было там не Карабица, не где-то на границе с Карелией, чтобы это было доступно. Допустим, на это лето у меня есть бронирование, когда люди едут с Владимира, с Калуги на соревнования по стрельбе. И они выбирают то, что рядом, чтобы им удобно было добираться.
1: Напомним, что по данным на 2024 год Петербург занял первое место в рейтинге событийного потенциала регионов России, следует из данных Комитета по развитию туризма. Здесь трудно переоценить роль легендарного праздника выпускников «Алые паруса». По данным сервиса «Островок», число бронирований отелей и апартаментов в городе на день проведения мероприятий и последующие выходные в 2024 году увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добавим, что значительная часть трат путешественников в северной столице приходится на мероприятия, связанные именно с событийным туризмом. Как рассказали бизнес FM Петербург участники рынка, по итогам сезона 2025 года средний чек составил 45 тысяч рублей на одного гостя города. Примечательно, что четверть потраченных денег уходила на питание в кафе и ресторанах. Илхама Фаталиева, бизнес FM Петербург.
2: Далее «Любой ценой» с Юлией Николаевой. Затем новости коротко.
3: «Любой ценой» с Юлией Николаевой.
4: Здравствуйте. Сегодня о том, как назначение россиянки главой Ассоциации всемирных игр повлияет на возвращение атлетов и почему новый мировой рекорд в марафоне вызвал скепсис. Кенийский бегун Себастьян Савве установил мировой рекорд в марафоне, пробежав 42 километра за 1 час 59 минут и 30 секунд. 7 лет назад его соотечественнику Элиуду Кипчоге тоже удалось выбежать из 2 часов, но тот старт носил постановочный характер и рекорд не засчитали. Теперь же все официально. Однако волна восторгов быстро сменилась скепсисом. Первое, что не понравилось критикам – обувь. Савва выступал в новейших кроссовках Adidas весом всего 97 граммов. Дело в том, что карбоновая подошва работает как пружина и снимает с результата почти минуту. Это называют технологическим допингом. Кроме того, эксперты заметили странную деталь. На 40-м километре Савва ускорился. Его финишный темп оказался таким же, как на старте. Специалисты считают, что это противоречит законам физиологии. Впрочем, все допинг-пробы от лето чисты, а значит, формально он не нарушил никаких запретов. К слову, многие коллеги поддержали кенийца и, вспомнив недавнюю историю с роботами-бегунами в Китае, назвали этот рекорд возвращением к настоящему спорту. Россиянку Анну Аржанову избрали президентом Ассоциации всемирных игр. Это вторая по значимости мультиспортивная структура после Международного олимпийского комитета. На выборах в Лозанне она набрала 29 голосов из 39, уверенно победив конкурента из Швейцарии. Напомним, в программу всемирных игр входят не олимпийские виды – подводное плавание, танцевальный спорт, масс-рестлинг и другие. Вопрос, который всех волнует – поможет ли это назначение снятию санкций? Прямого ответа нет. Сама Аржанова на своих постах всегда действовала осторожно. Несмотря на то, что она много лет руководит Всемирной подводной конфедерацией, взрослые россияне до сих пор выступают только в нейтральном статусе. Но факт остается фактом. Каждое такое избрание, пусть маленький, но шаг в сторону возвращения. Британский пловец Энди Дональдсон установил мировой рекорд, проплыв 55 километров за 11 часов 51 минуту. Предыдущее достижение он улучшил сразу на 5 часов, но главное не в этом. Заплыв проходил в австралийской реке Орт, где, по разным оценкам, обитают до 35 тысяч крокодилов. Правда, в основном пресноводные, они считаются довольно мирными и на людей не нападают. Но в реке все чаще замечают и морских крокодилов, а те уже агрессивны и реально опасны. К счастью, Дональдсону удалось избежать встречи с рептилиями. Кстати, Австралия уже сталкивалась с подобной проблемой. В прошлом году Международная федерация гребного спорта отказалась проводить Олимпиаду 2032 на реке Фицрой, тоже из-за крокодилов. Позже, правда, решили, что там не так уж и опасно. И рептилии, скорее всего, отплывут подальше сами. И это все на сегодня. В спорте, как в бизнесе, никогда нельзя останавливаться на достигнутом.
3: Вкус и цена настоящей победы на Business FM.
2: Далее новости московской студии «Бизнес ФМ». Очередной выпуск из Петербурга через 50 минут. За всеми оперативными новостями вы можете следить в нашем телеграм-канале «BFM СПБ», буквы латинские. С вами была Марина Орлова. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ» не является ни успокоительным, ни возбуждающим средством. В информационном продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Принимать в течение часа до 3 раз в день с перерывом. Вы хотите знать все? Принимайте. «Бизнес ФМ» 87,5 в Москве.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 10:28. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Крупный пожар в красноярском селе Кучерово потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС. Там уточнили, что площадь пожара составила свыше 11 тысяч квадратных метров. В Госдуму внесли законопроект о кратном росте госпошлин для мигрантов. Пошлина за прием в гражданство и выход из гражданства повышается с 4200 рублей до 50 тысяч рублей, а за выдачу вида на жительство с 6 тысяч до 30 тысяч рублей. Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев умер после продолжительной тяжелой болезни. Об этом сообщил глава республики Ради Хабиров на еженедельном совещании. Константину Толкачеву было 73 года. В Литве начались тактические учения мотопехотных подразделений под названием «Железный волк». В маневрах участвуют 2500 солдат. Об этом сообщило командование армии Балтийской республики. В сообщении говорится, что помимо литовских солдат в учениях будут участвовать военнослужащие, возглавляемой Германией, боевой группы батальона передовых сил НАТО, а также Польши и Великобритании. На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Она длилась более 30 минут. Пока неизвестно, окажет ли это событие влияние на Землю. Но если выброс плазмы достигнет нашей планеты, то, возможно, магнитные бури. Новости на Резонанс-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Руководитель крупного предприятия ОПК с апреля под арестом. СМИ сегодня сообщили о помещении под стражу директора Красноярского машиностроительного завода, он же «Красмаш», где производят стратегический ракетный комплекс «Сармат». Александра Гаврилова, по данным прессы, обвиняют в растрате. В Москве, в районе Мосфильмовской улицы, беспилотник попал в здание. Пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В интернете доступное видео повреждений в одной из квартир. Еще два дрона были сбиты на подлете к столице. Всего же за ночь силы ПВО сбили над разными регионами 117 БПЛА. Аккурат перед визитом Трампа власти КНР приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 китайских НПЗ. Что означает эта демонстративная акция для бизнеса и как может отразиться на санкциях против России? Об этом сегодня комментарий Георгия Буфта. Задержан директор Красноярского машиностроительного завода, где производят стратегический ракетный комплекс «Сармат». По данным источника РИА Новости, Александра Гаврилова обвиняют в растрате и в СИЗО Красноярского находится с конца апреля. Депутат Красноярского горсовета Иван Петров сообщил поводом, что поводом для уголовного дела в отношении гендиректора стала взятка в размере 3 миллиона рублей. Основной деятельностью «Красмаша» является производство ракетно-космической техники, а также оборудование для атомной, химии и нефтегазовой отрасли. По заданию Оргкомитета Сочи 2014 «Красмаш» изготавливал факелы для Олимпийских игр. О том, чем еще известно оборонное предприятие, говорит специальный корреспондент «Бизнес-ФМ» Красноярск Алексей Федореев.
3: Значимость историческая и научная у него колоссальная, потому что там делаются спутники, работали все наши знаменитые ученые, начиная с Решетнева. Какие-то исследования идут, но они, правда, засекречены, мы о них толком не знаем, но мы точно знаем, что все, что с космосом связано в Красноярском крае, это все на «Красмаше». Не говоря уже про холодильники, наше конверсионное производство, довольно известные бирюса наши. Университет работает непосредственно Решетневский с «Красмашем», там студенты у них практику проходят.
2: Александр Федореев, «Бизнес-ФМ» Красноярск. Согласно открытым данным, Александр Гаврилов пришел работать на завод «Красмаш» в 2005 году. До того руководил различными коммерческими структурами. В 2018 году был назначен гендиректором предприятия. В октябре 2023-го «Красмаш» посещал министр обороны Сергей Шойгу и проверял ход выполнения гособоронзаказа, в частности, работ по производству ракетного комплекса «Сармат». Пекин поспорит с Вашингтоном из-за Ирана. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых чайников, небольшие частные НПЗ Китая, в импорте иранской нефти, внесли их в черный список и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Какими будут последствия, комментирует Георгий Бофт. Автор телеграм-канала «Бовт знает».
4: На сей раз в американский санкционный список была внесена в том числе компания «Хенгли Петрокемикал», крупнейший негосударственный нефтеперерабатывающий кластер с суммарной мощностью 20 миллионов тонн в год и выручкой под 30 миллиардов долларов. Предыдущие санкции были направлены против значительно более мелких игроков. К тому же китайская компания утверждает, что никогда не торговала с Ираном напрямую, а все поставщики сертифицируют происхождение нефти из юрисдикций, не подпадающих под санкции США. Почему Пекин решил действовать именно сейчас? Ведь юридическое обоснование было издано еще в 2021 году, и с тех пор было немало поводов для его переменения. Главная причина, видимо, грядущая встреча Трампа и Си Цзиньпина. Пекин хочет идти на переговоры с сильным козырем. К тому же в апреле нынешнего года Китай принял еще 2 декрета, расширивших антисанкционный инструментарий, включая появление списка злонамеренных организаций, соблюдающих антикитайские санкции. Есть уже даже и судебный прецедент. В феврале прошлого года Верховный суд КНР в своем докладе впервые сослался на реальный случай применения антисанкционного механизма. Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно и вынудил европейскую компанию получить лицензию Минфина США и рассчитаться с китайским контрагентом. Китай импортирует более 1,5 миллиона баррелей в сутки нефти и газоконденсата из Ирана, или более 90% всего иранского нефтеэкспорта. Общий объем нефтяной торговли до 50 миллиардов долларов в год. Иранская нефть продается Китаю с существенным дисконтом. При этом официальные таможенные данные КНР фиксируют нулевой импорт из Ирана. Весь объем переоформляется как малазийская, оманская или сингапурская нефть. Основными покупателями этой нефти являются независимые НПЗ, так называемые чайники, на которые приходится около четверти нефтеперерабатывающих мощностей КНР. Для Ирана же потеря китайского рынка была бы катастрофой. Альтернативных покупателей сопоставимых объемов просто не существует. Одно из главных последствий приказа по блокировке санкций – создание юридической ловушки для транснациональных компаний, работающих в Китае. Для них теперь как соблюдение американских санкций, так и их игнорирование, согласно уже китайским законам, несут правовые риски. При том, что в Китае работают филиалы крупнейших западных банков. И теперь подсанкционные китайские компании смогут в китайских же судах требовать компенсации от организаций, соблюдающих американские санкции. Это принципиальное отличие от прежних китайско-американских торговых конфликтов, выливавшихся во встречные тарифные войны. Реакция Вашингтона на действия Пекина пока сдержанная, что понятно, ведь идет подготовка к саммиту. Тем не менее, казначейство США уже направило предупредительные письма 2 китайским банкам, а в конце апреля Нью-Йоркский суд обязал 5 крупнейших банков США, ведущих бизнес в Китае, передать документы по делу об уклонении от антииранских санкций. Следующий возможный шаг – уже прямые санкции против китайских банков, обслуживающих компании под санкциями. Но он пока не сделан. Для России, разумеется, актуален вопрос о том, применит ли Пекин аналогичный инструментарий к западным санкциям против России. Ответ неоднозначен. С одной стороны, существующие юридические основания не адресованы конкретно Ирану. Там указаны любые необоснованные экстерриториальные иностранные санкции. С другой стороны, есть принципиальное различие. Во-первых, масштаб. Западные санкции против России гораздо шире по охвату и глубже интегрированы в глобальную финансовую систему. Применение блокирующего закона к антироссийским санкциям означало бы гораздо более масштабный конфликт с долларовой финансовой системой. Во-вторых, характер угрозы для Китая. В иранском случае под удар попали китайские компании, занимающиеся торговлей нефтью, стратегическим для КНР ресурсом. В случае с Россией под угрозой оказываются китайские компании, поставляющие товары двойного назначения в Россию, что, с точки зрения китайских государственных интересов, является менее приоритетной отраслью. В-третьих, прямая юридическая защита российских, в том числе военно-промышленных поставок, означала бы для Китая открытое признание поддержки СВО на Украине, на что Пекин и идти не хочет, в том числе имея в виду свои масштабные торгово-экономические связи с Европой. Тем не менее, частичное применение, например, защиты китайских компаний, попавших под санкции ЕС или США за непреднамеренное сотрудничество с российскими структурами, вполне вероятно. В апреле нынешнего года Китай уже вынес предупреждение Брюсселю в связи с последним пакетом антироссийских санкций против 6 китайских компаний. Если практика включения китайских структур в западные антироссийские санкции продолжится, мотивация Пекина в пользу правовой защиты своих компаний, торгующих с Россией, будет нарастать. Впрочем, многое будет зависеть от встречи Трампа с председателем Си, если она вообще состоится.
2: Это был Георгий Буфт. У основателя «Русагра» Вадима Машковича потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к нему, а также экс-главе агрохолдинга Максиму Басову, многомиллиардный антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. На 4 мая, на сегодня, назначена беседа по иску. Чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером? Об этом Наталья Шашина.
5: Среди ответчиков также жена Машковича, бывший топ-менеджер «Русагро» Сергей Трибунский с супругой и две компании. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как писал Интерфакс, превышает несколько миллиардов рублей. Недавно суд уже арестовал активы по этому делу на сумму более 6 миллиардов. Из них Машковичу, как писал ТАСС, принадлежит имущество на 3 миллиарда рублей. Неясно, не заденет ли этот иск напрямую или по касательной главные активы, связанные с именем бизнесмена. В первую очередь «Русагро», один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Бизнесмен был основным владельцем агрохолдинга до 2022 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Но там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Кроме того, миллиардер – основатель одной из лучших частных школ России – Летово, где многие ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд Летова на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, что будет со школой дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством Летова и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
6: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на площадках нашего университета относительно планов сотрудничества, я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школы есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования, и хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрировала бы достойные показатели в международном сравнении.
5: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор «Русагро» Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более чем 2 миллиона рублей. Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречивых процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
7: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам. И рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно среднего бизнеса регионального, потом все более и более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. Потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компанию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
5: Кстати, акции «Русагро» на Мосбирже на иск Генпрокуратуры отреагировали неоднозначно. Сперва обвалились, но почти сразу восстановились и выросли почти на 3%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Реклама.
8: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
9: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
8: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
9: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
8: А вы чего ждете?
9: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
10: Звоните 317-46-66. 317-46-66.
11: Дни удвоенных выгод в Теннет Декар. Это шанс забрать свой Теннет на лучших условиях этой весны. Ждем вас в нашем автосалоне Теннет Декар по адресу Санкт-Петербург, улица Крыжижиновского, дом 15, корпус 2. Телефон 600-7000.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ Санкт-Петербург» на сайте bfmspb.ru. По форме.
12: Каждый новый император России, взойдя на престол, считал одним из важнейших и первых дел поменять военную форму. И Александр III не стал исключением из этой своеобразной традиции. Монарх, чье лицо украшала окладистая борода, относился ко всему европейскому довольно прохладно. Поэтому армия при нем переоделась в армяки и кафтаны псевдорусского кроя. На головах же появились барашковые шапки «боярки». Нововведения были довольно практичными, но, как это обычно бывает, понравились далеко не всем. Петербургские франты говорили, что в новой форме они стали куда больше похожи на извозчиков, чем на блестящих офицеров славной императорской армии, и продолжали бережно хранить в шкафах и сундуках обмундирование эпохи Александра II. Чтобы иметь возможность пощеголять в старых красивых мундирах на неформальных приемах и встречах.
0: По форме на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Санкт-Петербург 107,4. Бизнес ФМ. Нота Бена.
13: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике «Бизнес ФМ Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте «Бизнес ФМ Онлайн» с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
0: «Бизнес ФМ. Нота Бена». Прямо сейчас.
2: Вот буквально несколько минут назад у нас был сюжет по поводу иска к Машковичу. И вот сейчас Интерфакс сообщает, что в рамках иска к предпринимателю Машковичу в доход государства требуют такие изъятия акций ПАО группы «Русагро».
0: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
14: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
14: Калининградский «Автотор» собрал первую партию среднетоннажных грузовиков «Донгфэнг Z-55» – около 200 машин. На автозаводе в поселке Переславское раньше производили грузовые машины Hyundai, а также легковушки Kia и BMW. В 2024-м липецкий «Мотор-Инвест», являющийся официальным дистрибьютором «Донгфэнг» в России, договорился с «Автотором» о сборке китайских автомобилей. Фармкомпания «Промомед» выходит на рынок косметики и БАДов. Продукция будет выпускаться под брендом «Теломирол». Товары уже появились на сайте компании. В будущем их планируют продавать и в крупных косметических сетях, пишут ведомости. «Промомед» в последнее время активно развивает смежные направления. В феврале этого года компания начала выпускать лекарства для животных.
0: Сделки.
14: Группа компаний «Эталон» продала торговый центр «Летний сад» на севере Москвы с убытком в 2,2 миллиарда рублей. Владельцем объекта стала группа «Арден», которая специализируется на строительстве жилья в Ижевске, пишет «Коммерсант». Аналитики оценивают ТЦ в 4,5-5 миллиардов рублей. Бюджет сделки, по их данным, мог составить до 3,5 миллиардов. Эксперты отмечают, пока на рынке торговой недвижимости кризис, региональные застройщики все чаще присматриваются к столичным объектам. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
15: И время, и деньги, и бонусы.
10: Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 10:48 в Москве. Минтруд расширил список альтернатив срочной службе среди новых профессий для срочников: травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз. И даже неочевидные специальности, как, например, костюмер, настройщик пианино и рояля, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто. Как может показаться, кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
15: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссия как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеет у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяет им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативное гражданство.
16: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
15: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеда, ветеринара и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
16: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
15: Достаточно сложный процесс, сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
2: Денис Кокшаров, адвокат, также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. В министерстве пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Доброе утро.
17: Доброе утро.
2: Сейчас прочту новость. Интерфакс более подробные данные дает. Хамовнический суд Москвы назначил на 5 мая, на завтра, рассмотрение по существу антикоррупционного иска к передаче государства имущества основателя «Русагро» Вадима Машковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова. И по данным суда в доход государства могут обратить денежные средства, акции ПАО группы «Русагро», доли в уставных капиталах и так далее. Но тут главное ключевое слово — группа «Русагро».
17: Ну, на нашем рынке акции пока мало что меняется. Небольшой минус по индексу Мосбиржи. Активность минимальная, пытаются сейчас больше разгонять акции банковского сектора, акции Сбербанка вот на процент растут. Ну, в принципе, вес у них и влияние на индекс существенный, поэтому если бы не этот рост с учетом давления на сектор нефтегазовых компаний, естественно, индекс падал бы поактивнее. Особых историй у нас нет, есть лишь перспективные какие-то вещи, да, идеи. Ну, там, акции ВТБ вот плюсуют на 16%, я так понимаю. Рынок ждет, заплатит ВТБ дивиденды, если заплатит, то какой будет порог доходности. Ну, это важный момент, соответственно, если порог доходности, вот как есть некоторые ожидания, будет процентов 20 годовых, ну, естественно, акции могут подрасти. Ну, а в целом на рынке пока такая безыдейность, никаких сильных движений нет. Особых в основном будут какие-то, какая-то активность в преддверии выплат дивидендов и дивидендных отсечек. Валютный рынок тоже определенная интрига. Я смотрю, наращиваются открытые позиции против рубля со стороны спекулянтов. Это в секции срочного рынка на Мосбирже, соответственно, рынок готовится, ну, по крайней мере, спекулянты готовятся к озвучке параметров валютных операций со стороны Минфина. Насколько я понял, в среду Минфин все это дело озвучит. Ну и посмотрим, какие ожидания будут более или менее объективными. Сейчас сам Минфин оценил дополнительные доходы от роста цен на нефть в 200 миллиардов рублей. Соответственно, как он все это будет распределять с точки зрения покупки в ежедневном режиме, момент интересный. Ну, если будет желание быстро ослабить рубль, естественно, Минфин, может быть, сразу сконцентрирует всю мощь по выкупу валюты, скажем так, в 2-3 этапа. Ну, в таком случае будет попытка и с помощью спекулянтов рубль быстро вернуть ближе к 80. Но пока в целом здесь по рублю ничего не меняется. И технически никакие уровни ни поддержки, ни сопротивление не пробиты. Формально юань к рублю ниже 11 держится. Но, я так понимаю, завтра, да, когда будет вторник, потом среда, активность против рубля у спекулянтов будет только нарастать. На глобальном рынке тоже такая смешанная ситуация. С одной стороны, фондовые индексы растут, доллар американский так потихонечку слабеет. С другой стороны, опять растут цены на нефть. Брент уже $110. Здесь рынок смущает вот это непонятная операция «Свобода», которую объявил Трамп по выводу судов, застрявших в Персидском заливе. Но это все без сопровождения военно-морского флота США. И все боятся, что это такая уловка, чтобы спровоцировать Иран на какую-то силовую акцию, которая позволит команде Трампа опять обосновать необходимость военных действий. У них там в Америке, насколько я помню, есть акт, принятый еще в 70-е годы, о свободе судоходства. Согласно этому акту, американские военно-морские силы могут вмешаться в любом регионе, чтобы не мешать свободному судоходству. Ну, по этому акту, вроде как, Трамп может без решения Конгресса опять возобновить военные действия. Ну, вот этого рынок немножечко боится, поэтому военная премия в нефтяных котировках пока остается очень высокой.
2: Спасибо. Через час продолжим.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
18: Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23.
0: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4. За чистую монету. Денежные приметы на Business FM. Некоторые американские трейдеры ориентируются на так называемый индикатор суперкубка, в котором встречаются победители двух главных футбольных лиг. Если кубок выигрывает команда из национальной футбольной лиги, то рынок ждет подъем. А если представитель американской футбольной лиги, следует готовиться к обвалу. Точность такого предсказания 80%. За чистую монету на Business FM.
19: Все золото мира. Золото нередко используется в антиобледенительных системах. Хорошо известно, что со льдом успешно борются и другие материалы, если из них сделать сетку, по которой пустить электрический ток. Особенность золота в этом плане именно в том, что частицы металла обладают фототермическим эффектом, который не требует электропитания. При попадании солнца на золотое напыление оно нагревается и своими силами растапливает лед или предотвращает его образование. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
20: В Москве 10.58, студия Олеси Потапова. Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в красноярском селе Кучерово. Его площадь составила 11 тысяч квадратных метров. По информации прокуратуры, всего сгорело 14 жилых домов, двухквартирные. Возгорание началось утром 3 мая из-за неосторожных действий местного жителя, который топил печь. По данным Красноярск онлайн, в селе без крыши в результате пожара остались 38 человек. Их временно разместили в сельской школе. В школе возбуждено уголовное дело. Спасатели обнаружили тела еще четверых рабочих, погибших на Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области. Таким образом, общее число жертв достигло 8. Активная фаза горно-спасательных работ завершена. Людей под завалами больше нет, сообщили в МЧС. Туапсе собрали и вывезли 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси, сообщает оперштаб Кубани. Загрязненные участки образовались на побережье после масштабного пожара на НПЗ, вызванного атакой украинских беспилотников. Локальные выбросы нефтепродуктов произошли на 5 участках береговой линии. Московский ЦСКА расторг контракт с главным тренером футбольной команды швейцарцем Фабио Челестини. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Вместе с Челестини тренерский штаб покинут его помощники. Исполняющим обязанности главного тренера назначат Дмитрий Игдисамов, ранее руководивший молодежной командой армейцев. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: В Москве 11. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. Пострадавших нет, сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. Еще два дрона были сбиты на подлете к столице. В Воронежской области 13 домов и торговый центр получили повреждения при ударе БПЛА. Всего за ночь силы ПВО сбили над разными регионами 117 беспилотников. Рисков оказалось еще больше. Экспедиторы отозвались на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе госслуг. Об этом сегодня продолжение истории в рубрике «Бизнес говорит». США начинает сегодня проект «Свобода». Так Дональд Трамп назвал операцию по сопровождению торговых судов, которые застряли в Ормузском проливе. «Если кто-то помешает гуманитарному процессу, столкнется с силовым ответом», — пригрозил американский президент. Все подробности в эфире. «Бизнес FM». Все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие «Бизнес FM», бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе госслуг. Еще накануне эксперты и крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
0: «Бизнес говорит». Личный опыт.
22: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду «Коммерсант» сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире «Бизнес FM» предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
1: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят с отсрочкой платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплаты, не подвиснет ли? В том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и, извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
22: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
3: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог.
22: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей, через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослог – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
4: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большую часть ничего не делают. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
22: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
21: США сегодня намерены провести операцию по выводу застрявших в Ормузском проливе судов. Дональд Трамп рассказал, что к Америке обратились многие страны с просьбой помочь освободить их запертые в проливе суда и назвал предстоящую операцию «Проект Свобода». Детали Трамп не привел, отметив, что операция имеет гуманитарные цели, в частности, у многих на борту заканчивается еда. Если каким-либо образом этому гуманитарному процессу будут мешать, то с этим вмешательством, к сожалению, придется бороться силой, подчеркнул американский президент. В Тегеране на это заявили, что будут считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в режим прохода судов через Ормузский пролив. Подробности плана приводит американская пресса.
18: Business FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
23: В Центральном командовании США, как пишет Рейтер, уточняет, что в операции будет задействовано 15 тысяч военных, более 100 самолетов наземного и морского базирования, а также военные корабли и дроны. А Wall Street Journal указывает, что заинтересованные стороны, правительство стран, страховые компании, судовладельцы смогут координировать действия и трафик через пролив. Axios уточняет, что пока не ясно, каким странам поможет операция США и как она будет работать. CNN отмечает, что руководители судоходных компаний с настороженностью относятся к анонсированной Трампом операции. Некоторые заявили, что для разблокировки нужно согласие обеих сторон, а не одной, и фактически ситуация не меняется. Цитата: «Объявление – это одно, безопасный и предсказуемый проход – совсем другое». При этом в Ормузском проливе, по данным телеканала, застряло почти 850 танкеров, контейнеровозов и других судов и около 20 тысяч моряков. Вашингтон-Пост подчеркивает, что многое относительно реализации операции непонятно, но то, что Трамп о ней заявил, говорит о как минимум сдвиге в риторике президента США по поводу пролива. Раньше он преуменьшал ответственность Америки в этом вопросе и искал помощи на стороне. Сейчас же ситуация разворачивается иначе.
21: Учитывая заявление Тегерана о проведении операции «Проект Свобода» американцами, может стать поводом для нового витка эскалации в Персидском заливе, говорит специалист Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.
5: Ирану необходимо показать твердость своей позиции, и я не исключаю, что будут какие-то попытки нанесения ударов по тем кораблям, которые в этом будут принимать участие. Прежнее руководство, которое дрейфовало, боялось даже в июне прошлого года Румынский пролив перекрыть, а новое молодое руководство КСИР, которое фактически взяло руководство страны в свои руки, я не исключаю от них такого. Ситуация безвыходная для иранцев. Для них блокада, объявленная Трампом, если даже каждое второе судно будет только проскакивать ее, но это смерть подобно. Растянется на несколько месяцев, возможно, и недель коллапс иранской экономики. Им важно показать, что они готовы на такой чендж, на размен, чтобы американцы открыли проход для кораблей в Иран. Тогда, возможно, и они откроют на каких-то иных условиях. Ставки в игре слишком высоки, а Трампу нужно что-то показать, что он выиграл реально, иначе ему будут тыкать на этих промежуточных выборах. Там может быть очень серьезное доминирование демократов в том же американском парламенте. Ему будет очень тяжко эти 2.5 года оставшиеся провести президентском кресле. Вопрос, у кого дадут нервы, если Трамп устроит прорыв иранской блокады, как он там называл, и будет поражено немалое количество кораблей, я думаю, в состоянии не организовать этот прорыв, но какой ценой? Если проход кораблей с нефтью и газовозов, контейнеровозов будет сопряжен с лотереей, то ли ты пройдешь, то ли ты потонешь, то ли получишь серьезные повреждения, сомнительное будет достижение.
21: Сергей Балмасов, эксперт Российского совета по международным делам. Ранее Трамп заявил, что изучил иранское предложение по урегулированию конфликта и считает его неприемлемым. По данным Аль-Джазира, план Тегерана из 14 пунктов подразумевал, в частности, снятие морской блокады, отмену санкций, разморозку иранских активов и выплату репараций. Также в нем предлагалось закончить войну через 30 дней с предоставлением Ирану гарантии безопасности со стороны США. Вопрос ядерной программы в иранском предложении не затрагивался. Загадочная смерть в Атлантике. Три человека погибли на борту круизного лайнера. По данным Всемирной организации здравоохранения, предполагается, что люди скончались в результате вспышки хантавируса. Его переносят грызуны. Человеку он передается в основном воздушно-капельным путем. В редких случаях заболевание может спровоцировать укус или царапина. Детали этой истории описывают журналисты BBC.
6: Согласно маршруту, указанному на сайте нидерландской, круизный лайнер отплыл из Аргентины 20 марта и завершил путешествие 4 мая на Кабо-Верде. На борту находились 150 пассажиров из разных стран. Сначала погибла пожилая супружеская пара из Голландии. 70-летнему мужчине внезапно стало плохо. У него поднялась температура, появилась головная боль, боли в животе и диарея. Он скончался по прибытии на остров Святой Елены. Его жене тоже стало плохо на борту. Ее эвакуировали в Южную Африку, где она умерла в больнице Йоханнесбурга. Третий погибший также был гражданином Нидерландов. Кроме того, подтверждено, что еще трем членам экипажа срочно потребовалась медицинская помощь, но власти Кабо-Верде не дали разрешения на их высадку и госпитализацию.
21: Хантавирус может вызывать два тяжелых заболевания. Это легочный синдром и лихорадка с почечным синдромом. Причем их проявление напрямую зависит от региона, где произошла вспышка инфекции, рассказывает врач-инфекционист, сотрудник Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
7: Все западное полушарие, включая Соединенные Штаты Америки. Особенность данного вируса протекает по типу коронавирус, поражение в первую очередь легких. Для нашего региона это мышиная лихорадка с почечным синдромом. И несколько лет назад я выступала с этой темой на международной конференции. Жители европейских стран не были удивлены. Неужели у вас в России хантавирусная инфекция протекает? Аэрозольный механизм передачи инфекции связан с грызунами. У нас в России это мышь-полевка. Как происходит заражение? Это воздушно-пылевой путь из дыхания частиц, выделенных с мышиными экскрементами. Как реализуется у нас, это уборка дачных участков, какие-то работы, связанные с сельским хозяйством и так далее. Более редкие, как можно заразиться, это употребление в пищу немытых овощей, фруктов, ягод. При хантавирусном легочном синдроме основной механизм – это аспирационный, который реализуется воздушно-пылевым путем. И, возможно, на этом круизном лайнере как-то это и произошло, что где-то в отсеках хозяйственных находились предметы обихода, были загрязненные экскрементами, и таким образом произошло заражение, которое особенно, когда поражается орган, дыхательной системы, это может протекать очень тяжело. При хантавирусном легочном синдроме летальность высокая, может достигать 40-50%, иногда в ряде случаев. Как следствие, могут развиваться нарушения сердечной деятельности, резкое падение артериального давления, фатальные нарушения ритма и так далее. Это все при одной и при другой форме может быть.
21: Елизавета Темник, врач-инфекционист. В России есть тест-система на хантавирус, но вакцина от заболевания не существует, рассказали в Роспотребнадзоре. ВОЗ для борьбы рекомендует использовать противовирусные препараты и при необходимости искусственную вентиляцию легких. Врачи также напоминают, при уборке чердаков и подвалов следует использовать респираторы, чтобы избежать вдыхания опасных частиц, которые оставляют после себя грызуны.
8: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Наизусть. Фёдор Достоевский. Не засоряйте свою память обидами, а то там может просто не остаться места для прекрасных мгновений. Наизусть. На Бизнес FM.
9: В эфире радио не на словах, а на деле.
18: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Санкт-Петербург», зарегистрированный в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 29 октября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 78022-31. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: «Бизнес FM Санкт-Петербург». Новости. Коротко.
11: В студии Марина Орлова. Здравствуйте. В Петербурге в прошлом году объем закупок антифрод-систем для борьбы с мошенниками превысил 123 миллиона рублей. По сравнению с 2024-м он увеличился в 3,7 раза, пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на данные онлайн-агрегатора по управлению тендерами «Тендерплан». В натуральном выражении количество таких закупок за данный период выросло с 3 до 7. В первом квартале текущего года на промышленных предприятиях Петербурга и Ленобласти резко сократилось количество несчастных случаев со смертельным исходом. Падение в северной столице составило 30% к аналогичному периоду прошлого года и 4% от общего числа производственных травм. В Ленобласти этот показатель упал на 22% год к году и составил 13% от общего числа несчастных случаев на производстве, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Северо-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда. Сотрудники полиции провели проверку предприятий Лужского района на соблюдение миграционного законодательства. Как сообщили в пресс-службе главка МВД по Петербургу и Ленобласти, в ходе рейда правоохранители проверили около 200 иностранных работников. Нарушения миграционного законодательства выявили у 22 человек. Проверки прошли на бетонном заводе и предприятии по производству стройматериалов в поселке Толмачево, на овощеводческом производстве и в шиномонтажной мастерской в деревне Большая Ящера, а также на рынке в Луге. О погоде. Сегодня в Петербурге облачно, во второй половине дня кратковременные дожди, местами гроза. Температура воздуха плюс 17 градусов. На побережье Финского залива местами до 13 тепла.
9: Бизнес FM Санкт-Петербург. Главные темы.
11: В Петербурге четверть 12-го. Новый международный финансовый центр предлагают создать на Бали. Розничные продажи воды в бутылках в России сократились на 14%. В Петербурге начал восстанавливаться

0: ПРУ в активы фонда входят 76 участков бывшего экс-главы «Газпромэнерго» Алексея Митюшова в Ломоносовском районе Ленобласти, общая площадь которых превышает 104,5 гектара. Стартовая цена лота – более 2 миллиардов рублей.
1: Отчеты и планы.
0: Частично затонувший у причальной стенки Балтийского завода буксир «Капитан Ушаков» начнут поднимать в конце мая, пишет «Коммерсант Северо-Запад». По информации издания, специалисты петербургской компании «Балтспецфлот», которая занимается операцией по подъему, уже начали на участке подготовительные работы. Ранее их сроки смещались из-за финансовых проблем Ярославского судостроительного завода, который занимался постройкой. Как отмечает газета, сейчас необходимые для авансирования операции документы уже находятся в стадии подписания. Гиперлента при поддержке команды «Лентатех» завершила проект по внедрению технологии видеораспознавания товаров на весах в гипермаркетах сети, сообщает пресс-служба ритейлера. Как отметили в компании, точность распознавания сейчас превышает 90%. Внедрение технологии позволило ускорить процесс взвешивания товаров, снизить риски пересортицы и некорректного учета, а также усилить контроль операций взвешивания. Новости компании и корпорации «Бизнес FM Петербург». Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM Петербург». В северной столице резко сократилось число ДТП со смертельным исходом. Так, за первый квартал текущего года жертвами стали 9 человек, что почти в 10 раз меньше, чем за аналогичный период 2025-го, подсчитали в МВД. По этому показателю мегаполис занимает второе место по стране. Лучшая ситуация только в столице. Максим Тихонов в продолжение темы.
3: Ранее глава комитета по транспорту Дмитрий Ванчков объяснял общее улучшение показателей тем, что городские власти полностью изменили подход к управлению дорожным движением. По словам чиновника, больше акцент теперь делается на цифровизации контроля, обновлении инфраструктуры, а также точечной работе с аварийно-опасными участками. Впрочем, эксперты видят в этом и другие причины, в том числе экономические. Ремонтировать транспорт становится все дороже, поэтому водители стараются бережнее с ним обращаться. Немалую роль сыграли и разного рода ограничения, вступившие в силу в прошлом году, отмечает автоэксперт Владимир Сажин.
4: У нас же в основном большую роль играли ДТП с пострадавшими, когда за рулем находились иностранные граждане, которые не соблюдают требования правил дорожного движения. И также немаловажно взять тот момент, что каршеринг усилил требования к водителям, которые берут машины в аренду. При этом они увеличили штрафы за попадание машин в ДТП и нарушение требований правил дорожного движения. Также немаловажно то, что все-таки у нас идет организация дорожного движения, аварийные участки ремонтируются, ставятся знаки, ставятся видеокамеры. И все это играет большую роль, важно. И хотелось бы, чтобы меры еще больше усилялись, да, и тогда показатель вот этот, мы выйдем на первое место по сравнению со столицей, будем впереди России всей.
3: Стоит также подчеркнуть, что в городе на Неве в целом стало меньше аварий. По итогам 2025-го правоохранительные органы зафиксировали чуть более 2000 происшествий, что на 350 меньше, чем годом ранее. Не исключено, что этому способствовал масштабный комплекс мер по повышению безопасности дорожного движения, который ранее утвердили в Смольном. В частности, в течение 12 месяцев было обновлено дорожное покрытие более чем на 1000 улиц, а по 370 адресам установлены новые дорожные знаки, светофоры и пешеходные переходы. Есть, впрочем, и другой взгляд на статистику по аварийности. Мнение автоюриста Михаила Лапунова.
5: Не знаю, что у нас там отдел пропаганды управления ГИБДД представляет за статистику. Ну а так, в целом, я могу просто сказать из своей практики, как были, так они и есть. У нас вон в каждом отделе районного ГИБДД вон куча народу как стояли, так и стояли. Наверное, статистика будет видна тогда, когда мы будем приезжать в ГИБДД, и там не будет очередей. Вот тогда, да, это будет статистика уже, собственно говоря, определенная. Так как бы в целом, что ДТП есть. И с пострадавшими тоже довольно-таки много ДТП. Я не скажу, что мы там, можно сказать, сидим без работы, она есть. Ее очень много, к сожалению. Ну, может быть, я как бы не могу, конечно, количество ДТП это определить, поскольку город наш не маленький. То есть, ну, не знаю, ко мне люди обращаются по несколько раз каждый день.
3: А вот к чему у автомобилистов достаточно много вопросов, так это к дорожному покрытию, которое играет немалую роль в обеспечении безопасности. Стоит напомнить, что в прошлом году у северной столицы не удалось попасть даже в первую десятку регионов с самыми качественными автомобильными трассами. Город закрепился на 14-м месте. По оценкам Росстата и Росавтодора, нормативным требованиям в мегаполисе соответствует чуть более 70% полотна. Впрочем,

0: В следующей аналитической сводке картина может в корне измениться, учитывая масштабные работы по восстановлению Невского проспекта, которые, кстати, завершили досрочно. Максим Тихонов, Бизнес ФМ Петербург.
1: Интерес жителей северной столицы к событийному туризму набирает обороты. Почти 70% горожан готовы ехать в другие регионы ради крупных мероприятий, подсчитали аналитики Авито путешествий. В топе предпочтений петербуржцев – концерты и музыкальные фестивали. Эксперты отмечают высокую мобильность городской аудитории в этом вопросе. Подробности в материале Илхамы Фаталиевой.
2: Больше всего формат событийного туризма находит отклик среди путешественников в возрасте от 18 до 34 лет. Главными поводами для таких поездок становятся концерты и музыкальные фестивали, а также городские и региональные праздники. Дополнительный спрос формируют спортивные события и деловые мероприятия, такие как выставки, форумы и конференции. Например, среди жителей Петербурга традиционно востребован фестиваль «Корюшка идет», который проходит в Старой Ладоге. Автобусный тур до места проведения мероприятия с проживанием в отеле на 2 дня обойдется почти в 12 тысяч рублей. Для любителей музыки есть джазовый уикенд в Гатчине. Тоже на 2 суток, но уже за 13 с половиной тысяч. Организатор фестиваля «Систем» в Петербурге Надежда Лысак подтверждает высокую мобильность городской аудитории, подчеркивая устойчивый интерес петербуржцев к посещению музыкальных событий, например, в Москве.
3: Конечно, петербургская аудитория, они обязательно ездят в Москву. Я сама езжу в Москву, когда там какой-то интересный привоз, если какой-то выступает интересный артист, я могу сесть в машину и туда поехать одним днем. Также очень много наших рейверов и просто любителей музыки, они просто там на Сапсане, даже на автобусе, на поезде, на самолетах, да, едут одним днем и утром возвращаются. Постоянно такое происходит. И сейчас наша культурная жизнь начала возрождаться. Мы смогли привозить иностранных артистов, таких значимых, которые даже не боятся ехать вот из Германии, из Берлина. И люди стараются приезжать в Петербург для того, чтобы посетить интересные музыкальные мероприятия.
2: Рост популярности событийного туризма обусловлен в том числе расширением рынка размещения. Почти половина петербуржцев, посещающих мероприятия в другом городе, арендуют посуточные квартиры, апартаменты или дома. Особенно эти варианты полюбили путешественники в возрасте от 18 до 34 лет, у которых также наиболее популярны глэмпинги. Причем интерес к этому виду размещения у таких туристов выше, чем у представителей других возрастных категорий. Управляющая компания по аренде загородных домов «Хижина» Оксана Емельянова резюмирует, что сторонники событийного туризма ожидаемо чаще делают выбор в пользу жилья в пределах города.
4: На самом деле, когда люди едут из других городов, всегда все по-разному. Кто-то, понятно, целенаправленно выбирает именно такой загородный отдых, но недалеко от города, чтобы можно было еще посмотреть нашу северную столицу, чтобы это было там не Карабица, не где-то на границе с Карелией, чтобы это было доступно. Допустим, на это лето у меня есть бронирование, когда люди едут с Владимира, с Калуги на соревнования по стрельбе, и они выбирают то, что рядом, чтобы им удобно было добираться.
2: Напомним, что по данным на 2024 год Петербург занял 1-е место в рейтинге событийного потенциала регионов России, следует из данных Комитета по развитию туризма. Здесь трудно переоценить роль легендарного праздника выпускников «Алые паруса». По данным сервиса «Островок», число бронирований отелей и апартаментов в городе на день проведения мероприятий и последующие выходные в 2024 году увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добавим, что значительная часть трат путешественников в северной столице приходится на мероприятия, связанные именно с событийным туризмом. Как рассказали Бизнес ФМ Петербург участники рынка, по итогам сезона 2025 года средний чек составил 45 тысяч рублей на одного гостя города. Примечательно, что четверть потраченных денег уходила на питание в кафе и ресторанах. Илхама Фаталиева, Бизнес ФМ Петербург.
1: Далее новости московской студии «Бизнес ФМ». Очередной выпуск из Петербурга через 50 минут. За всеми оперативными новостями вы можете следить в нашем телеграм-канале «BFMSPB» буквы латинские. С вами была Марина Орлова. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. За час Главное в политике, главное в экономике, главное в новостях. За час мы экономим ваше время не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 11:28, в студии Олеси Потапова. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще одном сбитом беспилотнике, летевшем в направлении Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Один из дронов, как сообщил мэр ранее, попал в дом на Мосфильмовской улице. Никто не пострадал. Торги в товарных секциях на Петербургской бирже приостановлены. Об этом говорится в официальном сообщении. Причины этого уточняются. О времени возобновления торгов в секциях будет сообщено дополнительно. Турист погиб в Иркутской области в результате камнепада. Он участвовал в велопоходе по Большой Байкальской тропе. В какой-то момент произошел камнепад. Один из мужчин получил телесные повреждения и скончался до прибытия экстренных служб, сообщили в Следственном комитете. В красноярском селе Кучерово потушен крупный пожар. Его площадь составила 11 тысяч квадратных метров. По информации прокуратуры, всего сгорело 14 жилых домов, все они двухквартирные. Возгорание началось накануне утром из-за неосторожных действий местного жителя, который топил печь. По данным Красноярск онлайн, в селе без крыши над головой остались 38 человек. Их временно разместили в сельской школе. Возбуждено уголовное дело. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 12-го в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Росагра могут изъять в доход государства. В рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга Вадиму Машковичу. Прокуратура оценила стоимость имущества Росагра более чем в 550 миллиардов рублей. Аккурат перед визитом Трампа. Власти КНР приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 китайских НПЗ. Что означает эта демонстрация для бизнеса? И может ли это отразиться на санкциях против России? Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бофт. PMI обрабатывающих отраслей России обновил минимум. Индекс снизился в апреле до 48,1 с мартовских 48,3. По данным S&P Global, это 11 месяц подряд, когда индекс находится ниже 50 пунктов, что указывает на продолжение спада в секторе. Все подробности в эфире. Business FM. Акции «Росагра» могут изъять в доход государства в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга, бизнесмену Вадиму Машковичу. Суд в рамках антикоррупционного иска наложил обеспечительный арест на все имущество Машковича, а также на 100% акций «Росагра». Прокуратура оценила стоимость имущества «Росагра» более чем в 550 миллиардов рублей, валовую прибыль более чем в 70 миллиардов. Сегодня в Хамовническом суде прошла беседа по иску. На завтра назначено его рассмотрение по существу, сообщает «Интерфакс». В доход государства могут обратить деньги, недвижимость, а также акции «Росагра» и доли в уставных капиталах организации, принадлежащих ответчикам или аффилированных с ними. Чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером? Об этом Наталья Шашина.
3: «Росагра» – один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Вадим Машкович был основным владельцем агрохолдинга до 2022 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, сообщалось, что он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Однако каналы в соцсетях, посвященные недвижимости, обсуждают, что антикоррупционный иск Генпрокуратуры может затронуть и этот актив. Среди ответчиков не только сам миллиардер, но и его супруга, два бывших топ-менеджера «Росагра» и две компании. Также Вадим Машкович – основатель одной из лучших частных школ России «Летово», где многие ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд «Летово» на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, что будет со школой дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством Летова и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
4: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на площадках нашего университета относительно планов сотрудничества, я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школы есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования, и хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрировала бы достойные показатели в международном сравнении.
3: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор «Русагро» Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более чем 2 миллиона рублей. Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречивых процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
5: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам. И рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно среднего бизнеса регионального, потом все более и более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. Потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компанию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
3: Но сейчас одним из главных вопросов становится судьба ПАО «Русагро». Кстати, акции «Русагро» на Мосбирже после новостей про иск Генпрокуратуры растут. Сегодня утром на открытии торгов рост в моменте составлял 7%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
2: Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Федора Щукина в Рио главы Дагестана. СМИ сообщили, что Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Об этом стало известно буквально несколько минут назад. Все подробности в нашем дальнейшем эфире. Сейчас к другой теме. Задержан директор Красноярского машиностроительного завода, где производят стратегический ракетный комплекс «Сармат». По данным источника РИА Новости, Александра Гаврилова обвиняют в растрате. И в СИЗО Красноярска он находится с апреля. Депутат Красноярского горсовета Иван Петров сообщил, что поводом для уголовного дела в отношении гендиректора стала взятка в размере 3 миллионов рублей. Основной деятельностью «Красмаш» является производство ракетно-космической техники, а также оборудование для атомной, химической и нефтегазовой отраслей. По заданию Оргкомитета Сочи-2014 «Красмаш» изготавливал факелы для Олимпийских игр. О том, чем еще известно оборонное предприятие, рассказал специальный корреспондент «Бизнес-ФМ Красноярск» Алексей Федореев.
6: Значимость историческая и научная у него колоссальная, потому что там делаются спутники, работали все наши знаменитые ученые, начиная с Решетнева. Какие-то исследования идут, но они, правда, засекречены, мы о них толком не знаем, но мы точно знаем, что все, что с космосом связано в Красноярском крае, это все на Красмаше. Не говоря уже про холодильники наши, конверсионное производство, довольно известные бирюса наши. Университет работает непосредственно Решетневский с Красмашем, там студенты у них практику проходят.
2: Алексей Федореев. Согласно открытым данным, Александр Гаврилов пришел работать на завод «Красмаш» в 2005 году. До этого руководил различными коммерческими структурами. В 2018 году был назначен генеральным директором предприятия. В октябре 2023 «Красмаш» посещал министр обороны Сергей Шойгу и проверял ход выполнения гособоронзаказа, в частности, работу по производству ракетного комплекса «Сармат». В конце апреля АО «Красмаш» попал в 20-й пакет санкций Евросоюза. Пекин поспорит с Вашингтоном и с Ираном. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых чайников, небольшие частные НПЗ Китая, в импорте иранской нефти, внесли их в черный список и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Каковы будут последствия? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
7: На сей раз в американский санкционный список была внесена в том числе компания «Хенгли Петрокемикал», крупнейший негосударственный нефтеперерабатывающий кластер с суммарной мощностью 20 миллионов тонн в год и выручкой под 30 миллиардов долларов. Предыдущие санкции были направлены против значительно более мелких игроков. К тому же китайская компания утверждает, что никогда не торговала с Ираном напрямую, а все поставщики сертифицируют происхождение нефти из юрисдикций, не подпадающих под санкции США. Почему Пекин решил действовать именно сейчас? Ведь юридическое обоснование было издано еще в 2021 году, и с тех пор было немало поводов для его переменения. Главная причина, видимо, грядущая встреча Трампа и Си Цзиньпина. Пекин хочет идти на переговоры с сильным козырем. К тому же в апреле нынешнего года Китай принял еще 2 декрета, расширивших антисанкционный инструментарий, включая появление списка злонамеренных организаций, соблюдающих антикитайские санкции. Есть уже даже и судебный прецедент. В феврале прошлого года Верховный суд КНР в своем докладе впервые сослался на реальный случай применения антисанкционного механизма. Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно и вынудил европейскую компанию получить лицензию Минфина США и рассчитаться с китайским контрагентом. Китай импортирует более 1,5 миллиона баррелей в сутки нефти и газоконденсата из Ирана, или более 90% всего иранского нефтеэкспорта. Общий объем нефтяной торговли до 50 миллиардов долларов в год. Иранская нефть продается Китаю с существенным дисконтом. При этом официальные таможенные данные КНР фиксируют нулевой импорт из Ирана. Весь объем переоформляется как малазийская, оманская или сингапурская нефть. Основными покупателями этой нефти являются независимые НПЗ, так называемые чайники, на которые приходится около четверти нефтеперерабатывающих мощностей КНР. Для Ирана же потеря китайского рынка была бы катастрофой. Альтернативных покупателей сопоставимых объемов просто не существует. Одно из главных последствий приказа по блокировке санкций – создание юридической ловушки для транснациональных компаний, работающих в Китае. Для них теперь как соблюдение американских санкций, так и их игнорирование, согласно уже китайским законам, несут правовые риски. При том, что в Китае работают филиалы крупнейших западных банков. И теперь подсанкционные китайские компании смогут в китайских же судах требовать компенсации от организаций, соблюдающих американские санкции. Это принципиальное отличие от прежних китайско-американских торговых конфликтов, выливавшихся во встречные тарифные войны. Реакция Вашингтона на действия Пекина пока сдержанная, что понятно, ведь идет подготовка к саммиту. Тем не менее, казначейство США уже направило предупредительные письма 2 китайским банкам, а в конце апреля Нью-Йоркский суд обязал 5 крупнейших банков США, ведущих бизнес в Китае, передать документы по делу об уклонении от антииранских санкций. Следующий возможный шаг – уже прямые санкции против китайских банков, обслуживающих компании под санкциями. Но он пока не сделан. Для России, разумеется, актуален вопрос о том, применит ли Пекин аналогичный инструментарий к западным санкциям против России. Ответ неоднозначен. С одной стороны, существующие юридические основания не адресованы конкретно Ирану. Там указаны любые необоснованные экстерриториальные иностранные санкции. С другой стороны, есть принципиальное различие. Во-первых, масштаб. Западные санкции против России гораздо шире по охвату и глубже интегрированы в глобальную финансовую систему. Применение блокирующего закона к антироссийским санкциям означало бы гораздо более масштабный конфликт с долларовой финансовой системой. Во-вторых, характер угрозы для Китая. В иранском случае под удар попали китайские компании, занимающиеся торговлей нефтью, стратегическим для КНР ресурсом. В случае с Россией под угрозой оказываются китайские компании, поставляющие товары двойного назначения в Россию, что, с точки зрения китайских государственных интересов, является менее приоритетной отраслью. В-третьих, прямая юридическая защита российских, в том числе военно-промышленных поставок, означала бы для Китая открытое признание поддержки СВО на Украине, на что Пекин идти не хочет, в том числе имея в виду свои масштабные торгово-экономические связи с Европой. Тем не менее, частичное применение, например, защиты китайских компаний, попавших под санкции ЕС или США за непреднамеренное сотрудничество с российскими структурами, вполне вероятно. В апреле нынешнего года Китай уже вынес предупреждение Брюсселю в связи с последним пакетом антироссийских санкций против 6 китайских компаний. Если практика включения китайских структур в западные антироссийские санкции продолжится, мотивация Пекина в пользу правовой защиты своих компаний, торгующих с Россией, будет нарастать. Впрочем, многое будет зависеть от встречи Трампа с председателем Си, если она вообще состоится.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта.
0: Реклама.
8: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
10: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
9: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
10: 317-24-44.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» Санкт-Петербург на сайте bfmspb.ru. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес ФМ». Бизнес говорит, а кто надо, услышит. На «Бизнес ФМ» 107.4 в Санкт-Петербурге. Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение «Бизнес ФМ» узнавало о войне. Личные истории в цикле «Узнал о войне». С 6 мая до Дня Победы. На «Бизнес ФМ». Компании и корпорации.
11: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Калининградский «Автотор» собрал первую партию среднетоннажных грузовиков «Донгфэнг Z-55» – около 200 машин. На автозаводе в поселке Переславское раньше производили грузовые машины Hyundai, а также легковушки Kia и BMW. В 2024-м липецкий «Мотор Инвест», являющийся официальным дистрибьютором «Донгфэнг» в России, договорился с «Автотором» о сборке китайских автомобилей. Фармкомпания «Промомед» выходит на рынок косметики и БАДов. Продукция будет выпускаться под брендом «Теломирол». Товары уже появились на сайте компании. В будущем их планируют продавать и в крупных косметических сетях, пишут ведомости. «Промомед» в последнее время активно развивает смежные направления. В феврале этого года компания начала выпускать лекарства для животных.
12: Сделки.
11: Группа компании «Эталон» продала торговый центр «Летний сад» на севере Москвы с убытком в 2,2 миллиарда рублей. Владельцем объекта стала группа «Арден», которая специализируется на строительстве жилья в Ижевске, пишет «Коммерсант». Аналитики оценивают ТЦ в 4,5-5 миллиардов рублей. Бюджет сделки, по их данным, мог составить до 3,5 миллиардов. Эксперты отмечают, пока на рынке торговой недвижимости кризис, региональные застройщики все чаще присматриваются к столичным объектам. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Одиннадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». УБ новая матча. Фиолетовый Ямс, он же УБ, стал набирать популярность по всему миру. Пользователи в сети все чаще публикуют фото фиолетовых напитков и десертов, пишет CNN. УБ – это корнеплод темно-фиолетового цвета, внешним видом больше похожий на батат или корень гектара. По вкусовым качествам он совсем другой, сладковатый, с легким ореховым послевкусием. На фоне дефицита японской матчи в прошлом году корнеплод стал набирать популярность, но на пути к распространению новинки стоит множество проблем, в том числе и конфликт США и Ирана, отмечает телеканал.
12: Фиолетовый ямс долгое время оставался сугубо нишевым продуктом для всего мира, кроме Филиппин, где о корнеплоде давно известны и едят его часто. Последние годы УБ стал набирать популярность, его посчитали перспективной альтернативой матче, зеленому японскому чаю, который теперь есть чуть ли не в каждой кофейне. Но из-за глобального дефицита матча в прошлом году бренды и бизнес обратили внимание на фиолетовый корнеплод, оценив его яркий цвет и мягкий вкус. Согласно опросам, проведенным в США еще 5 лет назад, лишь 15% населения страны знало о существовании УБ. Сейчас их уже 27%, и это несмотря на то, что продукт встречается редко в заведениях общепита. Спрос на фиолетовый ямс увеличивается, и вместе с ним растет давление на цепочки его поставок, которые оказались к этому не готовы. Закупать порошок УБ можно в Малайзии, Китае, Вьетнаме, но многие договариваются о поставках с филиппинскими фермерами. И вот тут есть проблема. Рост мирового спроса на фиолетовый ямс стимулировал экспорт. В 2025 году Филиппины поставили корнеплоды на более чем 3 миллиона долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. При этом в прошлом году его производство сократилось на почти 7%. Фермеры отказываются выращивать больше УБ, потому что это крайне сложно. Одна из причин – отсутствие финансовой поддержки. В отличие от других корнеплодов, вроде картофеля, фиолетовый ямс растет от 9 месяцев до года. Соответственно, быстро продать его и получить прибыль невозможно. Кроме того, есть проблемы сбыта, особенно у фермеров в отдаленных регионах Филиппин. Еще один фактор – молодежь не стремится заниматься сельским хозяйством. И, наконец, есть коллизия между спросом и падением производства. Посадочного материала в итоге становится меньше. При этом выращивание УБ сталкивается и с новым вызовом. Из-за ближневосточного конфликта и энергетического кризиса дефицит корнеплода может лишь возрасти.
2: Ближневосточный конфликт, по данным CNN, затронул более половины импорта энергоресурсов в Азию и Филиппины. Значительно пострадали. В стране объявлено чрезвычайное положение в области энергетики, и есть риск, что может закончиться топливом. На этом фоне возникают сложности с производством, а потом и с доставкой корнеплода. Также растут цены на УБ уже на 38% по сравнению с 2024 годом.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
13: Добрый день.
2: Я смотрю, цены на нефть снова пошли вверх. Или это какая-то коррекция происходит?
13: Нет, уже час растут. Да, с валютного рынка российского начнем. Угу. Все-таки вот спекулянты в предвкушении озвучки страны российского Минфина в эту среду, если не ошибаюсь, будут объявлены параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. Ну, спекулянты предвкушают, что объемы валютных поступлений от растущей цены на нефть будут высокими. Ну, сам Минфин, в принципе, оценил дополнительные доходы где-то в 200 миллиардов рублей. Ну, и, соответственно, спекулянты ждут, что на покупку валюты будет выставлено там 20, а то и 30 миллиардов день и прочее. Ну, с учетом зеркалирования прошлых операций. Напомню, что операции за март и апрель были заморожены. Там Минфин должен был валюту продавать. Но с учетом укрепления рубля решили, видимо, каким-то образом с валютного рынка навес валютного предложения снять, чтобы дополнительно не укреплять рубль. И вот сейчас все ждут, что рубль начнет гнать в другую сторону, в ту сторону ослабления. Соответственно, юань к рублю пока прорвался выше 11, ну и доллар к рублю выше 75. Хотя основные выводы, как обычно, надо делать после полудня. Нельзя исключать, что на межбанковском рынке настроение иного характера. Скорее всего, ну, у нас все-таки достаточно много валют оседает в банковской системе с учетом рисков, которые в глобальной системе существует, ну, тот финансовый хаб, которым пользовались те же российские экспортеры в Арабских Эмиратах, теперь является таким рисковым делом, ну, и, естественно, вряд ли туда будут парковать много валюты. Ну, а глобально тут, понятно, везде риски, санкции и прочее. Так что в этом плане какой-то приток валюты худо-бедно идет, волей или неволей. Так что как раз после полудня будет понятно, если опять начнутся более активные продажи. Хотя, с другой стороны, ну, те, кто хочет валюту продавать, проще, наверное, дождаться как-то, что спекулянты рубль сделают дешевле. Соответственно, продать его, эти рубли можно будет задорого, но, вернее, валюту подороже продать. Может быть, в этом плане будет какая-то пауза. Ну, посмотрим. Тут пара дней осталось ждать и все. Но фондовый рынок пока, скажем так, не воспринимает ослабление рубля как некую поддержку даже акций нефтегазового сектора. Сегодня под давлением, если бы не рост акций Сбербанка, которые почти на процент растут, но индекс Мосбиржи так на скидку уже бы тестировал вот тот самый важный уровень 2620, который сейчас выступает в рамках важной технической поддержки. Ну, процент почти теряем, 2638, но все бумаги наиболее ликвидны, где-то проценты чуть побольше теряют. Долговой рынок у нас, кстати, по-прежнему более-менее стабилен. Индекс ОФЗ держится на максимальных уровнях с начала года. Глобальные рынки пока игнорируют рост цен на нефть. Brent приближается к отметке $110. Тут понятно, какие-то там сухогрузы иранцы, то ли иранцы, то ли кто-то другой потопил. Наверное, пробоина там. Ну и, соответственно, все опасаются, что это операция «Свобода», затеянная Трампом, чтобы вывести суда из Персидского залива, может спровоцировать иранцев на какие-то действия. В ответ американцы получат повод опять что-нибудь там побомбить. Поэтому военная премия подросла.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама.
14: Вот вы как в сказке. Закопал монетки, вырастил денежное дерево и собирай урожай.
15: Сынок, блестящая идея для инвестиций. Купим участок в поселке Новотоксово.
14: Там что, волшебный лес?
15: Лучше! Одна сотка стоит всего 180 тысяч рублей. Местоположение шикарное. Новое Токсово. 25 минут от города. Рядом озеро. Вокруг лес.
14: Ура! Скорее звони, чтобы забронировать участок.
16: 317-46-66. 317-46-66.
0: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4.
17: Деньги.
18: Не секрет, что монеты, в отличие от банкнот, не имеют практически никакой защиты от подделок. Британские фальшивомонетчики воспользовались этим обстоятельством и наладили выпуск поддельных однофунтовых монет. Сегодня в Соединенном Королевстве едва ли не каждая 20-я монета поддельная, а общий объем фальшивок составляет 73 миллиона фунтов.
0: История денег на Business FM. Все золото мира. Древнейшими на Земле изделиями из золота считают находки в некрополе в Болгарии, в 4 километрах от центра современного города Варна. Их возраст определили в 6500 лет. Еще несколько захоронений на территории Болгарии относят примерно к тому же периоду, но Варнинское – самое богатое на золотые артефакты. В общей сложности в нем было найдено 3000 золотых изделий общим весом около 6 килограммов. Все золото мира на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
19: В этом году работодатели находят новые экологичные способы оптимизировать расходы и при этом удерживать ключевых сотрудников. Давайте обсудим, как это работает и почему соцпакеты стали дифференцировать в зависимости от грейда. Раньше на вопрос, что у вас в соцпакете, HR отвечал, что у всех сотрудников есть первое, второе и третье. Сегодня на тот же вопрос HR мне отвечает иначе, выдавая буквально свои лайфхаки, как никого не обидеть и поощрить одновременно. Например, в одном банке действует такая система по компенсации фитнеса. Это важная льгота и пользуются ей до 50% персонала. У рядового сотрудника с самым низким грейдом компенсация спорта максимально высокая, в размере 75 тысяч рублей. А чем выше грейд сотрудника, тем ниже размер выплаты. Например, у топов около 30 тысяч рублей компенсация за спорт. Логика простая. У руководителей выше зарплата, и они вполне могут обеспечить себе фитнес. Поэтому работодатель компенсирует расходы в меньшей степени, чем у рядовых сотрудников. Никто не обижен, компания стимулирует заниматься спортом всех, но размер выплат все же отличается. Не секрет, что во многих крупных компаниях есть корпоративный транспорт как часть соцпакета для сотрудников. Об этом важно говорить как об элементе HR-бренда. Но выяснилось, что такая возможность действует не для всех, а используется точечно, по необходимости. Например, когда команда уезжает на выездной тимбилдинг или сотрудники задерживаются после мероприятий, работодатель организует централизованный развоз, загружает контакты участников и система сама предлагает оптимальную рассадку и строит маршруты. Такие решения, например, доступны через Яндекс.Гоу для бизнеса. бизнеса, где алгоритмы помогают сократить количество машин и оптимизировать логистику. В итоге компания и заботится о команде, и контролирует расходы. Итак, в этом году мы увидим оригинальные решения по оптимизации расходов и неравномерные, несимметричные способы удерживать и поощрять критически важных для бизнеса работников, чьи навыки сложно заменить в условиях кадрового голода.
0: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 11:58. В студии Олеся Потапова. Президент Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Одновременно принята отставка Сергея Меликова по собственному желанию. Щукин ранее исполнял обязанности председателя Верховного суда Дагестана, но ушел в почетную отставку. Как сообщил спикер парламента республики, выборы главы Дагестана предварительно пройдут в сентябре. В результате удара дрона по коммерческому объекту в Губкине пострадали 6 человек. Тяжелое ранение получила девушка. Ее госпитализировали в областную больницу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Инцидент произошел накануне. Повреждения помимо коммерческого объекта получили 8 легковых автомобилей. Всего, по информации губернатора, за минувшие сутки последствия от воздушных атак зафиксированы в 19 населенных пунктах. Погибли 2 мирных жителя, еще 9 пострадали. Спасатели обнаружили тела еще 4 рабочих, погибших на Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области. Таким образом, общее число жертв достигло 8. Активная фаза горноспасательных работ завершена. Людей под завалами больше нет, сообщили в МЧС. Обрушение в скале карьера произошло в минувший четверг. По предварительной версии, причиной происшествия стало оттаивание вечной мерзлоты, вызвавшее обрушение горной массы объемом около 80 тысяч кубов. В Туапсе собрали и вывезли 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутные смеси, сообщает оперштаб Кубани. Загрязненные участки образовались на побережье после масштабного пожара на НПЗ, вызванного атакой украинских беспилотников. Локальные выбросы нефтепродуктов произошли на 5 участках береговой линии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Суд сегодня арестовал почти 470 миллионов акций «Русагра» по иску Генпрокуратуры к основателю компании Вадиму Машковичу об изъятии его активов. Надзорное ведомство требует обратить активы миллиардера в доход государства. Рассмотрение иска по существу назначено на завтра. Практически все детские сады снова работают. В Туапсе учреждения были закрыты неделю назад на фоне атак украинских дронов. 3 человека погибли на борту круизного лайнера в Атлантике. По данным ВОЗ, люди скончались, предположительно, в результате вспышки хантавируса, который переносят грызуны. Подробности в ближайшие минуты. Туапсе возвращается к обычной жизни. Сегодня там снова заработали школы и практически все детсады. Они были закрыты около недели назад. За последнее время город неоднократно подвергался атакам БПЛА. В результате падения обломков произошли пожары на территории морского терминала НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. А в Туапсинском муниципальном округе был введен режим ЧС регионального уровня. Какая сейчас ситуация в Туапсе и как все произошедшее может отразиться на курортном сезоне? Об обстановке в городе рассказывает местная жительница Елена.
17: Все учебные учреждения, кроме 2 детских садов, которые расположены и располагаются предприятиями сети-комплекса, там 2 детских сада не работают. Все остальные учебные заведения сегодня начали работать в обычном режиме. Это нас радует. Уборка пляжей идет. На центральном пляже более 17 тысяч кубометров загрязненного грунта нефтепродуктами выведено. Сейчас идет напряженная обстановка на диких пляжах. Дело двигается. Как будет дальше, трудно прогнозировать, учитывая наших 4 за 2 недели прилета серьезных.
20: Сохраняется ли гарь в воздухе? вообще?
17: Дышать было сложно в том районе, где находится сам завод, пока горело. Но потушили, естественно, уже там проще дышать. На пляжах в Тюменском была там в субботу, там чувствуется запах, по ощущениям тоже чувствуется. Все волонтеры в средствах индивидуальной защиты, в масках, в респираторах, по-другому там нереально выходиться.
20: А погода как?
17: Погода отвратительная. У нас очень холодно, зимняя температура в наших местах зимняя. Дождь, ночью очень холодно, днем совершенно не майская, черноморская погода. Но это очень хорошо, потому что мазут проще собирать.
20: А дождь без скраплений нефтяных?
17: Нет, в этот раз не было. Когда у нас был нефтяной дождь пошел, по-моему, было после второго попадания, был очень густой дым, и куда ветер, туда и дым. Вот тогда вот как раз ветер был на город, то есть эта туча лежала над городом. Пошел дождь, естественно, все вот пошло каплями куда-то. В другие разы дым был пожиже, так чувствовался, и уже вот в этот раз дождь никаким образом не повлиял. Тем более уже потушено все.
20: Что касается курортного сезона, среди местных жителей, может быть, властей, держателей домов гостевых, какие ожидания?
17: Он не курортный город, он промышленный. Тут у нас как такового, как бы курортного сезона мы сильно не ждем, потому что город живет в своем режиме, в таком, в рабочем. Район, он курортный, но район пострадал точечно. У нас есть места, где вообще никак не коснулось их. Чистая Джобга, чистый Новомихайловский, абсолютно чистый Огой, Шепси. До туда не дошло абсолютно никак. Есть какие-то точечные попадания, там, Ольгинка, Небук, там уже почистили. Кто едет в Туапсинский район, проблем никаких не должно быть в курортном сезоне.
16: Это была жительница Туапсе Елена. Вчера Роспотребнадзор сообщил, что пробы воздуха и воды в Туапсе соответствуют нормам, а глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заверил, что курортный сезон Туапсе состоится и пляжи к 1 июня приведут в порядок. Все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие бизнес-ФМ, бурно отреагировали на новости о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Еще накануне эксперты и крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира многие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Продолжит тему Иван Медведев.
21: «Бизнес говорит». Личный опыт.
22: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду «Коммерсант» сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире «Бизнес ФМ» предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
23: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят с отсрочкой платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплаты, не подвиснет ли? В том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
22: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
3: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог.
22: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей. Через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослог – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
4: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большая часть ничего не делает. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
22: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.

0: место столкновения интересов, с одной стороны, Европейского Союза, с другой стороны, России. Да, так тоже можно интерпретировать, что активно Евросоюз работает, значит, перехватывает инициативу у России. Такая интерпретация, возможно, имеет право существовать. Мое мнение такое, что, ну, по крайней мере, зная хорошо власти армянские, имея контакт с ними на разных уровнях, должен сказать, что я не вижу, чтобы они буквально такой цели ставили. Я такого не вижу. Но все время Никол Пашинян, например, Армении заявляет, что мы готовы с Россией работать. Ну вот Армения начала искать альтернативные возможности обеспечить свою экономику, свою энергетику. Совершенно нормально, что, например, Армения работает с Европой. Мы видим переориентацию или, более правильно сказать, многовекторную политику со стороны нынешней власти Армении.
1: Степан Григорян, армянский политолог. Владимир Путин 1 апреля на встрече с Николом Пашиняном в Кремле отмечал, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом, и Москва к этому относится абсолютно спокойно. Впрочем, отметил президент, это должно быть очевидно, должно быть по-честному. Заранее, что называется, на берегу сказано, что нахождение в таможенном союзе с ЕС и Евразес невозможно. Это просто невозможно по определению, заключил Путин. В апреле прошлого года парламент Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз. Заявку на вступление в Альянс Ереван, который остается членом Евразийского экономического союза, пока не подал.
2: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Все золото мира. Плита Холтермана, самая большая груда кварца, содержащая самородное золото, была обнаружена в Австралии на руднике Хилленд в Новом Южном Уэльсе в 1872 году. При длине в 144 сантиметра, ширине в 66 и толщине в 10 сантиметров вся плита весила 285 килограммов, из которых менее трети, 83 килограмма, пришлось на чистое золото. Обнаруживший плиту золотодобытчик из Германии Бернхард Холтерман хотел выкупить ее целиком у своего партнера по компании «Звезда Надежды», но согласия не получил. Плита была отправлена в переплавку для извлечения из нее золота, а Холтерман вскоре рассорился с компаньоном и покинул компанию. Все золото мира на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Санкт-Петербург». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Санкт-Петербург». Новости. Коротко.
3: В студии Марина Орлова. Здравствуйте. На официальном сайте Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня, опубликована расширенная деловая программа. Как сообщили в фонде «Росконгресс», в текущем году она выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. По словам советника президента России, ответственного секретаря Оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, программа объединяет более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям – от мировой и российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни. Суд в Петербурге огласил приговор экс-председателю городского комитета по информатизации и связи. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, Ивана Громова приговорили к 6 годам и 3 месяцам колонии общего режима, его брата Павла – к 5 годам 10 месяцам. При этом в колонии они не окажутся, им зачли проведенные в СИЗО годы. Напомним, чиновника сообщниками обвиняли в мошенничестве и хищениях средств из бюджета. Средняя начисленная заработная плата в Петербурге по итогам февраля превысила 125 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Как напоминают аналитики, средняя начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает премии, а также доходы работников с наиболее высокими окладами. В среднем по стране в феврале заработная плата была около 104 тысяч рублей, что на 15% больше прошлогоднего уровня.

0: О погоде. Сегодня в Петербурге облачно, во второй половине дня кратковременные дожди, местами гроза. Температура воздуха плюс 17 градусов. На побережье Финского залива местами до 13 тепла.
1: Бизнес FM Санкт-Петербург. Главные темы.
0: В Петербурге четверть первого. Биткоин превысил 80 тысяч долларов впервые с 31 января. Петербургская биржа приостановила торги в товарных секциях. В северной столице число сделок в новостройках в первом квартале текущего года превзошло показатель аналогичного периода 2025-го. Эти и другие темы в ближайшее время на Business FM Петербург.
1: Компании и корпорации.
2: В студии Ольга Блохина. Здравствуйте.
3: Аукционы и тендеры.
2: ПСБ выставил на торги инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Спектр», ранее национализированные судом, сообщается на сайте Росимущества. Как отмечает ДПРУ, в активы фонда входят 76 участков бывшего экс-главы «Газпромэнерго» Алексея Митюшова в Ломоносовском районе Ленобласти, общая площадь которых превышает 104,5 гектара. Стартовая цена лота более 2 миллиардов рублей.
3: О

0: технологии видеораспознавания товаров на весах в гипермаркетах сети, сообщает пресс-служба ритейлера. Как отметили в компании, точность распознавания сейчас превышает 90%. Внедрение технологии позволило ускорить процесс взвешивания товаров, снизить риски пересортицы и некорректного учета, а также усилить контроль операций взвешивания. Новости компании и корпорации «Бизнес FM Петербург». Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM Петербург». Интерес жителей северной столицы к событийному туризму набирает обороты. Почти 70% горожан готовы ехать в другие регионы ради крупных мероприятий, подсчитали аналитики Авито путешествий. В топе предпочтений петербуржцев – концерты и музыкальные фестивали. Эксперты отмечают высокую мобильность городской аудитории в этом вопросе. Подробности в материале Илхамы Фаталиевой.
2: Больше всего формат событийного туризма находит отклик среди путешественников в возрасте от 18 до 34 лет. Главными поводами для таких поездок становятся концерты и музыкальные фестивали, а также городские и региональные праздники. Дополнительный спрос формируют спортивные события и деловые мероприятия, такие как выставки, форумы и конференции. Например, среди жителей Петербурга традиционно востребован фестиваль «Корюшка идет», который проходит в Старой Ладоге. Автобусный тур до места проведения мероприятия с проживанием в отеле на 2 дня обойдется почти в 12 тысяч рублей. Для любителей музыки есть джазовый уикенд в Гатчине. Тоже на 2 суток, но уже за 13,5 тысяч. Организатор фестиваля «Систем» в Петербурге Надежда Лысак подтверждает высокую мобильность городской аудитории, подчеркивая устойчивый интерес петербуржцев к посещению музыкальных событий, например, в Москве.
3: Конечно, петербургская аудитория, они обязательно ездят в Москву. Я сама езжу в Москву, когда там какой-то интересный привоз, если какой-то выступает интересный артист, я могу сесть в машину и туда поехать одним днем. Также очень много наших рейверов и просто любителей музыки, они просто там на Сапсане, даже на автобусе, на поезде, на самолетах, да, едут одним днем и утром возвращаются. Постоянно такое происходит. И сейчас наша культурная жизнь начала возрождаться. Мы смогли привозить иностранных артистов, таких значимых, которые даже не боятся ехать вот из Германии, из Берлина. И люди стараются приезжать в Петербург для того, чтобы посетить интересные музыкальные мероприятия.
2: Рост популярности событийного туризма обусловлен в том числе расширением рынка размещения. Почти половина петербуржцев, посещающих мероприятия в другом городе, арендуют посуточные квартиры, апартаменты или дома. Особенно эти варианты полюбили путешественники в возрасте от 18 до 34 лет, у которых также наиболее популярны глэмпинги. Причем интерес к этому виду размещения у таких туристов выше, чем у представителей других возрастных категорий. Управляющая компания по аренде загородных домов «Хижина» Оксана Емельянова резюмирует, что сторонники событийного туризма ожидаемо чаще делают выбор в пользу жилья в пределах города.
4: На самом деле, когда люди едут из других городов, всегда все по-разному. Кто-то, понятно, целенаправленно выбирает именно такой загородный отдых, но недалеко от города, чтобы можно было еще посмотреть нашу северную столицу, чтобы это было там не Карабидзе, не где-то на границе с Карелией, чтобы это было доступно. Допустим, на это лето у меня есть бронирование, когда люди едут с Владимира, с Калуги на соревнования по стрельбе. И они выбирают то, что рядом, чтобы им удобно было добираться.
2: Напомним, что по данным на 2024 год Петербург занял 1-е место в рейтинге событийного потенциала регионов России, следует из данных Комитета по развитию туризма. Здесь трудно переоценить роль легендарного праздника выпускников «Алые паруса». По данным сервиса «Островок», число бронирований отелей и апартаментов в городе на день проведения мероприятий и последующие выходные в 2024 году увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добавим, что значительная часть трат путешественников в северной столице приходится на мероприятия, связанные именно с событийным туризмом. Как рассказали «Бизнес FM Петербург», участники рынка, по итогам сезона 2025 года средний чек составил 45 тысяч рублей на одного гостя города. Примечательно, что четверть потраченных денег уходила на питание в кафе и ресторанах. Илхама Фаталиева, «Бизнес FM Петербург».
1: До 5 тысяч рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны вводят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и чатах невест. Но эксперты говорят, что такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие?

0: игроки рынка и сами покупатели, об этом Наталья Шашина.
1: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с Business FM одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
2: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей. Она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
3: То есть, если разные захочется померить, то в любом случае.
2: Если там будут платить свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
4: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1,5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
1: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
5: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу, и это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно, платья, конечно, теряют товарный вид. И, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада. Никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
1: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
6: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев, но считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов, а мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебное платье. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно, платье чистится. Многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
1: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Business FM.
0: Далее новости московской студии Business FM. Очередной выпуск из Петербурга через 50 минут. За всеми оперативными новостями вы можете следить в нашем телеграм-канале BFM SPB, буквы латинские. С вами была Марина Орлова. Держитесь курса.
7: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 12:28, в студии Алиса Потапова. Австрия объявила трех российских дипломатов персонами нон-грата. Причиной назвали множество антенн на крышах зданий дипмиссии, которые, по мнению Вены, могут использоваться для шпионажа. О высылке дипломатов сообщила министр иностранных дел страны Беаты Майнль Райзингер. По ее словам, трое сотрудников посольства России уже покинули Австрию. По данным Рейтер, общее число высланных из Австрии российских дипломатов с 2020 года достигло 14. Президент Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Одновременно принята отставка Сергея Меликова по собственному желанию. Щукин ранее исполнял обязанности председателя Верховного суда Дагестана, но ушел в почетную отставку. Выборы главы Дагестана, как сообщил спикер парламента республики, предварительно пройдут в сентябре. Молдавия вышла из договора к энергетической хартии 1994 года из-за несовместимости международного соглашения с приоритетами республики в области энергетической безопасности. Денонсация соглашения была одобрена парламентом в окончательном чтении. Молдавия присоединилась к договору к энергетической хартии в 1996 году. Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета с 5 по 9 мая. Пользователи Билайн уже получили подобное сообщение. Такие меры, объяснил оператор, вводятся для обеспечения мер безопасности. Возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и СМС в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, отмечается в сообщении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Суд сегодня арестовал акции «Русагра» по иску Генпрокуратуры к основателю компании Машковичу. Надзорное ведомство требует обратить активы миллиардера в доход государства. Рассмотрение иска по существу назначено на завтра. Руководитель крупного предприятия ОПК с апреля под арестом. СМИ сообщили сегодня о помещении под стражу директора Красноярского машиностроительного завода, который, среди прочего, производит стратегический ракетный комплекс «Сармат». Разрыв между богатыми и бедными в России теперь будут считать по-новому. При расчете обновляется методика, теперь сравнивают доходы после вычета налогов и с учетом региональной дифференциации доходов населения. И, как выяснилось, новый способ улучшил картину. Все подробности в нашем эфире. Акции «Русагра» могут изъять в доход государства в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга бизнесмену Вадиму Машковичу. Пока не вполне ясно, о каком пакете акций идет речь. Суд наложил обеспечительный арест на все имущество Машковича и 100% акций «Русагра», передает информагентство. Однако, по данным на 2024 год, бизнесмену принадлежало 49% акций компании. СМИ пишут, что в материалах сказано про 470 миллионов акций, зарегистрированных на Машковиче, еще 73 миллиона, которыми владел бывший глава «Русагра» Басов, и 24 миллиона акций, зарегистрированных на компанию «Профит». Сегодня в Хамовническом суде прошла беседа по иску. На завтра назначено его рассмотрение по существу. Сообщается, что в доход государства могут обратить также деньги, недвижимость и доли в других организациях, аффилированных с ответчиком. А чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером? Об этом Наталья Шашина.
3: «Русагра» – один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Вадим Машкович был основным владельцем агрохолдинга до 2022 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, сообщалось, что он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Однако каналы в соцсетях, посвященные недвижимости, обсуждают, что антикоррупционный иск Генпрокуратуры может затронуть вернуть и этот актив. Среди ответчиков не только сам миллиардер, но и его супруга, два бывших топ-менеджера «Русагро» и две компании. Также Вадим Машкович – основатель одной из лучших частных школ России «Летово», где многие ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд «Летово» на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, что будет со школой дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством «Летово» и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
4: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на площадках нашего университета относительно планов сотрудничества, я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школы есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования, и хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрировала бы достойные показатели в международном сравнении.
3: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор «Русагро» Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более чем 2 миллиона рублей. Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречивых процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
5: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам. И рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно среднего бизнеса регионального, потом все более и более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. Потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компанию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
3: Но сейчас одним из главных вопросов становится судьба ПАО «Русагро». Кстати, акции «Русагро» на Мосбирже после новостей про иск Генпрокуратуры растут. Сегодня утром на открытии торгов рост в моменте составлял 7%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Разрыв между богатыми и бедными в России стали считать по-новому при расчете соответствующего коэффициента Джини. Росстат теперь применяет иную методику. Чем раньше, теперь сравнивают доходы после вычета налогов и с учетом региональной дифференциации доходов населения. И выяснилось, что новый способ заметно картину улучшил. Разрыв в доходах между богатыми и бедными россиянами уменьшился на 5 сотых. А решение изменить формулу расчета вполне закономерно с учетом введения в этом году пятиступенчатой шкалы НДФЛ. Другое дело, что власти на подобные коэффициенты мало ориентируются, рассуждает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
6: Коэффициент Джини, если он высокий, он показывает о том, что распределение доходов внутри страны идет неравномерно, а значит, есть большая категория людей бедных и нет, там, небольшая категория, например, богатых людей. Рассчитывается он просто, когда берутся нижние и верхние значения доходов граждан и определяется их уровень дифференциации. Что касается новой методики, которую будет использовать Росстат, это объясняется тем, что с 2025 года у нас введены изменения в налоговую систему, поэтому на реальные доходы повлияла увеличенная часть налогообложения на людей, которые получают более высокие доходы. Статистический расчет никак не влияет на политику властей, это в первую очередь политические решения. Тут важен принцип, который проявляет власть, чтобы все-таки уровень доходов населения выравнивался, чтобы не было такого. Ведь помимо вот этого показателя коэффициента Джини, есть еще показатели концентрации доходов у отдельной категории. Например, если мы с вами посмотрим, как распределяется заработная плата, то увидим, что большая часть, порядка 33% фонда оплаты труда сосредотачивается в руках 11% населения.
2: При новой методике коэффициент Джини в России за прошлый год составляет 0,375, а по старой формуле было 0,422. И показатель стал самым высоким за последние 18 лет. Последний раз такое фиксировалось в 2007. Задержан директор Красноярского машиностроительного завода, где производят стратегический ракетный комплекс «Сармат». По данным источника РИА Новости, Александра Гаврилова обвиняют в растрате, и в СИЗО Красноярске он находится с конца апреля. Депутат Красноярского горсовета Иван Петров сообщил, что поводом для уголовного дела в отношении гендиректора стала взятка в размере 3 миллионов рублей. Основной деятельностью «Красмаша» является производство ракетно-космической техники, а также оборудование для атомной, химической и нефтегазовой отраслей. Кстати, по заданию оргкомитета Сочи-2014 «Красмаш» изготавливал факелы для Олимпийских игр. О том, чем еще известно оборонное предприятие, рассказывает спецкор «Бизнес ФМ Красноярск» Алексей Федореев.
7: Значимость историческая и научная у него колоссальная, потому что там делаются спутники, работали все наши знаменитые ученые, начиная с Решетнева. Какие-то исследования идут, но они, правда, засекречены, мы о них толком не знаем, но мы точно знаем, что все, что с космосом связано в Красноярском крае, это все на «Красмаше». Не говоря уже про холодильники, наше конверсионное производство, довольно известные бирюса наши. Университет работает непосредственно Решетневский с «Красмашем», там студенты у них практику проходят.
2: Алексей Федореев, согласно открытым данным, Александр Гаврилов пришел работать на завод «Красмаш» в 2005-м, до того руководил различными коммерческими структурами. В 2018 году был назначен гендиректором предприятия. В октябре 2023-го «Красмаш» посещал министр обороны Сергей Шойгу и проверял ход выполнения гособоронзаказа, в частности, работу по производству «Сармат». В конце апреля ООО «Красмаш» попал в 20-й пакет санкций Евросоюза. Загадочная смерть в Атлантике. 3 человека погибли на борту круизного лайнера. По данным ВОЗ, предполагается, что люди скончались в результате вспышки хантавируса. Его переносят грызуны. Человеку он передается в основном воздушно-капельным путем. В редких случаях заболевание может спровоцировать укус или царапина. Детали этой истории описывает BBC.
8: Согласно маршруту, указанному на сайте нидерландской, круизный лайнер отплыл из Аргентины 20 марта и завершил путешествие 4 мая на Кабо-Верде. На борту находились 150 пассажиров из разных стран. Сначала погибла пожилая супружеская пара из Голландии. 70-летнему мужчине внезапно стало плохо. У него поднялась температура, появилась головная боль, боли в животе и диарея. Он скончался по прибытии на остров Святой Елены. Его жене тоже стало плохо на борту. Ее эвакуировали в Южную Африку, где она умерла в больнице Йоханнесбурга. Третий погибший также был гражданином Нидерландов. Кроме того, подтверждено, что еще 3 членам экипажа срочно потребовалась медицинская помощь, но власти Кабо-Верде не дали разрешения на их высадку и госпитализацию.
2: Хантавирус может вызывать 2 тяжелых заболевания – легочный синдром и лихорадку с почечным синдромом. Причем их проявление напрямую зависит от региона, где произошла вспышка инфекции. Рассказывает врач-инфекционист, сотрудник Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
9: Все западное полушарие, включая Соединенные Штаты Америки, особенность данного вируса протекает по типу коронавирус, поражение в первую очередь легких. Для нашего региона это мышиная лихорадка с почечным синдромом. И несколько лет назад я выступала с этой темой на международной конференции. Жители европейских стран не были удивлены. Неужели у вас в России хантавирусная инфекция протекает? Аэрозольный механизм передачи инфекции связан с грызунами. У нас в России это мышь-полевка. Как происходит заражение? Это воздушно-пылевой путь, вдыхание частиц границ, выделенных с мышиными экскрементами. Как реализуется у нас, это уборка и дачных участков, какие-то работы, связанные с сельским хозяйством и так далее. Более редкие, как можно заразиться, это употребление в пищу немытых овощей, фруктов, ягод. При хантавирусном легочном синдроме основной механизм – это аспирационный, который реализуется воздушно-пылевым путем. И, возможно, на этом круизном лайнере как-то это и произошло, что где-то в отсеках хозяйственных находились предметы обихода, были загрязненные экскрементами, и таким образом произошло заражение, которое, особенно когда поражается органы дыхательной системы, это может протекать очень тяжело. При хантавирусном легочном синдроме летальность высокая, может достигать 40-50%, иногда в ряде случаев. Как следствие, могут развиваться нарушения сердечной деятельности, резкое падение артериального давления, фатальные нарушения ритма и так далее. Это все при одной и при другой форме может быть.
2: Елизавета Темник, в России есть тест-системы на хантавирус, но вакцины от заболеваний не существует. Сообщили в Роспотребнадзоре, ВОЗ для борьбы рекомендует использовать противовирусные препараты и при необходимости искусственную вентиляцию легких. Также врачи напоминают, что при уборке чердаков и подвалов следует использовать респираторы, чтобы избежать вдыхания опасных частиц, которые оставляют после себя грызуны.
0: Реклама.
10: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
11: Зачем нам карта? Наше сокровище находится в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
10: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
11: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
10: 317-24-44.
12: Дни удвоенных выгод в Теннет Дакар. Это шанс забрать свой Теннет на лучших условиях этой весны. Ждем вас в нашем автосалоне Теннет Дакар по адресу Санкт-Петербург, улица Крыжижановского, дом 15, корпус 2. Телефон 600-7000.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM Санкт-Петербург на сайте bfmspb.ru. Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
0: Отставки и назначения.
13: Финансовый директор Озон Игорь Герасимов уходит в Т-технологии. Об этом со ссылкой на источники на финансовом рынке пишет Коммерсант. По словам экспертов, переход Герасимова выглядит логично с учетом текущего этапа развития Т-технологий. Герасимов обладает опытом в подготовке международного IPO, принимал активное участие в оптимизации расходов Озон и достижении положительной рентабельности компании.
0: Сделки.
13: X5 купил дистрибьютора продуктов питания ВКТ. Ассортимент компании включает более 5000 наименований. По словам экспертов, сделка направлена на развитие формата магазинов «Около», в который активно вкладывается ритейлер. Сейчас в России почти 6000 магазинов под брендом «Около». По данным рейтинга InfoLine, в прошлом году сеть стала лидером среди крупнейших франчайзинговых сетей FCMG по объему выручки.
0: Отчеты и планы.
13: Мэрия Москвы пересмотрела проект застройки территории торгового комплекса «Савеловский» рядом с одноименным вокзалом. Общая площадь вырастет со 187 тысяч до 207 тысяч квадратных метров. Проект, получивший рабочее название «Порт Савеловск», реализует компания «Бизнес-инвестиции», владеющая ТК «Савеловский». Учредителем компании выступает кипрский офшор, бенефициары которого не раскрываются. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: 12:46 в Москве. В гастрономической среде новый любимец – УБ. Это, если что, не две буквы, а одно слово. А фиолетовый ямс, он же УБ, стал набирать популярность по всему миру. Пользователи в сети все чаще публикуют фото фиолетовых напитков и десертов, пишет CNN. УБ – это корнеплод темно-фиолетового цвета, родом с Филиппин, внешним видом больше всего похожий на батат или корень тара. Но по вкусовым качествам он совсем другой, сладковатый, с легким ореховым послевкусием. На фоне дефицита японской матчи в прошлом году корнеплод стал известнее, но на пути к мировому признанию новинки стоит множество проблем, в том числе и конфликт США и Ирана, отмечает телеканал.
3: Фиолетовый ямс долгое время оставался сугубо нишевым продуктом для всего мира, кроме Филиппин, где о корнеплоде давно известны и едят его часто. Последние годы убе стал набирать популярность, его посчитали перспективной альтернативой матче, зеленому японскому чаю, который теперь есть чуть ли не в каждой кофейне. Но из-за глобального дефицита матче в прошлом году бренды и бизнес обратили внимание на фиолетовый корнеплод, оценив его яркий цвет и мягкий вкус. Согласно опросам, проведенным в США еще 5 лет назад, лишь 15% населения страны знало о существовании убе. Сейчас их уже 27%, и это несмотря на то, что продукт встречается редко в заведениях общепита. Спрос на фиолетовый ямс увеличивается, и вместе с ним растет давление на цепочки его поставок, которые оказались к этому не готовы. Закупать порошок убе можно в Малайзии, Китае, Вьетнаме, но многие договариваются о поставках с филиппинскими фермерами. И вот тут есть проблема. Рост мирового спроса на фиолетовый ямс стимулировал экспорт. В 2025 году Филиппины поставили корнеплоды на более чем 3 миллиона долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. При этом в прошлом году его производство сократилось на почти 7%. Фермеры отказываются выращивать больше убе, потому что это крайне сложно. Одна из причин – отсутствие финансовой поддержки. В отличие от других корнеплодов, вроде картофеля, фиолетовый ямс растет от 9 месяцев до года. Соответственно, быстро продать его и получить прибыль невозможно. Кроме того, есть проблемы сбыта, особенно у фермеров в отдаленных регионах Филиппин. Еще один фактор – молодежь не стремится заниматься сельским хозяйством. И, наконец, есть коллизия между спросом и падением производства. Посадочного материала в итоге становится меньше. При этом выращивание убе сталкивается и с новым вызовом. Из-за ближневосточного конфликта и энергетического кризиса дефицит корнеплода может лишь возрасти.
2: Ближневосточный конфликт, по данным CNN, затронул более половины импорта энергоресурсов в Азию, и Филиппины значительно пострадали. В стране объявлено чрезвычайное положение в области энергетики, и есть риск, что может закончиться топливо. На этом фоне возникают сложности с производством, а потом и доставкой корнеплода. При этом цены на убе растут, они уже прибавили 38% по сравнению с 2024 годом.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Ну, ладно бы убе. Вот сейчас молнию прочитаю. Добрый день уже, кстати. Григорий.
14: Добрый день.
2: Военно-морские силы Ирана заявили, что воспрепятствовали прохождению американскими эсминцами Ормузского пролива. Где-то убе не доезжает, в общем.
14: Ну, вот эта ситуация с непонятной операцией «Свобода», да, которую Трамп объявил. Он хочет с помощью поддержки американских военно-воздушных и морских сил как-то простимулировать выход застрявших в Персидском заливе судов. Ну, соответственно, пока не очень понятно, как это все будет происходить, если сопровождать их никто не будет. Ну, понятно, что там есть риск, и рынок этот риск оценивает в том плане, что это может спровоцировать Иран на какие-то силовые действия. Пока вот эти сообщения, которые уже подтверждены, что Иран воспрепятствовал проходу там 4 гражданских судов, там 2 сухогруза, 2 танкера. Один сухогруз даже пришлось, там, по-моему, торпедировали его или катером ударили. Но это все уже отыграно еще с утра. Брент вот сейчас подбирается к уровню $110, а вот риски, что Иран спровоцирует и американская администрация получит такой жесткий шанс начать очередные боевые действия, руководствуясь актом о свободе судоходства, принятым в Америке в конце 70-х годов, ну, то есть обойти варианты законодательного одобрения военных действий, там же деньги нужны на это дело, а так вроде как Трамп получит. Поэтому у всех появились какие-то подозрения, что, может быть, это и уловка страны, американской со стороны американцев. Ну, в принципе, посмотрим. Тут нервозности особой на фондовом рынке нет, да и финансовый рынок в целом пока спокоен. С другой стороны, ну, $110 это пока все-таки не 150, даже не 200, тем более. Поэтому глобальные рынки, фондовые, в первую очередь, к этому пока немножечко попривыкли, хотя все понимают, что там проблема не только с поставками нефти, но и всех важных для мировой экономики ресурсов, начиная от удобрения, завершая там всяческими полезными вещами. И все это идет волнами. Соответственно, эффект сразу не ощущается. Он может он будет ощущаться только там через полгода. По-серьезному, но рынки фондовые это пока воспринимать особо не хотят. Растут американские индексы, даже европейские в плюсе. Доллар американский начинает неделю с некоторого укрепления. Американская валюта стала слабеть во второй половине прошлой недели, когда японцы провели такие масштабные валютные интервенции, когда доллар к иене превышал 160. Ну, понятно, ослабление иены в условиях растущих цен на импортные энергоносители, которые Япония вынуждена закупать, соответственно, привело бы к новой волне инфляции в Японии, вынужденному повышению ставок страны Банка Японии. Ну, и, в общем, японский финансовый рынок достаточно важен, он связующее звено между Америкой и Европой, и проблемы там аукнутся сначала в Европе, потом в Америке. Решили не искушать судьбу и позволили Банку Японии, это американский Минфин поддержал, провести вот эти валютные интервенции. Соответственно, иена стабилизировалась, доллар ослаб. Сейчас вот начинается новая неделя, и, соответственно, опять небольшое пока давление на курс иены, но пока Банк Японии молчит. Ну, естественно, все следят за другим сегментом глобального финансового рынка, это мировой рынок долга, там тоже сумятица. Естественно, доходности растут, все боятся вторичного эффекта инфляции, и этот момент, конечно, тоже многих беспокоит. Ну и теперь к нашему рынку. У нас, конечно, все пока достаточно уныло. Фондовый рынок снижается, индекс Мосбиржи теряет больше процента. Отыграли весь рост конца прошлой недели. Сейчас индекс Мосбиржи так медленно, но уверенно приближается к следующему психологическому барьеру, ближе к отметке 2600. Осталось вот буквально рукой подать. Пока акции Сбербанка, которые в плюсе почти на 0,7, не позволяют индексу провалиться даже ниже 2600, но с учетом того, что нефтегазовый сектор под давлением, а здесь снижение идет по всем акциям, Новатэк снижается, Роснефть, Газпром, все падает, соответственно, здесь индекс Мосбиржи, конечно, поддержки такой плотно не получает. Ну и даже слабеющий рубль. Сегодня спекулянты начали готовиться к среде, в среду вроде как Минфин объявит параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. Считает, что валюты будет в каждый день покупаться много. Это должно рубль ослабить. Спекулянты решили не ждать, и давление нарастает. Вот как раз у нас полдень, на межбанковском рынке то же самое. Валютные дилеры решили пока валюту не продавать, дождаться более интересных уровней. Ну, юань к рублю уже выше 11.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама.
15: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
16: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
15: Просто космос!
16: Звони 611-25-25.
15: Ага, 611-25-25.
0: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4. Валюты. Ганский седи введен в обращение в 1965 году. Название в переводе с одного из местных диалектов означает «раковину морской улитки каури», которая когда-то служила платежным средством племенам, обитавшим на территории современной Ганы. Седи пережил три деноминации. Сегодня более чем на порядок дешевле американского доллара. Валюты на Business FM. Business FM. Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Business FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Business FM. Нота Бена. Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Business FM узнавало о войне. Личные истории в цикле «Узнал о войне». С 6 мая до Дня Победы. На Business FM. Все золото мира.
17: Царь фригийцев Мидас, по легенде, обладал способностью обращать в золото все, к чему прикасался. Этой сверхсилой наделил Мидаса бог виноделия Дионис, рассчитавшись таким образом с царем за услугу. Но у этого дара оказалась обратная сторона, ведь даже еда и напитки в руках Мидаса превращались в драгоценный металл. И осуществленная мечта превратилась в кару. По одной из мифологических версий, Дионис услышал мольбы царя и снял проклятие, при этом предложив Мидасу омыть в водах реки Пактол все, чему царь захочет вернуть изначальный незолотой вид. С тех пор река, ныне несущая свои воды по территории Турции, славится золотоносным песком. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12.58 точное время. В студии Олеся Потапова. Поезда калининградского направления сейчас идут согласно расписанию. Никаких сложностей нет, сообщили в пресс-службе Калининградской железной дороги. Накануне 3 мая из-за схода вагонов на станции ЕСИ в Литве была повреждена железнодорожная инфраструктура. Задерживались 5 поездов, которые следовали по маршрутам между Калининградом и другими городами. 2 из них направили на станцию в Черняховск Калининградской области, а 3 остановили на Беларусь. Станциях. Под Красноярском потушили крупный пожар в селе Кучерово. Его площадь составила 11 тысяч квадратных метров. По информации прокуратуры, всего сгорело 14 жилых домов, они двухквартирные. Возгорание началось накануне утром из-за неосторожных действий местного жителя, который топил печь. По данным Красноярск онлайн, в селе без крыши над головой остались 38 человек в результате пожара. Их временно разместили в сельской школе. Возбуждено уголовное дело. Авиакомпании по всему миру сократили 2 миллиона мест из-за дефицита топлива, пишет Financial Times. Мировые авиаперевозчики за последние недели убрали места из майских расписаний. Общее предложение снизилось со 132 миллионов до 130 миллионов кресел с середины до конца апреля. 1000 рейсов отменены, часть маршрутов переведена на более экономичные самолеты. Среди компаний, которые пересматривают расписание British Airways, United Airlines, Air China, а также ближневосточные перевозчики Emirates, Etihad и Qatar Airways. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Как живет Туапсе? Сегодня в городе снова заработали школы и практически все детсады. А Роспотребнадзор сообщил накануне, что пробы воды и воздуха соответствуют нормам. За последнее время город неоднократно подвергался атакам БПЛА. Как произошедшее может отразиться на курортном сезоне? PMI обрабатывающих отраслей России обновил минимум. Индекс снизился в апреле до 48,1 с мартовских 48,3 по данным S&P Global. Это 11 месяц подряд, когда индекс находится ниже 50 пунктов, что указывает на продолжение спада в секторе. США начинают сегодня проект «Свобода». Так Дональд Трамп назвал операцию по сопровождению торговых судов, которые застряли в Ормузском проливе. Если кто-то помешает гуманитарному процессу, столкнется с силовым ответом, пригрозил американский президент. Что ответил Тегеран? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Туапсе возвращается к обычной жизни. Сегодня там снова заработали школы и практически все детсады. Они были закрыты около недели назад. За последнее время город неоднократно подвергался атакам БПЛА. В результате падения обломков произошли пожары на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. А в Туапсинском муниципальном округе был введен режим ЧС регионального уровня. Какая сейчас ситуация в Туапсе и как все произошедшее может отразиться на курортном сезоне? Об обстановке в городе рассказывает местная жительница Елена.
19: Все учебные и образовательные учреждения, кроме двух детских садов, которые расположены, где располагаются предприятия нефтекомплекса, там два детских сада не работают. Все остальные учебные заведения сегодня начали работать в обычном режиме. Уборка пляжей идет. На центральном пляже более 17 тысяч кубометров загрязненного грунта нефтепродуктами выведено. Сейчас идет напряженная обстановка на диких пляжах. дело двигается. Как будет дальше, трудно прогнозировать, учитывая наших 4 за 2 недели прилета.
20: А сохраняется ли гарь в воздухе?
19: Нет. Дышать было сложно в том районе, где находится сам завод, пока горело. Но потушили, и там проще дышать. На пляжах в Тюменском чувствуется запах, по ощущениям тоже чувствуется. Волонтеры в средствах индивидуальной защиты, в масках, в респираторах, потому что по-другому там нереально находиться.
20: А погода как?
19: Погода отвратительная. У нас очень холодно, но это очень хорошо, потому что мазут проще собирать, он не растекается под солнцем. Густые четкие фракции хотя бы его собирают.
20: Дождь без скраплений нефтяных?
19: В этот раз не было. Когда у нас был этот нефтяный дождь, это было после второго попадания, был очень густой дым, куда ветер, туда и дым. Тогда как раз ветер был над городом, то есть эта туча лежала над городом. Пошел дождь, все пошло каплями куда-то. В другие разы такой, ну как, дым был пожиже, он не так чувствовался, и в этот раз дождь никаким образом не повлиял.
20: Что касается курортного сезона, среди местных жителей, властей, держателей домов гостевых, какие ожидания?
19: Сам город, он промышленный. Тут у нас курортного сезона мы сильно не ждем, потому что город живет в своем режиме, в таком рабочем. Район курортный, но район пострадал точечно. Есть места, где вообще никак не коснулось их. Чистая Джобга, чистый Новомихайловский, абсолютно чистый Огой, Шепси. До туда не дошло абсолютно никак. Есть какие-то точечные попадания Ольгинка, Небук, там уже почистили. Я думаю, что кто едет в Туапсинский район, проблем никаких не должно быть в курортном сезоне.
18: Елена, жительница Туапсе. Вчера Роспотребнадзор сообщил, что проба воды и воздуха в Туапсе соответствует нормам, а глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заверил, что курортный сезон в Туапсе состоится и пляжи к 1 июня приведут в порядок. Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России продолжил падение. Индекс PMI обрабатывающих предприятий обновил минимум 26-го года, снизившись в апреле до 48,1 пункта с мартовских 48,3. Таким образом, спад в секторе продолжается уже 11 месяцев, следует из данных аналитической компании S&P Global. Основные причины – снижение объемов производства из-за сокращения числа заказов и слабого спроса. Также повлиял рост затрат на производство, в частности на логистику и сырье, из-за чего предприятиям пришлось увеличивать отпускные цены, хотя покупательная способность потребителей снижается. О том, как чувствует себя предприятие сферы обработки, «Бизнес-ФМ» узнала у российских предпринимателей.
21: «Бизнес говорит».
22: Директор фабрики «Союзмебель» Станислав Воробьев.
23: Мне кажется, что возникает некоторая настороженность, внимательность. Люди становятся более аккуратными, более размеренными. То есть это не пессимизм, который в конце прошлого года, а это уже холодная, размеренная деятельность в новых условиях. Скорее хорошо, чем плохо, что бизнес очередной раз адаптировался, честь и хвала. У нас вообще сезон считается осенью, но перспективы на сегодняшний день категория неприменимая к бизнесу. По крайней мере, легкая промышленность в состоянии реагирования на изменения, поэтому о перспективах практически никто и не говорит, и не думает. Нормально, и так тоже поживем.
22: Коммерческий директор и соучредитель компании в сфере металлообработки «Уральский центр штамповки» Иван Сурков.
24: Чувствуем, что идет падение рынка. Какие-то сферы просаживаются.
25: Производство приходится сокращать в связи с этим?
24: Стараемся удерживать на том же уровне. Наши потребители – это в основном компании B2B. Такие же производственные предприятия. У нас продукция не является в основном конечным изделием. Железная дорога просела. Клиенты по ней, кто делал заказы. То есть у них, допустим, спад очень большой. Есть какие-то сферы, которые совсем не просели и имеют сезонность. Допустим, в лето какая-то стройка, идет чуть-чуть больше потребности. Чего ждать дальше, не знаю. Планируем, что будет еще небольшое падение.
22: Основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
26: Я не могу сказать, что в апреле что-то рухнуло. Однако то, что он снижается, это очевидная картина, потому что, например, в нашей ситуации у нас значительная часть наших отгрузок – это отгрузка торговым посредникам, которые индивидуальные предприниматели, небольшие компании. И вот они как раз пострадали с начала года сильно. У них пришлось на апрель уплата налогов уже повышенных, причем повышенных у кого в 2 раза, у кого в 6 раз. Они закупки сокращают не только потому, что снижается спрос, хотя и это присутствует, а еще и потому, что им не хватает денег. Все в экономике взаимосвязано, и поэтому эти взаимосвязи и влияют. Какие-то катастрофы не случилось, но и взлеты тоже. Будет продолжать дальше снижаться. Например, в нашем случае это кормовая база находится в депрессивном состоянии, ее постоянно подавляют. Сейчас так и будет, потому что перспектив никаких нету, и, соответственно, страдают и конечные потребители, и нет такой возможности тратить деньги у конечного потребителя, поэтому все это дальше по цепочке начинает разматываться в обратную сторону. Что касается нас, у нас есть план действий, которому мы следуем. Не надеемся, а работаем.
18: Несмотря на снижение индекса PMI 11 месяц подряд, деловой оптимизм российских обрабатывающих производств относительно перспектив по данным S&P Global показал рост, став самым высоким с сентября 2025 года. Но пока, согласно прогнозам, компании дальше будут использовать складские запасы и продолжат сокращать закупки сырья. В Ереване стартовал саммит Европейского политического сообщества. Завтра пройдет отдельный саммит ЕС-Армения. В Ереване первые лица Евросоюза, за исключением канцлера Фридриха Мерца. Как сообщили в немецком Кабмине, канцлер не сможет совершить поездку в связи с другими обязательствами. Приехал и канадский премьер Марк Карни. Впрочем, не будет на саммитах Эрдогана и Ильхама Алиева. Два саммита проходят аккурат перед парламентскими выборами в Ереване. Они намечены на 7 июня. О том, какие преференции получит премьер Армении Никол Пашинян и как отреагирует на саммит Евросоюза России, говорит политолог из Еревана, председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.
4: Этот саммит Европейского политического сообщества более широкий формат там. И саммит непосредственно Евросоюза членов с Арменией. Он достаточно близок к выборам. Может, это просчитывали власти Армении, потому что понятно, что большое мероприятие, им это, конечно, прибавит рейтинга. Практически все европейские страны представлены первыми лицами, Великобритания, Франция и так далее. Понятно, что это для Армении, маленькой страны, уникальное явление в любом случае. Не на первых лицах только Турция, она будет представлена вице-президентом. Не могу понять, с чем связано, что не смог приехать канцлер Германии. И это, конечно, даст Николу Пашиняну рейтинговое преимущество перед выборами. Это тоже фактор, надо учитывать. Но я бы не обязательно связывал только с выборами. Здесь будут решаться многие вопросы, связанные с будущими программами Армении с Евросоюзом. Многие вопросы в двухсторонних, тех стран, которые не члены Евросоюза.
5: Как вам кажется, как это повлияет на взаимоотношения с Россией?
4: Я вот вижу много мусирующихся тем. Россия болезненно воспримет на этот саммит, что это место столкновения интересов с одной стороны Европейского Союза, с другой стороны России. Да, так тоже можно интерпретировать, что активно Евросоюз работает, значит, перехватывает инициативу у России. Такая интерпретация, возможно, имеет право существовать. Мое мнение такое, что, ну, по крайней мере, зная хорошо власти армянские, имея контакт с ними на разных уровнях, должен сказать, что я не вижу, чтобы они буквально такой цели ставили. Я такого не вижу. Но все время Никол Пашинян, премьер Армении, заявляет, что мы готовы с Россией работать. Ну вот Армения начала искать альтернативные возможности обеспечить свою экономику, свою энергетику. Совершенно нормально, что, например, Армения работает с Европой. Мы видим переориентацию или, более правильно сказать, многовекторную политику со стороны нынешней власти Армении.
18: Степан Григорян, политолог из Еревана. 1 апреля Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Кремле отметил, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом, и Москва к этому относится абсолютно спокойно. Впрочем, отметил президент, это должно быть очевидно, должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу. Сказано, нахождение в таможенном союзе с ЕС и с Евразес невозможно, это просто невозможно по определению, заключил Путин. В апреле прошлого года парламент Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз. Заявку на вступление в Альянс Ереван, который остается членом Евразийского экономического союза, пока что не подал. Армения свой выбор сделала, говорит президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
6: Саммит Европейского политического сообщества создан по инициативе французского президента Макрона в связи с интеграционными амбициями ряда стран постсоветского пространства, прежде всего Украины, Молдовы, Армении также и ряда других государств. Поскольку их никто не собирается принимать сейчас в члены, но создавать впечатление, что они не нужны Евросоюзу, тоже грандам Евросоюза не хотелось. И они создали такой паллиатив Европейское политическое сообщество, в котором, кстати, принимает участие не только аспиранты, но и те, кто покинул Евросоюз, а именно Великая Британия. Второе. Впервые в истории этой структуры саммит проходит на территории страны ОДКБ. И хотя мы с вами помним, что Пашинян заявлял уже, что Армения выходит из ОДКБ, потому что не получила поддержку от этой организации в ходе конфликта с Азербайджаном, тем не менее, такой впервые происходит на наших глазах. Безусловно, он говорит о том, что в ходе последнего визита Пашиняна в Москву ему было предложено предложено, что сидеть на двух стульях не удастся, и в конечном итоге определиться, в какую сторону будет развиваться Армения. И, судя по всему, Армения как бы определилась. Она хочет развиваться в сторону Европейского Союза. Понимаю очень хорошо, что сам процесс институциональной интеграции займет много-много-много лет. Можно предположить, что отношения с Арменией после этого саммита будут деградировать. Если это и ухудшит отношения со странами Евросоюза, то, видимо, уже не до такой степени, чтобы это могло повлиять на принятие политических решений.
18: Татьяна Пархалина, президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества. Лидеры европейских стран и Канады ведут переговоры в Ереване. В тени Трампа такую трактовку дает «Франс-24», а британская BBC добавляет. Лидеры собираются на два беспрецедентных саммита в Армении, в стране, которая долгое время считалась самым близким союзником России на Южном Кавказе. Британцы обращают внимание, что у Москвы есть военная база на территории Армении. Конфликты на Ближнем Востоке и на Украине усиливают значение Кавказа, добавляет Bloomberg. На пути на север и юг ограничены из-за конфликтов, санкций, геополитических трений. Россия, которая долгое время была доминирующей силой в регионе, сталкивается с растущей конкуренцией, заключает агентство. Владимир Зеленский также прибыл на саммит в Ереване еще накануне и заявил, что обсудил с европейскими лидерами дальнейшую поддержку Украины и перспективы мирных переговоров. На открытии саммита он пригрозил появлением украинцев. Дронов на параде 9 мая в Москве. Россия ранее предлагала объявить на 9 мая перемирие. Никол Пашинян был на параде в Москве в прошлом году. О том, будет ли в этом, информации пока нет.
7: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM».
8: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Санкт-Петербург», зарегистрированный в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 29 октября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78022-31. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: «Бизнес FM Санкт-Петербург». Новости. Коротко.
9: В студии Марина Орлова. Здравствуйте. Объем предложений офисной недвижимости в северной столице за год увеличился на 49%, тогда как спрос сократился на 23% на фоне высокой базы предыдущих лет, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Авито недвижимости. При этом в марте интерес арендаторов к офисам начал восстанавливаться. Как отмечают аналитики, по сравнению с февралем спрос вырос на 11%. Одновременно продолжился рост арендных ставок, особенно в сегменте офисов класса Б. В Петербурге после незаконного сноса восстановили здание на Выборгской набережной. Как сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, речь идет об историческом здании на Выборгской набережной 61. Объект, построенный в 1917 году, находился на территории, подпадающей под особый режим регулирования застройки. После того, как в ноябре 2021 года было установлено, что здание снесли без необходимых разрешений, КГИОП подал иск. Суд обязал правообладателей в течение 3 лет восстановить здание, сохранив его внешний облик. Освобожденный из-под ареста в Польше петербургский археолог Александр Бутягин вернулся к работе в Эрмитаже, сообщил в понедельник, 4 мая, гендиректор музея Михаил Петровский. Историка-археолога Александра Бутягина вернули в Россию 1 мая. В Польше он был задержан по запросу Украины из-за якобы незаконных археологических поисков в Крыму. Ему грозила депортация на Украину. Цифровую копию монумента «Мать Родина» подготовили специалисты в Петербурге, рассказал глава администрации Калининского района Михаил Осташкевич. Модель напечатали в масштабе 1:20 на промышленном 3D-принтере. По словам чиновника, работа отличается от авторских набросков тем, что в ней специалисты воспроизвели все, без исключения, детали монумента. Отмечается, что готовую модель и ее цифровую копию передадут Пискаревскому мемориалу ко Дню Победы. О погоде. Сегодня в Петербурге облачно, во второй половине дня кратковременные дожди, местами гроза. Температура воздуха плюс 17 градусов. На побережье Финского залива местами до 13 тепла.
21: Бизнес ФМ Санкт-Петербург. Главные темы.
9: В Петербурге четверть второго. На Мосбирже с 13 мая начнутся торги индексами еще четырех криптовалют. Суд наложил обеспечительный арест на 470 миллионов акций «Росагро». В Петербурге только около четверти камер умеют распознавать лица. Эти и другие темы в ближайшее время на Бизнес ФМ Петербург.
21: Компании и корпорации.
2: В студии Ольга Блохина. Здравствуйте.
21: Аукционы и тендеры.
2: ПСБ выставил на торги инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Спектр», ранее национализированные судом, сообщается на сайте Росимущества. Как отмечает ДПРУ, в активы фонда входят

0: Ярославского судостроительного завода, который занимался постройкой. Как отмечает газета, сейчас необходимые для авансирования операции документы уже находятся в стадии подписания. Гиперлента при поддержке команды «Лентатех» завершила проект по внедрению технологии видеораспознавания товаров на весах в гипермаркетах сети, сообщает пресс-служба ритейлера. Как отметили в компании, точность распознавания сейчас превышает 90%. Внедрение технологии позволило ускорить процесс взвешивания товаров, снизить риски пересортицы и некорректного учета, а также усилить контроль операций взвешивания. Новости компании и корпорации «Бизнес FM Петербург». Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM Петербург». Идея создания госкомбинатов школьного питания, с которой ранее выступили депутаты Северной столицы, нашла сторонников на федеральном уровне. В Госдуме, в частности, готовы обсудить возможность предоставить регионам инициативу в данном вопросе ради оптимизации расходов и повышения качества блюд в столовых. Впрочем, по мнению ряда экспертов, плюсы потенциальной реформы пока не столь очевидны, как кажется народным избранникам. Максим Тихонов в продолжении темы.
2: Законодательное собрание Петербурга еще в начале апреля поддержало в первом чтении проект федерального закона о наделении властей субъектов полномочиями по организации питания в школах. В случае принятия документа у регионов появится дополнительный инструмент. Они смогут выбирать между частными подрядчиками, школьными столовыми или же специализированными госпредприятиями. Причем последний вариант, судя по всему, подается как наиболее предпочтительный. По оценке авторов инициативы, это позволит сократить расходы на продукты вплоть до 15% за счет оптовых закупок, а также централизованной логистики. Утверждается также, что похожая модель уже успела зарекомендовать себя, но правда только в Чувашии. Вместе с тем, к проекту еще на этапе обсуждения в ЗАГСе возникли вопросы, комментирует депутат Михаил Амосов.
3: Я небольшой сторонник такого государственного линия, потому что, это, в общем, создание такой монополии естественной. Наверное, на каком-то этапе это будет хорошо работать, но в долгую вызывает у меня сомнения. А как мы будем цены определять? С чем сравнивать с точки зрения качества? Когда есть разные предложения, вроде понятно, как это происходит. Есть конкуренция, а также напрашивается сравнение с тем, что в армии происходит, понимаете? Есть уголовные дела по поводу того, кто и как, что там покупал и так далее, да? Поэтому, я этого опасаюсь. Поскольку это федеральная инициатива, а у нас правительство, мы ему доверяем. Я даже согласен, что, скажем, в Петербурге, наверное, вероятность этого не так велика, как где-нибудь в некоторых других регионах нашей страны, где, может быть, не такая бдительная общественность.
2: Вопрос влияния родителей на меню при выборе госпредприятий как основных организаторов школьного питания пока также остается открытым. Ведь это один из приоритетов, на который указывают петербуржцы с детьми в ходе различных профильных опросов. Вместе с тем, по мнению директора президентского физико-математического лицея номер 239 Максима Протусевича, депутаты в принципе сосредоточились не на тех вещах, которые на данный момент требуют серьезной корректировки. Не исключено, что в перспективе проблем у школ станет только больше.
4: Они не очень глубоко погрузились в проблему. То есть они считают, что если будет государственное то самое, то вот оно будет работать хорошо, и на уровне каждой конкретной столовой, значит, все будет хорошо. Это не так. То есть если сейчас, например, у директора есть какой-то механизм, связанный с 44-м ФЗ, там и штраф взять, и там еще чего-то, то если это будет, значит, там государственное унитарное предприятие, которое пришло еще, поди с ним пободайся. Мне кажется, что само по себе, там, государственный, частный, что-то не очень влияет. То есть, может быть, и государственный плохой, может быть, и частный хороший. Нужно делать акцент на механизмах влияния. На том, что, существующие процедуры, там, претензии, расторжения и так далее, очень громоздкие. И, соответственно, нужно делать акцент на отслеживании стоимости на всех этапах. Потому что сейчас очень много денег уходит на этапе закупки продуктов по полученным ценам, например.
2: К слову, ранее в Совете Федерации предложили правительству инициировать специальные региональные программы, которые бы предусматривали приоритетное включение в школьные рационы рыбы и прочих так называемых функциональных продуктов питания. Помимо этого, сенаторы призвали оперативно отстранять от работы в образовательных учреждениях поставщиков, допустивших какие-либо нарушения или замеченных в обороте фальсификата. Максим Тихонов, Бизнес FM Петербург.
1: Далее «Любой ценой» с Юлией Николаевой. Затем новости коротко.

0: «Любой ценой» с Юлией Николаевой.
1: Здравствуйте. Сегодня о том, как назначение россиянки главой Ассоциации всемирных игр повлияет на возвращение атлетов и почему новый мировой рекорд в марафоне вызвал скепсис. Кенийский бегун Себастьян Саве установил мировой рекорд в марафоне, пробежав 42 километра за 1 час 59 минут и 30 секунд. 7 лет назад его соотечественнику Элиуду Кипчоге тоже удалось выбежать из 2 часов, но тот старт носил постановочный характер и рекорд не засчитали. Теперь же все официально. Однако волна восторгов быстро сменилась скепсисом. Первое, что не понравилось критикам – обувь. Саве выступал в новейших кроссовках Adidas весом всего 97 граммов. Дело в том, что карбоновая подошва работает как пружина и снимает с результата почти минуту. Это называют технологическим допингом. Кроме того, эксперты заметили странную деталь. На 40-м километре Саве ускорился. Его финишный темп оказался таким же, как на старте. Специалисты считают, что это противоречит законам физиологии. Впрочем, все допинг-пробы от лето чисты, а значит, формально он не нарушил никаких запретов. К слову, многие коллеги поддержали кенийца и, вспомнив недавнюю историю с роботами-бегунами в Китае, назвали этот рекорд возвращением к настоящему спорту. Россиянку Анну Аржанову избрали президентом Ассоциации всемирных игр. Это вторая по значимости мультиспортивная структура после Международного олимпийского комитета. На выборах в Лозанне она набрала 29 голосов из 39, уверенно победив конкурента из Швейцарии. Напомним, в программу всемирных игр входят неолимпийские виды – подводное плавание, танцевальный спорт, масс-рестлинг и другие. Вопрос, который всех волнует – поможет ли это назначение снятию санкций? Прямого ответа нет. Сама Аржанова на своих постах всегда действовала осторожно. Несмотря на то, что она много лет руководит Всемирной подводной конфедерацией, взрослые россияне до сих пор выступают только в нейтральном статусе. Но факт остается фактом. Каждое такое избрание, пусть маленький, но шаг в сторону возвращения. Британский пловец Энди Дональдсон установил мировой рекорд, проплыв 55 километров за 11 часов 51 минуту. Предыдущее достижение он улучшил сразу на 5 часов, но главное не в этом. Заплыв проходил в австралийской реке Орт, где, по разным оценкам, обитают до 35 тысяч крокодилов. Правда, в основном пресноводные, они считаются довольно мирными и на людей не нападают. Но в реке все чаще замечают и морских крокодилов, а те уже агрессивны и реально опасны. К счастью, Дональдсону удалось избежать встречи с рептилиями. Кстати, Австралия уже сталкивалась с подобной проблемой. В прошлом году Международная федерация гребного спорта отказалась проводить Олимпиаду 2032 на реке Фицрой, тоже из-за крокодилов. Позже, правда, решили, что там не так уж и опасно. И рептилии, скорее всего, отплывут подальше сами. И это все на сегодня. В спорте, как в бизнесе, никогда нельзя останавливаться на достигнутом.
0: Вкус и цена настоящей победы на Бизнес FM.
2: Далее новости московской студии «Бизнес FM». Очередной выпуск из Петербурга через 50 минут. За всеми оперативными новостями вы можете следить в нашем телеграм-канале BFMSPB, буквы латинские. С вами была Марина Орлова. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. За час. Главное в политике, главное в экономике, главное в новостях. За час. Мы экономим ваше время не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 13:28 в столице. В студии Олеся Потапова. Посольство России в Вене прокомментировало высылку дипломатов. Вся ответственность за ухудшение отношений в полной мере ложится на Австрию. Жесткая реакция Москвы на эти абсолютно бездумные действия австрийской страны, безусловно, последует, заявили в дипломатическом ведомстве. Сегодня стало известно, что трое российских дипломатов были объявлены персонами нон-грата в Вене, высланы из страны. В МИД Австрии обвинили россиян в шпионаже, о чем, по их мнению, свидетельствует множество антенн на крышах зданий российского посольства. Территория агрохолдинга «Мираторг» обстреляна с украинской стороны в Брянской области. В результате ранения получили 7 сотрудников предприятия, сообщил губернатор Александр Богомаз. При эвакуации пострадавших ВСУ вновь применили ФПВ-дроны, пострадавшие доставлены в больницу. В результате атаки были повреждены производственные помещения. Депутаты Дагестана выберут главу региона путем тайного голосования с использованием бюллетеней, сообщил спикер парламента республики Заур Эскендеров. Он подчеркнул, что согласно законодательству, президент представит Народному собранию Дагестана 3 кандидатуры. Ранее сегодня Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы республики. Одновременно ушел в отставку Сергей Меликов, возглавлявший Дагестан. Крупная авария с участием 14 машин произошла на МКАД. Водитель КАМАЗа врезался в автомобиль. В результате один взрослый, двое детей пострадали. 14 машин повреждены. Авария случилась на внутренней стороне 41-го километра МКАД. Движение в районе ДТП затруднено. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина второго в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В рамках иска к предпринимателю Машковичу в доход государства требует изъять акции ПАО «Группа Русагра». Рассмотрение намечено на завтра. Сам Машкович уже год находится в СИЗО по делу о мошенничестве. Гендиректор «Красмаша» Александр Гаврилов задержан по делу о взятке, сообщили СМИ. Предварительно речь идет о сумме около 3 миллионов рублей. Основной деятельностью АО «Красмаш» является производство ракетно-космической техники. Не менее 3 человек погибли из-за возможной вспышки хантавируса на борту круизного лайнера, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Еще у 3 пассажиров выявлены симптомы болезни, сообщил телеканал CNN. По его данным, на борту 170 пассажиров и 71 член команды. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Акции «Русагра» могут изъять в доход государства в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга, бизнесмену Вадиму Машковичу. «Русагра» – один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Пока не вполне ясно, о каком пакете акций пойдет речь. Как передает информагентство, суд наложил обеспечительный арест на все имущество Машковича и 100% акций «Русагра». Но, по данным на 2024 год, бизнесмену принадлежало 49% акций компании. Какой пакет акций может быть изъят и что в таком случае будет с акциями миноритариев, рассуждает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
3: Когда санкции были наложены на «Русагра» и на Машковича, он свой пакет минимизировал, оставив себе 49%. В сообщении прессы мы видим, что наложен арест на 100% имущества компании, в том числе «Русагра». Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагра» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Машковича 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% и кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура, скорее всего, арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто там миноритарии, каким образом они приобрели акции, аффилированы с Машковичем или нет. Потому что на сегодняшний день, если арестовать только 49% акций, то очевидно, что это вызовет падение котировок, скорее всего, на рынке и обесценит тот пакет, который арестовали. Хотя, с другой стороны, накануне акции «Русагра» выросли как раз, когда прокуратура объявила об изъятии доход государства. Поэтому ситуация как всегда, не очень хорошая для рынка, для экономики. Мы помним подобные дела, и монетарии по некоторым из них до сих пор судятся. Кто-то подписывает мировые соглашения, не совсем выгодные.
2: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. СМИ пишут, что надзор просит обратить в доход государства 470 миллионов акций, зарегистрированных на Машковича. Еще 73 миллиона, которыми владел бывший глава Русагро Басов, и 24 миллиона акций, зарегистрированных на компанию «Профит». Стоимость арестованных акций Русагро прокуратура оценила в более чем миллиард рублей. А имущество Русагро оценено более чем в полтриллиона. Около 20% акций Русагро торгуются на бирже. Причем на новости об иске Генпрокуратуры они реагировали ростом в моменте на 7%. О том, как может развиваться ситуация с акциями этой компании, рассуждает председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
4: Два варианта. Первый. 100% акций, которые принадлежат Машковичу, арестованы. Тогда остальные акции продолжают торговаться на бирже. Если же обеспечительный арест наложен на все акции Русагро, вариантов нет. Исполнительный лист придет на Мосбиржу, в НРД, и будут стоп-торги до того момента, когда мы не получим из суда документ, снимающий этот арест.
5: До стоп-торгов как много времени может пройти?
4: Зависит от того, насколько тут будут реакция, скажем, властей. Например, суд вынес такое решение, но финансовые власти считают, например, что это неправильно, будут работать с этим, тогда это решено попозже исполнительный лист придет. Или могут его сразу привести. Это зависит от того, насколько по поводу этого решения есть консенсус наверху. Потому что когда ЮГК ситуация была, что начали арестовывать акции у брокеров, мы увидели некую реакцию, что зачем же арестовывать акции миноритариев. И очень быстро, несколько дней, привезли другой исполнительный лист, что можно продолжать торговать. Возможно, здесь будет какая-то такая же история.
5: С тех пор, как началось дело о Русагро, миноритарные акционеры в каком-то количестве избавлялись от акций? Было такое явление?
4: Вы, когда продаете акции, кто-то покупает. Поэтому, когда мы говорим, избавлялись ли миноритарные акционеры от акций, можем измерять только количество акционеров, стало оно больше или меньше. Мы видели, что цена падает, акционеры избавлялись от акций, но какие-то акционеры новые покупали, готовы были рискнуть по более низкой цене. Могло количество не меняться, оценка компании с этой ситуации падала.
5: Что касается цены на акции, когда появлялись первые сообщения по иску, акции реагировали ростом. Вы с чем это связываете?
4: Это связывается с тем, что мы видели, как происходило по ЮГК. Пакет, который принадлежал главному акционеру, перешел государству. После этого объявляется аукцион, который будет в мае. И если новый инвестор покупает по какой-то хорошей цене, мы понимаем, что сейчас акции Русагро дешево, да, стоят, и вот новый акционер покупает дороже, он делает оферту миноритария. Акции реагировали на то, что цена может быть этого аукциона по продаже государством выше текущей цены. Вот на что реагировали акции.
2: Илья Херсонцев, председатель правления Ассоциации розничных инвесторов. Сегодня в Хамовническом суде прошла беседа по иску. На завтра назначено его рассмотрение по существу. Машковича и бывшего гендиректора Русагро Басова обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор Русагро Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты» и затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба уже больше года находятся в СИЗО. Загадочная смерть в Атлантике. Три человека погибли на борту круизного лайнера. По данным Всемирной организации здравоохранения, предполагается, что люди скончались в результате вспышки хантавируса. Его переносят грызуны. Человек, он передается в основном воздушно-капельным путем. В редких случаях заболевание может спровоцировать укус или царапина. Детали этой истории описывают журналисты BBC.
6: Согласно маршруту, указанному на сайте нидерландской, круизный лайнер отплыл из Аргентины 20 марта и завершил путешествие 4 мая на Кабо-Верде. На борту находились 150 пассажиров из разных стран. Сначала погибла пожилая супружеская пара из Голландии. 70-летнему мужчине внезапно стало плохо. У него поднялась температура, появилась головная боль, боли в животе и диарея. Он скончался по прибытии на остров Святой Елены. Его жене тоже стало плохо на борту. Ее эвакуировали в Южную Африку, где она умерла в больнице Йоханнесбурга. Третий погибший также был гражданином Нидерландов. Кроме того, подтверждено, что еще трем членам экипажа срочно потребовалась медицинская помощь, но власти Кабо-Верде не дали разрешения на их высадку и госпитализацию.
2: Хантавирус может вызывать два тяжелых заболевания. Это легочный синдром и лихорадка с почечным синдромом. Причем их проявление напрямую зависит от региона, где произошла вспышка инфекции, рассказывает врач-инфекционист, сотрудник Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
7: Все западное полушарие, включая Соединенные Штаты Америки, особенность данного вируса протекает по типу коронавирус, поражение в первую очередь легких. Для нашего региона это мышиная лихорадка с почечным синдромом. И несколько лет назад я выступала с этой темой на международной конференции. Жители европейских стран не были удивлены. Неужели у вас в России хантавирусная инфекция протекает? Аэрозольный механизм передачи инфекции связан с грызунами. У нас в России мышь-полевка. Как происходит заражение? Это воздушно-пылевой путь, вдыхание частиц, выделенных с мышиными экскрементами. Как реализуется у нас, это уборка дачных участков, какие-то работы, связанные с сельским хозяйством и так далее. Более редкие, как можно заразиться, это употребление в пищу немытых овощей, фруктов, ягод. При хантавирусном легочном синдроме основной механизм – это аспирационный, который реализуется воздушно-пылевым путем. И, возможно, на этом круизном лайнере как-то это и произошло, что где-то в отсеках хозяйственных находились предметы обихода, были загрязненные экскременты, и таким образом произошло заражение, которое, особенно когда поражается орган дыхательной системы, это может протекать очень тяжело. При хантавирусном легочном синдроме летальность высокая, может достигать 40-50%, иногда в ряде случаев. Как следствие, могут развиваться нарушения сердечной деятельности, резкое падение артериального давления, фатальные нарушения ритма и так далее. Что-то все при одной и при другой форме может быть.
2: Елизавета Темник, врач-инфекционист. В России есть тест-система на хантавирус, но вакцины от заболевания не существует, рассказали в Роспотребнадзоре. ВОЗ для борьбы рекомендует использовать противовирусные препараты и при необходимости искусственную вентиляцию легких. Врачи также напоминают, при уборке чердаков и подвалов следует использовать респираторы, чтобы избежать вдыхания опасных частиц, которые оставляют после себя грызуны. В гастрономической среде новый любимец УБЭ. Фиолетовый ямс, он же УБЭ, стал набирать популярность по всему миру. Пользователи в сети все чаще публикуют фото сиреневых напитков и десертов, пишет CNN. УБЭ – это корнеплод темно-фиолетового цвета, родом с Филиппин, внешним видом больше похожий на батат или корень таро. Но по вкусовым качествам он совсем другой, сладковатый, с легким ореховым послевкусием. На фоне дефицита японской матчи в прошлом году корнеплод стал известнее, но на пути к мировому признанию новинки стоит множество проблем, в том числе и конфликт США и Ирана, отмечает телеканал.
8: Фиолетовый ямс долгое время оставался сугубо нишевым продуктом для всего мира, кроме Филиппин, где о корнеплоде давно известны и едят его часто. Последние годы УБЭ стал набирать популярность, его посчитали перспективной альтернативой матче, зеленому японскому чаю, который теперь есть чуть ли не в каждой кофейне. Но из-за глобального дефицита матче в прошлом году бренды и бизнес обратили внимание на фиолетовый корнеплод, оценив его яркий цвет и мягкий вкус. Согласно опросам, проведенным в США еще 5 лет назад, лишь 15% населения страны знало о существовании УБЭ. Сейчас их уже 27%. И это несмотря на то, что продукт встречается редко в заведениях общепита. Спрос на фиолетовый ямс увеличивается, и вместе с ним растет давление на цепочке его поставок, которые оказались к этому не готовы. Закупать порошок УБЭ можно в Малайзии, Китае, Вьетнаме. Но многие договариваются о поставках с филиппинскими фермерами. И вот тут есть проблема. Рост мирового спроса на фиолетовый ямс стимулировал экспорт. В 2025 году Филиппины поставили корнеплоды на более чем 3 миллиона долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. При этом в прошлом году его производство сократилось на почти 7%. Фермеры отказываются выращивать больше УБЭ, потому что это крайне сложно. Одна из причин – отсутствие финансовой поддержки. В отличие от других корнеплодов, вроде картофеля, фиолетовый ямс растет от 9 месяцев до года. Соответственно, быстро продать его и получить прибыль невозможно. Кроме того, есть проблемы сбыта, особенно у фермеров в отдаленных регионах Филиппин. Еще один фактор – молодежь не стремится заниматься сельским хозяйством. И, наконец, есть коллизия между спросом и падением производства. Посадочного материала в итоге становится меньше. При этом выращивание УБЭ сталкивается и с новым вызовом. Из-за ближневосточного конфликта и энергетического кризиса дефицит корнеплода может лишь возрасти.
2: Ближневосточный конфликт, по данным CNN, затронул более половины импорта энергоресурсов в Азию и Филиппины. Значительно тоже пострадали. В стране объявлено чрезвычайное положение в области энергетики, и есть риск, что может закончиться топливо. На этом фоне возникают сложности с производством, а потом и с доставкой корнеплода. При этом цены на УБ растут, они выросли уже на 38% по сравнению с 2024 годом.
0: Реклама.
9: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
11: Панорамные участки.
10: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
11: И всего 150 тысяч за сотку.
10: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
11: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
10: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
11: 317-22-23.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM Санкт-Петербург» на сайте bfmspb.ru.
12: Когда приемника нет, а радио есть.
13: В мобильном приложении или на портале bfmspb.ru. В любых агрегаторах радиоконтента и умных колонках. Везде, куда ты тянул свою сеть интернет.
12: «Бизнес FM Онлайн». Не на словах, а на теле.
0: «Бизнес FM. Нота Бена».
14: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике «Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте «Бизнес FM Онлайн» с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
0: «Бизнес FM. Нота Бена».
15: Компании и корпорации.
16: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
17: Отставки и назначения.
16: Финансовый директор «Озон» Игорь Герасимов уходит в Т-технологии. Об этом со ссылкой на источники на финансовом рынке пишет «Коммерсант». По словам экспертов, переход Герасимова выглядит логично с учетом текущего этапа развития Т-технологий. Герасимов обладает опытом в подготовке международного IPO, принимал активное участие в оптимизации расходов «Озон» и достижении положительной рентабельности компании.
17: Сделки.
16: X5 купил дистрибьютора продуктов питания ВКТ. Ассортимент компании включает более 5000 наименований. По словам экспертов, сделка направлена на развитие формата магазинов «Около», в который активно вкладывается ритейлер. Сейчас в России почти 6000 магазинов под брендом «Около». По данным рейтинга InfoLine, в прошлом году сеть стала лидером среди крупнейших франчайзинговых сетей FCMG по объему выручки.
17: Отчеты и планы.
16: Мэрия Москвы пересмотрела проект застройки территории торгового комплекса «Савеловский» рядом с одноименным вокзалом. Общая площадь вырастет со 187 тысяч до 207 тысяч квадратных метров. Проект, получивший рабочее название «Порт Савеловск», реализует компания «Бизнес-инвестиции», владеющая ТК «Савеловский». Учредителем компании выступает кипрский офшор, бенефициары которого не раскрываются. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Тринадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для «Бизнес FM». Сегодня о том, что Трамп решил вывести войска США из Германии.
18: Заранее с Маликом Дудаковым.
19: Дональд Трамп все же решился на сокращение военного присутствия Соединенных Штатов в Европе. Речь идет о выводе одной бригады армии США численностью около 5000 солдат. На большее Белый дом идти не может из-за ограничений в американском военном бюджете. Тот требует сохранить присутствие в Европе не ниже 76 тысяч военных. А сейчас в Старом Свете расквартированы порядка 80 тысяч солдат. Но в любом случае передислокация даже одной бригады будет означать уменьшение американского контингента в Европе до довоенного военных значений, то есть показатели уровня 20-21 годов. Кроме того, Пентагон не отправит в Германию и батальон дальнобойного огня, который еще команда Джо Байдена хотела туда релоцировать. Он должен был разместить в Германии комплексы «Хаймарс», первые американские гиперзвуковые ракеты «Dark Eagle», а также наземные установки для запуска крылатых ракет «Томагавк». Сейчас они гораздо нужнее Соединенным Штатам на Ближнем Востоке. Американский гиперзвук остается очень проблемным. Формально его поставили на вооружение в конце 25 года. Однако испытания разной степени успешности все еще проходят. Оружие продолжают спешно обкатывать. В любом случае, его размещение в Европе означало бы серьезную эскалацию в отношениях с Россией. Но конфликт Трампа с Европой эти планы погубил. Европейцам пообещали и серьезные задержки при поставке не только батарей Patriot или ракет ПАК-3, но уже и комплексов HIMARS и NASAMS. Это усилит позицию части европейской элиты, которая призывает сокращать контракты с американским ВПК и полагаться на свои силы. Хоть у них собственных военно-технических проблем точно не меньше, чем у Соединенных Штатов. Белый дом грозится продолжить сокращение контингентов в Европе. Но сделать это будет технически возможно лишь в следующем 27-м году, если удастся на уровне военного бюджета США снять все ограничения на минимальный размер численности американских войск в Европе. Ситуация сильно отличается от происходившего на первом сроке Трампа. Тогда его администрация планировала передислоцировать военные части из Германии в более дружелюбную Польшу, где у власти находились консерваторы из партии «Право и справедливость». Однако сейчас союзников у Трампа в Европе почти не осталось. Так что, скорее всего, высвобождаемые военные ресурсы направят на другие, более приоритетные для Соединенных Штатов направления. В частности, в Индо-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая и на Ближний Восток. Европейцев же Трамп оставляет в своем загонщике разбираться с собственными проблемами безопасности. А они, учитывая радикальный настрой Европейской партии войны устроить эскалацию в Прибалтике, явно будут только множиться.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала. Все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес FM, бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Еще накануне эксперты и крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
20: «Бизнес говорит. Личный опыт».
21: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду коммерсант сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире Business FM предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
22: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят отсрочку платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, их оплаты, не подвиснет ли? В том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как у вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
21: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
1: «Ярки примерно на прошлой неделе приходили. 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог».
21: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей, через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослог – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
3: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большую часть ничего не делают. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
21: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
20: Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Business FM узнавало о войне? Личные истории в цикле «Узнал о войне» с 6 мая до Дня Победы на Business FM. Реклама.
5: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
23: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
5: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
23: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
5: А вы чего ждете?
23: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
24: Звоните 317-46-66. 317-46-66.
20: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4. Реклама – наша профессия. Понятие «спонсорство» появилось в 19 веке благодаря американцу Финису Тейлору Барнуму. Как-то он уговорил известную шведскую певицу выступить с гастролями в США. При этом любой желающий мог разместить рекламу в концертных залах и на билетах. Тур оказался феноменально успешным, а десятки фирм уже после его окончания использовали образ певицы, на чем смогли хорошо заработать. Реклама – наша профессия.
25: «Между делом» с Кирой Альтман.
26: Вот вы везете из далеких путешествий камни. Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery, делает это. И вот какую коллекцию он собрал на мысе Дежнёва.
27: Если говорить про мыс Дежнёва, вот ту самую восточную точку России, в последнем путешествии в прошлом году, я собрал там такую небольшую, как я ее называю, лимитированную коллекцию абсолютно драгоценных камней. Это обычная морская галька, собранная на берегу. 5 камушков, которые я сфотографировал рядом со своими часами, на которых координаты этого места, чтобы все сомневающиеся могли удостовериться, что этот камень именно оттуда. Привез эти 5 камушков в Москву и постепенно раздариваю своим друзьям с наказом, чтобы когда они его получат, они почаще брали его в руки. Это точно поможет им попасть на этот мыс Дежнёва.
26: Я, возможно, покажусь вам и Вадиму странным собеседником, но брать камни, ну или рвать цветы могу только, когда попрошу разрешения у места, вот как шаман, хотя мне никто этому не учил. И поэтому я уточняю у Вадима, а ему требуется разрешение там земли, неба, вселенной, вот там, где он оказывается, вот чтобы камни забрать с собой.
4: Нет, я очень верю в это, в то, что мы связаны все один большой мир. Ну и, конечно, да, внутренне ты благодаришь место и, наверное, не спрашиваешь его разрешения, а скорее говоришь о том, что ты хочешь, чтобы это место было доступно кому-то еще, и поэтому ты вот делаешь такой ритуал, рассчитывая на взаимность, на понимание этого места, что оно как бы примет и других гостей.
26: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
25: Между делом на Business FM.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
25: Все золото мира. Само золото, конечно, служить лекарством не может, однако фармакологическую ценность имеют некоторые соли золота. В Соединенных Штатах, например, они одобрены для лечения ревматоидного артрита. Считается, что соли золота снижают воспаление и усиливают иммунный ответ организма. Радиоизотопы золота используют для диагностики и лечения некоторых видов рака, а золото в наночастицах рассматривают как способ доставки лекарств в нужные клетки и ткани организма. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: 13:58 в Москве, в студии Олеси Потапова. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с руководителем Мордовии Артемом Сдуновым. Он пожелал руководителю региона успехов и поддержал его инициативу снова идти на выборы. Ранее сегодня президент назначил нового главу Дагестана. Им стал Федор Щукин, бывший ранее председателем Верховного суда республики. На железнодорожной ветке калининградского направления восстановлено сообщение. Поезда следуют согласно расписанию, никаких сложностей нет, сообщили в пресс-службе Калининградской железной дороги. Накануне из-за схода вагонов на станции Еси в Литве была повреждена железнодорожная инфраструктура. Задерживались 5 поездов, которые следовали по маршрутам между Калининградом и другими городами. 2 из них направили на станцию в Черняховск Калининградской области, а 3 остановили на белорусских станциях. В Амстердаме запретили рекламу мяса и продуктов, производимых с использованием ископаемого топлива, например, автомобилей и авиакомпаний. Столица Нидерландов стала первой в мире, применившей подобный запрет, сообщает BBC. Теперь вместо привычной рекламы бургеров на оживленных трамвайных остановках жители могут увидеть рекламу Национального музея или фортепианного концерта. По словам местных политиков, такие меры направлены на то, чтобы к 2050 году Амстердам стал углеродно-нейтральным, а местные жители снизили вдвое потребление мяса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 2 часа дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Как живет Туапсе? Сегодня в городе снова заработали школы и практически все детсады, а Роспотребнадзор сообщил, что пробы воды и воздуха соответствуют нормам. За последнее время город неоднократно подвергался атакам БПЛА. Как все произошедшее может отразиться на курортном сезоне? PMI обрабатывающих отраслей России обновил минимум. Индекс снизился в апреле до 48,1 с мартовских 48,3. По данным S&P Global, это 11 месяц подряд, когда индекс находится ниже 50 пунктов, что указывает на продолжение спада в секторе. США начинает сегодня проект «Свобода». Так Дональд Трамп назвал операцию по сопровождению торговых судов, которые застряли в Ормузском проливе. Если кто-то помешает гуманитарному процессу, столкнется с силовым ответом, пригрозил американский президент. А что ответил Тегеран? Все подробности в эфире Business FM.
2: Туапсе возвращается к обычной жизни. Сегодня там снова заработали школы и практически все детсады. Они были закрыты около недели назад. За последнее время город неоднократно подвергался атакам БПЛА. В результате падения обломков произошли пожары на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. А в Туапсинском муниципальном округе был введен режим ЧС регионального уровня. Какая сейчас ситуация в Туапсе и как все произошедшее может отразиться на курортном сезоне? Об обстановке в городе рассказывает местная жительница Елена.
0: Все учебные и образовательные учреждения, кроме двух детских садов, которые расположены, где располагаются предприятия нефтекомплекса, там два детских сада не работают. Все остальные учебные заведения сегодня начали работать в обычном режиме. Уборка пляжей идет. На центральном пляже более 17 тысяч кубометров загрязненного грунта нефтепродуктами выведено. Сейчас идет напряженная обстановка на диких пляжах. Дело двигается. Как будет дальше, трудно прогнозировать, учитывая наших 4 за 2 недели прилета.
9: А сохраняется ли гарь в воздухе?
0: Нет. Дышать было сложно в том районе, где находится сам завод. Пока горело. Но потушили, и там проще дышать. На пляжах в Тюменском чувствуется запах. По ощущениям тоже чувствуется. Волонтеры в средствах индивидуальной защиты, в масках, в респираторах. Потому что по-другому там нереально находиться.
9: А погода как?
0: Погода отвратительная. У нас очень холодно, но это очень хорошо. Потому что мазут проще собирать. Он не растекается под солнцем. Густые четкие фракции хотя бы его собирают.
9: Дождь без скраплений нефтяных?
0: В этот раз не было. Когда у нас был этот нефтяной дождь, это было после второго попадания, был очень густой дым, куда ветер, туда и дым. Тогда как раз ветер был на город, то есть эта туча лежала над городом. Пошел дождь, все пошло каплями куда-то. В другие разы такой, ну как, дым был пожиже, он не так чувствовался, и в этот раз дождь никаким образом не повлиял.
9: Что касается курортного сезона, среди местных жителей, властей, держателей домов гостевых, какие ожидания?
0: Сам город, он промышленный. Тут у нас курортного сезона мы сильно не ждем, потому что город живет в своем режиме, в таком, в рабочем. Район курортный, но район пострадал точечно. Есть места, где вообще никак не коснулось их. Чистая Джобга, чистый Новомихайловский, абсолютно чистый Огой, Шепси. До туда не дошло абсолютно никак. Есть какие-то точечные попадания Ольгинка, Небук, там уже почистили. Я думаю, что кто едет в Туапсинский район, проблем никаких не должно быть в курортном сезоне.
2: Елена, жительница Туапсе. Вчера Роспотребнадзор сообщил, что пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют нормам, а глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заверил, что курортный сезон в Туапсе состоится и пляжи к 1 июня приведут в порядок. Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России продолжил падение. Индекс PMI обрабатывающих предприятий обновил минимум 26-го года, снизившись в апреле до 48,1 пункта с мартовских 48,3. Таким образом, спад в секторе продолжается уже 11 месяцев, следует из данных аналитической компании S&P Global. Основные причины – снижение объемов производства из-за сокращения числа заказов и слабого спроса. Также повлиял рост затрат на производство, в частности, на логистику и сырье, из-за чего предприятиям пришлось увеличивать отпускные цены, хотя покупательная способность потребителей снижается. О том, как чувствует себя предприятие сферы обработки, Бизнес FM узнала у российских предпринимателей.
10: Бизнес говорит.
11: Директор фабрики «Союзмебель» Станислав Воробьев.
12: Мне кажется, что возникает некоторая настороженность, внимательность. Люди становятся более аккуратными, более размеренными. То есть это не пессимизм, который в конце прошлого года, а это уже холодная, размеренная деятельность в новых условиях. Скорее хорошо, чем плохо, что бизнес очередной раз адаптировался, честь и хвала. У нас вообще сезон считается осенью, но перспективы на сегодняшний день категория неприменимая к бизнесу. По крайней мере, легкая промышленность в состоянии реагирования на изменения, поэтому о перспективах практически никто и не говорит, и не думает. Нормально, и так тоже поживем.
11: Коммерческий директор и соучредитель компании в сфере металлообработки «Уральский центр штамповки» Иван Сурков.
13: Чувствуем, что идет падение рынка. Какие-то сферы просаживаются.
14: Производство приходится сокращать в связи с этим?
13: Стараемся удерживать на том же уровне. Наши потребители – это в основном компании B2B. Такие же производственные предприятия. У нас продукция не является в основном конечным изделием. Железная дорога просела. Клиенты по ней, кто делал заказы. То есть у них, допустим, спад очень большой. Есть какие-то сферы, которые совсем не просели и имеют сезонность. Допустим, в лето какая-то стройка, идет чуть-чуть больше потребности. Чего ждать дальше, не знаю. Планируем, что будет еще небольшое падение.
11: Основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
1: Я не могу сказать, что в апреле что-то рухнуло. Однако то, что он снижается, это очевидная картина, потому что, например, в нашей ситуации у нас значительная часть наших отгрузок – это отгрузка торговым посредникам, которые индивидуальные предприниматели, небольшие компании. И вот они как раз пострадали с начала года сильно. У них пришлось на апрель уплата налогов уже повышенных, причем повышенных у кого в 2 раза, у кого в 6 раз. Они закупки сокращают не только потому, что снижается спрос, хотя и это присутствует, а еще и потому, что им не хватает денег. Все в экономике взаимосвязано, и поэтому эти взаимосвязи и влияют. Какие-то катастрофы не случилось, но и взлеты тоже. Будет продолжать дальше снижаться. Например, в нашем случае это кормовая база находится в депрессивном состоянии. Ее постоянно подавляют. Сейчас так и будет, потому что перспектив никаких нету, и, соответственно, страдают и конечные потребители, и нет такой возможности тратить деньги у конечного потребителя. Поэтому все это дальше по цепочке начинает разматываться в обратную сторону. Что касается нас, у нас есть план действий, которому мы следуем. Не надеемся, а работаем.
2: Несмотря на снижение индекса PMI 11 месяц подряд, деловой оптимизм российских обрабатывающих производств относительно перспектив, по данным S&P Global, показал рост, став самым высоким с сентября 2025 года. Но пока, согласно прогнозам, компании дальше будут использовать складские запасы и продолжат сокращать закупки сырья. В Ереване стартовал саммит Европейского политического сообщества. Завтра пройдет отдельный саммит ЕС-Армения. В Ереване первые лица Евросоюза, за исключением канцлера Фридриха Мерца. Как сообщили в немецком Кабмине, канцлер не сможет совершить поездку в связи с другими обязательствами. Приехал и канадский премьер Марк Карни. Впрочем, не будет на саммитах Эрдогана и Ильхама Алиева. 2 саммита проходят аккурат перед парламентскими выборами в Ереване. Они намечены на 7 июня. О том, какие преференции получит премьер Армении Никол Пашинян и как отреагирует на саммит Евросоюза России, говорит политолог из Еревана, председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.
15: Этот саммит Европейского политического сообщества более широкий формат там. И саммит непосредственно Евросоюза членов с Арменией. Он достаточно близок к выборам. Может, это просчитывали власти Армении, потому что понятно, что большое мероприятие, им это, конечно, прибавит рейтинга. Практически все европейские страны представлены первыми лицами, Великобритания, Франция и так далее. Понятно, что это для Армении, маленькой страны, уникальное явление в любом случае. Не на первых лицах, только Турция, она будет представлена вице-президентом. Не могу понять, с чем связано, что не смог приехать канцлер Германии. И это, конечно, даст Николу Пашиняну рейтинговое преимущество перед выборами. Это тоже фактор, надо учитывать. Но я бы не обязательно связывал только с выборами. Здесь будут решаться многие вопросы, связанные с будущими программами Армении с Евросоюзом. Многие вопросы в двухсторонних, тех стран, которые не члены Евросоюза.
16: Как вам кажется, как это повлияет на взаимоотношения с Россией?
15: Я вот вижу много муссирующих тем, Россия болезненно воспримет на этот саммит, что это место столкновения интересов с одной стороны Европейского Союза, с другой стороны России. Да, так тоже можно интерпретировать, что активно Евросоюз работает, значит перехватывает инициативу у России. Такая интерпретация возможно имеет право существовать. Мое мнение такое, что, ну, по крайней мере, зная хорошо власти армянские, имея контакт с ними на разных уровнях, должен сказать, что я не вижу, чтобы они буквально такой цели ставили. Я такого не вижу. Но все время Никол Пашинян, премьер Армении, заявляет, что мы готовы с Россией работать. Ну вот Армения начала искать альтернативные возможности обеспечить свою экономику, свою энергетику. Совершенно нормально, что, например, Армения работает с Европой. Мы видим переориентацию или, более правильно сказать, многовекторную политику со стороны нынешней власти Армении.
2: Степан Григорян, политолог из Еревана. 1 апреля Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Кремле отметил, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом, и Москва к этому относится абсолютно спокойно. Впрочем, отметил президент, это должно быть очевидно, должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано. Нахождение в таможенном союзе с ЕС и с Еврозес невозможно, это просто невозможно по определению, заключил Путин. В апреле прошлого года парламент Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз. Заявку на вступление в Альянс Ереван, который остается членом Евразийского экономического союза, пока что не подал. Армения свой выбор сделала, говорит президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
17: С
3: саммит Европейского политического сообщества, создан по инициативе французского президента Макрона, в связи с интеграционными амбициями ряда стран постсоветского пространства, прежде всего Украины, Молдовы, Армении также и ряда других государств. Поскольку их никто не собирается принимать сейчас, члены, но создавать впечатление, что они не нужны Евросоюзу, тоже грандам Евросоюза не хотелось. И они создали такой паллиатив – Европейское политическое сообщество, в котором, кстати, принимают участие не только аспиранты, но и те, кто покинул Евросоюз, а именно Великая Британия. Второе. Впервые в истории этой структуры саммит проходит на территории страны ОДКБ. И хотя мы с вами помним, что Пашинян заявлял уже, что Армения выходит из ОДКБ, потому что не получила поддержку от этой организации в ходе конфликта с Азербайджаном, тем не менее, такой впервые происходит на наших глазах. Безусловно, он говорит о том, что в ходе последнего визита Пашиняна в Москву ему было предложено, что сидеть на двух стульях не удастся, и в конечном итоге определиться, в какую сторону будет развиваться Армения. И, судя по всему, Армения как бы определилась. Она хочет развиваться в сторону Европейского Союза, понимая очень хорошо, что сам процесс институциональной интеграции займет много-много-много лет. Можно предположить, что отношения с Арменией после этого саммита будут деградировать. Если это и ухудшит отношения со странами Евросоюза, то, видимо, уже не до такой степени, чтобы это могло повлиять на принятие политических решений.
2: Татьяна Пархалина, президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества. Лидеры европейских стран и Канады ведут переговоры в Ереване. В тени Трампа такую трактовку дает «Франс-24», а британская BBC добавляет. Лидеры собираются на два беспрецедентных саммита в Армении, в стране, которая долгое время считалась самым близким союзником России на Южном Кавказе. Британцы обращают внимание, что у Москвы есть военная база на территории Армении. Конфликты на Ближнем Востоке и на Украине усиливают значение Кавказа, добавляет Bloomberg. На пути на север и юг ограничены из-за конфликтов, санкций, геополитических трений. Россия, которая долгое время была доминирующей силой в регионе, сталкивается с растущей конкуренцией, заключает агентство. Владимир Зеленский также прибыл на саммит в Ереване еще накануне и заявил, что обсудил с европейскими лидерами дальнейшую поддержку Украины и перспективу мирных переговоров. На открытии саммита он пригрозил появлением украинских дронов на параде 9 мая в Москве. Россия ранее предлагала объявить на 9 мая перемирие. Никол Пашинян был на параде в Москве в прошлом году. О том, будет ли в этом, информации пока нет.
5: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM».
17: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Санкт-Петербург», зарегистрированный в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 29 октября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78022-31. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: «Бизнес FM Санкт-Петербург». Новости. Коротко.
18: В студии Марина Орлова. Здравствуйте. Средний срок автокредита в Петербурге в марте составил 5,2 года, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй. По стране показатель составил 5,8 года, увеличившись на 14,5% год к году. В НБКИ отметили, что средний срок автокредита растет 11 месяцев подряд. В Петербурге в прошлом году объем закупок антифрод-систем для борьбы с мошенниками превысил 123 миллиона рублей. По сравнению с 2024-м он увеличился в 3,7 раза, пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на данные онлайн-агрегатора по управлению тендерами «Тендерплан». В натуральном выражении количество таких закупок за данный период выросло с 3 до 7.
26: На официальном сайте Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня, опубликована расширенная деловая программа. Как сообщили в фонде «Росконгресс», в текущем году она выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. По словам советника президента России, ответственного секретаря Оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, программа объединяет более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям – от мировой и российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни. В первом квартале текущего года на промышленных предприятиях Петербурга и Ленобласти резко сократилось количество несчастных случаев со смертельным исходом. Падение в северной столице составило 30% к аналогичному периоду прошлого года и 4% от общего числа производственных травм. В Ленобласти этот показатель упал на 22% год к году и составил 13% от общего числа несчастных случаев на производстве, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Северо-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда. В Эстонии 4 мая стартовали крупнейшие в стране военные учения года «Спрингсторм-2026». Они продлятся почти месяц, до 1 июня, сообщает пресс-служба сил обороны Эстонии. По данным военных, в пиковые периоды в маневрах будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих. Это эстонские срочники, резервисты, действующие военные, члены Добровольческого союза обороны, а также подразделения союзников и партнеров, в том числе в рамках учений в страну перебросят 4-ю бригаду Великобритании. Основные действия пройдут в южной и юго-восточной части Эстонии. О погоде. Сегодня в Петербурге облачно, во второй половине дня кратковременные дожди, местами гроза. Температура воздуха плюс 17 градусов. На побережье Финского залива местами до 13 тепла.
4: Бизнес FM Санкт-Петербург. Главные темы.
26: В Петербурге четверть третьего. Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости заподозрили в незаконной налоговой оптимизации. Продажи автомобилей «Лада» в апреле выросли более чем на 4%. В Петербурге дело о хищениях у агентства по телевидению и радиовещанию поступило в суд. Эти и другие темы в ближайшее время на Business FM Петербург. В северной столице резко сократилось число ДТП со смертельным исходом. Так, за первый квартал текущего года жертвами стали 9 человек, что почти в 10 раз меньше, чем за аналогичный период 2025-го, подсчитали в МВД.

0: в том числе экономические. Ремонтировать транспорт становится все дороже, поэтому водители стараются бережнее с ним обращаться. Немалую роль сыграли и разного рода ограничения, вступившие в силу в прошлом году, отмечает автоэксперт Владимир Сажин.
1: У нас же в основном большую роль играли ДТП с пострадавшими, когда за рулем находились иностранные граждане, которые не соблюдают требования правил дорожного движения. И также немаловажно взять тот момент, что каршеринг усилил требования к водителям, которые берут машины в аренду. При этом они увеличили штрафы за попадание машин в ДТП и нарушение требований правил дорожного движения. Также немаловажно то, что все-таки у нас идет организация дорожного движения, аварийные участки ремонтируются, ставятся знаки, ставятся видеокамеры. И все это играет большую роль, важно. И хотелось бы, чтобы меры еще больше усилялись, да, и тогда показатели вот этот мы выйдем на первое место по сравнению со столицей и будем впереди России всей.
0: Стоит также подчеркнуть, что в городе на Неве в целом стало меньше аварий. По итогам 2025-го правоохранительные органы зафиксировали чуть более 2000 происшествий, что на 350 меньше, чем годом ранее. Не исключено, что этому способствовал масштабный комплекс мер по повышению безопасности дорожного движения, который ранее утвердили в Смольном. В частности, в течение 12 месяцев было обновлено дорожное покрытие более чем на 1000 улиц, а по 370 адресам установлены новые дорожные знаки, светофоры и пешеходные переходы. Есть, впрочем, и другой взгляд на статистику по аварийности. Мнение автоюриста Михаила Лапунова.
2: Не знаю, что у нас там отдел пропаганды управления ГИБДД представляет за статистику. Ну, а так, в целом, я могу просто сказать из своей практики, как были, так они и есть. У нас вон, в каждом отделе районного ГИБДД вон, куча народу как стояли, так и стоят. Да, наверное, статистика будет видна тогда, когда мы будем приезжать в ГИБДД, и там не будет очередей. Вот тогда, да, это будет статистика уже, собственно говоря, определенная. А так, как бы, в целом, что ДТП есть. И с пострадавшими тоже довольно-таки много ДТП. Я не скажу, что мы там сидим без работы, она есть. Ее очень много, к сожалению. Ну, может быть, я как бы не могу, конечно, количество ДТП это определить, поскольку город наш не маленький. То есть, ну, не знаю, ко мне люди обращаются по несколько раз каждый день.
0: А вот к чему автомобилистов достаточно много вопросов, так это к дорожному покрытию, которое играет немалую роль в обеспечении безопасности. Стоит напомнить, что в прошлом году у северной столицы не удалось попасть даже в первую десятку регионов с самыми качественными автомобильными трассами. Город закрепился на 14-м месте. По оценкам Росстата и Росавтодора, нормативным требованиям в мегаполисе соответствует чуть более 70% полотна. Впрочем, в следующей аналитической сводке картина может в корне измениться, учитывая масштабные работы по восстановлению Невского проспекта, которые, кстати, завершили досрочно. Максим Тихонов, Бизнес FM, Петербург.
3: Интерес жителей северной столицы к событийному туризму набирает обороты. Почти 70% горожан готовы ехать в другие регионы ради крупных мероприятий, подсчитали аналитики Авито путешествий. В топе предпочтений петербуржцев – концерты и музыкальные фестивали. Эксперты отмечают высокую мобильность городской аудитории в этом вопросе. Подробности в материале Илхамы Фаталиевой.
4: Больше всего формат событийного туризма находит отклик среди путешественников в возрасте от 18 до 34 лет. Главными поводами для таких поездок становятся концерты и музыкальные фестивали, а также городские и региональные праздники. Дополнительный спрос формируют спортивные события и деловые мероприятия, такие как выставки, форумы и конференции. Например, среди жителей Петербурга традиционно востребован фестиваль «Корюшка идет», который проходит в Старой Ладоге. Автобусный тур до места проведения мероприятия с проживанием в отеле на 2 дня обойдется почти в 12 тысяч рублей. Для любителей музыки есть джазовый уикенд в Гатчине. Тоже на 2 суток, но уже за 13 с половиной тысяч. Организатор фестиваля «Систем» в Петербурге Надежда Лысак подтверждает высокую мобильность городской аудитории, подчеркивая устойчивый интерес петербуржцев к посещению музыкальных событий, например, в Москве.
5: Конечно, петербургская аудитория, они обязательно ездят в Москву. Я сама езжу в Москву, когда там какой-то интересный привоз, если какой-то выступает интересный артист, я могу сесть в машину и туда поехать одним днем. Также очень много наших рейверов и просто любителей музыки, они просто там на Сапсане, даже на автобусе, на поезде, на самолетах, да, едут одним днем и утром возвращаются. Постоянно такое происходит. И сейчас наша культурная жизнь начала возрождаться. Мы смогли привозить иностранных артистов, таких значимых, которые даже не боятся ехать вот из Германии, из Берлина. И люди стараются приезжать в Петербург для того, чтобы посетить интересные музыкальные мероприятия.
4: Рост популярности событийного туризма обусловлен в том числе расширением рынка размещения. Почти

0: Половина петербуржцев, посещающих мероприятия в другом городе, арендуют посуточные квартиры, апартаменты или дома. Особенно эти варианты полюбили путешественники в возрасте от 18 до 34 лет, у которых также наиболее популярны глэмпинги. Причем интерес к этому виду размещения у таких туристов выше, чем у представителей других возрастных категорий. Управляющая компанией по аренде загородных домов «Хижина» Оксана Емельянова резюмирует, что сторонники событийного туризма ожидаемо чаще делают выбор в пользу жилья в пределах города.
1: На самом деле, когда люди едут из других городов, всегда все по-разному. Кто-то, понятно, целенаправленно выбирает именно такой загородный отдых, но недалеко от города, чтобы можно было еще посмотреть нашу северную столицу, чтобы это было там не Карабица, не где-то на границе с Карелией, чтобы это было доступно. Допустим, на это лето у меня есть бронирование, когда люди едут с Владимира, с Калуги на соревнования по стрельбе. И они выбирают то, что рядом, чтобы им удобно было добираться.
0: Напомним, что по данным на 2024 год Петербург занял первое место в рейтинге событийного потенциала регионов России, следует из данных Комитета по развитию туризма. Здесь трудно переоценить роль легендарного праздника выпускников «Алые паруса». По данным сервиса «Островок», число бронирований отелей и апартаментов в городе на день проведения мероприятий и последующие выходные в 2024 году увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добавим, что значительная часть трат путешественников в северной столице приходится на мероприятия, связанные именно с событийным туризмом. Как рассказали бизнес FM Петербург участники рынка, по итогам сезона 2025 года средний чек составил 45 тысяч рублей на одного гостя города. Примечательно, что четверть потраченных денег уходила на питание в кафе и ресторанах. Илхама Фаталиева, бизнес FM Петербург.
2: Далее новости московской студии «Бизнес FM». Очередной выпуск из Петербурга через 50 минут. За всеми оперативными новостями вы можете следить в нашем телеграм-канале «BFMSPB» буквы латинские. С вами была Марина Орлова. Держитесь курса.
3: Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Арсенал. В годы войны на предприятии, которое называлось «Машиностроительный завод номер 7 имени Фрунзе», выпускали пулеметы и минометы, а также целый ряд пушек – противотанковые, полевые, горные и корабельные. Кроме того, инженеры «Арсенала» принимали участие в разработке знаменитых «Катюш». Часть оборудования успели эвакуировать, однако один из эшелонов пришлось вернуть, поскольку противник захватил станцию МГА. Впоследствии орудия отправляли на фронт по льду Ладожского озера и на самолетах с Ржевского и Комендантского аэродромов. На заводе был открыт первый в Ленинграде стационар для работников, страдающих дистрофией. Благодаря двухнедельному отдыху в теплых палатах остались живы более 1500 человек. А чтобы улучшить питание заводчан, были сформированы две бригады рыбаков. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес FM Петербург.
4: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 14.28 в столице, в студии Олеся Потапова. ВСУ атаковали дронами территорию, прилегающую к отделению Почты России в Брянской области. В результате ранен водитель автомобиля и сотрудник Почты России, сообщил губернатор Александр Богомаз. Инцидент произошел в селе Демьянки Стародубского округа. Спецавтотранспорт Почты России получил повреждения. Ранее глава региона сообщил об атаке на Мираторг в Клинцовском районе. Были ранены 7 сотрудников предприятия. Прокуратура запросила суд 8 лет колонии одному из бывших руководителей ЛДПР Сергею Абельцеву в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Также гособвинение затребовало от Абельцева штраф в размере 1 миллион рублей. Ранее сообщалось, что Абельцев признал вину и погасил ущерб. По версии следствия, политик сообщил потерпевшему ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами и обещал за вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата. При этом, по данным следствия, реальной возможности помочь в этом у него не было. Причиной крупного ДТП на МКАД стал отказ тормозов у КАМАЗа, сообщили в департаменте транспорта столицы. По предварительной версии, КАМАЗ протаранил машины на внутренней стороне 41-го километра МКАД. В результате были повреждены 14 автомобилей, пострадали двое взрослых и два ребенка. Движение в районе аварии затруднено. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Половина третьего в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В рамках иска к предпринимателю Машковичу в доход государства требует изъять акции ПАО группы «Русагра». Рассмотрение намечено на завтра. Сам Машкович уже год находится в СИЗО по делу о мошенничестве. Гендиректор «Красмаша» Александр Гаврилов задержан по делу о взятке, сообщили СМИ. Предварительно речь идет о сумме около 3 миллионов рублей. Основной деятельностью АО «Красмаш» является производство ракетно-космической техники. Не менее 3 человек погибли из-за возможной вспышки хантавируса на борту круизного лайнера, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Еще у 3 пассажиров выявлены симптомы болезни, сообщил CNN. По его данным, всего на борту судна находились 170 пассажиров и 71 член команды. Что это за вирус? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Акции «Русагра» могут изъять в доход государства в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга, бизнесмену Вадиму Машковичу. «Русагра» – один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Пока не вполне ясно, о каком пакете акций пойдет речь. Как передают информагентства, суд наложил обеспечительный арест на все имущество Машковича и 100% акций «Русагра». Но, по данным на 2024 год, бизнесмену принадлежало 49% акций компании. Какой пакет акций может быть изъят и что в таком случае будет с акциями? Миноритариев рассуждает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
7: Когда санкции были наложены на «Русагра» и на Машковича, он свой пакет минимизировал, оставив себе 49%. В сообщении прессы мы видим, что наложен арест на 100% имущества компании, в том числе «Русагра». Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагра» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Машковича 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% и кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура, скорее всего, арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто там миноритарии, каким образом они приобрели акции, апеллированные с Машковичем или нет. Потому что на сегодняшний день, если арестовать только 49% акций, то очевидно, что это вызовет падение котировок, скорее всего, на рынке и обесценит тот пакет, который арестовали. Хотя, с другой стороны, накануне акции «Русагра» выросли как раз, когда прокуратура объявила об изъятии доход государства. Поэтому ситуация, как всегда, не очень хорошая для рынка, для экономики. Мы помним подобные дела, и миноритарии по некоторым из них до сих пор судятся. Кто-то подписывает мировые соглашения, не совсем выгодные.
6: Андрей Goldsblatt, управляющий партнер Goldsblatt Partners. В числе ответчиков, помимо Машковича и Басова, в иске Генпрокуратуры указаны супруга Машковича, а также экс-глава группы «Разгуляй» Сергей Трибунский и его супруга. СМИ пишут, что надзор просит обратить в доход государства 470 миллионов акций, зарегистрированных на Машковича. Еще 73 миллиона, которыми владел бывший глава «Русагра» Басов, и 24 миллиона акций, зарегистрированных на компанию «Профит». Стоимость арестованных акций «Русагра» прокуратура оценила в более чем 1 миллиард рублей. А имущество «Русагра» оценено более чем в 500 миллионов. Около 20% акций «Русагра» торгуются на Мосбирже. Причем на новости об иске Генпрокуратуры они реагировали ростом в моменте на 7%. О том, как может развиваться ситуация с акциями этой компании, рассуждает председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
8: Два варианта. Первый. 100% акций, которые принадлежат Машковичу, арестованы, тогда остальные акции продолжают торговаться на бирже. Если же обеспечительный арест наложен на все акции «Росагро», вариантов нет. Исполнительный лист придет на Мосбиржу, в НРД, и будут стоп-торги до того момента, когда мы не получим из суда документ, снимающий этот арест.
9: До стоп-торгов как много времени может пройти?
8: Зависит от того, насколько тут будут реакция, скажем, властей. Например, суд вынес такое решение, но финансовые власти считают, например, что это неправильно, будут работать с этим, тогда это решено попозже исполнительный лист придет. Или могут его сразу привести. Это зависит от того, насколько по поводу этого решения есть консенсус наверху. Потому что когда ЮГК ситуация была, что начали арестовывать акции у брокеров, мы увидели некую реакцию, что зачем же арестовывать акции миноритариев. И очень быстро, несколько дней, привезли другой исполнительный лист, что можно продолжать торговать. Возможно, здесь будет какая-то такая же история.
9: С тех пор, как началось дело о «Русагро», миноритарные акционеры в каком-то количестве избавлялись от акций? Было такое явление?
8: Вы, когда продаете акции, кто-то покупает. Поэтому, когда мы говорим, избавлялись ли миноритарные акционеры от акций, можем измерять только количество акционеров, стало оно больше или меньше. Мы видели, что цена падает, акционеры избавлялись от акций, но какие-то акционеры новые покупали, готовы были рискнуть по более низкой цене. Могло количество не меняться, оценка компании с этой ситуацией падала.
9: Что касается цены на акции, когда появлялись первые сообщения по иску, акции реагировали ростом. Вы с чем это связываете?
8: Это связывается с тем, что мы видели, как происходило по ЮГК. Пакет, который принадлежал главному акционеру, перешел государству. После этого объявляется аукцион, который будет в мае. И если новый инвестор покупает по какой-то хорошей цене, мы понимаем, что сейчас акции «Русагро» дешево, да, стоят, и вот новый акционер покупает дороже, он делает оферту миноритария. Акции реагировали на то, что цена может быть этого аукциона по продаже государством выше текущей цены. Вот на что реагировали акции.
6: Илья Херсонцев, председатель правления Ассоциации розничных инвесторов. Сегодня в Хамовническом суде прошла беседа по иску, на завтра назначено его рассмотрение по существу. «Русагро» – один из старейших агрохолдингов России, основанный еще в первой половине 90-х. Последние 10-15 лет компания была одним из самых активных игроков на рынке слияний и поглощений, говорит эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская» агротрендов Николай Лычев.
10: У «Русагро» кластерное управление. Есть несколько ключевых бизнес-дивизионов. Это сельскохозяйственный, мясной или, например, масложировой, или, например, сахарный, которые управляются достаточно автономно в операционном отношении. Это первое. И второе, то, что основатель компании сегодня находится под следствием, это на операционную деятельность никак не влияет. Последние 10-15 лет Машкович практически не был вовлечен в операционное управление. Он давно не является генеральным директором компании. Поэтому создана команда. Это одна из лучших команд в отрасли. Она работает достаточно автономно. Последние новости о компании, которую мы получаем с момента заключения под стражу Вадима Машковича, это, как правило, позитивные новости, вплоть до рекордных финансовых показателей или присвоения «Русагро» высоких мест в отраслевых и кросс-отраслевых рейтингах.
6: Николай Лычев. Машковича и бывшего гендиректора «Русагро» Басова обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор «Русагро» Басов купили права требования компании «Солнечные продукты» и затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину, оба уже больше года находятся в СИЗО. Задержан директор Красноярского машиностроительного завода, где производят стратегический ракетный комплекс «Сармат». По данным источника РИА Новости, Александра Гаврилова обвиняют в растрате. И в СИЗО Красноярска он находится с конца апреля. Депутат Красноярского горсовета Иван Петров сообщил, что поводом для уголовного дела в отношении гендиректора стала взятка в размере 3 миллионов рублей. Основной деятельностью «Красмаш» является производство ракетно-космической техники, а также оборудование для атомной, химической и нефтегазовой отраслей. По заданию Оргкомитета Сочи-2014 «Красмаш» изготавливал факелы для Олимпийских игр. О том, чем еще известно оборонное предприятие, рассказал специальный корреспондент «Бизнес-ФМ Красноярск» Алексей Федореев.
11: Значимость историческая и научная у него колоссальная, потому что там делаются спутники, работали все наши знаменитые ученые, начиная с Решетнева. Какие-то исследования идут, но они, правда, засекречены, мы о них толком не знаем, но мы точно знаем, что все, что с космосом связано в Красноярском крае, это все на Красмаше. Не говоря уже про холодильники, наше конверсионное производство, довольно известные бирюса наши. Университет работает непосредственно Решетневский с Красмашем, там студенты у них практику проходят.
6: Алексей Федореев. Согласно открытым данным, Александр Гаврилов пришел работать на завод «Красмаш» в 2005 году. До этого руководил различными коммерческими структурами. В 2018 был назначен гендиректором предприятия. В октябре 2023 года «Красмаш» посещал министра обороны Сергей Шойгу и проверял ход выполнения гособоронзаказа, в частности, работу по производству ракетного комплекса «Сармат». В конце апреля АО «Красмаш» попал в 20-й пакет санкций Евросоюза. Загадочная смерть в Атлантике. Три человека погибли на борту круизного лайнера. По данным Всемирной организации здравоохранения, предполагается, что люди скончались в результате вспышки хантавируса. Его переносят грызуны. Человеку он передается в основном воздушно-капельным путем. В редких случаях заболевание может спровоцировать укус или царапина. Детали этой истории описывают журналисты BBC.
12: Согласно маршруту, указанному на сайте нидерландской, круизный лайнер отплыл из Аргентины 20 марта и завершил путешествие 4 мая на Кабо-Верде. На борту находились 150 пассажиров из разных стран. Сначала погибла пожилая супружеская пара из Голландии. 70-летнему мужчине внезапно стало плохо. У него поднялась температура, появилась головная боль, боли в животе и диарея. Он скончался по прибытии на остров Святой Елены. Его жене тоже стало плохо на борту. Ее эвакуировали в Южную Африку, где она умерла в больнице Йоханнесбурга. Третий погибший также был гражданином Нидерландов. Кроме того, подтверждено, что еще трем членам экипажа срочно потребовалась медицинская помощь, но власти Кабо-Верде не дали разрешения на их высадку и госпитализацию.
6: Хантавирус может вызывать два тяжелых заболевания. Это легочный синдром и лихорадка с почечным синдромом. Причем их проявление напрямую зависит от региона, где произошла вспышка инфекции, рассказывает врач-инфекционист, сотрудник Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
13: Все западное полушарие, включая Соединенные Штаты Америки, особенность данного вируса протекает по типу коронавирус, поражение в первую очередь легких. Для нашего региона это мышиная лихорадка с почечным синдромом. И несколько лет назад я выступала с этой темой на международной конференции. Жители европейских стран не были удивлены. Неужели у вас в России хантавирусная инфекция протекает? Аэрозольный механизм передачи инфекции связан с грызунами. У нас в России мышь-полевка. Как происходит заражение? Это воздушно-пылевой путь, вдыхание частиц, выделенных с мышиными экскрементами. Как реализуется у нас, это уборка дачных участков, какие-то работы, связанные с сельским хозяйством и так далее. Более редкие, как можно заразиться, это употребление в пищу немытых овощей, фруктов, ягод. При хантавирусном легочном синдроме основной механизм – это аспирационный, который реализуется воздушно-пылевым путем. И, возможно, на этом круизном лайнере как-то это и произошло, что где-то в отсеках хозяйственных находились предметы обихода, были загрязненные экскрементами, и таким образом произошло заражение, которое, особенно когда поражает орган, дыхательной системы, это может протекать все очень тяжело. При хантавирусном легочном синдроме летальность высокая, может достигать 40-50%, иногда в ряде случаев. Как следствие, могут развиваться нарушения сердечной деятельности, резкое падение артериального давления, фатальные нарушения ритма и так далее. Это все при одной и при другой форме может быть.
6: Елизавета Темник, врач-инфекционист. В России есть тест-система на хантавирус, но вакцины от заболевания не существует, рассказали в Роспотребнадзоре. ВОЗ для борьбы рекомендует использовать противовирусные препараты и при необходимости искусственную вентиляцию легких. Врачи также напоминают, при уборке чердаков и подвалов следует использовать респираторы, чтобы избежать вдыхания опасных частиц, которые оставляют после себя грызуны.
3: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
15: Зачем нам карта? Наши сокровища находятся в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
14: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
15: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
14: 317-24-44.
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM Санкт-Петербург» на сайте bfmspb.ru.
3: Телеграм-канал «Бизнес FM Петербург». Это тщательно проверенные факты и взвешенные экспертные мнения. Минимум эмоций и максимум информации. Ключевые новости города, страны и мира в телеграм-канале «BFMSPB». Буквы латинские.
4: Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение «Бизнес FM» узнавало о войне. Личные истории в цикле «Узнал о войне» с 6 мая до Дня Победы на «Бизнес FM». Все золото мира.
16: Первое золото в Калифорнии нашел в 1848 году Джеймс Маршалл. Он был плотником, которого землевладелец Джон Саттер подрядил руководить строительством водяной мельницы. Когда Джеймс решил углубить отводной канал мельницы, он и обнаружил на дне русла несколько золотых самородков. Новость облетела округу, и на разведку золотых жил бросились все работники со всех окрестных ферм. Мельницу забросили, а Маршалл, которому все происходящее показалось бесперспективным безумием, уехал. Джон Саттер тоже не обогатился, немного заработал на товарах для золотоискателей, но больше потерял из-за набегов старателей на его землю. Позже сын Джона основал город Сакраменто, и сегодня территория бывшего ранчо Саттера входит в границы пояса.
4: Все золото мира на «Бизнес FM». Компании и корпорации.
17: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
4: Отставки и назначения.
17: Финансовый директор «Озон» Игорь Герасимов уходит в Т-технологии. Об этом со ссылкой на источники на финансовом рынке пишет «Коммерсант». По словам экспертов, переход Герасимова выглядит логично с учетом текущего этапа развития Т-технологий. Герасимов обладает опытом в подготовке международного IPO, принимал активное участие в оптимизации расходов «Озон» и достижении положительной рентабельности компании.
4: Сделки.
17: X5 купил дистрибьютора продуктов питания ВКТ. Ассортимент компании включает более 5000 наименований. По словам экспертов, сделка направлена на развитие формата магазинов «Около», в который активно вкладывается ритейлер. Сейчас в России почти 6000 магазинов под брендом «Около». По данным рейтинга InfoLine, в прошлом году сеть стала лидером среди крупнейших франчайзинговых сетей FCMG по объему выручки.
4: Отчеты и планы.
17: Мэрия Москвы пересмотрела проект застройки территории торгового комплекса «Савеловский» рядом с одноименным вокзалом. Общая площадь вырастет со 187 тысяч до 207 тысяч квадратных метров. Проект, получивший рабочее название «Порт Савеловск», реализует компания «Бизнес-инвестиции», владеющая ТК «Савеловский». Учредителем компании выступает кипрский офшор, бенефициары которого не раскрываются. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Четырнадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологических брендов. Решение Минпромторга вступит в силу с 27 мая. Что это означает для потребителя и какая техника попала под запрет, об этом Ольга Кашинская.
18: В перечне брендов, исключенных из параллельного импорта, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие крупные производители. При этом ограничения касаются только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell. Для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат возить по дистрибьюторским контрактам с производителями.
19: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут. И все будет идти через компании. То есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Цены не изменятся, разнообразие товаров не пострадает. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года. Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем, по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает условно федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. Теперь поставлять такие модели невозможно.
18: Простыми словами, теперь некоторые виды техники перечисленных брендов можно будет ввозить только по согласию самих правообладателей. Ранее в Минпромторге объясняли, как обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство собирает предложения от отечественных производителей, которые подтверждают, что они готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. На этом основании из списков исключаются товары тех или иных зарубежных брендов. Но отечественная технологическая отрасль попросту не готова к полному отказу от продукции тех брендов, которые из списка исключили, уверен главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
20: Там же речь идет не только о готовых продуктах, но и о комплектующих, о бескомплектующих ряда марок Asus, Acer. Мы вряд ли сможем собирать компьютеры и серверы. Поэтому речь идет не о том, что эта продукция перестанет быть доступной на отечественном рынке, а только о том, что изменились цепочки поставок, и параллельный импорт перестал быть нужен, потому что компании так или иначе контролируют и поставки, и их качество, их оригинальность и прочие вещи. Данное постановление не про то, что мы закрываем рынок от ряда марок и планируем там чем-то импорта заместить, тем более, что это в ряде случаев просто невозможно, но не делает отечественная промышленность, например, видеокарт.
18: Это решение Минпромторга было принято еще осенью прошлого года. И у российских компаний, использующих зарубежное оборудование, было время к нему подготовиться. Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
21: Допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем. У него довольно много всего имеется. Персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки. Это все аналоги производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок – это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства.
18: Как заявили в Минпромторге, полный запрет на параллельный импорт пока не рассматривается. Но появление отечественных аналогов или налаживание поставок из дружественных стран – это повод для исключения импортного товара из реестра разрешенных. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
6: В гастрономической среде новый любимец УБ. Фиолетовый ямс, он же УБ, стал набирать популярность по всему миру. Пользователи в сети все чаще публикуют фото сиреневых напитков и десертов, пишет CNN. УБ – это корнеплод темно-фиолетового цвета, родом с Филиппин, внешним видом больше похожий на батат или корень таро. Но по вкусовым качествам он совсем другой, сладковатый, с легким ореховым послевкусием. На фоне дефицита японской матчи в прошлом году корнеплод стал известнее, но на пути к мировому признанию новинки стоит множество проблем, в том числе конфликт США и Ирана, отмечает телеканал.
22: Фиолетовый ямс долгое время оставался сугубо нишевым продуктом для всего мира, кроме Филиппин, где о корнеплоде давно известны и едят его часто. Последние годы УБ стал набирать популярность, его посчитали перспективной альтернативой матче, зеленому японскому чаю, который теперь есть чуть ли не в каждой кофейне. Но из-за глобального дефицита матча в прошлом году бренды и бизнес обратили внимание на фиолетовый корнеплод, оценив его яркий цвет и мягкий вкус. Согласно опросам, проведенным в США еще 5 лет назад, лишь лишь 15% населения страны знало о существовании УБ. Сейчас их уже 27%. И это несмотря на то, что продукт встречается редко в заведениях общепита. Спрос на фиолетовый ямс увеличивается, и вместе с ним растет давление на цепочки его поставок, которые оказались к этому не готовы. Закупать порошок УБ можно в Малайзии, Китае, Вьетнаме, но многие договариваются о поставках с филиппинскими фермерами. И вот тут есть проблема. Рост мирового спроса на фиолетовый ямс стимулировал экспорт. В 2025 году Филиппины поставили корнеплоды на более чем 3 миллиона долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. При этом в прошлом году его производство сократилось на почти 7%. Фермеры отказываются выращивать больше УБ, потому что это крайне сложно. Одна из причин – отсутствие финансовой поддержки. В отличие от других корнеплодов, вроде картофеля, фиолетовый ямс растет от 9 месяцев до года. Соответственно, быстро продать его и получить прибыль невозможно. Кроме того, есть проблема у фермеров в отдаленных регионах Филиппин. Еще один фактор – молодежь не стремится заниматься сельским хозяйством. И, наконец, есть коллизия между спросом и падением производства. Посадочного материала в итоге становится меньше. При этом выращивание УБ сталкивается и с новым вызовом. Из-за ближневосточного конфликта и энергетического кризиса дефицит корнеплода может лишь возрасти.
6: Ближневосточный конфликт, по данным CNN, затронул более половины импорта энергоресурсов в Азию, и Филиппины значительно тоже пострадали. В стране объявлено чрезвычайное положение в области энергетики, и есть риск, что может закончиться топливо. На этом фоне возникают сложности с производством, а потом и с доставкой корнеплода. При этом цены на УБ растут, они выросли уже на 38% по сравнению с 2024 годом.
3: Реклама.
0: Сова? Это мне?
1: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
16: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4.
3: Дура Лекс, но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. Аж $2000 штрафа вынуждены будут заплатить автонеряхи в городе Минитонка, американский штат Миннесота. Грязь на покрышках, а тем более прилипший к ним мусор, не оставляет местных блюстителей порядка равнодушными. Так город борется за чистоту. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM. Наизусть. Марк Твен.
2: Ни одна импровизация не дается мне так хорошо, как та, которую я готовил 3 дня.
3: Наизусть. На Бизнес FM.
23: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
24: Страх – это естественная реакция организма на опасность или угрозу. Классический ответ – пей или беги. С дополнительным вариантом – замри. Эта древняя стратегия помогает снизить заметность, обработать информацию и выиграть время для правильного решения. Эволюция выработала в организмах избыточную осторожность по модели «обжегшись на молоке, дуешь на воду». Это хорошо для выживания, но может привести к патологической тревоге и фобиям. Предрасположенность к ним может передаваться генетически, но в первую очередь наследуются не конкретные страхи, а степень чувствительности и порог включения всей системы реагирования на угрозу. А дальше работает уже обучение. Ребенок набивает шишки сам или же копирует поведение окружающих. У детей обнаруживают очень раннюю реактивность на змей, пауков, высоту, но это еще не готовая фобия. Страх – это не только реакция мозга на внешнюю опасность, но и взгляд внутрь себя. Мониторинг сердцебиения, дыхания, давления – практически всех внутренних сигналов тела через механизмы интероцепции. У многих животных сигналы хищника понижают аппетит, изменяют физиологию и метаболизм. Это способ временно перераспределить энергию от роста и кормления к выживанию. В дикой природе часто используют среду не по принципу «где больше еды», а по компромиссу «еда против риска». А животный страх формирует маршруты, часы активности, выбор укрытий и даже структуру сообществ. Полное отсутствие страха связывают с повреждением миндалины. Аналоги русскоязычного мема про отвагу и слабоумие есть и в других языках. Но связь смелости с низким интеллектом наукой не установлена. Скорее, мотивами безрассудства становятся гонка за острыми ощущениями и недооценка рисков.
23: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: 14.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Силы ПВО уничтожили еще 3 беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее сообщалось об одном сбитом на подлете к Москве украинском дроне. Пострадавших нет. 7 человек пострадали в результате массовой аварии на МКАД. Среди пострадавших 2 детей. Они госпитализированы в столичные медучреждения, сообщил Депздрав Москвы. Авария произошла сегодня на 42-м километре МКАД. КАМАЗ протаранил 14 автомобилей. Предварительно причиной ДТП стал отказ тормозной системы у грузовика. 7 работников Мираторга ранены из-за удара ВСУ из РСЗО «Град» в селе Бровничи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. При эвакуации пострадавших сотрудников ВСУ нанесли повторный удар дронами. Кроме того, в селе Демьянки Стародубского округа дроны «Камикадзе» атаковали территорию возле отделения Почты России. Ранены водитель специализированного автомобиля и сотрудник Почты России. Оба они госпитализированы. Отопление в Московской области начнут отключать с 5 мая. Так как в ближайшие выходные ожидается похолодание, то полностью подачу тепла прекратят только к 12 числу, сообщил глава Министерства энергетики региона Сергей Воропанов. В Москве, напомню, отопление в прошлом году начали отключать с 6 мая. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте, ситуация возвращается к обычной жизни. Сегодня там снова заработали школы и практически все детсады. За последнее время город неоднократно подвергался атакам БПЛА. Произошли пожары на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Какая ситуация сейчас в городе? Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России продолжил падение. Спад в секторе уже 11 месяцев, следует из данных аналитической компании S&P Global. Основные причины – снижение объемов производства из-за сокращения числа заказов и слабого спроса. А как ситуацию оценивают сами предприниматели? В Ереване стартовал саммит Европейского политического сообщества. Завтра пройдет отдельный саммит ЕС Армения. Два мероприятия проходят аккурат перед парламентскими выборами. Какие преференции получит премьер Армении и как отреагирует на саммит Евросоюза? Россия. Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Туапсе возвращается к обычной жизни. Сегодня там снова заработали школы и практически все детсады. Они были закрыты около недели назад. За последнее время город неоднократно подвергался атакам БПЛА. В результате падения обломков произошли пожары на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. А в Туапсинском муниципальном округе был введен режим ЧС регионального уровня. Какая ситуация сейчас в Туапсе и как все произошедшее может отразиться на курортном сезоне? Об обстановке в городе рассказывает местная жительница Елена.
7: Все учебные и образовательные учреждения, кроме 2 детских садов, которые расположены, где располагаются предприятия нефтекомплекса, там 2 детских сада не работают. Все остальные учебные заведения сегодня начали работать в обычном режиме. Уборка пляжей идет. На центральном пляже более 17 тысяч кубометров загрязненного грунта нефтепродуктами выведено. Сейчас идет напряженная обстановка на диких пляжах. Дело двигается. Как будет дальше, трудно прогнозировать, учитывая наших 4 за 2 недели прилета.
8: А сохраняется ли гарь в воздухе?
7: Нет, дышать было сложно в том районе, где находится сам завод, пока горело. Но потушили, и там проще дышать. На пляжах в Тюменском чувствуется запах, по ощущениям тоже чувствуется. Волонтеры в средствах индивидуальной защиты, в масках, в респираторах, потому что по-другому там нереально находиться.
8: А погода как?
7: Погода отвратительная. У нас очень холодно, но это очень хорошо, потому что мазут проще собирать, он не растекается под солнцем. Густые четкие фракции хотя бы его собирают.
8: Дождь без скраплений нефтяных?
7: В этот раз не было. Когда у нас был этот нефтяный дождь, это было после второго попадания, был очень густой дым, куда ветер, туда и дым. Тогда как раз ветер был над городом, то есть эта туча лежала над городом. Пошел дождь, все пошло каплями куда-то. В другие разы такой, ну как, дым был пожиже, он не так чувствовался. И в этот раз дождь никаким образом не повлиял.
8: Что касается курортного сезона, среди местных жителей, властей, держателей домов гостевых, какие ожидания?
7: Сам город, он промышленный. Тут у нас курортного сезона мы сильно не ждем, потому что город живет в своем режиме, в таком, в рабочем. Район курортный, но район пострадал точечно. Есть места, где вообще никак не коснулось их. Чистая Джобга, чистый Новомихайловский, абсолютно чистый Огой, Шепси. До туда не дошло абсолютно никак. Есть какие-то точечные попадания Ольгинка, Небу, там уже почистили. Я думаю, что кто едет в Туапсинский район, проблем никаких не должно быть в курортном сезоне.
5: Местная жительница Елена. Вчера Роспотребнадзор сообщил, что пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют нормам, а глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заверил, что курортный сезон в Туапсе состоится и пляжи к 1 июня приведут в порядок. Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России продолжил падение. Индекс PMI обрабатывающих предприятий обновил минимум 26-го года, снизившись в апреле до 48,1 пункта, с мартовских 48,3. Таким образом, спад в секторе продолжается уже 11 месяцев, следует из данных аналитической компании S&P Global. Основные причины – снижение объемов производства из-за сокращения числа заказов и слабого спроса. Также повлиял рост затрат на производство, в частности, на логистику и сырье, из-за чего предприятиям пришлось увеличить отпускные цены, хотя покупательная способность потребителей снижается. О том, как чувствуют себя предприятия сферы обработки, «Бизнес ФМ» узнала у российских предпринимателей.
9: «Бизнес говорит».
10: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
11: Мне кажется, что возникает некоторая настороженность, внимательность. Люди становятся более аккуратными, более размеренными. То есть это не пессимизм, который в конце прошлого года, а это уже холодная, размеренная деятельность в новых условиях. Скорее хорошо, чем плохо, что бизнес очередной раз адаптировался, честь и хвала. У нас вообще сезон считается осенью, но перспективы на сегодняшний день категория неприменимая к бизнесу. По крайней мере, легкая промышленность в состоянии реагирования на изменения, поэтому о перспективах практически никто и не говорит и не думает. Нормально, и так тоже поживем.
10: Коммерческий директор и соучредитель компании в сфере металлообработки «Уральский центр штамповки» Иван Сурков.
12: Чувствуем, что идет падение рынка. Какие-то сферы просаживаются.
25: Производство приходится сокращать в связи с этим?
12: Стараемся удерживать на том же уровне. Наши потребители – это в основном компании B2B, такие же производственные предприятия. У нас продукция не является в основном конечным изделием. Железная дорога просела. Клиенты по ней, кто делал заказы. То есть у них, допустим, спад очень большой. Есть какие-то сферы, которые совсем не просели и имеют сезонность. Допустим, в лето какая-то стройка, идет чуть-чуть больше потребность. Чего ждать дальше, не знаю. Планируем, что будет еще небольшое падение.
10: Основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
26: Я не могу сказать, что в апреле что-то рухнуло. Однако то, что он снижается, это очевидная картина, потому что, например, в нашей ситуации у нас значительная часть наших отгрузок – это отгрузка торговым посредникам, которые индивидуальные предприниматели, небольшие компании. И вот они как раз пострадали с начала года сильно. У них пришлось на апрель уплата налогов уже повышенных, причем повышенных у кого в 2 раза, у кого в 6 раз. Они закупки сокращают не только потому, что снижается спрос, хотя и это присутствует, а еще и потому, что им не хватает денег. Все в экономике взаимосвязано, и поэтому эти взаимосвязи и влияют. Какие-то катастрофы не случилось, но и взлеты тоже. Будет продолжать дальше снижаться. Например, в нашем случае это кормовая база находится в депрессивном состоянии, ее постоянно подавляют. Сейчас так и будет, потому что перспектив никаких нету, и, соответственно, страдают и конечные потребители, и нет такой возможности тратить деньги у конечного потребителя, поэтому все это дальше по цепочке начинает разматываться в обратную сторону. Что касается нас, у нас есть план действий, которому мы следуем. Не надеемся, а работаем.
5: Несмотря на снижение индекса PMI 11 месяц подряд, деловой оптимизм российских обрабатывающих производств относительно перспектив по данным S&P Global показал рост, став самым высоким с сентября 2025-го. Но пока, согласно прогнозам, компании и дальше будут использовать складские запасы и продолжат сокращать закупки сырья. В Ереване стартовал саммит Европейского политического сообщества. Завтра пройдет отдельный саммит ЕС-Армения. В Ереване первые лица Евросоюза, за исключением канцлера Фридриха Мерца, как сообщили в немецком Кабмине, канцлер не сможет совершить поездку в связи с другими обязательствами. Приехал и канадский премьер. Впрочем, не будет на саммитах Эрдогана и Ильхама Алиева. Два саммита проходят аккурат перед парламентскими выборами. В Ереване они намечены на 7 июня. О том, какие преференции получит премьер Армении Никол Пашинян и как отреагирует на саммит Евросоюза России, говорит политолог из Еревана, председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.
4: Этот саммит Европейского политического сообщества более широкий формат там. И саммит непосредственно Евросоюза членов с Арменией. Он достаточно близок к выборам. Может, это просчитывали власти Армении, потому что понятно, что большое мероприятие, им это, конечно, прибавит рейтинга. Практически все европейские страны представлены первыми лицами, Великобритания, Франция и так далее. Понятно, что это для Армении, маленькой страны, уникальное явление в любом случае. Не на первых лицах, только Турция, она будет представлена вице-президентом. Не могу понять, с чем связано, что не смог приехать канцлер Германии. И это, конечно, даст Николу Пашиняну рейтинговое преимущество перед выборами. Это тоже фактор, надо учитывать. Но я бы не обязательно связывал только с выборами. Здесь будут решаться многие вопросы, связанные с будущими программами Армении с Евросоюзом. Многие вопросы в двухсторонних, тех стран, которые не члены Евросоюза.
13: Как вам кажется, как это повлияет на взаимоотношения с Россией?
4: Я вот вижу много муссирующих тем. Россия болезненно воспримет на этот саммит, что это место столкновения интересов с одной стороны Европейского Союза, с другой стороны России. Да, так тоже можно интерпретировать, что активно Евросоюз работает, значит, перехватывает инициативу у России. Такая интерпретация, возможно, имеет право существовать. Мое мнение такое, что, ну, по крайней мере, зная хорошо власти армянские, имея контакт с ними на разных уровнях, должен сказать, что я не вижу, чтобы они буквально такой цели ставили. Я такого не вижу. Но все время Никол Пашинян, премьер Армении, заявляет, что мы готовы с Россией работать. Ну вот Армения начала искать альтернативные возможности обеспечить свою экономику, свою энергетику. Совершенно нормально, что, например, Армения работает с Европой. Мы видим переориентацию или, более правильно сказать, многовекторную политику со стороны нынешней власти Армении.
5: Политолог из Еревана Степан Григорян. 1 апреля Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Кремле отметил, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом, и Москва к этому относится абсолютно спокойно. Впрочем, отметил президент, это должно быть очевидно, должно быть по-честному заранее, что называется, на берегу сказано. А нахождение в таможенном союзе с ЕС и Евразес невозможно. Это просто невозможно, по определению, заключил Путин. В апреле прошлого года парламент Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз. Заявку на вступление в Альянс Еревана, который остается членом Евразийского экономического союза, пока что не подал. Армения свой выбор сделала, говорит президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархальна.
14: Саммит Европейского политического сообщества создан по инициативе французского президента Макрона в связи с интеграционными амбициями ряда стран постсоветского пространства, прежде всего Украины, Молдовы, Армении также и ряда других государств. Поскольку их никто не собирается принимать сейчас, члены, но создавать впечатление, что они не нужны Евросоюзу, тоже грандам Евросоюза не хотелось. И они создали такой паллиатив – Европейское политическое сообщество, в котором, кстати, принимает участие не только аспиранты, но и те, кто покинул Евросоюз, а именно Великая Британия. Второе. Впервые в истории этой структуры саммит проходит на территории страны ОДКБ. И хотя мы с вами помним, что Пашинян заявлял уже, что Армения выходит из ОДКБ, потому что не получила поддержку от этой организации в ходе конфликта с Азербайджаном, тем не менее, такой впервые происходит на наших глазах. Безусловно, он говорит о том, что в ходе последнего визита Пашиняна в Москву ему было предложено предложено, что сидеть на двух стульях не удастся, и в конечном итоге определиться, в какую сторону будет развиваться Армения. И, судя по всему, Армения как бы определилась. Она хочет развиваться в сторону Европейского Союза. Понимаю очень хорошо, что сам процесс институциональной интеграции займет много-много-много лет. Можно предположить, что отношения с Арменией после этого саммита будут деградировать. Если это и ухудшит отношения со странами Евросоюза, то, видимо, уже не до такой степени, чтобы это могло повлиять на принятие политических решений.
5: Татьяна Пархалина, лидеры европейских стран и Канада ведут переговоры в Ереване в тени Трампа, на которую такую трактовку дает «Франс-24», а британская BBC добавляет, лидеры собираются на два беспрецедентных саммита в Армении, в стране, которая долгое время считалась самым близким союзником России на Южном Кавказе. А британцы обращают внимание, что у Москвы есть военная база на территории Армении. А конфликты на Ближнем Востоке и на Украине усиливают значение Кавказа, добавляет Bloomberg. Пути на север и юг ограничены из-за конфликтов, а санкций и геополитических трений. Россия, которая долгое время была доминирующей силой в регионе, сталкивается с растущей конкуренцией, заключает агентство. А Владимир Зеленский также прибыл на саммит в Ереване еще накануне и заявил, что обсудил с европейскими лидерами дальнейшую поддержку Украины и перспективы мирных переговоров. На открытии саммита он пригрозил появлением украинских дронов на параде 9 мая в Москве. Россия ранее предлагала объявить на 9 мая перемирие. Никол Пашинян был на параде в Москве в прошлом году. О том, будет ли в этом, информации пока нет.
15: Реклама.
17: Сейчас как сотрудников ищете?
18: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
19: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
23: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Слушайте радиоканал «Бизнес FM» Санкт-Петербург. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM» Санкт-Петербург. Новости. Коротко.
20: У микрофона Василий Панов. Здравствуйте. Количество несчастных случаев со смертельным исходом на промышленных предприятиях Петербурга в первом квартале 2026 года сократилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет ДПС со ссылкой на данные Северо-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда, в Ленобласти этот показатель упал на 22%. В Петербурге смертельные травмы теперь занимают 4% от общего числа производственных, в Ленобласти 13%. Основные нарушения в сфере охраны труда касаются порядка проведения медосмотров, обучения по охране труда, а также учета и выдачи средств индивидуальной защиты. Петроградский районный суд Петербурга принял к производству уголовное дело в отношении 6 фигурантов. Среди обвиняемых экс-глава городского центра управления регионом Елена Никитина, ее муж Сергей Кожакар, блогер Николай Камнев, бывший гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Борис Петров, экс-замдиректора Сергей Сыров, а также экс-депутат ЗАГС Собрания Александр Малькевич, сообщила Объединенная пресс-служба судов. В частности, Малькевич, Петров и Сыров проходят по статье «Растрата в особо крупном размере». В мере материалы дела переданы судье. Руководство Государственного Эрмитажа не будет запрещать своим сотрудникам выезжать за границу, несмотря на случай с археологом Александром Бутягиным. Об этом сказал на пресс-конференции гендиректор музея Михаил Петровский. По его словам, сотрудники Эрмитажа могут ездить куда угодно. Петровский пояснил, что ограничения на перемещение ученых по странам могут быть связаны только с санкциями, которые на них наложены за границей. Жители эстонских городов массово едут в Нарву. Люди хотят с берега посмотреть концерт ко Дню Победы в Ленинградской области. При этом желающие насладиться мероприятием на территории России везут с собой флаги Украины. Местные жители стремятся смешаться с теми, кто ждет автобусы от границы, пишет RT. Так они пытаются избежать внимания спецслужб. Эстонские полицейские ежегодно патрулируют берег во время праздника. Правоохранители следят, чтобы никто не снимал торжество в Ивангороде. Готовящиеся к концерту эстонцы уже успели развесить украинские флаги на берегу в Нарве. О погоде сегодня в Петербурге облачно. Во второй половине дня кратковременные дожди, местами гроза, температура воздуха плюс 17 градусов.
23: Бизнес ФМ Санкт-Петербург. Главные темы.
20: Четверть четвертого в Петербурге. Предприниматели получили в первом квартале около 5 миллиардов рублей льготных микрозаймов. Число выданных льготных ипотек выросло за апрель на 4%. Масштаб военных учений в Финляндии вблизи России значительно вырос. Эти и другие темы в ближайшее время на Бизнес ФМ Петербург. Идея создания госкомбинатов школьного питания, с которой ранее выступили депутаты Северной столицы, нашла сторонников на федеральном уровне. В Госдуме, в частности, готовы обсудить возможность предоставить регионам инициативу в данном вопросе ради оптимизации расходов и повышения качества блюд в столовых. Впрочем, по мнению ряда экспертов, плюсы потенциальной реформы пока не столь очевидны, как кажется народным избранникам. Максим Тихонов в продолжении темы.
1: Законодательное собрание Петербурга еще в начале апреля поддержало в первом чтении проект федерального закона о наделении властей субъектов полномочиями по организации питания в школах. В случае принятия документа у регионов появится дополнительный инструмент. Они смогут выбирать между частными подрядчиками, школьными столовыми или же специализированными госпредприятиями. Причем последний вариант, судя по всему, подается как наиболее предпочтительный. По оценке авторов инициативы, это позволит сократить расходы на продукты вплоть до 15% за счет оптовых закупок, а также централизованной логистики. Утверждается также, что похожая модель уже успела зарекомендовать себя, но правда только в Чувашии. Вместе с тем, к проекту еще на этапе обсуждения в ЗАГСе возникли вопросы, комментирует депутат Михаил Амосов.
6: Я небольшой сторонник такого государствления, потому что, это, в общем, создание такой монополии естественной. Наверное, на каком-то этапе это будет хорошо работать, но в долгую вызывает у меня сомнения. А как мы будем цены определять, с чем сравнивать с точки зрения качества, когда есть разные предложения, вроде понятно, как это происходит. Есть конкуренция, а также напрашивается сравнение с тем, что в армии происходит, понимаете? Есть уголовные дела по поводу того, кто и как, что там покупал и так далее. Поэтому я этого опасаюсь. Поскольку это федеральная инициатива, я

0: Рыбы предусматривали приоритетное включение в школьные рационы рыбы и прочих так называемых функциональных продуктов питания. Помимо этого, сенаторы призвали оперативно отстранять от работы в образовательных учреждениях поставщиков, допустивших какие-либо нарушения или замеченных в обороте фальсификата. Максим Тихонов, Бизнес ФМ Петербург.
1: 50 тысяч от мамы – это подозрительно. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась слушательница Юлия, которая уже полмесяца не может вернуть контроль над картой своего несовершеннолетнего сына. Она перевела ему деньги, после чего счет подростка заблокировали. Семья предоставила банку документы о родстве и происхождении денег, но ограничения не снимаются. Полина Федосеева подробнее.
2: Юлия решила перевести деньги со своего счета на карту сына. Несовершеннолетнему юноше 16. Карта оформлена на него, но пользуется ей преимущественно Юлия. Речь идет о сумме 50 тысяч рублей. Банк посчитал эту операцию подозрительной и заморозил счет подростка.
3: Пришли денежные средства на мой счет расчетный, налоговый вычет. Я перевела на карту ребенка. Они поставили ограничения, в связи с чем большая сумма пришла.
4: А до этого переводы на карту совершали?
3: Да, совершались по 20 и 30.
2: Ситуация Юлии попала под действие 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он в этом году работает в усиленном режиме. С 1 января вступили в силу правила ЦБ, которые теперь автоматически проверяют практически каждый перевод по 12 критериям. Вероятно, карта, оформленная на 16-летнего и активно используемая, вызвала у скоринговой системы банка подозрение в том, что это может быть транзитный или подставной счет. Юлия пытается реабилитировать счет своего ребенка с 15 апреля. По ее словам, они прислали в банк все подтверждения, но сотрудники продолжают требовать новые документы.
3: Очень много документов им отправляли, пояснения все, выполняли таблицы. Мы прислали все чеки, платежные поручения, откуда пришли деньги. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, потому что на эту карту муж мне переводил, кому мы переводили. Вот, например, переводила деньги его родная тетя. И вот надо доказать родственную связь. Мы все им присылаем, они что-то новое придумывают. И так каждый раз.
2: Банк действительно вправе запрашивать документы бесконечно, пока не сочтет доказательства убедительными. Более того, блокировка может быть связана с тем, что реквизиты карты попали в так называемую базу данных ЦБ о мошеннических операциях. Как только владелец счета заподозрен в причастности к дроперству, снять блокировку становится крайне сложно. О том, что можно предпринять в данной ситуации, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
5: Банки сейчас довольно часто ограничивают операции по 115 ФЗ не потому, что кто-то вручную разобрался и увидел реально незаконную операцию, а потому что сработали внутренние автоматические механизмы контроля. Какие именно триггеры сработали, клиенту, как правило, никто внятно не объяснит. Такое ощущение, что вообще никто не знает. Не ограничиваться надо звонками на горячую линию. Нужно направить в банк письменные пояснения и приложить все документы. А вот в пояснениях надо спокойно расписать, кто кому приходится, на кого карта оформлена, денежные средства, приведенные матерью, своего накопительного счета, что сумма является налоговым вычетом, деньги получены законно, носил внутрисемейный, понятный характер и никак не связан с предпринимательской деятельностью. И нужно приложить, конечно, свидетельство о рождении ребенка, документы о поступлении налогового вычета, выписки по счету матери. Ну и вообще лучше все максимально фиксировать письменно, как любое взаимоотношение с банком. Потому что разговор по горячей линии, к сожалению, увы, очень трудно потом подтвердить.
2: Но стоит быть готовыми и к тому, что банк может потребовать официально переоформить карту на мать или закрыть этот счет и открыть новый, чтобы обнулить репутацию клиента в глазах системы мониторинга. В Центробанке на запрос «Бизнес-ФМ» ответили, что конкретные кейсы не комментируют. Поэтому Юлии нужно самостоятельно обратиться в Банк России через интернет-приемную, подробно изложив проблему и приложив необходимые документы, чтобы специалисты могли детально разобраться в ситуации. Полина Федосеева, Марина Лимаева, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
1: Далее новости московской студии «Бизнес-ФМ». Очередной выпуск из Петербурга через 50 минут. За всеми оперативными новостями вы можете следить в нашем телеграм-канале «БФМСПБ», буквы латинские. У микрофона был Василий Панов. Держитесь курса.
6: Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Научно-исследовательский институт «Вектор». «Вектор» считается первым промышленным радиотехническим предприятием в России, берущим начало в 1908 году от Русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов. Здесь трудился такой известный ученый, как Михаил Бонч-Бруевич. Несмотря на то, что в начале войны часть оборудования была эвакуирована в Красноярск, сотрудники НИИ продолжили выполнять

0: Пускать переносные радиостанции, пеленгаторы и передатчики для танков. А также построили радиопередающую станцию, которая начала вещать из несломленного Ленинграда на всю Европу. Кроме того, специалисты предприятия участвовали в создании станции в городе Куйбышев, который называли «запасной столицей». Благодаря мощному передатчику ленинградских инженеров голос Юрия Левитана был слышен не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес ФМ Петербург. Непроверенная информация может быть токсичной. Следуйте рекомендациям профессионалов. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Валерий Калугин.
1: Бизнес-ФМ слушаю я в машине. У меня одна волна, честно говорю. Утром и вечером я, безусловно, слушаю Бизнес-ФМ, потому что это моя профессиональная необходимость. Сочетание федеральных экономических новостей с нашими экономическими новостями, выборка основных событий и фактов, она, конечно, позволяет не три газеты с утра прочитать, а, допустим, две. Или из трех газет какие-то определенные страницы, потому что я все знаю. Спасибо, и так держать. Молодцы.
0: Бизнес-ФМ Петербург. Инъекция фактов и здравого смысла.
2: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин подписал несколько кадровых документов. Так, первым указом он продлил срок гражданской службы до 17 июня 2027 года директору Росфинмониторинга Юрию Чеханчину. Согласно другому указу главы государства, новым шерпой от России в G20 стал начальник экспертного управления президента Денис Агафонов. ПВО с 9 утра по Москве сбило 90 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. Согласно данным ведомства, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской и Тульской областями, а также над Московским регионом. Аэропорт Внуково снял ограничения на полеты. Сейчас принимаются меры для восстановления штатного режима работы воздушной гавани. Ранее там были задержаны на вылет и прилет свыше 50 рейсов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов из-за попыток атак украинских беспилотников на столичный регион. Кабмин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение госпошлины за оформление гражданства России с 4200 рублей до 50 тысяч рублей. Правительство также выступило с инициативой повысить пошлину за выдачу вида на жительство с 6 до 30 тысяч рублей, а за его замену с 1920 рублей до 6 тысяч. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе сообщал, что повышение пошлин для мигрантов рассмотрят в приоритетном порядке. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Акции «Русагра» могут изъять доход государства в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга, бизнесмену Вадиму Машковичу. А пока не вполне ясно, о каком объеме бумаг пойдет речь, какой пакет акций может быть изъят и что в таком случае будет с акциями миноритариев. США сегодня намерены провести операцию по выводу застрявших в Ормузском проливе судов. Дональд Трамп сказал, что к Америке обратились многие страны с просьбой помочь освободить их, запертые в проливе суда, и назвал предстоящую операцию «Проект свободы». Распродажа на рынке акций возобновилась. Индекс Мосбиржи просел к отметке 2615 пунктов, минимум с ноября 2025-го. Правда, сейчас немного выровнялся и находится на уровне ближе к 2616. Какой дальнейший прогноз по рынку? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Акции «Русагра» могут изъять доход государства в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга, бизнесмену Вадиму Машковичу. «Русагра» – один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Пока не вполне ясно, о каком пакете акций пойдет речь. Как передает информагентство, суд наложил обеспечительный арест на все имущество Машковича и 100% акций «Русагра». Но по данным на 2024 год бизнесмену принадлежало 49% акций компании. Какой пакет акций может быть изъят и что в таком случае будет с акциями миноритариев, рассуждает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
3: Когда санкции были наложены на «Русагра» и на Машковича, он свой пакет минимизировал, оставив себе 49%. В сообщении прессы мы видим, что наложен арест на 100% имущества компании, в том числе «Русагра». Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагра» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Машковича 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% или кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура, скорее всего, арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто там миноритарии, каким образом они приобрели эти аффилированы с Машковичем или нет. Потому что на сегодняшний день, если арестовать только 49% акций, то очевидно, что это вызовет падение котировок, скорее всего, на рынке и обесценит тот пакет, который арестовали. Хотя, с другой стороны, накануне акции «Росагро» выросли как раз, когда прокуратура объявила об изъятии доход государства. Поэтому ситуация, как всегда, не очень хорошая для рынка, для экономики. Мы помним подобные дела, и монетарии по некоторым из них до сих пор судятся. Кто-то подписывает мировые соглашения, не совсем выгодные.
2: Профессор Высшей школы экономики Андрей Гольцблат. В числе ответчиков, помимо Машковича и Басова, в иске генпрокуратуры указана супруга Машковича, а также экс-глава группы «Разгуляй» Сергей Трибунский и его супруга. СМИ пишут, что надзор просит обратить в доход государства 470 миллионов акций, зарегистрированных на Машковича, еще 73 миллиона, которыми владела бывший глава «Русагра» Басов, и 24 миллиона акций, зарегистрированных на компанию «Профит». А стоимость арестованных акций «Русагра» прокуратура оценила в более чем 1 миллиард рублей, а имущество «Русагра» оценено более чем в 0,5 триллиона. Около 20% акций «Русагра» торгуется на Мосбирже, причем на новости об иске генпрокуратуры они реагировали ростом в моменте на 7%. О том, как может развиваться ситуация с акциями этой компании, рассуждает председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
4: Два варианта. Первый. 100% акций, которые принадлежат Машковичу, арестованы. Тогда остальные акции продолжают торговаться на бирже. Если же обеспечительный арест наложен на все акции «Русагра», вариантов нет. Исполнительный лист придет на Мосбиржу, в НРД, и будут стоп-торги до того момента, когда мы не получим из суда документ, снимающий этот арест.
5: До стоп-торгов как много времени может пройти?
4: Зависит от того, насколько тут будут реакция, скажем, властей. Например, суд вынес такое решение, но финансовые власти считают, например, что это неправильно, будут работать с этим, тогда это решено попозже исполнительный лист придет. Или могут его сразу привести. Это зависит от того, насколько по поводу этого решения есть консенсус наверху. Потому что когда ЮГК ситуация была, что начали арестовывать акции у брокеров, мы увидели некую реакцию, что зачем же арестовывать акции миноритариев. И очень быстро, несколько дней, привезли другой исполнительный лист, что можно продолжать торговать. Возможно, здесь будет какая-то такая же история.
5: С тех пор, как началось дело о «Русагра», миноритарные акционеры в каком-то количестве избавлялись от акций? Было такое явление?
4: Вы, когда продаете акции, кто-то покупает. Поэтому, когда мы говорим, избавлялись ли миноритарные акционеры от акций, можем измерять только количество акционеров, стало оно больше или меньше. Мы видели, что цена падает, акционеры избавлялись от акций, но какие-то акционеры новые покупали, готовы были рискнуть по более низкой цене. Могло количество не меняться, оценка компании в связи с этой ситуацией падала.
5: Что касается цены на акции, когда появлялись первые сообщения по иску, акции реагировали ростом. Вы с чем это связываете?
4: Это связывается с тем, что мы видели, как происходило по ЮГК. Пакет, который принадлежал главному акционеру, перешел государству. После этого объявляется аукцион, который будет в мае. И если новый инвестор покупает по какой-то хорошей цене, мы понимаем, что сейчас акции «Русагра» дешево, да, стоят, и вот новый акционер покупает дороже, он делает оферту миноритария. Акции реагировали на то, что цена может быть этого аукциона по продаже государством выше текущей цены. Вот на что реагировали акции.
2: Илья Херсонцев, председатель правления Ассоциации розничных инвесторов. Сегодня в Хамовичском суде прошла беседа по иску. На завтра назначено его рассмотрение по существу. «Русагра» – один из старейших агрохолдингов России, основанный еще в первой половине 90-х. Последние 10-15 лет компания была одним из самых активных игроков на рынке слияний и поглощений, говорит эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
6: У «Русагра» кластерное управление. Есть несколько ключевых бизнес-дивизионов. Это сельскохозяйственный, мясной или, например, масложировой, или, например, сахарный, которые управляются достаточно автономно в операционном отношении. Это первое. И второе, то, что основатель компании находится под следствием, это на операционную деятельность никак не влияет. Последние 10-15 лет Машкович практически не был вовлечен в операционное управление. Он давно не является генеральным директором компании. Поэтому создана команда. Это одна из лучших команд в отрасли. Она работает достаточно автономно. Последняя новость о компании, которую мы получаем с момента заключения под стражу Вадима Машковича, это, как правило, позитивные новости. Вплоть до рекордных финансовых показателей или присвоения «Русагра» высоких мест в отраслевых и кросс-рейтингах.
2: Эксперт по АПК Николай Лычев в иску Генпрокуратуры указано, что Машкович, будучи в течение 8 лет сенатором от Белгородской области, помог «Русагро» расширить угодья в 10 раз. Машковича и бывшего гендиректора «Русагро» Басова обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор «Русагро» Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты» и затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину, оба уже больше года находятся в СИЗО. США сегодня намерены провести операцию по выводу застрявших в Ормузском проливе судов. Дональд Трамп рассказал, что к Америке обратились многие страны с просьбой помочь освободить их запертые в проливе суда и назвал предстоящую операцию «Проект Свобода». Деталей Трамп не привел, отметив, что операция имеет гуманитарные цели, в частности, у многих на борту заканчивается еда. Если каким-либо образом этому гуманитарному процессу будут мешать, то с этим вмешательством, к сожалению, придется бороться силой, подчеркнул американский президент. В Тегеране на это заявили, что будут считать нарушением режим прекращения огня любое вмешательство США в режим прохода судов через Ормузский пролив. Подробности плана приводит американская пресса.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
7: В Центральном командовании США, как пишет Рейтер, уточняют, что в операции будет задействовано 15 тысяч военных, более 100 самолетов наземного и морского базирования, а также военные корабли и дроны. А Wall Street Journal указывает, что заинтересованные стороны, правительство стран, страховые компании, судовладельцы смогут координировать действия и трафик через пролив. Axios уточняет, что пока не ясно, каким странам поможет операция США и как она будет работать. CNN отмечает, что руководители судоходных компаний с настороженностью относятся к анонсированной Трампом операции. Некоторые заявили, что для разблокировки нужно согласие обеих сторон, а не одной, и фактически ситуация не меняется. Цитата: «Объявление – это одно, безопасный и предсказуемый проход – совсем другое». При этом в Ормузском проливе, по данным телеканала, застряло почти 850 танкеров, контейнеровозов и других судов и около 20 тысяч моряков. Вашингтон-Пост подчеркивает, что многое относительно реализации операции непонятно, но то, что Трамп о ней заявил, говорит о как минимум сдвиге в риторике президента США по поводу пролива. Раньше он преуменьшал ответственность Америки в этом вопросе и искал помощи на стороне. Сейчас же ситуация разворачивается иначе.
2: Учитывая заявление Тегерана, проведение операции «Проект Свобода» американскими войсками может стать поводом для нового витка эскалации в Персидском заливе, говорит специалист Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.
8: Ирану необходимо показать твердость своей позиции, и они включают, что будут какие-то попытки нанесения ударов по тем кораблям, которые в этом будут принимать участие. Прежнее руководство, которое дрейфовало, боялось даже в июне прошлого года Ормузский пролив перекрыть, а новое молодое руководство КСИР, которое фактически взяло руководство страны в свои руки, я не исключаю от них такого. Ситуация безвыходная для иранцев. Для них блокада, объявленная Трампом, если даже каждое второе судно будет только проскакивать ее, но это смерть подобно. Растянется на несколько месяцев, возможно, и недель коллапса иранской экономики. Им важно показать, что они готовы на такой чиндж, на размен, чтобы американцы открыли проход для кораблей в Иран. Тогда, возможно, и они откроют на каких-то иных условиях. Ставки в игре слишком высоки, а Трампу нужно что-то показать, что он выиграл реально, иначе ему будут тыкать на этих промежуточных выборах. Там может быть очень серьезное доминирование демократов в том же американском парламенте. Ему будет очень тяжко эти 2,5 года оставшиеся провести президентском кресле. Вопрос, у кого дадут нервы, если Трамп устроит прорыв иранской блокады, как он там называл, и будет поражено немалое количество кораблей, я думаю, в состоянии не организовать этот прорыв, но какой ценой? Если проход кораблей с нефтью и газовозов, контейнеровозов будет сопряжен с лотереей, то ли ты пройдешь, то ли ты потонешь, то ли получишь серьезные повреждения, сомнительное будет достижение.
2: Специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Ранее Трамп заявил, что изучил иранское предложение по урегулированию конфликта и считает его неприемлемым. По данным Аль-Джазира, план Тегерана из 14 пунктов подразумевал, в частности, снятие морской блокады, отмену санкций, разморозку иранских активов и выплату репараций. А также в нем предполагалось закончить войну через 30 дней с предоставлением Ирану гарантий безопасности со стороны США. Вопрос ядерной программы в иранском предложении не затрагивался.
0: Бизнес FM. Нота Бена.
9: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
0: Бизнес FM. Нота Бена. Реклама.
10: Эта брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Опять математика! Надоело!
12: Сынок, если хочешь наслаждаться выгодой, учись и сможешь грамотно инвестировать.
11: Эх!
12: Давай рассмотрим на примере участков для комфортной жизни. Новотоксово. До города 25 минут. Рядом озеро, вокруг лес. Одна сотка – 180 тысяч рублей. Значит, 6 соток…
11: Всего 1 миллион 80 тысяч! Скорее бронируй!
12: Уже звоню. 385-58-83.
11: 385-58-83.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM Санкт-Петербург» на сайте bfmspb.ru.
0: Если речь о деньгах, значит, вы на «Бизнес FM». О деньгах компетентно. Не на словах, а на деле. «Бизнес FM» 107.4 в Санкт-Петербурге.
13: Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Бизнес FM узнавало о войне. Личные истории в цикле «Узнал о войне». С 6 мая до Дня Победы. На Бизнес FM.
14: Все золото мира. Золотая монета ЮАР «Крюгер Ранд» впервые была выпущена в 1967 году. В названии сочетаются фамилии президента страны тех лет и привычное наименование южноафриканской валюты. Это первая в истории инвестиционная монета. Она содержала ровно одну тройскую унцию золота. До середины 80-х годов прошлого века «Крюгер Ранд» был самой распространенной и продаваемой золотой монетой в мире, несмотря на бойкоты в отношении ЮАР из-за политики апартеида. С 1974 по 85 годы только в Соединенные Штаты было импортировано 22 миллиона крюгеррандов. Этот успех побудил другие золотодобывающие страны чеканить и выпускать собственные золотые монеты. Уже в 1979 появился канадский золотой кленовый лист, а в 1982 китайская золотая панда.
0: Все золото мира на Бизнес FM. Компании и корпорации.
15: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
0: Отставки и назначения.
15: Финансовый директор «Озон» Игорь Герасимов уходит в Т-технологии. Об этом со ссылкой на источники на финансовом рынке пишет «Коммерсант». По словам экспертов, переход Герасимова выглядит логично с учетом текущего этапа развития Т-технологий. Герасимов обладает опытом в подготовке международного IPO, принимал активное участие в оптимизации расходов «Озон» и достижении положительной рентабельности компании.
0: Сделки.
15: X5 купил дистрибьютора продуктов питания ВКТ. Ассортимент компании включает более 5000 наименований. По словам экспертов, сделка направлена на развитие формата магазинов «Около», в который активно вкладывается ритейлер. Сейчас в России почти 6000 магазинов под брендом «Около». По данным рейтинга InfoLine, в прошлом году сеть стала лидером среди крупнейших франчайзинговых сетей FCMG по объему выручки.
0: Отчеты и планы.
15: Мэрия Москвы пересмотрела проект застройки территории торгового комплекса «Савеловский» рядом с одноименным вокзалом. Общая площадь вырастет со 187 тысяч до 207 тысяч квадратных метров. Проект, получивший рабочее название «Порт Савеловск», реализует компания «Бизнес-инвестиции», владеющая ТК «Савеловский». Учредителем компании выступает кипрский офшор, бенефициары которого не раскрываются. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «15:47 в Москве. Загадочная смерть в Атлантике. 3 человека погибли на борту круизного лайнера. По данным Всемирной организации здравоохранения, предполагается, что люди скончались в результате вспышки хантавируса, его переносят грызуны. Человеку он передается в основном воздушно-капельным путем. В редких случаях заболевание может спровоцировать укус или царапина. Детали этой истории описывают журналисты BBC.
16: Согласно маршруту, указанному на сайте нидерландской, круизный лайнер отплыл из Аргентины 20 марта и завершил путешествие 4 мая на Кабо-Верде. На борту находились 150 пассажиров из разных стран. Сначала погибла пожилая супружеская пара из Голландии. 70-летнему мужчине внезапно стало плохо. У него поднялась температура, появилась головная боль, боли в животе и диарея. Он скончался по прибытии на остров Святой Елены. Его жене тоже стало плохо на борту. Ее эвакуировали в Южную Африку, где она умерла в больнице Йоханнесбурга. Третий погибший также был гражданином Нидерландов. Кроме того, подтверждено, что еще трем членам экипажа срочно потребовалась медицинская помощь, но власти Кабо-Верде не дали разрешения на их высадку и госпитализацию.
2: Хантавируса может вызывать два тяжелых заболевания. Это легочный синдром и лихорадка с почечным синдромом. Причем их проявление напрямую зависит от региона, где произошла вспышка инфекции, рассказывает врач-инфекционист, сотрудник Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
17: Все западное полушарие, включая Соединенные Штаты Америки, особенность данного вируса протекает по типу коронавирус, поражение в первую очередь легких. Для нашего региона это мышиная лихорадка с почечным синдромом. И несколько лет назад я выступала с этой темой на международной конференции. Жители европейских стран не были удивлены. Неужели у вас в России хантавирусная инфекция протекает? Аэрозольный механизм передачи инфекции связан с грызунами. У нас в России мышь-полевка. Как происходит заражение? Это воздушно-пулевой путь, вдыхание частиц, выделенных с мышиными экскрементами. Как реализуется у нас, это уборка дачных участков, какие-то работы, связанные с сельским хозяйством и так далее. Более редкие, как можно заразиться, это употребление в пищу немытых овощей, фруктов, ягод. При хантавирусном легочном синдроме основной механизм – это аспирационный, который реализуется воздушно-пылевым путем. И, возможно, на этом круизном лайнере как-то это и произошло, что где-то в отсеках хозяйственных находились предметы обихода, были загрязненные экскрементами, и таким образом произошло заражение, которое, особенно когда поражает орган дыхательной системы, это может протекать очень тяжело. При хантавирусном легочном синдроме летальность высокая. Может достигать 40-50%. Иногда в ряде случаев, как следствие, могут развиваться нарушения сердечной деятельности, резкое падение артериального давления, фатальные нарушения ритма и так далее. Это все при одной и при другой форме может быть.
2: Врач-инфекционист Елизавета Темник. В России есть тест-системы на хантавирус, но вакцины от заболевания не существует, рассказали в Роспотребнадзоре. ВОЗ для борьбы рекомендует использовать противовирусные препараты и при необходимости искусственную вентиляцию легких. Врачи также напоминают, при уборке чердаков и подвалов следует использовать респираторы, чтобы избежать вдыхания опасных частиц, которые оставляют после себя грызуны. В гастрономической среде новый любимец – УБ. Фиолетовый Ямс, он же УБ, стал набирать популярность по всему миру. Пользователи в сети все чаще публикуют фото сиреневых напитков и десертов, пишет CNN. УБ – это корнеплод темно-фиолетового цвета, родом с Филиппина. Внешним видом больше похожий на батат или корень таро. Но по вкусовым качествам он совсем другой. Сладковатый, с легким ореховым послевкусием. На фоне дефицита японской матчи в прошлом году корнеплод стал известнее, но на пути к мировому признанию новинки стоит множество проблем, в том числе и конфликт США и Ирана, отмечает телеканал.
18: Фиолетовый ямс долгое время оставался сугубо нишевым продуктом для всего мира, кроме Филиппин, где о корнеплоде давно известны и едят его часто. Последние годы УБ стал набирать популярность, его посчитали перспективной альтернативой матче, зеленому японскому чаю, который теперь есть чуть ли не в каждой кофейне. Но из-за глобального дефицита матче в прошлом году бренды и бизнес обратили внимание на фиолетовый корнеплод, оценив его яркий цвет и мягкий вкус. Согласно опросам, проведенным в США, еще 5 лет назад лишь лишь 15% населения страны знало о существовании УБЭ. Сейчас их уже 27%. И это несмотря на то, что продукт встречается редко в заведениях общепита. Спрос на фиолетовый ямс увеличивается, и вместе с ним растет давление на цепочки его поставок, которые оказались к этому не готовы. Закупать порошок УБЭ можно в Малайзии, Китае, Вьетнаме. Но многие договариваются о поставках с филиппинскими фермерами. И вот тут есть проблема. Рост мирового спроса на фиолетовый ямс стимулировал экспорт. В 2025 году Филиппины поставили корнеплоды на более чем 3 миллиона долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. При этом в прошлом году его производство сократилось на почти 7%. Фермеры отказываются выращивать больше УБЭ, потому что это крайне сложно. Одна из причин – отсутствие финансовой поддержки. В отличие от других корнеплодов, вроде картофеля, фиолетовый ямс растет от 9 месяцев до года. Соответственно, быстро продать его и получить прибыль невозможно. Кроме того, есть проблемы сбыта, особенно у фермеров в отдаленных регионах Филиппин. Еще один фактор – молодежь не стремится заниматься сельским хозяйством. И, наконец, есть коллизия между спросом и падением производства. Посадочного материала в итоге становится меньше. При этом выращивание УБЭ сталкивается и с новым вызовом. Из-за ближневосточного конфликта и энергетического кризиса дефицит корнеплода может лишь возрасти.
2: Ближневосточный конфликт, по данным CNN, затронул более половины импорта энергоресурсов в Азию, и Филиппины значительно пострадали. В стране объявлено чрезвычайное положение. В области энергетики и есть риск, что может закончиться топливо. На этом фоне возникают сложности с производством, а потом и доставкой корнеплода. При этом цены на УБ растут, они выросли уже на 38% по сравнению с 2024 годом.
13: Реклама. Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4.
19: Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Адмиралтейские верфи. В условиях войны адмиралтейские верфи сдали флоту 7 подводных лодок, 22 катера, 48 охотников за подлодками, а также 116 плашкоутов, то есть барж, на которых осуществлялась эвакуация и перевозились грузы по Ладоге. Также здесь выпускали морские танки. Так называли малые бронированные корабли с танковыми башнями, которые могли маневрировать и высаживать десант на мелководье. К началу 1943 года 80% работников верфей составляли женщины, пенсионеры и дети. Одним из них был брат Тани Савичевой, Лёка, который умер во время блокады. В целом, подлодки адмиралтейской постройки потопили 129 кораблей и транспортов противника на Балтике, Северном и Черном морях, а также на Тихом океане. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес FM Петербург.
13: Карьера с Ольгой Дементьевой.
20: В этом году работодатели находят новые экологичные способы оптимизировать расходы и при этом удерживать ключевых сотрудников. Давайте обсудим, как это работает и почему соцпакеты стали дифференцировать в зависимости от грейда. Раньше на вопрос, что у вас в соцпакете, HR отвечал, что у всех сотрудников есть первое, второе и третье. Сегодня на тот же вопрос HR мне отвечает иначе, выдавая буквально свои лайфхаки, как никого не обидеть и поощрить одновременно. Например, в одном банке действует такая система по компенсации фитнеса. Это важная льгота и пользуются ей до 50% персонала. У рядового сотрудника с самым низким грейдом компенсация спорта максимально высокая, в размере 75 тысяч рублей. А чем выше грейд сотрудника, тем ниже размер выплаты. Например, у топов около 30 тысяч рублей компенсация за спорт. Логика простая. У руководителей выше зарплата, и они вполне могут обеспечить себе фитнес. Поэтому работодатель компенсирует расходы в меньшей степени, чем у рядовых сотрудников. Никто не обижен, компания стимулирует заниматься спортом всех, но размер выплат все же отличается. Не секрет, что во многих крупных компаниях есть корпоративный транспорт как часть соцпакета для сотрудников. Об этом важно говорить как об элементе HR-бренда. Но выяснилось, что такая возможность действует не для всех, а используется точечно, по необходимости. Например, когда команда уезжает на выездной тимбилдинг или сотрудники задерживаются после мероприятий, работодатель организует централизованный развоз, загружает контакты участников и система сама предлагает оптимальную рассадку и строит маршруты. Такие решения, например, доступны через Яндекс.Гоу для бизнеса, где алгоритмы помогают сократить количество машин и оптимизировать логистику. В итоге компания и заботится о команде, и контролирует расходы. И Итак, в этом году мы увидим оригинальные решения по оптимизации расходов и неравномерные, несимметричные способы удерживать и поощрять критически важных для бизнеса работников, чьи навыки сложно заменить в условиях кадрового голода.
19: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. ПВО сбило еще два украинских беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее сегодня силы ПВО уничтожили 4 беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Пострадавших нет. Власти Кабо-Верде не разрешили круизному лайнеру «Хондиус», следовавшему из Аргентины, пришвартоваться и высадить пассажиров из-за вспышки хантавируса. Об этом сообщил Минздрав государства. Ранее стало известно о гибели не менее 3 человек в результате возможной вспышки хантавируса на борту круизного лайнера. В ВОЗ рассказали, что на сегодняшний день 1 случай заражения этим вирусом на лайнере подтвержден лабораторно. Еще 5 вызывают подозрения. Всего на борту судна находится 170 пассажиров и 71 член команды. Умер бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков. Ему было 67 лет. Музыкант скончался 2 мая. Прощание с ним пройдет 6 мая в Барнауле. Причиной смерти Юрия Жучкова стала сердечная недостаточность. Об этом рассказали ТАСС в семье артиста. 2 американских торговых судна прошли через Ормузский пролив в рамках операции «Проект Свобода». С таким утверждением выступило Центральное командование вооруженных сил США. В Тегеране, между тем, ранее заявили, что будут считать попытку Вашингтона вмешаться в режим судоходства в проливе нарушением перемирия и пообещали жесткий ответ. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Туапсе возвращается к обычной жизни. Сегодня там снова заработали школы и практически все детсады. За последнее время город неоднократно подвергался атакам беспилотников. Произошли пожары на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Какая ситуация сейчас в Туапсе? Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России продолжил падение. Спад в секторе продолжается уже 11 месяцев, следует из данных аналитической компании S&P Global. Основные причины – снижение объемов производства из-за сокращения числа заказов и слабого спроса. А как ситуацию оценивают сами предприниматели? В Ереване стартовал саммит Европейского политического сообщества. Завтра пройдет отдельный саммит ЕС Армения. 2 мероприятия проходят аккурат перед парламентскими выборами. В Ереване они намечены на 7 июня. Какие преференции получит премьер Армении Никол Пашинян и как отреагирует на саммит Евросоюза Россия? Эти и другие темы в эфире Business FM. Туапсе возвращается к обычной жизни. Сегодня там снова заработали школы и практически все детсады. Они были закрыты около недели назад. За последнее время город неоднократно подвергался атакам БПЛА. В результате падения обломков произошли пожары на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. А в Туапсинском муниципальном округе был введен режим ЧС регионального уровня. Какая ситуация сейчас в Туапсе и как все произошедшее может отразиться на курортном сезоне? Об обстановке в городе рассказывает местная жительница Елена.
21: Все учебные и образовательные учреждения, кроме 2 детских садов, которые расположены, где располагаются предприятия нефтекомплекса, там 2 детских сада не работают. Все остальные учебные заведения сегодня начали работать в обычном режиме. Уборка пляжей идет. На центральном пляже более 17 тысяч кубометров загрязненного грунта нефтепродуктами выведено. Сейчас идет напряженная обстановка на диких пляжах. Дело двигается. Как будет дальше, трудно прогнозировать, учитывая наших 4 за 2 недели прилета.
22: А сохраняется
3: Чувствовалась ли гарь в воздухе?
21: Нет, дышать было сложно в том районе, где находится сам завод, пока горело. Но потушили, и там проще дышать. На пляжах в Тюменском чувствуется запах, по ощущениям тоже чувствуется. Волонтеры в средствах индивидуальной защиты, в масках, в респираторах, потому что по-другому там нереально находиться.
3: А погода как?
21: Погода отвратительная. У нас очень холодно, но это очень хорошо, потому что мазут проще собирать, он не растекается под солнцем. Густые четкие фракции хотя бы его собирают.
3: Дождь без скраплений нефтяных?
21: В этот раз не было. Когда у нас был этот нефтяный дождь, это было после второго попадания, был очень густой дым, куда ветер, туда и дым. Тогда как раз ветер был над городом, то есть эта туча лежала над городом. Пошел дождь, все пошло каплями куда-то. В другие разы такой, ну как, дым был пожиже, он не так чувствовался. И в этот раз дождь никаким образом не повлиял.
3: Что касается курортного сезона, среди местных жителей, властей, держателей домов гостевых, какие ожидания?
21: Сам город, он промышленный. Тут у нас курортного сезона мы сильно не ждем, потому что город живет в своем режиме, в таком, в рабочем. Район курортный. Но район пострадал точечно. Есть места, где вообще никак не коснулось их. Чистая Джобга, чистый Новомихайловский, абсолютно чистый Огой, Шепси. До туда не дошло абсолютно никак. Есть какие-то точечные попадания Ольгинка, Небу, там уже почистили. Я думаю, что кто едет в Туапсинский район, проблем никаких не должно быть в курортном сезоне.
2: Местная жительница Елена. Вчера Роспотребнадзор сообщил, что пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют нормам, а глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заверил, что курортный сезон в Туапсе состоится и пляжи к 1 июня приведут в порядок. Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России продолжил падение. Индекс PMI обрабатывающих предприятий обновил минимум 26 года, снизившись в апреле до 48,1 пункта с мартовских 48,3. Таким образом, спад в секторе продолжается уже 11 месяцев, следует из данных аналитической компании S&P Global. Основные причины – снижение объемов производства из-за сокращения числа заказов и слабого спроса. Также повлиял рост затрат на производство, в частности, на логистику и сырье, из-за чего предприятиям пришлось увеличивать отпускные цены, хотя покупательная способность потребителей снижается. О том, как чувствуют себя предприятия сферы обработки, «Бизнес ФМ» узнала у российских предпринимателей.
19: «Бизнес говорит».
5: Директор фабрики «Союзмебель» Станислав Воробьев.
22: Мне кажется, что возникает некоторая настороженность, внимательность. Люди становятся более аккуратными, более размеренными. То есть это не пессимизм, который в конце прошлого года, а это уже холодная, размеренная деятельность в новых условиях. Скорее хорошо, чем плохо, что бизнес очередной раз адаптировался, честь и хвала. У нас вообще сезон считается осенью, но перспективы на сегодняшний день категория неприменимая к бизнесу. По крайней мере, легкая промышленность в состоянии реагирования на изменения, поэтому о перспективах практически никто и не говорит, и не думает. Нормально, и так тоже поживем.
5: Коммерческий директор и соучредитель компании в сфере металлообработки «Уральский центр штамповки» Иван Сурков.
23: Чувствуем, что идет падение рынка. Какие-то сферы просаживаются.
24: Производство приходится сокращать в связи с этим?
23: Стараемся удерживать на том же уровне. Наши потребители – это в основном компании B2B. Такие же производственные предприятия. У нас продукция не является в основном конечным изделием. Железная дорога просела. Клиенты по ней, кто делал заказы. То есть у них, допустим, спад очень большой. Есть какие-то сферы, которые совсем не просели и имеют сезонность. Допустим, в лето какая-то стройка, идет чуть-чуть больше потребности. Чего ждать дальше, не знаю. Планируем, что будет еще небольшое падение.
5: Основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры Малюгина Александр Малюгин.
25: Я не могу сказать, что в апреле что-то рухнуло. Однако то, что он снижается, это очевидная картина, потому что, например, в нашей ситуации у нас значительная часть наших отгрузок – это отгрузка торговым посредникам, которые индивидуальные предприниматели, небольшие компании. И вот они как раз пострадали с начала года сильно. У них пришлось на апрель уплата налогов уже повышенных, причем повышенных у кого в 2 раза, у кого в 6 раз. Они закупки сокращают не только потому, что снижается спрос, хотя и это присутствует, а еще и потому, что им не хватает денег. Все в экономике взаимосвязано, и поэтому эти взаимосвязи и влияют. Какие-то катастрофы не случилось, но и взлета тоже. Будет продолжать дальше снижаться. Например, в нашем случае это кормовая база находится в депрессивном состоянии, ее постоянно подавляют. Сейчас так и будет, потому что перспектив никаких нету, и, соответственно, страдают и конечные потребители, и нет такой возможности тратить деньги у конечного потребителя, поэтому все это дальше по цепочке начинает разматываться в обратную сторону. Что касается нас, у нас есть план действий, которому мы следуем. Не надеемся, а работаем.
2: Несмотря на снижение индекса PMI 11 месяц подряд, деловой оптимизм российских обрабатывающих производств относительно перспектив по данным S&P Global показал рост, став самым высоким с сентября 2025-го. Но пока, согласно прогнозам, компании и дальше будут использовать складские запасы и продолжат сокращать закупки сырья. В Ереване стартовал саммит Европейского политического сообщества. Завтра пройдет отдельный саммит ЕС-Армения. В Ереване первые лица Евросоюза, за исключением канцлера Фридриха Мерца, как сообщили в немецком Кабмине, канцлер не сможет совершить поездку в связи с другими обязательствами. Приехал и канадский премьер, впрочем, не будет на саммитах Эрдогана и Ильхама Алиева. Два саммита проходят аккурат перед парламентскими выборами. В Ереване они намечены на 7 июня. О том, какие преференции получит премьер Армении Никол Пашинян и как отреагирует на саммит Евросоюза за Россию, говорит политолог из Еревана, председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.
4: Этот саммит Европейского политического сообщества более широкий формат там. И саммит непосредственно Евросоюза членов с Арменией. Он достаточно близок к выборам. Может, это просчитывали власти Армении, потому что понятно, что большое мероприятие, им это, конечно, прибавит рейтинга. Практически все европейские страны представлены первыми лицами, Великобритания, Франция и так далее. Понятно, что это для Армении, маленькой страны, уникальное явление в любом случае. Не на первых лицах только Турция, она будет представлена вице-президентом. Не могу понять, с чем связано, что не смог приехать канцлер Германии. И это, конечно, даст Николу Пашиняну рейтинговое преимущество перед выборами. Это тоже фактор, надо учитывать. Но я бы не обязательно связывал бы только с выборами. Здесь будут решаться многие вопросы, связанные с будущими программами Армении с Евросоюзом. Многие вопросы в двухсторонних, тех стран, которые не члены Евросоюза.
6: Как вам кажется, как это повлияет на взаимоотношения с Россией?
4: Я вот вижу много муссирующихся тем, Россия болезненно воспримет на этот саммит, что это место столкновения интересов с одной стороны Европейского Союза, с другой стороны России. Да, так тоже можно интерпретировать, что активно Евросоюз работает, значит, перехватывает инициативу у России. Такая интерпретация, возможно, имеет право существовать. Мое мнение такое, что, ну, по крайней мере, зная хорошо власти армянские, имея контакт с ними на разных уровнях, должен сказать, что я не вижу, чтобы они буквально такой цели ставили. Я такого не вижу. Но все время Никол Пашинян, премьер Армении, заявляет, что мы готовы с Россией работать. Ну вот Армения начала искать альтернативные возможности обеспечить свою экономику, свою энергетику. Совершенно нормально, что, например, Армения работает с Европой. Мы видим переориентацию или, более правильно сказать, многовекторную политику со стороны нынешней власти Армении.
2: Политолог из Еревана Степан Григорян. А 1 апреля Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Кремле отметил, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом, и Москва к этому относится абсолютно спокойно. Впрочем, отметил президент, это должно быть очевидно, должно быть по-честному заранее, что называется, на берегу сказано. А нахождение в таможенном союзе с ЕС и Евразес невозможно. Это просто невозможно, по определению, заключил Путин. В апреле прошлого года парламент Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз. Заявку на вступление в альянс Еревана, который остается членом Евразийского экономического союза, пока что не подал. Армения свой выбор сделала, говорит президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархальна.
7: Саммит Европейского политического сообщества создан по инициативе французского президента Макрона в связи с интеграционными амбициями ряда стран постсоветского пространства, прежде всего Украины, Молдовы, Армении также и ряда других государств. Поскольку их никто не собирается принимать сейчас в члены, но создавать впечатление, что они не нужны Евросоюзу, тоже грандам Евросоюза не хотелось. И они создали такой паллиатив – Европейское политическое сообщество, в котором, кстати, принимает участие не только аспиранты, но и те, кто покинул Евросоюз, а именно Великая Британия. Второе. Впервые в истории этой структуры саммит проходит на территории страны ОДКБ. И хотя мы с вами помним, что Пашинян заявлял уже, что Армения выходит из ОДКБ, потому что не получила поддержку от этой организации в ходе конфликта с Азербайджаном, тем не менее, такой впервые происходит на наших глазах. Безусловно, он говорит о том, что в ходе последнего визита Пашиняна в Москву ему было предложено, что сидеть на двух стульях не удастся, и в конечном итоге определиться, в какую сторону будет развиваться Армения. И, судя по всему, Армения как бы определилась. Она хочет развиваться в сторону Европейского Союза. Понимая очень хорошо, что сам процесс институциональной интеграции займет много-много-много лет. Можно предположить, что отношения с Арменией после этого саммита будут деградировать. Если это и ухудшит отношения со странами Евросоюза, то, видимо, уже не до такой степени, чтобы это могло повлиять на принятие политических решений.
2: Татьяна Пархальна, лидеры европейских стран и Канада ведут переговоры в Ереване в тени Трампа, на которую такую трактовку дает «Франс-24», а британская BBC добавляет, лидеры собираются на два беспрецедентных саммита в Армении, в стране, которая долгое время считалась самым близким союзником России на Южном Кавказе. А британцы обращают внимание, что у Москвы есть военная база на территории Армении. А конфликты на Ближнем Востоке и на Украине усиливают значение Кавказа, добавляет Bloomberg, пути на север и юг ограничены из-за конфликтов, а санкций и геополитических трений. Россия, которая долгое время была доминирующей силой в регионе, сталкивается с растущей конкуренцией, заключает агентство. А Владимир Зеленский также прибыл на саммит в Ереване еще накануне и заявил, что обсудил с европейскими лидерами дальнейшую поддержку Украины и перспективы мирных переговоров. На открытии саммита он пригрозил появлением украинских дронов на параде 9 мая в Москве. Россия ранее предлагала объявить на 9 мая перемирие. Никол Пашинян был на параде в Москве в прошлом году. О том, будет ли в этом, информации пока нет.
19: Бизнес FM. Нота Бена.
8: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
19: Бизнес FM. Нота Бена.
13: Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Бизнес FM узнавало о войне. Личные истории в цикле «Узнал о войне». С 6 мая до Дня Победы на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Санкт-Петербург», зарегистрированный в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 29 октября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-022-31. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Санкт-Петербург». Новости. Коротко.
9: У микрофона Василий Панов. Здравствуйте. За 4 месяца 2026 года в Ленинградской области было введено 1 миллион 360 тысяч квадратных метров жилья, следует из оперативных данных регионального комитета по строительству. Основной объем 1 200 тысяч обеспечило индивидуальное жилищное строительство, тогда как на многоквартирные дома пришлось почти 165 тысяч квадратных метров. Показатели по многоквартирному сегменту демонстрируют рост. За январь-апрель ввод МКД увеличился почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. В комитете назвали это признаком стабилизации рынка. Количество несчастных случаев со смертельным исходом на промышленных предприятиях Петербурга в первом квартале 2026 года сократилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет ДП со ссылкой на данные Северо-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда, в Ленобласти этот показатель упал на 22%. В Петербурге смертельные травмы теперь занимают 4% от общего числа производственных, в Ленобласти 13%. Основные нарушения в сфере охраны труда касаются порядка проведения медосмотров, обучения по охране труда, а также учета и выдачи средств индивидуальной защиты. Градостроительный совет при правительстве Петербурга поддержал эскизный проект мемориального комплекса на Пулковских высотах, посвященного Ленинградской битве, сообщает пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре. Уточняется, что на земельном участке уже выполнены изыскательские работы. Предполагается, что комплекс на Пулковском шоссе будет состоять из 6 аллей славы по числу фронтов, участвовавших в Ленинградской битве. Предусмотрены павильоны для музейной экспозиции, интерактивной выставки и мероприятий. Территория комплекса будет разделена на участки, названные в честь оборонительных рубежей вокруг Ленинграда. Жители эстонских городов массово едут в Нарву. Люди хотят с берега посмотреть концерт ко Дню Победы в Ленинградской области. При этом желающие насладиться мероприятием на территории России везут с собой флаги Украины. Местные жители стремятся смешаться с теми, кто ждет автобусы от границы, пишет RT. Так они пытаются избежать внимания спецслужб. Эстонские полицейские ежегодно патрулируют берег во время праздника. Правоохранители следят, чтобы никто не снимал торжество в Ивангороде. В городе готовящиеся к концерту эстонцы уже успели развесить украинские флаги на берегу в Нарве. О погоде. Сегодня в Петербурге облачно. Во второй половине дня кратковременные дожди, местами гроза, температура воздуха плюс 17 градусов.
19: Бизнес FM Санкт-Петербург. Главные темы.
9: Четверть пятого в Петербурге. Около трети ипотек на ИЖС не выдали из-за проблем с проектным финансированием. А в Госдуме предложили автоматически менять плательщика ЖКУ при продаже квартиры. А в России с 2019 года построили около 2,5 миллионов частных домов. Эти и другие темы в ближайшее время на Бизнес FM Петербург. Траты на онлайн-системы борьбы с мошенниками или так называемые антифрод-системы в госсекторе Северной столицы выросли почти вчетверо. Тем временем общий ущерб от киберпреступлений в городе превысил 16 миллиардов рублей. При этом, по оценкам экспертов, наравне с госструктурами все чаще в зоне уязвимости оказываются крупный и малый бизнес. Подробности в материале Илхамы Фаталиевой.
0: По итогам прошлого года объем закупок систем для борьбы с мошенничеством в режиме онлайн в Петербурге составил 123 миллиона рублей, что почти в 4 раза больше, чем в 2024. При этом в целом по России объем закупок составил 741 миллион, что почти на 35% меньше показателей 2024 года, сообщают ведомости «Северо-Запад» со ссылкой на данные онлайн-агрегатора по управлению тендерами «Тендерплан». Тенденцию комментирует руководитель аналитического центра компании «Зикурион» Владимир Ульянов.
10: Прежде всего обратил внимание на методологию. Скажем так, исследование, сбор этих цифр, вот, скорее всего, где-то там находится и истина. С одной стороны, речь идет о достаточно больших значениях. С другой стороны, если мы посмотрим по абсолютных значениях этих самых закупок, то речь идет о том, что произошло увеличение с 3 до 7. И в целом, ну, как бы это нормально. Если увеличение вот этих контрактов, запросов на покупку произошло более чем в 2 раза, то и рост

0: на Плугина. Среди потерпевших числятся как физические и юридические лица, так и госструктуры. По подсчетам лаборатории Касперского, в 2025 году российские компании сталкивались с атаками десятков хакерских группировок. Сегодня, как подчеркивают специалисты, в зоне уязвимости не только госорганизации или крупный бизнес, но и МСП. Последние являются привлекательной целью для злоумышленников в связи с доступностью чувствительных данных, например, клиентских баз, финансовой информации и интеллектуальной собственности. О базовых мерах защиты, необходимых любому бизнесу, рассуждает технический директор компании IT-Бастион Дмитрий Михеев.
1: Чем они рискуют, малые предприятия, понимаю, даже лучше, чем большие, потому что они четко знают, где у них ключи, где у них деньги, где у них счета. И вот эти места должны быть сосредоточены в чьих-то понимающих руках и охраняться, ну, хотя бы базовыми инструментами, пароли, базовые проверки на безопасность. И, ну, вопрос не денег, вопрос скорее гигиены и дисциплины. Мошенников обычно интересуют деньги, чем прямее к ним путь, тем им интереснее. Поэтому они, как правило, не выделяют то, что вот мы охотимся за большими ребятами. Охотимся за теми, за кем можем охотиться.
0: Напомним, что в рамках пакета поправок к ряду законодательных актов Российской Федерации, направленных на борьбу с кибермошенниками, или так называемого законопроекта «Антифрод 2.0», с сентября в России планируется очередное ужесточение мер по противодействию онлайн и телефонному мошенничеству. Как сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин, в пакет могут войти в том числе инициативы по борьбе с дипфейками. Илхама Фаталиева, Бизнес FM Петербург.
2: В северной столице резко сократилось число ДТП со смертельным исходом. Так, за первый квартал 2026 года жертвами стали 9 человек, что почти в 10 раз меньше, чем за аналогичный период 2025-го, подсчитали в МВД. По этому показателю мегаполис занимает второе место по стране. Лучше ситуация только в столице. Максим Тихонов в продолжении темы.
3: Ранее глава комитета по транспорту Дмитрий Ванчков объяснял общее улучшение показателей тем, что городские власти полностью изменили подход к управлению дорожным движением. По словам чиновника, больше акцент теперь делается на цифровизации контроля, обновлении инфраструктуры, а также точечной работе с аварийно-опасными участками. Впрочем, эксперты видят в этом и другие причины, в том числе экономические. Ремонтировать транспорт становится все дороже, поэтому водители стараются бережнее с ним обращаться. Немалую роль сыграли разного рода ограничения, вступившие в силу в прошлом году, отмечает автоэксперт Владимир Сажин.
4: У нас же в основном большую роль играли ДТП пострадавшими, когда за рулем находились иностранные граждане, которые не соблюдают требования правил дорожного движения. И также немаловажно взять тот момент, что каршеринг усилил требования к водителям, которые берут машины в аренду. При этом они увеличили штрафы за попадание машин в ДТП и нарушение требований правил дорожного движения. Также немаловажно то, что все-таки у нас идет организация дорожного движения, аварийные участки ремонтируются, ставятся знаки, ставятся видеокамеры. И все это играет большую роль, важно. И хотелось бы, чтобы меры еще больше усилялись, да, и тогда показатель вот этот, мы выйдем на первое место по сравнению со столицей, будем впереди России всей.
3: Стоит также подчеркнуть, что в городе на Неве в целом стало меньше аварий. По итогам 2025-го правоохранительные органы зафиксировали чуть более 2000 происшествий, что на 350 меньше, чем годом ранее. Не исключено, что этому способствовал масштабный комплекс мер по повышению безопасности дорожного движения, который ранее утвердили в Смольном. В частности, в течение 12 месяцев было обновлено дорожное покрытие более чем на 1000 улиц, а по 370 адресам установлены новые дорожные знаки, светофоры и пешеходные переходы. Есть, впрочем, и другой взгляд на статистику по аварийности. Мнение автоюриста Михаила Лапунова.
5: Не знаю, что у нас там отдел пропаганды управления ГИБДД представляет за статистику. Ну а так, в целом, я могу просто сказать из своей практики. Как были, так они и есть. У нас вон в каждом отделе районного ГИБДД вон куча народу. Как стояли, так и стоят. Но, наверное, статистика будет видна тогда, когда мы будем приезжать в ГИБДД, и там не будет очередей. Вот тогда, да, это будет статистика уже, собственно говоря, определенная. А так, как бы в целом, что ДТП есть. И с пострадавшими тоже довольно-таки много ДТП. Я не скажу, что мы там сидим без работы, она есть. Ее очень много, к сожалению. Ну, может быть, я как бы не могу, конечно, количество ДТП это определить, поскольку город наш не маленький. То есть, ну, не знаю, ко мне люди обращаются по несколько раз каждый день.
3: А вот к чему у автомобилистов достаточно много вопросов, так это к дорожному покрытию, которое играет немалую роль в обеспечении безопасности. Стоит напомнить, что в прошлом году у северной столицы не удалось попасть

0: даже в первую десятку регионов с самыми качественными автомобильными трассами. Город закрепился на 14-м месте. По оценкам Росстата и Росавтодора, нормативным требованиям в мегаполисе соответствует чуть более 70% полотна. Впрочем, в следующей аналитической сводке картина может в корне измениться, учитывая масштабные работы по восстановлению Невского проспекта, которые, кстати, завершили досрочно. Максим Тихонов, Бизнес ФМ Петербург.
1: Далее новости московской студии Бизнес ФМ. Очередной выпуск из Петербурга через 50 минут. За всеми оперативными новостями вы можете следить в нашем телеграм-канале BFM SPB, буквы латинские. У микрофона был Василий Панов. Держитесь курса.
2: Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта. Предприятие было названо в честь одного из основателей Коммунистической партии Германии, который был убит вместе с Розой Люксембург в 1919 году в ходе подавления восстания. Во время войны завод выпускал боеприпасы, а также компоненты реактивных снарядов для «Катюш». Директор ЛМЗ был уполномоченным Народного комиссариата боеприпасов в Ленинграде. В целом, за годы войны на предприятии изготовили более 2,5 миллиона корпусов снарядов и мин. Кроме того, сотрудники завода помогали коллегам на других предприятиях наладить аналогичное производство, а также участвовали в заготовке дров. Одна из важных задач заключалась в том, чтобы сохранить цеха от зажигательных бомб. Для этого был сформирован отряд местной противовоздушной обороны. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес ФМ Петербург.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Три муниципалитета в Белгородской области подверглись ударам со стороны ВСУ. Один мирный житель погиб, еще семеро, в том числе 10-летний ребенок и боец подразделения «Орлан», получили различные ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Тем временем аэропорт Волгограда приостановил обслуживание рейсов. Об этом сообщает Росавиация. Меры введены в рамках обеспечения безопасности полетов. Жители Объединенных Арабских Эмиратов получили оповещение о потенциальной ракетной угрозе, сообщает телеканал «Аль-Хадад». Ранее сегодня сообщалось, что Иран двумя беспилотниками атаковал танкер эмиратской компании в Ормузском проливе. Пострадавших нет. Тегеран предупредил, что не допустит пересечения кораблями США Ормузского пролива. Суда могут проходить только с разрешения иранских вооруженных сил. Отопление в Московской области начнут отключать с 5 мая. Поскольку в ближайшие выходные ожидается похолодание, полностью подачу тепла прекратят только к 12 числу. Об этом сообщил глава Министерства энергетики региона Сергей Воропанов. Напомню, в прошлом году в Москве отопление начали отключать с 6 мая. В столичном метро ко Дню Победы запустили поезд с георгиевской лентой. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Максим Лексутов. Тематический состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до 22 июня. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Акции «Русагра» могут изъять в доход государства в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга, бизнесмену Вадиму Машковичу. А пока не вполне ясно, о каком объеме бумаг идет речь, какой пакет акций может быть изъят и что в таком случае будет с акциями миноритариев. США сегодня намерены провести операцию по выводу застрявших в Ормузском проливе судов. Трамп рассказал, что к Америке обратились многие страны с просьбой помочь освободить их запертые в проливе суда и назвал предстоящую операцию «Проект Свобода». В Амстердаме запретили рекламу мяса и продукции, связанной с ископаемым топливом. Город стал первой столицей мира, где введен такой запрет. Политики объясняют это борьбой с изменениями климата. Бизнесмены называют это шагом к недобросовестной конкуренции. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Акции «Русагра» могут изъять доход государства в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга, бизнесмену Вадиму Машковичу. «Русагра» – один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Пока не вполне ясно, о каком пакете акций пойдет речь. Как передает информагентство, суд наложил обеспечительный арест на все имущество Машковича и 100% акций «Русагра». Но по данным на 2024 год бизнесмену принадлежало 49% акций компании. Какой пакет акций может быть изъят и что в таком случае будет с акциями миноритариев, рассуждает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
3: Когда санкции были наложены на «Русагра» и на Машковича, он свой пакет минимизировал, оставив себе 49%. В сообщении прессы мы видим, что наложен арест на 100% имущества компании, в том числе «Русагра». Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагра» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Машковича 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% и кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура, скорее всего, арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто там миноритарии, каким образом они приобрели акции, апеллированные с Машковичем или нет. Потому что на сегодняшний день, если арестовать только 49% акций, то очевидно, что это вызовет падение котировок, скорее всего, на рынке и обесценит тот пакет, который арестовали. Хотя, с другой стороны, накануне акции «Росагра» выросли как раз, когда прокуратура объявила об изъятии доход государства. Поэтому ситуация, как всегда, не очень хорошая для рынка, для экономики. Мы помним подобные дела, и монетарии по некоторым из них до сих пор судятся. Кто-то подписывает мировые соглашения, не совсем выгодные.
2: Профессор Высшей школы экономики Андрей Гольцблат. В числе ответчиков, помимо Машковича и Басова, в иске генпрокуратуры указана супруга Машковича, а также экс-глава группы «Разгуляй» Сергей Трибунский и его супруга. СМИ пишут, что надзор просит обратить в доход государства 470 миллионов акций, зарегистрированных на Машковича, и еще 73 миллиона, которыми владел бывший глава «Русагра» Басов, и 24 миллиона акций, зарегистрированных на компанию «Профит». А стоимость арестованных акций «Русагра» прокуратура оценила в более чем 1 миллиард рублей, а имущество «Русагра» оценено более чем в 0,5 триллиона. Около 20% акций «Русагра» торгуются на Мосбирже, причем на новости об иске генпрокуратуры они реагировали ростом в моменте на 7%. О том, как может развиваться ситуация с акциями этой компании, рассуждает председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
4: Два варианта. Первый. 100% акций, которые принадлежат Машковичу, арестованы, тогда остальные акции продолжают торговаться на бирже. Если же обеспечительный арест наложен на все акции «Русагра», вариантов нет. Исполнительный лист придет на Мосбиржу, в НРД, и будут стоп-торги до того момента, когда мы не получим из суда документ, снимающий этот арест.
5: До стоп-торгов как много времени может пройти?
4: Зависит от того, насколько тут будут реакция, скажем, властей. Например, суд вынес такое решение, но финансовые власти считают, например, что это неправильно, будут работать с этим, тогда это решено попозже исполнительный лист придет. Или могут его сразу привести. Это зависит от того, насколько по поводу этого решения есть консенсус наверху. Потому что когда ЮГК ситуация была, что начали арестовывать акции у брокеров, мы увидели некую реакцию, что зачем же арестовывать акции миноритариев, и очень быстро, несколько дней, привезли другой исполнительный лист, что можно продолжать торговать. Возможно, здесь будет какая-то такая же история.
5: С тех пор, как началось дело о «Русагра», миноритарные акционеры в каком-то количестве избавлялись от акций? Было такое явление?
4: Вы, когда продаете акции, кто-то покупает. Поэтому, когда мы говорим, избавлялись ли миноритарные акционеры от акций, можем измерять только количество акционеров, стало оно больше или меньше. Мы видели, что цена падает, акционеры избавлялись от акций, но какие-то акционеры новые покупали, готовы были рискнуть по более низкой цене. Могло количество не меняться, оценка компании с этой ситуацией падала.
5: Что касается цены на акции, когда появлялись первые сообщения по иску, акции реагировали ростом. Вы с чем это связываете?
4: Это связывается с тем, что мы видели, как происходило по ЮГК. Пакет, который принадлежал главному акционеру, перешел государству. После этого объявляется аукцион, который будет в мае. И если новый инвестор покупает по какой-то хорошей цене, мы понимаем, что сейчас акции «Русагра» дешево, да, стоят, и вот новый акционер покупает дороже, он делает оферту миноритария. Акции реагировали на то, что цена может быть этого аукциона по продаже государством выше текущей цены. Вот на что реагировали акции.
2: Илья Херсонцев, председатель правления Ассоциации розничных инвесторов. Сегодня в Хамовичском суде прошла беседа по иску. На завтра назначено его рассмотрение по существу. «Русагра» – один из старейших агрохолдингов России, основанный еще в первой половине 90-х. Последние 10-15 лет компания была одним из самых активных игроков на рынке слияний и поглощений, говорит эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
6: У «Русагра» кластерное управление. Есть несколько ключевых бизнес-дивизионов. Это сельскохозяйственный, мясной, или, например, масло-жировой, или, например, сахарный, которые управляются достаточно автономно в операционном отношении. Это первое. И второе, то, что основатель компании находится под следствием, это на операционную деятельность никак не влияет. Последние 10-15 лет Машкович практически не был вовлечен в операционное управление. Он давно не является генеральным директором компании. Поэтому создана команда. Это одна из лучших команд в отрасли. Она работает достаточно автономно. Последние новости о компании, которую мы получаем с момента заключения под стражу Вадима Машковича, это, как правило, позитивные новости, вплоть до рекордных финансовых показателей или присвоения «Русагра» высоких мест в отраслевых и кросс-отраслевых рейтингах.
2: Эксперт по АПК Николай Лычев. В иску генпрокуратуры указано, что Машкович, будучи в течение 8 лет сенатором от Белгородской области, помог «Русагра» расширить угодья в 10 раз. Машковича и бывшего гендиректора «Русагра» Басова обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор «Русагра» Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты» и затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину, оба уже больше года находятся в СИЗО. США сегодня намерены провести операцию по выводу застрявших в Ормузском проливе судов. Дональд Трамп рассказал, что к Америке обратились многие страны с просьбой помочь освободить их запертые в проливе суда и назвал предстоящую операцию «Проект Свобода». Деталей Трамп не привел, отметив, что операция имеет гуманитарные цели, в частности, у многих на борту заканчивается еда. Если каким-либо образом этому гуманитарному процессу будут мешать, то с этим вмешательством, к сожалению, придется бороться силой, подчеркнул американский президент. В Тегеране на это заявили, что будут считать нарушением режим прекращения огня любое вмешательство США в режим прохода судов через Ормузский пролив. Подробности плана приводит американская пресса.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
7: В Центральном командовании США, как пишет Рейтер, уточняет, что в операции будет задействовано 15 тысяч военных, более 100 самолетов наземного и морского базирования, а также военные корабли и дроны. А Wall Street Journal указывает, что заинтересованные стороны, правительство стран, страховые компании, судовладельцы смогут координировать действия и трафик через пролив. Axios уточняет, что пока не ясно, каким странам поможет операция США и как она будет работать. CNN отмечает, что руководители судоходных компаний с настороженностью относятся к анонсированной Трампом операции. Некоторые заявили, что для разблокировки нужно согласие обеих сторон, а не одной, и фактически ситуация не меняется. Цитата: «Объявление – это одно, безопасный и предсказуемый проход – совсем другое». При этом в Ормузском проливе, по данным телеканала, застряло почти 850 танкеров, контейнеровозов и других судов, и около 20 тысяч моряков. Вашингтон-Пост подчеркивает, что многое относительно реализации операции непонятно, но то, что Трамп о ней заявил, говорит о как минимум сдвиге в риторике президента США по поводу пролива. Раньше он преуменьшал ответственность Америки в этом вопросе и искал помощи на стороне. Сейчас же ситуация разворачивается иначе.
2: Учитывая заявление Тегерана, проведение операции «Проект Свобода» американскими войсками может стать поводом для нового витка эскалации в Персидском заливе, говорит специалист Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.
8: Ирану необходимо показать твердость своей позиции. Я не исключаю, что будут какие-то попытки нанесения ударов по тем кораблям, которые в этом будут принимать участие. Прежнее руководство, которое дрейфовало, боялось даже в июне прошлого года Ормузский пролив перекрыть. А новое, молодое руководство КСИР, которое фактически взяло руководство страны в свои руки, я не исключаю от них такого. Ситуация безвыходная для иранцев. Для них блокада, объявленная Трампом, если даже каждое второе судно будет только проскакивать ее, но это смерть подобно. Растянется на несколько месяцев, возможно, и недель коллапса иранской экономики. И им важно показать, что они готовы на такой чендж, на размен, чтобы американцы открыли проход для кораблей в Иран. Тогда, возможно, и они откроют на каких-то иных условиях. Ставки в игре слишком высоки, а Трампу нужно что-то показать, что он выиграл реально, иначе ему будут тыкать на этих промежуточных выборах. Там может быть очень серьезное доминирование демократов в том же американском парламенте. Ему будет очень тяжко эти 2,5 года оставшиеся провести при президентском кресле. Вопрос, у кого дадут нервы, если Трамп устроит прорыв иранской блокады, как он там называл, и будет поражено немалое количество кораблей, я думаю, в состоянии не организовать этот прорыв, но какой ценой? Если проход кораблей с нефтью и газовозов, контейнеровозов будет спряжен с лотереей, то ли ты пройдешь, то ли ты потонешь, то ли получишь серьезные повреждения, сомнительное будет достижение.
2: Специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Ранее Трамп заявил, что изучил иранское предложение по урегулированию конфликта и считает его неприемлемым. По данным Аль-Джазира, план Тегерана из 14 пунктов подразумевал, в частности, снятие морской блокады, отмену санкций, разморозку иранских активов и выплату репараций. А также в нем предполагалось закончить войну через 30 дней с предоставлением Ирану гарантий безопасности со стороны США. Вопрос ядерной программы в иранском предложении не затрагивался.
0: Реклама.
9: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM Санкт-Петербург» на сайте bfmspb.ru. Откуда берутся деньги и как они работают? Если речь о деньгах, значит, вы на «Бизнес FM». О деньгах компетентно всегда. Не на словах, а на деле. «Бизнес FM». Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
11: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Пивоваренная компания «Хмелев» в прошлом году снизила чистую прибыль на 39% до 336 миллионов рублей. Выручка предприятия увеличилась на 5% и составила 2 миллиарда рублей, однако себестоимость выросла на 10%. Это повлияло на показатели валовой прибыли и прибыли от продаж, которые упали почти в 3 раза. Волжский абразивный завод в январе-марте получил чистую прибыль в размере 1 миллиона 600 тысяч рублей, что в 60 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка уменьшилась на 30% до 1 миллиарда рублей. Кроме того, в связи с санкциями ЕС, введенными в апреле, компания столкнулась с угрозой запрета поставок своего основного продукта – карбида кремния в Европу. В прошлом году из-за санкций США компания была вынуждена снижать производство и сокращать персонал. Французская авиакомпания Air France намерена потратить несколько миллионов евро в ближайшие 3 года для оснащения систем GPS своих дальнемагистральных самолетов средствами защиты от помех. Об этом сообщает газета «Трибьюн» со ссылкой на источники. По данным издания, в последние годы глушение GPS-сигналов резко возросло. Эта тенденция связана со свертыванием военной техники в зонах конфликтов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
13: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 16:46 в Москве. Загадочная смерть в Атлантике. 3 человека погибли на борту круизного лайнера. По данным Всемирной организации здравоохранения, предполагается, что люди скончались в результате вспышки, хантавируса его переносят грызуны. Человеку он передается в основном воздушно-капельным путем. В редких случаях заболевание может спровоцировать укус или царапина. Детали этой истории описывают журналисты BBC.
14: Согласно маршруту, указанному на сайте нидерландской, круизный лайнер отплыл из Аргентины 20 марта и завершил путешествие 4 мая на Кабо-Верде. На борту находились 150 пассажиров из разных стран. Сначала погибла пожилая супружеская пара из Голландии. 70-летнему мужчине внезапно стало плохо. У него поднялась температура, появилась головная боль, боли в животе и диарея. Он скончался по прибытии на остров Святой Елены. Его жене тоже стало плохо на борту. Ее эвакуировали в Южную Африку, где она умерла в больнице Йоханнесбурга. Третий погибший также был гражданином Нидерландов. Кроме того, подтверждено, что еще 3 членам экипажа срочно потребовалось медицинская помощь, но власти Кабо-Верде не дали разрешения на их высадку и госпитализацию.
2: Хантавирус может вызывать 2 тяжелых заболевания. Это легочный синдром и лихорадка с почечным синдромом. Причем их проявление напрямую зависит от региона, где произошла вспышка инфекции, рассказывает врач-инфекционист, сотрудник Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
12: все западное полушарие, включая Соединенные Штаты Америки. Особенность данного вируса протекает по типу коронавирус, поражение в первую очередь легких. Для нашего региона это мышиная лихорадка с почечным синдромом. И несколько лет назад я выступала с этой темой на международной конференции. Жители европейских стран не были удивлены. Неужели у вас в России хантавирусная инфекция протекает? Аэрозольный механизм передачи инфекции связан с грызунами. У нас в России мышь-полевка. Как происходит заражение? Это воздушно-пылевой путь вдыхания частиц, выделенных с мышиными экскрементами. Как реализуется у нас? Это уборка дачных участков, какие-то работы, связанные с сельским хозяйством и так далее. Более редкие, как можно заразиться, это употребление в пищу немытых овощей, фруктов, ягод. При хантавирусном легочном синдроме основной механизм – это аспирационный, который реализуется воздушно-пылевым путем. И, возможно, на этом круизном лайнере как-то это и произошло, что где-то в отсеках хозяйственных находились предметы обихода, были загрязненные экскрементами, и таким образом произошло заражение, которое, особенно когда поражается органы дыхательной системы, это может протекать очень тяжело. При хантавирусном легочном синдроме летальность высокая, может достигать 40-50%, иногда в ряде случаев. Как следствие, могут развиваться нарушения сердечной деятельности, резкое падение артериального давления, фатальные нарушения ритма и так далее. Это все при одной и при другой форме может быть.
2: Врач-инфекционист Елизавета Темник. В России есть тест-системы на хантавирус, но вакцины от заболевания не существует, рассказали в Роспотребнадзоре. ВОЗ для борьбы рекомендует использовать противовирусные препараты и при необходимости искусственную вентиляцию легких. Врачи также напоминают, при уборке чердаков и подвалов следует использовать респираторы, чтобы избежать вдыхания опасных частиц, которые оставляют после себя грызуны. В гастрономической среде новый любимец – УБ. Фиолетовый Ямс, он же УБ, стал набирать популярность по всему миру. Пользователи в сети все чаще публикуют фото сиреневых напитков и десертов, пишет CNN. УБ – это корнеплод темно-фиолетового цвета, родом с Филиппина. Внешним видом больше похожий на батат или корень таро. Но по вкусовым качествам он совсем другой. Сладковатый, с легким ореховым послевкусием. На фоне дефицита японской матчи в прошлом году корнеплод стал известен. Но на пути к мировому признанию новинки стоит множество проблем, в том числе и конфликт США и Ирана, отмечает телеканал.
15: Фиолетовый Ямс долгое время оставался сугубо нишевым продуктом для всего мира, кроме Филиппин, где о корнеплоде давно известны и едят его часто. Последние годы УБ стал набирать популярность, его посчитали перспективной альтернативой матче, зеленому японскому чаю, который теперь есть чуть ли не в каждой кофейне. Но из-за глобального дефицита матча в прошлом году бренд и бизнес обратили внимание на фиолетовый корнеплод, оценив его яркий цвет и мягкий вкус. Согласно опросам, проведенным в США еще 5 лет назад, лишь 15% населения страны знало о существовании УБ. Сейчас их уже 27%, и это несмотря на то, что продукт встречается редко в заведениях общепита. Спрос на фиолетовый Ямс увеличивается, и вместе с ним растет давление на цепочки его поставок, которые оказались к этому не готовы. Закупать порошок УБ можно в Малайзии, Китае, Вьетнаме, но многие договариваются о поставках с филиппинскими фермерами. И вот тут есть проблема. Рост мирового спроса на фиолетовый Ямс стимулировал экспорт. В 2025 году Филиппины поставили корнеплода на более чем 3 миллиона долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. При этом в прошлом году его производство сократилось на почти 7%. Фермеры отказываются выращивать больше УБ, потому что это крайне сложно. Одна из причин – отсутствие финансовой поддержки. В отличие от других корнеплодов, вроде картофеля, фиолетовый Ямс растет от 9 месяцев до года. Соответственно, быстро продать его и получить прибыль невозможно. Кроме того, есть проблемы сбыта, особенно у фермеров в отдаленных регионах Филиппин. Еще один фактор – молодежь не стремится заниматься сельским хозяйством. И, наконец, есть коллизия между спросом и падением производства. Посадочного материала в итоге становится меньше. При этом выращивание УБ сталкивается и с новым вызовом. Из-за ближневосточного конфликта и энергетического кризиса дефицит корнеплода может лишь возрасти.
2: Ближневосточный конфликт, по данным CNN, затронул более половины импорта энергоресурсов в Азию и Филиппины. Значительно пострадали. В стране объявлено чрезвычайное положение в области энергетики, и есть риск, что может закончиться топливо. На этом фоне возникают сложности с производством, а потом и доставкой корнеплода. При этом цены на УБ растут. Они выросли уже на 38% по сравнению с 2024 годом.
0: Все золото мира.
16: Размер золотых самородков и содержание в них чистого драгметалла сильно зависит от геологических условий. Самородки с содержанием золота выше 90% встречаются в Калифорнии, на Аляске и в Австралии. Большинство найденных в мире самородков содержат от 80 до 90% золота. При этом к желтому металлу чаще всего природа подмешивает серебро, медь, палладий и платину. Исследование австралийских самородков, проведенное в 2007 году, исключило многие бытовавшие до этого в научной среде теории формирования золотых камней, например, образование самородков в результате холодной спайки более мелких частиц или так называемой бактериальной концентрации. Кристаллические структуры всех исследованных самородков доказывают, что первоначально они формировались при высокой температуре очень глубоко под землей.
0: Все золото мира на Бизнес FM. Реклама.
17: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
18: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
17: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
18: 317-24-44.
19: Дни удвоенных выгод в Теннет Дакар. Это шанс забрать свой Теннет на лучших условиях этой весны. Ждем вас в нашем автосалоне Теннет Дакар по адресу Санкт-Петербург, улица Крыжижиновского, дом 15, корпус 2. Телефон 600-7000.
16: Телефон рекламной службы Бизнес FM Санкт-Петербург 920-107-4.
0: Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Наизусть. Михаил Булгаков.
20: Вторая свежесть. Вот что за вздор? Свежесть бывает только одна, первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая.
0: Наизусть на Бизнес FM.
21: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
22: Пока сумма технологий брала небольшую паузу, в мире технологий случилось несколько краеугольных, хотя и не связанных между собой событий, которые обязательно надо суммировать, чем на этой неделе и займемся. Сегодня о бухгалтере, покидающем пост руководителя крупнейшей технологической компании мира. В сентябре Тим Кук передаст оперативное управление Apple Джону Тернусу, старшему вице-президенту по аппаратному обеспечению. За 15 лет правления Кука Apple показала фантастические финансовые результаты, озолотив акционеров. Если в чем-то и обвиняли главу компании, то в отсутствии ярких инноваций. Претензия, с которой я не согласен. Да, Тим Кук – классический пример бухгалтерского подхода к управлению, главное в котором – четкие приоритеты и отсутствие ошибок. Оброс слухами, но так и не был официально подтвержден. Проект телевизора. Списана в убытки дорогостоящая история умного автомобиля. Кук без страха и сомнения закрывал проекты, в качестве которых не был абсолютно уверен. Из выпущенного, но не взлетевшего, можно вспомнить разве что шлем дополненной реальности и собственную кредитную карту. Последнюю до сих пор действует в Штатах, но не так популярно. Зато при Куке компания выпускает умные часы и фактически монополизирует этот сегмент. Успешно переходит на собственные процессоры. Критически важные решения в современных условиях, запускает платежную систему и активно развивает экосистему сервисов. Тим Кук уходит на стратегический пост главы совета директоров под фанфары и великолепные финансовые показатели. 15 лет он не делал того, в чем сомневался, и не жалел сил и ресурсов на то, что считал необходимым. На смену ему приходит инженер и, возможно, новые приоритеты. Быть правильным полезно, но скучно. Иногда бизнес требует толику безумства. Возможно, для Apple этот момент наступил.
21: Сумма технологий на Бизнес FM.
0: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
21: Бизнес FM. Новости коротко.
1: Шестнадцать пятьдесят восемь в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по развитию биоэкономики в стране. В рамках стратегии ее долгосрочного развития глава государства, в частности, поручил увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах по специальностям, связанным с биоэкономикой. Также поручено разработать меры поддержки проектов в области биоэкономики, в том числе налоговые и неналоговые стимулы. Будет рассмотрен вопрос создания биоэкопоселений вдоль трансарктического транспортного коридора. Президент также поручил создать межведомственную рабочую группу по развитию и применению ядерных технологий в области медицины. В Воронеже отказались от парада 9 мая из соображений безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он заверил, что в городе обязательно почтут память участников Великой Отечественной войны и воздадут должные почести ныне живущим ветеранам. Акция «Бессмертный полк» пройдет в Воронежской области в онлайн-формате. Умер бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков. Ему было 67 лет. Музыкант скончался 2 мая. Прощание с ним пройдет 6 мая в Барнауле. Причиной смерти Юрия Жучкова стала сердечная недостаточность. Власти Кабо-Верде не разрешили круизному лайнеру «Хондиус», который следовал из Аргентины, пришвартоваться и высадить пассажиров из-за вспышки хантавируса на борту. Об этом сообщил Минздрав государства. Ранее стало известно о гибели не менее 3 человек из-за возможной вспышки хантавируса на борту лайнера. В ВОЗ рассказали, что на сегодняшний день 1 случай заражения этим вирусом на судне подтвержден лабораторно. Еще 5 случаев вызывают подозрения. Всего на борту круизного лайнера находятся 170 пассажиров и 71 член команды. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Туапсе возвращается к обычной жизни. Сегодня там снова заработали школы и практически все детсады. За последнее время город неоднократно подвергался атакам беспилотников. Произошли пожары, а также разлив нефтепродуктов. Какая ситуация сейчас в городе? Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России продолжает падение. Спад в секторе уже 11 месяцев следует из данных аналитической компании S&P Global. Основные причины снижения объемов производства из-за сокращения числа заказов и слабого спроса. А как ситуацию оценивают сами предприниматели? В Ереване стартовал саммит Европейского политического сообщества. Завтра пройдет отдельный саммит ЕС Армения. Два мероприятия проходят аккурат перед парламентскими выборами. Они намечены на 7 июня. Какие преференции получит премьер Армении и как отреагирует на саммит Евросоюза Россия? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Туапсе возвращается к обычной жизни. Сегодня там снова заработали школы и практически все детсады. Они были закрыты около недели назад. За последнее время город неоднократно подвергался атакам БПЛА. В результате падения обломков произошли пожары на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. А в Туапсинском муниципальном округе был введен режим ЧС регионального уровня. Какая сейчас ситуация в Туапсе и как все произошедшее может отразиться на курортном сезоне? Обстановки в городе рассказывает местная жительница Елена.
3: Все учебные и образовательные учреждения, кроме 2 детских садов, которые расположены, где располагаются предприятия нефтекомплекса, там 2 детских сада не работают. Все остальные учебные заведения сегодня начали работать в обычном режиме. Уборка пляжей идет. На центральном пляже более 17 тысяч кубометров загрязненного грунта нефтепродуктами выведено. Сейчас идет напряженная обстановка на диких пляжах. Дело двигается. Как будет дальше, трудно прогнозировать, учитывая наших 4 за 2 недели прилета.
4: А сохраняется ли гарь в воздухе?
3: Нет, дышать было сложно в том районе, где находится сам завод. Пока горело. Но потушили, и там проще дышать. На пляжах в Тюменском чувствуется запах. По ощущениям тоже чувствуется. Волонтеры в средствах индивидуальной защиты, в масках, в респираторах. Потому что по-другому там нереально находиться.
4: А погода как?
3: Погода отвратительная. У нас очень холодно, но это очень хорошо. Потому что мазут проще собирать. Он не растекается под солнцем. Густые четкие фракции хотя бы его собирают.
4: Дождь без скраплений нефтяных?
3: В этот раз не было. Когда у нас был этот нефтяной дождь, это было после второго попадания. задание. Был очень густой дым, куда ветер, туда и дым. Тогда как раз ветер был над городом, то есть эта туча лежала над городом. Пошел дождь, все пошло каплями куда-то. В другие разы такой, ну как, дым был пожиже, он не так чувствовался, и в этот раз дождь никаким образом не повлиял.
4: Что касается курортного сезона, среди местных жителей, властей, держателей домов гостевых, какие ожидания?
3: Сам город, он промышленный. Тут у нас курортного сезона мы сильно не ждем, потому что город живет в своем режиме, в таком, в рабочем. Район курортный, но район пострадал точечно. Есть места, где вообще никак не коснулось. Чистая Джобга, чистый Новомихайловский, абсолютно чистый Огой, Шепсин. До туда не дошло абсолютно никак. Есть какие-то точечные попадания Ольгинка, Небу, там уже почистили. Я думаю, что кто едет в Туапсинский район, проблем никаких не должно быть в курортном сезоне.
2: Местная жительница Елена вчера Роспотребнадзор сообщила, что пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют нормам, а глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заверила, что курортный сезон в Туапсе состоится и пляжи к 1 июня приведут в порядок. Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России продолжил падение. Индекс PMI обрабатывающих предприятий обновил минимум 26-го года, снизившись в апреле до 48,1 пункта. Таким образом, спад в секторе продолжается уже 11 месяцев, следует из данных S&P Global. Основные причины снижения объемов производства из-за сокращения числа заказов и слабого спроса. Также повлиял рост затрат на производство, в частности на логистику и сырье, из-за чего предприятиям пришлось увеличивать отпускные цены, хотя покупательная способность потребителей снижается. О том, как чувствуют себя предприятия сферы обработки бизнеса, ФМ узнала у российских предпринимателей.
5: Бизнес говорит.
6: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
7: Мне кажется, что возникает некоторая настороженность, внимательность. Люди становятся более аккуратными, более размеренными. То есть это не пессимизм, который в конце прошлого года, а это уже холодная, размеренная деятельность в новых условиях. Скорее хорошо, чем плохо, что бизнес очередной раз адаптировался, честь и хвала. У нас вообще сезон считается осенью, но перспективы на сегодняшний день категория неприменимая к бизнесу. По крайней мере, легкая промышленность в состоянии реагирования на изменения, поэтому о перспективах практически никто и не говорит, и не думает. Нормально, и так тоже поживем.
6: Коммерческий директор и соучредитель компании в сфере металлообработки «Уральский центр штамповки» Иван Сурков.
23: Чувствуем, что идет падение рынка. Какие-то сферы просаживаются.
24: Производство приходится сокращать в связи с этим?
23: Стараемся удерживать на том же уровне. Наши потребители – это в основном компании B2B. Такие же производственные предприятия. У нас продукция не является в основном конечным изделием. Железная дорога просела. Клиенты по ней, кто делал заказы. То есть у них, допустим, спад очень большой. Есть какие-то сферы, которые совсем не просели и имеют сезонность. Допустим, в лето какая-то стройка, идет чуть-чуть больше потребности. Чего ждать дальше, не знаю. Планируем, что будет еще небольшое падение.
6: Основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
25: Я не могу сказать, что в апреле что-то рухнуло. Однако то, что он снижается, это очевидная картина, потому что, например, в нашей ситуации у нас значительная часть наших отгрузок – это отгрузка торговым посредникам, которые индивидуальные предприниматели, небольшие компании. И вот они как раз пострадали с начала года сильно. У них пришлось на апрель уплата налогов уже повышенных, причем повышенных у кого в 2 раза, у кого в 6 раз. Они закупки сокращают не только потому, что снижается спрос, хотя и это присутствует, а еще и потому, что им не хватает денег. Все в экономике взаимосвязано, и поэтому эти взаимосвязи и влияют. Какие-то катастрофы не случилось, но и взлеты тоже. Будет продолжать дальше снижаться. Например, в нашем случае это кормовая база находится в депрессивном состоянии, ее постоянно подавляют. Сейчас так и будет, потому что перспектив никаких нету, и, соответственно, страдают и конечные потребители, и нет такой возможности тратить деньги у конечного потребителя, поэтому все это дальше по цепочке начинает разматываться в обратную сторону. Что касается нас, у нас есть план действий, которому мы следуем. Не надеемся, а работаем.
2: Несмотря на снижение индекса PMI 11 месяцев подряд, деловой оптимизм российских обрабатывающих производств относительно перспектив по данным S&P Global показал рост, став самым высоким с сентября 2025-го. Но пока, согласно прогнозам, компании и дальше будут использовать складские запасы и продолжат сокращать закупки сырья.
26: В Ереване стартовал саммит Европейского политического сообщества.
2: Завтра пройдет отдельный саммит ЕС Армения. В Ереване первые лица Евросоюза, за исключением канцлера Фридриха Мерца. Приехал канадский премьер. Впрочем, не будет на саммитах Эрдогана и Ильхама Алиева. Два саммита проходят аккурат перед парламентскими выборами. Они намечены на 7 июня. Комментирует политолог из Еревана, председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.
8: Этот саммит Европейского политического сообщества более широкий формат там. И саммит непосредственно Евросоюза членов с Арменией. Он достаточно близок к выборам. Может, это просчитывали власти Армении, потому что понятно, что большое мероприятие, им это, конечно, прибавит рейтинга. Практически все европейские страны представлены первыми лицами, Великобритания, Франция и так далее. Понятно, что это для Армении, маленькой страны, уникальное явление в любом случае. Не на первых лицах, только Турция, она будет представлена вице-президентом. Не могу понять, с чем связано, что не смог приехать канцлер Германии. И это, конечно, даст Николу Пашиняну рейтинговое преимущество перед выборами. Это тоже фактор, надо учитывать. Но я бы не обязательно связывал только с выборами. Здесь будут решаться многие вопросы, связанные с будущими программами Армении с Евросоюзом. Многие вопросы в двухсторонних, тех стран, которые не члены Евросоюза.
9: Как вам кажется, как это повлияет на взаимодействие отношения с Россией?
8: Я вот вижу много муссирующих тем. Россия болезненно воспримет на этот саммит, что это место столкновения интересов с одной стороны Европейского Союза, с другой стороны России. Да, так тоже можно интерпретировать, что активно Евросоюз работает, значит, перехватывает инициативу у России. Ну вот Армения начала искать альтернативные возможности обеспечить свою экономику, свою энергетику. Совершенно нормально, что, например, Армения работает с Европой. Мы видим переориентацию или, более правильно сказать, многовекторную политику со стороны нынешней власти Армении.
2: Политолог из Еревана Степан Григорян. 1 апреля Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Кремле отметил, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом, и Москва к этому относится абсолютно спокойно. Впрочем, отметил президент, это должно быть очевидно, должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано. Нахождение в таможенном союзе с ЕС и Евразес невозможно. Это просто невозможно по определению, заключил Путин. В апреле прошлого года парламент Армении одобрил законопроект о начале процесса вступление Республики Армения в Евросоюз. Заявку на вступление в альянс Ереван, который остается членом Евразийского экономического союза, пока что не подал. Армения свой выбор сделала, говорит президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
10: Саммит Европейского политического сообщества создан по инициативе французского президента Макрона в связи с интеграционными амбициями ряда стран постсоветского пространства, прежде всего Украины, Молдовы, Армении также и ряда других государств. Поскольку их никто не собирается принимать сейчас, члены, но создавать впечатление, что они не нужны Евросоюзу, тоже грандам Евросоюза не хотелось. И они создали такой паллиатив – Европейское политическое сообщество, в котором, кстати, принимает участие не только аспиранты, но и те, кто покинул Евросоюз, а именно Великая Британия. Второе. Впервые в истории этой структуры саммит проходит на территории страны ОДКБ. И хотя мы с вами помним, что Пашинян заявлял уже, что Армения выходит из ОДКБ, потому что не получила поддержку от этой организации в ходе конфликта с Азербайджаном, тем не менее, такое впервые происходит на наших глазах. Безусловно, он говорит о том, что в ходе последнего визита Пашиняна в Москву ему было предложено, что сидеть на двух стульях не удастся, и в конечном итоге определиться, в какую сторону будет развиваться Армения. И, судя по всему, Армения как бы определилась. Она хочет развиваться в сторону Европейского Союза. Понимаю очень хорошо, что сам процесс институциональной интеграции займет много-много-много лет. Можно предположить, что отношения с Арменией после этого саммита будут деградировать. Если это и ухудшит отношения со странами Евросоюза, то, видимо, уже не до такой степени, чтобы это могло повлиять на принятие политических решений.
2: Татьяна Пархальна. Лидеры европейских стран и Канады ведут переговоры в Ереване в тени Трампа. Такую трактовку дает «Франс-24», а британская BBC добавляет, лидеры собираются на два беспрецедентных саммита в Армении, в стране, которая долгое время считалась самым близким союзником России на Южном Кавказе. Британцы обращают внимание, что у Москвы есть военные базы на территории Армении. Конфликты на Ближнем Востоке и на Украине усиливают значение Кавказа, добавляет Bloomberg. Россия, которая долгое время была доминирующей силой в регионе, сталкивается с растущей конкуренцией, заключает агентство.
11: Реклама.
13: Погода нестабильная.
11: Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: Стать счастливее проще, чем кажется. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Насладитесь живописной природой. И осознайте свою неоспоримую выгоду при удачном вложении в земли Новотоксово. Роскошные участки в окружении леса и с выходом к озеру. Перспективное расположение. 25 минут от города. Одна сотка стоит сейчас всего 180 тысяч рублей. Успейте забронировать. Звоните 385-58-83. 385-58-83.
14: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург. 920-107-4.
15: Реклама – наша профессия. Необычные способы рекламы в 40-е годы 19 века предлагал своим клиентам американец Финнис Тейлор Барнум. Хорошо известны его рекламные цирковые дивертисменты. Вагончики, обклеенные яркими объявлениями и запряженные слонами, привлекали всеобщее внимание. Позднее Барнум пошел еще дальше и стал устраивать рекламные паузы прямо во время выступления артистов. Реклама – наша профессия.
14: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Санкт-Петербург». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Санкт-Петербург». Новости. Коротко.
17: У микрофона Василий Панов. Здравствуйте. Организаторы Петербургского международного экономического форума обнародовали расширенную деловую программу мероприятия. Как сообщили на официальном сайте ПМЭФ, состоится более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям. Глобальная российская экономика, технологическое лидерство, социальная политика и качество среды для жизни. Направление «Мировая экономика между конфронтацией и сотрудничеством» посвящено трансформации рынков, инвестиционным стратегиям и новым форматам. Форматом партнерства. Участники обсудят будущую финансовую архитектуру, развитие торговли и роль бизнеса. За 4 месяца 2026 года в Ленинградской области введено 1 миллион 360 тысяч квадратных метров жилья, следует из оперативных данных регионального комитета по строительству. Основной объем 1 200 000 обеспечило индивидуальное жилищное строительство, тогда как на многоквартирные дома пришлось почти 165 тысяч квадратных метров. Показатели по многоквартирному сегменту демонстрируют рост. За январь-апрель ввод МКД увеличился почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. В комитете назвали это признаком стабилизации рынка. Дирекция транспортного строительства Петербурга объявила 2 тендера на восстановление городских дорог общей стоимостью свыше 7 миллиардов рублей. Планируется отремонтировать 80 объектов, включая проезжую часть и тротуары общей площадью более 1 миллиона квадратных метров. Итоги конкурсов подведут 26 мая. Всего работы охватят 2150 адресов. Финансирование осуществляется из городского бюджета. В Петербурге появится новый закон для поддержки туризма, который упростит строительство гостиниц и санаториев. Правительство города одобрило проект, вводящий для таких объектов специальный статус приоритетного туристского проекта. В Смольном указали, что документ позволит властям контролировать ход работ, даже если строительство ведется на частных участках. Новые правила помогут бизнесу быстрее реконструировать и строить места для отдыха. О погоде. Сегодня в Петербурге облачно. Во второй половине дня кратковременные дожди, местами гроза, температура воздуха плюс 17 градусов.
14: Бизнес FM Санкт-Петербург. Главные темы.
17: 17:45 в Петербурге. В госавтоинспекции опровергли майское повышение штрафов за нарушение ПДД. Смартфоны Apple и Samsung остаются в списке параллельного импорта. Производители грибов в России столкнулись с убытками из-за слабого спроса. Эти и другие темы в ближайшие время на Бизнес FM Петербург.
21: Компании и корпорации.
0: В студии Ольга Блохина. Здравствуйте.
21: Арбитраж.
0: В арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти поступило заявление о признании банкротом Великолукского мясокомбината. Иск подан юридической фирмой «Армалекс», пишет АБН со ссылкой на карточку дела. Сумма требований составляет 259 миллионов рублей. Поводом для разбирательства стала задолженность, подтвержденная ранее вступившими в силу судебными актами. Сначала суд первой инстанции взыскал с предприятия около 258,5 миллионов рублей. Основной долг и проценты. Затем апелляция оставила это решение без изменений.
21: Отчеты и планы.
0: Архитектурное бюро Kettle Collective опубликовало рендеры облика Приморского района после постройки двух новых небоскребов. На них видны существующий Лахта-центр и запланированные к строительству Лахта-2 и Лахта-3. По оценке бюро, небоскребы создадут вертикальное пространство города-сада с оживленным центром в качестве сердца этого нового делового района. Башни укрепят полицентрическую концепцию города, которая в конечном итоге защитит его историческое ядро, уточняют архитекторы.
21: Бизнес и власть.
0: Десятки работников подали иск к судостроительному заводу «Северная верфь» о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации за задержку выплат. Указано в карточке дела на сайте Кировского районного суда Петербурга. Спор относится к категории трудовых. Очередное заседание назначено на 14 мая. Новости компании и корпораций «Бизнес FM Петербург». Держитесь курса.
17: Вы слушаете «Бизнес FM Петербург». Идея создания госкомбинатов школьного питания, с которой ранее выступили депутаты северной столицы, нашла сторонников на федеральном уровне. В Госдуме, в частности, готовы обсудить возможность предоставить регионам инициативу в данном вопросе ради оптимизации расходов и повышения качества блюд в столовых. Впрочем, по мнению ряда экспертов, плюсы потенциальной реформы пока не столь очевидны, как кажется народным избранникам. Максим Тихонов в продолжении темы.
16: Законодательное собрание Петербурга еще в начале апреля поддержало в первом чтении проект федерального закона о наделении

0: Еще на этапе обсуждения в ЗАГСе возникли вопросы, комментирует депутат Михаил Амосов.
1: Я небольшой сторонник такого государствления, потому что, ну, это, в общем, создание такой монополии естественной. Наверное, на каком-то этапе это будет хорошо работать, но в долгую вызывает у меня сомнения. Ну, а как мы будем цены определять? С чем сравнивать с точки зрения качества? Когда есть разные предложения, вроде понятно, как это происходит. Есть конкуренция, а также напрашивается сравнение с тем, что в армии происходит, понимаете? Есть уголовные дела по поводу того, кто и как, что там покупал и так далее. Поэтому вот я этого опасаюсь. Поскольку это федеральная инициатива, да, я, может быть, мне говорят, ну вот, а у нас правительство, мы ему доверяем. Я даже согласен, что, скажем, в Петербурге, наверное, вероятность этого не так велика, как где-нибудь в некоторых других регионах нашей страны, где, может быть, не такая бдительная общественность.
0: Вопрос влияния родителей на меню при выборе госпредприятий как основных организаторов школьного питания пока также остается открытым. Ведь это один из приоритетов, на который указывают петербуржцы с детьми в ходе различных профильных опросов. Вместе с тем, по мнению директора президентского физико-математического лицея номер 239 Максима Протусевича, депутаты в принципе сосредоточились не на тех вещах, которые на данный момент требуют серьезной корректировки. Не исключено, что в перспективе проблем у школ станет только больше.
2: Они не очень глубоко погрузились в проблему. То есть они считают, что если будет государственное то самое, то вот оно будет работать хорошо, и на уровне каждой конкретной столовой, значит, все будет хорошо. Это не так. То есть если сейчас, например, у директора есть какой-то механизм, связанный с 44-м ФЗ, там и штраф взять, и там еще чего-то, то если это будет, значит, там государственное унитарное предприятие, которое пришло еще, ну, поди с ним пободайся. Мне кажется, что само по себе, там, государственный, частный, что это не очень влияет. То есть может быть и государственный плохой, может быть и частный хороший. Нужно делать акцент на механизмах влияния. На том, что, ну, вот существующие процедуры, претензии, расторжения и так далее, очень громоздкие. И, соответственно, нужно делать акцент на отслеживании стоимости на всех этапах. Потому что сейчас очень много денег уходит на этапе закупки продуктов по повышенным ценам, например.
0: К слову, ранее в Совете Федерации предложили правительству инициировать специальные региональные программы, которые бы предусматривали приоритетное включение в школьные рационы рыбы и прочих так называемых функциональных продуктов питания. Помимо этого, сенаторы призвали оперативно отстранять от работы в образовательных учреждениях поставщиков, допустивших какие-либо нарушения или замеченных в обороте фальсификата. Максим Тихонов, Бизнес ФМ Петербург.
3: Далее «Любой ценой» с Юлией Николаевой, затем новости коротко.
4: «Любой ценой» с Юлией Николаевой.
5: Здравствуйте. Сегодня о том, как назначение россиянки главой Ассоциации всемирных игр повлияет на возвращение атлетов и почему новый мировой рекорд в марафоне вызвал скепсис. Кенийский бегун Себастьян Саве установил мировой рекорд в марафоне, пробежав 42 километра за 1 час 59 минут и 30 секунд. 7 лет назад его соотечественнику Элиуду Кипчоге тоже удалось выбежать из 2 часов, но тот старт носил постановочный характер и рекорд не засчитали. Теперь же все официально. Однако волна восторгов быстро сменилась скепсисом. Первое, что не понравилось критикам – обувь. Саве выступал в новейших кроссовках Adidas весом всего 97 граммов. Дело в том, что карбоновая подошва работает как пружина и снимает с результата почти минуту. Это называют технологическим допингом. Кроме того, эксперты заметили странную деталь. На 40-м километре Саве ускорился. Его финишный темп оказался таким же, как на старте. Специалисты считают, что это противоречит законам физиологии. Впрочем, все допинг-пробы от лета чисты, а значит, формально он не нарушил никаких запретов. К слову, многие коллеги поддержали кенийца и, вспомнив недавнюю историю с роботами-бегунами в Китае, назвали этот рекорд возвращением к настоящему спорту. Россиянку Анну Аржанову избрали президентом Ассоциации всемирных игр. Это вторая по значимости мультиспортивная структура после Международного олимпийского комитета. На выборах в Лозанне она набрала 29 голосов из 39, уверенно победив конкурента из Швейцарии. Напомним, в программу всемирных игр входят неолимпийские виды – подводное плавание, танцевальный спорт, масс-рестлинг и другие. Вопрос, который всех волнует – поможет ли это назначение снятию санкций? Прямого ответа нет. Сама Аржанова на своих постах всегда действовала осторожно. Несмотря на то, что она много лет руководит Всемирной подводной конфедерацией, взрослые россияне до сих пор выступают только в нейтральном статусе. Но факт остается фактом. Каждое такое избрание, пусть маленький, но шаг в сторону возвращения. Yeah.

0: Британский пловец Энди Дональдсон установил мировой рекорд, проплыв 55 километров за 11 часов 51 минуту. Предыдущее достижение он улучшил сразу на 5 часов, но главное не в этом. Заплыв проходил в австралийской реке Орт, где, по разным оценкам, обитают до 35 тысяч крокодилов. Правда, в основном пресноводные, они считаются довольно мирными и на людей не нападают. Но в реке все чаще замечают и морских крокодилов, а те уже агрессивны и реально опасны. К счастью, Дональдсон удалось избежать встречи с рептилиями. Кстати, Австралия уже сталкивалась с подобной проблемой. В прошлом году Международная федерация грибного спорта отказалась проводить Олимпиаду 2032 на реке Фицрой, тоже из-за крокодилов. Позже, правда, решили, что там не так уж и опасно. И рептилии, скорее всего, отплывут подальше сами. И это все на сегодня. В спорте, как в бизнесе, никогда нельзя останавливаться на достигнутом.
1: Вкус и цена настоящей победы на Business FM.
2: Далее новости московской студии Business FM. Очередной выпуск из Петербурга через 50 минут. За всеми оперативными новостями вы можете следить в нашем телеграм-канале BFMSPB, буквы латинские. У микрофона был Василий Панов. Держитесь курса.
1: Слушайте Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. За час. Главное в политике, главное в экономике, главное в новостях. За час. Мы экономим ваше время не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Режим ЧС регионального характера ввели в лесах Тувы из-за природных пожаров. Он означает полный запрет на посещение лесных массивов и въезд туда на любых транспортных средствах, пояснил глава региона Владислав Ховалык. По его словам, с начала сезона в Туве зафиксировали 35 пожаров. Наиболее сложная ситуация сложилась в Чаданском, Туранском и Шагонарском лесничествах республики. Генерал-полковник Александр Чайко назначен главкомом ВКС России. Об этом «Вестям» сообщил военкор Евгений Поддубный. Официальных подтверждений этой информации пока не было. Чайко родился в 1971 году, командовал Таманской дивизией. В феврале 2019 был назначен заместителем начальника генштаба. В 19-21 годах командовал российской группировкой войск в Сирии, а в 2021-23 годах войсками Восточного военного округа. Три муниципалитета подверглись ударам со стороны ВСУ. Погиб мирный житель. Еще семеро, в том числе 10-летний ребенок и боец подразделения «Орлан», получили различные ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В московском метро ко Дню Победы запустили поезд с георгиевской лентой. Об этом ТАСС рассказал заместитель мэра столицы Максим Лексутов. Тематический состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до 22 июня. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Акции «Русагра» могут изъять в доход государства в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга бизнесмену Вадиму Машковичу. Пока не вполне ясно, о каком объеме бумаг пойдет речь, какой пакет акций может быть изъят и что в таком случае будет с акциями миноритариев. Загадочная смерть в Атлантике. По данным Всемирной организации здравоохранения, предполагается, что на лайнере люди скончались от вспышки хантавируса. Его переносят грызуны. Фабио Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА. Футбольный клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Вместе с Челестини армейскую команду покидают его помощники. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Акции «Русагра» могут изъять доход государства в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга бизнесмену Вадиму Машковичу. «Русагра» – один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Пока не вполне ясно, о каком пакете акций пойдет речь. Как передает информагентство, суд наложил обеспечительный арест на все имущество Машковича и 100% акций «Русагра». Но по данным на 2024 год бизнесмену принадлежало 49% акций компании. Какой пакет акций может быть изъят и что в таком случае будет с акциями миноритариев, рассуждает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
3: Когда санкции были наложены на «Русагра» и на Машковича, он свой пакет минимизировал, оставив себе 49%. В сообщении прессы мы видим, что наложен арест на 100% имущества компании, в том числе «Русагра». Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагра» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Машковича 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% или кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура, скорее всего, арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто там миноритарии, каким образом они приобрели акции, апеллировали с Машковичем или нет. Потому что на сегодняшний день, если арестовать только 49% акций, то очевидно, что это вызовет падение котировок, скорее всего, на рынке и обесценит тот пакет, который арестовали. Хотя, с другой стороны, накануне акции «Русагра» выросли как раз, когда прокуратура объявила об изъятии доход государства. Поэтому ситуация как всегда, не очень хорошая для рынка, для экономики. Мы помним подобные дела, и монетарии по некоторым из них до сих пор судятся. Кто-то подписывает мировые соглашения, не совсем выгодные.
2: Профессор Высшей школы экономики Андрей Гольцблат. В числе ответчиков, помимо Машковича и Басова, в иске генпрокуратуры указана супруга Машковича, а также экс-глава группы «Разгуляй» Сергей Трибунский и его супруга. СМИ пишут, что надзор просит обратить в доход государства 470 миллионов акций, зарегистрированных на Машковича, еще 73 миллиона, которыми владел бывший глава «Русагра» Басов, и 24 миллиона акций, зарегистрированных на компанию «Профит». А стоимость арестованных акций «Русагра» прокуратура оценила в более чем 1 миллиард рублей, а имущество «Русагра» оценено более чем в 0,5 триллиона. Около 20% акций «Русагра» торгуется на Мосбирже, причем на новости об иске генпрокуратуры они реагировали ростом в моменте на 7%. О том, как может развиваться ситуация с акциями этой компании, рассуждает председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
4: Два варианта. Первый. 100% акций, которые принадлежат Машковичу, арестованы. Тогда остальные акции продолжают торговаться на бирже. Если же обеспечительный арест наложен на все акции «Русагра», вариантов нет. Исполнительный лист придет на Мосбиржу, в НРД, и будут стоп-торги до того момента, когда мы не получим из суда документ, снимающий этот арест.
5: До стоп-торгов как много времени может пройти?
4: Зависит от того, насколько тут будут реакция, скажем, властей. Например, суд вынес такое решение, но финансовые власти считают, например, что это неправильно, будут работать с этим, тогда это решено попозже исполнительный лист придет. Или могут его сразу привести. Это зависит от того, насколько по поводу этого решения есть консенсус наверху. Потому что когда ЮГК ситуация была, что начали арестовывать акции у брокеров, мы увидели некую реакцию, что зачем же арестовывать акции миноритариев. И очень быстро, несколько дней, привезли другой исполнительный лист, что можно продолжать торговать. Возможно, здесь будет какая-то такая же история.
5: С тех пор, как началось дело у «Русагра», миноритарные акционеры в каком-то количестве избавлялись от акций? Было такое явление?
4: Вы, когда продаете акции, кто-то покупает. Поэтому, когда мы говорим, избавлялись ли миноритарные акционеры от акций, можем измерять только количество акционеров, стало оно больше или меньше. Мы видели, что цена падает, акционеры избавлялись от акций, но какие-то акционеры новые покупали, готовы были рискнуть по более низкой цене. Могло количество не меняться, оценка компании с этой ситуацией падала.
5: Что касается цены на акции, когда появлялись первые сообщения по иску, акции реагировали ростом. Вы с чем это связываете?
4: Это связывается с тем, что мы видели, как происходило по ЮГК. Пакет, который принадлежал главному акционеру, перешел государству. После этого объявляется аукцион, который будет в мае. И если новый инвестор покупает по какой-то хорошей цене, мы понимаем, что сейчас акции «Русагра» дешево, да, стоят, и вот новый акционер покупает дороже, он делает оферту миноритария. Акции реагировали на то, что цена может быть этого аукциона по продаже государством выше текущей цены. Вот на что реагировали акции.
2: Илья Херсонцев, председатель правления Ассоциации розничных инвесторов. Сегодня в Хамовническом суде прошла беседа по иску. На завтра назначено его рассмотрение по существу. «Русагра» – один из старейших агрохолдингов России, основанный еще в первой половине 90-х. Последние 10-15 лет компания была одним из самых активных игроков на рынке слияний и поглощений, говорит эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
6: У «Русагра» кластерное управление. Есть несколько ключевых бизнес-дивизионов. Это сельскохозяйственный, мясной или, например, масложировой, или, например, сахарный, которые управляются достаточно автономно в операционном отношении. Это первое. И второе, то, что основатель компании сегодня находится под следствием. Это на операционную деятельность никак не влияет. Последние 10-15 лет Машкович практически не был вовлечен в операционное управление. Он давно не является генеральным директором компании. Поэтому создана команда. Это одна из лучших команд в отрасли. Она работает достаточно автономно. Последние новости о компании, которую мы получаем с момента заключения под стражу Вадима Машковича, это, как правило, позитивные новости. Вплоть до рекордных финансовых показателей или присвоения «Русагра» высоких мест в отраслевых и кросс-отраслевых рейтингах.
2: Эксперт по АПК Николай Лычев. В иску генпрокуратуры указано, что Машкович, будучи в течение 8 лет сенатором от Белгородской области, помог «Русагра» расширить угодья в 10 раз. Машковича и бывшего гендиректора «Русагра» Басова обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор «Русагра» Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты» и затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину, оба уже больше года находятся в СИЗО. Загадочная смерть в Атлантике. Три человека погибли на борту круизного лайнера. По данным Всемирной организации здравоохранения, предполагается, что люди скончались в результате вспышки хантавируса, его переносят грызуны. Человеку он передается в основном воздушно-капельным путем. В редких случаях заболевание может спровоцировать укус или царапины. Детали этой истории описывают журналисты BBC.
7: Согласно маршруту, указанному на сайте нидерландской, круизный лайнер отплыл из Аргентины 20 марта и завершил путешествие 4 мая на Кабо-Верде. На борту находились 150 пассажиров из разных стран. Сначала погибла пожилая супружеская пара из Голландии. 70-летнему мужчине внезапно стало плохо. У него поднялась температура, появилась головная боль, боли в животе и диарея. Он скончался по прибытии на остров Святой Елены. Его жене тоже стало плохо на борту. Ее эвакуировали в Южную Африку, где она умерла в больнице Йоханнесбурга. Третий погибший также был гражданином Нидерландов. Кроме того, подтверждено, что еще трем членам экипажа срочно потребовалось медицинская помощь, но власти Кабо-Верде не дали разрешения на их высадку и госпитализацию.
2: Хантавирус может вызывать два тяжелых заболевания. Это легочный синдром и лихорадка с почечным синдромом. Причем их проявление напрямую зависит от региона, где произошла вспышка инфекции, рассказывает врач-инфекционист, сотрудник Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
8: Все западное полушарие, включая Соединенные Штаты Америки. Особенность данного вируса протекает по типу коронавирус, поражение в первую очередь легких. Для нашего региона это мышиная лихорадка с почечным синдромом. И несколько лет назад я выступала с этой темой на международной конференции. Жители европейских стран не были удивлены. Неужели у вас в России хантавирусная инфекция протекает? Аэрозольный механизм передачи инфекции связан с грызунами. У нас в России это мышь-полевка. Как происходит заражение? Это воздушно-пылевой путь, вдыхание частиц, выделенных с мышиными экскрементами. Как реализуется у нас, это уборка дачных участков, какие-то работы, связанные с сельским хозяйством и так далее. Более редкие, как можно заразиться, это употребление в пищу немытых овощей, фруктов, ягод. При хантавирусном легочном синдроме основной механизм – это аспирационный, который реализуется воздушно-пылевым путем. И, возможно, на этом круизном лайнере как-то это и произошло, что где-то в отсеках хозяйственных находились предметы обихода, были загрязненные экскрементами, и таким образом произошло заражение, которое, особенно когда поражается орган, дыхательной системы, это может протекать очень тяжело. При хантавирусном легочном синдроме летальность высокая. Может достигать 40-50%. Иногда в ряде случаев, как следствие, могут развиваться нарушения сердечной деятельности, резкое падение артериального давления, фатальные нарушения ритма и так далее. Это все при одной и при другой форме может быть.
2: Врач-инфекционист Елизавета Темник. В России есть тест-системы на хантавирус, но вакцины от заболевания не существует, рассказали в Роспотребнадзоре. ВОЗ для борьбы рекомендует использовать противовирусные препараты и при необходимости искусственную вентиляцию легких. Врачи также напоминают, при уборке чердаков и подвалов следует использовать респираторы, чтобы избежать вдыхания опасных частиц, которые оставляют после себя грызуны. Фабио Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт московской команды. Футбольный клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Вместе с Челестини армейскую команду покидают и его помощники. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов, комментирует наш спортивный обозреватель Григорий Гуреев.
9: Всего за двое суток до полуфинального матча Кубка России со «Спартаком» главный тренер ЦСКА Фабио Челестини покидает свой пост. С одной стороны, решение кажется нелогичным, а с другой стороны, оно закономерное, поскольку команда показывает невнятную игру, результатов нет. Такое ощущение, что игроки и тренер не понимают друг друга. Фабио Челестини начал в ЦСКА за здравие. Сначала он выиграл Суперкубок России, потом осенью при его руководстве команда показывала искрометный футбол, атакующий, привлекательный, красочный, зрелищный. Но что-то разладилось в армейском коллективе, видимо, во время зимних сборов. Несмотря на приход новичков, опытных, таких как Дмитрий Баринов, Матеус Рейс, команда перестала понимать друг друга. И, как следствие, плохие результаты. Сейчас ЦСКА идет на 6-м месте в РПЛ. Медали уже, скорее всего, не завоюет. О чемпионстве можно забыть, хотя изначально команда делала громкие покупки, причем по требованию все того же Челестини, для того, чтобы якобы выиграть чемпионат. Но в последнее время Челестини уже сам начал признавать, что наша цель только кубок. Давал какие-то странные интервью, в которых говорил, что кто не будет играть на победу, тот не будет играть у меня. Это все очень красивые фразы, однако результата не было. Поэтому, возможно, ЦСКА необходима встряска для того, чтобы выиграть этот матч со Спартаком. Посмотрим, что будет дальше.
2: Спортивный обозреватель Григорий Гуреев. Встреча ЦСКА со Спартаком состоит 6 мая и пройдет на арене красно-белых. Начало в 20:00 по московскому времени.
0: Реклама. Высокие технологии для бизнеса. С Андреем Соловьевым. Спонсор программы ООО «Аметист». IT и инженерная инфраструктура. Информационная безопасность. Корпоративные сети и центры обработки данных. Федеральный системный интегратор «Аметист». Надежный эксперт в мире изменений.
10: Здравствуйте. Пока не утихают споры о пользе нейросетей в создании действительно новых образов или смыслов, становится очевидно, что как минимум с обработкой и анализом больших массивов данных машины точно справляются гораздо лучше и быстрее людей. Благодаря этому сегодня мы наблюдаем принципиальные сдвиги в тех областях, где с помощью искусственного интеллекта можно снизить нагрузку на человеческое внимание, оставив оператору лишь принятие решений на основе собранной аналитики. Например, в мониторинге сложной IT-инфраструктуры. Комментирует руководитель платформы интеллектуального анализа событий мониторинга Artimate Никита Гладких.
11: Если раньше вопрос был в том, как собрать больше данных, то теперь как понять, что из этого действительно важно? Большинство заказчиков приходит с одной болью. Системы мониторинга работают, данные собираются, но операторы тонут в уведомлениях. Чтобы кардинально решить эту проблему, нужно не менять сам подход к мониторингу, а добавить в него интеллектуальный слой, который коррелирует события, убирает информационный шум и выдает конкретный ответ. Вот инцидент, вот его первопричина, вот что было затронуто. Ключевой запрос сегодня – это скорость и объяснимость. Недостаточно просто предупредить об аномалии. Система должна объяснить, почему она считает это аномалией. Это то, что позволяет инженеру принять решение за минуты, а не часы.
10: Освободив людей от рутинных операций мониторинга и анализа больших данных, искусственный интеллект уже сегодня оказывает существенное влияние на многие бизнес-процессы. И новые сценарии его использования появляются постоянно. А на сегодня это все. Остаемся на связи.
0: Высокие технологии для бизнеса на Бизнес FM Петербург. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM Санкт-Петербург на сайте bfmspb.ru. Компании и корпорации.
12: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Пивоваренная компания «Хмельев» в прошлом году снизила чистую прибыль на 39% до 336 миллионов рублей. Выручка предприятия увеличилась на 5% и составила 2 миллиарда рублей, однако себестоимость выросла на 10%. Это повлияло на показатели валовой прибыли и прибыли от продаж, которые упали почти в 3 раза. Волжский абразивный завод в январе-марте получил чистую прибыль в размере 1 миллиона 600 тысяч рублей, что в 60 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка уменьшилась на 30% до 1 миллиарда рублей. Кроме того, в связи с санкциями ЕС, введенными в апреле, компания столкнулась с угрозой запрета поставок своего основного продукта – карбида кремния в Европу. В прошлом году из-за санкций США компания была вынуждена снижать производство и сокращать персонал. Французская авиакомпания Air France намерена потратить несколько миллионов евро в ближайшие 3 года для оснащения систем GPS своих дальнемагистральных самолетов средствами защиты от помех. Об этом сообщает газета «Трибьюн» со ссылкой на источники. По данным издания, в последние годы глушение GPS-сигналов резко возросло. Эта тенденция связана со развертыванием военной техники в зонах конфликтов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Семнадцать сорок семь в Москве. В гастрономической среде новый любимец УБ. Фиолетовый Ямс, он же УБ, стал набирать популярность по всему миру. Пользователи в сети все чаще публикуют фото сиреневых напитков и десертов, пишет CNN. УБ – это корнеплод темно-фиолетового цвета, родом с Филиппин, внешним видом больше похожий на батат или корень тара. Но по вкусовым качествам он совсем другой, сладковатый, с легким ореховым послевкусием. На фоне дефицита японской матчи в прошлом году корнеплод стал известнее, но по пути к мировому признанию новинки стоит множество проблем, в том числе и конфликт США и Ирана, отмечает телеканал.
13: Фиолетовый Ямс долгое время оставался сугубо нишевым продуктом для всего мира, кроме Филиппин, где о корнеплоде давно известны и едят его часто. Последние годы УБ стал набирать популярность. Его посчитали перспективной альтернативой матче – зеленому японскому чаю, который теперь есть чуть ли не в каждой кофейне. Но из-за глобального дефицита матча в прошлом году бренды и бизнес обратили внимание на фиолетовый корнеплод, оценив его яркий цвет и мягкий вкус. Согласно опросам, проведенным в США еще 5 лет назад, лишь 15% населения страны знало о существовании УБ. Сейчас их уже 27%. И это несмотря на то, что продукт встречается редко в заведениях общепита. Спрос на фиолетовый Ямс увеличивается, и вместе с ним растет давление на цепочке его поставок, которые оказались к этому не готовы. Закупать порошок УБ можно в Малайзии, Китае, Вьетнаме. Но многие договариваются о поставках с филиппинскими фермерами. И вот тут есть проблема. Рост мирового спроса на фиолетовый Ямс стимулировал экспорт. В 2025 году Филиппины поставили корнеплоды на более чем 3 миллиона долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. При этом в прошлом году его производство сократилось на почти 7%. Фермеры отказываются выращивать больше УБ, потому что это крайне сложно. Одна из причин – отсутствие финансовой поддержки. В отличие от других корнеплодов, вроде картофеля, фиолетовый ямс растет от 9 месяцев до года. Соответственно, быстро продать его и получить прибыль невозможно. Кроме того, есть проблемы сбыта, особенно у фермеров в отдаленных регионах Филиппин. Еще один фактор – молодежь не стремится заниматься сельским хозяйством. И, наконец, есть коллизия между спросом и падением производства. Посадочного материала в итоге становится меньше. При этом выращивание УБ сталкивается и с новым вызовом. Из-за ближневосточного конфликта и энергетического кризиса дефицит корнеплода может лишь возрасти.
2: Ближневосточный конфликт, по данным CNN, затронул более половины импорта энергоресурсов в Азию, и Филиппины значительно пострадали. В стране объявлено чрезвычайное положение в области энергетики. Есть риск, что может закончиться топливо. На этом фоне возникают сложности с производством, а потом и доставкой корнеплода. При этом цены на УБ растут. Они выросли уже на 38% по сравнению с 2024 годом.
0: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Приветствую, Алексей.
14: Добрый вечер.
2: Индекс Мосбиржи упал до минимума за 5 месяцев. Сейчас 2613 пунктов, даже уже ниже, чем 15, хотя эта отметка была как раз вот предельной с ноября 2025 года.
14: Есть хороший уровень, 2500 по индексу Московской биржи. Вот прекрасный уровень, туда мы не раз уже приходили, потом оттуда отталкивались, возвращались, даже росли, так что вот для покупок 2500 идеальный уровень, до туда остается немного, всего лишь каких-то чуть более 100 пунктов. Придем тогда, посмотрим, если придем, конечно, хотя май, но вот май всегда был плохой. Зачастую, не всегда, наверное, но зачастую был плохой месяц для российского рынка акций. И не только, но не будем забывать, что вот в те времена, когда он был совсем плохой, в плане выхода с рынка участников торгов, закрытия позиций, все-таки с начала года рынок рос. А наш рынок, можно сказать, что не рос с начала года, наоборот, снижался. Так что посмотрим. Ну, 2500 хороший, на мой взгляд, уровень, потому что в прошлом году не раз к нему подходили, но потом довольно хорошо отскакивали, кстати.
2: А вот сейчас буквально пришло сообщение. Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в апреле этого года по сравнению с прошлым годом увеличился на 36%.
14: Ну, вот странный парадокс российского рынка акций, на самом деле. Объем торгов растет, а мы наблюдаем, что рынок падает, и идеи главные не возникает. Но, конечно, можно все время занимать у брокера бумаги и продавать, то есть открывать короткие позиции. Но, с другой стороны, есть и технические моменты, которые сейчас рисуют сильную перепроданность. Даже в некоторых бумагах очень сильную. Но и пока мы видим, рынок вот этого всего не замечает. Да, большой вопрос, где эти объемы. Вот странное такое состояние сейчас российского рынка акций. И Конечно, говорят, что на рынке сейчас в основном частные инвесторы присутствуют, а вот что касается крупных участников торгов, институциональных инвесторов, как их называют, в основном они в долговых бумагах. Вот сейчас такой хороший рынок, тем более все-таки, несмотря на некоторое ужесточение риторики Банка России, рынок все-таки по-прежнему ждет снижения ставки в этом году. Может быть, не такого быстрого, как ждали в конце прошлого года, начале текущего года, но, тем не менее, это будет способствовать и росту цен на облигации, снижению доходности, ну и, соответственно, росту общей доходности в портфелях облигационных. Так что посмотрим. Может быть, так оно и есть на самом деле. Ну, плюс еще есть технические моменты. Это бумаги Лукойла, которые упали сегодня на 6%. Дивидендный гэп, так называемый, сегодня присутствует на рынке в акциях Лукойла. Но это всегда было. И в последнее время, кстати, рынок эти гэпы закрывать не спешит. Бумаги Лукойла теряют около 6%. И в целом, да, вот если брать внешние факторы, в принципе, они хорошие на самом деле. Это и рост цен на нефть. В последний раз там 115-120 мы наблюдали лишь в 2022 году. Ну, рынок вот это игнорирует практически полностью, как мы видим. Ну и некоторое укрепление доллара, укрепление китайского юаня к рублю тоже пока остается в стороне от рынка, хотя рубль не сильно, но все-таки снизился, и рынок, конечно же, ждет информации от Министерства финансов Российской Федерации о размере операции по покупке-продаже валюты в рамках бюджетного правила. Но обычно это третий рабочий день месяца, то есть ждем 6 мая.
15: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
16: Сейчас как сотрудников ищете?
17: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
18: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
19: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
20: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
19: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
20: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
15: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ Санкт-Петербург» 920-107-4.
21: Награды и кавалеры. 12 мая 1703 года в ходе Северной войны русские войска взяли крепость Ниншанс. На следующий день подошла шведская эскадра, состоявшая из 9 судов под командованием адмирала фон Нумерса. Ничего не подозревавшие шведы спокойно остались на взморье. В ночь на 18 мая грибная лодочная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I атаковала и захватила 2 шведских судна. Позже оба были включены в состав русского флота, а солдаты во знаменование факта захвата кораблей пехотой награждены медалями с надписью «Небываемое бывает». Кстати, в народе их окрестили «небывалками». А дата сражения и сегодня считается днем рождения Балтийского флота. Награды и кавалеры на Бизнес ФМ Петербург.
15: Между делом с Кирой Альтман.
22: Вот вы везете из далеких путешествий камни. Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery, делает это. И вот какую коллекцию он собрал на мысе Дежнёва.
23: Если говорить про мыс Дежнёва, вот ту самую восточную точку России, в последнем путешествии в прошлом году, я собрал там такую небольшую, как я ее называю, лимитированную коллекцию абсолютно драгоценных камней. Это обычная морская галька, собранная на берегу. 5 камушков, которые я сфотографировал рядом со своими часами, на которых координаты этого места, чтобы все сомневающиеся могли удостовериться, что этот камень именно оттуда. Привез эти 5 камушков в Москву и постепенно раздариваю своим друзьям с наказом, чтобы когда они его получат, они почаще брали его в руки. Это точно поможет им попасть на этот мыс Дежнёва.
22: Я, возможно, покажусь вам и Вадиму странным собеседником, но брать камни, ну или рвать цветы могу только, когда попрошу разрешения у места, вот как шаман, хотя меня никто этому не учил. И поэтому я уточняю у Вадима, а ему требуется разрешение там земли, неба, вселенной, вот там, где он оказывается, вот чтобы камни забрать с собой?
23: Нет, я очень верю в это, в то, что мы связаны все один большой мир. Ну и, конечно, да, внутренне ты благодаришь место и, наверное, не спрашиваешь его разрешения, а скорее говоришь о том, что ты хочешь, чтобы это место было доступно кому-то еще, и поэтому ты вот делаешь такой ритуал. Рассчитываю на взаимность, на понимание этого места, что оно как бы примет и других гостей.
22: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
21: Между делом на Business FM.
1: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
21: Business FM. Новости. Коротко.
3: 17:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по развитию биоэкономики в стране. В рамках стратегии ее долгосрочного развития глава государства, в частности, поручил увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах России по специальностям, связанным с биоэкономикой. Также будут разработаны меры поддержки проектов в области биоэкономики, в том числе налоговые и неналоговые стимулы. Рассмотрят и вопрос создания биоэкопоселений вдоль трансарктического транспортного коридора. Президент, кроме того, поручил создать межведомственную рабочую группу по развитию и применению ядерных технологий в области медицины. В Госдуме предложили бесплатно менять железнодорожные билеты при опоздании из-за задержки авиарейса. Документ есть в распоряжении ТАСС. По мнению депутатов думской фракции «Новые люди», при наличии подтвержденного единого маршрута пассажир должен иметь право бесплатно переоформить билет на следующий поезд либо получить полный возврат стоимости, если мест на ближайшие рейсы нет. В Москве и Подмосковье на завтра объявили желтый уровень погодной опасности, сообщили в гидрометцентре. С 9 утра и до 21 часа вторника 5 мая в отдельных районах столичного региона ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. В Чехии убийство домашнего питомца станет уголовным преступлением. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Карл Гавличек. Правительство страны одобрило законопроект, по которому за жестокое обращение с домашними животными предусмотрено наказание не менее 1 года заключения. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Член ОДКБ и ЕАЭС Армения принимает сегодня саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского. Завтра отдельный саммит ЕС Армения. В Ереване первые лица Евросоюза. Все это перед парламентскими выборами в Армении, на которых премьер Пашинян будет бороться с пророссийской оппозицией. Как все это воспринимают в Москве? Авиакомпании по всему миру отменяют тысячи рейсов из-за дефицита топлива, пишет Financial Times. Общее предложение в мае уже сократилось на 2 миллиона кресел. Самые большие проблемы с перелетами на Ближний Восток на фоне блокады Армузского пролива, как чувствуют себя российские перевозчики. И что будет с акциями «Русагра»? Хамонический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций агрохолдинга в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры к основателю компании Машковичу. При этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Не пострадает ли вновь миноритарий? Подробности на Business FM. Армения принимает сразу 2 саммита. Сегодня саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского, а завтра пройдет отдельный саммит ЕС Армения. В Ереване первые лица Евросоюза, за исключением канцлера Фридриха Мерца. Приехал и канадский премьер Марк Карни, впрочем, не будет на саммитах Эрдогана и Ильхама Алиева. 2 саммита проходят аккурат перед парламентскими выборами в Ереване, они намечены на 7 июня, комментирует политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
4: У этого саммита много смыслов. Он означает, например, для стран Евросоюза, для Армении там, ну, и так далее. Если говорить конкретно об Армении, точнее даже правящей партии, то, конечно, в предвыборном контексте принято считать, что этот саммит будет иметь значение. Такого размера мероприятия в Армении я не помню, чтобы события такого, что происходило. Приехали порядка 50 лидеров государств, международных организаций, почетно принимать такой саммит. А до выборов остался месяц практически. Поэтому это, да, я думаю, что это будет иметь в предвыборном контексте значение.
6: А какое? То есть это сыграет в плюс Пашиняну?
4: В общем, это позиционируется как сближение с Европой, как то, что очень много лидеров приехали в Армению, что в Армении происходит такое значимое событие. Это, да, предполагает, что это будет работать на руку правящей силе.
6: А есть в обществе запрос сейчас на сближение с Европой?
4: Да, есть. Ну, вообще, в постсоветском пространстве почти везде ведь так. Слово «европейский» означает качественный, хороший. В этом смысле обещание улучшить отношения с Европой, работать с Европой, сотрудничать с европейскими странами – это то, что воспринимается положительно, по крайней мере, большинством населения.
6: А как это скажется, на ваш взгляд, на взаимоотношениях с Россией?
4: Да, конечно, в отношениях России с Европой явно есть кризис. В России ревностно воспринимается взаимодействие постсоветских стран, но стран, которые Россия воспринимает как часть своей зоны влияния со странами Запада вообще, европейскими странами в частности. И это, конечно, часть той проблематики, которая есть в армяно-российских взаимоотношениях. Другое дело, что это не то, что из-за этого саммита появится, и не то, что после окончания этого саммита прекратится. Это постоянная составляющая российско-армянских отношений. В Армении этот процесс называют диверсификацией.
5: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. 1 апреля Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Кремле отметил, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом, и Москва к этому относится абсолютно спокойно. Впрочем, отметил президент, это должно быть очевидно, должно быть по-честному заранее, что называется, на берегу сказано. Нахождение в таможенном союзе с ЕС и Евразес невозможно. Это просто невозможно по определению, заключил Путин. В апреле прошлого года парламент Армении не одобрил законопроект о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз. Заявку на вступление в Альянс Ереван, который остается членом Евразийского экономического союза, пока что не подал. Армения свой выбор сделала, говорит президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
7: Саммит Европейского политического сообщества создан по инициативе французского президента Макрона в связи с интеграционными амбициями ряда стран постсоветского пространства, прежде всего Украины, Молдовы, Армении также и ряда других государств. Поскольку их никто не собирается принимать сейчас в члены, но создавать впечатление, что они не нужны Евросоюзу, тоже грандам Евросоюза не хотелось. И они создали такой паллиатив – Европейское политическое сообщество, в котором, кстати, принимает участие не только аспиранты, но и те, кто покинул Евросоюз, а именно Великая Британия. Второе. Впервые в истории этой структуры саммит проходит на территории страны ОДКБ. И хотя мы с вами помним, что Пашинян заявлял уже, что Армения выходит из ОДКБ, потому что не получила поддержку от этой организации в ходе конфликта с Азербайджаном, тем не менее, такое впервые происходит на наших глазах. Безусловно, он говорит о том, что в ходе последнего визита Пашиняна в Москву ему было предложено, что сидеть на двух стульях не удастся, и в конечном итоге определиться, в какую сторону будет развиваться Армения. И, судя по всему, Армения как бы определилась. Она хочет развиваться в сторону Европейского Союза. Понимаю очень хорошо, что сам процесс институциональной интеграции займет много-много-много лет. Можно предположить, что отношения с Арменией после этого саммита будут деградировать. Если это и ухудшит отношения со странами Евросоюза, то, видимо, уже не до такой степени, чтобы это могло повлиять на принятие политических решений.
5: Татьяна Пархалина, президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества. Лидеры европейских стран и Канады ведут переговоры в Ереване в тени Трамп. Такую трактовку дает «Франс-24». А британская BBC добавляет, лидеры собираются на два беспрецедентных саммита в Армении, в стране, которая долгое время считалась самым близким союзником России на Южном Кавказе. Британцы обращают внимание, что в Москве есть военная база на территории Армении. Конфликты на Ближнем Востоке и на Украине усиливают значение Кавказа, добавляет Bloomberg, пути на север-юг, ограниченный из-за конфликтов, санкций и геополитических трений, Россия, которая долгое время была доминирующей силой в регионе, сталкивается с растущей конкуренцией, заключает Bloomberg. Зеленский также прибыл на саммит в Ереван еще накануне и заявил, что обсудил с европейскими лидерами дальнейшую поддержку Украины и перспективы мирных переговоров. На открытии саммита он пригрозил появлением украинских дронов на параде 9 мая в Москве. Россия ранее предлагала объявить на 9 мая перемирие. Никол Пашинян был на параде в Москве в прошлом году. О том, будет ли в этом, информации нет. 2 миллиона мест. Но такие сокращения напошли десятки авиакомпаний по всему миру из-за дефицита топлива, пишет Financial Times. Общее предложение в майских расписаниях полетов сократилось до 130 миллионов кресел. Это данные за две последние недели апреля. Отменены 1000 рейсов. Часть маршрутов переведена на более экономные самолеты. Списки перевозчиков-лидеров по сокращению полетов: British Airways, United Airlines, Air China, ближневосточные перевозчики Emirates, Etihad Airways и Qatar Airways. Из-за проблем с поставками через Армунский пролив и ограничений в хабах, авиакомпания сталкивается с нехваткой топлива и для обратных рейсов. А вот российских перевозчиков топливный кризис почти не затронул, говорит главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
8: Ситуация, которую мы наблюдаем на мировых рынках с дефицитом авиатоплива в различных уголках земного шара, как следствие массовой отмены рейсов, не коснулась российской гражданской авиации. Сейчас на внутренних маршрутах российские авиакомпании стабильно летают, дефицита топлива нет, топливо у нас в избытке. Здесь никаких опасений, на мой взгляд, даже ожидать не стоит. Должен проявиться как-то дефицит топлива на международных направлениях, в тех странах, куда летают наши авиакомпании, и, наверное, в какой-то перспективе это действительно может себя проявить. Но пока на данный момент еще ни одна российская авиакомпания не объявила о том, что она как-то сокращает свою полетную программу за рубеж из-за того, что в той или иной стране столкнулась с нехваткой топлива. Пока самолеты российских авиакомпаний за рубежом заправляются регулярно, стабильно, без задержек. Цена на топливо возросла. Это скажется на стоимости перелетов за рубеж. На данный момент проблема с отсутствием топлива для российских авиакомпаний мы не наблюдаем.
5: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиару». С авиатопливом у российских перевозчиков проблем нет, но трудности есть с количеством доступных бортов, добавляет авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов «РАН Авиа» Андрей Патраков.
9: Например, в той же Великобритании регулятор меняет политику по выделению слотов на полеты. Дело в том, что политика выделения слотов, она предполагает, что вы должны их обязательно использовать. Если вы их не используете, вы их теряете. И зачастую авиакомпании гоняют самолеты не полностью загруженными. Условно, там и добавят вообще несколько человек какие-то на рейсе, на каком-то коротком. И этот рейс не отменяет, потому что тогда авиакомпания потеряет слот. Вот эти правила сейчас начинают менять, чтобы авиакомпании могли не лететь на этих рейсах, не гонять самолеты полупустыми и меньше тратить топливо, более эффективно его расходовать. Только там, где загрузка позволяет, рейс будет достаточно эффективным тем, что самолет не будет летать порожняком. Принципиальное отличие России то, что мы сами являемся основной нефтедобывающей и производителем авиакеросина. Влияние на нас мирового нехватки дефицита керосина авиационного минимальное, потому что собственные возможности, по словам Минтранса, не только подтверждают то, что мы сами себя обеспечиваем. С другой стороны, полностью не быть под этим эффектом сложно, потому что те же дальние рейсы, дальние магистрали самолетов, полеты тот же Таиланд, на Мальдивы или куда-то еще, не позволяет лететь на одном баке, условно, с российским керосином на борту туда и обратно. Поэтому приходится заправляться там по тем ценам, и в том числе, если вводятся ограничения, соответственно, они на нас тоже будут сказываться вот на этих дальних рейсах. Если говорить про текущие проблемы российской авиакомпании, то на самом деле больше всего возникают проблемы с дефицитом парка, тем, что у нас самолеты сокращаются, и их просто не хватает. И скорее у нас здесь вот эти ограничения влияют, нежели чем влияет ограничение из-за дефицита авиатоплива на международном рынке. Поэтому принципиальное отличие будет только на международных маршрутах. Внутренние рейсы полностью обеспечены топливом. У нас здесь ограничения еще раз больше в самолетах, а не в количестве авиатоплива, доступного на рынке.
5: Андрей Патраков, авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов «РАН-Авиа». По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в марте стоимость авиационного топлива достигла рекордного уровня за последние 23 года, подскочив на 106% год-году. Основной причиной стал рост цен на нефть. Из-за конфликта в Иране он составил 43% за тот же период.
21: Реклама.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
12: Застройщик ООО СЗ-СТ3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных и 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
24: Панорамные участки.
16: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
24: И всего 150 тысяч за сотку.
16: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
24: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
16: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
24: 317-22-23.
25: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4. Вы слушаете радиоканал Business FM Санкт-Петербург. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Санкт-Петербург. Новости. Коротко.
26: У микрофона Василий Панов. Здравствуйте. Организаторы Петербургского международного экономического форума обнародовали расширенную деловую программу мероприятия. Как сообщили на официальном сайте ПМЭФ, состоится более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям. Глобальная российская экономика, технологическое лидерство, социальная политика и качество среды для жизни. Направление «Мировая экономика между конфронтацией и сотрудничеством» посвящено трансформации рынков, инвестиционным стратегиям и новым форматом партнерства. Участники обсудят будущую финансовую архитектуру, развитие торговли и роль бизнеса. Дирекция транспортного строительства Петербурга объявила два тендера на восстановление городских дорог общей стоимостью свыше 7 миллиардов рублей. Планируется отремонтировать 80 объектов, включая проезжую часть и тротуары общей площадью более 1 миллиона квадратных метров. Итоги конкурсов подведут 26 мая. Всего работы охватит 2150 адресов. Финансирование осуществляется из городского бюджета. В Петербурге появится новый закон для поддержки туризма, который упростит строительство гостиниц и санаториев. Правительство города одобрило проект, вводящий для таких объектов специальный статус приоритетного туристского проекта. В Смольном указали, что документ позволит властям контролировать ход работ, даже если строительство ведется на частных участках. Новые правила помогут бизнесу быстрее реконструировать и строить места для отдыха. Лоси начали хаотичное перемещение по территории регионов Северо-Запада ввиду сезонной миграции, предупредило межрегиональное управление Росприроднадзора. Как пишет Интерфакс, первые случаи встречи с лосем в Ленинградской области были зафиксированы во Всеволожском районе. Наряду с Выборгским он лидирует по числу сообщений о поведении лосей вблиз населенных пунктов и на дорогах. В Петербурге существует вероятность встретить лося в курортном и приморском районах, а также в Пушкине и Павловске. В ведомстве отметили, что в последние годы лось стал рекордсменом среди диких животных по числу нештатных ситуаций в сезон миграции. О погоде. Завтра в Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха плюс 15 градусов, на побережье Финского залива местами до плюс 12.
25: Бизнес FM Санкт-Петербург. Главные темы.
26: Четверть седьмого в Петербурге. Объем договоров малого бизнеса с госкомпаниями вырос в первом квартале в 3 раза. В Госдуме предложили бесплатно менять железнодорожные билеты при опоздании из-за задержки авиарейса. АвтоВАЗ остановил производство из-за единого корпоративного отпуска. Эти и другие темы в ближайшее время на Бизнес FM Петербург.
25: Компании и корпорации.
0: В студии Ольга Блохина. Здравствуйте.
25: Арбитраж.
0: В арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти поступило заявление о признании банкротом Великолукского мясокомбината. Иск подан юридической фирмой «Армалекс», пишет АБН со ссылкой на карточку дела. Сумма требований составляет 259 миллионов рублей. Поводом для разбирательства стала задолженность, подтвержденная ранее вступившими в силу судебными актами. Сначала суд первой инстанции взыскал с предприятия около 258,5 миллионов рублей. Основной долг и проценты. Затем апелляция оставила это решение без изменений.
25: Отчеты и планы.
0: Архитектурное бюро Kettle Collective опубликовало рендеры облика Приморского района после постройки двух новых небоскребов. На них видны существующий Лахта-центр и запланированные к строительству Лахта-2 и Лахта-3. По оценке бюро, небоскребы создадут вертикальное пространство города-сада с оживленным центром в качестве сердца этого нового делового района. Башни укрепят полицентрическую концепцию города, которая в конечном итоге защитит его историческое ядро. Уточняют архитекторы.
25: Бизнес и власть.
0: Десятки работников подали иск к судостроительному заводу «Северная верфь» о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации за задержку выплат. Указано в карточке дела на сайте Кировского районного суда Петербурга. Спор относится к категории трудовых. Очередное заседание назначено на 14 мая. Новости компании и корпораций «Бизнес FM Петербург». Держитесь курса.
26: Вы слушаете «Бизнес FM Петербург». Траты на онлайн-системы борьбы с мошенниками или так называемые антифрод-системы в госсекторе Северной столицы выросли почти в четверо. Тем временем общий ущерб от киберпреступлений в городе превысил 16 миллиардов рублей. При этом, по оценкам экспертов, наравне с госструктурами все чаще в зоне уязвимости оказываются крупный и малый бизнес. Подробности в материале Илхамы Фаталиевой.
2: По итогам прошлого года объем закупок систем для борьбы с мошенничеством в режиме онлайн в Петербурге составил 123 миллиона рублей, что почти в 4 раза больше, чем в 2024. При этом в целом по России объем закупок составил 741 миллион, что почти на 35% меньше показателей 2024 года, сообщают ведомости «Северо-Запад» со ссылкой на данные онлайн-агрегатора по управлению тендерами «Тендерплан». Тенденцию комментирует руководитель аналитического центра компании «Зикурион» Владимир Ульянов.
13: Прежде всего обратил внимание на методологию. Скажем так, исследование, сбор этих цифр, вот, скорее всего, где-то там находится и истина. С одной стороны, речь идет о достаточно больших значениях. С другой стороны, если мы посмотрим по абсолютных значениях этих самых закупок, то речь идет о том, что произошло увеличение с 3 до 7. И в целом, ну, как бы это нормально. Если увеличение вот этих контрактов, запросов на покупку произошло более чем в 2 раза, то и рост, скажем, в те же самые там 3-4 раза, он вполне естественен, с учетом того, что в целом, наверное, жизнь становится дороже, и стоимость и услуг, и продуктов в области информационной безопасности, она так или иначе тоже повышается. Поэтому вот такое кратное увеличение как количество самих тендеров, так и общей суммы, оно как бы вполне естественно.
2: Общий ущерб от ИТ-преступлений в 2025 году составил почти 16 миллиардов рублей, следует из данных начальника МВД России по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина. Среди потерпевших числятся как физические и юридические лица, так и госструктуры. По подсчетам лаборатории Касперского, в 2025 году российские компании сталкивались с атаками десятков хакерских группировок. Сегодня, как подчеркивают специалисты, в зоне уязвимости не только госорганизации или крупный бизнес, но и МСП. Последние являются привлекательной целью для злоумышленников.

0: Не денег, вопрос скорее гигиены и дисциплины. Мошенников обычно интересуют деньги. Чем прямее к ним путь, тем им интереснее. Поэтому они, как правило, не выделяют то, что вот мы охотимся за большими ребятами. Мы охотимся за теми, за кем можем охотиться.
1: Напомним, что в рамках пакета поправок к ряду законодательных актов Российской Федерации, направленных на борьбу с кибермошенниками или так называемого законопроекта «Антифрод 2.0», с сентября в России планируется очередное ужесточение мер по противодействию онлайн и телефонному мошенничеству. Как сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин, в пакет могут войти в том числе инициативы по борьбе с дипфейками. Илхама Фаталиева, Бизнес FM Петербург.
2: Идея создания госкомбинатов школьного питания, с которой ранее выступили депутаты Северной столицы, нашла сторонников на федеральном уровне. В Госдуме, в частности, готовы обсудить возможность предоставить регионам инициативу в данном вопросе ради оптимизации расходов и повышения качества блюд в столовых. Впрочем, по мнению ряда экспертов, плюсы потенциальной реформы пока не столь очевидны, как кажется народным избранникам. Максим Тихонов в продолжении темы.
3: Законодательное собрание Петербурга еще в начале апреля поддержало в первом чтении проект федерального закона о наделении властей субъектов полномочиями по организации питания в школах. В случае принятия документа у регионов появится дополнительный инструмент. Они смогут выбирать между частными подрядчиками, школьными столовыми или же специализированными госпредприятиями. Причем последний вариант, судя по всему, подается как наиболее предпочтительный. По оценке авторов инициативы, это позволит сократить расходы на продукты вплоть до 15% за счет оптовых закупок, а также централизованной логистики. Утверждается также, что похожая модель уже успела зарекомендовать себя, но правда только в Чувашии. Вместе с тем, к проекту еще на этапе обсуждения в ЗАГСе возникли вопросы, комментирует депутат Михаил Амосов.
4: Я небольшой сторонник такого государствления, потому что, ну, это, в общем, создание такой монополии естественной. Наверное, на каком-то этапе это будет хорошо работать, но в долгую вызывает у меня сомнения. Ну, а как мы будем цены определять? С чем сравнивать с точки зрения качества? Когда есть разные предложения, вроде понятно, как это происходит. Есть конкуренция, а также напрашивается сравнение с тем, что в армии происходит, понимаете? Есть уголовные дела по поводу того, кто и как, что там покупал и так далее. Поэтому вот я этого опасаюсь. Поскольку это федеральная инициатива, да, я, может быть, мне говорят, ну вот, а у нас правительство, мы ему доверяем. Я даже согласен, что, скажем, в Петербурге, наверное, вероятность этого не так велика, как где-нибудь в некоторых других регионах нашей страны, где, может быть, не такая бдительная общественность.
3: Вопрос влияния родителей на меню при выборе госпредприятий как основных организаторов школьного питания пока также остается открытым. А ведь это один из приоритетов, на который указывают петербуржцы с детьми в ходе различных профильных опросов. Вместе с тем, по мнению директора президентского физико-математического лицея номер 239 Максима Протусевича, депутаты в принципе сосредоточились не на тех вещах, которые на данный момент требуют серьезной корректировки. Не исключено, что в перспективе проблем у школ станет только больше.
5: Они не очень глубоко погрузились в проблему. То есть они считают, что если будет государственное это самое, то вот оно будет работать хорошо, и на уровне каждой конкретной столовой, значит, все будет хорошо. Это не так. То есть если сейчас, например, у директора есть какой-то механизм, связанный с 44-м ФЗ, там и штраф взять, и там еще чего-то, то если это будет, значит, там государственное унитарное предприятие, которое пришло еще, ну, поди с ним попадайся. Мне кажется, что само по себе, там, государственный, частный, что это не очень влияет. То есть может быть и государственный плохой, может быть и частный хороший. Нужно делать акцент на механизмах влияния. На том, что, ну, вот существующие процедуры, претензии, расторжения и так далее, очень громоздкие. И, соответственно, нужно делать акцент на отслеживании стоимости на всех этапах. Потому что сейчас очень много денег уходит на этапе закупки продуктов по повышенным ценам, например.
3: К слову, ранее в Совете Федерации предложили правительству инициировать специальные региональные программы, которые бы предусматривали приоритетное включение в школьные рационы рыбы и прочих так называемых функциональных продуктов питания. Помимо этого, сенаторы призвали оперативно отстранять от работы в образовательных учреждениях поставщиков, допустивших какие-либо нарушения или замеченных в обороте фальсификата. Максим Тихонов, Бизнес FM Петербург.
2: Далее новости московской студии Бизнес FM. Очередной выпуск из Петербурга через 50 минут. За всеми оперативными новостями вы можете следить в нашем телеграм-канале BFM SPB.

0: по-латински. У микрофона был Василий Панов. Держитесь курса.
1: Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Петмол. Ленинградский молочный комбинат номер один имени Кирова. Первый в городе и крупнейший в Европе. В годы блокады в условиях дефицита молока наладил выпуск продукции на растительной основе, в том числе используя соевые бобы. Бесперебойная работа предприятия была особенно важна, поскольку до эвакуации в городе оставалось около 400 тысяч детей. В частности, при поликлиниках действовали молочные кухни, где маленьким пациентам выдавали питательные смеси. Согласно воспоминаниям, соевый кефир понравился далеко не всем детям. Поэтому специалисты молочного комбината и Ленинградского педиатрического института оперативно разработали новый рецепт, который включал сахар, рис и даже шоколад. Продукт, насыщенный белками, жирами и углеводами, отправляли в школы, детские сады, больницы и родильные дома. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес FM Петербург. Слушайте Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, а пострадавших не сообщается. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее сегодня ПВО уничтожило 7 беспилотников на пути к столице. Исключение ряда позиций компьютерной техники из параллельного импорта не повлияет на ассортимент. Об этом заявили в Минпромторге. В ведомстве считают, что на рынке достаточно аналогов товарам, не вошедшим в обновленный перечень. В министерстве также рассчитывают, что эти меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. Напомню, в ноябре прошлого года из перечня для параллельного импорта исключили технику, в том числе Acer, Asus, Toshiba, Intel и ряда других крупных производителей. Новый список вступает в силу с 27 мая. Украинский «Нафтогаз» заявил о росте числа атак на газовую инфраструктуру. По данным компании, только за последние сутки повреждено 5 объектов в Харьковской и Сумской областях. Их работа сейчас остановлена. Ранее в Верховной Раде заявляли, что Украина может не успеть получить до зимы оборудование для восстановления энергосистемы из-за дефицита материалов в самой стране. В московском метро ко Дню Победы запустили поезд с георгиевской лентой. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра столицы Максим Лексутов. Тематический состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до 22 июня. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Туапсе сегодня снова заработали школы и детсады. Они были закрыты около недели назад после серии атак ББЛА, разлива нефтепродуктов и сильных пожаров на территории морского терминала и НПЗ. Что говорят жители Туапсе и как все произошедшее может отразиться на курортном сезоне? Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России продолжил падение 11-й месяц подряд. Индекс PMI снизился в апреле до 48,1 пункта с мартовских 48,3, следует из данных S&P Global. Основные причины снижения объема производства из-за сокращения числа заказов и слабого спроса и роста затрат. Как чувствуют себя предприниматели в сфере обработки, мы спросили предпринимателей. И 3 человека скончались на борту круизного лайнера в Атлантике. Предварительное заключение в результате вспышки хантавируса. Его переносят грызуны. По данным компании судовладельца Ocean White Expedition, в составе экипажа судна есть гражданин России. Что известно о хантавирусе? Подробности на Business FM. Туапсе возвращается к обычной жизни. Сегодня там снова заработали школы и практически все детсады. Они были закрыты около недели назад. За последнее время город неоднократно подвергался атакам ББЛА. В результате падения обломков произошли пожары на территории морского терминала НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. А в Туапсинском муниципальном округе был введен режим ЧС регионального уровня. Какая сейчас ситуация в Туапсе и как все произошедшее может отразиться на курортном сезоне? Об обстановке в городе рассказывает местная жительница Елена.
3: Все учебные и образовательные учреждения, кроме двух детских садов, которые расположены, где располагаются предприятия нефтекомплекса, там два детских сада не работают. Все остальные учебные заведения сегодня начали работать в обычном режиме. Уборка пляжей идет. На центральном пляже более 17 тысяч кубометров загрязненного грунта нефтепродуктами выведено. Сейчас идет напряженная обстановка на диких пляжах. Дело двигается. Как будет дальше, трудно прогнозировать, учитывая наших 4 за 2 недели прилета.
4: А сохраняется ли гарь в воздухе?
3: Нет, дышать было сложно в том районе, где находится сам завод, пока горело. Но потушили, и там проще дышать. На пляжах в Тюменском чувствуется запах, по ощущениям тоже чувствуется. Волонтеры в средствах индивидуальной защиты, в масках, в респираторах, потому что по-другому там нереально находиться.
4: А погода как?
3: Погода отвратительная. У нас очень холодно, но это очень хорошо, потому что мазут проще собирать, он не растекается под солнцем. Густые четкие фракции хотя бы его собирают.
4: Дождь без скраплений нефтяных?
3: В этот раз не было. Когда у нас был этот нефтяной дождь, это было после второго попадания. попадания. Был очень густой дым, куда ветер, туда и дым. Тогда как раз ветер был над городом, то есть эта туча лежала над городом. Пошел дождь, все пошло каплями куда-то. В другие разы такой, ну как, дым был пожиже, он не так чувствовался, и в этот раз дождь никаким образом не повлиял.
4: Что касается курортного сезона, среди местных жителей, властей, держателей домов гостевых, какие ожидания?
3: Сам город, он промышленный. Тут у нас курортного сезона мы сильно не ждем, потому что город живет в своем режиме, в таком, в рабочем. Район курортный, но район пострадал точечно. Есть места, где вообще никак не коснулось их. Чистая Джобга, чистый Новомихайловский, абсолютно чистый Огой, Шепси. До туда не дошло абсолютно никак. Есть какие-то точечные попадания Ольгинка, Небук, там уже почистили. Я думаю, что кто едет в Туапсинский район, проблем никаких не должно быть в курортном сезоне.
2: Елена, жительница Туапсе. Вчера Роспотребнадзор сообщил, что пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют нормам, а глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заверил, что курортный сезон в Туапсе состоится и пляжи к 1 июня приведут в порядок. Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России продолжил падение. Индекс PMI обрабатывающих предприятий обновил минимум 2026 года, снизившись в апреле до 48,1 пункта с мартовских 48,3. Таким образом, спад в секторе продолжается уже 11 месяцев, следует из данных аналитической компании S&P Global. Основные причины – снижение объемов производства из-за сокращения числа заказов и слабого спроса. Также повлиял рост затрат на производство, в частности, на логистику и сырье, из-за чего предприятиям пришлось увеличивать отпускные цены, хотя покупательная способность потребителей снижается. О том, как чувствуют себя предприятия сферы обработки, «Бизнес-ФМ» узнал у российских предпринимателей.
0: «Бизнес говорит».
5: Директор фабрики «Союзмебель» Станислав Воробьев.
6: Мне кажется, что возникает некоторая настороженность, внимательность. Люди становятся более аккуратными, более размеренными. То есть это не пессимизм, который в конце прошлого года, а это уже холодная, размеренная деятельность в новых условиях. Скорее хорошо, чем плохо, что бизнес очередной раз адаптировался, честь и хвала. У нас вообще сезон считается осенью, но перспективы на сегодняшний день категория неприменимая к бизнесу. По крайней мере, легкая промышленность в состоянии реагирования на изменения, поэтому о перспективах практически никто и не говорит, и не думает. Нормально, и так тоже поживем.
5: Коммерческий директор и соучредитель компании в сфере металлообработки «Уральский центр штамповки» Иван Сурков.
7: Чувствуем, что идет падение рынка. Какие-то сферы просаживаются.
8: Производство приходится сокращать в связи с этим?
7: Стараемся удерживать на том же уровне. Наши потребители – это в основном компании B2B. Такие же производственные предприятия. У нас продукция не является в основном конечным изделием. Железная дорога просела. Клиенты по ней, кто делал заказы. То есть у них, допустим, спад очень большой. Есть какие-то сферы, которые совсем не просели и имеют сезонность. Допустим, в лето какая-то стройка, идет чуть-чуть больше потребности. Чего ждать дальше, не знаю. Планируем, что будет еще небольшое падение.
5: Основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
9: Я не могу сказать, что в апреле что-то рухнуло. Однако то, что он снижается, это очевидная картина, потому что, например, в нашей ситуации у нас значительная часть наших отгрузок – это отгрузка торговым посредникам, которые индивидуальные предприниматели, небольшие компании. И вот они как раз пострадали с начала года сильно. У них пришлось на апрель уплата налогов уже повышенных, причем повышенных у кого в 2 раза, у кого в 6 раз. Они закупки сокращают не только потому, что снижается спрос, хотя и это присутствует, а еще и потому, что им не хватает денег. Все в экономике взаимосвязано, и поэтому эти взаимосвязи и влияют. Какие-то катастрофы не случилось, но и взлета тоже. Будет продолжать дальше снижаться. Например, в нашем случае это кормовая база находится в депрессивном состоянии, ее постоянно подавляют. Сейчас так и будет, потому что перспектив никаких нету, и, соответственно, страдают и конечные потребители, и нет такой возможности тратить деньги у конечного потребителя, поэтому все это дальше по цепочке начинает разматываться в обратную сторону. Что касается нас, у нас есть план действий, которому мы следуем. Не надеемся, а работаем.
2: Несмотря на снижение индекса PMI 11 месяц подряд, деловой оптимизм российских обрабатывающих производств относительно перспектив по данным S&P Global показал рост, став самым высоким с сентября 2025 года. Но пока, согласно прогнозам, компании дальше будут использовать складские запасы и продолжат сокращать закупки сырья. Загадочная смерть в Атлантике. 3 человека погибли на борту круизного лайнера. Представитель, владеющий судном компании Ocean Wide Expeditions Кики Хиршфельд сообщил ТАСС, что в составе экипажа есть гражданин России. А по данным Всемирной организации здравоохранения, предполагает, что люди скончались в результате вспышки хантавируса. Его переносит грызуну. Человек, он передается в основном воздушно-капельным путем. В редких случаях заболевание может спровоцировать укус или царапина. Детали этой истории описывают журналисты BBC.
10: Согласно маршруту, указанному на сайте нидерландской, круизный лайнер отплыл из Аргентины 20 марта и завершил путешествие 4 мая на Кабо-Верде. На борту находились 150 пассажиров из разных стран. Сначала погибла пожилая супружеская пара из Голландии. 70-летнему мужчине внезапно стало плохо. У него поднялась температура, появилась головная боль, боли в животе и диарея. Он скончался по прибытии на остров Святой Елены. Его жене тоже стало плохо на борту. Ее эвакуировали в Южную Африку, где она умерла в больнице Йоханнесбурга. Третий погибший также был гражданином Нидерландов. Кроме того, подтверждено, что еще трем членам экипажа срочно потребовалась медицинская помощь, но власти Кабо-Верде не дали разрешения на их высадку и госпитализацию.
2: Хантавирус может вызывать два тяжелых заболевания – это легочный синдром и лихорадка с почечным синдромом. Причем их проявление напрямую зависит от региона, где произошла вспышка инфекции, рассказывает врач-инфекционист, сотрудник Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
11: Все западное полушарие, включая Соединенные Штаты Америки. Особенность данного вируса протекает по типу коронавирус, поражение в первую очередь легких. Для нашего региона это мышиная лихорадка с почечным синдромом. И несколько лет назад я выступала с этой темой на международной конференции. Жители европейских стран не были удивлены. Неужели у вас в России хантавирусная инфекция протекает? Аэрозольный механизм передачи инфекции связан с грызунами. У нас в России это мышь-полевка. Как происходит заражение? Это воздушно-пылевой путь, вдыхание частиц, выделенных с мышиными экскрементами. Как реализуется у нас, это уборка дачных участков, какие-то работы, связанные с сельским хозяйством и так далее. Более редкие, как можно заразиться, это употребление в пищу немытых овощей, фруктов, ягод. При хантавирусном легочном синдроме основной механизм – это аспирационный, который реализуется воздушно-пылевым путем. И, возможно, на этом круизном лайнере как-то это и произошло, что где-то в отсеках хозяйственных находились предметы обихода, были загрязненные экскрементами, и таким образом произошло заражение, которое, особенно когда поражает орган, дыхательной системы, это может протекать все очень тяжело. При хантавирусном легочном синдроме летальность высокая. Может достигать 40-50%. Иногда в ряде случаев, как следствие, могут развиваться нарушения сердечной деятельности, резкое падение артериального давления, фатальные нарушения ритма и так далее. Это все при одной и при другой форме может быть.
2: Елизавета Темник, врач-инфекционист. В России есть тест-системы на хантавирус, но вакцины от заболевания не существует, рассказали в Роспотребнадзоре. ВОЗ для борьбы рекомендует использовать противовирусные препараты и при необходимости искусственную вентиляцию легких. Врачи также напоминают, при уборке чердаков и подвалов следует использовать респираторы, чтобы избежать вдыхания опасных частиц, которые оставляет после себя грызуной. Фабио Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА. Об этом сообщают официальные сайты московской команды. Футбольный клуб «Швейцарские специалисты» расторгли контракт по соглашению сторон. Вместе с Челестини армейскую команду покидают и его помощники. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов, комментирует наш спортивный обозреватель Григорий Гуреев.
12: Всего за двое суток до полуфинального матча Кубка России со «Спартаком» главный тренер ЦСКА Фабио Челестини покидает свой пост. С одной стороны, решение кажется нелогичным, а с другой стороны, оно закономерное, поскольку команда показывает невнятную игру, результатов нет, такое ощущение, что игроки и тренер не понимают друг друга. Фабио Челестини начал в ЦСКА за здравие. Сначала он выиграл Суперкубок России, потом осенью при его руководстве команда показывала искрометный футбол, атакующий, привлекательный, красочный, зрелый. Но что-то разладилось в армейском коллективе, видимо, во время зимних сборов. Несмотря на приход новичков, опытных, таких как Дмитрий Баринов, Матеус Рейс, команда перестала понимать друг друга. И, как следствие, плохие результаты. Сейчас ЦСКА идет на 6-м месте в РПЛ. Медали уже, скорее всего, не завоюет. О чемпионстве можно забыть, хотя изначально команда делала громкие покупки, причем по требованию все того же Челестини, для того, чтобы якобы выиграть чемпионат. Но в последнее время Челестини уже сам начал признавать, сказать, что наша цель – только кубок. Давал какие-то странные интервью, в которых говорил, что кто не будет играть на победу, тот не будет играть у меня. Это все очень красивые фразы, однако результата не было. Поэтому, возможно, ЦСКА необходима встряска для того, чтобы выиграть этот матч с «Спартаком». Посмотрим, что будет дальше.
2: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Встреча ЦСКА со «Спартаком» состоится 6 мая и пройдет на арене «Красно-белых». Начало в 2 часов по московскому времени.
0: Реклама.
13: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Дни удвоенных выгод в Теннет Дакар. Это шанс забрать свой Теннет на лучших условиях этой весны. Ждем вас в нашем автосалоне Теннет Дакар по адресу Санкт-Петербург, улица Крыжижановского, дом 15, корпус 2. Телефон 600-7000.
15: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ Санкт-Петербург» на сайте bfmspb.ru.
16: Непроверенная информация может быть токсичной. Следуйте рекомендациям профессионалов.
17: Директор Высшей экономической школы Санкт-Петербургского государственного экономического университета Яна Климентовичус.
18: Бизнес ФМ, конечно, я слушаю. Канал, который постоянно включен в машине, дается иногда очень критическая оценка. Бывают случаи, когда просто останавливаюсь, дослушиваю. Мне очень интересно, кто выйдет с какими аргументами. Я бы хотела пожелать сохранять контрастность во мнениях. Держитесь этого курса.
16: Бизнес ФМ Петербург. Инъекция фактов и здравого смысла.
0: Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
19: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
19: Пивоваренная компания «Хмелев» в прошлом году снизила чистую прибыль на 39% до 336 миллионов рублей. Выручка предприятия увеличилась на 5% и составила 2 миллиарда рублей, однако себестоимость выросла на 10%. Это повлияло на показатели валовой прибыли и прибыли от продаж, которые упали почти в 3 раза. Волжский абразивный завод в январе-марте получил чистую прибыль в размере 1 миллиона 600 тысяч рублей, что в 60 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка уменьшилась на 30% до 1 миллиарда рублей. Кроме того, в связи с санкциями ЕС, введенными в апреле, компания столкнулась с угрозой запрета поставок своего основного продукта – карбида кремния – в Европу. В прошлом году из-за санкций США компания была вынуждена снижать производство и сокращать персонал. Французская авиакомпания Air France намерена потратить несколько миллионов евро в ближайшие 3 года для оснащения систем GPS своих дальнемагистральных самолетов средствами защиты от помех. Об этом сообщает газета «Трибьюн» со ссылкой на источники. По данным издания, в последние годы глушение GPS-сигналов резко возросло. Эта тенденция связана со развертыванием военной техники в зонах конфликтов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
21: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 18:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». В гастрономической среде новый любимец – УБ. Фиолетовый Ям Сон Жоу Бэм стал набирать популярность по всему миру. Пользователи в сети все чаще публикуют фото сиреневых напитков и десертов, пишет CNN. Убэ – это корнеплод темно-фиолетового цвета, родом с Филиппин, внешним видом больше похожий на батат или корень тара. Но по вкусовым качествам он совсем другой, сладковатый, с легким ореховым послевкусием. На фоне дефицита японской матчи в прошлом году корнеплод стал известнее, но на пути к мировому признанию новинки стоит множество проблем, в том числе и конфликт США и Ирана, отмечает телеканал.
1: Фиолетовый ямс долгое время оставался сугубо нишевым продуктом для всего мира, кроме Филиппин, где о корнеплоде давно известны и едят его часто. Последние годы убэ стал набирать популярность. Его посчитали перспективной альтернативой матче – зеленому японскому чаю, который теперь есть чуть ли не в каждой кофейне. Но из-за глобального дефицита матча в прошлом году бренды и бизнес обратили внимание на фиолетовый корнеплод, оценив его яркий цвет и мягкий вкус. Согласно опросам, проведенным в США еще 5 лет назад, лишь 15% населения страны знало о существовании убэ. Сейчас их уже 27%. И это несмотря на то, что продукт встречается редко в заведениях общепита. Спрос на фиолетовый ямс увеличивается, и вместе с ним растет давление на цепочки его поставок, которые оказались к этому не готовы. Закупать порошок убэ можно в Малайзии, Китае, Вьетнаме. Но многие договариваются о поставках с филиппинскими фермерами. И вот тут есть проблема. Рост мирового спроса на фиолетовый ямс стимулировал экспорт. В 2025 году Филиппины поставили корнеплоды на более чем 3 миллиона долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. При этом в прошлом году его производство сократилось на почти 7%. Фермеры отказываются выращивать больше убэ, потому что это крайне сложно. Одна из причин – отсутствие финансовой поддержки. В отличие от других корнеплодов, вроде картофеля, фиолетовый ямс растет от 9 месяцев до года. Соответственно, быстро продать его и получить прибыль невозможно. Кроме того, есть проблемы сбыта, особенно у фермеров в отдаленных регионах Филиппин. Еще один фактор – молодежь не стремится заниматься сельским хозяйством. И, наконец, есть коллизия между спросом и падением производства. Посадочного материала в итоге становится меньше. При этом выращивание убэ сталкивается и с новым вызовом. Из-за ближневосточного конфликта и энергетического кризиса дефицит корнеплода может лишь возрасти.
2: Ближневосточный конфликт, по данным CNN, затронул более половины импорта энергоресурсов в Азию, и Филиппины значительно пострадали. В стране объявлено чрезвычайное положение в области энергетики. Есть риск, что может закончиться топливо. На этом фоне возникают сложности с производством, а потом и доставкой корнеплода. При этом цены на убэ растут. Они выросли уже на 38% по сравнению с 2024 годом.
16: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
20: Добрый вечер.
2: Ну что ж, нефть растет на 5,5%, газ в Европе на 7,5% растет, российский индекс потерял 1,5%, и вновь нефтегазовые фишки, но в лучшем случае не лучше всего рынка, а в некоторых случаях и хуже. Например, «Газпром» почти 2%.
20: Ну, «Лукойл» сегодня больше всех упал, но это ну, технический момент, да, отдельная история, это традиционный дивидендный гэп, так что... Здесь все понятно. Кстати, акции «Лукойл» даже немножко отскочили от своих минимальных значений. Теряли более 6%. Ближе к закрытию теряют 5,7%. Все-таки есть покупатели на изрядно подешевевшие бумаги на российском рынке акций. А то складывается впечатление, что покупатели все куда-то исчезли. Но в целом можно сказать, что очередной день падения. И день падения на фоне взлета мировых цен на нефть. Ну, не то чтобы взлет, наверное, к 5-6% роста или падения уже все давно привыкли на рынке, что касается рынка нефти. Но, тем не менее.
2: 150, да, можно поговорить будет.
20: Ну да, дождемся 150, посмотрим. Я думаю, что наш рынок как раз 2500 по индексу Московской биржи будет штурмовать. Когда нефть
2: когда будет 150?
20: 150. А вот
2: все логично.
20: А вот оттуда начнем расти уже потихонечку. На самом деле... Ну, такая цель хорошая для рынка, который не хочет расти, на самом деле. Ну, прекрасная цель, 2500. Уже не раз приходили в прошлом году, и потом, в принципе, от этих целей, от 2500 по Московской бирже, по индексу, ну, легко можно покупать уже. Это все проверено. Проверено годами, можно даже сказать. Так что ждем вот такого уровня. Ну, что касается цен на нефть, появились сообщения о том, что... Силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов сбили 3 ракеты над территориальными водами Еще одна ракета упала в море. Пока без каких-то особых подробностей, чьи же это были ракеты, но... Тем не менее, напряженная ситуация остается вокруг Ормузского пролива, и в целом можно сказать, что, несмотря на все усилия, прежде всего, американской стороны, президента США Дональда Трампа, Ормуз остается закрытым. Ну, либо с какими-то минимальными там движениями каких-либо танкеров. Но в целом все остается закрытым, и вот, как мы видим, были сообщения, что и... Корпус стражи Исламской революции сегодня нанес удар по американскому кораблю, но американцы это не подтвердили. И вот сейчас непонятные ракеты вновь над Ормузским проливом, а точнее сказать, над Оманским заливом. Хотя это все очень рядом, и в общем и целом все это пока сводится к тому, что Ормуз закрыт.
16: Капитал на бизнес FM. Реклама.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по линии оформления автокредита. Автокредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
23: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
22: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
23: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
24: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
4: Застройщик ООО СЗ-СТ3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4. Валюты. Гватемальский кетцаль в 1925 году заменил собой местное песо по курсу 60 песо за 1 кетцаль. Валюта названа в честь птицы, живого воплощения бога Кетцалькоатля в религии ацтеков. Выдернутые из хвоста живого кетцаля перья использовали на территории современной Гватемалы как платежное средство в доколониальный период.
14: Валюты на Business FM.
16: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
25: Страх – это естественная реакция организма на опасность или угрозу. Классический ответ – бей или беги. С дополнительным вариантом – замри. Эта древняя стратегия помогает снизить заметность, обработать информацию и выиграть время для правильного решения. Эволюция выработала в организмах избыточную осторожность по модели «обжегшись на молоке, дуешь на воду». Это хорошо для выживания, но может привести к патологической тревоге и фобиям. Предрасположенность к ним может передаваться генетически, но в первую очередь наследуются не конкретные страхи, а степень чувствительности и порог включения всей системы реагирования на угрозу. А дальше работает уже обучение. Ребенок набивает шишки сам или же копирует поведение окружающих. У детей обнаруживают очень раннюю реактивность на змей, пауков, высоту, но это еще не готовая фобия. Страх – это не только реакция мозга на внешнюю опасность, но и взгляд внутрь себя. Мониторинг сердцебиения, дыхания, давления – практически всех внутренних сигналов тела через механизмы интероцепции. У многих животных сигналы хищника понижают аппетит, изменяют физиологию и метаболизм. Это способ временно перераспределить энергию от роста и кормления к выживанию. В дикой природе часто используют среду не по принципу «где больше еды», а по компромиссу «еда против риска». А животный страх формирует маршруты, часы активности, выбор укрытий и даже структуру сообществ. Полное отсутствие страха связывают с повреждением миндалины – Аналоги русскоязычного мема про отвагу и слабоумие есть и в других языках. Но связь смелости с низким интеллектом наукой не установлена. Скорее, мотивами безрассудства становятся гонка за острыми ощущениями и недооценка рисков.
5: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Здравствуйте. Вылет 10 рейсов задерживается в аэропорту Волгограда. В связи с ранее введенными ограничениями сообщается на онлайн-табло аэропорта. Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда в понедельник в 16:00. Принимаемые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Пожар вспыхнул в районе нефтепромышленного комплекса в Арабских Эмиратах в эмирате Эль-Фуджайра в результате удара беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба правительства Эмиратов. По ее информации, беспилотник был запущен с территории Ирана. Служба гражданской обороны приступила к тушению пожара. Министерство обороны Германии в понедельник заявили, что США не отказывались окончательно от намерения развернуть на немецкой территории крылатые ракеты «Томагавк», сообщили западные СМИ. «Мы не говорим о бесповоротной отмене планов», заявил представитель немецкого оборонного ведомства. Однако накануне канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что США пока не будут размещать «Томагавки» в Германии. Исключение ряда позиций компьютерной техники из параллельного импорта не повлияет на ассортимент, заявили Минпромторги. Ведомство считает, что на рынке достаточно аналогов товарам из недружественных стран. Минпромторг утвердил изменения в ноябре 2025 года. Международный олимпийский комитет приостановил деятельность комиссии по киберспорту, сообщает агентство КИОДА. Нынешний глава МОК Кирс Кавентри отметила важность более комплексного подхода, который будет соответствовать общей стратегии олимпийского движения. А представители МОК заявили, что, по их мнению, деятельность комиссии завершилась. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 19:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Акции «Русагра» могут изъять доход государства в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга. Ранее «Интерфакс» сообщил, что Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций «Русагра», а при этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Что будет с акциями «Русагра»? Армения принимает сразу два саммита. Сегодня саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского. Завтра пройдет отдельный саммит ЕС-Армения. И все это аккурат перед парламентскими выборами в стране. Они намечены на 7 июня. Какие преференции получит Никол Пашинян и как отреагирует на саммит Евросоюза России? Декрет – дело не только женское. Почему мужчины в России все чаще идут в отпуск по уходу за ребенком? Бизнес ФМ пообщался с такими отцами, и, кажется, мы поняли причину. Эти и другие темы в нашем эфире. Что будет с акциями «Русагра»? Ранее «Интерфакс» сообщил, что Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций «Русагра», при этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Арест наложен в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга Вадиму Машковичу. Имущество бизнесмена, а также акции, которые ему принадлежат, могут быть изъяты в доход государства. Рассмотрение иска по существу назначено на завтра, 5 мая. Валерий Убадоев продолжит.
8: До 22 года основатель «Русагра» Вадим Машкович был основным владельцем агрохолдинга. Впоследствии стало известно, что он сократил свою долю до 49% и вышел из совета директоров. Машкович был арестован в конце марта прошлого года. Его, а также бывшего гендиректора «Русагра» Максима Басова обвиняют в мошенничестве. Обвинение считает, что они купили права требования к компании «Солнечные продукты» и затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. При этом Машкович и Басов вину отрицают. Источники информагентств утверждают, что суд наложил обеспечительный арест на 100% акций холдинга. Идет ли речь о вообще всех ценных бумагах «Русагра» или о 100% доли Машковича, все равно не до конца понятно, отмечает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
9: Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагра» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Машковича 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% и кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура, скорее всего, арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто там монетарии, каким образом они приобрели, аффилированные с Машковичем или нет. Ситуация, как всегда, не очень хорошая для рынка, для экономики. Мы помним подобные дела, и монетарии по некоторым из них до сих пор судятся. Кто-то подписывает мировые соглашения, не совсем выгодные.
8: Около 20% акций «Русагра» сейчас торгуются на Мосбирже. На новостях об иске Генпрокуратуры котировки отреагировали ростом на 7%. Это объясняется тем, что инвесторы рассчитывают на то, что у миноритариев акции могут выкупить дороже текущей цены, говорят эксперты. Однако это произойдет только в случае, если обеспечительный арест действительно наложен на все акции «Русагра». Но в данной ситуации ценные бумаги, которые принадлежат миноритариям, могут в конце концов и не трогать, говорит председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
10: Зависит от того, насколько тут будут реакция, скажем, властей. Например, суд вынес такое решение, но финансовые власти считают, например, что это неправильно, будут работать с этим. Это зависит от того, насколько по поводу этого решения есть консенсус наверху. Потому что когда ЮГК ситуация была, что начали арестовывать акции у брокеров, мы увидели некую реакцию, что зачем же арестовывать акции миноритариев. И очень быстро, несколько дней, привезли другой исполнительный лист, что можно продолжать торговать. Возможно, здесь будет какая-то такая же история.
8: «Русагра» — это один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Чистая прибыль холдинга по итогам прошлого года сократилась на 37,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 миллиардов рублей. При этом выручка стала рекордной — 396 миллиардов, напоминает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
11: То, что основатель компании сегодня находится под следствием, это на операционную деятельность никак не влияет. Последние 10-15 лет Машкович практически не был вовлечен в операционное управление. Он давно не является генеральным директором компании. Поэтому создана команда. Это одна из лучших команд в отрасли. Она работает достаточно автономно. Последняя новость о компании, которую мы получаем с момента заключения под стражу Вадима Машковича, это, как правило, позитивные новости. Вот до рекордных финансовых показателей или присвоения «Русагра» высоких мест в отраслевых рейтингах.
8: Стоимость имущества ГК «Русагра» Генпрокуратура оценила более чем в 500 000 000 рублей, сообщает «Коммерсант». А стоимость арестованных акций надзорное ведомство оценило в более чем 1 000 000 000 рублей. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
7: Армения принимает сразу два саммита. Сегодня саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского. Завтра пройдет отдельный саммит ЕС-Армения. В Ереване первые лица Евросоюза, за исключением канцлера Фридриха Мерца. Приехал и канадский премьер Марк Карни. А, впрочем, не будет на саммитах Эрдогана и Ильхама Алиева. Два саммита проходят аккурат перед парламентскими выборами в Ереване. Они намечены на 7 июня. Комментирует политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
12: У этого саммита много смыслов. Он означает, например, для стран Евросоюза, для Армении там, ну, и так далее. Если говорить конкретно об Армении, точнее даже правящей партии, то, конечно, в предвыборном контексте принято считать, что этот саммит будет иметь значение. Такого размера мероприятия в Армении я не помню, чтобы события такого, что происходило. Приехали порядка 50 лидеров государств, международных организаций, почетно принимать такой саммит. А до выборов остался месяц. Практически. Поэтому это, да, я думаю, что это будет иметь в предвыборном контексте значение.
13: А какое? То есть это сыграет в плюс Пашиняну?
12: В общем, это позиционируется как сближение с Европой, как то, что очень много лидеров приехали в Армению, что в Армении происходит такое значимое событие. Это, да, предполагает, что это будет работать на руку правящей силе.
13: А есть в обществе запрос сейчас на сближение с Европой?
12: Да, есть. Ну, вообще, в постсоветском пространстве... почти везде ведь так. Слово «европейский» означает качественный, хороший. В этом смысле обещание улучшить отношения с Европой, работать с Европой, сотрудничать с европейскими странами – это то, что воспринимается положительно, по крайней мере, большинством населения.
13: А как это скажется, на ваш взгляд, на взаимоотношениях с Россией?
12: Ну, да, конечно, в отношениях России с Европой явно есть кризис. В России ревностно воспринимается взаимодействие постсоветских стран, ну, стран, которые Россия воспринимает как часть своей зоны влияния, со странами Запада вообще, европейскими странами в частности. И это, конечно, часть той проблематики, которая есть в армяно-российских взаимоотношениях. Другое дело, что это не то, что из-за этого саммита появится, и не то, что после окончания этого саммита прекратится. Это постоянная составляющая российско-армянских отношений. В Армении этот процесс называют диверсификацией.
7: Политолог Александр Искандарян. 1 апреля Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Кремле отметил, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом, и Москва к этому относится абсолютно спокойно. А впрочем, отметил президент, это должно быть по-честному. Заранее сказано, что нахождение в таможенном союзе с ЕС и с Евразес невозможно по определению, заключил Путин. В апреле прошлого года парламент Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз, заявку на вступление в альянс стран Ереван, который остается членом Евразийского экономического союза, пока не подал. Армения на перепутье, говорит доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
0: Армения в последнее время достаточно активно взаимодействует с Европейским Союзом, пытаясь установить более тесные взаимоотношения. При этом всегда возникает вопрос, как быть с членством Евразес. Армения входит в это сообщество, туда же входят и Россия, и Казахстан, и Киргизия, и Беларусь. Не возникнут ли какие-то проблемы, связанные с взаимодействием с этим интеграционным объединением? Естественно, возникнут, когда Армения уже приблизится к членству в Европейском Союзе и получит уже статус официального кандидата на вступление в ЕС. Но до этого очень много предстоит сделать, и это наверняка растянется не на один год, а вступление может вообще занять не одно десятилетие. Сейчас в Армении происходят совещания, это такие ежегодные встречи, и, конечно, здесь, наверное, приковано внимание к взаимоотношениям между Арменией и ЕС, и даже в рамках этого политического сообщества завтра состоится отдельный саммит Армении и ЕС, на котором как раз будут рассмотрены пути более тесного взаимодействия. Больше, наверное, пойдет речь об укреплении демократических институтов и различных прав и свобод граждан. Именно на это, в общем-то, и направлено взаимодействие государств в рамках политического сообщества. Совсем недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян находился в Москве с визитом и встречался с президентом Путиным. И как раз вот эта тема такая щекотливая стала обсуждаться. Президент России достаточно верно сказал, что находиться в двух вот этих вот интеграционных объединениях в ЕС и Евразес невозможно. Так сейчас пока в всяком случае складывается ситуация, что разные системы, в том числе разные стандарты экономического взаимодействия. Поэтому на горизонте, когда уже Армения приблизится к вступлению в ЕС, Армения должна будет сделать выбор.
7: Директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Лидеры европейских стран и Канады ведут переговоры в Ереване в тени Трампа. Такую трактовку дает «Франс-24». А британская BBC добавляет, лидеры собираются на два беспрецедентных саммита в Армении, в стране, которая долгое время считалась самым близким союзником России на Южном Кавказе. А британцы обращают внимание, что у Москвы есть военная база на территории Армении. Конфликты на Ближнем Востоке и на Украине усиливают значение Кавказа, добавляет Bloomberg, пути на север и юг ограничены из-за конфликтов, санкций и геополитических трений. Россия, которая долгое время была доминирующей силой в регионе, сталкивается с растущей конкуренцией, заключает агентство.
15: Реклама. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
17: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
18: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4. Случайный бизнес.
1: Как-то в 70-х годах прошлого века сотрудник рекламного агентства, американец Гарри Дал, сидя в баре с друзьями, обсуждал преимущества и недостатки разных домашних животных. И вдруг его осенило. Ведь лучший домашний питомец – это камень. Не просит есть и не требует выгула, не портит мебель и одежду, много времени не отнимает. Тем же вечером он написал на 36 страницах инструкцию по уходу и дрессировке камня. Среди прочего, там было указано, что твердый питомец от рождения умеет виртуозно выполнять команды «лежать» и «катиться». За копейки Гарри купил камней у знакомого строителя и начал их продавать. Друзья не верили в успех этой авантюры и ошиблись. На пике спроса Гарри зарабатывал по 10 тысяч долларов в день и всего за полгода стал миллионером. Случайный бизнес на Бизнес FM.
2: Ирландский драматург Джордж Бернард Шоу сказал: «За каждым великим мужчиной стоит женщина, которая в него верила». Российский писатель и эссеист Виктор Пелевин поделился своим мнением: «За каждым успешным мужчиной стоит любовь женщины». А кто или что помогает женщине добиваться высот в профессии, бизнесе, политике? Приоткрываем завесу тайны в проекте Елены Мининой «Женщина с большой буквы» на Бизнес-ФМ Петербург.
1: Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Санкт-Петербург». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ Санкт-Петербург». Новости. Коротко.
3: У микрофона Василий Панов. Здравствуйте. Организаторы Петербургского международного экономического форума обнародовали расширенную деловую программу мероприятия. Как сообщили на официальном сайте ПМЭФ, состоится более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям: глобальная российская экономика, технологическое лидерство, социальная политика и качество среды для жизни. Направление «Мировая экономика между конфронтацией и сотрудничеством» посвящено трансформации рынков, инвестиционным стратегиям и новым форматом партнерства. Участники обсудят будущую финансовую архитектуру, развитие торговли и роль бизнеса. Количество несчастных случаев со смертельным исходом на промышленных предприятиях Петербурга в первом квартале 2026 года сократилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет ДП со ссылкой на данные Северо-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда, в Ленобласти этот показатель упал на 22%. В Петербурге смертельные травмы теперь занимают 4% от общего числа производственных, в Ленобласти 13%. Основные нарушения в сфере охраны труда касаются порядка проведения медосмотров, обучения по охране труда, а также учета и выдачи средств индивидуальной защиты. Актер Валерий Филонов, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Морские дьяволы», а также фильмом «Салют семьи. Мой друг Иван Лапшин», скончался на 87-м году жизни. Во время операции у него не выдержало сердце, сообщает ТАСС. Валерий Филонов начал профессиональный путь на сцене как артист, а в конце 90-х переключился на постановочную деятельность. Его спектакль «Эти свободные бабочки» более 600 раз шел на сцене Петербургского театра «Приют комедии». И в завершении выпуска: власти Эстонии сокращают количество групп в детских садах и увольняют работников из-за уменьшения числа детей. Если в прошлом учебном году в детских садах республики было чуть менее 67 тысяч малышей, то в этом году их почти на 4 тысячи меньше, сообщает местное гостелерадио со ссылкой на заявление старшего советника по дошкольному образованию Министерства образования и науки Майлы Раемец. По ее словам, причиной снижения числа детей, вероятно, является уменьшение рождаемости в Эстонии. К примеру, во втором по численности населения городе республики Тарту в новом учебном году будет работать на 15 групп меньше, чем годом ранее. О погоде. Завтра в Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха плюс 15 градусов, на побережье Финского залива местами до плюс 12.
1: Бизнес FM Санкт-Петербург. Главные темы.
3: Четверть восьмого в Петербурге. Центробанк повысил курс доллара на 5 мая до 75 рублей 44 копеек. Самый дорогой пентхаус продается в Москве за 11,5 миллионов рублей за квадратный метр. В Финляндии посчитали невозможным сбивать дроны из-за близости к границе России. Эти и другие темы в ближайшее время на Бизнес FM Петербург.
19: Компании и корпорации.
20: В студии Ольга Блохина. Здравствуйте.
19: Арбитраж.
20: В арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти поступило заявление о признании банкротом Великолукского мясокомбината. Иск подан юридической фирмой «Армалекс», пишет АБН со ссылкой на карточку дела. Сумма требований составляет 259 миллионов рублей. Поводом для разбирательства стала задолженность, подтвержденная ранее вступившими в силу судебными актами. Сначала суд первой инстанции взыскал с предприятия около 258,5 миллионов рублей. Основной долг и проценты. Затем апелляция оставила это решение без изменений.
19: Отчеты и планы.
20: Архитектурное бюро Kettle Collective опубликовало рендеры облика Приморского района после постройки двух новых небоскребов. На них видны существующий Лахта-центр и запланированные к строительству Лахта-2 и Лахта-3. По оценке бюро, небоскребы создадут вертикальное пространство города-сада с оживленным центром в качестве сердца этого нового делового района. Башни укрепят полицентрическую концепцию города, которая в конечном итоге защитит его историческое ядро, уточняют архитекторы.
19: Бизнес и власть.
20: Десятки работников подали иск к судостроительному заводу «Северная верфь» о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации за задержку выплат. Указано в карточке дела на сайте Кировского районного суда Петербурга. Спор относится к категории трудовых. Очередное заседание назначено на 14 мая. Новости компании и корпораций «Бизнес FM Петербург». Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM Петербург». Стоимость обучения в вузах Северной столицы в 2026 году может кратно вырасти из-за сокращения числа мест на платных отделениях, пишут СМИ. При этом некоторые программы уже сопоставимы по цене с европейскими вузами. Подробнее о том, сколько стоят знания и с какими трудностями могут столкнуться абитуриенты, в материале Анны Лейбок.
21: Стоимость обучения в петербургских вузах продолжает расти и в ряде случаев весьма заметна. Некоторые программы в университетах Северной столицы по стоимости обучения уже приближаются к обучению за рубежом. Так, год в Оксфорде для британских студентов обходится дешевле миллиона рублей, то есть сопоставимо с ценником Горного университета, пишет Фонтанка. Учеба в швейцарских вузах для иностранцев стоит чуть больше 400 тысяч рублей в год на уровне СПБГУ. Поступление в учебные заведения Сербии, Турции или Венгрии, пользующиеся спросом у российских абитуриентов, также укладывается в суммы, сопоставимые с петербургскими расценками. Особенно если учесть, что студент из региона в любом случае несет расходы на переезд и жилье. В среднем по городу год обучения стоит около 350 тысяч рублей. И это пока еще данные текущего учебного года. Большинство петербургских вузов цены на 2026-2027 год еще не публиковали. Между тем, эксперты предупреждают, ситуация может резко измениться. Реформа платного приема, ориентированная на подготовку нужных государству специалистов, грозит серьезно сократить число коммерческих студентов. Часть петербургских вузов уже отчиталась о снижении объема обучающихся на таких отделениях на будущий год до 40%, что вынудит университет компенсировать потери за счет повышения цен на оставшиеся места, пишут СМИ. Продолжает проректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Яна Климентовичус.
22: Университеты сегодня вынуждены планировать свои будущие поступления, в том числе от платных студентов, не только в течение одного года, но и просматривать весь длительный цикл обучения специалиста. Поэтому ситуация намного сложнее. Это не только скомпенсировать те затраты, которые возникают в текущем моменте, но и адаптироваться к тем изменениям рынка труда, которые происходить будут в ближайшие годы. И в течение предыдущих лет многие университеты проводили глубокую работу по анализу изменений структуры рынка труда. И, наверное, можно предположить,

0: родители тратят в среднем 6 тысяч рублей в неделю. Так, по самым скромным подсчетам, такие занятия обходятся родителям примерно в 25 тысяч рублей в месяц или 220 тысяч в год. Для сравнения, стоимость курса обучения в Петербургском университете технологий управления и экономики начинается от 172 тысяч, а в Аграрном университете – от 180. Следует из данных, опубликованных на сайте учебных заведений. При этом далеко не каждый репетитор может действительно качественно подготовить ребенка к сдаче экзаменов, замечает директор лицея номер 369 Константин Тхостов.
1: Качество репетиторов, вы сами понимаете, далеко от совершенства. Вы можете посмотреть на любой платформе, если проанализируете, кто себя предлагает в качестве репетиторов, то там даже есть люди без высшего профильного образования. Поэтому все это дело, ну, скатывается просто в пустой трате денежных ассигнований и борьбе за какие-то гипотетические горизонты.
0: Ранее стало известно, что в северной столице инженерное дело и медицина впервые обогнали информационные технологии по популярности у поступающих в вузы. Эти направления в 2026 году назвали приоритетными 15% родителей абитуриентов. Эксперты объясняют тенденцию острой нехваткой инженерно-технических кадров и активной государственной поддержкой. Анна Лейбук, Бизнес FM Петербург.
2: Далее «Любой ценой» с Юлией Николаевой, затем новости коротко.
3: «Любой ценой» с Юлией Николаевой.
4: Здравствуйте. Сегодня о том, как назначение россиянки главой Ассоциации всемирных игр повлияет на возвращение атлетов и почему новый мировой рекорд в марафоне вызвал скепсис. Кенийский бегун Себастьян Саве установил мировой рекорд в марафоне, пробежав 42 километра за 1 час 59 минут и 30 секунд. 7 лет назад его соотечественнику Элиуду Кипчоге тоже удалось выбежать из 2 часов, но тот старт носил постановочный характер и рекорд не засчитали. Теперь же все официально. Однако волна восторгов быстро сменилась скепсисом. Первое, что не понравилось критикам – обувь. Саве выступал в новейших кроссовках Adidas весом всего 97 граммов. Дело в том, что карбоновая подошва работает как пружина и снимает с результата почти минуту. Это называют технологическим допингом. Кроме того, эксперты заметили странную деталь. На 40-м километре Саве ускорился. Его финишный темп оказался таким же, как на старте. Специалисты считают, что это противоречит законам физиологии. Впрочем, все допинг-пробы от лето чисты, а значит, формально он не нарушил никаких запретов. К слову, многие коллеги поддержали кенийца и, вспомнив недавнюю историю с роботами-бегунами в Китае, назвали этот рекорд возвращением к настоящему спорту. Россиянку Анну Аржанову избрали президентом Ассоциации всемирных игр. Это вторая по значимости мультиспортивная структура после Международного олимпийского комитета. На выборах в Лозанне она набрала 29 голосов из 39, уверенно победив конкурента из Швейцарии. Напомним, в программу всемирных игр входят не олимпийские виды – подводное плавание, танцевальный спорт, масс-рестлинг и другие. Вопрос, который всех волнует – поможет ли это назначение снятию санкций? Прямого ответа нет. Сама Аржанова на своих постах всегда действовала осторожно. Несмотря на то, что она много лет руководит Всемирной подводной конфедерацией, взрослые россияне до сих пор выступают только в нейтральном статусе. Но факт остается фактом. Каждое такое избрание, пусть маленький, но шаг в сторону возвращения. Британский пловец Энди Дональдсон установил мировой рекорд, проплыв 55 километров за 11 часов 51 минуту. Предыдущее достижение он улучшил сразу на 5 часов, но главное не в этом. Заплыв проходил в австралийской реке Орт, где, по разным оценкам, обитают до 35 тысяч крокодилов. Правда, в основном пресноводные, они считаются довольно мирными и на людей не нападают. Но в реке все чаще замечают и морских крокодилов, а те уже агрессивны и реально опасны. К счастью, Дональдсону удалось избежать встречи с рептилиями. Кстати, Австралия уже сталкивалась с подобной проблемой. В прошлом году Международная федерация гребного спорта отказалась проводить Олимпиаду 2032 на реке Фицрой, тоже из-за крокодилов. Позже, правда, решили, что там не так уж и опасно. И рептилии, скорее всего, отплывут подальше сами. И это все на сегодня. В спорте, как в бизнесе, никогда нельзя останавливаться на достигнутом.
3: Вкус и цена настоящей победы на Бизнес FM.
2: Далее новости московской студии Бизнес FM. Очередной выпуск из Петербурга завтра в 11:15. За всеми оперативными новостями вы можете следить в нашем телеграм-канале.

0: МСПБ, буквы латинские. У микрофона был Василий Панов. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва 87.5. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Валикулеев. На подлете к Москве уничтожен 12 с начала суток беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Псевдо-друзья освобожденного из польской тюрьмы российского археолога Александра Бутягина подставили его под операцию европейских спецслужб, заманив в привлекательный тур, считает генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский. Также Эрмитаж не благодарит европейские учреждения культуры, которые не захотели откликнуться на просьбы о защите прав человека и ученого, обращенные к ним общественными организациями России и Эрмитажем, сказал Петровский журналистам. Корпус стражи Исламской революции Ирана опроверг американскую информацию о проходе за последние несколько часов торговых судов через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США в понедельник заявило, что два торговых судна под американским флагом пересекли Ормузский пролив в рамках операции «Проект Свобода» по восстановлению судоходства. Не менее 2 человек погибли при наезде автомобиля на группу людей в центре Лейпцига. Об этом сообщила газета «Берлинен Цайтунг» со ссылкой на собственного репортера на месте событий. Еще 8 человек пострадали. Водитель задержан. Отопление начнут отключать в Москве в среду, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха с 0:00 6 мая начнется плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы, говорится в сообщении комплекса на платформе МАКС. Отмечается, что в общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 2 миллиона мест на такие сокращения пошли десятки авиакомпаний по всему миру из-за дефицита топлива. Отменены 1000 рейсов, часть маршрутов переведена на более экономичные самолеты. А вот российские перевозчики от топливного кризиса почти не пострадали. Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России продолжил падение. Спад в секторе длится уже 11 месяцев, следует из данных аналитической компании S&P Global. Основные причины снижения объемов производства из-за сокращения числа заказов и слабого спроса. А как ситуацию оценивают сами предприниматели? Загадочная смерть в Атлантике. По данным Всемирной организации здравоохранения, предполагается, что люди скончались во время путешествия на круизном лайнере в результате вспышки хантавируса. Его переносят грызуны. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Два миллиона мест на такие сокращения пошли десятки авиакомпаний по всему миру из-за дефицита топлива, пишет Financial Times. Общее предложение в майских расписаниях полетов сократилось до 130 миллионов кресел. Это данные за 2 последние недели апреля. Отменены 1000 рейсов, часть маршрутов переведена на более экономичные самолеты. В списке перевозчиков-лидеров по сокращению полетов British Airways, United Airlines, Air China, ближневосточные перевозчики. Из-за проблем с поставками через Ормузский пролив и ограничений в хабах авиакомпании сталкиваются с нехваткой топлива и для обратных рейсов. А вот российских перевозчиков топливный кризис почти не затронул, говорит главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
4: Ситуация, которую мы наблюдаем на мировых рынках с дефицитом авиатоплива в различных уголках земного шара, как следствие массовой отмены рейсов, не коснулась российской гражданской авиации. Сейчас на внутренних маршрутах российские авиакомпании стабильно летают, дефицита топлива нет, топливо у нас в избытке. Здесь никаких опасений, на мой взгляд, даже ожидать не стоит. Должен проявиться как-то дефицит топлива на международных направлениях, в тех странах, куда летают наши авиакомпании, и, наверное, в какой-то перспективе это действительно может себя проявить. Но пока на данный момент еще ни одна российская авиакомпания не объявила о том, что она как-то сокращает свою полетную программу за рубеж из-за того, что в той или иной стране столкнулась с нехваткой топлива. Пока самолеты российских авиакомпаний за рубежом заправляются регулярно, стабильно, без задержек. Цена на топливо возросла. Это скажется на стоимости перелетов за рубеж. На данный момент проблема с отсутствием топлива для российских авиакомпаний мы не наблюдаем.
3: Главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. С авиатопливом у российских перевозчиков проблем нет, но трудности есть с количеством доступных бортов, добавляет авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов «РАН-Авиа» Андрей Патраков.
5: Например, в той же Великобритании регулятор меняет политику по выделению слотов на полеты. Дело в том, что политика выделения слотов, она предполагает, что вы должны их обязательно использовать. Если вы их не используете, вы их теряете. И зачастую авиакомпании гоняют самолеты не полностью загруженными. Условно, там и добавят вообще несколько человек какие-то на рейсе на каком-то коротком. И этот рейс не отменяет, потому что тогда авиакомпания потеряет слот. Вот эти правила сейчас начинают менять, чтобы авиакомпании могли не лететь на этих рейсах, не гонять самолеты полупустыми и меньше тратить топливо, более эффективно его расходовать. Только там, где загрузка позволяет, рейс будет достаточно эффективным тем, что самолет не будет летать порожняком. Принципиальное отличие России то, что мы сами являемся основной нефтедобывающей и производителем авиакеросина. Влияние на нас мирового нехватки дефицита керосина авиационного минимальное, потому что собственные возможности, по словам Минтранса, не только подтверждают то, что мы сами себя обеспечиваем. С другой стороны, полностью не быть под этим эффектом сложно, потому что те же дальние рейсы, дальние магистрали самолетов, полеты тот же Таиланд, на Мальдивы или куда-то еще, не позволяет лететь на одном баке, условно, с российским керосином на борту туда и обратно. Поэтому приходится заправляться там по тем ценам, и в том числе, если вводятся ограничения, соответственно, они на нас тоже будут сказываться на этих дальних рейсах. Если говорить про текущие проблемы российской авиакомпании, то на самом деле больше всего возникают проблемы с дефицитом парка, тем, что у нас самолеты сокращаются, и их просто не хватает. И скорее у нас здесь вот эти ограничения влияют, нежели чем влияет ограничение из-за дефицита авиатоплива на международном рынке. Поэтому принципиальное отличие будет только на международных маршрутах. Внутренние рейсы полностью обеспечены топливом. У нас здесь ограничения еще раз больше в самолетах, а не в количестве авиатоплива, доступного на рынке.
3: Андрей Патраков, основатель сервиса безопасности полетов РАН-Авиа. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в марте стоимость авиационного топлива достигла рекордного уровня за последние 23 года, а подскочив на 106% год-году. Основной причиной стал рост цен на нефть из-за конфликта в Иране. Он составил 43% за тот же период. Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России продолжил падение. Индекс PMI обрабатывающих предприятий обновил минимум 26-го года, снизившись в апреле до 48,1 пункта с мартовских 48,3. Таким образом, спад в секторе продолжается уже 11 месяцев, следует из данных аналитической компании S&P Global. Основные причины – снижение объемов производства из-за сокращения числа заказов и слабого спроса. Также повлиял рост затрат на производство, в частности, на логистику и сырье, из-за чего предприятиям пришлось увеличивать отпускные цены, хотя покупательная способность потребителей снижается. О том, как чувствует себя предприятие сферы обработки, «Бизнес ФМ» узнал у российских предпринимателей.
6: «Бизнес говорит».
7: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
8: Мне кажется, что возникает некоторая настороженность, внимательность. Люди становятся более аккуратными, более размеренными. То есть это не пессимизм, который в конце прошлого года, а это уже холодная, размеренная деятельность в новых условиях. Скорее хорошо, чем плохо, что бизнес очередной раз адаптировался, честь и хвала. У нас вообще сезон считается осенью, но перспективы на сегодняшний день категория неприменимая к бизнесу. По крайней мере, легкая промышленность в состоянии реагирования на изменения, поэтому о перспективах практически никто и не говорит, и не думает. Нормально, и так тоже поживем.
7: коммерческий директор и соучредитель компании в сфере металлообработки «Уральский центр штамповки» Иван Сурков.
9: Чувствуем, что идет падение рынка. Какие-то сферы просаживаются.
10: Производство приходится сокращать в связи с этим?
9: Стараемся удерживать на том же уровне. Наши потребители – это в основном компании B2B. Такие же производственные предприятия. У нас продукция не является в основном конечным изделием. Железная дорога просела. Клиенты по ней, кто делал заказы. То есть у них, допустим, спад очень большой. Есть какие-то сферы, которые совсем не просели и имеют сезонность. Допустим, в лето какая-то стройка идет чуть-чуть больше потребности. Чего ждать дальше, не знаю. Планируем, что будет еще небольшое падение.
7: Основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
11: Я не могу сказать, что в апреле что-то рухнуло. Однако то, что он снижается, это очевидная картина, потому что, например, в нашей ситуации у нас значительная часть наших отгрузок – это отгрузка торговым посредникам, которые индивидуальные предприниматели, небольшие компании. И вот они как раз пострадали с начала года сильно. У них пришлось на апрель уплата налогов уже повышенных, причем повышенных у кого в 2 раза, у кого в 6 раз. Они закупки сокращают не только потому, что снижается спрос, хотя и это присутствует, а еще и потому, что им не хватает денег. Все в экономике взаимосвязано, и поэтому эти взаимосвязи и влияют. Какие-то катастрофы не случилось, но и взлеты тоже. Будет продолжать дальше снижаться. Например, в нашем случае это кормовая база находится в депрессивном состоянии, ее постоянно подавляют. Сейчас так и будет, потому что перспектив никаких нету, и, соответственно, страдают и конечные потребители, и нет такой возможности тратить деньги у конечного потребителя, поэтому все это дальше по цепочке начинает разматываться в обратную сторону. Что касается нас, у нас есть план действий, которому мы следуем. Не надеемся, а работаем.
3: Несмотря на снижение индекса PMI 11 месяц подряд, деловой оптимизм российских обрабатывающих производств относительно перспектив, по данным S&P Global, показал рост, став самым высоким с сентября 2025-го. Но пока, согласно прогнозам, компании дальше будут использовать складские запасы и продолжат сокращать закупки сырья. Загадочная смерть в Атлантике. 3 человека погибли на борту круизного лайнера. Представители, владеющие судном компании Ocean Wind Expedition Кике Хившельц, сообщает ТАСС, что в составе экипажа есть гражданин России. А по данным Всемирной организации здравоохранения, предполагается, что люди скончались в результате вспышки хантавируса. Его переносят грызуны. Человеку он передается в основном воздушно-капельным путем. В редких случаях заболевание может спровоцировать укус или царапина. Детали этой истории описывают журналисты BBC.
12: Согласно маршруту, указанному на сайте нидерландской, круизный лайнер отплыл из Аргентины 20 марта и завершил путешествие 4 мая на Кабо-Верде. На борту находились 150 пассажиров из разных стран. Сначала погибла пожилая супружеская пара из Голландии. 70-летнему мужчине внезапно стало плохо. У него поднялась температура, появилась головная боль, боли в животе и диарея. Он скончался по прибытии на остров Святой Елены. Его жене тоже стало плохо на борту. Ее эвакуировали в Южную Африку, где она умерла в больнице Йоханнесбурга. Третий погибший также был гражданином Нидерландов. Кроме того, подтверждено, что еще 3 членам экипажа срочно потребовалась медицинская помощь, но власти Кабо-Верде не дали разрешения на их высадку и госпитализацию.
3: Хантавирус может вызывать 2 тяжелых заболевания. Это легочный синдром и лихорадка с почечным синдромом. Причем их проявление напрямую зависит от региона, где произошла вспышка инфекции, рассказывает врач-инфекционист, сотрудник Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
13: Все западное полушарие, включая Соединенные Штаты Америки. Особенность данного вируса протекает по типу коронавирус, поражение в первую очередь легких. Для нашего региона это мышиная лихорадка с почечным синдромом. И несколько лет назад я выступала с этой темой на международной конференции. Жители европейских стран не были удивлены. Неужели у вас в России хантавирусная инфекция протекает? Аэрозольный механизм передачи инфекции связан с грызунами. У нас в России это мышь-полевка. Как происходит заражение? Это воздушно-пылевой путь, вдыхание частиц, выделенных с мышиными экскрементами. Как реализуется у нас, это уборка дачных участков, какие-то работы, связанные с сельским хозяйством и так далее. Более редкие, как можно заразиться, это употребление в пищу немытых овощей, фруктов, ягод. При хантавирусном легочном синдроме основной механизм – это аспирационный, который реализуется воздушно-пылевым путем. И, возможно, на этом круизном лайнере как-то это и произошло, что где-то в отсеках хозяйственных находились предметы обихода, были загрязненные экскрементами, и таким образом произошло заражение, которое особенно, когда поражает орган дыхательной системы, это может протекать очень тяжело. При хантавирусном легочном синдроме летальность высокая, может достигать 40-50%, иногда в 5 случаев. Как следствие могут развиваться нарушения сердечной деятельности, резкое падение артериального давления, фатальные нарушения ритма и так далее. Что-то все при одной и при другой форме может быть.
3: Врач-инфекционист Елизавета Темникова. В России есть тест-система на хантавирус, но вакцины от заболевания не существует, рассказали в Роспотребнадзоре. ВОЗ для борьбы рекомендует использовать противовирусные препараты и при необходимости искусственную вентиляцию легких. Врачи также напоминают, при уборке чердаков и подвалов следует использовать респираторы, чтобы избежать вдыхания опасных частиц, которые оставляют после себя грызуны.
1: Наизусть. Козьма Прутков. Мудрость подобна черепаховому супу. Она не каждому доступна. Наизусть. На Бизнес FM. Реклама.
14: Дни удвоенных выгод в Теннет Дакар. Это шанс забрать свой Теннет на лучших условиях этой весны. Ждем вас в нашем автосалоне Теннет Дакар по адресу Санкт-Петербург, улица Крыжижановского, дом 15, корпус 2. Телефон 600-7000.
1: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM Санкт-Петербург на сайте bfmspb.ru.
15: Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Ленинградский изоляторный завод «Пролетарий». Предприятие, основанное в царской России как фарфоровый завод по производству посуды, в советское время было перепрофилировано под выпуск электротехнической керамики. В начале войны его частично эвакуировали в Свердловскую область, что позволило создать в Камышлове завод «Камизолятор». Оставшиеся в осажденном городе рабочие пролетария обеспечивали нужды Ленинградского фронта. Их работу освещала заводская газета «За победу», выходившая два раза в неделю. Например, в номере за август 1941 года сообщалось о комсомольско-молодежном воскреснике, к которому присоединились и взрослые заводчане. Все вместе отработали 4 часа в воскресенье. Таким образом, сотрудники предприятия, помимо однодневного ежемесячного отчисления от своего заработка, сделали новый вклад в укрепление обороны.
14: Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес FM Петербург.
16: Деньги. Во время кризисов в некоторых странах использовались деньги из кожи. В Китае их использовали еще до появления бумажных купюр. А в Германии в период инфляции 1922-23 годов в ходу были деньги в виде каблуков и подметок.
1: История денег на Бизнес FM. Компании и корпорации.
17: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
17: Пивоваренная компания «Хмелев» в прошлом году снизила чистую прибыль на 39% до 336 миллионов рублей. Выручка предприятия увеличилась на 5% и составила 2 миллиарда рублей, однако себестоимость выросла на 10%. Это повлияло на показатели валовой прибыли и прибыли от продаж, которые упали почти в 3 раза. Волжский абразивный завод в январе-марте получил чистую прибыль в размере 1 миллиона 600 тысяч рублей, что в 60 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка уменьшилась на 30% до 1 миллиарда рублей. Кроме того, в связи с санкциями ЕС, введенными в апреле, компания столкнулась с угрозой запрета поставок своего основного продукта – карбида кремния в Европу. В прошлом году из-за санкций США компания была вынуждена снижать производство и сокращать персонал. Французская авиакомпания Air France намерена потратить несколько миллионов евро в ближайшие 3 года для оснащения систем GPS своих дальнемагистральных самолетов средствами защиты от помех. Об этом сообщает газета «Трибьюн» со ссылкой на источники. По данным издания, в последние годы глушение GPS-сигналов резко возросло. Эта тенденция связана со свертыванием военной техники в зонах конфликтов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: «19:46 в Москве. В гастрономической среде новый любимец УБ. Фиолетовый Ямс, он же УБ, стал набирать популярность по всему миру. Пользователи в сети все чаще публикуют фото сиреневых напитков и десертов, пишет CNN. УБ – это корнеплод темно-фиолетового цвета, родом с Филиппин. Внешним видом больше похожий на батат или корень таро, но по вкусовым качествам он совсем другой, сладковатый, с легким ореховым послевкусием. На фоне дефицита японской матчи в прошлом году корнеплод стал известнее, но на пути к мировому признанию новинки стоит множество проблем, в том числе и конфликт США и Ирана, отмечает телеканал.
18: Фиолетовый ямс долгое время оставался сугубо нишевым продуктом для всего мира, кроме Филиппин, где о корнеплоде давно известны и едят его часто. Последние годы УБ стал набирать популярность, его посчитали перспективной альтернативой матче, зеленому японскому чаю, который теперь есть чуть ли не в каждой кофейне. Но из-за глобального дефицита матча в прошлом году бренды и бизнес обратили внимание на фиолетовый корнеплод, оценив его яркий цвет и мягкий вкус. Согласно опросам, проведенным в США еще 5 лет назад, лишь 15% населения страны знало о существовании УБ. Сейчас их уже 27%. И это несмотря на то, что продукт встречается редко в заведениях общепита. Спрос на фиолетовый ямс увеличивается, и вместе с ним растет давление на цепочке его поставок, которые оказались к этому не готовы. Закупать порошок УБ можно в Малайзии, Китае, Вьетнаме. Но многие договариваются о поставках с филиппинскими фермерами. И вот тут есть проблема. Рост мирового спроса на фиолетовый ямс стимулировал экспорт. В 2025 году Филиппины поставили корнеплоды на более чем 3 миллиона долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. При этом в прошлом году его производство сократилось на почти 7%. Фермеры отказываются выращивать больше УБ, потому что это крайне сложно. Одна из причин – отсутствие финансовой поддержки. В отличие от других корнеплодов, вроде картофеля, фиолетовый ямс растет от 9 месяцев до года. Соответственно, быстро продать его и получить прибыль невозможно. Кроме того, есть проблемы сбыта, особенно у фермеров в отдаленных регионах Филиппин. Еще один фактор – молодежь не стремится заниматься сельским хозяйством. И, наконец, есть коллизия между спросом и падением производства. Посадочного материала в итоге становится меньше. При этом выращивание УБ сталкивается и с новым вызовом. Из-за ближневосточного конфликта и энергетического кризиса дефицит корнеплода может лишь возрасти.
3: Ближневосточный конфликт, по данным CNN, затронул более половины импорта энергоресурсов в Азию, и Филиппины значительно пострадали. В стране объявлено чрезвычайное положение в области энергетики, и есть риск, что может закончиться топливо. На этом фоне возникают сложности с производством, а потом и с доставкой корнеплода. При этом цены на УБ растут, они выросли уже на 38% по сравнению с 2024 годом.
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
3: Приветствую, Алексей.
19: Добрый вечер.
3: Вот судя по тому, что сейчас в мире происходит, цены на УБ продолжат расти. Я
19: не
3: о
19: только.
3: Ситуации, вот, которые складываются вокруг Ирана, продолжаются атаки на соседние страны, на их нефтепромыслы, и цена на нефть...
19: Ну, вообще, ОБ грозит исчезновение, если все так продолжится дальше. Соответственно, не будет, не будет удобрений и не будет ничего будет выращивать, на самом деле, в скором будущем. Но ситуация действительно развивается в том ключе, в котором она развивалась ранее. Мало что меняется, на самом деле. Хотя инициатив много. Ну, все инициативы в основном, конечно, со стороны президента США исходят, но, как мы видим, к какому-то результату они не приводят. И создается впечатление, а нужен ли этот результат Дональду Трампу на самом деле. Ну, в выходные, как мы все прекрасно помним, Трамп сообщил о том, что будет помогать судам, танкерам, которые заблокированы в Ормузском проливе и хотят его покинуть. Каким образом помогать собирался Трамп, подробностей не было, но потом появились подробности в средствах массовой информации уже местных, ну, прежде всего, иранских, то, что иранские военные запустили 2 ракеты по патрульному кораблю США. Подбили или нет, поразили корабль или нет, но здесь вроде как иранская сторона говорит, что попали они, поразили американский корабль. С другой стороны, командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке говорит о том, что не было ничего такого, и опровергли все это. Но факт остается фактом. Видимо, помощь, о которой говорил Трамп на выходных, она вот оказывается таким образом. То есть не оказывается вообще. И На рынке говорят о том, что все эти события все больше и больше снижают вероятность открытия пролива. Причем появились сообщения, что вроде как и в Объединенных Арабских Эмиратах было неспокойно. Перехватили они 3 ракеты из Ирана. Одна упала в море. Ну и, соответственно, все это говорит о том, что ситуация пока не претерпела изменений в лучшую сторону, то есть в сторону открытия Ормузского пролива и в сторону все-таки какой-то стабилизации, хотя бы небольшой стабилизации логистики. Нет, все остается на прежних уровнях, и это, как вот говорят специалисты рынка, это в лучшем случае на прежних, а может все стать еще хуже. Ну и все это выливается в очередной виток роста цен на нефть. Ну, прежде всего, конечно, это бумажная, как ее называют, нефть, это фьючерсные контракты, но тем не менее ориентируемся на них, конечно. В районе $115 торгуется баррель смеси Brent, рост около 6%. Но все это не находит отражения в российском рынке акций, хотя можно говорить, что вечером ситуация немножко получше, чем была днем, но не намного лучше. Днем мы падали по индексу Московской биржи в район 2605 пунктов. Это минимум конца ноября 2025 года. Тогда отскочили хорошо от уровня 2600, хотя я считаю, что лучший уровень для отскока – это 2500, и до него остается не так уж и много, но вечером процентов 60 потери по индексу Московской биржи – 2616 пунктов. Но сегодня, конечно, были и, скажем так, технические моменты. Все-таки акции «Лукойла» падали активнее других бумаг, и это был, как его называют на рынке, дивидендный гэп. Больше 6% были потери. Вечером немножко улучшилась ситуация. Потери чуть менее 6%.
15: Капитал на бизнес FM. Реклама.
20: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
21: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
21: Застройщик ООО СЗ-СТ3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4.
23: Знай меру. Ласт – единица массы, примерно равная 2 тоннам. Использовалась в разных странах как мера вместимости судов и как мера сыпучих веществ. Делилась на 12 четвертей. А в русских летописных источниках читаем: «В ласту приходит 90 пудов московских». Позднее единица полностью вышла из употребления и была заменена пудом. «Знай меру» на Business FM.
15: «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
24: В этом году работодатели находят новые экологичные способы оптимизировать расходы и при этом удерживать ключевых сотрудников. Давайте обсудим, как это работает и почему соцпакеты стали дифференцировать в зависимости от грейда. Раньше на вопрос, что у вас в соцпакете, HR отвечал, что у всех сотрудников есть первое, второе и третье. Сегодня на тот же вопрос HR мне отвечает иначе, выдавая буквально свои лайфхаки, как никого не обидеть и поощрить одновременно. Например, в одном банке действует такая такая система по компенсации фитнеса. Это важная льгота, и пользуются ей до 50% персонала. У рядового сотрудника с самым низким грейдом компенсация спорта максимально высокая, в размере 75 тысяч рублей. А чем выше грейд сотрудника, тем ниже размер выплаты. Например, у топов около 30 тысяч рублей компенсация за спорт. Логика простая. У руководителей выше зарплата, и они вполне могут обеспечить себе фитнес. Поэтому работодатель компенсирует расходы в меньшей степени, чем у рядовых сотрудников. Никто не обижен, компания стимулирует заниматься спортом всех. Но размер выплат все же отличается. Не секрет, что во многих крупных компаниях есть корпоративный транспорт как часть соцпакета для сотрудников. Об этом важно говорить как об элементе HR-бренда. Но выяснилось, что такая возможность действует не для всех, а используется точечно, по необходимости. Например, когда команда уезжает на выездной тимбилдинг или сотрудники задерживаются после мероприятий, работодатель организует централизованный развоз, загружает контакты участников и система сама предлагает оптимальную рассадку и строит маршруты. Такие решения, например, доступны через Яндекс.Го для бизнеса, где алгоритмы помогают сократить количество машин и оптимизировать логистику. В итоге компания и заботится о команде, и контролирует расходы. Итак, в этом году мы увидим оригинальные решения по оптимизации расходов и неравномерные, несимметричные способы удерживать и поощрять критически важных для бизнеса работников, чьи навыки сложно заменить в условиях кадрового голода.
0: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 19:58 московское время. У микрофона Сардар Валикулиев. Мужчина получил ранение в результате атаки дрона «Камикадзе» на поселок Вербовка Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. В аэропорту Саратова примерно в 19:45 введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, напоминает Росавиация. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит причин для восстановления аварийных поставок электроэнергии на Украину. Словакия в феврале прекратила помощь Украине в виде аварийных поставок электроэнергии, поскольку Киев на тот период не восстановил прерванную в конце января подачу российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в республику. На судне, принадлежащем южнокорейской компании HMM и находящемся в районе Ормузского пролива, в понедельник произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на МИД Южной Кореи. По данным агентства, в момент происшествия судно под флагом Панамы стояло в водах возле Арабских Эмиратов. На борту 6 граждан Южной Кореи и 18 граждан других государств. Информации о пострадавших нет. На данный момент в Сеуле пытаются понять причину взрыва и размер ущерба. Правительство России внесло в Думу законопроект, который в том числе предусматривает увеличение госпошлины за оформление российского гражданства с 4200 рублей до 50 тысяч. Документ также предполагает увеличение госпошлины за выдачу вида на жительство в России с 6 тысяч до 30 тысяч рублей, за его замену с 1920 до 6 тысяч рублей. Ранее спикер Думы Вячеслав Володин сообщал, что увеличение пошлин для мигрантов будет рассмотрено в приоритетном порядке. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве в 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Что будет с миноритариями «Русагро»? Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций агрохолдинга в рамках антикоррупционного иска генпрокуратуры к основателю компании Машковичу. При этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Не пострадают ли вновь мелкие инвесторы? Члены ОДКБ и ЕАЭС Армении принимают сегодня саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского. Завтра отдельный саммит ЕС Армения в Ереване, первые лица Евросоюза. Все перед парламентскими выборами в Армении, на которых премьер Пашинян будет бороться с пророссийской оппозицией. Как все это воспринимают в Москве? И мужчины в России все чаще идут в декретный отпуск по уходу за ребенком. Мы пообщались с такими отцами и, похоже, поняли причину. Подробности на Business FM. Что будет с акциями «Русагро»? Ранее «Интерфакс» сообщил, что Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций «Русагро», при этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Арест наложен в рамках антикоррупционного иска генпрокуратуры к основателю агрохолдинга Вадиму Машковичу. Имущество бизнесмена, а также акции, которые ему принадлежат, могут быть изъяты в доход государства. Рассмотрение иска по существу назначено на завтра, 5 мая. Валерий Убадоев продолжит.
5: До 22 года основатель «Русагро» Вадим Машкович был основным владельцем агрохолдинга. Впоследствии стало известно, что он сократил свою долю до 49% и вышел из совета директоров. Машкович был арестован в конце марта прошлого года. Его, а также бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова обвиняют в мошенничестве. Обвинение считает, что они купили права требования к компании «Солнечные продукты» и затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. При этом Машкович и Басов вину отрицают. Источники информагентств утверждают, что суд наложил обеспечительный арест на 100% акций холдинга. Идет ли речь о вообще всех ценных бумагах «Русагро» или о 100% доли Машковича, все равно не до конца понятно, отмечает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
6: Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагро» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Машковича 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% и кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура, скорее всего, арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто там монетарии, каким образом они приобрели, аффилированные с Машковичем или нет. Ситуация, как всегда, не очень хорошая для рынка, для экономики. Мы помним подобные дела, и монетарии по некоторым из них до сих пор судятся. Кто-то подписывает мировые соглашения, не совсем выгодные.
5: Около 20% акций «Русагро» сейчас торгуются на Мосбирже. На новостях об иске генпрокуратуры котировки отреагировали ростом на 7%. Это объясняется тем, что инвесторы рассчитывают на то, что у миноритариев акции могут выкупить дороже текущей цены, говорят эксперты. Однако это произойдет только в случае, если обеспечительный арест действительно наложен на все акции «Русагро». Но в данной ситуации ценные бумаги, которые принадлежат миноритариям, могут в конце концов и не трогать, говорит председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
8: Зависит от того, насколько тут будут реакция, скажем, властей. Например, суд вынес такое решение, но финансовые власти считают, например, что это неправильно, будут работать с этим. Это зависит от того, насколько по поводу этого решения есть консенсус наверху. Потому что когда ЮГК ситуация была, что начали арестовывать акции у брокеров, мы увидели некую реакцию, что зачем же арестовывать акции миноритариев. И очень быстро, несколько дней, привезли другой исполнительный лист, что можно продолжать торговать. Возможно, здесь будет какая-то такая же история.
5: «Русагро» — это один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Чистая прибыль холдинга по итогам прошлого года сократилась на 37,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 миллиардов рублей. При этом выручка стала рекордной — 396 миллиардов, напоминает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
9: То, что основатель компании сегодня находится под следствием, это на операционную деятельность никак не влияет. Последние 10-15 лет Машкович практически не был вовлечен в операционное управление. Он давно не является генеральным директором компании. Поэтому создана команда. Это одна из лучших команд в отрасли. Она работает достаточно автономно. Последняя новость о компании, которую мы получаем с момента заключения под стражу Вадима Машковича, это, как правило, позитивные новости. Вплоть до рекордных финансовых показателей или присвоения «Русагро» высоких мест в отраслевых рейтингах.
5: Стоимость имущества ГК «Русагро» генпрокуратура оценила более чем в 500 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». А стоимость арестованных акций надзорное ведомство оценило в более чем 1 миллиард рублей. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Спрос россиян на товары для походов в январе-апреле вырос на 17% в годовом выражении, при этом многие из них подешевели, выяснили аналитики. Тол, например, палатки на 3%, спальные мешки на 2%, налобные фонари на 9%. Чем это связано? Подробности на Бизнес ФМ. А сейчас Армения принимает сразу 2 саммита. Сегодня саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского, а завтра пройдет отдельный саммит ЕС-Армения. В Ереване первые лица Евросоюза, за исключением канцлера Фридриха Мерца. Приехал и канадский премьер Марк Карни, впрочем, не будет на саммит Эрдогана и Ильхама Алиева. 2 саммита проходят аккурат перед парламентскими выборами в Ереване, они намечены на 7 июня, комментирует политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
7: В этом саммите много смыслов. Он означает, например, для стран Евросоюза, для Армении там, ну, и так далее. Если говорить конкретно об Армении, точнее даже правящей партии, то, конечно, в предвыборном контексте принято считать, что этот саммит будет иметь значение. Такого размера мероприятия в Армении я не помню, чтобы события такого, что происходило. Приехали порядка 50 лидеров государств, международных организаций, почетно принимать такой саммит. А до выборов остался месяц практически. Поэтому это, да, я думаю, что это будет иметь в предвыборном контексте значение.
10: А какое? То есть это сыграет в плюс Пашиняну?
7: В общем, это позиционируется как сближение с Европой, как то, что очень много лидеров приехали в Армению, что в Армении происходит такое значимое событие. Это, да, предполагает, что это будет работать на руку правящей силе.
10: А есть в обществе запрос сейчас на сближение с Европой?
7: Да, есть. Ну, вообще, в постсоветском пространстве почти везде ведь так. Слово «европейский» означает качественный, хороший. В этом смысле обещание улучшить отношения с Европой, работать с Европой, сотрудничать с европейскими странами – это то, что воспринимается положительно, по крайней мере, большинством населения.
10: А как это скажется, на ваш взгляд, на взаимоотношениях с Россией?
7: Ну, да, конечно, в отношениях России с Европой явно есть кризис. В России ревностно воспринимается взаимодействие постсоветских стран, ну, стран, которые Россия воспринимает как часть своей зоны влияния, со странами Запада вообще, европейскими странами в частности. И это, конечно, часть той проблематики, которая есть в армяно-российских взаимоотношениях. Другое дело, что это не то, что из-за этого саммита появится, и не то, что после окончания этого саммита прекратится. Это постоянная составляющая российско-армянских отношений. В Армении этот процесс называют диверсификацией.
11: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. 1 апреля Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Кремле отметил, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом, и Москва к этому относится абсолютно спокойно. Впрочем, отметил президент, это должно быть по-честному. Заранее сказано, что нахождение в таможенном союзе с ЕС и Евразес невозможно по определению, заключил Путин. В апреле прошлого года парламент Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз. Заявку на вступление в альянс Ереван, который остается членом Евразийского экономического союза, пока что не подал. Армения на перепутье, говорит доцент НГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
12: Армения в последнее время достаточно активно взаимодействует с Европейским Союзом, пытаясь установить более тесные взаимоотношения. При этом всегда возникает вопрос, как быть с членством Евразес. Армения входит в это сообщество, туда же входят и Россия, и Казахстан, и Киргизия, и Беларусь. Не возникнут ли какие-то проблемы, связанные с взаимодействием с этим интеграционным объединением? Естественно, возникнут, когда Армения уже приблизится к членству в Европейском Союзе и получит уже статус официального кандидата на вступление в ЕС. Но до этого очень много предстоит сделать, и это наверняка растянется не на один год, а вступление может вообще занять не одно десятилетие. Сейчас в Армении происходят совещания, это такие ежегодные встречи, и, конечно, здесь, наверное, приковано внимание к взаимоотношениям между Арменией и ЕС, и даже в рамках этого политического сообщества завтра состоится отдельный саммит Армении и ЕС, на котором как раз будут рассмотрены пути более тесного взаимодействия. Больше, наверное, пойдет речь об укреплении демократических институтов и различных прав и свобод граждан. Именно на это, в общем-то, и направлено взаимодействие государств в рамках политического сообщества. Совсем недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян находился в Москве с визитом и встречался с президентом Путиным. И как раз вот эта тема такая щекотливая стала обсуждаться. Президент России достаточно верно сказал, что находиться в двух вот этих вот интеграционных объединениях в ЕС и Евразес невозможно. Так сейчас пока в всяком случае складывается ситуация, что разные системы, в том числе разные стандарты экономического взаимодействия. Поэтому на горизонте, когда уже Армения приблизится к вступлению в ЕС, Армения должна будет сделать выбор.
11: Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. Лидеры европейских стран и Канады ведут переговоры в Ереване в тени. Трампа такую трактовку дает «Франс-24», а британская BBC добавляет, лидеры собираются на два беспрецедентных саммита в Армении, в стране, которая долгое время считалась самым близким союзником России на Южном Кавказе. Британцы обращают внимание, что у Москвы есть военная база на территории Армении. Конфликты на Ближнем Востоке и на Украине усиливают значение Кавказа, добавляет Bloomberg. Пути на север-юг ограничены Украины из-за конфликтов, санкций и геополитических трений, Россия, которая долгое время была доминирующей силой в регионе, сталкивается с растущей конкуренцией, заключает агентство.

0: Товаров из перечня параллельного импорта, рассказали журналистам в Минпромторге России. Там добавили, что министерством на постоянной основе проводится анализ перечня параллельного импорта, по итогам которого исключаются отдельные товарные знаки, а также целые группы товаров. «Газпром» в апреле поставил россиянам рекордное для этого месяца 31 миллиард 300 миллионов кубометров газа на фоне холодной погоды, сообщила компания. Там уточнили, что с 19 по 30 апреля поставки газа находились на самых высоких для этих суток уровнях. Предыдущий рекорд для апреля был зафиксирован в 2025 году и составлял 30,5 миллиардов кубометров. Строительство новой кабельно-воздушной линии электропередачи завершили в Чечне. Это позволит повысить надежность электроснабжения высокогорных районов Веденского и Нажа-Юртовского, сообщает Россети. Стоимость проекта составила 579 миллионов рублей. Протяженность ЛЭП достигла 26 километров. При строительстве использовались материалы и оборудование отечественного производства. Было установлено 129 опор, добавили в компании. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 23. Ясно, осадки сегодня не ожидаются. Ночью плюс 15. Завтра днем будет еще потеплее, до плюс 26 градусов. Облачно с прояснениями, но временами. Дождь, возможно, даже гроза. Похожая погода сохранится в среду и четверг. С пятницы начнется небольшое похолодание. Но зато в субботу и воскресенье, возможно, обойдется без осадков, а температура в празднике будет плюс 15-16 градусов днем. В Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». С мая начали действовать новые пошлины на экспорт подсолнечного масла из России. Они ниже в 3,5 раза апрельских ставок, сообщается на сайте Минсельхоза, пошлина 4650 рублей за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота обнулится. В апреле она составляла почти 750 рублей за тонну. Таким образом, сборы на эти продукты вернутся к показателю с января по март 2026 года. Это поддержит производителей и переработчиков. Они очень ждали этого решения, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
3: Это связано с ростом издержек, которые произошли за последние несколько лет с момента введения экспортных пошлин. В связи с тем, что экспортные пошлины не индексировались, их метод расчета, цена отсечения, то есть не индексировалась, а издержки выросли, было принято решение об индексации цены отсечения. С другой стороны, в апреле месяце при расчете экспортной пошлины применялся курс доллара 83 рубля. Поймали, можно сказать, свечку в тот момент, потому что он поднялся до 83 и потом откатился на 75. И именно благодаря этому такая высокая пошлина была в апреле. Это привело к сдерживанию экспорта. Объемы экспорта в апреле у нас находятся на минимальном значении. Соответственно, своевременное и оперативное решение, за что отдельное спасибо Минсельхозу, в очень сжатые сроки решение было принято. Мы успели к маю пересмотреть цену отсечения и рассчитать пошлину на май месяц. Удалось ее снизить до 4000. Для производителя это означает, что все деньги, которые могли пойти в пошлину, они пойдут сельхозпроизводителю, которые сегодня нуждаются в этих средствах в связи с активной фазой посевной. Решение серьезно поддерживает производителей и переработчиков масличных.
2: Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России. В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на 2 года, до 1 сентября 2026 года. В октябре прошлого года российское правительство продлило их до 31 августа 2028 года. Декрет – дело не только женское. Почему мужчины в России все чаще идут в отпуск по уходу за ребенком? Бизнес-ФМ пообщался с такими отцами, и, кажется, мы поняли причину. Подробности у Натальи Шашиной.
4: За несколько лет количество мужчин, которые идут в отпуск по уходу за ребенком и получают пособие, выросло в несколько раз. 5 лет назад таких пап было 27 тысяч, а в прошлом году 180 тысяч. А доля мужчин среди получателей пособия выросла с 2 до 12,5%, показывают данные соцфонда. Но судя по тому, что рассказывают сами папы, есть нюансы. Сергей из Нижнего Новгорода ушел в отпуск по уходу за ребенком ровно на один день и сейчас получает как пособие, так и зарплату.
5: написал я заявление с просьбой, чтобы я отправляюсь в секретный отпуск. Через некоторое

0: время я работодателю написал заявление, что прошу меня прервать мой декретный отпуск, хочу поработать. И это разрешено. Я назад стал работать, как работал. При том, что я вроде как считаюсь в декрете, но я в декрете работаю. А супруга продолжает находиться с ребятенком только за бесплатно. Без нее вообще тут ничего не получилось. Без мамы просто нереально. Просто у меня зарплата получше была, чем у жены. А эта социальная выплата, она составляла, кто бы ни ушел в декрет, хоть там бабушка, кто угодно, она составляет 40% от среднего дохода за 2 года. Только поэтому получилась такая авантюра. Но на самом деле это совершенно законно и не какая-то уловка была. Я, получается, декрет был всего лишь один день. В моем случае это получилось максимально коротко. Я нисколько даже не успел насладиться этим замечательным процессом, как только ушел в декрет, и тут же из него опять и вышел. У меня просто тут такое было джентльменское соглашение с работодателем. Он сам был шокирован тем, что я такое удумал. Он такой, ну давай только быстрее, а то кто тут будет-то?
1: Это действительно абсолютно законно. Напомню, в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может уйти мать, отец, бабушка или другой родственник. И с 2024 года заработали новые правила. Даже если человек выходит из декрета на полный рабочий день, пособие ему все равно будут платить, пока малышу не исполнится 1,5 года. А это 40% от средней зарплаты за 2 года. Максимальный лимит в этом году 83 тысячи рублей. И решение о том, кто пойдет в декрет, семья часто принимает в зависимости от того, как будет финансово выгоднее. Так поступили и в семье москвички Ирины.
2: С 2024 года появилась возможность законодательная оформлять отпуск по уходу за ребенком и при этом сохранять заработную плату. И мы решили оформить отпуск по уходу за ребенком именно на мужа, просто потому что у него выше была зарплата и само это пособие чуть-чуть у нас было повыше.

0: годы от рождения ребенка. Это как бонусная часть работы. Зарплата была от работодателя, она была в 100% объеме. В данном случае никакого дискомфорта экономического семья не испытывала, не считая того дискомфорта, что мать получала дотации от государства, а не полноценную зарплату. Психологическое состояние семьи значительно улучшилось, так как кроме маленького ребенка, за которым надо ухаживать 24 на 7, есть еще старший ребенок. Когда есть лишние руки и оба родителя сконцентрированы на детях, не на том, чтобы выполнять рабочие задачи и по остаточному признаку потом заниматься детьми, сильно влияет на психологическое состояние и в целом на то, что дети чувствуют себя не брошенными.
1: Но кажется, пока ситуации, когда папа полностью берет на себя роль домашнего родителя, все еще редкость. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
2: Лоджия в Одинцове ждет жильцов. Микроаренда в действии. Застекленная, неотапливаемая лоджия в 10 квадратных метров многоэтажки выставлена на сайте ЦИАН. Цена 13 тысяч рублей в месяц. Владелец сдает ее на лето и готов пустить даже семьи с детьми и животными. В объявлении сказано, что на лоджии есть освещение, розетки, шкаф, стол, стулья, но матрас нужен свой. Мы позвонили автору объявления.
3: Звоню по поводу объявления про комнату в Одинцово.
4: А вы про лоджию прочитали, что это не комната, а лоджия застекленная?
3: Да, да. Это для проживания?
4: Нет, ради бога, можно и проживать. Сейчас уже тепло, там можно спокойно жить.
3: А вот по условиям кухня, ванна, этим можно пользоваться наравне с другими жильцами?
4: Да, конечно.
3: В квартире сколько комнат изначально?
4: Изначально 3.
3: Лоджия – это сколько получается метраж?
4: 10.
3: Ну и все удобства при этом можно использовать?
4: Да, конечно. А единственное, что... На балконе, на лоджии курить нельзя, нужно выходить на лестничную клетку. И строго в плане алкоголя. Если узнаю, что там какой-то дебош или что-то, мы, соответственно, заканчиваем это. Ничего такого быть не должно в квартире.
3: А жильцы не будут против, все в порядке? Они там сами нормально живут, проживают без алкоголя, без...
4: Нормально живут, проживают, но у каждого своя комната. Естественно, на лоджию выход через другую комнату, но они осведомлены об этом.
3: А вот оплата коммунальных услуг, она включена в стоимость или надо отдельно?
4: Нет, она не включена, она делится на всех жильцов. То есть сколько человек проживает, столько, соответственно, каждый платит.
3: А примерно сколько это выходит в месяц?
4: Ну, наверное, плюс-минус 2000 на человека в месяц. Главное, что дом элитный, не шуметь, то есть чтобы после 10-11 ночи никакого шума не было. Ну, поэтому я и говорю в плане алкоголя, чтобы строго. То есть я не против, что человек там курит, я не против, если он там отдыхает вечером, выпивает, но чтобы это ни шума, никаких посторонних личностей в квартире не было.
2: Автор объявления за последние 10 дней несколько раз менял ценник. За эти 10 квадратов официально сдавать лоджии в жилых домах законодательство не разрешает, но ни под жилье, ни под хранение, говорит эксперт по недвижимости Москвы и Московской области, член гильдии риэлторов Москвы Андрей Веселага.
5: Понятно, что это никто не снимет, потому что за схожие деньги, за 13 тысяч, за 16 плюс-минус, можно снять полноценную, обычную, нормальную комнату в квартире в том же Одинцово. Смысла снимать этот балкон нет никакого. Если на это объявление посмотреть, там цены прыгают 7 тысяч, 10 тысяч, потом вдруг 23 тысяч. Все это произошло за 10 дней, все эти изменения.
3: Обычно балконы могут сдаваться?
5: Я раньше никогда этого не встречал. Жилые помещения и их части, в данном случае, это часть жилой квартиры, нельзя сдавать под склады. Хотя по беспределу у нас, понятно, и народ делает все, что хочет. Если мы говорим о законности, то сдать именно балкон, поскольку это не жилое помещение в жилой квартире, я думаю, что официально не получится. Без договора, пожалуйста, все селят кого хотят на любые сроки. Опять же, то, что он сдает, это не значит, что это кто-нибудь снимет. Пока что я вижу, что висит объявление там 10 с чем-то дней, цена скачет туда-сюда. По поводу элитности ЖК, по фотографиям все понятно, что там элитное. Здесь по состоянию квартиры видно, что это что-то очень-очень не очень.
2: Андрей Веселага, член гильдии риэлторов Москвы. На вопрос, не намечается ли в столице тренд на сдачу застекленных балконов и лоджий в аренду, эксперт сказал, что больше подобных объявлений он не видел.
6: Все золото мира. Налоги на добычу золота в России менялись часто и весьма существенным образом. По указу 1782 года в казну поступало 10% от стоимости всех добытых полезных ископаемых, в том числе и золота. К середине 19 века подать на драгоценный металл повысили в разы, причем на разную величину – для Сибири и для Урала. В 1838 появился дополнительный налог на содержание полиции в размере 4 рублей с каждого добытого фунта золота. Позже ставку увеличили в 2 раза для крупных предприятий. К 1870 году со всеми сопутствующими сборами общая подать составляла уже более четверти от чистого

0: Дохода прииска. Единый сбор, одинаковый для всей отрасли, появился у золотодобытчиков только в 1902 году, после реформы Витте. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Нота Бена.
1: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
0: Бизнес FM. Нота Бена. Наизусть. Уильям Шекспир. Три правила достижения успеха. Знать больше, чем остальные. Работать больше, чем остальные. Ожидать меньше, чем остальные. Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 20 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает Минобороны России. В ведомстве также подчеркивает, что вооруженные силы примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, отметила в российском военном ведомстве. Вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева в случае попыток Украины реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования Дня Победы, заявляет Минобороны. Минобороны России предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город. Россия, несмотря на имеющиеся возможности по гуманитарным соображениям, ранее воздерживалась от ударов по центру Киева, подчеркивает российское военное ведомство. Американские военные в понедельник потопили 6 иранских катеров в Ормузском проливе после того, как Иран атаковал ВМС США и коммерческие суда, которые находились под защитой флота. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу Центрального командования вооруженных сил США Брэда Купера. В свою очередь, ряд иранских СМИ опровергли американские заявления об уничтожении катеров. Так, высокопоставленный чиновник заявил агентству ИРНА, что заявления США о потоплении ряда иранских кораблей являются ложными. Режим ЧС регионального характера объявлен в лесах Тувы из-за природных пожаров. В республике вводится полный запрет на посещение лесов и въезд туда на любых транспортных средствах, пояснил глава региона Владислав Ховалык. По его словам, с начала сезона в Туве зафиксированы 35 природных пожаров. Наиболее сложная ситуация сложилась в Чаданском, Туранском и Шагонарском лесничествах республики. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 20 часов 31 минута. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Авиакомпании по всему миру отменяют тысячи рейсов из-за дефицита топлива, пишет Financial Times. Общее предложение в мае уже сократилось на 2 миллиона кресел. Самые большие проблемы с перелетами на Ближний Восток на фоне блокады Армузского пролива. Как чувствуют себя российские перевозчики? Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России продолжил падение 11 месяц подряд. Индекс PMI снизился в апреле до 48,1 пункта с мартовских 48,3, следует из данных S&P Global. Основные причины – снижение объемов производства из-за сокращения числа заказов и слабого спроса и роста затрат. Как чувствует себя предприятие сферы обработки, мы спросили у российских предпринимателей. И три человека скончались на борту круизного лайнера в Атлантике. Предварительное заключение в результате вспышки хантавируса. Его переносят грызуны. По данным судовладельца, в составе экипажа судна есть гражданин России. Что известно о хантавирусе? Подробности на Business FM. 2 миллиона мест. На такое сокращение пошли десятки авиакомпаний по всему миру из-за дефицита топлива, пишет Financial Times. Общее предложение в майских расписаниях полетов сократилось до 130 миллионов кресел. Это данные за две последние недели апреля. Отмены 10 тысяч рейсов, часть маршрутов переведена на более экономичные самолеты. В списке перевозчиков-лидеров по сокращению полетов British Airways, United Airlines, Air China, ближневосточные перевозчики Emirates, Etihad Airways и Qatar Airways. Из-за проблем с поставками через Армузский пролив и ограничения в хабах, авиакомпании сталкиваются с нехваткой топлива и для обратных рейсов. А вот российских перевозчиков топливный кризис почти не затронул, говорит главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
4: Ситуация, которую мы наблюдаем на мировых рынках с дефицитом авиатоплива в различных уголках земного шара, как следствие массовой отмены рейсов, не коснулась российской гражданской авиации. Сейчас на внутренних маршрутах российские авиакомпании стабильно летают, дефицита топлива нет, топливо у нас в избытке. Здесь никаких опасений, на мой взгляд, даже ожидать не стоит. Должен проявиться как-то дефицит топлива на международных направлениях, в тех странах, куда летают наши авиакомпании, и, наверное, в какой-то перспективе это действительно может себя проявить. Но пока на данный момент еще ни одна российская авиакомпания не объявила о том, что она как-то сокращает свою полетную программу за рубеж из-за того, что в той или иной стране столкнулась с нехваткой топлива. Пока самолеты российских авиакомпаний за рубежом заправляются регулярно, стабильно, без задержек. Цена на топливо возросла. Это скажется на стоимости перелетов за рубеж. На данный момент проблема с отсутствием топлива для российских авиакомпаний мы не наблюдаем.
3: Роман Гусаров, главред портала «Авиару». С авиатопливом у российских перевозчиков проблем нет, но трудности есть с количеством доступных бортов, добавляет авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов «Аран Авиа» Андрей Потраков.
5: Например, в той же Великобритании регулятор меняет политику по выделению слотов на полеты. Дело в том, что политика выделения слотов, она предполагает, что вы должны их обязательно использовать. Если вы их не используете, вы их теряете. И зачастую авиакомпании гоняют самолеты не полностью загруженными. Условно, там и добавить вообще несколько человек летит на рейсе на каком-то коротком. И этот рейс не отменяет, потому что тогда авиакомпания потеряет слот. Вот эти правила сейчас начинают менять, чтобы авиакомпании могли не лететь на этих рейсах, не гонять самолеты полупустыми и меньше тратить топливо, более эффективно его расходовать. Только там, где загрузка позволяет, рейс будет достаточно эффективен тем, что самолет не будет летать порожняком. Принципиальное отличие России то, что мы сами являемся основной нефтедобывающей и производителем авиакеросина. Влияние на нас мирового нехватки дефицита керосина авиационного минимальное. Потому что собственные возможности, по словам Минтранса, не только подтверждают то, что мы сами себя обеспечиваем. С другой стороны, полностью не быть под этим эффектом сложно, потому что те же дальние рейсы, дальние магистрали самолетов, полеты тот же Таиланд, на Мальдивы или куда-то еще, не позволяет лететь на одном баке, условно, с российским керосином на борту туда и обратно. Поэтому приходится заправляться там по тем ценам, и в том числе, если вводятся ограничения, соответственно, они на нас тоже будут сказываться на этих дальних рейсах. Если говорить про текущие проблемы российской авиакомпании, то на самом деле больше всего возникают проблемы с дефицитом парка, тем, что у нас самолеты сокращаются, и их просто не хватает. И скорее у нас здесь вот эти ограничения влияют, нежели чем влияет ограничение из-за дефицита авиатоплива на международном рынке. Поэтому принципиальное отличие будет только на международных маршрутах. Внутренние рейсы полностью обеспечены топливом. У нас здесь ограничения еще раз больше в самолетах, а не в количестве авиатоплива, доступного на рынке.
3: Андрей Потраков, «Аран Авиа». По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в марте стоимость авиационного топлива достигла рекордного уровня за последние 23 года, подскочив на 106% год-года. Основной причиной стал рост цен на нефть. Из-за конфликта в Иране он составил 43% за тот же период. Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России продолжил падение. Индекс PMI обрабатывающих предприятий обновил минимум 26 года, снизившись в апреле до 48,1 пункта с мартовских 48,3. Таким образом, спад в секторе продолжается уже 11 месяцев, следует из данных аналитической компании S&P Global. Основные причины – снижение объемов производства из-за сокращения числа заказов и слабого спроса. Также повлиял рост затрат на производство, в частности, на логистику и сырье, из-за чего предприятиям пришлось увеличивать отпускные цены, хотя покупательная способность потребителей снижается. О том, как чувствует себя предприятие сферы обработки, «Бизнес ФМ» узнал у российских предпринимателей.
6: «Бизнес говорит». директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
7: Мне кажется, что возникает некоторая настороженность, внимательность. Люди становятся более аккуратными, более размеренными. То есть это не пессимизм, который в конце прошлого года, а это уже холодная, размеренная деятельность в новых условиях. Скорее хорошо, чем плохо, что бизнес очередной раз адаптировался, честь и хвала. У нас вообще сезон считается осенью, но перспективы на сегодняшний день категория неприменимая к бизнесу. По крайней мере, легкая промышленность в состоянии реагирования на изменения, поэтому о перспективах практически никто и не говорит, и не думает. Нормально, и так тоже поживем.
6: Коммерческий директор и соучредитель компании в сфере металлообработки «Уральский центр штамповки» Иван Сурков.
8: Чувствуем, что идет падение рынка. Какие-то сферы просаживаются.
9: Производство приходится сокращать в связи с этим?
8: Стараемся удерживать на том же уровне. Наши потребители – это в основном компании B2B, такие же производственные предприятия. У нас продукция не является в основном конечным изделием. Железная дорога просела. Клиенты по ней, кто делал заказы. То есть у них, допустим, спад очень большой. Есть какие-то сферы, которые совсем не просели и имеют сезонность. Допустим, в лето какая-то стройка, идет чуть-чуть больше потребности. Чего ждать дальше, не знаю. Планируем, что будет еще небольшое падение.
6: Основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры Малюгина Александр Малюгин.
10: Я не могу сказать, что в апреле что-то рухнуло. Однако то, что он снижается, это очевидная картина, потому что, например, в нашей ситуации у нас значительная часть наших отгрузок – это отгрузка торговым посредникам, которые индивидуальные предприниматели, небольшие компании. И вот они как раз пострадали с начала года сильно. У них пришлось на апрель уплата налогов уже повышенных, причем повышенных у кого в 2 раза, у кого в 6 раз. Они закупки сокращают не только потому, что снижается спрос, хотя и это присутствует, а еще и потому, что им не хватает денег. Все в экономике взаимосвязано, и поэтому эти взаимосвязи и влияют. Какие-то катастрофы не случилось, но и взлета тоже. Будет продолжать дальше снижаться. Например, в нашем случае это кормовая база находится в депрессивном состоянии, ее постоянно подавляют. Сейчас так и будет, потому что перспектив никаких нету, и, соответственно, страдают и конечные потребители, и нет такой возможности тратить деньги у конечного потребителя. Поэтому все это дальше по цепочке начинает разматываться в обратную сторону. Что касается нас, у нас есть план действий, которому мы следуем. Не надеемся, а работаем.
11: Несмотря на снижение индекса PMI 11 месяц подряд, деловой оптимизм российских обрабатывающих производств относительно перспектив, по данным S&P Global, показал рост в самом высоком сентября 2025 года, но пока, согласно прогнозам, компании дальше будут использовать складские запасы и продолжат сокращать закупки сырья. Загадочная смерть в Атлантике. 3 человека погибли на борту круизного лайнера. Представитель, владеющий судном компании Ocean White Expeditions, Хике Каршфельд, сообщила ТАСС, что в составе экипажа есть гражданин РФ. По данным Всемирной организации здравоохранения, предполагается, что люди скончались в результате вспышки хантавируса. Его переносят грызуны. Человек, он передается в основном воздушно-капельным путем. В редких случаях заболевание может спровоцировать укус или царапина. Детали этой истории описывают журналисты BBC.
12: Согласно маршруту, указанному на сайте нидерландской, круизный лайнер отплыл из Аргентины 20 марта и завершил путешествие 4 мая на Кабо-Верде. На борту находились 150 пассажиров из разных стран. Сначала погибла пожилая супружеская пара из Голландии. 70-летнему мужчине внезапно стало плохо. У него поднялась температура, появилась головная боль, боли в животе и диарея. Он скончался по прибытии на остров Святой Елены. Его жене тоже стало плохо на борту. Ее эвакуировали в Южную Африку, где она умерла в больнице Йоханнесбурга. Третий погибший также был гражданином Нидерландов. Кроме того, подтверждено, что еще 3 членам экипажа срочно потребовалась медицинская помощь, но власти Кабо-Верде не дали разрешения на их высадку и госпитализацию.
11: Хантавирус может вызывать 2 тяжелых заболевания – это легочный синдром и лихорадка с почечным синдромом. Причем их проявление напрямую зависит от региона, где произошла вспышка инфекции, рассказывает врач-инфекционист, сотрудник Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
13: Все западное полушарие, включая Соединенные Штаты Америки, особенность данного вируса протекает по типу коронавирус, поражение в первую очередь легких. Для нашего региона это мышиная лихорадка с почечным синдромом. И несколько лет назад я выступала с этой темой на международной конференции. Жители европейских стран не были удивлены. Неужели у вас в России хантавирусная инфекция протекает? Аэрозольный механизм передачи инфекции связан с грызунами. У нас в России это мышь-полевка. Как происходит заражение? Это воздушно-пылевой путь, вдыхание частиц улиц, выделенных с мышиными экскрементами. Как реализуется у нас, это уборка и дачных участков, какие-то работы, связанные с сельским хозяйством и так далее. Более редкие, как можно заразиться, это употребление в пищу немытых овощей, фруктов, ягод. При хантовирусном легочном синдроме основной механизм – это аспирационный, который реализуется воздушно-пылевым путем. И, возможно, на этом круизном лайнере как-то это и произошло, что где-то в отсеках хозяйственных находились предметы обхода, были загрязненные экскрементами, и таким образом произошло заражение, которое, особенно когда поражаются органы дыхательной системы, это может протекать очень тяжело. При хантовирусном легочном синдроме летальность высокая, может достигать 40-50%, иногда в ряде случаев. Как следствие, могут развиваться нарушения сердечной деятельности, резкое падение артериального давления, фатальные нарушения ритма и так далее. Это все при одной и при другой форме может быть.
11: Елизавета Темник, врач-инфекционист. В России есть тест-система на хантавирус, но вакцины от заболевания не существуют, рассказали в Роспотребнадзоре. ВОЗ для борьбы рекомендует использовать противовирусные препараты при необходимости искусственной вентиляции легких. Врачи также напоминают, при уборке чердаков и подвалов следует использовать респираторы, чтобы избежать вдыхания опасных частиц, которые оставляют после себя грызуны.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM Санкт-Петербург» на сайте bfmspb.ru.
14: Топонимические заметки с Максимом Морозовым.
15: Город Кадников, расположенный в 40 километрах от Вологды, называют родиной Валерия Гаврилина. На самом деле, будущий народный артист родился в Вологде, но мать вскоре вернулась в Кадников, где работала директором детского дома. Музыку, которая звучит в кинофильме «Женитьба Бальзаминова» и еще в 10 картинах, написал именно Гаврилин. Он же автор музыкального сопровождения 40 драматических спектаклей, в том числе поставленных Товстоноговым и Додиным. Композитор также создал оперы, балеты и симфонические произведения. Сегодня Кадников – один из самых маленьких городов России, население менее 5000 человек. Основан в 1492 году при Иване III, ровеснике Ивангорода. Название, вероятно, произошло от прозвища «Кадник», так называли мастеров, изготавливавших кадки. В 19-м, начале 20 веков в город ссылали политически неблагонадежных. Отсюда, кстати, бежал в Париж народник Петр Лавров, изложивший программу революционной организации «Земля и воля». В Кадникове сохранился исторический центр, застроенный каменными особняками. Здесь находится около 20 объектов культурного наследия, в том числе Николаевский собор. В 3 километрах от города расположен памятник архитектуры федерального значения – Ильинский храм, построенный в 1776 году. Во время войны там хранился эвакуированный архив карельского НКВД.
14: Топонимические заметки на Бизнес FM Петербург.
0: За чистую монету. Денежные приметы на Бизнес FM. У трейдеров есть примета. Если торги прошли удачно и сутки закрылись в плюсе, на следующий день на работу нужно прийти в той же одежде, что в случае затяжного успеха дается уже нелегко. Кроме того, некоторые трейдеры стараются не носить одежду красного цвета, чтобы не накликать падение рынка. За чистую монету на Business FM.
1: Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Business FM узнавало о войне? Личные истории в цикле «Узнал о войне» с 6 мая до Дня Победы на Business FM.
0: Компании и корпорации.
16: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
16: Пивоваренная компания «Хмелев» в прошлом году снизила чистую прибыль на 39% до 336 миллионов рублей. Выручка предприятия увеличилась на 5% и составила 2 миллиарда рублей, однако себестоимость выросла на 10%. Это повлияло на показатели валовой прибыли и прибыли от продаж, которые упали почти в 3 раза. Волжский абразивный завод в январе-марте получил чистую прибыль в размере 1 миллиона 600 тысяч рублей, что в 60 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка уменьшилась на 30% до 1 миллиарда рублей. Кроме того, в связи с санкциями ЕС, введенными в апреле, компания столкнулась с угрозой запрета поставок своего основного продукта – карбида кремния – в Европу. В прошлом году из-за санкций США компания была вынуждена снижать производство и сокращать персонал. Французская авиакомпания Air France намерена потратить несколько миллионов евро в ближайшие 3 года для оснащения систем GPS своих дальнемагистральных самолетов средствами защиты от помех. Об этом сообщает газета «Трибьюн» со ссылкой на источники. По данным издания, в последние годы глушение GPS-сигналов резко возросло. Эта тенденция связана с развертыванием военной техники в зонах конфликтов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
11: «20:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». В Амстердаме запретили рекламу мяса и продукции, связанной с ископаемым топливом. Амстердам стал первой столицей в мире, запретившей наружную рекламу мясной продукции и всего, что связано с ископаемым топливом. Нововведение вступило в силу 1 мая. Теперь на билбордах города уже не увидишь бургеры или предложения о покупке нового автомобиля. Политики объясняют новый запрет борьбой с изменениями климата. Бизнес Амстердама называет его шагом к недобросовестной конкуренции, отмечает BBC.
17: Еще неделю назад рекламные баннеры на трамвайных остановках в Амстердаме предлагали вкусить куриные наггетсы, приобрести дешевые билеты на самолет или купить внедорожник. Сейчас же там можно наблюдать рекламу фортепианного концерта в Национальном музее Нидерландов. Местные власти заявляют, что перемена связана с желанием привести облик города в соответствии с экологическими целями. Предполагается, что столица Нидерландов будет углеродно-нейтральной к 50-му году, и жители города сократят потребление мяса вдвое. Бизнес против. Ассоциации производителей мяса это называют нежелательным способом влияния на поведение потребителей. О том же говорят и в ассоциации турагентств. Там запрет на рекламу авиаперелетов назвали ограничением коммерческой свободы компаний. В целом, Амстердам в своем стремлении не первый. В нескольких городах Нидерландов уже несколько лет действует запрет на рекламу мяса и услуг и продуктов, связанных с ископаемым топливом. А в городе Нейминген, помимо этого, даже есть запрет на рекламу молочной продукции. В Европе пока набирает обороты тенденция на ограничение продвижения продуктов, имеющих отношение к ископаемому топливу. В частности, ввели или планируют ввести подобный запрет в Эдинбурге, Шеффилде, Стокгольме и Флоренции. Во Франции ограничения уже действуют на национальном уровне. Правда, нигде запреты не затрагивают социальные сети. Реклама перечисленных продуктов и услуг продолжает там появляться. Потому у многих возникает вопрос, насколько действенными окажутся запреты и смогут ли они и правда повлиять на привычки людей. Или это лишь символический шаг. Пока прямых доказательств того, что запрет рекламы мяса из общественных мест как-то влияет на людей, нет. Но ученые оценивают возможности таких шагов повлиять на ситуацию осторожно оптимистично. Некоторые, в частности, приводят в пример результаты исследования, проведенного в Британии. Из него следует, что продажи фастфуда в Лондоне сократились после того, как в 2019 году в столичном метро запретили демонстрировать рекламу вредной еды.
11: Эксперты отмечают, что запрет рекламы мяса и товаров и услуг, связанных с ископаемым топливом, существенно облик Амстердама не изменит. Авиаперелеты или автомобили можно было увидеть лишь на 4% наружной рекламы города, а мясную продукцию на еще меньшем количестве билбордов.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
18: Добрый вечер. Очередной день падения на российском рынке акций. Довольно заметное падение. Индекс Московской биржи обновил минимум с конца ноября 2025 года, опускался в моменте в район 2605 пунктов. Сейчас, ну, вечером падение поменьше, конечно, но тем не менее сильно индекс не отскочил. 2615-2620 пунктов. На закрытии как раз индекс Московской биржи 2620 пунктов. Это если рассматривать закрытие основной торговой сессии, но вновь нету каких-то ярко выраженных растущих историй, много историй падающих, сложно выделить какой-то прям уж сектор отдельно. Единственное, можно выделить бумаги Лукойла, которые падали опережающими темпами. Днем бумаги Лукойла теряли около 6%, но связано это в первую очередь с отсечкой реестра, то есть дивидендный гэп мы увидели. Все, можно сказать, технически стандартно, но посмотрим, будут ли выкупать этот гэп. В последнее время как-то не очень рынок стремится выкупать дивидендные гэпы, но при этом рубль чувствует себя более-менее стабильно, во всяком случае, пока стабильно. Если рассматривать китайскую валюту, на закрытии 11 рублей 4 копейки, немного китайский юань повысился к российскому рублю, но здесь ситуация пока для рубля развивается ну, без бюджетного правила, скажем так, но в ближайшем будущем, как было анонсировано, бюджетное правило заработает, то есть Министерство финансов Российской Федерации начнет совершать операции по покупке либо продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. И вот скоро мы узнаем, во всяком случае, участники рынка ждут от Минфина информации, и, скорее всего, 6 мая эта информация появится относительно того, какими объемами будет ведомство оперировать в рамках бюджетного правила. Ну, кстати, Антон Силуанов, глава ведомства, говорил не так давно о том, что дополнительные поступления нефтегазовые в федеральный бюджет Российской Федерации в апреле на фоне высоких цен на нефть составили порядка 200 миллиардов рублей. Но при этом наблюдалось недопоступление этих доходов на ту же сумму в марте. То есть, может апрель компенсировать март, либо наоборот. Посмотрим. На самом деле, интересно все-таки, насколько для рубля все поменяется. Ну, если бюджетное правило заработает, естественно, многое поменяется. Корреляция с нефтью будет меньше, чем сейчас, но, с другой стороны, все будет зависеть от объемов. Так что здесь ждем. Нефть. Вот здесь интересно было, и пыталась нефть корректироваться, снижаться, но все-таки уже вечером или утром по Нью-Йорку обозначился рост, и смесь Brent достигала уровней $115 за баррель. Но, с одной стороны, президент США Дональд Трамп заявил в выходные, что США с понедельника будут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе. Но потом появилась информация, то, что по американскому кораблю военному, во всяком случае, со стороны Ирана, был нанесен ракетный удар. Но это все было в средствах массовой информации иранских. Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке опровергли эти утверждения. Но факт остается фактом. Вот если брать иранскую прессу, то американский корабль развернулся и пошел в сторону от Ормузского пролива. В общем, пока пролив, как мы видим, остается закрытым. Ну, помимо всего прочего, появились сообщения, что Объединенные Арабские Эмираты перехватили 3 ракеты из Ирана, и была 4-я, которая упала в море. В общем и целом, рынок видит то, что ситуация остается крайне напряженной, и даже кто-то говорит об эскалации. Но и говорят о том, что сегодняшние события еще больше снижают вероятность открытия Ормузского пролива.
14: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
19: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Телефон рекламной службы Бизнес FM Санкт-Петербург 920-107-4. Топографизмы. Уйти по-английски. Это выражение употребляют в отношении человека, который покинул мероприятие, не попрощавшись. Забавно, что эта крылатая фраза попала в русский язык из французского. О том, как и почему она появилась, филологи спорят до сих пор. Наиболее популярная версия о том, что некоторые особо чопорные англичане не считали нужным перед уходом с бала прощаться с хозяевами. Впрочем, британцы с этим не согласны. Они утверждают, что такая привычка была как раз у французов. И в подтверждение приводит уже английский фразеологизм «to take French leave», то есть «уйти по-французски». А еще есть версия, что отгадку надо искать в военном противостоянии между двумя странами. Ведь в истории бывали случаи, когда и одни, и другие бежали, не попрощавшись, лишь завидев противника. Топографизмы на Business FM. Все золото мира.
0: Золотая кладовая Эрмитажа – это богатейшее собрание золота скифских царей, изделий греческих мастеров, сокровищ великих моголов, китайских украшений и, конечно, шедевров так называемой «сибирской коллекции» Петра I. Среди самых известных экспонатов один из символов Эрмитажа – костромской олень. Эта золотая бляха с изображением оленя с подогнутыми ногами и огромными рогами была найдена в 1897 году во время раскопок Костромского кургана в Кубанской области Российской империи. Длина изделия 33 сантиметра, возраст более 2000 лет. Предполагают, что олень был украшением скифского футляра для лука и стрел. Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Лев Ландау. Из толстых книг нельзя узнать ничего нового. Толстые книги – это кладбище, в котором погребены отслужившие свой век идеи прошлого. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Средства ПВО за 5 часов сбили 114 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны. Минобороны России заявили, что обратили внимание на заявление Владимира Зеленского с угрозами нанесения удара по Москве 9 мая. Вооруженные силы России предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, заявили в российском военном ведомстве. В аэропорту Саратова примерно в 20:40 сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые были введены в 19:45. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечает Росавиация. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены вечером и в аэропорту Ярославля. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран стал проявлять больше гибкости в переговорах. Об этом сообщил после интервью с американским президентом телеканал Fox News. Ряд направлявшихся в Дубай рейсов различных авиакомпаний был перенаправлен в Маскат, свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24. В частности, в Маскате приземлился рейс авиакомпании Emirates из Лондона в Дубай, рейс авиакомпании Камера из Кабула в Дубай. При этом, по данным сервиса, аэропорты Дубая продолжают прием некоторых рейсов. Словацкая национальная партия, входящая в состав правительственной коалиции, требует от премьера Роберта Фица заверений в том, что до конца срока пребывания у власти действующего Кабмина он не будет голосовать в Евросоюзе за принятие в сообщество Украины. Об этом заявил лидер партии, вице-спикер Национального совета парламента Словакии Андрей Данко. Очередные парламентские выборы в Словакии должны состояться осенью 2027 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая. Российские войска примут все меры для обеспечения безопасности торжественных мероприятий. Если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то будет нанесен ответный удар по центру Киева, заявила Минобороны. Ранее сегодня прибывший в Ереван Зеленский пообещал Москве свои беспилотники на 9 мая. Что будет с миноритариями «Русагра»? Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций агрохолдинга в рамках антикоррупционного иска генпрокуратуры к основателю компании Машковичу. При этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Не пострадают ли вновь розничные инвесторы? Мужчины в России все чаще идут в декретный отпуск по уходу за ребенком. Мы пообщались с такими отцами и, похоже, поняли причину подробности на Бизнес FM.
18: А
11: Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая, сообщили в Минобороны России. Российские войска примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в честь победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении. Россия рассчитывает, что украинская страна последует ее примеру, отметили в ведомстве. В случае, если Украина попытается сорвать праздничное празднование Дня Победы, то российские войска нанесут ответный удар по центру Киева. В связи с этим Минобороны России предупредила гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город. Комментирует гендиректор Фонда нацэнерго безопасности профессор финансового университета Константин Симонов.
20: Заявление Минобороны довольно жесткое. Я думаю, что сейчас может быть запущен механизм, который в теории игр называется игрой в гляделки, где уже каждый не будет пытаться выглядеть испугавшимся и проигравшим. Зеленский на перемирие просто не соглашался. Заявил, что почему-то Россия договаривается с Трампом, а не с ним, и поэтому к нему никто за перемирием не обращался. Теперь, соответственно, Минобороны повышает ставки, говоря уже о ракетном ударе по центру Киева, причем массированном ударе. И на самом деле сейчас уже понятно, что не реализовать эту угрозу Минобороны не сможет. Иначе и так уже многие и в Европе, да и в России считают, что Россия сама боится своих угроз и не реализует то, чего обещает или на что намекает. Ну вот, скажем, совсем недавно были опубликованы адреса заводов, которые производят дроны на территории Европы, но ничего с ними сделано не было. Но вот тут можно сказать, что опубликовали и опубликовали, Минобороны никаких обещаний не давала. Ну а здесь совершенно четко прозвучало массированное ракетный удар по центру Киева. И в этом плане, если Зеленский атакует дронами Москву 9 мая, тут уже Минобороны вряд ли сумеет, что называется, сделать вид, что ничего не произошло. Но и Зеленский сейчас, получается, что не может согласиться на перемирие, потому что в его глазах это может выглядеть как проявление слабости. Но получается, что он на прямое предложение Путина, пусть и переданное через Трампа, отказался. А теперь Минобороны, заявив о ракетном ударе по Киеву, получается, что напугало Зеленского. И теперь его согласие на перемирие уже будет выглядеть как его слабости. Режим эскалации запущен. Каждая из сторон не хочет теперь выглядеть проигравшей. Ставки подняты, поэтому я думаю, что и перемирия не будет. И поэтому не исключено, что действительно 9 мая или в близкие к этой дате дни могут произойти события, которые еще больше обострят ситуацию в наших отношениях.
11: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной безопасности. В сообщении Минобороны России говорит, что ведомство обратило внимание на заявление Зеленского в Ереване, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве 9 мая. Ранее он также заявлял, что Украина не получала предложения о перемирии на период празднования Дня Победы. Что будет с акциями «Русагра»? Ранее «Интерфакс» сообщил, что Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций «Русагра», при этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Арест наложен в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга Вадиму Машковичу. Имущество бизнесмена, а также акции, которые ему принадлежат, могут быть изъяты в доход государства. Рассмотрение иска по существу назначено на завтра, 5 мая. Валерий Вадоев продолжит.
21: До 2022 года основатель «Русагра» Вадим Машкович был основным владельцем агрохолдинга. Впоследствии стало известно, что он сократил свою долю до 49% и вышел из совета директоров. Машкович был арестован в конце марта прошлого года. Его, а также бывшего гендиректора «Русагра» Максима Басова обвиняют в мошенничестве. Обвинение считает, что они купили права требования к компании «Солнечные продукты» и затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. При этом Машкович и Басов вину отрицают. Источники информагентств утверждают, что суд наложил обеспечительный арест на 100% акций холдинга. Идет ли речь о вообще всех ценных бумагах «Русагра» или о 100% доли Машковича, все равно не до конца понятно, отмечает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
22: Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагра» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Машковича 49%. другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% и кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура, скорее всего, арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто там монетарии, каким образом они приобрели, апеллированные с Машковичем или нет. Ситуация, как всегда, не очень хорошая для рынка, для экономики. Мы помним подобные дела, и монетарии по некоторым из них до сих пор судятся, кто-то подписывает мировые соглашения, не совсем выгодные.
21: Около 20% акций «Русагро» сейчас торгуются на Мосбирже. На новостях об иске Генпрокуратуры котировки отреагировали ростом на 7%. Это объясняется тем, что инвесторы рассчитывают на то, что у миноритариев акции могут выкупить дороже текущей цены, говорят эксперты. Однако это произойдет только в случае, если обеспечительный арест действительно наложен на все акции «Русагро». Но в данной ситуации ценные бумаги, которые принадлежат миноритариям, могут в конце концов и не трогать, говорит председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
3: Зависит от того, насколько тут будут реакция, скажем, властей. Например, суд вынес такое решение, но финансовые власти считают, например, что это неправильно, будут работать с этим. Это зависит от того, насколько по поводу этого решения есть консенсус наверху. Потому что когда ЮГК ситуация была, что начали арестовывать акции у брокеров, мы увидели некую реакцию, что зачем же арестовывать акции миноритариев. И очень быстро, несколько дней, привезли другой исполнительный лист, что можно продолжать торговать. Возможно, здесь будет какая-то такая же история.
21: «Русагро» — это один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Чистая прибыль холдинга по итогам прошлого года сократилась на 37,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 миллиардов рублей. При этом выручка стала рекордной — 396 миллиардов, напоминает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
4: То, что основатель компании сегодня находится под следствием, это на операционную деятельность никак не влияет. Последние 10-15 лет Машкович практически не был вовлечен в операционное управление. Он давно не является генеральным директором компании. Поэтому создана команда. Это одна из лучших команд в отрасли. Она работает достаточно автономно. Последняя новость о компании, которую мы получаем с момента заключения под стражу Вадима Машковича, это, как правило, позитивные новости. Вплоть до рекордных финансовых показателей или присвоения «Русагро» высоких мест в отрасли.
21: Стоимость имущества ГК «Русагро» Генпрокуратура оценила более чем в полтриллиона рублей, сообщает «Коммерсант». А стоимость арестованных акций надзорное ведомство оценило в более чем миллиард рублей. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
11: Иран атаковал ракетами Объединенные Арабские Эмираты. Минобороны ОАЭ заявило, что ПВО перехватило на 3 из 4 иранских крылатых ракет. Последняя упала в море. Иранское агентство ФАРС утверждает, что в результате атак были повреждены американские объекты в порту Дубая. А гость телевидения Ирана заявила, что у Тегерана не было и нет планов атаковать ОАЭ. Однако в результате удара иранского дрона был поражен нефтяной район Фуджейре. Вспыхнул крупный пожар. Ведется работа по его локализации, заявили власти. О пострадавших информации нет. В ОАЭ объявили ракетную опасность. Жителям советовали на укрытие. Ранее Иран осудил выход ОАЭ из ОПЕК. Представитель иранского МИДа Исмаил Багаи заявил, что Эмираты таким образом хотели отомстить. Нефть Брент из-за ракетных ударов подскочила почти на 6%, 614 долларов за баррель, комментирует востоковед Кирилл Прохоров.
5: Здесь главная цель не сами Эмираты и остальные монархии, а именно американские военные объекты на их территориях. Иран пытается таким образом оказать косвенное давление на Вашингтон, чтобы добиться прекращения боевых действий и снятия морской блокады. Ну, однако, конечно, под удары часто попадает еще и гражданская инфраструктура. Вторая причина — это наказание союзников Соединенных Штатов, ведь ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн рассматриваются Ираном как союзники США и Израиля. В Тегеране считают, что эти страны предоставляют свою территорию и ресурсы для операций против Ирана. Поэтому они становятся законными целями для ответных ударов. А третья причина — это, конечно же, попытка создать некий раскол в проамериканском блоке. На данный момент в отношениях между Ираном и США сложилась очень сложная ситуация. Перемирие очень хрупкое, а полноценного мира нет. Мы можем наблюдать определенный тупик в переговорах. Несмотря на перемирие, ведутся интенсивные закулисные переговоры. Недавно Иран предложил США мирный план, состоящий из 14 пунктов. Трамп сразу же назвал его неприемлемым и отклонил его. Ну и, конечно же, на данный момент главная точка напряжения — это Ормузский пролив. Таким образом, мы видим, что перемирие — это просто временная пауза, которая может в любой момент смениться новым витком конфликта.
11: Кирилл Прохоров, востоковед. Ранее власти Эмиратов полностью открыли свое воздушное пространство и отменили все введенные ранее ограничения на полеты. Но сейчас, как передают СМИ, в аэропортах Дубая и Шарджа полеты временно приостановлены. С мая начали действовать новые пошлины на экспорт подсолнечного масла из России. Они ниже в 3,5 раза апрельских ставок, сообщается на сайте Минсельхоза. Пошлина составляет сейчас 4650 рублей за тонну. А пошлина на экспорт подсолнечного шрота обнулится. В апреле она составляла почти 750 рублей за тонну. Сборы на эти продукты вернутся к показателю с января по март 2026 года. Это поддержит производителей и переработчиков. Они очень ждали этого решения, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
7: Это связано с ростом издержек, которые произошли за последние несколько лет с момента введения экспортных пошлин. В связи с тем, что экспортные пошлины не индексировались, их метод расчета цена отсечения, то есть не индексировалась, а издержки выросли, было принято решение об индексации цены отсечения. С другой стороны, в апреле месяце при расчете экспортной пошлины применялся курс доллара 83 рубля. Поймали, можно сказать, свечку в тот момент, потому что он поднялся до 83 и потом откатился на 75. И именно благодаря этому такая высокая пошлина была в апреле. Это привело к сдерживанию экспорта. Объемы экспорта в апреле у нас находятся на минимальном значении. Соответственно, своевременное и оперативное решение, за что отдельное спасибо Минсельхозу, очень сжатые сроки решение было принято. И мы успели к маю пересмотреть цену отсечения и рассчитать пошлину на май месяц. Удалось ее снизить до 4000. Для производителя это означает, что все деньги, которые могли пойти в пошлину, они пойдут на сельхозпроизводителя, которые сегодня нуждаются в этих средствах в связи с активной фазой посевной. Решение серьезно поддерживает производителей и переработчиков масличных.
11: Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России. Фермеры при этом считают, что экспортные пошлины необходимо сейчас обнулить вообще, говорит ульяновский экофермер, а производитель подсолнечного масла «Новичок» Алексей Якушев.
8: На мой взгляд, пошлины снижает наше государство, потому что сельское хозяйство в глубокой дыре. Это связано с тем, что фактически у сельхозорганизации фермеров нет прибыли, особенно на зерне. Значит, надо что-то делать. Вот она по чуть-чуть пытается что-то сделать. По мне, так пошлины должны были быть давно отменены, потому что нам нужно запустить наши заводы, чтобы они не стояли. Поэтому пошлины сейчас убирают по чуть-чуть, но этого мало. Надо убирать совсем.
11: Алексей Якушев, производитель подсолнечного масла под брендом «Новичок». В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на 2 года, до 1 сентября 2026 года. В октябре прошлого года российское правительство продлило их до 31 августа 2028 года.
9: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
23: У микрофона Сардар Авлекулеев. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта по биоэкономике. Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который синхронизирует налоговый кодекс с будущим регулированием оборота криптовалют и цифровых прав в России. Предлагается освободить НДС, услуги обменников и цифровых депозитариев, уточнить перечень налоговых агентов по НДФЛ. Кроме того, проект закона прописывает правила налогообложения долговых ЦФА. Мосбиржа начнет расчет индексов 4 криптовалют с 13 мая. Они будут отражать динамику Solana, Ripple, Tron и Binance Coin. Как пишут ведомости, в перспективе индикаторы могут использоваться в качестве базовых активов для финансовых инструментов. С 13 мая расчет всех индексов цифровых валют, включая индекс биткоина и эфира, будет производиться с периодичностью 1 раз в 15 секунд в течение всего торгового дня и в дополнительной сессии выходного дня. Стоимость брендов ведущих автомобильных компаний мира сократилась по итогам второго года подряд. В 2026 году она упала на 7% после снижения на процент годом ранее, говорится в ежегодном исследовании Brand Finance. По итогам
2: исследовательской компании, она сейчас составляет 575 миллиардов 400 миллионов долларов. Японская Toyota сохранила лидерство в отрасли второй год, несмотря на снижение стоимости бренда на 3% до 62 миллиардов 700 миллионов. Mercedes-Benz остался на втором месте, минус 12% до 46 миллиардов 600 миллионов. BMW поднялся на третью строчку с четвертой в прошлом году, плюс 3% до 43 миллиардов 800 миллионов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Погода в Москве.
11: В Москве сейчас плюс 21 градус, ясно, ночью плюс 15, завтра днем до плюс 25, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, возможно, гроза, похожая погода будет в среду и четверг. К праздникам будет похолодает, будет попрохладнее до 15-16 днем, зато в субботу и воскресенье, возможно, не будет дождей. Двадцать один семнадцать в Москве. Вы слушаете Business FM. Декрет – дело не только женское. А почему мужчины в России все чаще идут в отпуск по уходу за ребенком? Business FM пообщался с такими отцами, и, кажется, мы поняли причину подробностью Натальи Шашиной.
10: За несколько лет количество мужчин, которые идут в отпуск по уходу за ребенком и получают пособие, выросло в несколько раз. 5 лет назад таких пап было 27 тысяч, а в прошлом году 180 тысяч. А доля мужчин среди получателей пособия выросла с 2 до 12,5%, показывают данные соцфонда. Но судя по тому, что рассказывают сами папы, есть нюансы. Сергей из Нижнего Новгорода ушел в отпуск по уходу за ребенком ровно на один день и сейчас получает как пособие, так и зарплату.
12: Писал я заявление с просьбой, что я отправляюсь в декретный отпуск. Через некоторое время я работодателю написал заявление, что прошу меня прервать мой декретный отпуск. Хочу поработать. И это разрешено. Я назад стал работать, как работал. При том, что я вроде как считаюсь в декрете, но я в декрете работаю. А супруга продолжает находиться с ребятенком только за бесплатно. Без нее вообще тут ничего не получилось. Без мамы просто нереально. Просто у меня зарплата получше была, чем у жены. А эта социальная выплата, она составляла, кто бы ни ушел в декрет, хоть там бабушка, кто угодно, она составляет 40% от среднего дохода за 2 года. Только поэтому получилась такая авантюра. Но на самом деле это совершенно законно и не какая-то уловка была. Я, получается, декрет был всего лишь один день. В моем случае это получилось максимально коротко. Я нисколько даже не успел насладиться этим замечательным процессом, как только ушел в декрет, и тут же из него опять и вышел. У меня просто тут такое было джентльменское соглашение с работодателем, он сам был шокирован тем, что я такое удумал. Он такой, ну давай только быстрее, а то кто тут будет-то?
10: Это действительно абсолютно законно. Напомню, в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может уйти мать, отец, бабушка или другой родственник. И с 2024 года заработали новые правила. Даже если человек выходит из декрета на полный рабочий день, пособие ему все равно будут платить, пока малышу не исполнится 1,5 года. А это 40% от средней зарплаты за 2 года. Максимальный лимит в этом году 83 тысячи рублей. И решение о том, кто пойдет в декрет, семья часто принимает в зависимости от того, как будет финансово выгоднее. Так поступили и в семье москвички Ирины.
13: С 2024 года появилась возможность законодательная оформлять отпуск по уходу за ребенком и при этом сохранять заработную плату. И мы решили оформить отпуск по уходу за ребенком именно на мужа, просто потому что у него выше была зарплата и само это пособие чуть-чуть у нас было повыше. Подали документ, небольшой какой-то там список, подтверждение, что один из родителей не пошел в отпуск и свидетельство о рождении ребенка. А выглядело это так, что мы оба работали из дома, удаленка, и ухаживали за ребенком.
10: Другая ситуация у москвича Ивана, который работает менеджером в фармкомпании. В официальном декрете была его жена, но работодатель Ивану предложил корпоративный бонус – небольшой отпуск по уходу за ребенком и для папы.
24: Несмотря на то, что один из родителей ушел в официальный декрет, компания, в которой я работал, давала возможность уйти еще на 3 месяца по уходу за ребенком, по-моему, в течение года. О от рождения ребенка. Это как бонусная часть работы. Зарплата была от работодателя, она была в 100% объеме. В данном случае никакого дискомфорта экономического семья не испытывала. Не считаю этого дискомфорта, что мать получала дотацию от государства, а не полноценную зарплату. Психологическое состояние семьи значительно улучшилось, так как кроме маленького ребенка, за которым надо ухаживать 24 на 7, есть еще старший ребенок. Когда есть лишние руки и оба родителя сконцентрированы на детях, не на том, чтобы выполнять рабочие задачи и по остаточному признаку потом заниматься детьми, сильно влияет на психологическое состояние и в целом на то, что дети чувствуют себя неброшенными.
10: Но кажется, пока ситуации, когда папа полностью берет на себя роль домашнего родителя, все еще редкость. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
11: Лоджия в Одинцове ждет жильцов. Микроаренда в действии. Застекленная неотапливаемая лоджия в 10 квадратных метров многоэтажки выставлена на сайте ЦАН. Цена 13 тысяч рублей в месяц. Владелец сдает ее на лето и готов пустить даже семьи с детьми и животными. В объявлении сказано, что на лоджии есть освещение, розетки, шкаф, стол, стулья, но матрас нужен свой. Мы позвонили автору объявления.
1: Звоню по поводу объявления про комнату в Одинцово.
15: А вы
1: про лоджию
15: прочитали, что это не комната, а лоджия застекленная?
1: Да, да. Это для проживания?
15: Нет, ради бога, можно и проживать. Сейчас уже тепло, там можно спокойно жить.
1: А вот по условиям кухня, ванна, этим можно пользоваться наравне с другими жильцами?
15: Да, конечно.
1: В квартире сколько комнат изначально?
15: Изначально 3.
1: Лоджия – это сколько получается метраж?
15: 10.
1: Ну и все удобства при этом можно использовать?
15: Да, конечно. А единственное, что...

0: всех жильцов, то есть сколько человек проживает, столько, соответственно, каждый платит.
1: А примерно сколько это выходит в месяц?
0: Ну, наверное, плюс-минус 2000 на человека в месяц. Главное, что дом элитный, не шуметь, то есть чтобы после 10-11 ночи никакого шума не было. Ну, поэтому я и говорю в плане алкоголя, чтобы строго. То есть я не против, что человек там курит, я не против, если он там отдыхает вечером, выпивает, но чтобы это ни шума, никаких посторонних личностей в квартире не было.
2: Автор объявления за последние 10 дней несколько раз менял ценник за эти 10 квадратов. Официально сдавать лоджии в жилых домах законодательство не разрешает ни под жилье, ни под хранение, говорит эксперт по недвижимости Москвы и области, член гильдии риэлторов Москвы Андрей Веселага.
3: Понятно, что это никто не снимет, потому что за схожие деньги, за 13 тысяч, за 16 плюс-минус, можно снять полноценную, обычную, нормальную комнату в квартире в том же Одинцово. Смысла снимать этот балкон нет никакого. Если на это объявление посмотреть, там цены прыгают 7 тысяч, 10 тысяч, потом вдруг 23 тысяч. Все это произошло за 10 дней, все эти изменения.
1: Обычно балконы могут сдаваться?
3: Я раньше никогда этого не встречал. Жилые помещения и их части, в данном случае, это часть жилой квартиры, нельзя сдавать под склады. Хотя по беспределу у нас, понятно, и народ делает все, что хочет. Если мы говорим о законности, то сдать именно балкон, поскольку это не жилое помещение в жилой квартире, я думаю, что официально не получится. Без договора, пожалуйста, все селят кого хотят на любые сроки. Опять же, то, что он сдает, это не значит, что это кто-нибудь снимет. Пока что я вижу, что висит объявление там 10 с чем-то дней, цена скачет туда-сюда. По поводу элитности ЖК, по фотографиям все понятно, что там элитное. Здесь по состоянию квартиры видно, что это что-то очень-очень не очень.
2: Андрей Веселага, член гильдии риэлторов Москвы. На вопрос, не намечается ли в столице тренд на сдачу застекленных балконов и лоджий в аренду, эксперт сказал, что больше подобных объявлений он не видел. В гастрономической среде новый любимец – УБ. Фиолетовый Ямс, он же УБ, стал набирать популярность по всему миру. Пользователи в сети все чаще публикуют фото сиреневых напитков и десертов, пишет CNN. УБ – это корнеплод темно-фиолетового цвета, родом с Филиппин. Внешним видом похожий больше на батат или корень тара, но по вкусовым качествам он совсем другой, сладковатый, с легким ореховым послевкусием. На фоне дефицита японской матчи в прошлом году корнеплод стал известнее, но по пути к мировому признанию новинки стоит множество проблем, в том числе и конфликт США и Ирана, отмечает телеканал.
4: Фиолетовый Ямс долгое время оставался сугубо нишевым продуктом для всего мира, кроме Филиппин, где о корнеплоде давно известны и едят его часто. Последние годы УБ стал набирать популярность. Его посчитали перспективной альтернативой матче, зеленому японскому чаю, который теперь есть чуть ли не в каждой кофейне. Но из-за глобального дефицита матча в прошлом году бренды и бизнес обратили внимание на фиолетовый корнеплод, оценив его яркий цвет и мягкий вкус. Согласно опросам, проведенным в США еще 5 лет назад, лишь 15% населения страны знало о существовании УБ. Сейчас их уже 27%. И это несмотря на то, что продукт встречается редко в заведениях общепита. Спрос на фиолетовый Ямс увеличивается, и вместе с ним растет давление на цепочке его поставок, которые оказались к этому не готовы. Закупать порошок УБ можно в Малайзии, Китае, Вьетнаме. Но многие договариваются о поставках с филиппинскими фермерами. И вот тут есть проблема. Рост мирового спроса на фиолетовый Ямс стимулировал экспорт. В 2025 году Филиппины поставили корнеплоды на более чем 3 миллиона долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. При этом в прошлом году его производство сократилось на почти 7%. Фермеры отказываются выращивать больше УБ, потому что это крайне сложно. Одна из причин – отсутствие финансовой поддержки. В отличие от других корнеплодов, вроде картофеля, фиолетовый ямс растет от 9 месяцев до года. Соответственно, быстро продать его и получить прибыль невозможно. Кроме того, есть проблемы сбыта, особенно у фермеров в отдаленных регионах Филиппин. Еще один фактор – молодежь не стремится заниматься сельским хозяйством. И, наконец, есть коллизия между спросом и падением производства. Посадочного материала в итоге становится меньше. При этом выращивание УБ сталкивается и с новым вызовом. Из-за ближневосточного конфликта и энергетического кризиса дефицит корнеплода может лишь возрасти.
2: Ближневосточный конфликт, по данным CNN, затронул более половины импорта энергоресурсов в Азию, и Филиппины значительно пострадали в стране. Объявленное чрезвычайное положение в области энергетики, есть риск, что может закончиться топливо. На этом фоне возникают сложности с производством, а потом и доставкой корнеплода. При этом цены на УБ нарастут, они выросли уже на 38% по сравнению с 2024 годом.
5: Бизнес FM. Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике «Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте «Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.

0: Business FM. Nota bene. Business FM. Новости. Коротко.
1: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Трое мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали в результате атак ВСУ в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. Сбит 13-й с начала суток беспилотник, летевший к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Более 20 рейсов отложены в аэропорту Волгограда на фоне ограничений на использование воздушного пространства. Это следует из информации онлайн-табло аэропорта. Днем в понедельник Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. Они продолжают действовать. Согласно данным онлайн-табло, в аэропорту задержаны 23 рейса. Президент США Дональд Трамп в понедельник обвинил Иран в атаке на южнокорейское судно и заявил, что, возможно, для Сеула настало время принять участие в операции «Свобода» по проведению застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив. Все школы в Арабских Эмиратах переходят на дистанционный режим обучения с 5 по 8 мая. Об этом сообщило Министерство образования. Согласно заявлению, решение принято в целях обеспечения безопасности и касается детских садов, а также государственных и частных школ по всей стране. Ситуация будет пересмотрена 8 мая, не исключается продление принятых мер. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Евросоюз был мирным проектом, половина средств которого шла сельскому хозяйству, а теперь ЕС существует для производства военной техники и танков Германии. «Это хорошо не закончится», цитирует Миланович и его пресс-служба. Глава государства имеет в Хорватии в основном представительские функции. Внутреннюю и внешнюю политику определяет правительство в главе с премьером Андреем Пленковичем, который проводит курс на милитаризацию страны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21:30. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Черноголовка хочет обанкротить «Свободу». Связанная с производителем газировки компания намерена взыскать долг в 125 миллионов рублей со старейшей косметической компанией России через процедуру банкротства, пишет «Коммерсант». При этом черноголовка намерена выкупить активы косметической компании. В чем смысл? Член АДКБ и ЕАЭС Армения принимает саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского. Завтра отдельный саммит ЕС Армения в Ереване. Первые лица Евросоюза. Все это перед парламентскими выборами в Армении, на которых премьер Пашинян будет бороться с пророссийской оппозицией. Как все это воспринимают в Москве? И авиакомпании по всему миру отменяют тысячи рейсов из-за дефицита топлива, пишет Financial Times. Общее предложение в мае уже сократилось на 2 миллиона кресел. Самые большие проблемы с перелетами на Ближний Восток на фоне блокады Ормузского пролива. Как чувствуют себя российские перевозчики? Подробности на Business FM. Не газировкой единой. Группа компаний «Черноголовка» намерена взыскать долги со старейшей косметической компанией России «Свобода» через процедуру банкротства. Иск в арбитражный суд подала компания, связанная с ГК «Черноголовка», пишет «Коммерсант». Банкротом «Свободу» могут признать из-за долга в 125 миллионов рублей. «Черноголовка» намерена выкупить активы косметической компании. Ей уже не впервой покупать непрофильные активы. Евгений Перечук подробнее.
3: Иск о признании «Свободы» банкротом направила в арбитраж АО «Генезис», связанная с группой компаний «Черноголовка» Алексея Четвергова. Спор возник вокруг взыскания долга по двум договорам займа на 125 миллионов рублей. Кажется, что это совсем немного для старейшей косметической компании страны с активами на почти 1,5 миллиарда. Однако судебный спор может стать лишь формальным поводом для покупки активов «Свободы». В группе компаний «Черноголовка» и ранее оказывались совсем неочевидны по своему направлению активы, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфимов.
4: Холдинг «Черноголовка» активно диверсифицируется вот последние 10 лет. Вот эти все хлопания дверями привели к тому, что компания смогла нарастить свое присутствие на рынке, соответственно, увеличить доходность. Компания покупала предприятия, которые там и детское питание делают, и спортивные там истории, и экзотические напитки. Холдинг покупает интересные активы, которые могут добавить что-то там с точки зрения доходности в целом. А то, что это не прямой профиль, не связан ни с напитками, ни с питанием, это без разницы. это будет интересный актив в рынке, скажем, бытовая техника, электроника. Значит, можно будет его посмотреть. Если бизнес интересный, но по каким-то причинам загибается, по причинам, может быть, субъективным, и компания видит для себя больший, так скажем, потенциал, ну, приобретается. Поэтому это не значит, что это будет все черноголовка.
3: Сейчас в портфеле черноголовки не только газировка, но и детское питание Гипапо, бренд печенья и каш Любятово, снеки и кондитерские изделия. На официальном сайте указано, что всего более 20 брендов и 700 наименований. Компании, подконтрольные АО «Генезис», ранее запустили производство бытовой химии. Тактика приносит ощутимые плоды. Чистая прибыль черноголовки в прошлом году составила почти 4,5 миллиарда рублей, прибавив год к году почти 24%. К приходу косметики черноголовка, похоже, уже готовится. В марте подана заявка на регистрацию товарного знака «Балет». Точно так же называется бренд тонального крема от фабрики «Свобода». Впрочем, в лобовой атаке получить активы предприятия черноголовка не может. Долг по суду будет возвращаться деньгами. Продажа самих активов фабрики может быть только предметом договоренности между сторонами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов.
5: В данной ситуации получить напрямую активы должника, скорее всего, у кредитора не получится, потому что стоимость этих активов может превышать размер задолженности. И кредитор должен обращаться в арбитражный суд и инициировать банкротство. Потому что если долг превышает 2 миллиона рублей, в течение 3 месяца не платят, то право обратиться в суд и потребовать признать должника банкротом. Вводится процедура наблюдения, в ходе которой временный управляющий смотрит, вообще можно ли восстановить платежеспособность предприятия, можно ли каким-то образом вернуть долги. Если временный управляющий понимает, что сделать это невозможно без распродажи активов, тогда инициируется следующая стадия, конкурсная процедура, конкурсное производство, в ходе которой как раз активы должника распродаются и выплачиваются долги кредиторам.
3: Прежний владелец фабрики «Свобода», гендиректор Евгений Пантелеев, скончался в прошлом декабре. Полное право на распоряжение его активами наследники получат спустя полгода. Таким образом, если и будет продажа, то не ранее июля-августа. В ГК «Черноголовка» ситуацию не комментируют, а на фабрике «Свобода» заявили, что выполняют все обязательства перед контрагентами и намерены урегулировать все вопросы в установленном порядке. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Армения принимает сразу 2 саммита. Сегодня саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского, завтра пройдет отдельный саммит ЕС-Армения. В Ереване первые лица Евросоюза, за исключением канцлера Фридриха Мерца, приехал и канадский премьер Марк Карни, впрочем, не будет на саммитах Эрдогана и Ильхама Алиева. 2 саммита проходят аккурат перед парламентскими выборами в Ереване, они намечены на 7 июня, комментирует политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
6: У этого саммита много смыслов. Он означает, например, для стран Евросоюза, для Армении там, ну, и так далее. Если говорить конкретно об Армении, точнее даже правящей партии, то, конечно, в предвыборном контексте принято считать, что этот саммит будет иметь значение. Такого размера мероприятия в Армении я не помню, чтобы события такого масштаба происходило. Приехали порядка 50 лидеров государств, международных организаций, почетно принимать такой саммит. А до выборов остался месяц практически. Поэтому это, да, я думаю, что это будет иметь в предвыборном контексте значение.
7: А какое? То есть это сыграет в плюс Пашиняну?
6: В общем, это позиционируется как сближение с Европой, как то, что очень много лидеров приехали в Армению, что в Армении происходит такое значимое событие. Это, да, предполагает, что это будет работать на руку правящей силе.
7: А есть в обществе запрос сейчас на сближение с Европой?
6: Да, есть. Ну, вообще в постсоветском пространстве почти везде ведь так. Слово «европейский» означает качественный, хороший. В этом смысле обещание улучшить отношения с Европой, работать с Европой, сотрудничать с европейскими странами – это то, что воспринимается положительно, по крайней мере, большинством населения.
7: А как это скажется, на ваш взгляд, на взаимоотношениях с Россией?
6: Ну, да, конечно, в отношениях России с Европой явно есть кризис. В России ревностно воспринимается взаимодействие постсоветских стран, ну, стран, которые Россия воспринимает как часть своей зоны влияния, со странами Запада вообще, европейскими странами в частности. И это, конечно, часть той проблематики, которая есть в армяно-российских взаимоотношениях. Другое дело, что это не то, что из-за этого саммита появится, и не то, что после окончания этого саммита прекратится. Это постоянная составляющая российско-армянских отношений. В Армении этот процесс называют диверсификацией.
2: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. 1 апреля Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Кремле отметил, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом, и Москва к этому относится абсолютно спокойно. Впрочем, отметил президент, это должно быть по-честному. Заранее сказано, что нахождение в таможенном союзе с ЕС и с Евразес невозможно по определению, заключил Путин. В апреле прошлого года парламент Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз, заявку на вступление в Альянс Ереван, который остается членом Евразийского экономического союза, пока что не подал. Армения на перепутье, говорит доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
8: Армения в последнее время достаточно активно взаимодействует с Европейским Союзом, пытаясь установить более тесные взаимоотношения. При этом всегда возникает вопрос, как быть с членством Евразес. Армения входит в это сообщество, туда же входят и Россия, и Казахстан, и Киргизия, и Беларусь. Не возникнут ли какие-то проблемы, связанные с взаимодействием с этим интеграционным объединением? Естественно, возникнут, когда Армения уже приблизится к членству в Европейском Союзе и получит уже статус официального кандидата на вступление в ЕС. Но до этого очень много предстоит сделать, и это наверняка растянется не на один год, а вступление может вообще занять не одно десятилетие. Сейчас в Армении происходят совещания, это такие ежегодные встречи, и, конечно, здесь, наверное, приковано внимание к взаимоотношениям между Арменией и ЕС, и даже в рамках этого политического сообщества завтра состоится отдельный саммит Армении и ЕС, на котором как раз будут рассмотрены пути более тесного взаимодействия. Больше, наверное, пойдет речь об укреплении демократических институтов и различных прав и свобод граждан. Именно на это, в общем-то, и направлено взаимодействие государств в рамках политического сообщества. Совсем недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян находился в Москве с визитом и встречался с президентом Путиным. И как раз вот эта тема такая щекотливая стала обсуждаться. Президент России достаточно верно сказал, что находиться в двух вот этих вот интеграционных объединениях в ЕС и Евразес невозможно. Так сейчас пока все складывается ситуация, что разные системы, в том числе разные стандарты экономического взаимодействия. Поэтому на горизонте, когда уже Армения приблизится к вступлению в ЕС, Армения должна будет сделать выбор.
2: Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. Лидеры европейских стран и Канады ведут переговоры в Ереване. В тени Трампа такую трактовку дает «Франс-24». А британская BBC добавляет, лидеры собираются на два беспрецедентных саммита в Армении, в стране, которая долгое время считалась самым близким союзником России на Южном Кавказе. А британцы обращают внимание, что у Москвы есть военная база на территории Армении. Конфликты на Ближнем Востоке и на Украине усиливают значение Кавказа, добавляет Bloomberg. Пути на север юг ограничены из-за конфликтов, санкций и геополитических трений. России, которая долгое время была доминирующей силой в регионе, сталкивается с растущей конкуренцией, заключает агентство. Два миллиона мест на такие сокращения пошли десятки авиакомпаний по всему миру из-за дефицита топлива, пишет Financial Times. Общее предложение в майских расписаниях полетов сократилось до 130 миллионов кресел. Это данные за две последние недели апреля. Отменены тысячи рейсов, часть маршрутов переведена на более экономичные самолеты. В списке перевозчиков-лидеров по сокращению полетов British Airways, United Airlines, Air China, ближневосточные перевозчики Emirates, Etihad Airways и Qatar Airways. Из-за проблем с поставками через Ормузский пролив и ограничений в хабах авиакомпании сталкиваются с нехваткой топлива и для обратных рейсов. С авиатопливом у российских перевозчиков проблем нет, но трудности есть с количеством доступных бортов, отмечает авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Потраков.
9: Например, в той же Великобритании регулятор меняет политику по выделению слотов на полеты. Дело в том, что политика выделения слотов, она предполагает, что вы должны их обязательно использовать. Если вы их не используете, вы их теряете. И зачастую авиакомпании гоняют самолеты не полностью загруженными. Условно, там и добавят вообще несколько человек какие-то на рейсе на каком-то коротком. И этот рейс не отменяет, потому что тогда авиакомпания потеряет слот. Вот эти правила сейчас начинают менять, чтобы авиакомпании могли не лететь на этих рейсах, не гонять самолеты полупустыми и меньше тратить тратить топливо, более эффективно его расходовать. Только там, где загрузка позволяет, рейс будет достаточно эффективным тем, что самолет не будет летать порожняком. Принципиальное отличие России то, что мы сами являемся основной нефтедобывающей и производителем авиакеросина. Влияние на нас мирового нехватки дефицита керосина авиационного минимальное, потому что собственные возможности, по словам Минтранса, не только подтверждают то, что мы сами себя обеспечиваем. С другой стороны, полностью не быть под этим эффектом сложно, потому что те же дальние рейсы, дальние магистральных самолетов, полеты тот же Таиланд, на Мальдивы или куда-то еще, не позволяют лететь на одном баке, условно, с российским керосином на борту туда и обратно. Поэтому приходится заправляться там по тем ценам, и в том числе, если вводятся ограничения, соответственно, они на нас тоже будут сказываться на этих дальних рейсах. Если говорить про текущие проблемы российской авиакомпании, то на самом деле больше всего возникают проблемы с дефицитом парка, тем, что у нас самолеты сокращаются, и их просто не хватает. И скорее у нас здесь вот эти ограничения влияют, нежели чем влияет ограничение из-за дефицита авиатоплива на международном рынке. Поэтому принципиальное отличие будет только на международных маршрутах. Внутренние рейсы полностью обеспечены топливом. У нас здесь ограничения еще раз больше в самолетах, а не в количестве авиатоплива, доступного на рынке.
2: Андрей Патраков, Аранавия. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в марте стоимость авиационного топлива достигла рекордного уровня за последние 23 года, подскочив на 106% год к году. Основной причиной стал рост цен на нефть из-за конфликта в Иране. Он составил 43% за тот же период.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Первая пневматическая почта появилась в 1792 году в Вене. Тогда 50-метровая колокольня собора Святого Стефана в центре города была не только европейской достопримечательностью, но и функциональным сооружением, с помощью которого жители Вены решали задачи противопожарной безопасности. Наблюдатель, который находился на верхней площадке колокольни, мог своевременно заметить любой городской пожар, после чего отправлял в близлежащую пожарную часть запечатанное в капсулу сообщение по специальной трубе. Через век преимущество пневмопочты оценили лондонские трейдеры, проложившие трубу между биржей и телеграфом. Вскоре нити воздушной почты опутали Лондон, Берлин и Париж. Скорость доставки на некоторых линиях составляла 60 км в час. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение «Бизнес FM» узнавало о войне. Личные истории в цикле «Узнал о войне». С 6 мая до Дня Победы на Бизнес FM. Все золото мира. Золотое сечение – это математическое соотношение, которое используется в искусстве и архитектуре. Синоним – золотая пропорция, то есть такое соотношение двух величин, при котором больше относится к меньшей так же, как их сумма к большей. Приблизительно это 1,6. Золотое сечение принято считать своеобразным эталоном красоты, которого пытаются придерживаться в создании различных конструкций, фигур и изображений. В человеческом теле золотому сечению почти соответствует соотношение расстояния от подошвы до пупка к расстоянию от пупка до макушки. Все золото мира на Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Аэропорт Жуковский начал расширение пассажирского терминала. Его площадь планируется увеличить на почти 2000 квадратных метров до конца третьего квартала. Изменения затронут зону прилета международных рейсов. Об этом журналистам сообщил гендиректор аэропорта Александр Сенин. Работы по реконструкции терминала финансируются за счет собственных средств предприятия без привлечения внешних источников. Крупнейшая лизинговая компания России, государственная ГТЛК, специализирующаяся на железнодорожной и авиатехнике, сформировала резервы под ожидаемые кредитные убытки от лизинга на 16 миллиардов рублей всего за 3 месяца этого года, а это больше, чем за весь прошлый год, следует из ее отчетности по РСБУ. Об этом пишет Франк Медиа. В 2025 году эти траты составляли в годовом выражении почти 15 миллиардов рублей. На этом фоне за первые 3 месяца года компания получила рекордный возможный чистый убыток в 10,5 миллиардов рублей. Производитель питьевой воды «Байкал Си Компани» заявил о безопасности партии бутылок воды, чья продажа была ранее заблокирована по поручению Роспотребнадзора, сообщает ТАСС. Ранее в Центре развития перспективных технологий, это оператор системы «Честный знак», сообщили, что система заблокировала продажу 112 тысяч бутылок воды «Байкал Пёрл» по поручению Роспотребнадзора. Продукция названа потенциально небезопасной. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: «21:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». В Амстердаме запретили рекламу мяса и продукции, связанной с ископаемым топливом. Амстердам стал первой столицей в мире, запретившей наружную рекламу мясной продукции и всего, что связано с ископаемым топливом. Нововведение вступило в силу 1 мая. Теперь на билбордах города уже не увидишь бургеры или предложения о покупке нового автомобиля. Политики объясняют новый запрет борьбой с изменениями климата. Бизнес Амстердама называет его шагом к недобросовестной конкуренции, отмечает BBC.
11: Еще неделю назад рекламные баннеры на трамвайных остановках в Амстердаме предлагали вкусить куриные наггетсы, приобрести дешевые билеты на самолет или купить внедорожник. Сейчас же там можно наблюдать рекламу фортепианного концерта в Национальном музее Нидерландов. Местные власти заявляют, что перемена связана с желанием привести облик города в соответствии с экологическими целями. Предполагается, что столица Нидерландов будет углеродно-нейтральной к 50-му году, и жители города сократят потребление мяса вдвое. Бизнес против. Ассоциации производителей мяса это называют нежелательным способом влияния на поведение потребителей. О том же говорят и в ассоциации турагентств. Там запрет на рекламу авиаперелетов назвали ограничением коммерческой свободы компаний. В целом, Амстердам в своем стремлении не первый. В нескольких городах Нидерландов уже несколько лет действует запрет на рекламу мяса и услуг и продуктов, связанных с ископаемым топливом. А в городе Нейминген, помимо этого, даже есть запрет на рекламу молочной продукции. В Европе пока набирает обороты тенденция на ограничение продвижения продуктов, имеющих отношение к ископаемому топливу. В частности, ввели или планируют ввести подобный запрет в Эдинбурге, Шеффилде, Стокгольме и Флоренции. Во Франции ограничения уже действуют на национальном уровне. Правда, нигде запреты не затрагивают социальные сети. Реклама перечисленных продуктов и услуг продолжает там появляться. Потому у многих возникает вопрос, насколько действенными окажутся запреты и смогут ли они и правда повлиять на привычки людей. Или это лишь символический шаг. Пока прямых доказательств того, что запрет рекламы мяса из общественных мест как-то влияет на людей, нет. Но ученые оценивают возможности таких шагов повлиять на ситуацию осторожно, оптимистично. Некоторые, в частности, приводят в пример результаты исследования, проведенного в Британии. Из него следует, что продажи фастфуда в Лондоне сократились после того, как в 2019 году в столичном метро запретили демонстрировать рекламу вредной еды.
2: Эксперты отмечают, что запрет рекламы мяса и товаров и услуг, связанных с ископаемым топливом, существенно облик Амстердама не изменит. Авиаперелеты или автомобили можно было увидеть лишь на 4% наружной рекламы города, а мясную продукцию на еще меньшем количестве билбордов.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
12: Добрый вечер. Очередной день падения на российском рынке акций. Довольно заметное падение. Индекс Московской биржи обновил минимум с конца ноября 2025 года. Опускался в моменте в район 2605 пунктов. Сейчас, ну, вечером падение поменьше, конечно, но, тем не менее, сильно индекс не отскочил. 2620 пунктов. На закрытии как раз индекс Московской биржи 2620 пунктов. Это если рассматривать закрытие основной торговой сессии. Но вновь нету каких-то ярко выраженных растущих историй. Много историй падающих. Сложно выделить какой-то прям уж сектор отдельно. Единственное, можно выделить бумаги Лукойла, которые падали опережающими темпами. Днем бумаги Лукойла теряли около 6%, но связано это в первую очередь с отсечкой реестра, то есть дивидендный гэп мы увидели. Все, можно сказать, технически стандартно, но посмотрим, будут ли выкупать этот гэп. В последнее время как-то не очень рынок стремится выкупать дивидендные гэпы. Но при этом рубль чувствует себя более-менее стабильно. Во всяком случае, пока стабильно. Если рассматривать китайскую валюту, на закрытии 11 рублей 4 копейки. Немного китайский юань повысился к российскому рублю. Но здесь ситуация пока для рубля развивается ну, без бюджетного правила, скажем так, но в ближайшем будущем, как было анонсировано бюджетное правило, заработает, то есть Министерство финансов Российской Федерации начнет совершать операции по покупке либо продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. И вот скоро мы узнаем, во всяком случае, участники рынка ждут от Минфина информации, и, скорее всего, 6 мая эта информация появится относительно того, какими объемами будет ведомство оперировать в рамках бюджетного правила. Ну, кстати, Антон Силуанов, глава ведомства, говорил не так давно о том, что дополнительные поступления нефтегазовые в федеральный бюджет Российской Федерации в апреле на фоне высоких цен на нефть составили порядка 200 миллиардов рублей. Но при этом наблюдалось недопоступление этих доходов на ту же сумму в марте. То есть, может апрель компенсировать март, либо наоборот. Посмотрим. На самом деле, интересно все-таки, насколько для рубля все поменяется. Ну, если бюджетное правило заработает, естественно, многое поменяется. Корреляция с нефтью будет меньше, чем сейчас, но, с другой стороны, все будет зависеть от объемов. Так что здесь ждем. Нефть. Вот здесь интересно было, и пыталась нефть корректироваться, снижаться, но все-таки уже вечером или утром по Нью-Йорку обозначился рост, и смесь Brent достигала уровней $115 за баррель. Но, с одной стороны, президент США Дональд Трамп заявил в выходные, что США с понедельника будут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе. Но потом появилась информация, то, что по американскому кораблю военному, во всяком случае, со стороны Ирана, был нанесен ракетный удар. Но это все было в средствах массовой информации иранских. Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке опровергли эти утверждения. Но факт остается фактом. Вот если брать иранскую прессу, то американский корабль развернулся и пошел в сторону от Ормузского пролива. В общем, пока пролив, как мы видим, остается закрытым. Ну, помимо всего прочего, появились сообщения, что Объединенные Арабские Эмираты перехватили 3 ракеты из Ирана, и была 4-я, которая упала в море. В общем и целом, рынок видит то, что ситуация остается крайне напряженной, и даже кто-то говорит об эскалации. Но и говорят о том, что сегодняшние события еще больше снижают вероятность открытия Ормузского пролива.
0: Капитал на Бизнес FM. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». «Между делом» с Кирой Альтман.
13: Вот вы везете из далеких путешествий камни. Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russian Discovery, делает это. И вот какую коллекцию он собрал на мысе Дежнева.
14: Если говорить про мыс Дежнева, вот ту самую восточную точку России, в последнем путешествии в прошлом году, я собрал там такую небольшую, как я ее называю, лимитированную коллекцию абсолютно драгоценных камней. Это обычная морская галька, собранная на берегу. 5 камушков, которые я сфотографировал рядом со своими часами, на которых координаты этого места, чтобы все сомневающиеся могли удостовериться, что этот камень именно оттуда. Привез эти 5 камушков в Москву и постепенно раздариваю своим друзьям с наказом, чтобы когда они его получат, они почаще брали его в руки. Это точно поможет им попасть на этот мыс Дежнёва.
13: Я, возможно, покажусь вам и Вадиму странным собеседником, но брать камни, ну или рвать цветы могу только, когда попрошу разрешения у места, вот как шаман, хотя меня никто этому не учил. И поэтому я уточняю у Вадима, а ему требуется разрешение там земли, неба, вселенной, вот там, где он оказывается, вот чтобы камни забрать с собой.
15: Нет, я очень верю в это,
14: в то, что мы связаны все один большой мир.
15: Ну и, конечно, да, внутренне ты благодаришь место и, наверное, не спрашиваешь его разрешения, а скорее говоришь что, о том, что ты хочешь, чтобы это место было доступно кому-то еще, и поэтому ты вот делаешь такой ритуал. Рассчитываю на взаимность, на понимание этого места, что оно как бы примет и других гостей.
13: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
0: Между делом на Business FM.
16: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Business FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сардар Абликулиев. Минобороны объявило перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ведомстве подчеркнули, что Москва рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру. Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов частично закрыли воздушное пространство над страной. Об этом сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока. По словам собеседника агентства, для полета в аэропорты страны и в обратном направлении авиавласти определили 4 специальных коридора. Европейские страны должны сообща реагировать на давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер Британии Кир Стармер, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Последние недели Трамп неоднократно выражал сомнения в целесообразности членства США в НАТО. Он критиковал государства-члены Альянса, в том числе Британию, за нежелание участвовать в американской военной операции против Ирана. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит причин для восстановления аварийных поставок электроэнергии на Украину. Словакия в феврале прекратила помощь Киеву в виде аварийных поставок электроэнергии, поскольку Украина на тот период не восстановила прерванную в конце января подачу российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в республику. В Москве и Подмосковье на 5 мая объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре России. В период с 9 до 21 часа вторника в отдельных районах столичного региона ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая. В заявлении Минобороны говорит, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то будет нанесен массированный удар по центру Киева. Населению и дипломатам предложено покинуть этот город. Ранее в понедельник прибывший в Ереван Зеленский пообещал Москве свои беспилотники на 9 мая. Что будет с миноритариями «Русагра»? Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций агрохолдинга в рамках антикоррупционного иска генпрокуратуры к основателю компании Машковичу. При этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Не пострадают ли вновь розничные инвесторы? И Иран атаковал ракетами Объединенные Арабские Эмираты. В ОАЭ заявили о перехвате 3 ракет, еще одна упала в море, а беспилотником поражен нефтяной район в Фуджейре, вспыхнул крупный пожар. Иранское агентство «Фарс» заявляет, что повреждены американские объекты в порту Дубая. На этом фоне нефть «Брент» подскочила почти на 6%. Подробности на Business FM. Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая, сообщили Минобороны России. Российские войска примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в честь победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, отметили в ведомстве. В случае, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то российские войска нанесут ответный удар по центру Киева. В связи с этим Минобороны предупредила гражданское население украинской столицы и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности профессор финансового университета Константин Симонов.
18: Заявление Минобороны довольно жесткое. Я думаю, что сейчас может быть запущен механизм, который в теории игр называется игрой в гляделки, где уже каждый не будет пытаться выглядеть испугавшимся и проигравшим. Зеленский на перемирие просто не соглашался. Заявил, что почему-то Россия договаривается с Трампом, а не с ним, и поэтому к нему никто за перемирием не обращался. Теперь, соответственно, Минобороны повышает ставки, говоря уже о ракетном ударе по центру Киева, причем массированном ударе. И на самом деле сейчас уже понятно, что не реализовать эту угрозу Минобороны не сможет. Иначе и так уже многие и в Европе, да и в России считают, что Россия сама боится своих угроз и не реализует то, чего обещает или на что намекает. Ну вот, скажем, совсем недавно были опубликованы адреса заводов, которые производят дроны на территории Европы, но ничего с ними сделано не было. Но вот тут можно сказать, что опубликовали и опубликовали, Минобороны никаких обещаний не давало, ну а здесь совершенно четко прозвучало массированное ракетный удар по центру Киева. И в этом плане, если Зеленский атакует дронами Москву 9 мая, тут уже Минобороны вряд ли сумеет, что называется, сделать вид, что ничего не произошло. Но и Зеленский сейчас, получается, что не может согласиться на перемирие, потому что в его глазах это может выглядеть как проявление слабости. Но получается, что он на прямое предложение Путина, пусть и переданное через Трампа, отказался. А теперь Минобороны, заявив о ракетном ударе по Киеву, получается, что напугало Зеленского. И теперь его согласие на перемирие уже будет выглядеть как его слабости. Режим эскалации запущен. Каждая из сторон не хочет теперь выглядеть проигравшей. Ставки подняты, поэтому я думаю, что и перемирия не будет. И поэтому не исключено, что действительно 9 мая или близкие к этой дате дни могут произойти события, которые еще больше обострят ситуацию в наших отношениях.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности. Зеленский после объявления от Минобороны о перемирии 8 и 9 мая заявил, что Украина вводит режим тишины с 5 на 6 мая. При этом он подчеркнул, что Киев не получал официальных обращений о параметрах прекращения огня. Ранее в понедельник Зеленский, будучи в Ереване, заявлял, что украинские беспилотники могут прилететь в Москву 9 мая. Что будет с акциями «Русагра»? Ранее «Интерфакс» сообщил, что Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций «Русагра», при этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Арест наложен в рамках антикоррупционного иска генпрокуратуры к основателю агрохолдинга Вадиму Машковичу. Имущество бизнесмена, а также акции, которые ему принадлежат, могут быть изъяты в доход государства. Рассмотрение иска по существу назначено на 5 мая. Валерий Убадоев продолжит.
19: До 2022 года основатель «Русагра» Вадим Машкович был основным владельцем агрохолдинга. Впоследствии стало известно, что он сократил свою долю до 49% и вышел из совета директоров. Машкович был арестован в конце марта прошлого года. Его, а также бывшего гендиректора «Русагра» Максима Басова обвиняют в мошенничестве. Обвинение считает, что они купили права требования к компании «Солнечные продукты» и затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. При этом Машкович и Басов вину отрицают. Источники информагентств утверждают, что суд наложил обеспечительный арест на 100% акций холдинга. Идет ли речь о вообще всех ценных бумагах «Русагра» или о 100% доли Машковича, все равно не до конца понятно, отмечает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
20: Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагра» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Машковича 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% или кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура, скорее всего, арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто там монетарии, каким образом они приобрели акции, аффилированные с Машковичем или нет. Ситуация, как всегда, не очень хорошая для рынка, для экономики. Мы помним подобные дела, и монетарии по некоторым из них до сих пор судятся. Кто-то подписывает мировые соглашения, не совсем выгодные.
19: Около 20% акций «Русагра» «Росагро» сейчас торгуются на Мосбирже. На новостях об иске Генпрокуратуры котировки отреагировали ростом на 7%. Это объясняется тем, что инвесторы рассчитывают на то, что у миноритариев акции могут выкупить дороже текущей цены, говорят эксперты. Однако это произойдет только в случае, если обеспечительный арест действительно наложен на все акции «Росагро». Но в данной ситуации ценные бумаги, которые принадлежат миноритариям, могут в конце концов и не трогать, говорит председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
1: Зависит от того, насколько тут будут реакция, скажем, властей. Например, суд вынес такое решение, но финансовые власти считают, например, что это неправильно, будут работать с этим. Это зависит от того, насколько по поводу этого решения есть консенсус наверху. Потому что когда ЮГК ситуация была, что начали арестовывать акции у брокеров, мы увидели некую реакцию, что зачем же арестовывать акции миноритариев. И очень быстро, несколько дней, привезли другой исполнительный лист, что можно продолжать торговать. Возможно, здесь будет какая-то такая же история.
19: «Росагро» — это один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Чистая прибыль холдинга по итогам прошлого года сократилась на 37,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 миллиардов рублей. При этом выручка стала рекордной — 396 миллиардов, напоминает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
21: То, что основатель компании сегодня находится под следствием, это на операционную деятельность никак не влияет. Последние 10-15 лет Машкович практически не был вовлечен в операционное управление. Он давно не является генеральным директором компании. Поэтому создана команда. Это одна из лучших команд в отрасли. Она работает достаточно автономно. Последняя новость о компании, которую мы получаем с момента заключения под стражу Вадима Машковича, это, как правило, позитивные новости. Вплоть до рекордных финансовых показателей или присвоения «Росагро» высоких мест в отрасли.
19: Стоимость имущества ГК «Росагро» Генпрокуратура оценила более чем в полтриллиона рублей, сообщает «Коммерсант». А стоимость арестованных акций надзорное ведомство оценило в более чем миллиард рублей. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Иран атаковал ракетами Объединенные Арабские Эмираты. Минобороны ОАЭ заявило, что ПВО перехватили 3 из 4 иранских крылатых ракет, а последняя упала в море. Иранское агентство ФАРС утверждает, что в результате атак были повреждены американские объекты в порту Дубая, а гостелевидение Ирана заявило, что у Тегерана не было и нет планов атаковать Эмираты. Однако в результате удара дрона был поражен нефтяной район Фуджейре, вспыхнул крупный пожар. Обстрадавших информации нет. Ранее Иран осудил выход ОАЭ из ОПЕК, предположив, что это месть Эмиратов. Нефть Брент из-за ракетных ударов подскочила почти на 6%. Процентов выше $114 за баррель, комментирует востоковед Кирилл Прохоров.
22: Здесь главная цель не сами Эмираты и остальные монархии, а именно американские военные объекты на их территориях. Иран пытается таким образом оказать косвенное давление на Вашингтон, чтобы добиться прекращения боевых действий и снятия морской блокады. Ну, однако, конечно, под удары часто попадает еще и гражданская инфраструктура. Вторая причина — это наказание союзников Соединенных Штатов, ведь ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн рассматриваются Ираном как союзники США и Израиля. В Тегеране считают, что эти страны предоставляют свою территорию и ресурсы для операций против Ирана. Поэтому они становятся законными целями для ответных ударов. А третья причина – это, конечно же, попытка создать некий раскол в проамериканском блоке. На данный момент в отношениях между Ираном и США сложилась очень сложная ситуация. Перемирие очень хрупкое, а полноценного мира нет. Мы можем наблюдать определенный тупик в переговорах. Несмотря на перемирие, ведут интенсивные закулисные переговоры. Недавно Иран предложил США мирный план, состоящий из 14 пунктов. Трамп сразу же назвал его неприемлемым и отклонил его. Ну и, конечно же, на данный момент главная точка напряжения — это Ормузский пролив. Таким образом, мы видим, что перемирие — это просто временная пауза, которая может в любой момент смениться новым витком конфликта.
2: Кирилл Прохоров, востоковед. ОАЭ частично закрыли воздушное пространство. В аэропортах Дубая и Шарджи полеты временно приостановлены. С мая начали действовать новые пошлины на экспорт подсолнечного масла из России. Они ниже в 3,5 раза апрельских ставок, сообщается на сайте Минсельхоза. А пошлина 4650 рублей за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота обнулилась. В апреле она составляла почти 750 рублей за тонну. Таким образом, сборы на эти продукты вернулись к показателю с января по март 2026 года. Это поддержит производителей и переработчиков. Они очень ждали этого решения, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
3: Это связано с ростом издержек, которые произошли за последние несколько лет с момента введения экспортных пошлин. В связи с тем, что экспортные пошлины не индексировались, их метод расчета, цена отсечения, то есть не индексировалась, а издержки выросли, было принято решение об индексации цены отсечения. С другой стороны, в апреле месяце при расчете экспортной пошлины применялся курс доллара 83 рубля. Поймали, можно сказать, свечку в тот момент, потому что он поднялся до 83 и потом откатился на 75. И именно благодаря этому такая высокая пошлина была в апреле. Это привело к сдерживанию экспорта. Объемы экспорта в апреле у нас находятся на минимальном значении. Соответственно, своевременное и оперативное решение, за что отдельное спасибо Минсельхозу, в очень сжатые сроки решение было принято. Мы успели к маю пересмотреть цену отсечения и рассчитать пошлину на май месяц. Удалось ее снизить до 4000. Для производителя это означает, что все деньги, которые могли пойти в пошлину, они пойдут на сельхозпроизводителя, которые сегодня нуждаются в этих средствах в связи с активной фазой посевной. Решение серьезно поддерживает производителей и переработчиков масличных.
2: Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России. В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на 2 года, до 1 сентября 2026 года. В октябре прошлого года российское правительство продлило их до 31 августа 2028 года.
16: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Все золото мира. Самый большой из сохранившихся в целом виде золотых самородков – это Ханаан. Найден он был сравнительно недавно, в 1983 году, старателем по имени Жулио де Деус Филью на руднике Серра Пелада в бразильском штате Пара. Ханаан содержит более 52 килограммов чистого золота и хранится в золотом зале музея денег в столице страны Бразилия. В конце 1980-х ставший знаменитым на весь мир рудник Серра Пелада затопило, и государство запретило его дальнейшую разработку. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта биоэкономики. Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который синхронизирует налоговый кодекс с будущим регулированием оборота криптовалют и цифровых прав в России. Предлагается освободить НДС, услуги обменников и цифровых депозитариев, уточнить перечень налоговых агентов по НДФЛ. Кроме того, проект закона прописывает правила налогообложения долговых ЦФА. Мосбиржа начнет расчет индексов 4 криптовалют с 13 мая. Они будут отражать динамику Solana, Ripple, Tron и Binance Coin. Как пишут ведомости, в перспективе индикаторы могут использоваться в качестве базовых активов для финансовых инструментов. С 13 мая расчет всех индексов цифровых валют, включая индекс биткоина и эфира, будет производиться с периодичностью 1 раз в 15 секунд в течение всего торгового дня и в дополнительной сессии выходного дня.
17: Стоимость брендов ведущих автомобильных компаний мира сократилась по итогам второго года подряд. В 2026 году она упала на 7% после снижения на процент годом ранее, говорится в ежегодном исследовании Brand Finance. По итогам исследовательской компании она сейчас составляет 575 миллиардов 400 миллионов долларов. Японская Toyota сохранила лидерство в отрасли второй год, несмотря на снижение стоимости бренда на 3% до 62 миллиардов 700 миллионов. Mercedes-Benz остался на втором месте, минус 12% до 46 миллиардов 600 миллионов. BMW поднялся на третью строчку с четвертой в прошлом году, плюс 3% до 43 миллиардов 800 миллионов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Декрет – дело не только женское. Почему мужчины в России все чаще идут в отпуск по уходу за ребенком? Business FM пообщался с такими отцами. Кажется, мы поняли причину. Подробности у Натальи Шашиной.
5: За несколько лет количество мужчин, которые идут в отпуск по уходу за ребенком и получают пособие, выросло в несколько раз. 5 лет назад таких пап было 27 тысяч, а в прошлом году 180 тысяч. А доля мужчин среди получателей пособия выросла с 2 до 12,5%, показывают данные соцфонда. Но, судя по тому, что рассказывают сами папы, есть нюансы. Сергей из Нижнего Новгорода ушел в отпуск по уходу за ребенком ровно на один день и сейчас получает как пособие, так и зарплату.
6: Писал я заявление с просьбой, что я отправляюсь в декретный отпуск. Через некоторое время я работодателю написал заявление, что прошу меня прервать мой декретный отпуск. Хочу поработать. И это разрешено. Я назад стал работать, как работал. При том, что я вроде как считаюсь в декрете, но я в декрете работаю. А супруга продолжает находиться с ребятенком только за бесплатно. Без нее вообще тут ничего не получилось. Без мамы просто нереально. Просто у меня зарплата получше была, чем у жены. А эта социальная выплата, она составляла, кто бы ни ушел в декрет, хоть там бабушка, кто угодно, она отставляет 40% от среднего дохода за 2 года. Только поэтому получилась такая авантюра. Но на самом деле это совершенно законно и не какая-то уловка была. Я, получается, декрет был всего лишь один день. В моем случае это получилось максимально коротко. Я нисколько даже не успел насладиться этим замечательным процессом, как только ушел в декрет, и тут же из него опять и вышел. У меня просто тут такое было джентльменское соглашение с работодателем. Он сам был шокирован тем, что я такое удумал. Он такой, ну давай только быстрее, а то кто тут будет-то?
5: Это действительно абсолютно законно. Напомню, в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может уйти мать, отец, бабушка или другой родственник. И с 2024 года заработали новые правила. Даже если человек выходит из декрета на полный рабочий день, пособие ему все равно будут платить, пока малышу не исполнится 1,5 года. А это 40% от средней зарплаты за 2 года. Максимальный лимит в этом году 83 тысячи рублей. И решение о том, кто пойдет в декрет, семья часто принимает в зависимости от того, как будет финансово выгоднее. Так поступили и в семье москвички Ирины.
7: С 2024 года появилась возможность законодательно оформлять отпуск по уходу за ребенком и при этом сохранять заработную плату. И мы решили оформить отпуск по уходу за ребенком именно на мужа, просто потому что у него выше была зарплата и само это пособие чуть-чуть у нас было повыше. Подали документ, небольшой какой-то там список, подтверждение, что один из родителей не пошел в отпуск и свидетельство о рождении ребенка. А выглядело это так, что мы оба работали из дома, удаленка, и ухаживали за ребенком.
5: Другая ситуация у москвича Ивана, который работает менеджером в фармкомпании. В официальном декрете была его жена, но работодатель Ивана предложил корпоративный бонус – небольшой отпуск по уходу за ребенком и для папы.
23: Несмотря на то, что один из родителей ушел в официальный декрет, компания, в которой я работал, давала возможность уйти еще на 3 месяца по уходу за ребенком, по-моему, в течение года. От рождения ребенка. Это как бонусная часть работы. Зарплата была от работодателя, она была в 100% объеме. В данном случае никакого дискомфорта экономического семья не испытывала, не считая того дискомфорта, что мать получала дотации от государства, а не полноценную зарплату. Психологическое состояние семьи значительно улучшилось, так как кроме маленького ребенка, за которым надо ухаживать 24/7, есть еще старший ребенок. Когда есть лишние руки, и оба родителя сконцентрированы на детях, не на том, чтобы выполнять рабочие задачи, и по недостаточному признаку потом заниматься детьми, сильно влияет на психологическое состояние и в целом на то, что дети чувствуют себя неброшенными.
5: Но кажется, пока ситуации, когда папа полностью берет на себя роль домашнего родителя, все еще редкость. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Лоджия в Одинцове ждет жильцов. Микроаренда в действии. Застекленная неотапливаемая лоджия в 10 квадратных метров многоэтажки выставлена на сайте ЦАН. Цена 13 тысяч рублей в месяц. Владелец сдает ее на лето и готов пустить даже семьи с детьми и животными. В объявлении сказано, что на лоджии есть освещение, розетки, шкаф, стол, стулья, но матрас нужен свой. Мы позвонили автору объявления.
8: Звоню по поводу объявления про комнату в Одинцово.
9: А вы
8: про лоджию
9: прочитали, что это не комната, а лоджия застекленная?
8: Да, да. Это для проживания?
9: Нет, ради бога, можно и проживать. Сейчас уже тепло, там можно спокойно жить.
8: А вот по условиям кухня, ванна, этим можно пользоваться наравне с другими жильцами?
9: Да, конечно.
8: В квартире сколько комнат изначально?
9: Изначально 3.
8: Лоджия – это сколько получается метраж?
9: 10.
8: Ну и все удобства при этом можно использовать?
9: Да, конечно. А единственное, что... На балконе, на лоджии курить нельзя. Нужно выходить на лестничную клетку. И строго в плане алкоголя. Если узнаю, что там какой-то дебош или что-то, мы, соответственно, заканчиваем это. Ничего такого быть не должно в квартире.
8: А жильцы не будут против, все в порядке? Они там сами нормально живут, проживают без алкоголя, без...
9: Нормально живут, проживают. У каждого своя комната. Естественно, на лоджии выход через другую комнату, но они осведомлены об этом.
8: А вот оплата коммунальных услуг, она включена в стоимость или надо отдельно?
9: Нет, она не включена. Она делится на всех жильцов. То есть сколько человек проживает, столько, соответственно, каждый платит.
8: А примерно сколько это выходит в месяц?
9: Ну, наверное, плюс-минус 2000 на человека в месяц. Главное, что дом элитный, не шуметь, то есть чтобы после 10-11 ночи никакого шума не было. Ну, поэтому я и говорю в плане алкоголя, чтобы строго. То есть я не против, что человек там курит, я не против, если он там отдыхает вечером, выпивает, но чтобы это не шума, никаких посторонних личностей в квартире не было.
2: Автор объявления...

0: По 10 дней все эти изменения.
1: Обычно балконы могут сдаваться?
0: Я раньше никогда этого не встречал. Жилые помещения и их части, в данном случае, часть жилой квартиры, нельзя сдавать под склады. Хотя по беспределу у нас, понятно, и народ делает все, что хочет. Если мы говорим о законности, то сдать именно балкон, поскольку это не жилое помещение в жилой квартире, думаю, что официально не получится. Без договора, пожалуйста, все селят кого хотят на любые сроки. Опять же, то, что он сдает, это не значит, что кто-нибудь снимет. Пока что я вижу, что висит объявление, там, 10 с чем-то дней, цена скачет туда-сюда. По поводу элитности ЖК, по фотографиям все понятно, что там элитное. Здесь по состоянию квартиры видно, что это что-то очень-очень не очень.
2: Андрей Веселага, член гильдии риэлторов Москвы. На вопрос, не намечается ли в столице тренд на сдачу застекленных балконов и лоджий в аренду, эксперт ответил, что больше подобных объявлений он не видел. Спрос на товары для походов вырос в России. С января по апрель на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные привела компания Atoll, которая производит и обслуживает онлайн-кассы. При этом многие из таких товаров, несмотря на рост спроса, подешевели. Цена на палатки, по данным авторов исследования, снизилась в среднем на 3%, на спальные мешки на 2%, больше всего подешевели налобные фонари на 9%. Действительно ли это так и что происходит со спросом, рассказал директор по закупкам сети спортивных магазинов «Кант» Леонид Эрлих.
3: Действительно, категория туризма на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост. Есть несколько трендов, которые сейчас активно развиваются. Один из них беговой, другой туристический. Люди предпочитают сбежать от текущей реальности и немножко перезагрузиться. Даже уже вот здесь, на старте сезона, мы по нашей сети отмечаем рост порядка 7-10% по сравнению с прошлым годом. Последние пару недель апреля немножко подкосили, потому что была холодная, неприятная погода, было снижение трафика. Но вот начиная с мая месяца, вот сейчас вижу по отчетам, что плюс 7-10% по разным категориям идет развитие. Очень хорошо развивается категория рюкзаков, как универсальный способ переноски категории. Она действительно широко представлена, достаточно сильно растет. Рост по ней составляет более 20%. Компании, которые раньше были в большом объеме представлены на рынке, стали уходить, начали появляться разные их заменители. В основном, конечно, это партнеры из Китая. Хорошие проверенные бренды просто в свое время не были сильно популярны. Где-то появляются российские производители, которых мы с своей стороны стараемся также поддержать. Если мы убеждаемся в том, что качество товара не хуже, чем у аналогов, и при этом приемлемая цена, то, конечно же, представляем.
2: Леонид Эрлих, директор по закупкам сети спортивных магазинов «Кант». На то же время организаторы походов и гиды, наоборот, фиксируют спад продаж на свои услуги. И связывает это с нестабильным интернетом и блокировками некоторых ресурсов, через которые они рекламируют организацию походов. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
4: Культ наличности. Лица на банкнотах.
5: Астрид Линдгрен придумала самого известного своего персонажа Пеппи Длинный Чулок в 1941 году, когда ее дочь тяжело заболела воспалением легких. Сказка так понравилась дочери, что уже после прочтения первой главы она пошла на поправку. Однако, когда Линдгрен решила напечатать книгу, шведские издатели отказали ей, посчитав эту детскую повесть антипедагогичной. 4 года спустя книга все-таки увидела свет и полюбилась не только детям. Ее перевели на множество языков. Также было снято несколько полнометражных фильмов, сериалов и мультфильмов. А в 2015 году в Швеции были выпущены новые банкноты в 20 крон с портретом Астрид Линдгрен и изображением Пеппи.
4: Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Нота Бена.
6: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
4: Бизнес FM. Нота Бена. Наизусть. Вольтер.
7: Работа отгоняет от нас 3 великих зла – скуку, порок и нужду. Будем работать без рассуждений. Это единственное средство сделать жизнь сносной.
4: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Уликулеев. В ответ на перемирие, введенное Россией на период с 8 и 9 мая, Украина объявила о режиме тишины, который начнет действовать с 0 часов 6 мая. Об этом написал в своем телеграм-канале Владимир Зеленский, передает ТАСС. Ранее Минобороны России

0: заявила, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы, вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева. Оно предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город. Все школы в Объединенных Арабских Эмиратах переходят на дистанционный режим обучения с 5 по 8 мая. Об этом сообщило Министерство образования. Согласно заявлению, решение принято в целях обеспечения безопасности и касается детских садов, а также государственных и частных школ по всей стране. Ситуация будет пересмотрена 8 мая, не исключается продление принятых мер. Соединенные Штаты обошли Саудовскую Аравию и стали крупнейшим экспортером нефти в мире, сообщает Bloomberg. За последние 9 недель из страны было экспортировано более 250 миллионов баррелей нефти. При этом американские производители с трудом успевают наращивать добычу, отмечают ведомости. Режим ЧС регионального характера объявлен в лесах Тувы из-за природных пожаров. В республике вводится полный запрет на посещение лесов и въезд туда на любых транспортных средствах, пояснил глава региона Владислав Хаволык. По его словам, с начала сезона в Туве зафиксированы 35 природных пожаров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Член АДКБ и ЕАЭС Армения принимает саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского. Во вторник отдельный саммит ЕС Армения. В Ереване первые лица Евросоюза. Все это перед парламентскими выборами в Армении, на которых премьер Пашинян будет бороться с пророссийской оппозицией. Какой курс прокладывает Ереван и как это воспринимает в Москве, комментарий Георгия Бофта. Черноголовка хочет обанкротить «Свободу». Связанная с производителем газировки компания намерена взыскать долг 125 миллионов рублей со старейшей косметической компанией России через процедуру банкротства, пишет «Коммерсант». При этом Черноголовка намерена выкупить косметические активы. В чем смысл? И думскроллинг заменил зумером секс. Исследование показало, что почти 40% молодых американцев периодически предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. А что в России и других странах? Подробности на Business FM. Европа приехала в Ереван похвалить Никола Пашиняна. 4-5 мая в армянской столице проходит 8-й саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского и первый в истории саммит Армения ЕС. В Ереване собрались представители полусотни государств. Этот саммит стал первым мероприятием подобного масштаба на территории бывшего Советского Закавказья, если не считать саммита в Молдавии в 22-м году. Среди участников председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Калас, премьер Британии Кир Стармер, президент Молдовы Майя Санду, премьер Польши Дональд Туск и многие другие. Прибыл даже канадский премьер Марк Карни. Как это событие повлияет на дальнейший внешнеполитический курс Еревана? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Выбор Еревана в качестве места проведения форума стал важным политическим сигналом. Ведь еще несколько лет назад Армения была твердым союзником России, она и сейчас не вышла до конца из ОДКБ, оставаясь полноправным членом ЕАЭС. А самым знаковым на грани открытого вызова Москве оказался приезд Зеленского, который накануне успел побывать еще и в Баку. Пашинян и Зеленский провели отдельную встречу, общались на английском, обсудили в том числе возобновление работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Выступая на саммите, Зеленский дал понять, что не пойдет на прекращение огня на время празднования Дня Победы. Более того, Зеленский угрожал, что во время парада в Москву могут прилететь украинские дроны. В Ереване он не встретил особых возражений на подобные свои тезисы. Польский премьер Туск так и вовсе поддержал такое решение Зеленского, назвав российское предложение о временном перемирии на День Победы абсурдом. Украинский лидер на полях саммита провел отдельно встречу с лидерами Европы, обсудив усиление ПВО, совместное производство дронов и взнос взносы в программу закупки американского оружия для Киева. Финляндия обещала от себя еще 300 миллионов долларов. Так что не зря приезжал. По Украине в рамках саммита прошла отдельная сессия, посвященная стратегии завершения войны, но при условии неуклонной поддержки Киева. Тут ничего нового не прозвучало, кроме разве что выражения уверенности европейцев в том, что позиции Киева стали прочнее, чем полгода назад. Макрон, который и придумал формат европейского политического сообщества, прибыл в Ереван еще и с государственным трехдневным визитом. В ходе переговоров с Пашиняном подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Францией и Арменией, включающее в том числе положение об углублении оборонного сотрудничества. На открытии саммита Макрон откровенно заявил, что Армения перестала быть де-факто сателлитом России. Комплименты развил и дополнил председатель Евросовета Антонио Кошта, заявив, что саммит переместил Армению в сердце Европы. 5 мая проходит еще и отдельный саммит Армения и Евросоюз, который призван запустить партнерство в сферах транспорта, энергетики и цифровой среды. Запущен диалог по либерализации визового режима. Наверняка в Москве будут изучать, как эти партнерства противоречат нормам ЕАЭС, ну а потом соответствующим образом отреагируют. Тема энергетической безопасности затрагивалась отдельно, разумеется, с прицелом на снижение зависимости Армении от российских энергоносителей. Но предложить Еревану европейцам тут пока нечего. Для Пашиняна эти мероприятия имеют важное политическое значение. 7 июня в стране пройдут парламентские выборы, и сам факт проведения столь представительного еврофорума стал мощной имиджевой поддержкой правящей партии «Гражданский договор». В ее предвыборной программе заявлено намерение сделать Армению страной, полностью соответствующей европейским стандартам, обозначив членство в ЕС как долгосрочный политический ориентир. Европейцы, разумеется, на словах поддерживают все эти заявления, имея в виду, что чем больше они будут раздражать Москву, тем лучше. Впрочем, Армения на сегодня кандидатом на вступление не является. Сроков ее членства, как и обязательств в сфере обороны и планов по замещению российского газа по итогам саммита объявлено не было. Москва наблюдает за происходящим в Ереване с нарастающим раздражением. Хотя 1 апреля во время визита Пашиняна в Кремль Путин заявил, что Москва абсолютно спокойно относится к дискуссии о развитии отношений Армении с ЕС, но дал понять, что настанет время определяться. Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заинтересованность правительства Армении во внедрении евростандартов кажется особенно странной на фоне того, что к их разработке Ереван не имел никакого отношения, тогда как в рамках СНГ и ЕАЭС республика является полноправным участником нормотворчества. Разумеется, приглашение Зеленского тоже не останется без внимания. Уже последовали первые экономические сигналы из Москвы. За несколько дней до саммита Россия ввела запрет на импорт армянской минеральной воды. Газ, который Армения по-прежнему закупает по льготным ценам, пока не трогают. Путин на апрельской встрече это, впрочем, не преминул упомянуть. И это одна из причин, по которой Пашинян не идет на полный разрыв с Россией. Кроме того, армяно-азербайджанское урегулирование еще не завершено. Отношения с Турцией остаются напряженными, а Запад, кроме общих слов поддержки, пока не предложил Еревану ничего конкретного. Это, впрочем, не помешает Пашиняну попытаться продать избирателям свой образ многовекторного политика, стремящегося к евроинтеграции, но не сжигающего мосты с Москвой. Если на выборах 7 июня гражданский договор Пашиняна сохранит большинство в парламенте, европейский курс наверняка продолжится, став полноценной заменой карабахской идеи, долгое время сплачивавшей нацию.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Негазировкой «Единой» группа компании «Черноголовка» намерена взыскать долги со старейшей косметической компанией России «Свобода» через процедуру банкротства. Иск в арбитражный суд подала компания, связанная с ГК «Черноголовка», пишет «Коммерсант». Банкротом «Свободу» могут признать из-за долгов 125 миллионов рублей. «Черноголовка» намерена выкупить активы косметической компании. Я уже не впервые покупать непрофильные активы. Евгений Перельчук подробнее.
4: Иск о признании «Свободы» банкротом направила в арбитраж АО «Генезис», связанная с группой компаний «Черноголовка» Алексея Четвергова. Спор возник вокруг взыскания долга по двум договорам займа на 125 миллионов рублей. Кажется, что это совсем немного для старейшей косметической компании страны с активами на почти 1,5 миллиарда. Однако судебный спор может стать лишь формальным поводом для покупки активов «Свободы». В группе компаний «Черноголовка» и ранее оказывались совсем неочевидные по своему направлению активы, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфимов. парафиногенов.
5: Холдинг «Черноголовка» активно диверсифицируется вот последние 10 лет. Вот эти все хлопания дверями привели к тому, что компания смогла нарастить свое присутствие на рынке, соответственно, увеличить доходность. Компания покупала предприятия, которые там и детское питание делает, и спортивные там истории, и экзотические напитки. Холдинг покупает интересные активы, которые могут добавить что-то там с точки зрения доходности в целом. А то, что это не прямой профиль, не связан ни с напитками, ни с питанием, это без разницы. Будет интересный актив в рынке, скажем, бытовая техника, электроника, значит, можно будет его посмотреть. Если бизнес интересный, но по каким-то причинам загибается, по причинам, может быть, субъективным, и компания видит для себя больший, так скажем, потенциал, ну, приобретается. Поэтому это не значит, что это будет все «Черноголовка».
4: Сейчас в портфеле «Черноголовки» не только газировка, но и детское питание «Гипапо», бренд печенья и каш «Любятово», снеки и кондитерские изделия. На официальном сайте указано, что всего более 20 брендов и 700 наименований. Компании, подконтрольные АО «Генезис», ранее запустили производство бытовой химии. Тактика приносит ощутимые плоды. Чистая прибыль «Черноголовки» в прошлом году составила почти 4,5 миллиарда рублей, прибавив год к году почти 24%. К приходу косметики «Черноголовка», похоже, уже готовится. В марте подана заявка на регистрацию товарного знака «Балет». Точно так же называется бренд тонального крема от фабрики «Свобода». Впрочем, в лобовой атаке получить активы предприятия «Черноголовка» не может. Долг по суду будет возвращаться деньгами. Продажа самих активов фабрики может быть только предметом договоренности между сторонами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов.
6: В данной ситуации получить напрямую активы должника, скорее всего, у кредитора не получится, потому что стоимость этих активов может превышать размер задолженности. И кредитор должен обращаться в арбитражный суд и инициировать банкротство, потому что если долг превышает 2 миллиона рублей, в течение 3 месяца не платят, то право обратиться в суд и потребовать признать должника банкротом. Вводится процедура наблюдения, в ходе которой временный управляющий смотрит, вообще можно ли установить платежеспособность предприятия, можно ли каким-то образом вернуть долги. Если временный управляющий понимает, что сделать это невозможно без распродажи активов, тогда инициируется следующая стадия, это конкурсная процедура, конкурсное производство, в ходе которой как раз активы должника распродаются и выплачиваются долги кредиторам.
4: Прежний владелец фабрики «Свобода», гендиректор Евгений Пантелеев, скончался в прошлом декабре. Полное право на распоряжение его активами наследники получат спустя полгода. Таким образом, если и будет продажа, то не ранее июля-августа. В ГК «Черноголовка» ситуацию не комментируют, а на фабрике «Свобода» заявили, что выполняют все обязательства перед контрагентами и намерены урегулировать все вопросы в установленном порядке. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Doomscrolling заменил зумером секс. Исследование сервиса Rise Guide показало, что почти 40% молодых американцев хотя бы иногда предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что этот тренд актуален не только для жителей США и не только для зумеров. Иван Медведев подробнее.
7: Исследование Rise Guide – это приложение для саморазвития, основано на опросе 2000 молодых американцев. Оно показало, что каждый восьмой представитель поколения Z считает, листание ленты в соцсетях доставляет больше удовольствия, чем секс. А 23% не видят разницы между этими процессами. Doomscrolling – это бесконечное пролистывание ленты новостей с фокусом на негативные и тревожные сообщения. В статье издания Vice говорится, что doomscrolling и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но листание ленты при этом не требует от потребителя практически никаких усилий. Зато это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Согласно опросу Rise Guide, 44% представителей поколения Z признались, что проводят более 6 часов в день с телефоном, 92% жертвуют сном ради просмотра ленты новостей, а 20% игнорируют основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Добавьте к этому рилсы с котиками до утра, и многие узнают себя. И речь далеко не только о зумерах, продолжает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
8: Это про нас всех. Бумеров, миллениалов и так далее. Просто зумеры теснее в этом признаются, и заголовки с зумерами лучше продаются в медиа. Когда каждый восьмой из них говорит, что рилсы приятнее секса, это не то чтобы девиация поколения, это скорее диагноз среды. Я 15 лет работаю в диджитал-маркетинге и вижу, как эта машина работает изнутри. Алгоритм коротких видео — это не развлечение. По сути, это система удержания внимания, которую спроектировали лучшие социальные инженеры этой планеты. По данным исследования университета Это Техаса 2024 года. У людей, которые потребляют короткий видеоконтент больше 1 часа в день, объем рабочей памяти снижается на 20% всего лишь за полгода.
7: Речь о новой среде. И это не болезнь роста и не быстро проходящая мода. По словам экспертов, думскроллинг и рилсы – это не то, чем можно просто переболеть и перебеситься. Это с нами надолго, говорит психолог, коуч Григорий Крамской.
9: Произошла информационная революция. Начиная с появления интернета, наше сознание работает с информацией по-другому. И мы к этому до конца приспособиться не смогли. Часть человечества перебесится и научится себя контролировать и продолжит свое развитие. Часть останется в думскроллинговых сценариях. При этом совершенно очевидно, что мы не остановимся на том, что вот этот думскроллинг будет таким же через 10 лет. Скорее наоборот, мы будем высасывать эмоции из пальца и привлекать ими просмотры, лайки, и это будет увеличиваться. К сожалению, позитивного сценария для части людей не предвидится.
7: Естественный отбор теперь в том числе и такой. Недавно видел интересный рилс на эту тему. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Первая пневматическая почта появилась в 1792 году в Вене. Тогда 50-метровая колокольня собора Святого Стефана в центре города была не только европейской достопримечательностью, но и функциональным сооружением, с помощью которого жители Вены решали задачи противопожарной безопасности. Наблюдатель, который находился на верхней площадке колокольни, мог своевременно заметить любой городской пожар, после чего отправлял в близлежащую пожарную часть запечатанное в капсулу сообщение по специальной трубе. Через век преимущество пневмопочты оценили лондонские трейдеры, проложившие трубу между биржей и телеграфом. Вскоре нити воздушной почты опутали Лондон, Берлин и Париж. Скорость доставки на некоторых линиях составляла 60 км в час. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
1: Рыбинск, Ярославская область. 180 тысяч жителей. Эти места известны 16 века как рыбная слобода, которая поставляла редких осетров к царскому столу. Через 2 столетия Рыбинск стали называть еще и столицей бурлаков, перетягивающих торговые суда через Волжские мелководья. Как появлялись города на Бизнес FM. Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Бизнес FM узнавало о войне. Личные истории в цикле «Узнал о войне» с 6 мая до Дня Победы на Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Аэропорт Жуковский начал расширение пассажирского терминала. Его площадь планируется увеличить на почти 2000 квадратных метров до конца третьего квартала. Изменения затронут зону прилета международных рейсов. Об этом журналистам сообщил гендиректор аэропорта Александр Сенин. Работы по реконструкции терминала финансируются за счет собственных средств предприятия без привлечения внешних источников. Крупнейшая лизинговая компания России, государственная ГТЛК, специализирующаяся на железнодорожной и авиатехнике, сформировала резервы под ожидаемые кредитные убытки от лизинга на 16 миллиардов рублей всего за 3 месяца этого года, а это больше, чем за весь прошлый год, следует из ее отчетности по РСБУ. Об этом пишет Франк Медиа. В 2025 году эти траты составляли в годовом выражении почти 15 миллиардов рублей. На этом фоне за первые 3 месяца года компания получила рекордный чистый убыток в 10,5 миллиардов рублей. Производитель питьевой воды «Байкал Sea Company» заявил о безопасности партии бутылок воды, чья продажа была ранее заблокирована по поручению Роспотребнадзора, сообщает ТАСС. Ранее в Центре развития перспективных технологий, это оператор системы «Честный знак», сообщили, что система заблокировала продажу 112 тысяч бутылок воды «Байкал Pearl» по поручению Роспотребнадзора. Продукция названа потенциально небезопасной. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Круизный лайнер превратился в госпиталь. Состояние троих заболевших пассажиров лайнера MV Hondius с симптомами хантавируса стабильное, сообщили в Минздраве Кабо-Верде, у берегов которого на якоре встало судно. Заболевшие обследованы и получают необходимую помощь от прибывших на борт медиков. Подготовлены меры реагирования на случай необходимости эвакуации по воздуху для оказания специализированной помощи в больнице. Других пассажиров не выпускают на берег. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что три человека на борту круизного лайнера скончались от острого респираторного синдрома, возникшего из-за хантавируса, болезни, которые переносят грызуны. Все трое имели гражданство Нидерландов. Может ли ситуация на борту корабля перерасти в эпидемию, говорит врач-инфекционист, сотрудник Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
12: Ситуацию спасает то, что эта инфекция, она не передается от человека к человеку, да, то есть как грипп, как ТОРС-инфекция, САРС и так далее. То есть это чистый занос, источником являются грызуны. Опасность, что в нашей стране, что и как бы при путешествии в другие страны, это вот как раз вдыхание, не прямой путь, да, не только там прямой контакт поконтактировать и увидеть непосредственно саму мышку, да, а вдохнуть продукты ее жизнедеятельности. Более редкий, да, как можно заразиться, это, допустим, употребление в пищу немытых овощей, фруктов, ягод, загрязненным, опять же, экскрементами мышей и грызунов других. Ну и, соответственно, и при легочном хантавирусном легочном синдроме основной механизм – это аспирационный, как раз который реализуется воздушно-пылевым путем. И, возможно, вот на этом круизном лайнере, да, как-то это и произошло, что где-то в отсеках таких бытовых, хозяйственных находились предметы обхода, соответственно, вот эта вот пыль, загрязненная экскрементами, и таким образом произошло заражение, которое действительно, особенно когда поражается орган дыхательной системы, это может протекать очень тяжело. Необходимо респираторной поддержки, да, перевода больного на ИВЛ и так далее, как, в принципе, описано вот по текущей вспышке.
2: Елизавета Темник, врач-инфекционист. Данных о пострадавших россиянах на лайнере нет, сообщает Ассоциация туроператоров России. В России есть тест-система на хантавирус, но вакцины от заболевания не существует, рассказали в Роспотребнадзоре. ВОЗ рекомендует для борьбы с болезнью использовать противовирусные препараты и при необходимости искусственную вентиляцию легких. Напомню, круизный лайнер MV Hondius, следовавший из Аргентины на Канарские острова, вошел в территориальные воды Кабо-Верде в воскресенье после сообщения о заболевших на борту. Перед этим судно посетило несколько островов в Южной Атлантике, где пассажиры наблюдали за дикими животными. Хантавирусы – это семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях происходит поражение легких, почек, сердечной недостаточности, геморрагическая лихорадка. Спрос на товары для походов вырос в России с января по апрель на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, по данным компании «Атолл». При этом многие из таких товаров, несмотря на рост спроса, подешевели. Так, цена на палатки снизилась в среднем на 3%, на спальные мешки на 2%, на налобные фонари на 9%. Действительно ли это так и что происходит со спросом на товары для туризма в дальнейшем эфире «Бизнес FM»? Сейчас в Амстердаме запретили рекламу мяса и продукции, связанные с ископаемым топливом. Амстердам стал первой столицей в мире, запретившей наружную рекламу мясной продукции и всего, что связано с ископаемым топливом. Но введение вступило в силу 1 мая. Теперь на билбордах города уже не увидишь бургеры или предложения о покупке нового автомобиля. Политики объясняют новый запрет борьбой с изменениями климата. Бизнес Амстердама называет его шагом к недобросовестной конкуренции, отмечает BBC.
13: Еще неделю назад рекламные баннеры на трамвайных остановках в Амстердаме предлагали вкусить куриные наггетсы, приобрести дешевые билеты на самолет или купить внедорожник. Сейчас же там можно наблюдать рекламу фортепианного концерта в Национальном музее Нидерландов. Местные власти заявляют, что перемена связана с желанием привести облик города в соответствии с экологическими целями. Предполагается, что столица Нидерландов будет углеродно-нейтральной к 50-му году, и жители города сократят потребление мяса вдвое. Бизнес против. Ассоциации производителей мяса это называют нежелательным способом влияния на поведение потребителей. О том же говорят и в ассоциации турагентств. Там запрет на рекламу авиаперелетов назвали ограничением коммерческой свободы компаний. В целом, Амстердам в своем стремлении не первый. В нескольких городах Нидерландов уже несколько лет действует запрет на рекламу мяса и услуг и продуктов, связанных с ископаемым топливом. А в городе Нейминген, помимо этого, даже есть запрет на рекламу молочной продукции. В Европе пока набирает обороты тенденция на ограничение продвижения продуктов, имеющих отношение к ископаемому топливу. В частности, ввели или планируют ввести подобный запрет в Эдинбурге, Шеффилде, Стокгольме и Флоренции. Во Франции ограничения уже действуют на национальном уровне. Правда, нигде запреты не затрагивают социальные сети. Реклама перечисленных продуктов и услуг продолжает там появляться. Потому у многих возникает вопрос, насколько действенными окажутся запреты и смогут ли они и правда повлиять на привычки людей. Или это лишь символический шаг. Пока прямых доказательств того, что запрет рекламы мяса из общественных мест как-то влияет на людей, нет. Но ученые оценивают возможности таких шагов повлиять на ситуацию осторожно, оптимистично. Некоторые, в частности, приводят в пример результаты исследования, проведенного в Британии. Из него следует, что продажи фастфуда в Лондоне сократились после того, как в 2019 году в столичном метро запретили демонстрировать рекламу вредной еды.
2: Эксперты отмечают, что запрет рекламы мяса и товаров и услуг, связанных с ископаемым топливом, существенно облик Амстердама не изменит. Авиаперелеты или автомобили можно было увидеть лишь на 4% наружной рекламы города, а мясную продукцию на еще меньшем количестве билбордов. На российском фондовом рынке очередной день распродаж. Индекс Мосбиржи обновил минимум года, приблизившись в моменте к отметке в 2600 пунктов. И это несмотря на рост цен на нефть и газ на 5-7%. Биржевые итоги дня подводит обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
14: Российский рынок акций упал в очередной раз, и падение по индексу Московской биржи составило 4% к закрытию основной торговой сессии 2620 пунктов. В течение дня провал был еще сильнее, и индекс достигал значений 2605 пунктов, что является минимальным уровнем. С конца ноября прошлого года растущие цены на нефть по-прежнему не впечатляют участников торгов, наоборот, падали нефтегазовые бумаги, хотя были здесь и технические моменты, но, в частности, акции «Лукойла» упали на 6%. Все это на фоне дивидендного гэпа, и, скорее всего, выкупать быстро рынок этот дивидендный гэп не будет. Рубль немножко снизился, 4 копейки прибавила китайская валюта. Закрытие 11 рублей 2 копейки, причем участники торгов ждут сообщения от Министерства финансов Российской Федерации о размере операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что ранее было анонсировано, что бюджетное правило заработает в мае. Обычно Минфин свои данные публикует на третий рабочий день, то есть все вот эти новости от Минфина ждем 6 мая. Ну а что касается цен на нефть, вновь они торгуются в районе $115 за баррель, если рассматривать смесь Brent. Вновь инициативы президента США Дональда Трампа не впечатлили рынок. Напомню, что президент США в выходные заявил, что страна его будет оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе. Ну и с понедельника должно было это все оказываться. Потом появились сообщения о том, что был некий удар со стороны Ирана. Две ракеты Иран вроде как запустил по американскому патрульному кораблю. Корабль развернулся и ушел от Ормузского пролива. Соответственно, пока ничего не меняется, пролив остается закрытым. И кроме этого, Объединенные Арабские Эмираты заявили о том, что перехватили 3 ракеты из Ирана. Одна упала в море. В общем, пока мало что меняется. На рынке говорят о том, что, скорее всего, в ближайшем будущем может быть еще и хуже.
2: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
1: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
15: Пока сумма технологий брала небольшую паузу, в мире технологий случилось несколько краеугольных, хотя и не связанных между собой событий, которые обязательно надо суммировать, чем на этой неделе и займемся. Сегодня о бухгалтере, покидающем пост руководителя крупнейшей технологической компании мира. В сентябре Тим Кук передаст оперативное управление Apple Джону Тернусу, старшему вице-президенту по аппаратному обеспечению. За 15 лет правления Кука Apple показала фантастические финансовые результаты, озолотив акционеров. Если в чем-то и обвиняли главу компании, то в отсутствии ярких инноваций. Претензия, с которой я не согласен. Да, Тим Кук – классический пример бухгалтерского подхода к управлению, главное в котором – четкие приоритеты и отсутствие ошибок. Оброс слухами, но так и не был официально подтвержден. Проект телевизора. Списана в убытки дорогостоящая история умного автомобиля. Кук без страха и сомнения закрывал проекты, в качестве которых не был абсолютно уверен. Из выпущенного, но не взлетевшего, можно вспомнить разве что шлем дополненной реальности и собственную кредитную карту. Последнюю до сих пор действует в Штатах, но не так популярно. Зато при Куке компания выпускает умные часы и фактически монополизирует этот сегмент, успешно переходит на собственные процессоры. Критически важные решения в современных условиях, запускает платежную систему и активно развивает экосистему сервисов. Тим Кук уходит на стратегический пост главы совета директоров под фанфары и великолепные финансовые показатели. 15 лет он не делал того, в чем сомневался, и не жалел сил и ресурсов на то, что считал необходимым. На смену ему приходит инженер и, возможно, новые приоритеты. Быть правильным полезно, но скучно. Иногда бизнес требует толику безумства. Возможно, для Apple этот момент наступил.
1: Сумма технологий на Business FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сардар Углекулиев. Минобороны объявило перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ведомстве подчеркнули, что Москва рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру. Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов частично закрыли воздушное пространство над страной. Об этом сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока. По словам собеседника агентства, для полета в аэропорты страны и в обратном направлении авиавласти определили 4 специальных коридора. Европейские страны должны сообща реагировать на давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер Британии Кир Стармер, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. В последние недели Трамп неоднократно выражал сомнения в целесообразности членства США в НАТО. Он критиковал государства-члены Альянса, в том числе Британию, за нежелание участвовать в американской военной операции против Ирана. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит причин для восстановления аварийных поставок электроэнергии на Украину. Словакия в феврале прекратила помощь Киеву в виде аварийных поставок электроэнергии, поскольку Украина на тот период не восстановила прерванную в конце января подачу российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в республику. В Москве и Подмосковье на 5 мая объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре России. В период с 9 до 21 часа вторника в отдельных районах столичного региона ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая. В заявлении Минобороны говорит, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то будет нанесен массированный удар по центру Киева. Населению и дипломатам предложено покинуть этот город. Ранее в понедельник прибывший в Ереван Зеленский пообещал Москве свои беспилотники на 9 мая. Что будет с миноритариями «Русагра»? Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций агрохолдинга в рамках антикоррупционного иска генпрокуратуры к основателю компании Машковичу. При этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Не пострадают ли вновь розничные инвесторы? И Иран атаковал ракетами Объединенные Арабские Эмираты. В ОАЭ заявили о перехвате 3 ракет, еще одна упала в море, а беспилотником поражен нефтяной район. В Фуджейре вспыхнул крупный пожар. Иранское агентство «Фарс» заявляет, что повреждены американские объекты в порту Дубая. На этом фоне нефть «Брент» подскочила почти на 6%. Подробности на Business FM. Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая, сообщили в Минобороны России. Российские войска примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в честь победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, отметили в ведомстве. В случае, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то российские войска нанесут ответный удар по центру Киева. В связи с этим Минобороны предупредила гражданское население украинской столицы и сотрудников иностранных диппредставительства о необходимости своевременно покинуть город. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности профессор финансового университета Константин Симонов.
16: Заявление Минобороны довольно жесткое. Я думаю, что сейчас может быть запущен механизм, который в теории игр называется игрой в гляделки, где уже каждый не будет пытаться выглядеть испугавшимся и проигравшим. Зеленский на перемирие просто не соглашался. Заявил, что почему-то Россия договаривается с Трампом, а не с ним, и поэтому к нему никто за перемирием не обращался. Теперь, соответственно, Минобороны повышает ставки, говоря уже о ракетном ударе по центру Киева, причем массированном ударе. И на самом деле сейчас уже понятно, что не реализовать эту угрозу Минобороны не сможет. Иначе и так уже многие и в Европе, да и в России считают, что Россия сама боится своих угроз и не реализует то, чего обещает или на что намекает. Ну вот, скажем, совсем недавно были опубликованы адреса заводов, которые производят дроны на территории Европы, но ничего с ними сделано не было. Но тут можно сказать, что опубликовали и опубликовали, Минобороны никаких обещаний не давало. Ну а здесь совершенно четко прозвучало массированный ракетный удар по центру Киева. И в этом плане, если Зеленский атакует дронами Москву 9 мая, тут уже Минобороны вряд ли сумеет, что называется, сделать вид, что ничего не произошло. Режим эскалации запущен. Каждая из сторон не хочет теперь выглядеть проигравшей. Ставки подняты, поэтому я думаю, что и перемирия не будет. И поэтому не исключено, что действительно 9 мая или близкие к этой дате дни могут произойти события, которые еще больше обострят ситуацию в наших отношениях.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной безопасности. Зеленский после объявления от Минобороны о перемирии 8 и 9 мая заявил, что Украина вводит режим тишины с 6 мая. При этом он подчеркнул, что Киев не получал официальных обращений о параметрах прекращения огня. Ранее в понедельник Зеленский, будучи в Ереване, заявлял, что украинские беспилотники могут прилететь в Москву 9 мая. Что будет с акциями «Русагра»? Ранее «Интерфакс» сообщил, что Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций «Русагра», при этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Арест наложен в рамках антикоррупционного иска генпрокуратуры к основателю агрохолдинга Вадиму Машковичу. Имущество бизнесмена, а также акции, которые ему принадлежат, могут быть изъяты в доход государства. Рассмотрение иска по существу назначено на 5 мая. Валерий Убадоев продолжит.
17: До 22 года основатель «Русагра» Вадим Машкович был основным владельцем агрохолдинга. Впоследствии стало известно, что он сократил свою долю до 49% и вышел из совета директоров. Машкович был арестован в конце марта прошлого года. Его, а также бывшего гендиректора «Русагра» Максима Басова обвиняют в мошенничестве. Обвинение считает, что они купили права требования к компании «Солнечные продукты» и затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. При этом Машкович и Басов вину отрицают. Источники информагентств утверждают, что суд наложил обеспечительный арест на 100% акций холдинга. Идет ли речь о вообще всех ценных бумагах «Русагра» или о 100% доли Машковича, все равно не до конца понятно, отмечает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
18: Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагра» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Машковича 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% и кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура, скорее всего, арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто там монетарии, каким образом они приобрели, апеллированные с Машковичем или нет. Ситуация, как всегда, не очень хорошая для рынка, для экономики. Мы помним подобные дела, и монетарии по некоторым из них до сих пор судятся. Кто-то подписывает мировые соглашения, не совсем выгодные.
17: Около 20% акций «Русагра» доллара сейчас торгуются на Мосбирже. На новостях об иске Генпрокуратуры котировки отреагировали ростом на 7%. Это объясняется тем, что инвесторы рассчитывают на то, что у миноритариев акции могут выкупить дороже текущей цены, говорят эксперты. Однако это произойдет только в случае, если обеспечительный арест действительно наложен на все акции Русагро. Но в данной ситуации ценные бумаги, которые принадлежат миноритариям, могут в конце концов и не трогать, говорит председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
19: Зависит от того, насколько тут будут реакция, скажем, властей. Например, суд вынес такое решение, но финансовые власти считают, например, что это неправильно, будут работать с этим. Это зависит от того, насколько по поводу этого решения есть консенсус наверху. Потому что когда ЮГК ситуация была, что начали арестовывать акции у брокеров, мы увидели некую реакцию, что зачем же арестовывать акции миноритариев. И очень быстро, несколько дней, привезли другой исполнительный лист, что можно продолжать торговать. Возможно, здесь будет такая же история.
17: Русагро – это один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Чистая прибыль холдинга по итогам прошлого года сократилась на 37,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 миллиардов рублей. При этом выручка стала рекордной – 396 миллиардов, напоминает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
20: То, что основатель компании сегодня находится под следствием, это на операционную деятельность никак не влияет. Последние 10-15 лет Машкович практически не был вовлечен в операционное управление. Он давно не является генеральным директором компании. Поэтому создана команда. Это одна из лучших команд в отрасли. Она работает достаточно автономно. Последняя новость о компании, которую мы получаем с момента заключения под стражу Вадима Машковича, это, как правило, позитивные новости. Вплоть до рекордных финансовых показателей или присвоения Русагро высоких мест в отрасли. Рейтингах.
17: Стоимость имущества ГК «Русагро» Генпрокуратура оценила более чем в 500 000 000 рублей, сообщает «Коммерсант». А стоимость арестованных акций надзорное ведомство оценило в более чем 1 000 000 000 рублей. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Иран атаковал ракетами Объединенные Арабские Эмираты. Минобороны ОАЭ заявило, что ПВО перехватили 3 из 4 иранских крылатых ракет, а последняя упала в море. Иранское агентство ФАРС утверждает, что в результате атак были повреждены американские объекты в порту Дубая, а гостелевидение Ирана заявило, что у Тегерана не было и нет планов атаковать Эмираты. Однако в результате удара дрона был поражен нефтяной район Фуджейре, вспыхнул крупный пожар. О пострадавших информации нет. Ранее Иран осудил выход ОАЭ из ОПЕК, предположив, что это месть Эмиратов. Нефть Брент из-за ракетных ударов подскочила почти на 6%. Выше $114 за баррель, комментирует востоковед Кирилл Прохоров.
21: Здесь главная цель не сами Эмираты и остальные монархии, а именно американские военные объекты на их территориях. Иран пытается таким образом оказать косвенное давление на Вашингтон, чтобы добиться прекращения боевых действий и снятия морской блокады. Ну, однако, конечно, под удары часто попадает еще и гражданская инфраструктура. Вторая причина – это наказание союзников Соединенных Штатов, ведь ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн рассматриваются Ираном как союзники США и Израиля. В Тегеране считают, что эти страны предоставляют свою территорию и ресурсы для операций против Ирана. Поэтому они становятся законными целями для ответных ударов. А третья причина – это, конечно же, попытка создать некий раскол в проамериканском блоке. На данный момент в отношениях между Ираном и США сложилась очень сложная ситуация. Перемирие очень хрупкое, а полноценного мира нет. Мы можем наблюдать определенный тупик в переговорах. Несмотря на перемирие, ведутся интенсивные закулисные переговоры. Недавно Иран предложил США мирный план, состоящий из 14 пунктов. Трамп сразу же назвал его неприемлемым и отклонил его. Ну и, конечно же, на данный момент главная точка напряжения – это Ормузский пролив. Таким образом, мы видим, что перемирие – это просто временная пауза, которая может в любой момент смениться новым витком конфликта.
2: Кирилл Прохоров, востоковед. ОАЭ частично закрыли воздушное пространство в аэропортах Дубая и Шарджи. Полеты временно приостановлены. С мая начали действовать новые пошлины на экспорт подсолнечного масла из России. Они ниже в 3,5 раза апрельских ставок, сообщается на сайте Минсельхоза. А пошлина 4650 рублей за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота обнулилась. В апреле она составляла почти 750 рублей за тонну. Таким образом, сборы на эти продукты вернулись к показателю с января по март 2026 года. Это поддержит производителей и переработчиков. Они очень ждали этого решения, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
22: Это связано с ростом издержек, которые
3: которые произошли за последние несколько лет с момента введения экспортных пошлин, в связи с тем, что экспортные пошлины не индексировались, их метод расчета цена отсечения, то есть не индексировалась, а издержки выросли, было принято решение об индексации цены отсечения. С другой стороны, в апреле месяце при расчете экспортной пошлины применялся курс доллара 83 рубля. Поймали, можно сказать, свечку в тот момент, потому что он поднялся до 83 и потом откатился на 75. И именно благодаря этому такая высокая пошлина была в апреле. Это привело к сдерживанию экспорта. Объемы экспорта в апреле у нас находятся на минимальном значениях. Соответственно, своевременное и оперативное решение, за что отдельное спасибо Минсельхозу, очень сжатые сроки решение было принято, и мы успели к маю пересмотреть цену отсечения и рассчитать пошлину на май месяц, удалось ее снизить до 4000. Для производителя это означает, что все деньги, которые могли пойти в пошлину, они пойдут на сельхозпроизводителя, которые сегодня нуждаются в этих средствах в связи с активной фазой посевной. Решение серьезно поддерживает производителей и переработчиков маслично.
2: Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России. В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на 2 года, до 1 сентября 2026 года. В октябре прошлого года российское правительство продлило их до 31 августа 2028 года.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. Эвита – одна из самых известных женщин в Латинской Америке. В 1945 году она стала женой вице-президента Аргентины Хуана Перона и вдохновила его на борьбу за президентское кресло. Год спустя Перон стал президентом страны, а Эвита – первой леди. Тогда она посвятила себя благотворительности и создала фонд социальной помощи, на средства которого строились больницы, школы и приюты. После внезапной смерти Эвиты от недуга Папа Римский получил 1000 писем из Аргентины с просьбами канонизировать ее. Культ Эвиты Перон на родине не угасает, а ее портрет напечатан на банкноте в 100 аргентинских песо.
5: Культ наличности. На бизнес FM. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM».
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: У микрофона Сердар Авликулеев. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта биоэкономики. Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который синхронизирует налоговый кодекс с будущим регулированием оборота криптовалют и цифровых прав в России. Предлагается освободить НДС, услуги обменников и цифровых депозитариев, уточнить перечень налоговых агентов по НДФЛ. Кроме того, проект закона прописывает правила налогообложения долговых ЦФА. Мосбиржа начнет расчет индексов 4 криптовалют с 13 мая. Они будут отражать динамику Solana, Ripple, Tron и Binance Coin. Как пишут ведомости, в перспективе индикаторы могут использоваться в качестве базовых активов для финансовых инструментов. С 13 мая расчет всех индексов цифровых валют, включая индекс биткоина и эфира, будет производиться с периодичностью 1 раз в 15 секунд в течение всего торгового дня и в дополнительные сессии выходного дня. Стоимость брендов ведущих автомобильных компаний мира сократилась по итогам второго года подряд. В 2026 году она упала на 7% после снижения на процент годом ранее, говорится в ежегодном исследовании Brand Finance. По итогам исследовательской кампании она сейчас составляет 575 миллиардов 400 миллионов долларов. Японская Toyota сохранила лидерство в отрасли второй год, несмотря на снижение стоимости бренда на 3% до 62 миллиардов 700 миллионов. Mercedes-Benz остался на втором месте, минус 12% до 46 миллиардов 600 миллионов. BMW поднялся на третью строчку с четвертой в прошлом году, плюс 3% до 43 миллиардов 800 миллионов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Декрет – дело не только женское. Почему мужчины в России все чаще идут в отпуск по уходу за ребенком? Бизнес ФМ пообщался с такими отцами. Кажется, мы поняли причину. Подробности у Натальи Шашиной.
4: За несколько лет количество мужчин, которые идут в отпуск по уходу за ребенком и получают пособие, выросло в несколько раз. 5 лет назад таких пап было 27 тысяч, а в прошлом году 180 тысяч. А доля мужчин среди получателей пособия выросла с 2 до 12,5%, показывают данные соцфонда. Но судя по тому, что рассказывают сами папы, есть нюансы. Сергей из Нижнего Новгорода ушел в отпуск по уходу за ребенком ровно на один день и сейчас получает как пособие, так и зарплату.
6: Писал я заявление с просьбой, что я отправляюсь в декретный отпуск. Через некоторое время я работодателю написал заявление, что прошу меня прервать мой декретный отпуск. Хочу поработать. И это разрешено. Я назад стал работать, как работал. При том, что я вроде как считаюсь в декрете, но я в декрете работаю. А супруга продолжает находиться с ребятенком только за бесплатно. Без нее вообще тут ничего не получилось. Без мамы просто нереально. Просто у меня зарплата получше была, чем у жены. А эта социальная выплата, она составляла, кто бы ни ушел в декрет, хоть там бабушка, кто угодно, она составляет 40% от среднего дохода за 2 года. Только поэтому получилась такая авантюра. Но на самом деле это совершенно законно, и не какая-то уловка была. Я, получается, декрет был всего лишь один день. В моем случае это получилось максимально коротко. Я нисколько даже не успел насладиться этим замечательным процессом, как только ушел в декрет, и тут же из него опять и вышел. У меня просто тут такое было джентльменское соглашение с работодателем. Он сам был шокирован тем, что я такое удумал. Он такой: ну давай только быстрее, а то кто тут будет-то?
4: Это действительно абсолютно законно. Напомню, в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может уйти мать, отец, бабушка или другой родственник. И с 2024 года заработали новые правила. Даже если человек выходит из декрета на полный рабочий день, пособие ему все равно будут платить, пока малышу не исполнится 1,5 года. А это 40% от средней зарплаты за 2 года. Максимальный лимит в этом году 83 тысячи рублей. И решение о том, кто пойдет в декрет, семья часто принимает в зависимости от того, как будет финансово выгоднее. Так поступили и в семье москвички Ирины.
8: С 2024 года появилась возможность законодательная оформлять отпуск по уходу за ребенком и при этом сохранять заработную плату. И мы решили оформить отпуск по уходу за ребенком именно на мужа, просто потому что у него выше была зарплата и само это пособие чуть-чуть у нас было повыше. Подали документ, небольшой какой-то там список, подтверждение, что один из родителей не пошел в отпуск, и свидетельство о рождении ребенка. А выглядело это так, что мы оба работали из дома, удаленка, и ухаживали за ребенком.
4: Другая ситуация у москвича Ивана, который работает менеджером в фармкомпании. В официальном декрете была его жена, но работодатель Ивану предложил корпоративный бонус – небольшой отпуск по уходу за ребенком и для папы.
23: Несмотря на то, что один из родителей ушел в официальный декрет, компания, в которой я работал, давала возможность уйти еще на 3 месяца по уходу за ребенком, по-моему, в течение года от рождения ребенка. Это как бонусная часть работы. Зарплата была от работодателя, она была в 100% объеме. В данном случае никакого дискомфорта экономического семья не испытывала, не считая того дискомфорта, что мать получала дотацию от государства, а не полноценную зарплату. Психологическое состояние семьи значительно улучшилось, так как кроме маленького ребенка, за которым надо ухаживать 24/7, есть еще старший ребенок. Когда есть лишние руки и оба родителя сконцентрированы на детях, не на том, чтобы выполнять рабочие задачи, и по остаточному признаку потом заниматься детьми, сильно влияет на психологическое состояние и в целом на то, что дети чувствуют себя не брошенными.
4: Но кажется, пока ситуации, когда папа полностью берет на себя роль домашнего родителя, все еще редкость. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Лоджия в Одинцове ждет жильцов. Микроаренда в действии. Застекленная неотапливаемая лоджия в 10 квадратных метров многоэтажки выставлена на сайте ЦАН. Цена 13 тысяч рублей в месяц. Владелец сдает ее на лето и готов пустить даже семьи с детьми и животными. В объявлении сказано, что на лоджии есть освещение, розетки, шкаф, стол, стулья, но матрас нужен свой. Мы позвонили автору объявления.
24: Звоню по поводу объявления про комнату в Одинцово.
25: А вы
24: про лоджию
25: прочитали, что это не комната, а лоджия застекленная?
24: Да. да. Это для проживания?
7: Нет, ради бога, можно и проживать. Сейчас уже тепло, там можно спокойно жить.
24: А вот по условиям кухня, ванна, этим можно пользоваться наравне с другими жильцами?
7: Да, конечно.
24: В квартире сколько комнат изначально?
7: Изначально 3.
24: Лоджия – это сколько получается метраж?
7: 10.
24: Ну и все удобства при этом можно использовать?
7: Да, конечно. А единственное, что на балконе, на лоджии курить нельзя. Нужно выходить на лестничную клетку. И строго в плане алкоголя. Если узнаю, что там какой-то дебош или что-то, мы, соответственно, заканчиваем это. Ничего такого быть не должно в квартире.
24: А жильцы не будут против, все в порядке? Они там сами нормально живут, проживают без алкоголя, без...
7: Нормально живут, проживают. У каждого своя комната. Естественно, на лоджию выход через другую комнату, но они осведомлены об этом.
24: А вот оплата коммунальных услуг, она включена в стоимость или надо отдельно?
7: Нет, она не включена. Она делится на всех жильцов. То есть сколько человек проживает, столько, соответственно, каждый платит.
24: А примерно сколько это выходит в месяц?
7: Ну, наверное, плюс-минус 2000 на человека в месяц. Главное, что дом элитный, не шуметь, то есть чтобы после 10-11 ночи никакого шума не было. Ну, поэтому я и говорю в плане алкоголя, чтобы строго. То есть я не против, что человек там курит, я не против, если он там отдыхает вечером, выпивает, но чтобы это не шума, никаких посторонних личностей в квартире не было.
2: Автор объявления за последние 10 дней несколько раз менял ценник за эти 10 квадратов. Официально сдавать лоджии в жилых домах законодательство не разрешает ни под жилье, ни под хранение. Говорит эксперт по недвижимости Москвы и области, член гильдии риэлторов Москвы Андрей Веселага.
9: Понятно, что это никто не снимет, потому что за схожие деньги, до 13 тысяч, за 16 плюс-минус, можно снять полноценную, обычную, нормальную комнату в квартире в том же Одинцово. Смысла снимать этот балкон нет никакого. Если на это объявление посмотреть, там цены прыгают 7 тысяч, 10 тысяч, потом вдруг 23 тысяч. Все это произошло за 10 дней, все эти изменения.
24: Обычно балконы могут сдаваться?
9: Я раньше никогда этого не встречал. Жилые помещения и их части, в данном случае, это часть жилой квартиры, нельзя сдавать под склады, хотя по беспределу у нас, понятно, и народ делает все, что хочет. Если мы говорим о законности, то сдать именно балкон, поскольку это не жилое помещение в жилой квартире, я думаю, что официально не получится. Без договора, пожалуйста, все селят кого хотят на любые сроки. Опять же, то, что он сдает,

0: С января по апрель на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные привела компания Atoll, которая производит и обслуживает онлайн-кассы. При этом многие из таких товаров, несмотря на рост спроса, подешевели. Цена на палатки, по данным авторов исследования, снизилась в среднем на 3%, на спальные мешки на 2%, больше всего подешевели налобные фонари на 9%. Действительно ли это так и что происходит со спросом, рассказал директор по закупкам сети спортивных магазинов «Кант» Леонид Эрлих.
1: Действительно, категория туризма на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост. Есть несколько трендов, которые сейчас активно развиваются. Один из них беговой, другой туристический. Люди предпочитают сбежать от текущей реальности и немножко перезагрузиться. Даже уже вот здесь на старте сезона мы по нашей сети отмечаем рост порядка 7-10% по сравнению с прошлым годом. Последние пару недель апреля немножко подкосили, потому что была холодная, неприятная погода, было снижение трафика. Но вот начиная с мая месяца, сейчас вижу по отчетам, что плюс 7, плюс 10% по разным категориям идет развитие. Очень хорошо развивается категория рюкзаков, как универсальный способ переноски категории. Она действительно широко представлена, достаточно сильно растет. Рост по ней составляет более 20%. Компании, которые раньше были в большом объеме представлены на рынке, стали уходить, начали появляться разные их заменители. В основном, конечно, это партнеры из Китая, хорошие проверенные бренды, просто в свое время не были сильно популярны. Где-то появляются российские производители, которых мы с своей стороны стараемся также поддержать, если мы убеждаемся в том, что качество товара не хуже, чем у аналогов, и при этом приемлемая цена, то, конечно же, представляем.
0: Леонид Эрлих, директор по закупкам сети спортивных магазинов «Кант». На то же время организаторы походов и гиды, наоборот, фиксируют спад продаж на свои услуги. И связывает это с нестабильным интернетом и блокировками некоторых ресурсов, через которые они рекламируют организацию походов. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание. Основательно почистить аппарат наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка 2-3 вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, который вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной.
3: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Нота Бена.
4: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике «Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте «Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
3: «Бизнес FM. Нота Бена».
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Бизнес FM. Новости. Коротко».
6: У микрофона Сардар Валикулиев. В ответ на перемирие, введенное Россией на период с 8-9 мая, Украина объявила о режиме тишины, который начнет действовать с 0 часов 6 мая. Об этом написал в своем телеграм-канале Владимир Зеленский, передает ТАСС. Ранее Минобороны России заявило, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы, вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева. Оно предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своей временно покинуть город. Все школы в Объединенных Арабских Эмиратах переходят на дистанционный режим обучения с 5 по 8 мая. Об этом сообщило Министерство образования. Согласно заявлению, решение принято в целях обеспечения безопасности и касается детских садов, а также государственных и частных школ по всей стране.

0: стране. Ситуация будет пересмотрена 8 мая, не исключается продление принятых мер. Соединенные Штаты обошли Саудовскую Аравию и стали крупнейшим экспортером нефти в мире, сообщает Bloomberg. За последние 9 недель из страны было экспортировано более 250 миллионов баррелей нефти. При этом американские производители с трудом успевают наращивать добычу, отмечают ведомости. Режим ЧС регионального характера объявлен в лесах Тувы из-за природных пожаров. В республике вводится полный запрет на посещение лесов и въезд туда на любых транспортных средствах, пояснил глава региона Владислав Хаволык. По его словам, с начала сезона в Туве зафиксированы 35 природных пожаров. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Член АДКБ и ЕАЭС Армения принимает саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского. Во вторник отдельный саммит ЕС Армения. В Ереване первые лица Евросоюза. Все это перед парламентскими выборами в Армении, на которых премьер Пашинян будет бороться с пророссийской оппозицией. Какой курс прокладывает Ереван и как это воспринимает в Москве? Комментарий Георгия Бофта. Черноголовка хочет обанкротить «Свободу». Связанная с производителем газировки компания намерена взыскать долг 125 миллионов рублей со старейшей косметической компанией России через процедуру банкротства, пишет «Коммерсант». При этом черноголовка намерена выкупить косметические активы. В чем смысл? И думскроллинг заменил зумером секс. Исследование показало, что почти 40% молодых американцев периодически предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. А что в России и других странах? Подробности на Business FM. Европа приехала в Ереван похвалить Никола Пашиняна. 4-5 мая в армянской столице проходит 8-й саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского и первый в истории саммит Армения ЕС. В Ереване собрались представители полусотни государств. Этот саммит стал первым мероприятием подобного масштаба на территории бывшего советского Закавказья, если не считать саммита в Молдавии в 2022 году. Среди участников председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Калл, премьер Британии Кир Стармер, президент Молдовы Майя Санду, премьер Польши Дональд Туск и многие другие. Прибыл даже канадский премьер Марк Карни. Как это событие повлияет на дальнейший внешнеполитический курс Еревана? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Выбор Еревана в качестве места проведения форума стал важным политическим сигналом. Ведь еще несколько лет назад Армения была твердым союзником России, она и сейчас не вышла до конца из ОДКБ, оставаясь полноправным членом ЕАЭ. А самым знаковым на грани открытого вызова в Москве оказался приезд Зеленского, который накануне успел побывать еще и в Баку. Пашинян и Зеленский провели отдельную встречу, общались на английском, обсудили в том числе возобновление работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Выступая на саммите, Зеленский дал понять, что не пойдет на прекращение огня на время празднования Дня Победы. Более того, Зеленский угрожал, что во время парада в Москву могут прилететь украинские дроны. В Ереване он не встретил особых возражений на подобные свои тезисы. Польский премьер Туск так и вовсе поддержал такое решение Зеленского, назвав российское предложение о временном перемирии на День Победы абсурдом. Украинский лидер на полях саммита провел отдельно встречу с лидерами Европы, обсудив усиление ПВО, совместное производство дронов и взнос в программу закупки американского оружия для Киева. Финляндия обещала от себя еще 300 миллионов долларов. Так что не зря приезжал. По Украине в рамках саммита прошла отдельная сессия, посвященная стратегии завершения войны, но при условии неуклонной поддержки Киева. Тут ничего нового не прозвучало, кроме разве что выражения уверенности европейцев в том, что позиции Киева стали прочнее, чем полгода назад. Макрон, который и придумал формат Европейского политического сообщества, прибыл в Ереван еще и с государственным трехдневным визитом. В ходе переговоров с Пашиняном подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Францией и Арменией, включающее в том числе положение об углублении оборонного сотрудничества. На открытии саммита Макрон откровенно заявил, что Армения перестала быть де-факто сателлитом России. Комплименты развил и дополнил председатель Евросовета Антонио Кошта, заявив, что саммит переместил Армению в сердце Европы. 5 мая проходит еще и отдельный саммит Армения и Евросоюз, который призван запустить партнерство в сферах транспорта, энергетики и цифровой среды. Запущен диалог по либерализации визового режима. Наверняка в Москве будут изучать, как эти партнерства противоречат нормам ЕАЭС, ну а потом соответствующим образом отреагируют. Тема энергетической безопасности затрагивалась отдельно, разумеется, с прицелом на снижение зависимости Армении от российских энергоносителей. Но предложить Еревану европейцам тут пока нечего. Для Пашиняна эти мероприятия имеют важное политическое значение. 7 июня в стране пройдут парламентские выборы, и сам факт проведения столь представительного еврофорума стал мощной имиджевой поддержкой правящей партии «Гражданский договор». В ее предвыборной программе заявлено намерение сделать Армению страной, полностью соответствующей европейским стандартам, обозначив членство в ЕС как долгосрочный политический ориентир. Европейцы, разумеется, на словах поддерживают все эти заявления, имея в виду, что чем больше они будут раздражать Москву, тем лучше. Впрочем, Армения на сегодня кандидатом на вступление не является. Сроков ее членства, как и обязательств в сфере обороны и планов по замещению российского газа по итогам саммита объявлено не было. Москва наблюдает за происходящим в Ереване с нарастающим раздражением. Хотя 1 апреля во время визита Пашиняна в Кремль Путин заявил, что Москва абсолютно спокойно относится к дискуссии о развитии отношений Армении с ЕС, но дал понять, что настанет время определяться. Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заинтересованность правительства Армении во внедрении евростандартов кажется особенно странной на фоне того, что к их разработке Ереван не имел никакого отношения, тогда как в рамках СНГ и ЕАЭС республика является полноправным участником нормотворчества. Разумеется, приглашение Зеленского тоже не останется без внимания. Уже последовали первые экономические сигналы из Москвы. За несколько дней до саммита Россия ввела запрет на импорт армянской минеральной воды. Газ, который Армения по-прежнему закупает по льготным ценам, пока не трогают. Путин на апрельской встрече это, впрочем, не преминул упомянуть. И это одна из причин, по которой Пашинян не идет на полный разрыв с Россией. Кроме того, армяно-азербайджанское урегулирование еще не завершено. Отношения с Турцией остаются напряженными, а Запад, кроме общих слов поддержки, пока не предложил Еревану ничего конкретного. Это, впрочем, не помешает Пашиняну попытаться продать избирателям свой образ многовекторного политика, стремящегося к евроинтеграции, но не сжигающего мосты с Москвой. Если на выборах 7 июня гражданский договор Пашиняна сохранит большинство в парламенте, европейский курс наверняка продолжится, став полноценной заменой карабахской идеи, долгое время сплачивавшей нацию.
2: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфтзнайт». Негазировкой «Единой» группа компании «Черноголовка» намерена взыскать долги со старейшей косметической компанией России «Свобода» через процедуру банкротства. Иск в арбитражный суд подала компания, связанная с ГК «Черноголовка», пишет «Коммерсант». Банкротом «Свободу» могут признать из-за долгов 125 миллионов рублей. «Черноголовка» намерена выкупить активы косметической компании. «Я уже не впервые покупать непрофильные активы». Евгений Перельчук подробнее.
4: Иск о признании «Свободы» банкротом направила в арбитраж АО «Генезис», связанная с группой компании «Черноголовка» Алексея Четвергова. Спор возник вокруг взыскания долга по двум договорам займа на 125 миллионов рублей. Кажется, что это совсем немного для старейшей косметической компании страны с активами на почти 1,5 миллиарда. Однако судебный спор может стать лишь формальным поводом для покупки активов «Свободы». В группе компаний «Черноголовка» и ранее оказывались совсем неочевидные по своему направлению активы, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
5: Холдинг «Черноголовка» активно диверсифицируется вот последние 10 лет. Вот эти все хлопания дверями привели к тому, что компания смогла нарастить свое присутствие на рынке, соответственно, увеличить доходность. Компания покупала предприятия, которые там и детское питание делают, и спортивные там истории, и экзотические напитки. Холдинг покупает интересные активы, которые могут добавить что-то там с точки зрения доходности в целом. А то, что это не прямой профиль, не связан ни с напитками, ни с питанием, это без разницы. Будет интересный актив в рынке, скажем, бытовая техника, электроника, значит, можно будет его посмотреть. Если бизнес интересный, но по каким-то причинам загибается, по причинам, может быть, субъективным, и компания видит для себя больше, так скажем, потенциал, ну, приобретается просто. Поэтому это не значит, что это будет все черноголовка.
4: Сейчас в портфеле черноголовки не только газировка, но и детское питание Гипапо, бренд печенья и каш Любятово, снеки и кондитерские изделия. На официальном сайте указано, что всего более 20 брендов и 700 наименований. Компании, подконтрольные АО «Генезис», ранее запустили производство бытовой химии. Тактика приносит ощутимые плоды. Чистая прибыль черноголовки в прошлом году составила почти 4,5 миллиарда рублей, прибавив год к году почти 24%. К приходу косметики черноголовка, похоже, уже готовится. В марте подана заявка на регистрацию товарного знака «Балет». Точно так же называется бренд тонального крема от фабрики «Свобода». Впрочем, в лобовой атаке получить активы предприятия черноголовка не может. Долг по суду будет возвращаться деньгами. Продажа самих активов фабрики может быть только предметом договоренности между сторонами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов.
6: В данной ситуации получить напрямую активы должника, скорее всего, у кредитора не получится, потому что стоимость этих активов может превышать размер задолженности. И кредитор должен обращаться в арбитражный суд и инициировать банкротство. Потому что если долг превышает 2 миллиона рублей, в течение 3 месяца не платят, то право обратиться в суд и потребовать признать должника банкротом. Вводится процедура наблюдения, в ходе которой временный управляющий смотрит, вообще можно ли восстановить платежеспособность предприятия, можно ли каким-то образом вернуть долги. Если временный управляющий понимает, что сделать это невозможно без распродажи активов, тогда инициируется следующая стадия, это конкурсная процедура, конкурсное производство, в ходе которой как раз активы должника распродаются и выплачиваются долги кредиторам.
4: Прежний владелец фабрики «Свобода», гендиректор Евгений Пантелеев, скончался в прошлом декабре. Полное право на распоряжение его активами наследники получат спустя полгода. Таким образом, если и будет продажа, то не ранее июля-августа. В ГК «Черноголовка» ситуацию не комментируют, а на фабрике «Свобода» заявили, что выполняют все обязательства перед контрагентами и намерены урегулировать все вопросы в установленном порядке. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Думскроллинг заменил зумером секс. Исследование сервиса Rise Guide показало, что почти 40% молодых американцев хотя бы иногда предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что этот тренд актуален не только для жителей США и не только для зумеров. Иван Медведев подробнее.
7: Исследование Rise Guide – это приложение для саморазвития, основано на опросе 2000 молодых американцев. Оно показало, что каждый восьмой представитель поколения Z считает – листание ленты в соцсетях доставляет больше удовольствия, чем секс. А 23% не видят разницы между этими процессами. Думскроллинг – это бесконечное пролистывание ленты новостей с фокусом на негативные и тревожные сообщения. В статье издания Vice говорится, что думскроллинг и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но листание ленты при этом не требует от потребителя практически никаких усилий. Зато это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Согласно опросу Rise Guide, 44% представителей поколения Z признались, что проводят более 6 часов в день с телефоном. 92% жертвуют сном ради просмотра ленты новостей, а 20% игнорируют основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Добавьте к этому рилсы с котиками до утра, и многие узнают себя. И речь далеко не только о зумерах, продолжает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
8: Это про нас всех. Бумеров, миллениалов и так далее. Просто зумеры теснее в этом признаются, и заголовки с зумерами лучше продаются в медиа. Когда каждый восьмой из них говорит, что рилсы приятнее секса, это не то чтобы девиация поколения, это скорее диагноз среды. Я 15 лет работаю в диджитал-маркетинге и вижу, как эта машина работает изнутри. Алгоритм коротких видео — это не развлечение. По сути, это система удержания внимания, которую спроектировали лучшие социальные инженеры этой планеты. По данным исследования университета Техаса 2024 года, у людей, которые потребляют короткий видеоконтент больше 1 часа в день, объем рабочей памяти снижается на 20% всего лишь за полгода.
7: Речь о новой среде. И это не болезнь роста и не быстро проходящая мода. По словам экспертов, думскроллинг и рилсы – это не то, чем можно просто переболеть и перебеситься. Это с нами надолго, говорит психолог, коуч Григорий Крамской.
9: Произошла информационная революция. Начиная с появления интернета, наше сознание работает с информацией по-другому. И мы к этому до конца приспособиться не смогли. Часть человечества перебесится и научится научится себя контролировать и продолжит свое развитие. Часть останется в думскроллинговых сценариях. При этом совершенно очевидно, что мы не остановимся на том, что вот этот думскроллинг будет таким же через 10 лет. Скорее наоборот, мы будем высасывать эмоции из пальца и привлекать ими просмотры, лайки, и это будет увеличиваться. К сожалению, позитивного сценария для части людей не предвидится.
7: Естественный отбор теперь в том числе и такой. Недавно видел интересный рилс на эту тему. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Бизнес FM узнавало о войне? Личные истории в цикле «Узнал о войне» с 6 мая до Дня Победы на Бизнес FM. Все золото мира. Золото в Уэльсе добывали еще в римский период истории. Объем добычи всегда был небольшим, и большинство шахт в наше время уже закрыто. Валлийское золото по химическому составу ничем не отличается от любого другого. Но для Британии и британской монархии его значение неоценимо. Именно валлийское золото в результате политических игр и интриг стало цементом, который удержал Уэльс в составе Великобритании. Из него были изготовлены обручальные кольца принцессы Уэльской Дианы, нынешнего короля Карла III и его супруги королевы Камиллы. А королева Елизавета II, помимо обручального валлийского кольца, владела еще и килограммовым слитком золота из Уэльского рудника. Это был подарок королеве на ее 60-летие в 1986 году. Все золото мира на Бизнес FM. Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
1: Краснокаменск, 50 тысяч жителей. В 1963 году забайкальская экспедиция геологов открыла в Приоргунской степи богатейшее месторождение урана. 5 лет спустя рядом заработал горно-химический комбинат. А еще через год поселок комбината Краснокаменск получил статус города. Как появлялись города на Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Аэропорт Жуковский начал расширение пассажирского терминала. Его площадь планируется увеличить на почти 2000 квадратных метров до конца третьего квартала. Изменения затронут зону прилета международных рейсов. Об этом журналистам сообщил гендиректор аэропорта Александр Сенин. Работы по реконструкции терминала финансируются за счет собственных средств предприятия без привлечения внешних источников. Крупнейшая лизинговая компания России, государственная ГТЛК, специализирующаяся на железнодорожной и авиатехнике, сформировала резервы под ожидаемые кредитные убытки от лизинга на 16 миллиардов рублей всего за 3 месяца этого года, а это больше, чем за весь прошлый год, следует из ее отчетности по РСБУ. Об этом пишет Франк Медиа. В 2025 году эти траты составляли в годовом выражении почти 15 миллиардов рублей. На этом фоне за первые 3 месяца года компания получила рекорд. Чистый убыток в 10,5 миллиардов рублей. Производитель питьевой воды «Байкал Си Компани» заявил о безопасности партии бутылок воды, чья продажа была ранее заблокирована по поручению Роспотребнадзора, сообщает ТАСС. Ранее в Центре развития перспективных технологий, это оператор системы «Честный знак», сообщили, что система заблокировала продажу 112 тысяч бутылок воды «Байкал Пёрл» по поручению Роспотребнадзора. Продукция названа потенциально небезопасной. Новости о компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Круизный лайнер превратился в госпиталь. Состояние 3 заболевших пассажиров лайнера MV Hondius с симптомами хантавируса стабильное, сообщили в Минздраве Кабо-Верде, у берегов которого на якоре встало судно. Заболевшие обследованы и получают необходимую помощь от прибывших на борт медиков, подготовлены меры реагирования на случай необходимости эвакуации по воздуху для оказания специализированной помощи в больнице. Других пассажиров не выпускают на берег. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 3 человека на борту круизного лайнера скончались от острого респираторного синдрома, возникшего из-за хантавируса, болезни, которую переносят грызуны. Все трое имели гражданство Нидерландов. Может ли ситуация на борту корабля перерасти в эпидемию, говорит врач-инфекционист, сотрудник Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
12: Ситуацию спасает то, что эта инфекция, она не передается от человека к человеку, да, то есть как грипп, как ТОРС-инфекция, САРС и так далее. То есть это чистый занос, источником являются грызуны. Опасность, что в нашей стране, что и как бы при путешествии в другие страны, это вот как раз вдыхание, не прямой путь, да, не только там прямой контакт, поконтактировать и увидеть непосредственно саму мышку, да, а вдохнуть продукты ее жизнедеятельности. Более редкий, да, как можно заразиться, это, допустим, употребление в пищу немытых овощей, фруктов, ягод, загрязненным, опять же, экскрементами мышей и грызунов других. Ну и, соответственно, и при легочном, хантавирусном легочном синдроме основной механизм – это аспирационный, как раз который реализуется воздушно-пылевым путем. И, возможно, вот на этом круизном лайнере, да, как-то это и произошло, что где-то, да, в отсеках таких бытовых, хозяйственных находились предметы обхода, соответственно, вот эта вот пыль, загрязненная экскрементами, и таким образом произошло заражение, которое действительно, особенно когда поражается орган дыхательной системы, это может протекать очень тяжело. Необходимость респираторной поддержки, да, перевода больного на ИВЛ и так далее, как, в принципе, описано вот по текущей вспышке.
2: Елизавета Темник, врач-инфекционист. Данных о пострадавших россиянах на лайнере нет, сообщает Ассоциация туроператоров России. В России есть тест-система на хантавирус, но вакцины от заболевания не существует, рассказали в Роспотребнадзоре. ВОЗ рекомендует для борьбы с болезнью использовать противовирусные препараты и при необходимости искусственную вентиляцию легких. Напомню, круизный лайнер MV Hondius, следовавший из Аргентины на Канарские острова, вошел в территориальные воды Кабо-Верде в воскресенье после сообщения о заболевших на борту. Перед этим судно посетило несколько островов в Южной Атлантике, где пассажиры наблюдали за дикими животными. Хантавирусы – это семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях происходит поражение легких, почек, сердечной недостаточности, геморрагическая лихорадка. Спрос на товары для походов вырос в России с января по апрель на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, по данным компании «Атолл». При этом многие из таких товаров, несмотря на рост спроса, подешевели. Так, цена на палатки снизилась в среднем на 3%, на спальные мешки на 2%, на налобные фонари на 9%. Действительно ли это так и что происходит со спросом на товары для туризма в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ»? А сейчас в Амстердаме запретили рекламу мяса и продукции, связанные с ископаемым топливом. Амстердам стал первой столицей в мире, запретившей наружную рекламу мясной продукции и всего, что связано с ископаемым топливом. Но введение вступило в силу 1 мая. Теперь на билбордах города уже не увидишь бургеры или предложения о покупке нового автомобиля. Политики объясняют новый запрет борьбой с изменениями климата. Бизнес Амстердама называет его шагом к недобросовестной конкуренции, отмечает BBC.
13: Еще неделю назад рекламные баннеры на трамвайных остановках в Амстердаме предлагали вкусить куриные наггетсы, приобрести дешевые билеты на самолет или купить внедорожник. Сейчас же там можно наблюдать рекламу фортепианного концерта в Национальном музее Нидерландов. Местные власти заявляют, что перемена связана с желанием привести облик города в соответствии с экологическими целями. Предполагается, что столица Нидерландов будет углеродно-нейтральной к 50-му году, и жители города сократят потребление мяса вдвое. Бизнес против. Ассоциации производителей мяса это называют нежелательным способом влияния на поведение потребителей. О том же говорят и в ассоциации турагентств. Там запрет на рекламу авиаперелетов назвали ограничением коммерческой свободы компаний. В целом, Амстердам в своем стремлении не первый. В нескольких городах Нидерландов уже несколько лет действует запрет на рекламу мяса и услуг и продуктов, связанных с ископаемым топливом. А в городе Нейминген, помимо этого, даже есть запрет на рекламу молочной продукции. В Европе пока набирает обороты тенденция на ограничение продвижения продуктов, имеющих отношение к ископаемому топливу. В частности, ввели или планируют ввести подобный запрет в Эдинбурге, Шеффилде, Стокгольме и Флоренции. Во Франции ограничения уже действуют на национальном уровне. Правда, нигде запреты не затрагивают социальные сети. Реклама перечисленных продуктов и услуг продолжает там появляться. Потому у многих возникает вопрос, насколько действенными окажутся запреты и смогут ли они и правда повлиять на привычки людей. Или это лишь символический шаг. Пока прямых доказательств того, что запрет рекламы мяса из общественных мест как-то влияет на людей, нет. Но ученые оценивают возможности таких шагов повлиять на ситуацию осторожно, оптимистично. Некоторые, в частности, приводят в пример результаты исследования, проведенного в Британии. Из него следует, что продажи фастфуда в Лондоне сократились после того, как в 2019 году в столичном метро запретили демонстрировать рекламу вредной еды.
2: Эксперты отмечают, что запрет рекламы мяса и товаров и услуг, связанных с ископаемым топливом, существенно облик Амстердама не изменит. Авиаперелеты или автомобили можно было увидеть лишь на 4% наружной рекламы города, а мясную продукцию на еще меньшем количестве билбордов. На российском фондовом рынке очередной день распродаж. Индекс Мосбиржи обновил минимум года, приблизившись в моменте к отметке в 2600 пунктов. И это несмотря на рост цен на нефть и газ на 5-7%. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
14: Российский рынок акций упал в очередной раз, и падение по индексу Московской биржи составило 4%. Закрытие основной торговой сессии 2620 пунктов. В течение дня провал был еще сильнее, и индекс достигал значений 2605 пунктов, что является минимальным уровнем. С конца ноября прошлого года растущие цены на нефть по-прежнему не впечатляют участников торгов. Наоборот, падали нефтегазовые бумаги, хотя были здесь и технические моменты, но в частности акции «Лукойла» упали на 6%. Все это на фоне дивидендного гэпа, и, скорее всего, выкупать быстро рынок этот дивидендный гэп не будет. Рубль немножко снизился, 4 копейки прибавила китайская валюта. Закрытие 11 рублей 2 копейки. Причем участники торгов ждут сообщения от Министерства финансов Российской Федерации о размере операции по покупке-продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что ранее было анонсировано, что бюджетное правило заработает в мае. Обычно Минфин свои данные публикует на третий рабочий день. То есть все вот эти новости от Минфина ждем 6 мая. Ну, а что касается цен на нефть, вновь они торгуются в районе $115 за баррель, если рассматривать смесь Brent. Вновь инициативы президента США Дональда Трампа не впечатлили рынок. Напомню, что президент США в выходные заявил, что страна его будет оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе. Ну, и с понедельника должно было это все оказываться. Потом появились сообщения о том, что был некий удар со стороны Ирана. Две ракеты Иран вроде как запустил по американскому патрульному кораблю. Корабль развернулся и ушел от Ормузского пролива. Соответственно, пока ничего не меняется, пролив остается закрытым. И кроме этого, Объединенные Арабские Эмираты заявили о том, что перехватили 3 ракеты из Ирана. Одна упала в море. В общем, пока мало что меняется. На рынке говорят о том, что, скорее всего, в ближайшем будущем может быть еще и хуже.
2: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
10: Наизусть. Козьма Прутков.
15: Отыщи всему начало, и ты многое поймешь. Но не стремись объять необъятное.
10: Наизусть. На Бизнес ФМ.
16: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
17: Страх – это естественная реакция организма на опасность или угрозу. Классический ответ – «бей или беги», с дополнительным вариантом – «замри». Эта древняя стратегия помогает снизить заметность, обработать информацию и выиграть время для правильного решения. Эволюция выработала в организмах избыточную осторожность по модели «обжегшись на молоке, дуешь на воду». Это хорошо для выживания, но может привести к патологической тревоге и фобиям. Предрасположенность к ним может передаваться генетически, но в первую очередь наследуются не конкретные страхи, а степень чувствительности и порог включения всей системы реагирования на угрозу. А дальше работает уже обучение. Ребенок набивает шишки сам или же копирует поведение окружающих. У детей обнаруживают очень раннюю реактивность на змей, пауков, высоту, но это еще не готовая фобия. Страх – это не только реакция мозга на внешнюю опасность, но и взгляд внутрь себя. Мониторинг сердцебиения, дыхания, давления, практически всех внутренних сигналов тела через механизмы интероцепции. У многих животных сигналы хищника понижают аппетит, изменяют физиологию и метаболизм. Это способ временно перераспределить энергию от роста и кормления к выживанию. В дикой природе часто используют среду не по принципу «где больше еды», а по компромиссу «еда против риска». А животный страх формирует маршруты, часы активности, выбор укрытий и даже структуру сообществ. Полное отсутствие страха связывают с повреждением миндалины. Аналоги русскоязычного мема про отвагу и слабоумие есть и в других языках. Но связь смелости с низким интеллектом наукой не установлена. Скорее, мотивами безрассудства становятся гонка за острыми ощущениями и недооценка рисков.
16: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сардар Абликулиев. Минобороны объявило перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ведомстве подчеркнули, что Москва рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру. Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов частично закрыли воздушное пространство над страной. Об этом сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока. По словам собеседника агентства, для полета в аэропорты страны и в обратном направлении авиавласти определили 4 специальных коридора. Европейские страны должны сообща реагировать на давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер Британии Кир Стармер, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Последние недели Трамп неоднократно выражал сомнения в целесообразности членства США в НАТО. Он критиковал государства-члены Альянса, в том числе Британию, за нежелание участвовать в американской военной операции против Ирана. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит причин для восстановления аварийных поставок электроэнергии на Украину. Словакия в феврале прекратила помощь Киеву в виде аварийных поставок электроэнергии, поскольку Украина на тот период не восстановила прерванную в конце января подачу российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в республику. В Москве и Подмосковье на 5 мая объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре России. В период с 9 до 21 часа вторника в отдельных районах столичного региона ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая. В заявлении Минобороны говорит, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то будет нанесен массированный удар по центру Киева. Населению и дипломатам предложено покинуть этот город. Ранее в понедельник прибывший в Ереван Зеленский пообещал Москве свои беспилотники на 9 мая. Что будет с миноритариями «Русагра»? Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций агрохолдинга в рамках антикоррупционного иска генпрокуратуры к основателю компании Машковичу. При этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Не пострадают ли вновь розничные инвесторы? И Иран атаковал ракетами Объединенные Арабские Эмираты. В ОАЭ заявили о перехвате 3 ракет, еще одна упала в море, а беспилотником поражен нефтяной район. В Фуджейре вспыхнул крупный пожар. Иранское агентство «Фарс» заявляет, что повреждены американские объекты в порту Дубая. На этом фоне нефть «Брент» подскочила почти на 6%. Подробности на Бизнес ФМ. Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая, сообщили Минобороны России. Российские войска примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в честь победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, отметили в ведомстве. В случае, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то российские войска нанесут ответный удар по центру Киева. В связи с этим Минобороны предупредила гражданское население украинской столицы и сотрудников иностранных дип-представительства о необходимости своевременно покинуть город. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности профессор финансового университета Константин Симонов.
18: Заявление Минобороны довольно жесткое. Я думаю, что сейчас может быть запущен механизм, который в теории игр называется игрой в гляделки, где уже каждый не будет пытаться выглядеть испугавшимся и проигравшим. Зеленский на перемирие просто не соглашался. Заявил, что почему-то Россия договаривается с Трампом, а не с ним, и поэтому к нему никто за перемирием не обращался. Теперь, соответственно, Минобороны повышает ставки, говоря уже о ракетном ударе по центру Киева, причем массированном ударе. И на самом деле сейчас уже понятно, что не реализовать эту угрозу Минобороны не сможет. Иначе и так уже многие и в Европе, да и в России считают, что Россия сама боится своих угроз и не реализует то, чего обещает или на что намекает. Ну вот, скажем, совсем недавно были опубликованы адреса заводов, которые производят дроны на территории Европы, но ничего с ними сделано не было. Но вот тут можно сказать, что опубликовали и опубликовали, Минобороны никаких обещаний не давала. Ну а здесь совершенно четко прозвучало массированный ракетный удар по центру Киева. И в этом плане, если Зеленский атакует дронами Москву 9 мая, тут уже Минобороны вряд ли сумеет, что называется, сделать вид, что ничего не произошло. Режим эскалации запущен. Каждая из сторон не хочет теперь выглядеть проигравшей. Ставки подняты, поэтому я думаю, что и перемирия не будет. И поэтому не исключено, что действительно 9 мая или близкие к этой дате дни могут произойти события, которые еще больше обострят ситуацию в наших отношениях.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. Зеленский после объявления от Минобороны о перемирии 8 и 9 мая заявил, что Украина вводит режим тишины с 6 мая. При этом он подчеркнул, что Киев не получал официальных обращений о параметрах прекращения огня. Ранее в понедельник Зеленский, будучи в Ереване, заявлял, что украинские беспилотники могут прилететь в Москву 9 мая. Что будет с акциями «Русагра»? Ранее «Интерфакс» сообщил, что Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций «Русагра», при этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Арест наложен в рамках антикоррупционного иска генпрокуратуры к основателю агрохолдинга Вадиму Машковичу. Имущество бизнесмена, а также акции, которые ему принадлежат, могут быть изъяты в доход государства. Рассмотрение иска по существу назначено на 5 мая. Валерий Убадоев продолжит.
19: До 22 года основатель «Русагра» Вадим Машкович был основным владельцем агрохолдинга. Впоследствии стало известно, что он сократил свою долю до 49% и вышел из совета директоров. Машкович был арестован в конце марта прошлого года. Его, а также бывшего гендиректора «Русагра» Максима Басова обвиняют в мошенничестве. Обвинение считает, что они купили права требования к компании «Солнечные продукты» и затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. При этом Машкович и Басов вину отрицают. Источники информагентств утверждают, что суд наложил обеспечительный арест на 100% акций холдинга. Идет ли речь о вообще всех ценных бумагах «Русагра» или о 100% доли Машковича, все равно не до конца понятно, отмечает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
20: Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагра» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Машковича 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% и кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура, скорее всего, арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто там монетарии, каким образом они приобрели, аффилированные с Машковичем или нет. Ситуация, как всегда, не очень хорошая для рынка, для экономики. Мы помним подобные дела, и монетарии по некоторым из них до сих пор судятся. Кто-то подписывает мировые соглашения, не совсем выгодные.
19: Около 20% акций «Русагра» сейчас торгуются на Мосбирже. На новостях об иске генпрокуратуры котировки отреагировали ростом на 7%. Это объясняется тем, что инвесторы рассчитывают на то, что у миноритариев акции могут выкупить дороже текущей цены, говорят эксперты. Однако это произойдет только в случае, если обеспечительный арест действительно наложен на все акции «Русагра». Но в данной ситуации ценные бумаги, которые принадлежат миноритариям, могут в конце концов и не трогать, говорит председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
21: Зависит от того, насколько тут будут реакция, скажем, властей. Например, суд вынес такое решение, но финансовые власти считают, например, что это неправильно, будут работать с этим. Это зависит от того, насколько по поводу этого решения есть консенсус наверху. Потому что когда ЮГК ситуация была, что начали арестовывать акции у брокеров, мы увидели некую реакцию, что зачем же арестовывать акции миноритариев. И очень быстро, несколько дней, привезли другой исполнительный лист, что можно продолжать торговать. Возможно, здесь будет такая же история.
19: «Русагра» — это один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Чистая прибыль холдинга по итогам прошлого года сократилась на 37,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 миллиардов рублей. При этом выручка стала рекордной — 396 миллиардов, напоминает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
22: То, что основатель компании находится под следствием, это на операционном
3: деятельность никак не влияет. Последние 10-15 лет Машкович практически не был вовлечен в операционное управление. Он давно не является генеральным директором компании. Поэтому создана команда. Это одна из лучших команд в отрасли. Она работает достаточно автономно. Последняя новость о компании, которую мы получаем с момента заключения под стражу Вадима Машковича, это, как правило, позитивные новости. Вплоть до рекордных финансовых показателей или присвоения «Русагра» высоких мест в отраслевых и кросс-отраслевых рейтингах.
19: Стоимость имущества ГК «Русагра» Генпрокуратура оценила более чем в 500 000 000 рублей, сообщает «Коммерсант». А стоимость арестованных акций надзорное ведомство оценило в более чем 1 000 000 000 рублей. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Иран атаковал ракетами Объединенные Арабские Эмираты. Минобороны ОАЭ заявило, что ПВО перехватили 3 из 4 иранских крылатых ракет, последняя упала в море. Иранское агентство ФАРС утверждает, что в результате атак были повреждены американские объекты в порту Дубая, а гостелевидение Ирана заявило, что у Тегерана не было и нет планов атаковать Эмираты. Однако в результате удара дрона был поражен нефтяной район Фуджейре, вспыхнул крупный пожар. Обстрадавших информации нет. Ранее Иран осудил выход ОАЭ из ОПЕК, предположив, что это месть Эмиратов. Нефть Брент из-за ракетных ударов подскочила почти на 6%. Выше $114 за баррель, комментирует востоковед Кирилл Прохоров.
5: Здесь главная цель не сами Эмираты и остальные монархии, а именно американские военные объекты на их территориях. Иран пытается таким образом оказать косвенное давление на Вашингтон, чтобы добиться прекращения боевых действий и снятия морской блокады. Ну, однако, конечно, под удары часто попадает еще и гражданская инфраструктура. Вторая причина – это наказание союзников Соединенных Штатов, ведь ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн рассматриваются Ираном как союзники США и Израиля. В Тегеране считают, что эти страны предоставляют свою территорию и ресурсы для операций против Ирана. Поэтому они становятся законными целями для ответных ударов. А третья причина – это, конечно же, попытка создать некий раскол в проамериканском блоке. На данный момент в отношениях между Ираном и США сложилась очень сложная ситуация. Перемирие очень хрупкое, а полноценного мира нет. Мы можем наблюдать определенный тупик в переговорах. Несмотря на перемирие, ведутся интенсивные закулисные переговоры. Недавно Иран предложил США мирный план, состоящий из 14 пунктов. Трамп сразу же назвал его неприемлемым и отклонил его. Ну и, конечно же, на данный момент главная точка напряжения – это Ормузский пролив. Таким образом, мы видим, что перемирие – это просто временная пауза, которая может в любой момент смениться новым витком конфликта.
2: Кирилл Прохоров, востоковед. ОАЭ частично закрыли воздушное пространство в аэропортах Дубая и Шарджи. Полеты временно приостановлены. С мая начали действовать новые пошлины на экспорт подсолнечного масла из России. Они ниже в 3,5 раза апрельских ставок, сообщается на сайте Минсельхоза. А пошлина 4650 рублей за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота обнулилась. В апреле она составляла почти 750 рублей за тонну. Таким образом, сборы на эти продукты вернулись к показателю с января по март 2026 года. Это поддержит производителей и переработчиков. Они очень ждали этого решения, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
22: Это связано с ростом издержек, которые произошли за последние несколько лет с момента введения экспортных пошлин. В связи с тем, что экспортные пошлины не индексировались, их метод расчета, цена отсечения, то есть не индексировалась, а издержки выросли, было принято решение об индексации цены отсечения. С другой стороны, в апреле месяце при расчете экспортной пошлины применялся курс доллара 83 рубля. Поймали, можно сказать, свечку в тот момент, потому что он поднялся до 83 и потом откатился на 75. И именно благодаря этому такая высокая пошлина была в апреле. Это привело сдерживанию экспорта. Объемы экспорта в апреле у нас находятся на минимальном значении. Соответственно, своевременное и оперативное решение, за что отдельное спасибо Минсельхозу, в очень сжатые сроки решение было принято. Мы успели к маю пересмотреть цену отсечения и рассчитать пошлину на май месяц. Удалось ее снизить до 4000. Для производителя это означает, что все деньги, которые могли пойти в пошлину, они пойдут сельхозпроизводителю, которые сегодня нуждаются в этих средствах в связи с активной фазой посевной. Решение серьезно поддерживает производителей и переработчиков маслично.
2: Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России. В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на 2 года, до 1 сентября 2026 года. В октябре прошлого года российское правительство продлило их до 31 августа 2028 года.
16: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам».
15: о деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращение эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли на правильные. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Авлекулеев. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта биоэкономики. Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании форума будущих технологий и встреч с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который синхронизирует налоговый кодекс с будущим регулированием оборота криптовалют и цифровых прав в России. Предлагается освободить НДС, услуги обменников и цифровых депозитариев, уточнить перечень налоговых агентов по НДФЛ. Кроме того, проект закона прописывает правила налогообложения долговых ЦФА. Мосбиржа начнет расчет индексов 4 криптовалют с 13 мая. Они будут отражать динамику Solana, Ripple, Tron и Binance Coin. Как пишут ведомости, в перспективе индикаторы могут использоваться в качестве базовых активов для финансовых инструментов. С 13 мая расчет всех индексов цифровых валют, включая индекс биткоина и эфира, будет производиться с периодичностью один раз в 15 секунд в течение всего торгового дня и в дополнительной сессии выходного дня. Стоимость брендов ведущих автомобильных компаний мира сократилась по итогам второго года подряд. В 2026 году она упала на 7% после снижения на процент годом ранее, говорится в ежегодном исследовании Brand Finance. По итогам исследовательской кампании она сейчас составляет 575 миллиардов 400 миллионов долларов. Японская Toyota сохранила лидерство в отрасли второй год, несмотря на снижение стоимости бренда на 3% до 62 миллиардов 700 миллионов. Mercedes-Benz остался на втором месте, минус 12% до 46 миллиардов 600 миллионов. BMW поднялся на третью строчку с четвертой в прошлом году, плюс 3% до 43 миллиардов 800 миллионов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Декрет – дело не только женское. Почему мужчины в России все чаще идут в отпуск по уходу за ребенком? Бизнес ФМ пообщался с такими отцами. Кажется, мы поняли причину. Подробности у Натальи Шашиной.
6: За несколько лет количество мужчин, которые идут в отпуск по уходу за ребенком и получают пособие, выросло в несколько раз. 5 лет назад таких пап было 27 тысяч, а в прошлом году 180 тысяч. А доля мужчин среди получателей пособия выросла с 2 до 12,5%, показывают данные соцфонда. Но судя по тому, что рассказывают сами папы, есть нюансы. Сергей из Нижнего Новгорода ушел в отпуск по уходу за ребенком ровно на один день и сейчас получает как пособие, так и зарплату.
8: Писал я заявление с просьбой, что я отправляюсь в декретный отпуск. Через некоторое время я работодателю написал заявление, что прошу меня прервать мой декретный отпуск. Хочу поработать. И это разрешено. Я назад стал работать, как работал. При том, что я вроде как считаюсь в декрете, но я в декрете работаю.
1: пользу, а супруга продолжает находиться с ребятенком только за бесплатно. Без нее вообще тут ничего не получилось. Без мамы просто нереально. Просто у меня зарплата получше была, чем у жены. А эта социальная выплата, она составляла, кто бы не ушел в декрет, хоть там бабушка, кто угодно, она составляет 40% от среднего дохода за 2 года. Только поэтому получилась такая авантюра. Но на самом деле это совершенно законно и не какая-то уловка была. Я, получается, декрет был всего лишь один день. В моем случае это получилось максимально коротко. Я нисколько даже не успел насладиться этим замечательным процессом, как только ушел в декрет, и тут же из него опять и вышел. У меня просто тут такое было джентльменское соглашение с работодателем. Он сам был шокирован тем, что я такое удумал. Он такой, ну давай только быстрее, а то кто тут будет-то?
6: Это действительно абсолютно законно. Напомню, в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может уйти мать, отец, бабушка или другой родственник. И с 2024 года заработали новые правила. Даже если человек выходит из декрета на полный рабочий день, пособие ему все равно будут платить, пока малышу не исполнится 1,5 года. А это 40% от средней зарплаты за 2 года. Максимальный лимит в этом году 83 тысячи рублей. И решение о том, кто пойдет в декрет, семья часто принимает в зависимости от того, как будет финансово выгоднее. Так поступили и в семье москвички Ирины.
7: С 2024 года появилась возможность законодательно оформлять отпуск по уходу за ребенком и при этом сохранять заработную плату. И мы решили оформить отпуск по уходу за ребенком именно на мужа, просто потому что у него выше была зарплата и само это пособие чуть-чуть у нас было повыше. Подали документ, небольшой какой-то там список, подтверждение, что один из родителей не пошел в отпуск и свидетельство о рождении ребенка. А выглядело это так, что мы оба работали из дома, удаленка, и ухаживали за ребенком.
6: Другая ситуация у москвича Ивана, который работает менеджером в фармкомпании. В официальном декрете была его жена, но работодатель Ивану предложил корпоративный бонус – небольшой отпуск по уходу за ребенком и для папы.
9: Несмотря на то, что один из родителей ушел в официальный декрет, компания, в которой я работал, давала возможность уйти еще на 3 месяца по уходу за ребенком, по-моему, в течение года от рождения ребенка. Это как бонусная часть работы. Зарплата была от работодателя, она была в 100% объеме. В данном случае никакого дискомфорта экономического семья не испытывала, не считая того дискомфорта, что мать получала дотации от государства, а не полноценную зарплату. Психологическое состояние семьи значительно улучшилось, так как кроме маленького ребенка, за которым надо ухаживать 24/7, есть еще старший ребенок. Когда есть лишние руки, и оба родителя сконцентрированы на детях, не на том, чтобы выполнять рабочие задачи, и по остаточному признаку потом заниматься детьми, сильно влияет на психологическое состояние и в целом на то, что дети чувствуют себя неброшенными.
6: Но кажется, пока ситуации, когда папа полностью берет на себя роль домашнего родителя, все еще редкость. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Лоджия в Одинцове ждет жильцов. Микроаренда в действии. Застекленная неотапливаемая лоджия в 10 квадратных метров многоэтажки выставлена на сайте ЦАН. Цена 13 тысяч рублей в месяц. Владелец сдает ее на лето и готов опустить даже семьи с детьми и животными. В объявлении сказано, что на лоджии есть освещение, розетки, шкаф, стол, стулья, но матрас нужен свой. Мы позвонили автору объявления.
23: Звоню по поводу объявления про комнату в Одинцово.
24: А вы про лоджию прочитали, что это не комната, а лоджия застекленная?
23: Да. Да, это для проживания?
24: Нет, ради бога, можно и проживать. Сейчас уже тепло, там можно спокойно жить.
23: А вот по условиям кухня, ванна, этим можно пользоваться наравне с другими жильцами?
24: Да, конечно.
23: В квартире сколько комнат изначально?
24: Изначально 3.
23: Лоджия – это сколько получается метраж?
24: 10.
23: Ну и все удобства при этом можно использовать?
24: Да, конечно. А единственное, что на балконе на лоджии курить нельзя. Нужно выходить на лестничную клетку. И строго в плане алкоголя. Если знаю, что там какой-то дебош или что-то, мы, соответственно, заканчиваем это. Ничего такого быть не должно в квартире.
23: А жильцы не будут против, все в порядке? Они там сами нормально живут, проживают без алкоголя, без...
24: Нормально живут, проживают. У каждого своя комната. Естественно, на лоджию выход через другую комнату, но они осведомлены об этом.
23: А вот оплата коммунальных услуг, она включена в стоимость или надо отдельно?
24: Нет, она не включена. Она делится на всех жильцов. То есть сколько человек проживает, столько, соответственно, каждый платит.
23: А примерно сколько это выходит в месяц?
24: Ну, наверное, плюс-минус 2000 на человека. Месяц. месяц. Главное, что дом элитный, не шуметь, то есть чтобы после 10-11 ночи никакого шума не было. Ну, поэтому я и говорю в плане алкоголя, чтобы строго. То есть я не против, что человек там курит, я не против, если он там отдыхает вечером, выпивает, но чтобы это не шума, никаких посторонних личностей в квартире не было.
2: Автор объявления за последние 10 дней несколько раз менял ценник за эти 10 квадратов. Официально сдавать лоджии в жилых домах законодательство не разрешает ни под жилье, ни под хранение. Говорит эксперт по недвижимости в Москве и области, член гильдии риэлторов Москвы Андрей Веселага.
10: Понятно, что это никто не снимет, потому что за схожие деньги, за 13 тысяч, за 16 плюс-минус, можно снять полноценную, обычную, нормальную комнату в квартире в том же Одинцово. Смысла снимать этот балкон нет никакого. Если на это объявление посмотреть, там цены прыгают 7 тысяч, 10 тысяч, потом вдруг 23 тысячи. Все это произошло за 10 дней, все эти изменения.
2: Обычно балконы могут сдаваться?
10: Я раньше никогда этого не встречал. Жилые помещения и их части, в данном случае, часть жилой квартиры, нельзя сдавать под склады. Хотя по беспределу у нас, понятно, и народ делает все, что хочет. Если мы говорим о законности, то сдать именно балкон, поскольку это не жилое помещение в жилой квартире, думаю, что официально не получится. Без договора, пожалуйста, все селят кого хотят на любые сроки. Опять же, то, что он сдает, это не значит, что это кто-нибудь снимет. Пока что я вижу, что висит объявление, там 10 с чем-то дней, цена скачет туда-сюда. По поводу элитности ЖК, по фотографиям все понятно, что там элитное. Здесь по состоянию квартиры видно, что это что-то очень-очень не очень.
2: Андрей Веселага, член гильдии риэлторов Москвы. На вопрос, не намечается ли в столице тренд на сдачу застекленных балконов и лоджий в аренду, эксперт ответил, что больше подобных объявлений он не видел. Спрос на товары для походов вырос в России. С января по апрель на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные привела компания «Атолл», которая производит и обслуживает онлайн-кассы. При этом многие из таких товаров, несмотря на рост спроса, подешевели. Цена на палатки, по данным авторов исследования, снизилась в среднем на 3%, на спальные мешки на 2%, больше

0: Холодная, неприятная погода, было снижение трафика. Но вот начиная от мая месяца, вот сейчас вижу по отчетам, что плюс 7, плюс 10% по разным категориям идет развитие. Очень хорошо развивается категория рюкзаков, как универсальный способ переноски категории. Она действительно широко представлена, достаточно сильно растет. Рост по ней составляет более 20%. Компании, которые раньше были в большом объеме представлены на рынке, стали уходить. Начали появляться разные их заменители. В основном, конечно, это партнеры из Китая. Хорошие проверенные бренды просто в свое время не были сильно популярны. Где-то появляются российские производители, которых мы с своей стороны стараемся также поддержать, если мы убеждаемся в том, что качество товара не хуже, чем у аналогов, и при этом приемлемая цена, то, конечно же, представляем.
1: Леонид Эрлих, директор по закупкам сети спортивных магазинов «Кант». На то же время организаторы походов и гиды, наоборот, фиксируют спад продаж на свои услуги. И связывает это с нестабильным интернетом и блокировками некоторых ресурсов, через которые они рекламируют организацию походов. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Одно из апрельских предложений депутатов Госдумы от КПРФ – радикально увеличить сроки гарантии на новостройки. На отделку с 1 года до 5 лет, на инженерное оборудование с 3 до 10 лет, а на сами новостройки с 3 сразу до 20 лет. По мнению авторов инициативы, нынешние гарантийные сроки являются слишком короткими и не позволяют должным образом выявить недостатки, допущенные при строительстве. А ведь, как говорится в пояснительной записке, согласно данным открытых источников, в 2024 году около 90% возведенных жилых домов имели выявленные недостатки, а 5-7% жилья – критические нарушения. Бизнес FM попросила игроков рынка прокомментировать предложение депутатов. О том, что большинство новостроек сдаются с недоделками, говорят сегодня все. Но поможет ли здесь простое увеличение гарантийных сроков? Не породит ли оно новых проблем в дополнение к старым? Ничуть не поможет и 100% породит. Такой общий вывод можно сделать из полученных ответов. Собеседники Business FM считают, что подобная инициатива – свидетельство недостаточной защищенности покупателей. Но взять и превратить, скажем, 3 года в 20 – значит заставить девелоперов заложить будущие гарантийные риски в цену и поднять ее, сделав первичное жилье еще менее доступным. Сегодня в условиях все еще высокой ключевой, дефицита рабочей силы, не слишком высокой покупательской активности и без того серьезной конкуренции со вторичным рынком и так далее, навешивать на застройщиков еще рост гарантийных сроков, пожалуй, слишком. Более эффективным эксперты считают комплексный подход, одновременное усиление строительного надзора и ответственности УК, цифровизация контроля качества и ужесточение требований к подрядчикам. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Business FM. Нота Бена.
5: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Business FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
2: Business FM. Нота Бена. Business FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сардар Уликулеев. В ответ на перемирие, введенное Россией на период с 8 и 9 мая, Украина объявила о режиме тишины, который начнет действовать с 0 часов 6 мая. Об этом написал в своем телеграм-канале Владимир Зеленский, передает ТАСС. Ранее Минобороны России заявило, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы, вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева. Оно предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город. Все школы в Объединенных Арабских Эмиратах переходят на дистанционный режим обучения с 5 по 8 мая. Об этом сообщило Министерство образования. Согласно заявлению, решение принято в целях обеспечения безопасности и касается детских садов, а также государственных и частных школ по всей стране. Ситуация будет пересмотрена 8 мая, не исключается продление принятых мер. Соединенные Штаты обошли Саудовскую Аравию и стали крупнейшим экспортером нефти в мире, сообщает Bloomberg. За последние 9 недель из страны было экспортировано более 250 миллионов баррелей нефти. При этом американские производители с трудом успевают наращивать добычу, отмечают ведомости. Режим ЧС регионального характера объявлен в лесах Тувы из-за природных пожаров. В республике вводится полный запрет на посещение лесов и въезд туда.

0: на любых транспортных средствах, пояснил глава региона Владислав Хаволык. По его словам, с начала сезона в Туве зафиксированы 35 природных пожаров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Член АДКБ и ЕАЭС Армения принимает саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского. Во вторник отдельный саммит ЕС Армения. В Ереване первые лица Евросоюза. Все это перед парламентскими выборами в Армении, на которых премьер Пашинян будет бороться с пророссийской оппозицией. Какой курс прокладывает Ереван и как это воспринимает в Москве, комментарий Георгия Бофта. Черноголовка хочет обанкротить «Свободу». Связанная с производителем газировки компания намерена взыскать долг 125 миллионов рублей со старейшей косметической компании России через процедуру банкротства, пишет «Коммерсант». При этом черноголовка намерена выкупить косметические активы. В чем смысл? И думскроллинг заменил зумером секс. Исследование показало, что почти 40% молодых американцев периодически предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. А что в России и других странах? Подробности на Business FM. Европа приехала в Ереван похвалить Никола Пашиняна. 4-5 мая в армянской столице проходит 8-й саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского и первый в истории саммит Армения ЕС. В Ереване собрались представители полусотни государств. Этот саммит стал первым мероприятием подобного масштаба на территории бывшего Советского Закавказья, если не считать саммита в Молдавии в 2022 году. Среди участников председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Калл, премьер Британии Кир Стармер, президент Молдовы Майя Санду, премьер Польши Дональд Туск и многие другие. Прибыл даже канадский премьер Марк Карни. Как это событие повлияет на дальнейший внешнеполитический курс Еревана? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Выбор Еревана в качестве места проведения форума стал важным политическим сигналом. Ведь еще несколько лет назад Армения была твердым союзником России, она и сейчас не вышла до конца из ОДКБ, оставаясь полноправным членом ЕАЭС. А самым знаковым на грани открытого вызова в Москве оказался приезд Зеленского, который накануне успел побывать еще и в Баку. Пашинян и Зеленский провели отдельную встречу, общались на английском, обсудили в том числе возобновление работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Выступая на саммите, Зеленский дал понять, что не пойдет на прекращение огня на время празднования Дня Победы. Более того, Зеленский угрожал, что во время парада в Москву могут прилететь украинские дроны. В Ереване он не встретил особых возражений на подобные свои тезисы. Польский премьер Туск так и вовсе поддержал такое решение Зеленского, назвав российское предложение о временном перемирии на День Победы абсурдом. Украинский лидер на полях саммита провел отдельно встречу с лидерами Европы, обсудив усиление ПВО, совместное производство дронов и взнос в программу закупки американского оружия для Киева. Финляндия обещала от себя еще 300 миллионов долларов. Так что не зря приезжал. По Украине в рамках саммита прошла отдельная сессия, посвященная стратегии завершения войны, но при условии неуклонной поддержки Киева. Тут ничего нового не прозвучало, кроме разве что выражения уверенности европейцев в том, что позиции Киева стали прочнее, чем полгода назад. Макрон, который и придумал формат европейского политического сообщества, прибыл в Ереван еще и с государственным трехдневным визитом. В ходе переговоров с Пашиняном подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Францией и Арменией, включающее в том числе положение об углублении оборонного сотрудничества. На открытии саммита Макрон откровенно заявил, что Армения перестала быть де-факто сателлитом России. Комплименты развил и дополнил председатель Евросовета Антонио Кошта, заявив, что саммит переместил Армению в сердце Европы. 5 мая проходит еще и отдельный саммит Армения и Евросоюз, который призван запустить партнерство в сферах транспорта, энергетики и цифровой среды. Запущен диалог по либерализации визового режима. Наверняка в Москве будут изучать, как эти партнерства противоречат нормам ЕАЭС, ну а потом соответствующим образом отреагируют. Тема энергетической безопасности затрагивалась отдельно, разумеется, с прицелом на снижение зависимости Армении от российских энергоносителей. Но предложить Еревану европейцам тут пока нечего. Для Пашиняна эти мероприятия имеют важное политическое значение. 7 июня в стране пройдут парламентские выборы, и сам факт проведения столь представительного еврофорума стал мощной имиджевой поддержкой правящей партии «Гражданский договор». В ее предвыборной программе заявлено намерение сделать Армению страной, полностью соответствующей европейским стандартам, обозначив членство в ЕС как долгосрочный политический ориентир. Европейцы, разумеется, на словах поддерживают все эти заявления, имея в виду, что чем больше они будут раздражать Москву, тем лучше. Впрочем, Армения на сегодня кандидатом на вступление не является. Сроков ее членства, как и обязательств в сфере обороны и планов по замещению российского газа по итогам саммита объявлено не было. Москва наблюдает за происходящим в Ереване с нарастающим раздражением. Хотя 1 апреля во время визита Пашиняна в Кремль Путин заявил, что Москва абсолютно спокойно относится к дискуссии о развитии отношений Армении с ЕС, но дал понять, что настанет время определяться. Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заинтересованность правительства Армении во внедрении евростандартов кажется особенно странной на фоне того, что к их разработке Ереван не имел никакого отношения, тогда как в рамках СНГ и ЕАЭС республика является полноправным участником нормотворчества. Разумеется, приглашение Зеленского тоже не останется без внимания. Уже последовали первые экономические сигналы из Москвы. За несколько дней до саммита Россия ввела запрет на импорт армянской минеральной воды. Газ, который Армения по-прежнему закупает по льготным ценам, пока не трогают. Путин на апрельской встрече это, впрочем, не преминул упомянуть. И это одна из причин, по которой Пашинян не идет на полный разрыв с Россией. Кроме того, армяно-азербайджанское урегулирование еще не завершено. Отношения с Турцией остаются напряженными, а Запад, кроме общих слов поддержки, пока не предложил Еревану ничего конкретного. Это, впрочем, не помешает Пашиняну попытаться продать избирателям свой образ многовекторного политика, стремящегося к евроинтеграции, но не сжигающего мосты с Москвой. Если на выборах 7 июня гражданский договор Пашиняна сохранит большинство в парламенте, европейский курс наверняка продолжится, став полноценной заменой карабахской идеи, долгое время сплачивавшей нацию.
2: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфтзнайт». Негазировка «Единой» группа компании «Черноголовка» намерена взыскать долги со старейшей косметической компанией России «Свобода» через процедуру банкротства. Иск в арбитражный суд подала компания, связанная с ГК «Черноголовка», пишет «Коммерсант». Банкротом «Свободу» могут признать из-за долгов 125 миллионов рублей. «Черноголовка» намерена выкупить активы косметической компании. «Я уже не впервые покупать непрофильные активы». Евгений Перельчук подробнее.
4: Иск о признании «Свободы» банкротом направила в арбитраж АО «Генезис», связанная с группой компании «Черноголовка» Алексея Четвергова. Спор возник вокруг взыскания долга по двум договорам займа на 125 миллионов рублей. Кажется, что это совсем немного для старейшей косметической компании страны с активами на почти 1,5 миллиарда. Однако судебный спор может стать лишь формальным поводом для покупки активов «Свободы». В группе компаний «Черноголовка» и ранее оказывались совсем неочевидные по своему направлению активы, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
5: Холдинг «Черноголовка» активно диверсифицируется вот последние 10 лет. Вот эти все хлопания дверями привели к тому, что компания смогла нарастить свое присутствие на рынке, соответственно, увеличить доходность. Компания покупала предприятия, которые там и детское питание делают, и спортивные там истории, и экзотические напитки. Холдинг покупает интересные активы, которые могут добавить что-то там с точки зрения доходности в целом. А то, что это не прямой профиль, не связан ни с напитками, ни с питанием, это без разницы. Будет интересный актив в рынке, скажем, бытовая техника, электроника, значит, можно будет его посмотреть. Если бизнес интересный, но по каким-то причинам загибается, по причинам, может быть, субъективным, и компания видит для себя больший, так скажем, потенциал, ну, приобретает. Поэтому это не значит, что это будет все «Черноголовка».
4: Сейчас в портфеле «Черноголовки» не только газировка, но и детское питание «Гипапо», бренд печенья и каш «Любятово», снеки и кондитерские изделия. На официальном сайте указано, что всего более 20 брендов и 700 наименований. Компании, подконтрольные АО «Генезис», ранее запустили производство бытовой химии. Тактика приносит ощутимые плоды. Чистая прибыль «Черноголовки» в прошлом году составила почти 4,5 миллиарда рублей, прибавив год к году почти 24%. К приходу косметики «Черноголовка», похоже, уже готовится. В марте подана заявка на регистрацию товарного знака «Балет». Точно так же называется бренд тонального крема от фабрики «Свобода». Впрочем, в лобовой атаке получить активы предприятия черноголовка не может. Долг по суду будет возвращаться деньгами. Продажа самих активов фабрики может быть только предметом договоренности между сторонами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов.
6: В данной ситуации получить напрямую активы должника, скорее всего, у кредитора не получится, потому что стоимость этих активов может превышать размер задолженности. И кредитор должен обращаться в арбитражный суд и инициировать банкротство. Потому что если долг превышает 2 миллиона рублей, в течение 3 месяцев не платят, то право обратиться в суд и потребовать признать должника банкротом. Вводится процедура наблюдения, в ходе которой временный управляющий смотрит, вообще можно ли установить платежеспособность предприятия, можно ли каким-то образом вернуть долги. Если временный управляющий понимает, что сделать это невозможно без распродажи активов, тогда инициируется следующая стадия, это функциональная процедура, функциональное производство, в ходе которой как раз активы должника распродаются и выплачиваются долги кредиторам.
4: Прежний владелец фабрики «Свобода», гендиректор Евгений Пантелеев, скончался в прошлом декабре. Полное право на распоряжение его активами наследники получат спустя полгода. Таким образом, если и будет продажа, то не ранее июля-августа. В ГК «Черноголовка» ситуацию не комментируют, а на фабрике «Свобода» заявили, что выполняют все обязательства перед контрагентами и намерены урегулировать все вопросы в установленном порядке. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Думскроллинг заменил зумером секс. Исследование сервиса Rise Guide показало, что почти 40% молодых американцев хотя бы иногда предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что этот тренд актуален не только для жителей США и не только для зумеров. Иван Медведев подробнее.
7: Исследование Rise Guide – это приложение для саморазвития, основано на опросе 2000 молодых американцев. Оно показало, что каждый восьмой представитель поколения Z считает – листание ленты в соцсетях доставляет больше удовольствия, чем секс. А 23% не видят разницы между этими процессами. Думскроллинг – это бесконечное пролистывание ленты новостей с фокусом на негативные и тревожные сообщения. В статье издания Vice говорится, что думскроллинг и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но листание ленты при этом не требует от потребителя практически никаких усилий. Зато это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Согласно опросу Rise Guide, 44% представителей поколения Z признались, что проводят более 6 часов в день с телефоном. 92% жертвуют сном ради просмотра ленты новостей, а 20% игнорируют основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Добавьте к этому рилсы с котиками до утра, и многие узнают себя. И речь далеко не только о зумерах, продолжает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
8: Это про нас всех. Бумеров, миллениалов и так далее. Просто зумеры теснее в этом признаются, и заголовки с зумерами лучше продаются в медиа. Когда каждый восьмой из них говорит, что рилсы приятнее секса, это не то чтобы девиация поколения, это скорее диагноз среды. Я 15 лет работаю в диджитал-маркетинге и вижу, как эта машина работает изнутри. Алгоритм коротких видео — это не развлечение. По сути, это система удержания внимания, которую спроектировали лучшие социальные инженеры этой планеты. По данным исследования университета Техаса 2024 года, у людей, которые потребляют короткий видеоконтент больше 1 часа в день, объем рабочей памяти снижается на 20% всего лишь за полгода.
7: Речь о новой среде. И это не болезнь роста и не быстро проходящая мода. По словам экспертов, думскроллинг и рилсы – это не то, чем можно просто переболеть и перебеситься. Это с нами надолго, говорит психолог, коуч Григорий Крамской.
9: Произошла информационная революция. Начиная с появления интернета, наше сознание работает с информацией по-другому. И мы к этому до конца приспособиться не смогли. Часть человечества перебесится и научится себя контролировать и продолжит свое развитие. Часть останется в думскроллинговых сценариях. При этом совершенно очевидно, что мы не остановимся на том, что вот этот думскроллинг будет таким же через 10 лет. Скорее наоборот, мы будем высасывать эмоции из пальца и привлекать ими просмотры, лайки, и это будет увеличиваться. К сожалению, позитивного сценария для части людей не предвидится.
7: Естественный отбор теперь в том числе и такой. Недавно видел интересный рилс на эту тему. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Бизнес ФМ узнавало о войне? Личные истории в цикле «Узнал о войне» с 6 мая до Дня Победы на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
1: Нижний Тагил, 250 тысяч жителей. В конце 17 века в Уральских горах были найдены залежи медной руды. Через несколько десятилетий по указу Петра I промышленник Акинфий Демидов поставил на этом месте железоделательный завод и основал город.
10: Как появлялись города на Бизнес ФМ?
1: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Компании и корпорации.
11: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
11: Аэропорт Жуковский начал расширение пассажирского терминала. Его площадь планируется увеличить на почти 2000 квадратных метров до конца третьего квартала. Изменения затронут зону прилета международных рейсов. Об этом журналистам сообщил гендиректор аэропорта Александр Сенин. Работы по реконструкции терминала финансируются за счет собственных средств предприятия без привлечения внешних источников. Крупнейшая лизинговая компания России, государственная ГТЛК, специализирующаяся на железнодорожной и авиатехнике, сформировала резервы под ожидаемые кредитные убытки от лизинга на 16 миллиардов рублей всего за три месяца этого года, а это больше, чем за весь прошлый год, следует из ее отчетности по РСБУ. Об этом пишет Франк Медиа. В 2025 году эти траты составляли в годовом выражении почти 15 миллиардов рублей. На этом фоне за первые три месяца года компания получила рекорд чистый убыток в 10,5 миллиардов рублей. Производитель питьевой воды «Байкал Си Компани» заявил о безопасности партии бутылок воды, чья продажа была ранее заблокирована по поручению Роспотребнадзора, сообщает ТАСС. Ранее в Центре развития перспективных технологий, это оператор системы «Честный знак», сообщили, что система заблокировала продажу 112 тысяч бутылок воды «Байкал Пёрл» по поручению Роспотребнадзора. Продукция названа потенциально небезопасной. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Круизный лайнер превратился в госпиталь. Состояние троих заболевших пассажиров лайнера MV Hondius с симптомами хантавируса стабильные, сообщили в Минздраве Кабо-Верде, у берегов которого на якоре встало судно. Заболевшие обследованы и получают необходимую помощь от прибывших на борт медиков, подготовленные меры реагирования на случай необходимости эвакуации по воздуху для оказания специализированной помощи в больнице. Других пассажиров не выпускают на берег. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что три человека на борту круизного лайнера скончались от острого респираторного синдрома, возникшего из-за хантавируса, болезни, которые переносят грызуны. Все трое имели гражданство Нидерландов. Может ли ситуация на борту корабля перерасти в эпидемию, говорит врач-инфекционист, сотрудник Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
12: Ситуацию спасает то, что эта инфекция, она не передается от человека к человеку, да, то есть как грипп, как ТОРС-инфекция, САРС и так далее. То есть это чистый занос, источником являются грызуны. Опасность, что в нашей стране, что и как бы при путешествии в другие страны, это вот как раз вдыхание, не прямой путь, да, не только там прямой контакт, проконтактировать и увидеть непосредственно саму мышку, да, а вдохнуть продукты ее жизнедеятельности. Более редкий, да, как можно заразиться, это, допустим, употребление в пищу немытых овощей, фруктов, ягод, загрязненным, опять же, экскрементами мышей и грызунов других. Ну и, соответственно, и при легочном, хантавирусном легочном синдроме основной механизм это аспирационный, как раз который реализуется воздушно-пылевым путем. И, возможно, вот на этом круизном лайнере, да, как-то это и произошло, что что где-то в отсеках таких бытовых, хозяйственных находились предметы обихода, соответственно, вот эта вот пыль, загрязненная экскрементами, и таким образом произошло заражение, которое действительно, особенно когда поражается орган дыхательной системы, это может протекать очень тяжело. Необходимость респираторной поддержки, да, перевода больного на ИВЛ и так далее, как, в принципе, описано вот по текущей вспышке.
2: Елизавета Темник, врач-инфекционист. Данных о пострадавших россиянах на лайнере нет, сообщает Ассоциация туроператоров России. В России есть тест-система на хантавирус, но вакцины от заболевания не существует, рассказали в Роспотребнадзоре. ВОЗ рекомендует для борьбы с болезнью использовать противовирусные препараты и при необходимости искусственную вентиляцию легких. Напомню, круизный лайнер MV Hondius, следовавший из Аргентины на Канарские острова, вошел в территориальные воды Кабо-Верде в воскресенье после сообщения о заболевших на борту. Перед этим судно посетило несколько островов в Южной Атлантике, где пассажиры наблюдали за дикими животными. Хантавирусы – это семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях происходит поражение легких, почек, сердечной недостаточности, геморрагическая лихорадка. Спрос на товары для походов вырос в России с января по апрель на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, по данным компании «Атолл». При этом многие из таких товаров, несмотря на рост спроса, подешевели. Так, цена на палатки снизилась в среднем на 3%, на спальные мешки на 2%, на налобные фонари на 9%. Действительно ли это так и что происходит со спросом на товары для туризма в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ»? А сейчас в Амстердаме запретили рекламу мяса и продукции, связанные с ископаемым топливом. Амстердам стал первой столицей в мире, запретившей наружную рекламу мясной продукции и всего, что связано с ископаемым топливом. Но введение вступило в силу 1 мая. Теперь на билбордах города уже не увидишь бургеры или предложения о покупке нового автомобиля. Политики объясняют новый запрет борьбой с изменениями климата. Бизнес Амстердама называет его шагом к недобросовестной конкуренции, отмечает BBC.
13: Еще неделю назад рекламные баннеры на трамвайных остановках в Амстердаме предлагали вкусить куриные наггетсы, приобрести дешевые билеты на самолет или купить внедорожник. Сейчас же там можно наблюдать рекламу фортепианного концерта в Национальном музее Нидерландов. Местные власти заявляют, что перемена связана с желанием привести облик города в соответствии с экологическими целями. Предполагается, что столица Нидерландов будет углеродно-нейтральной к 50-му году, и жители города сократят потребление мяса вдвое. Бизнес против. Ассоциации производителей мяса это называют нежелательным способом влияния на поведение потребителей. О том же говорят и в ассоциации турагентств. Там запрет на рекламу авиаперелетов назвали ограничением коммерческой свободы компаний. В целом, Амстердам в своем стремлении не первый. В нескольких городах Нидерландов уже несколько лет действует запрет на рекламу мяса и услуг и продуктов, связанных с ископаемым топливом. А в городе Неймиген, помимо этого, даже есть запрет на рекламу молочной продукции. В Европе пока набирает обороты тенденция на ограничение продвижения продуктов, имеющих отношение к ископаемому топливу. В частности, ввели или планируют ввести подобный запрет в Эдинбурге, Шеффилде, Стокгольме и Флоренции. Во Франции ограничения уже действуют на национальном уровне. Правда, нигде запреты не затрагивают социальные сети. Реклама перечисленных продуктов и услуг продолжает там появляться. Потому у многих возникает вопрос, насколько действенными окажутся запреты и смогут ли они и правда повлиять на привычки людей. Или это лишь символический шаг. Пока прямых доказательств того, что запрет рекламы мяса из общественных мест как-то влияет на людей, нет. Но ученые оценивают возможности таких шагов повлиять на ситуацию осторожно оптимистично. Некоторые, в частности, приводят в пример результаты исследования, проведенного в Британии. Из него следует, что продажи фастфуда в Лондоне сократились после того, как в 2019 году в столичном метро запретили демонстрировать рекламу вредной еды.
2: Эксперты отмечают, что запрет рекламы мяса и товаров и услуг, связанных с ископаемым топливом, существенно облик Амстердама не изменит. Авиаперелеты или автомобили можно было увидеть лишь на 4% наружной рекламы города, а мясную продукцию на еще меньшем количестве билбордов. На российском фондовом рынке очередной день распродаж. Индекс Мосбиржи обновил минимум года, приблизившись в моменте к отметке в 2600 пунктов. И это несмотря на рост цен на нефть и газ на 5-7%. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
14: Российский рынок акций упал в очередной раз, и падение по индексу Московской биржи составило 0,4% закрытия основной торговой сессии 2620 пунктов. В течение дня провал был еще сильнее, и индекс достигал достигал значений 2605 пунктов, что является минимальным уровнем. С конца ноября прошлого года растущие цены на нефть по-прежнему не впечатляют участников торгов, наоборот, падали нефтегазовые бумаги, хотя были здесь и технические моменты, но в частности акции Лукойла упали на 6%, все это на фоне дивидендного гэпа, и, скорее всего, выкупать быстро рынок этот дивидендный гэп не будет. Рубль немножко снизился, 4 копейки прибавила китайская валюта, закрытие 11 рублей 2 копейки, причем участники торгов ждут сообщения от Министерства финансов Российской Федерации о размере операции по покупке-продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что ранее было анонсировано, что бюджетное правило заработает в мае. Обычно Минфин свои данные публикует на третий рабочий день, то есть все вот эти новости от Минфина ждем 6 мая. Ну а что касается цен на нефть, вновь они торгуются в районе 115 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Вновь инициативы президента США Дональда Трампа не впечатлили рынок. Напомню, что президент США в выходные заявил, что страна его будет оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе. Ну и с понедельника должно было это все оказываться. Потом появились сообщения о том, что был некий удар со стороны Ирана. Две ракеты Иран вроде как запустил по американскому патрульному кораблю. Корабль развернулся и ушел от Ормузского пролива. Соответственно, пока ничего не меняется, пролив остается закрытым. И кроме этого, Объединенные Арабские Эмираты заявили о том, что перехватили 3 ракеты из Ирана. Одна упала в море. В общем, пока мало что меняется. На рынке говорят о том, что, скорее всего, в ближайшем будущем может быть еще и хуже.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
15: SaaS-покалипсис. Новое слово из Кремниевой долины. Предсказание обвала компаний, предлагающих облачные сервисы масштаба предприятия. Причина – искусственный интеллект и агенты, способные самостоятельно решать задачи, требующие нескольких действий, анализа данных, взаимодействия с другими приложениями. Пример из недавних. Adobe представила пакет Coworker для организации маркетинговых компаний. Когда с продажами что-то пошло не так, агенты Adobe способны выбрать проседающую аудиторию, разработать адресную стратегию, найти и создать необходимый креатив и самостоятельно провести АБ-тестирование и запустить кампанию в интернете. Еще более радикальный подход представила Salesforce. Идея стратегов платформа – полностью открыть ее для агентов. Благодаря новой архитектуре создатели агентов на основе любых популярных систем искусственного интеллекта смогут получать доступ к инструментам Salesforce. Облачный сервис становится прослойкой между агентом и данными. Непонятно, как в этом случае будет организована тарификация. Раньше CRM-платформы брали подписку по числу рабочих мест. Но кто в новых условиях работник и что из себя представляет его место, еще предстоит определить. Как пишут коллеги из издания VentureBeat, в мире, где агенты могут самостоятельно рассуждать, принимать решения и действовать на их основе, точно ли бизнесу все еще нужны CRM с традиционным графическим интерфейсом? Ответ на этот вопрос не очевиден. Сервисы масштаба предприятия превратились в скелет, на котором держится корпоративная культура. Структура компании, сложившиеся деловые практики, вряд ли все это можно в один момент заменить агентом. Обвал рынка корпоративного софта – не то, что случится в обозримом будущем, но теперь понятно, что это событие в принципе возможно, и слово для него уже найдено.
10: Сумма технологий на Business FM.
16: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
10: Business FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сардар Углекулиев. Минобороны объявило перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ведомстве подчеркнули, что Москва рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру.
0: Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов частично закрыли воздушное пространство над страной. Об этом сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока. По словам собеседника агентства, для полета в аэропорты страны и в обратном направлении авиавласти определили 4 специальных коридора. Европейские страны должны сообща реагировать на давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер Британии Кир Стармер, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. В последние недели Трамп неоднократно выражал сомнения в целесообразности членства США в НАТО. Он критиковал государства-члены Альянса, в том числе Британию, за нежелание участвовать в американской военной операции против Ирана. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит причин для восстановления аварийных поставок электроэнергии на Украину. Словакия в феврале прекратила помощь Киеву в виде аварийных поставок электроэнергии, поскольку Украина на тот период не восстановила прерванную в конце января подачу российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в республику. В Москве и Подмосковье на 5 мая объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре России. В период с 9 до 21 часа вторника в отдельных районах столичного региона ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая. В заявлении Минобороны говорит, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то будет нанесен массированный удар по центру Киева. Населению и дипломатам предложено покинуть этот город. Ранее в понедельник прибывший в Ереван Зеленский пообещал Москве свои беспилотники на 9 мая. Что будет с миноритариями «Русагра»? Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций агрохолдинга в рамках антикоррупционного иска генпрокуратуры к основателю компании Машковичу. При этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Не пострадают ли вновь розничные инвесторы? И Иран атаковал ракетами Объединенные Арабские Эмираты. В ОАЭ заявили о перехвате 3 ракет, еще одна упала в море, а беспилотником поражен нефтяной район в Фуджере, вспыхнул крупный пожар. Иранское агентство «Фарс» заявляет, что повреждены американские объекты в порту Дубая. На этом фоне нефть «Брент» подскочила почти на 6%. Подробности на Business FM. Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая, сообщили Минобороны России. Российские войска примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в честь победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, отметили в ведомстве. В случае, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то российские войска нанесут ответный удар по центру Киева. В связи с этим Минобороны предупредила гражданское население украинской столицы и сотрудников иностранных странах диппредставительства о необходимости своевременно покинуть город. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности профессор финансового университета Константин Симонов.
18: Заявление Минобороны довольно жесткое. Я думаю, что сейчас может быть запущен механизм, который в теории игр называется игрой в гляделки, где уже каждый не будет пытаться выглядеть испугавшимся и проигравшим. Зеленский на перемирие просто не соглашался. Заявил, что почему-то Россия договаривается с Трампом, а не с ним, и поэтому к нему никто за перемирием не обращался. Теперь, соответственно, Минобороны повышает ставки, говоря уже о ракетном ударе по центру Киева, причем массированном ударе. И на самом деле сейчас уже понятно, что не реализовать эту угрозу Минобороны не сможет. Иначе и так уже многие и в Европе, да и в России считают, что Россия сама боится своих угроз и не реализует то, чего обещает или на что намекает. Ну вот, скажем, совсем недавно были опубликованы адреса заводов, которые производят дроны на территории Европы, но ничего с ними сделано не было. Но вот тут можно сказать, что опубликовали и опубликовали, Минобороны никаких обещаний не давала. Ну а здесь совершенно четко прозвучало массированный ракетный удар по центру Киева. И в этом плане, если Зеленский атакует дронами Москву 9 мая, тут уже Минобороны обороны вряд ли сумеет, что называется, сделать вид, что ничего не произошло. Режим эскалации запущен. Каждая из сторон не хочет теперь выглядеть проигравшей. Ставки подняты, поэтому я думаю, что и перемирия не будет. И поэтому не исключено, что действительно 9 мая или близкие к этой дате дни могут произойти события, которые еще больше обострят ситуацию в наших отношениях.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности. Зеленский после объявления от Минобороны о перемирии 8 и 9 мая заявил, что Украина вводит режим тишины с 6 мая. При этом он подчеркнул, что Киев не получал официальных обращений о параметрах прекращения огня. Ранее в понедельник Зеленский, будучи в Ереване, заявлял, что украинские беспилотники могут прилететь в Москву 9 мая. Что будет с акциями «Русагра»? Ранее «Интерфакс» сообщил, что Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций «Русагра», при этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Арест наложен в рамках антикоррупционного иска генпрокуратуры к основателю агрохолдинга Вадиму Машковичу. Имущество бизнесмена, а также акции, которые ему принадлежат, могут быть изъяты в доход государства. Рассмотрение иска по существу назначено на 5 мая. Валерий Убадоев продолжит.
19: До 22 года основатель «Русагра» Вадим Машкович был основным владельцем агрохолдинга. Впоследствии стало известно, что он сократил свою долю до 49% и вышел из совета директоров. Машкович был арестован в конце марта прошлого года. Его, а также бывшего гендиректора «Русагра» Максима Басова обвиняют в мошенничестве. Обвинение считает, что они купили права требования компании «Солнечные продукты» и затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. При этом Машкович и Басов вину отрицают. Источники информагентств утверждают, что суд наложил обеспечительный арест на 100% акций холдинга. Идет ли речь о вообще всех ценных бумагах «Русагра» или о 100% доли Машковича, все равно не до конца понятно, отмечает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
20: Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагра» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Машковича 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% или кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура, скорее всего, арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто там монетарии, каким образом они приобрели акции, аффилированные с Машковичем или нет. Ситуация, как всегда, не очень хорошая для рынка, для экономики. Мы помним подобные дела, и монетарии по некоторым из них до сих пор судятся. Кто-то подписывает мировые соглашения, не совсем выгодные.
19: Около 20% акций «Русагра» сейчас торгуются на Мосбирже. На новостях об иске генпрокуратуры котировки отреагировали ростом на 7%. Это объясняется тем, что инвесторы рассчитывают на то, что у миноритариев акции могут выкупить дороже текущей цены, говорят эксперты. Однако это произойдет только в случае, если обеспечительный арест действительно наложен на все акции «Русагра». Но в данной ситуации ценные бумаги, которые принадлежат миноритариям, могут в конце концов и не трогать, говорит председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
21: Зависит от того, насколько тут будут реакция, скажем, властей. Например, суд вынес такое решение, но финансовые власти считают, например, что это неправильно, будут работать с этим. Это зависит от того, насколько по поводу этого решения есть консенсус наверху. Потому что когда ЮГК ситуация была, что начали арестовывать акции у брокеров, мы увидели некую реакцию, что зачем же арестовывать акции миноритариев. И очень быстро, несколько дней, привезли другой исполнительный лист, что можно продолжать торговать. Возможно, здесь будет какая-то такая же история.
19: «Русагра» — это один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Чистая прибыль холдинга по итогам прошлого года сократилась на 37,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 миллиардов рублей. При этом выручка стала рекордной — 396 миллиардов, напоминает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
22: То, что основатель компании находится под следствием, это на операционную деятельность никак не влияет. Последние 10-15 лет Машкович практически не был вовлечен в операционное управление. Он давно не является генеральным директором компании. Поэтому создана команда. Это одна из лучших команд в отрасли. Она работает достаточно автономно. Последние новости о компании, которую мы получаем с момента заключения под стражу Вадима Машковича, это, как правило, позитивные новости. Вплоть до рекордных финансовых показателей или присвоения «Русагра» высоких мест в отрасли.
19: Стоимость имущества ГК «Русагра» генпрокуратура оценила более чем в 500 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». А стоимость арестованных акций надзорное ведомство оценило в более чем 1 миллиард рублей. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Иран атаковал ракетами Объединенные Арабские Эмираты. Минобороны ОАЭ заявило, что ПВО перехватили 3 из 4 иранских крылатых ракет, последняя упала в море. Иранское агентство ФАРС утверждает, что в результате атак были повреждены американские объекты в порту Дубая, а гостелевидение Ирана заявило, что у Тегерана не было и нет планов атаковать Эмираты. Однако в результате удара дрона был поражен нефтяной район Фуджейре, вспыхнул крупный пожар. Обстрадавших информации нет. Ранее Иран осудил выход ОАЭ из ОПЕК, предположив, что это месть Эмиратов. Нефть Брент из-за ракетных ударов подскочила почти на 6%. Выше $114 за баррель, комментирует востоковед Кирилл Прохоров.
3: Здесь главная цель не сами Эмираты и остальные монархии, а именно американские военные объекты на их территориях. Иран пытается таким образом оказать косвенное давление на Вашингтон, чтобы добиться прекращения боевых действий и снятия морской блокады. Ну, однако, конечно, под удары часто попадает еще и гражданская инфраструктура. Вторая причина – это наказание союзников Соединенных Штатов, ведь ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн рассматриваются Ираном как союзники США и Израиля. В Тегеране считают, что эти страны предоставляют свою территорию и ресурсы для операций против Ирана. Поэтому они становятся законными целями для ответных ударов. А третья причина – это, конечно же, попытка создать некий раскол в проамериканском блоке. На данный момент в отношениях между Ираном и США сложилась очень сложная ситуация. Перемирие очень хрупкое, а полноценного мира нет. Мы можем наблюдать определенный тупик в переговорах. Несмотря на перемирие, ведутся интенсивные закулисные переговоры. Недавно Иран предложил США мирный план, состоящий из 14 пунктов. Трамп сразу же назвал его неприемлемым и отклонил его. Ну и, конечно же, на данный момент главная точка напряжения – это Ормузский пролив. Таким образом, мы видим, что перемирие – это просто временная пауза, которая может в любой момент смениться новым витком конфликта.
2: Кирилл Прохоров, востоковед. ОАЭ частично закрыли воздушное пространство в аэропортах Дубая и Шарджа. Полеты временно приостановлены. С мая начали действовать новые пошлины на экспорт подсолнечного масла из России. Они ниже в 3,5 раза апрельских ставок, сообщается на сайте Минсельхоза. А пошлина 4650 рублей за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота обнулилась. В апреле она составляла почти 750 рублей за тонну. Таким образом, сборы на эти продукты вернулись к показателю с января по март 2026 года. Это поддержит производителей и переработчиков. Они очень ждали этого решения, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
5: Это связано с ростом издержек, которые произошли за последние несколько лет с момента введения экспортных пошлин. В связи с тем, что экспортные пошлины не индексировались, их метод расчета цена отсечения, то есть не индексировалась, а издержки выросли, было принято решение об индексации цены отсечения. С другой стороны, в апреле месяце при расчете экспортной пошлины применялся курс доллара 83 рубля. Поймали, можно сказать, свечку в тот момент, потому что он поднялся до 83 и потом откатился на 75. И именно благодаря этому такая высокая пошлина была в апреле. Это привело сдерживанию экспорта. Объемы экспорта в апреле у нас находятся на минимальных значениях. Соответственно, своевременное и оперативное решение, за что отдельное спасибо Минсельхозу, очень сжатые сроки решение было принято. Мы успели к маю пересмотреть цену отсечения и рассчитать пошлину на май месяц. Удалось ее снизить до 4000. Для производителя это означает, что все деньги, которые могли пойти в пошлину, они пойдут по сельхозпроизводителю, которые сегодня нуждаются в этих средствах в связи с активной фазой посевной. Решение серьезно поддерживает производителей и переработчиков масличных.
2: Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России. В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на 2 года, до 1 сентября 2026 года. В октябре прошлого года российское правительство продлило их до 31 августа 2028 года.
6: Культ наличности. Лица на банкнотах.
23: Летом 1804 года на берегу реки Гудзон сошлись в дуэли два видных государственных деятеля – вице-президент США Аарон Берр и экс-министр финансов Александр Гамильтон. В этом поединке все решил один выстрел. Гамильтон был смертельно ранен. При жизни он успел поработать в должности министра финансов в первом американском правительстве при президенте Джорджи Вашингтоне. За время госслужбы Гамильтону удалось ввести в стране единую валюту в виде американского доллара, основать первый центральный банк, разработать налоговую систему и выпустить первые акции госзайма. Теперь портрет отца всей финансовой системы США изображен на 10-долларовой купюре.
6: Культ наличности.
4: на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
7: Магнитогорск, 400 тысяч жителей. Крепость магнитная у одноименной горы на Урале благодаря залежам железной руды известна с 18 века. В 1920-х годах она стала городом, приняв тысячи строителей и работников будущего знаменитого металлургического комбината.
4: Как появлялись города на Бизнес FM.
7: В эфире радио не на словах, а на деле.
4: Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Авликулеев. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта биоэкономики. Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который синхронизирует налоговый кодекс с будущим регулированием оборота криптовалют и цифровых прав в России. Предлагается освободить НДС, услуги обменников и цифровых депозитариев, уточнить перечень налоговых агентов по НДФЛ. Кроме того, проект закона прописывает правила налогообложения долговых ЦФА. Мосбиржа начнет расчет индексов четырех криптовалют с 13 мая. Они будут отражать динамику Solana, Ripple, Tron и Binance Coin. Как пишут ведомости, в перспективе индикаторы могут использоваться в качестве базовых активов для финансовых инструментов. С 13 мая расчет всех индексов цифровых валют, включая индекс биткоина и эфира, будет производиться с периодичностью один раз в 15 секунд в течение всего торгового дня и в дополнительной сессии выходного дня. Стоимость брендов ведущих автомобильных компаний мира сократилась по итогам второго года подряд. В 2026 году она упала на 7% после снижения на процент годом ранее, говорится в ежегодном исследовании Brand Finance. По итогам исследовательской кампании она сейчас составляет 575 миллиардов 400 миллионов долларов. Японская Toyota сохранила лидерство в отрасли второй год, несмотря на снижение стоимости бренда на 3% до 62 миллиардов 700 миллионов. Mercedes-Benz остался на втором месте, минус 12% до 46 миллиардов 600 миллионов. BMW поднялся на третью строчку с четвертой в прошлом году, плюс 3% до 43 миллиардов 800 миллионов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Декрет – дело не только женское. Почему мужчины в России все чаще идут в отпуск по уходу за ребенком? Бизнес ФМ пообщался с такими отцами. Кажется, мы поняли причину. Подробности у Натальи Шашиной.
8: За несколько лет количество мужчин, которые идут в отпуск по уходу за ребенком и получают пособие, выросло в несколько раз. 5 лет назад таких пап было 27 тысяч, а в прошлом году 180 тысяч. А доля мужчин среди получателей пособия выросла с 2 до 12,5%, показывают данные соцфонда. Но судя по тому, что рассказывают сами папы, есть нюансы. Сергей из Нижнего Новгорода ушел в отпуск по уходу за ребенком ровно на один день и сейчас получает как пособие, так и зарплату.
9: Написал я заявление с просьбой, что я отправляюсь в декретный отпуск. Через некоторое время я работодателю написал заявление, что прошу меня прервать мой декретный отпуск. Хочу поработать. И это разрешено. Я назад стал работать, как работал. При том, что я вроде как считаюсь в декрете, но я в декрете работаю. А супруга продолжает находиться с ребятенком только за бесплатно. Без нее вообще тут ничего не получилось. Без мам просто нереально. Просто у меня зарплата получше была.
11: против жены. А эта социальная выплата, она составляла, кто бы не ушел в декрет, хоть там бабушка, кто угодно, она составляет 40% от среднего дохода за 2 года. Только поэтому получилась такая авантюра. Но на самом деле это совершенно законно, и не какая-то уловка была. Я, получается, декрет был всего лишь один день. В моем случае это получилось максимально коротко. Я нисколько даже не успел насладиться этим замечательным процессом, как только ушел в декрет, и тут же из него опять и вышел. У меня просто тут такое было джентльменское соглашение с работодателем. Он сам был шокирован тем, что я такое удумал. Он такой, ну давай только быстрее, а то кто тут будет-то?
8: Это действительно абсолютно законно. Напомню, в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может уйти мать, отец, бабушка или другой родственник. И с 2024 года заработали новые правила. Даже если человек выходит из декрета на полный рабочий день, пособие ему все равно будут платить, пока малышу не исполнится 1,5 года. А это 40% от средней зарплаты за 2 года. Максимальный лимит в этом году 83 тысячи рублей. И решение о том, кто пойдет в декрет, семья часто принимает в зависимости от того, как будет финансово выгоднее. Так поступили и в семье москвички Ирины.
12: С 2024 года появилась возможность законодательная оформлять отпуск по уходу за ребенком и при этом сохранять заработную плату. И мы решили оформить отпуск по уходу за ребенком именно на мужа, просто потому что у него выше была зарплата и само это пособие чуть-чуть у нас было повыше. Подали документ, небольшой какой-то там список, подтверждение, что один из родителей не пошел в отпуск и свидетельство рождения ребенка. А выглядело это так, что мы оба работали из дома, удаленка, и ухаживали за ребенком.
8: Другая ситуация у москвича Ивана, который работает менеджером в фармкомпании. В официальном декрете была его жена, но работодатель Ивана предложил корпоративный бонус – небольшой отпуск по уходу за ребенком и для папы.
13: Несмотря на то, что один из родителей ушел в официальный декрет, компания, в которой я работал, давала возможность уйти еще на 3 месяца по уходу за ребенком, по-моему, в течение года от рождения ребенка. Это как бонусная часть работы. Зарплата была от работодателя, она была в 100% объеме. В данном случае никакого дискомфорта экономического семья не испытывала, не считая того дискомфорта, что мать получала дотацию от государства, а не полноценную зарплату. Психологическое состояние семьи значительно улучшилось, так как кроме маленького ребенка, за которым надо ухаживать 24/7, есть еще старший ребенок. Когда есть лишние руки, и оба родителя сконцентрированы на детях, не на том, чтобы выполнять рабочие задачи и по остаточному признаку потом заниматься детьми, сильно влияет на психологическое состояние и в целом на то, что дети чувствуют себя не брошенными.
8: Но кажется, пока ситуации, когда папа полностью берет на себя роль домашнего родителя, все еще редкость. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Лоджия в Одинцове ждет жильцов. Микроаренда в действии. Застекленная неотапливаемая лоджия в 10 квадратных метров многоэтажки выставлена на сайте ЦАН. Цена 13 тысяч рублей в месяц. Владелец сдает ее на лето и готов пустить даже семьи с детьми и животными. В объявлении сказано, что на лоджии есть освещение, розетки, шкаф, стол, стулья, но матрас нужен свой. Мы позвонили автору объявления.
14: Звоню по поводу объявления про комнату в Одинцово.
24: А вы про лоджию прочитали, что это не комната, а лоджия застекленная?
14: Да, это для проживания?
24: Нет, ради бога, можно и проживать, сейчас уже тепло, там можно спокойно жить.
14: А вот по условиям, кухня, ванна, этим можно пользоваться наравне с другими жильцами?
24: Да, конечно.
14: В квартире сколько комнат изначально?
24: Изначально 3.
14: Лоджия, это сколько получается метраж?
24: 10.
14: Ну и все удобства при этом можно использовать?
24: Да, конечно. А единственное, что на балконе, на лоджии курить нельзя, нужно выходить на лестничную клетку. И строго в плане алкоголя. Если узнаю, что там какой-то дебош или что-то, мы, соответственно, заканчиваем это. Ничего такого быть не должно в квартире.
14: А жильцы не будут против, все в порядке? Они там сами нормально живут, проживают без алкоголя, без...
24: Нормально живут, проживают. У каждого своя комната. Естественно, на лоджию выход через другую комнату, но они осведомлены об этом.
14: А вот оплата коммунальных услуг, она включена в стоимость или надо отдельно?
24: Нет, она не включена. Она делится на всех жильцов. То есть сколько человек проживает, столько, соответственно, каждый платит.
14: А примерно сколько это выходит в месяц?
24: Ну, наверное, плюс-минус до 1000 на человека. в месяц. Главное, что дом элитный, не шуметь, то есть чтобы после 10-11 ночи никакого шума не было. Ну, поэтому я и говорю в плане алкоголя, чтобы строго. То есть я не против, что человек там курит, я не против, если он там отдыхает вечером, выпивает, но чтобы это ни шума, никаких посторонних личностей в квартире не было.
2: Автор объявления за последние 10 дней несколько раз менял ценник за эти 10 квадратов. Официально сдавать лоджии в жилых домах законодательство не разрешает ни под жилье, ни под хранение. Говорит эксперт по недвижимости Москвы и области, член гильдии риэлторов Москвы Андрей Веселага.
1: Понятно, что это никто не снимет, потому что за схожие деньги, до 13 тысяч, за 16 плюс-минус, можно снять полноценную, обычную, нормальную комнату в квартире в том же Одинцово. Смысла снимать этот балкон нет никакого. Если на это объявление посмотреть, там цены прыгают 7 тысяч, 10 тысяч, потом вдруг 23 тысяч. Все это произошло за 10 дней, все эти изменения.
14: Обычно балконы могут сдаваться?
1: Я раньше никогда этого не встречал. Жилые помещения и их части, в данном случае это часть жилой квартиры, нельзя сдавать под склады. Хотя по беспределу у нас, понятно, и народ делает все, что хочет. Если мы говорим о законности, то сдать именно балкон, поскольку это не жилое помещение в жилой квартире, я думаю, что официально не получится. Без договора, пожалуйста, все селят кого хотят на любые сроки. Опять же, то, что он сдает, это не значит, что это кто-нибудь снимет. Пока что я вижу, что висит объявление там 10 с чем-то дней, цена скачет туда-сюда. По поводу элитности ЖК, по фотографиям все понятно, что там элитное. Здесь по состоянию квартиры видно, что это что-то очень-очень не очень.
2: Андрей Веселага, член гильдии риэлторов Москвы. На вопрос, не намечается ли в столице тренд на сдачу застекленных балконов и лоджий в аренду, эксперт ответил, что больше подобных объявлений он не видел. Спрос на товары для походов вырос в России. С января по апрель на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные привела компания Atoll, которая производит и обслуживает онлайн-кассы. При этом многие из таких товаров, несмотря на рост спроса, подешевели. Цена на палатки, по данным авторов исследования, снизилась в среднем на 3%, на спальные мешки на 2%, больше всего подешевели налобные фонари на 9%. Действительно ли это так и что происходит со спросом, рассказал директор по закупкам сети спортивных магазинов «Кант» Леонид Эрлих.
10: Действительно, категория туризма на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост. Есть несколько трендов, которые сейчас активно развиваются. Один из них беговой, другой туристический. Люди предпочитают сбежать от текущей реальности и немножко перезагрузиться. Даже уже вот здесь на старте сезона мы по нашей сети отмечаем рост порядка

0: бренды просто в свое время не были сильно популярны. Где-то появляются российские производители, которых мы с своей стороны стараемся также поддержать, если мы убеждаемся в том, что качество товара не хуже, чем у аналогов, и при этом приемлемая цена, то, конечно же, представляем.
1: Леонид Эрлих, директор по закупкам сети спортивных магазинов «Кант». На то же время организаторы походов и гиды, наоборот, фиксируют спад продаж на свои услуги. И связывает это с нестабильным интернетом и блокировками некоторых ресурсов, через которые они рекламируют организацию походов. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
2: «Бизнес FM. Нота Бена».
3: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня, на московском передатчике «Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте «Бизнес FM» онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
2: «Бизнес FM. Нота Бена». «Между делом» с Кирой Альтман.
4: Говорю с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании «Russia Discovery». И задаю ему вопрос в духе язычников или шаманов. Просит ли он у места, у земли, к которому едет и везет людей, разрешение их принять?
5: Мне кажется, что то, насколько место становится гостеприимным для путешественников, связано не с просьбами вот в моменте, а оно скорее связано с настроем тех людей. И вот в прошлом году, как раз когда мы шли к острову Врангеля, нам невероятно повезло с погодой. Мы видели просто огромнейшее северное сияние, и мы просто не могли спуститься вниз, потому что хотелось впитывать это. Потом было очень много солнечных дней, нам повезло с китами невероятно, нам повезло с большим оленьим стадом. И я считаю, что вот это, наверное, стало просто следствием общего настроя тех людей, их открытости, их готовности принимать плохую погоду как еще одно приключение, а не как какое-то обременение, которое нужно, несомненно, как-то там стремиться преодолевать.
4: А как настроиться на испытание погоды? Вот когда весь год ждешь этой далекой поездки, Вадим, а там такое.
5: Если вот человек исповедует внутри себя не то, что я заплатил деньги, поэтому вот подайте мне раз, два, три, четыре, пять, а я отправляюсь в это путешествие, я понимаю, что погода, состояние моря, они могут нести любые коррективы в наше передвижение, но могут случиться неожиданности, и нужно быть просто к этому готовым. Если человек так настроен, то, как правило, это позволяет открыться в погоде, открыться месту в каком-то максимальном благополучии для его открытия, для его познания.
4: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
2: «Между делом» на Business FM.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Уликулеев. В ответ на перемирие, введенное Россией на период с 8 и 9 мая, Украина объявила о режиме тишины, который начнет действовать с 0 часов 6 мая. Об этом написал в своем телеграм-канале Владимир Зеленский, передает ТАСС. Ранее Минобороны России заявило, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы, вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева. Оно предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город. Все школы в Объединенных Арабских Эмиратах переходят на дистанционный режим обучения с 5 по 8 мая. Об этом сообщило Министерство образования. Согласно заявлению, решение принято в целях обеспечения безопасности и касается детских садов, а также государственных и частных школ по всей стране. Ситуация будет пересмотрена 8 мая, не исключается продление принятых мер. Соединенные Штаты обошли Саудовскую Аравию и стали крупнейшим экспортером нефти в мире, сообщает Bloomberg. За последние 9 недель из страны было экспортировано более 250 миллионов баррелей нефти. При этом американские производители с трудом успевают наращивать добычу, отмечают ведомости. Режим ЧС регионального характера объявлен в лесах Тувы из-за природных пожаров. В республике вводится полный запрет на посещение лесов и въезд туда на любых транспортных средствах, пояснил глава региона Владислав Хаволык. По его словам, с начала сезона в Туве зафиксировано

0: фиксированы 35 природных пожаров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Член АДКБ и ЕАЭС Армения принимает саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского. Во вторник отдельный саммит ЕС Армения. В Ереване первые лица Евросоюза. Все это перед парламентскими выборами в Армении, на которых премьер Пашинян будет бороться с пророссийской оппозицией. Какой курс прокладывает Ереван и как это воспринимает в Москве, комментарий Георгия Бофта. Черноголовка хочет обанкротить «Свободу». Связанная с производителем газировки компания намерена взыскать долг 125 миллионов рублей со старейшей косметической компании России через процедуру банкротства, пишет «Коммерсант». При этом черноголовка намерена выкупить косметические активы. В чем смысл? И думскроллинг заменил зумером секс. Исследование показало, что почти 40% молодых американцев периодически предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. А что в России и других странах? Подробности на Business FM. Европа приехала в Ереван похвалить Никола Пашиняна. 4-5 мая в армянской столице проходит 8-й саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского и первый в истории саммит Армения ЕС. В Ереване собрались представители полусотни государств. Этот саммит стал первым мероприятием подобного масштаба на территории бывшего советского Закавказья, если не считать саммита в Молдавии в 22-м году. Среди участников председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Калла, премьер Британии Кир Стармер, президент Молдовы Майя Санду, премьер Польши Дональд Туск и многие другие. Прибыл даже канадский премьер Марк Карни. Как это событие повлияет на дальнейший внешнеполитический курс Еревана? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Выбор Еревана в качестве места проведения форума стал важным политическим сигналом. Ведь еще несколько лет назад Армения была твердым союзником России, она и сейчас не вышла до конца из ОДКБ, оставаясь полноправным членом ЕАЭС. А самым знаковым на грани открытого вызова в Москве оказался приезд Зеленского, который накануне успел побывать еще и в Баку. Пашинян и Зеленский провели отдельную встречу, общались на английском, обсудили в том числе возобновление работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Выступая на саммите, Зеленский дал понять, что не пойдет на прекращение огня на время празднования Дня Победы. Более того, Зеленский угрожал, что во время парада в Москву могут прилететь украинские дроны. В Ереване он не встретил особых возражений на подобные свои тезисы. Польский премьер Туск так и вовсе поддержал такое решение Зеленского, назвав российское предложение о временном перемирии на День Победы абсурдом. Украинский лидер на полях саммита провел отдельно встречу с лидерами Европы, обсудив усиление ПВО, совместное производство дронов и взнос в программу закупки американского оружия для Киева. Финляндия обещала от себя еще 300 миллионов долларов. Так что не зря приезжал. По Украине в рамках саммита прошла отдельная сессия, посвященная стратегии завершения войны, но при условии неуклонной поддержки Киева. Тут ничего нового не прозвучало, кроме разве что выражения уверенности европейцев в том, что позиции Киева стали прочнее, чем полгода назад. Макрон, который и придумал формат европейского политического сообщества, прибыл в Ереван еще и с государственным трехдневным визитом. В ходе переговоров с Пашиняном подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Францией и Арменией, включающее в том числе положение об углублении оборонного сотрудничества. На открытии саммита Макрон откровенно заявил, что Армения перестала быть де-факто сателлитом России. Комплименты развил и дополнил председатель Евросовета Антонио Кошта, заявив, что саммит переместил Армению в сердце Европы. 5 мая проходит еще и отдельный саммит Армения и Евросоюз, который призван запустить партнерство в сферах транспорта, энергетики и цифровой среды. Запущен диалог по либерализации визового режима. Наверняка в Москве будут изучать, как эти партнерства противоречат нормам ЕАЭС, ну а потом соответствующим образом отреагируют. Тема энергетической безопасности затрагивалась отдельно, разумеется, с прицелом на снижение зависимости Армении от российских энергоносителей. Но предложить Еревану европейцам тут пока нечего. Для Пашиняна эти мероприятия имеют важное политическое значение. 7 июня в стране пройдут парламентские выборы, и сам факт проведения столь представительного Еврофорума стал мощной имиджевой поддержкой правящей партии «Гражданский договор». В ее предвыборной программе заявлено намерение сделать Армению страной, полностью соответствующей европейским стандартам, обозначив членство в ЕС как долгосрочный политический ориентир. Европейцы, разумеется, на словах поддерживают все эти заявления, имея в виду, что чем больше они будут раздражать Москву, тем лучше. Впрочем, Армения на сегодня кандидатом на вступление не является. Сроков ее членства, как и обязательств в сфере обороны и планов по замещению российского газа по итогам саммита объявлено не было. Москва наблюдает за происходящим в Ереване с нарастающим раздражением. Хотя 1 апреля во время визита Пашиняна в Кремль Путин заявил, что Москва абсолютно спокойно относится к дискуссии о развитии отношений Армении с ЕС, но дал понять, что настанет время определяться. Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заинтересованность правительства Армении во внедрении евростандартов кажется особенно странной на фоне того, что к их разработке Ереван не имел никакого отношения, тогда как в рамках СНГ и ЕАЭС республика является полноправным участником нормотворчества. Разумеется, приглашение Зеленского тоже не останется без внимания. Уже последовали первые экономические сигналы из Москвы. За несколько дней до саммита Россия ввела запрет на импорт армянской минеральной воды. Газ, который Армения по-прежнему закупает по льготным ценам, пока не трогают. Путин на апрельской встрече это, впрочем, не преминул упомянуть. И это одна из причин, по которой Пашинян не идет на полный разрыв с Россией. Кроме того, армяно-азербайджанское урегулирование еще не завершено. Отношения с Турцией остаются напряженными, а Запад, кроме общих слов поддержки, пока не предложил Еревану ничего конкретного. Это, впрочем, не помешает Пашиняну попытаться продать избирателям свой образ многовекторного политика, стремящегося к евроинтеграции, но не сжигающего мосты с Москвой. Если на выборах 7 июня гражданский договор Пашиняна сохранит большинство в парламенте, европейский курс наверняка продолжится, став полноценной заменой карабахской идеи, долгое время сплачивавшей нацию.
2: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфтзнайт». Негазировкой «Единой» группа компании «Черноголовка» намерена взыскать долги со старейшей косметической компанией России «Свобода» через процедуру банкротства. Иск в арбитражный суд подала компания, связанная с ГК «Черноголовка», пишет «Коммерсант». Банкротом «Свободу» могут признать из-за долгов 125 миллионов рублей. «Черноголовка» намерена выкупить активы косметической компании. Я уже не впервые покупать непрофильные активы. Евгений Перечук подробнее.
4: Иск о признании «Свободы» банкротом направила в арбитраж АО «Генезис», связанная с группой компании «Черноголовка» Алексея Четвергова. Спор возник вокруг взыскания долга по двум договорам займа на 125 миллионов рублей. Кажется, что это совсем немного для старейшей косметической компании страны с активами на почти 1,5 миллиарда. Однако судебный спор может стать лишь формальным поводом для покупки активов «Свободы». В группе компании «Черноголовка» и ранее оказывались совсем неочевидные по своему направлению активы, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
5: Холдинг «Черноголовка» активно диверсифицируется. Вот последние 10 лет вот эти все хлопания дверями привели к тому, что компания смогла нарастить свое присутствие на рынке, соответственно, увеличить доходность. Компания покупала предприятия, которые там и детское питание делают, и спортивные там истории, и экзотические напитки. Холдинг покупает интересные активы, которые могут добавить что-то там с точки зрения доходности в целом. А то, что это не прямой профиль, не связан ни с напитками, ни с питанием, это без разницы. Будет интересный актив в рынке, скажем, бытовая техника, электроника, значит, можно будет его посмотреть. Если бизнес интересный, но по каким-то причинам загибается, по причинам, может быть, субъективным, и компания видит для себя больший, так скажем, потенциал, ну, приобретает. Поэтому это не значит, что это будет все «Черноголовка».
4: Сейчас в портфеле «Черноголовки» не только газировка, но и детское питание «Гипапо», бренд печенья и каш «Любятово», снеки и кондитерские изделия. На официальном сайте указано, что всего более 20 брендов и 700 наименований. Компании, подконтрольные АО «Генезис», ранее запустили производство бытовой химии. Тактика приносит ощутимые плоды. Чистая прибыль «Черноголовки» в прошлом году составила почти 4,5 миллиарда рублей, прибавив год к году почти 24%. К приходу косметики «Черноголовка», похоже, уже готовится. В марте подана заявка на регистрацию товарного знака «Балет». Точно так же называется бренд тонального крема от фабрики «Свобода». Впрочем, в лобовой атаке получить активы предприятия черноголовка не может. Долг по суду будет возвращаться деньгами. Продажа самих активов фабрики может быть только предметом договоренности между сторонами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов.
6: В данной ситуации получить напрямую активы должника, скорее всего, у кредитора не получится, потому что стоимость этих активов может превышать размер задолженности. И кредитор должен обращаться в арбитражный суд и инициировать банкротство. Потому что если долг превышает 2 миллиона рублей, в течение 3 месяца не платят, то право обратиться в суд и потребовать признать должника банкротом. Вводится процедура наблюдения, в ходе которой временный управляющий смотрит, вообще можно ли установить платежеспособность предприятия, можно ли каким-то образом вернуть долги. Если временный управляющий понимает, что сделать это невозможно без распродажи активов, тогда инициируется следующая стадия, это функциональная процедура, функциональное производство, в ходе которой как раз активы должника распродаются и выплачиваются долги кредиторам.
4: Прежний владелец фабрики «Свобода», гендиректор Евгений Пантелеев, скончался в прошлом декабре. Полное право на распоряжение его активами наследники получат спустя полгода. Таким образом, если и будет продажа, то не ранее июля-августа. В ГК «Черноголовка» ситуацию не комментируют, а на фабрике «Свобода» заявили, что выполняют все обязательства перед контрагентами и намерены урегулировать все вопросы в установленном порядке. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Думскроллинг заменил зумерам секс. Исследование сервиса Rise Guide показало, что почти 40% молодых американцев хотя бы иногда предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что этот тренд актуален не только для жителей США и не только для зумеров. Иван Медведев подробнее.
7: Исследование Rise Guide – это приложение для саморазвития, основано на опросе 2000 молодых американцев. Оно показало, что каждый восьмой представитель поколения Z считает – листание ленты в соцсетях доставляет больше удовольствия, чем секс. А 23% не видят разницы между этими процессами. Думскроллинг – это бесконечное пролистывание ленты новостей с фокусом на негативные и тревожные сообщения. В статье издания Vice говорится, что думскроллинг и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но листание ленты при этом не требует от потребителя практически никаких усилий. Зато это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Согласно опросу Rise Guide, 44% представителей поколения Z признались, что проводят более 6 часов в день с телефоном. 92% жертвуют сном ради просмотра ленты новостей, а 20% игнорируют основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Добавьте к этому рилсы с котиками до утра, и многие узнают себя. И речь далеко не только о зумерах, продолжает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
8: Это про нас всех. Бумеров, миллениалов и так далее. Просто зумеры теснее в этом признаются, и заголовки с зумерами лучше продаются в медиа. Когда каждый восьмой из них говорит, что рилсы приятнее секса, это не то чтобы девиация поколения, это скорее диагноз среды. Я 15 лет работаю в диджитал-маркетинге и вижу, как эта машина работает изнутри. Алгоритм коротких видео — это не развлечение. По сути, это система удержания внимания, которую спроектировали лучшие социальные инженеры этой планеты. По данным исследования университета Техаса 2024 года, у людей, которые потребляют короткий видеоконтент больше 1 часа в день, объем рабочей памяти снижается на 20% всего лишь за полгода.
7: Речь о новой среде. И это не болезнь роста и не быстро проходящая мода. По словам экспертов, думскроллинг и рилсы – это не то, чем можно просто переболеть и перебеситься. Это с нами надолго, говорит психолог, коуч Григорий Крамской.
9: Произошла информационная революция. Начиная с появления интернета, наше сознание работает с информацией по-другому. И мы к этому до конца приспособиться не смогли. Часть человечества перебесится и научится себя контролировать и продолжит свое развитие. Часть останется в думскроллинговых сценариях. При этом совершенно очевидно, что мы не остановимся на том, что вот этот думскроллинг будет таким же через 10 лет. Скорее наоборот, мы будем высасывать эмоции из пальца и привлекать ими просмотры, лайки, и это будет увеличиваться. К сожалению, позитивного сценария для части людей не предвидится.
7: Естественный отбор теперь в том числе и такой. Недавно видел интересный рилс на эту тему. Иван Медведев, Елена Морчакова, Бизнес ФМ.
1: Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Бизнес ФМ узнавало о войне? Личные истории в цикле «Узнал о войне» с 6 мая до Дня Победы на Бизнес ФМ. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Компании и корпорации.
10: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Аэропорт Жуковский начал расширение пассажирского терминала. Его площадь планируется увеличить на почти 2000 квадратных метров до конца третьего квартала. Изменения затронут зону прилета международных рейсов. Об этом журналистам сообщил гендиректор аэропорта Александр Сенин. Работы по реконструкции терминала финансируются за счет собственных средств предприятия без привлечения внешних источников. Крупнейшая лизинговая компания России, государственная ГТЛК, специализирующаяся на железнодорожной и авиатехнике, сформировала резервы под ожидаемые кредитные убытки от лизинга на 16 миллиардов рублей всего за 3 месяца этого года, а это больше, чем за весь прошлый год, следует из ее отчетности по РСБУ. Об этом пишет Франк Медиа. В 2025 году эти траты составляли в годовом выражении почти 15 миллиардов рублей. На этом фоне за первые 3 месяца года компания получила рекорд. Чистый убыток в 10,5 миллиардов рублей. Производитель питьевой воды «Байкал Си Компани» заявил о безопасности партии бутылок воды, чья продажа была ранее заблокирована по поручению Роспотребнадзора, сообщает ТАСС. Ранее в Центре развития перспективных технологий, это оператор системы «Честный знак», сообщили, что система заблокировала продажу 112 тысяч бутылок воды «Байкал Пёрл» по поручению Роспотребнадзора. Продукция названа потенциально небезопасной. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Круизный лайнер превратился в госпиталь. Состояние 3 заболевших пассажиров лайнера MV Hondius с симптомами хантавируса стабильные, сообщили в Минздраве Кабо-Верде, у берегов которого на якоре встало судно. Заболевшие обследованы и получают необходимую помощь от прибывших на борт медиков, подготовленные меры реагирования на случай необходимости эвакуации по воздуху для оказания специализированной помощи в больнице. Других пассажиров не выпускают на берег. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 3 человека на борту круизного лайнера скончались от острого респираторного синдрома, возникшего из-за хантавируса, болезни, которые переносят грызуны. Все 3 имели гражданство Нидерландов. Может ли ситуация на борту корабля перерасти в эпидемию, говорит врач-инфекционист, сотрудник Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
12: Ситуацию спасает то, что эта инфекция, она не передается от человека к человеку, да, то есть как грипп, как ТОРС-инфекция, САРС и так далее. То есть это чистый занос, источником являются грызуны. Опасность, что в нашей стране, что и как бы при путешествии в другие страны, это вот как раз вдыхание, не прямой путь, да, не только там прямой контакт, проконтактировать и увидеть непосредственно саму мышку, да, а вдохнуть продукты ее жизнедеятельности. Более редкий, да, как можно заразиться, это, допустим, употребление в пищу немытых овощей, фруктов, ягод, загрязненным, опять же, экскрементами мышей и грызунов других. Ну и, соответственно, и при легочном, хантавирусном легочном синдроме основной механизм – это аспирационный, как раз который реализуется воздушно-пылевым путем. И, возможно, вот на этом круизном лайнере, да, как-то это и произошло, что где-то в отсеках таких бытовых, хозяйственных находились предметы обхода, соответственно, этот вот пыль, загрязненный экскрементами, и таким образом произошло заражение, которое действительно, особенно когда поражается орган дыхательной системы, это может протекать очень тяжело. Необходимость респираторной поддержки, да, перевода больного на ИВЛ и так далее, как, в принципе, описано вот по текущей вспышке.
2: Елизавета Темник, врач-инфекционист. Данных о пострадавших россиянах на лайнере нет, сообщает Ассоциация туроператоров России. В России есть тест-система на хантавирус, коронавирус, но вакцины от заболевания не существует, рассказали в Роспотребнадзоре. ВОЗ рекомендует для борьбы с болезнью использовать противовирусные препараты и при необходимости искусственную вентиляцию легких. Напомню, круизный лайнер MV Hondius, следовавший из Аргентины на Канарские острова, вошел в территориальные воды Кабо-Верде в воскресенье после сообщения о заболевших на борту. Перед этим судно посетило несколько островов в Южной Атлантике, где пассажиры наблюдали за дикими животными. Хантавирусы – это семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях происходит поражение легких, почек, сердечной недостаточности, геморрагическая лихорадка. Спрос на товары для походов вырос в России с января по апрель на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, по данным компании «Атолл». При этом многие из таких товаров, несмотря на рост спроса, подешевели. Так, цена на палатки снизилась в среднем на 3%, на спальные мешки на 2%, на налобные фонари на 9%. Действительно ли это так и что происходит со спросом на товары для туризма в дальнейшем эфире «Бизнес FM»? А сейчас в Амстердаме запретили рекламу мяса и продукции, связанные с ископаемым топливом. Амстердам стал первой столицей в мире, запретившей наружную рекламу мясной продукции и всего, что связано с ископаемым топливом. Но введение вступило в силу 1 мая, теперь на билбордах города уже не увидишь бургеры или предложения о покупке нового автомобиля. Политики объясняют новый запрет борьбой с изменениями климата. Бизнес Амстердама называет его шагом к недобросовестной конкуренции, отмечает BBC.
11: Еще неделю назад рекламные баннеры на трамвайных остановках в Амстердаме предлагали вкусить куриные наггетсы, приобрести дешевые билеты на самолет или купить внедорожник. Сейчас же там можно наблюдать рекламу фортепианного концерта в Национальном музее Нидерландов. Местные власти заявляют, что перемена связана с желанием привести облик города в соответствии с экологическими целями. Предполагается, что столица Нидерландов будет углеродно-нейтральной к 50-му году, и жители города сократят потребление мяса вдвое. Бизнес против. Ассоциации производителей мясо это называет нежелательным способом влияния на поведение потребителей. О том же говорят и в ассоциации турагентств. Там запрет на рекламу авиаперелетов назвали ограничением коммерческой свободы компаний. В целом, Амстердам в своем стремлении не первый. В нескольких городах Нидерландов уже несколько лет действует запрет на рекламу мяса и услуг и продуктов, связанных с ископаемым топливом. А в городе Неймиген, помимо этого, даже есть запрет на рекламу молочной продукции. В Европе пока набирает обороты тенденция на ограничение продвижения продуктов, имеющих отношение к ископаемому топливу. В частности, ввели или планируют ввести подобный запрет в Эдинбурге, Шеффилде, Стокгольме и Флоренции. Во Франции ограничения уже действуют на национальном уровне. Правда, нигде запреты не затрагивают социальные сети. Реклама перечисленных продуктов и услуг продолжает там появляться. Потому у многих возникает вопрос, насколько действенными окажутся запреты и смогут ли они и правда повлиять на привычки людей. Или это лишь символический шаг. Пока прямых доказательств того, что запрет рекламы мяса из общественных мест как-то влияет на людей, нет. Но ученые оценивают возможности таких шагов повлиять на ситуацию осторожно оптимистично. Некоторые, в частности, приводят в пример результаты исследования, проведенного в Британии. Из него следует, что продажи фастфуда в Лондоне сократились после того, как в 2019 году в столичном метро запретили демонстрировать рекламу вредной еды.
2: Эксперты отмечают, что запрет рекламы мяса и товаров и услуг, связанных с ископаемым топливом, существенно облик Амстердама не изменит. Авиаперелеты или автомобили можно было увидеть лишь на 4% наружной рекламы города, а мясную продукцию на еще меньшем количестве билбордов. На российском фондовом рынке очередной день распродаж. Индекс Мосбиржи обновил минимум года, приблизившись в моменте к отметке в 2600 пунктов. И это несмотря на рост цен на нефть и газ на 5-7%. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
13: Российский рынок акций упал в очередной раз, и падение по индексу Московской биржи составило 0,4%. Закрытие основной торговой сессии 2620 пунктов. В течение дня провал был еще сильнее, и индекс достигал значений 2605 пунктов, что является минимальным уровнем. С конца ноября прошлого года растущие цены на нефть по-прежнему не впечатляют участников торгов. Наоборот, падали нефтегазовые бумаги, хотя были здесь и технические моменты, но в частности акции «Лукойла» упали на 6%. Все это на фоне дивидендного гэпа, и, скорее всего, выкупать быстро рынок этот дивидендный гэп не будет. Рубль немножко снизился, 4 копейки. копейки прибавила китайская валюта. Закрытие 11 рублей 2 копейки, причем участники торгов ждут сообщения от Министерства финансов Российской Федерации о размере операции по покупке-продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что ранее было анонсировано, что бюджетное правило заработает в мае. Обычно Минфин свои данные публикует на третий рабочий день, то есть все вот эти новости от Минфина ждем 6 мая. Ну а что касается цен на нефть, вновь они торгуются в районе 115 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Вновь инициативы президента США Дональда Трампа не впечатлили рынок. Напомню, что президент США в выходные заявил, что страна его будет оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе. Ну и с понедельника должно было это все оказываться. Потом появились сообщения о том, что был некий удар со стороны Ирана. Две ракеты Иран вроде как запустил по американскому патрульному кораблю. Корабль развернулся и ушел от Ормузского пролива. Соответственно, пока ничего не меняется, пролив остается закрытым. И кроме этого, Объединенные Арабские Эмираты заявили о том, что перехватили 3 ракеты из Ирана. Одна упала в море. В общем, пока мало что меняется. На рынке говорят о том, что, скорее всего, в ближайшем будущем может быть еще и хуже.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
14: Литий – самый легкий из металлов, почти в 2 раза легче воды. При этом аккумуляторы, на которые сегодня уходит без малого 90% мирового потребления лития, не производят впечатления невесомых. Это потому, что, собственно, лития в них всего пара процентов по массе, а остальное – графит, алюминий, медь, никель, железо, кобальт и много всего еще. Будущее электроэнергетики без лития пока не просматривается. Он работает не только в гаджетах и автомобилях, но и в промышленных системах, которые сглаживают нестабильность работы солнечных и ветровых станций. Литий делает сплавы легче без потери прочности. Их применяют в авиации, бронезащите, велосипедных рамах и скоростных поездах. Оксид лития используют в специальных стеклах и стеклокерамике. Хлорид и бромид из-за их высокой гигроскопичности в системах осушки и кондиционирования воздуха. Стеарат лития – компонент универсальных смазок, которые работают даже при минус 60. В медицине карбонат лития – это классический нормотимик для стабилизации настроения. Он сегодня остается одним из ключевых препаратов при биполярном расстройстве. В последние годы пауэрбанки и другие литий-ионные устройства подвергаются сильной дискриминации во время авиаперевозок. В Соединенных Штатах в 2024 году было отмечено 89 эпизодов с перегревом или возгоранием аккумуляторов на борту. Это немного, но подталкивает регуляторов и компании к запретам. Дело не в самом литии, а в сценарии возгорания. Из-за высокой плотности энергии и компактности устройств аварийный перегрев одной ячейки может вызвать каскадную реакцию на соседних.
1: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сардар Абликулиев. Минобороны объявило перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ведомстве подчеркнули, что Москва рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру. Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов частично закрыли воздушное пространство над страной. Об этом сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока. По словам собеседника агентства, для полета в аэропорты страны и в обратном направлении авиавласти определили 4 специальных коридора.
0: Европейские страны должны сообща реагировать на давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер Британии Кир Стармер, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Последние недели Трамп неоднократно выражал сомнения в целесообразности членства США в НАТО. Он критиковал государства-члены Альянса, в том числе Британию, за нежелание участвовать в американской военной операции против Ирана. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит причин для восстановления аварийных поставок электроэнергии на Украину. Словакия в феврале прекратила помощь Киеву в виде аварийных поставок электроэнергии, поскольку Украина на тот период не восстановила прерванную в конце января подачу российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в республику. В Москве и Подмосковье на 5 мая объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре России. В период с 9 до 21 часа вторника в отдельных районах столичного региона ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунцалеев. Здравствуйте. Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая. В заявлении Минобороны говорит, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то будет нанесен массированный удар по центру Киева. Населению и дипломатам предложено покинуть этот город. Ранее в понедельник прибывший в Ереван Зеленский пообещал Москве свои беспилотники на 9 мая. Что будет с миноритариями «Русагра»? Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций агрохолдинга в рамках антикоррупционного иска генпрокуратуры к основателю компании Машковичу. При этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Не пострадают ли вновь розничные инвесторы? И Иран атаковал ракетами Объединенные Арабские Эмираты. В ОАЭ заявили о перехвате трех ракет. Еще одна упала в море, а беспилотником поражен нефтяной район. В Фуджейре вспыхнул крупный пожар. Иранское агентство «Фарс» заявляет, что повреждены американские объекты в порту Дубая. На этом фоне нефть «Брент» подскочила почти на 6%. Подробности на Business FM. Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая, сообщили Минобороны России. Российские войска примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в честь победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, отметили в ведомстве. В случае, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то российские войска нанесут ответный удар по центру Киева. В связи с этим Минобороны предупредила гражданское население украинской столицы и сотрудников иностранных странах диппредставительства о необходимости своевременно покинуть город. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности профессор финансового университета Константин Симонов.
16: Заявление Минобороны довольно жесткое. Я думаю, что сейчас может быть запущен механизм, который в теории игр называется игрой в гляделки, где уже каждый не будет пытаться выглядеть испугавшимся и проигравшим. Зеленский на перемирие просто не соглашался. Заявил, что почему-то Россия договаривается с Трампом, а не с ним, и поэтому к нему никто за перемирием не обращался. Теперь, соответственно, Минобороны повышает ставки, говоря уже о ракетном ударе по центру Киева, причем массированном ударе. И на самом деле сейчас уже понятно, что не реализовать эту угрозу Минобороны не сможет. Иначе и так уже многие и в Европе, да и в России считают, что Россия сама боится своих угроз и не реализует то, чего обещает или на что намекает. Ну вот, скажем, совсем недавно были опубликованы адреса заводов, которые производят дроны на территории Европы, но ничего с ними сделано не было. Но тут можно сказать, что опубликовали и опубликовали, Минобороны никаких обещаний не давала. Ну а здесь совершенно четко прозвучало массированное ракетный удар по центру Киева. И в этом плане, если Зеленский атакует дронами Москву 9 мая, тут уже Минобороны вряд ли сумеет, что называется, сделать вид, что ничего не произошло. Режим эскалации запущен. Каждая из сторон не хочет теперь выглядеть проигравшей. Ставки подняты, поэтому я думаю, что и перемирия не будет. И поэтому не исключено, что действительно 9 мая или близкие к этой дате дни могут произойти события, которые еще больше обострят ситуацию в наших отношениях.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной безопасности. Зеленский после объявления от Минобороны о перемирии 8 и 9 мая заявил, что Украина вводит режим тишины с 6 мая. При этом он подчеркнул, что Киев не получал официальных обращений о параметрах прекращения огня. Ранее в понедельник Зеленский, будучи в Ереване, заявлял, что украинские беспилотники могут прилететь в Москву 9 мая. Что будет с акциями «Русагра»? Ранее «Интерфакс» сообщил, что Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций «Русагра», при этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Арест наложен в рамках антикоррупционного иска генпрокуратуры к основателю агрохолдинга Вадиму Машковичу. Имущество бизнесмена, а также акции, которые ему принадлежат, могут быть изъяты в доход государства. Рассмотрение иска по существу назначено на 5 мая. Валерий Убадоев продолжит.
17: До 2022 года основатель «Русагра» Вадим Машкович был основным владельцем агрохолдинга. Впоследствии стало известно, что он сократил свою долю до 49% и вышел из совета директоров. Машкович был арестован в конце марта прошлого года. Его, а также бывшего гендиректора «Русагра» Максима Басова обвиняют в мошенничестве. Обвинение считает, что они купили права требования к компании «Солнечные продукты» и затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. При этом Машкович и Басов вину отрицают. Источники информагентств утверждают, что суд наложил обеспечительный арест на 100% акций холдинга. Идет ли речь о вообще всех ценных бумагах «Русагра» или о 100% доли Машковича, все равно не до конца понятно, отмечает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс», профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
18: Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагра» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Машковича 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% и кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура, скорее всего, арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто там монетарий, каким образом они приобрели акции, апеллированные с Машковичем или нет. Ситуация, как всегда, не очень хорошая для рынка, для экономики. Мы помним подобные дела, и монетарии по некоторым из них до сих пор судятся. Кто-то подписывает мировые соглашения, не совсем выгодные.
17: Около 20% акций «Русагра» сейчас торгуется на Мосбирже. На новостях об иске генпрокуратуры котировки отреагировали ростом на 7%. Это объясняется тем, что инвесторы рассчитывают на то, что у миноритариев акции могут выкупить дороже текущей цены, говорят эксперты. Однако это произойдет только в случае, если обеспечительный арест действительно наложен на все акции «Русагра». Но в данной ситуации ценные бумаги, которые принадлежат миноритариям, могут в конце концов и не трогать, говорит председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
19: Зависит от того, насколько тут будут реакция, скажем, властей. Например, суд вынес такое решение, но финансовые власти считают, например, что это неправильно, будут работать с этим. Это зависит от того, насколько по поводу этого решения есть консенсус наверху. Потому что когда ЮГК ситуация была, что начали арестовывать акции у брокеров, мы увидели некую реакцию, что зачем же арестовывать акции миноритариев. И очень быстро, несколько дней, привезли другой исполнительный лист, что можно продолжать торговать. Возможно, здесь будет такая же история.
17: «Русагра» — это один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Чистая прибыль холдинга по итогам прошлого года сократилась на 37,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 миллиардов рублей. При этом выручка стала рекордной — 396 миллиардов, напоминает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
20: То, что основатель компании сегодня находится под следствием, это на операционную деятельность никак не влияет. Последние 10-15 лет Машкович практически не был вовлечен в операционное управление. Он давно не является генеральным директором компании. Поэтому создана команда. Это одна из лучших команд в отрасли. Она работает достаточно автономно. Последняя новость о компании, которую мы получаем с момента заключения под стражу Вадима Машковича, это, как правило, позитивные новости. Вплоть до рекордных финансовых показателей или присвоения «Русагра» высоких мест в отрасли.
17: Стоимость имущества ГК «Русагра» генпрокуратура оценила более чем в 500 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». А стоимость арестованных акций надзорное ведомство оценило в более чем 1 миллиард рублей. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Иран атаковал ракетами Объединенные Арабские Эмираты. Минобороны ОАЭ заявило, что ПВО перехватили 3 из 4 иранских крылатых ракет, последняя упала в море. Иранское агентство ФАРС утверждает, что в результате атак были повреждены американские объекты в порту Дубая, а гостелевидение Ирана заявило, что у Тегерана не было и нет планов атаковать Эмираты. Однако в результате удара дрона был поражен нефтяной район Фуджейре, вспыхнул крупный пожар. Обстрадавших информации нет. Ранее Иран осудил выход ОАЭ из ОПЕК, предположив, что это месть Эмиратов. Нефть Брент из-за ракетных ударов подскочила почти на 6%, выше $114 за баррель, комментирует востоковед Кирилл Прохоров.
3: Здесь главная цель не сами Эмираты и остальные монархии, а именно американские военные объекты на их территориях. Иран пытается таким образом оказать косвенное давление на Вашингтон, чтобы добиться прекращения боевых действий и снятия морской блокады. Ну, однако, конечно, под удары часто попадает еще и гражданская инфраструктура. Вторая причина – это наказание союзников Соединенных Штатов, ведь ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн рассматриваются Ираном как союзники США и Израиля. В Тегеране считают, что эти страны предоставляют свою территорию и ресурсы для операций против Ирана. Поэтому они становятся законными целями для ответных ударов. А третья причина – это, конечно же, попытка создать некий раскол в проамериканском блоке. На данный момент в отношениях между Ираном и США сложилась очень сложная ситуация. Перемирие очень хрупкое, а полноценного мира нет. Мы можем наблюдать определенный тупик в переговорах. Несмотря на перемирие, ведутся интенсивные закулисные переговоры. Недавно Иран предложил США мирный план, состоящий из 14 пунктов. Трамп сразу же назвал его неприемлемым и отклонил его. Ну и, конечно же, на данный момент главная точка напряжения – это Ормузский пролив. Таким образом, мы видим, что перемирие – это просто временная пауза, которая может в любой момент смениться новым витком конфликта.
2: Кирилл Прохоров, востоковед. ОАЭ частично закрыли воздушное пространство в аэропортах Дубая и Шарджи. Полеты временно приостановлены. С мая начали действовать новые пошлины на экспорт подсолнечного масла из России. Они ниже в 3,5 раза апрельских ставок, сообщается на сайте Минсельхоза. А пошлина 4650 рублей за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота обнулилась. В апреле она составляла почти 750 рублей за тонну. Таким образом, сборы на эти продукты вернулись к показателю с января по март 2026 года. Это поддержит производителей и переработчиков. Они очень ждали этого решения, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
21: Это связано с ростом издержек, которые произошли за последние несколько лет с момента введения экспортных пошлин. В связи с тем, что экспортные пошлины не индексировались, их метод расчета, цена отсечения, то есть не индексировалась, а издержки выросли, было принято решение об индексации цены отсечения. С другой стороны, в апреле месяце при расчете экспортной пошлины применялся курс доллара 83 рубля. Поймали, можно сказать, свечку в тот момент, потому что он поднялся до 83 и потом откатился на 75. И именно благодаря этому такая высокая пошлина была в апреле. Это привело к сдерживанию экспорта. Объемы экспорта в апреле у нас находятся на минимальном значении. Соответственно, своевременное и оперативное решение, за что отдельное спасибо Минсельхозу, очень сжатые сроки решение было принято. И мы успели к маю пересмотреть цену отсечения и рассчитать пошлину на май месяц. Удалось ее снизить до 4000. Для производителя это означает, что все деньги, которые могли пойти в пошлину, они пойдут на сельхозпроизводителя, которые сегодня нуждаются в этих средствах в связи с активной фазой посевной. Решение серьезно поддерживает производителей и переработчиков маслично.
2: Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России. В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на 2 года, до 1 сентября 2026 года. В октябре прошлого года российское правительство продлило их до 31 августа 2028 года.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». В начале 20 века в ныне узбекистанских Хорезме и Хиве выпускались местные деньги шелковки. На ленту из натурального шелка шириной около 10 сантиметров вручную наносились надписи и изображения, говорившие о номинале этой специально вытканной банкноты. Шелковки пользовались большой популярностью. И когда в 1923 году было объявлено о замене местной валюты на советские бумажные деньги, меняли их неохотно. Еще в 60-е годы прошлого века в некоторых домах Хивы можно было увидеть лоскутные одеяла, сшитые из тех самых шелковых денег. Деньги к деньгам. На Бизнес-ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Екатеринбург. 1,5 миллиона жителей. В 1723 году по указу Петра I на реке Исети поставили завод-крепость. Город, названный в честь императрицы Екатерины I, ведет историю с того же года, когда был осуществлен пробный запуск железоделательного завода. Как появлялись города на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта биоэкономики. Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который синхронизирует налоговый кодекс с будущим регулированием оборота криптовалют и цифровых прав в России. Предлагается освободить НДС, услуги обменников и цифровых депозитариев, уточнить перечень налоговых агентов по НДФЛ. Кроме того, проект закона прописывает правила налогообложения долговых ЦФА. Мосбиржа начнет расчет индексов 4 криптовалют с 13 мая. Они будут отражать динамику Solana, Ripple, Tron и Binance Coin. Как пишут ведомости, в перспективе индикаторы могут использоваться в качестве базовых активов для финансовых инструментов. С 13 мая расчет всех индексов цифровых валют, включая индекс биткоина и эфира, будет производиться с периодичностью 1 раз в 15 секунд в течение всего торгового дня и в дополнительной сессии выходного дня. Стоимость брендов ведущих автомобильных компаний мира сократилась по итогам второго года подряд. В 2026 году она упала на 7% после снижения на процент годом ранее, говорится в ежегодном исследовании Brand Finance. По итогам исследовательской кампании она сейчас составляет 575 миллиардов 400 миллионов долларов. Японская Toyota сохранила лидерство в отрасли второй год, несмотря на снижение стоимости бренда на 3% до 62 миллиардов 700 миллионов. Mercedes-Benz остался на втором месте, минус 12% до 46 миллиардов 600 миллионов. BMW поднялся на третью строчку с четвертой в прошлом году, плюс 3% до 43 миллиардов 800 миллионов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Декрет – дело не только женское. Почему мужчины в России все чаще идут в отпуск по уходу за ребенком? Бизнес ФМ пообщался с такими отцами. Кажется, мы поняли причину. Подробности у Натальи Шашаной.
6: За несколько лет количество мужчин, которые идут в отпуск по уходу за ребенком и получают пособие, выросло в несколько раз. 5 лет назад таких пап было 27 тысяч, а в прошлом году 180 тысяч. А доля мужчин среди получателей пособия выросла с 2 до 12,5%, показывают данные соцфонда. Но судя по тому, что рассказывают сами папы, есть нюансы. Сергей из Нижнего Новгорода ушел в отпуск по уходу за ребенком ровно на один день и сейчас получает как пособие, так и зарплату.
22: Написал я заявление с просьбой, что я отправляюсь в декретный отпуск. Через некоторое время я работодателю написал заявление, что прошу меня прервать мой декретный отпуск. Хочу поработать. И это разрешено. Я назад стал работать, как работал. При том, что я вроде как считаюсь в декрете, но я в декрете работаю. А супруга продолжает находиться с ребятенком только за бесплатно. Без нее вообще тут ничего не получилось. Без мамы просто нереально. Просто у меня зарплата получше была, чем ребенком жены. А эта социальная выплата, она составляла, кто бы не ушел в декрет, хоть там бабушка, кто угодно, она составляет 40% от среднего дохода за 2 года. Только поэтому получилась такая авантюра. Но на самом деле это совершенно законно, и не какая-то уловка была. Я, получается, декрет был всего лишь один день. В моем случае это получилось максимально коротко. Я нисколько даже не успел насладиться этим замечательным процессом, как только ушел в декрет, и тут же из него опять и вышел. У меня просто тут такое было джентльменское соглашение с работодателем. Он сам был шокирован тем, что я такое удумал. Он такой: ну давай только быстрее, а то кто тут будет-то?
6: Это действительно абсолютно законно. Напомню, в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может уйти мать, отец, бабушка или другой родственник. И с 2024 года заработали новые правила. Даже если человек выходит из декрета на полный рабочий день, пособие ему все равно будут платить, пока малышу не исполнится 1,5 года. А это 40% от средней зарплаты за 2 года. Максимальный лимит в этом году 83 тысячи рублей. И решение о том, кто пойдет в декрет, семья часто принимает в зависимости от того, как будет финансово выгоднее. Так поступили и в семье москвички Ирины.
4: С 2024 года появилась возможность законодательная оформлять отпуск по уходу за ребенком и при этом сохранять заработную плату. И мы решили оформить отпуск по уходу за ребенком именно на мужа, просто потому что у него выше была зарплата и само это пособие чуть-чуть у нас было повыше. Подали документ, небольшой какой-то там список, подтверждение, что один из родителей не пошел в отпуск, и свидетельство о рождении ребенка. А выглядело это так, что мы оба работали из дома, удаленка, и ухаживали за ребенком.
6: Другая ситуация у москвича Ивана, который работает менеджером в фармкомпании. В официальном декрете была его жена, но работодатель Ивану предложил корпоративный бонус – небольшой отпуск по уходу за ребенком и для папы.
8: Несмотря на то, что один из родителей ушел в официальный декрет, компания, в которой я работал, давала возможность уйти еще на 3 месяца по уходу за ребенком, по-моему, в течение года от рождения ребенка. Это как бонусная часть работы. Зарплата была от работодателя, она была в 100% объеме. В данном случае никакого дискомфорта экономического семья не испытывала. Не считая того дискомфорта, что мать получала дотацию от государства, а не полноценную зарплату. Психологическое состояние семьи значительно улучшилось, так как кроме маленького ребенка, за которым надо ухаживать 24/7, есть еще старший ребенок. Когда есть лишние руки, и оба родителя сконцентрированы на детях, не на том, чтобы выполнять рабочие задачи, и по остаточному признаку потом заниматься детьми, сильно влияет на психологическое состояние и в целом на то, что дети чувствуют себя неброшенными.
6: Но кажется, пока ситуации, когда папа полностью берет на себя роль домашнего родителя, все еще редкость. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Лоджия в Одинцове ждет жильцов. Микроаренда в действии. Застекленная неотапливаемая лоджия в 10 квадратных метров многоэтажки выставлена на сайте ЦАН. Цена 13 тысяч рублей в месяц. Владелец сдает ее на лето и готов пустить даже семьи с детьми и животными. В объявлении сказано, что на лоджии есть освещение, розетки, шкаф, стол, стулья, но матрас нужен свой. Мы позвонили автору объявления.
9: Звоню по поводу объявления про комнату в Одинцово.
23: А вы про лоджию прочитали, что это не комната, а лоджия застекленная?
9: Да. Да, да. Это для проживания?
23: Нет, ради бога, можно и проживать. Сейчас уже тепло, там можно спокойно жить.
9: А вот по условиям кухня, ванна, этим можно пользоваться наравне с другими жильцами?
23: Да, конечно.
9: В квартире сколько комнат изначально?
23: Изначально 3.
9: Лоджия – это сколько получается метраж?
23: 10.
9: Ну и все удобства при этом можно использовать?
23: Да, конечно. А единственное, что на балконе на лоджии курить нельзя. Нужно выходить на лестничную клетку. И строго в плане алкоголя. Если узнаю, что там какой-то дебош или что-то, мы, соответственно, заканчиваем это. Ничего такого быть не должно в квартире.
9: А жильцы не будут против, все в порядке? Они там сами нормально живут, проживают без алкоголя, без...
23: Нормально живут, проживают, но у каждого своя комната. Естественно, на лоджию выход через другую комнату, но они осведомлены об этом.
9: А вот оплата коммунальных услуг, она включена в стоимость или надо отдельно?
23: Нет, она не включена, она делится на всех жильцов, то есть сколько человек проживает, столько, соответственно, каждый платит.
9: А примерно сколько это выходит в месяц?
23: Ну, наверное, плюс-минус 2000 на человека. месяц. Главное, что дом элитный, не шуметь, то есть чтобы после 10-11 ночи никакого шума не было. Ну, поэтому я и говорю в плане алкоголя, чтобы строго. То есть я не против, что человек там курит, я не против, если он там отдыхает вечером, выпивает, но чтобы это ни шума, никаких посторонних личностей в квартире не было.
2: Автор объявления за последние 10 дней несколько раз менял ценник за эти 10 квадратов. Официально сдавать лоджии в жилых домах законодательство не разрешает ни под жилье, ни под хранение. Говорит эксперт по недвижимости Москвы и области, член гильдии риэлторов Москвы Андрей Веселага.
7: Понятно, что это никто не снимет, потому что за схожие деньги, за 13 тысяч, за 16 плюс-минус, можно снять полноценную, обычную, нормальную комнату в квартире в том же Одинцово. Смысла снимать этот балкон нет никакого. Если на это объявление посмотреть, там цены прыгают 7 тысяч, 10 тысяч, потом вдруг 23 тысячи. Все это произошло за 10 дней, все эти изменения.
9: Обычно балконы могут сдаваться?
7: Я раньше никогда этого не встречал. Жилые помещения и их части, в данном случае, это часть жилой квартиры, нельзя сдавать под склады. Хотя по беспределу у нас, понятно, и народ делает все, что хочет. Если мы говорим о законности, то сдать именно балкон, поскольку это не жилое помещение в жилой квартире, я думаю, что официально не получится. Без договора, пожалуйста, все селят кого хотят на любые сроки. Опять же, то, что он сдает, это не значит, что это кто-нибудь снимет. Пока что я вижу, что висит объявление там 10 с чем-то дней, цена скачет туда-сюда. По поводу элитности ЖК, по фотографиям все понятно, что там элитное. Здесь по состоянию квартиры видно, что это что-то очень-очень не очень.
2: Андрей Веселага, член гильдии риэлторов Москвы. На вопрос, не намечается ли в столице тренд на сдачу застекленных балконов и лоджий в аренду, эксперт ответил, что больше подобных объявлений он не видел. Спрос на товары для походов вырос в России. С января по апрель на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные привела компания Atoll, которая производит и обслуживает онлайн-кассы. При этом многие из таких товаров, несмотря на рост спроса, подешевели. Цена на палатки, по данным авторов исследования, снизилась в среднем на 3%, на спальные мешки на 2%, больше всего подешевели налобные фонари на 9%. Действительно ли это так и что происходит со спросом, рассказал директор по закупкам сети спортивных магазинов «Кант» Леонид Эрлих.
10: Действительно, категория туризма на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост. Есть несколько трендов, которые сейчас активно развиваются. Один из них беговой, другой туристический. Люди предпочитают сбежать от текущей реальности и немножко перезагрузиться. Даже уже вот здесь, на старте сезона, мы по нашей сети отмечаем рост порядка 7-10% по сравнению с прошлым годом. Последние пару недель апреля немножко подкосили, потому что была холодная, неприятная погода, было снижение трафика. Но вот начиная с мая месяца, вот сейчас вижу по отчетам, что +7, +10% по разным категориям идет развитие. Очень хорошо развивается категория рюкзаков, как универсальный способ переноски категории. Она действительно широко представлена, достаточно сильно растет. Рост по ней составляет более 20%. Компании, которые раньше были в большом объеме представлены на рынке, стали уходить. Начали появляться разные их заменители. В основном, конечно, это партнеры.

0: с одной стороны, и как удерживает лучших сотрудников команды с другой. Но на этом трансформация не заканчивается. В 2026 году HR – это уже не только аналитик, но и оператор сложной экосистемы, где данные, технологии и человек находятся в постоянном диалоге. В ежедневную практику вошло использование искусственного интеллекта. И если раньше автоматизация помогала экономить время, то сегодня она становится инструментом принятия решений. Отдельное внимание развитию навыков работы с данными. HR сегодня – это человек, который говорит на языке метрик. Но важно не только считать, а уметь переводить цифры в управленческие решения и объяснять их бизнесу. Именно здесь появляется новая компетенция – сторителлинг на основе данных. Важно то, что меняется сам профиль компетенции. Сегодняшний HR мыслит как продуктовый менеджер, проектируя HR-сервисы. Он умеет работать в условиях неопределенности и быстро тестировать гипотезы. Таким образом, роль менеджера по талантам эволюционировала из поддерживающей функции в одну из ключевых для бизнеса. Это уже не про кадры в узком смысле, а про создание среды, в которой технологии усиливают человека, а человек – бизнес. И, пожалуй, главный сдвиг – HR больше не догоняет изменения, он их сам инициирует.
1: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Уликулей. В ответ на перемирие, введенное Россией на период с 8 и 9 мая, Украина объявила о режиме тишины, который начнет действовать с 0 часов 6 мая. Об этом написал в своем телеграм-канале Владимир Зеленский, передает ТАСС. Ранее Минобороны России заявило, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы, вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева. Оно предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город. Все школы в Объединенных Арабских Эмиратах переходят на дистанционный режим обучения с 5 по 8 мая. Об этом сообщило Министерство образования. Согласно заявлению, решение принято в целях обеспечения безопасности и касается детских садов, а также государственных и частных школ по всей стране. Ситуация будет пересмотрена 8 мая, не исключается продление принятых мер. Соединенные Штаты обошли Саудовскую Аравию и стали крупнейшим экспортером нефти в мире, сообщает Bloomberg. За последние 9 недель из страны было экспортировано более 250 миллионов баррелей нефти. При этом американские производители с трудом успевают наращивать добычу, отмечают ведомости. Режим ЧС регионального характера объявлен в лесах Тувы из-за природных пожаров. В республике вводится полный запрет на посещение лесов и въезд туда на любых транспортных средствах, пояснил глава региона Владислав Хаволык. По его словам, с начала сезона в Туве зафиксированы 35 природных пожаров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Член АДКБ и ЕАЭС Армения принимает саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского. Во вторник отдельный саммит ЕС Армения. В Ереване первые лица Евросоюза. Все это перед парламентскими выборами в Армении, на которых премьер Пашинян будет бороться с пророссийской оппозицией. Какой курс прокладывает Ереван и как это воспринимает в Москве, комментарий Георгия Бофта. Черноголовка хочет обанкротить «Свободу». Связанная с производителем газировки компания намерена взыскать долг 125 миллионов рублей со старейшей косметической компанией России через процедуру банкротства, пишет «Коммерсант». При этом черноголовка намерена выкупить косметические активы. В чем смысл? И думскроллинг заменил зумером секс. Исследование показало, что почти 40% молодых американцев периодически предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. А что в России и других странах? Подробности на Business FM. Европа приехала в Ереван похвалить Никола Пашиняна. 4-5 мая в армянской столице проходит 8-й саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского и первый в истории саммит Армения ЕС. В Ереване собрались представители полусотни государств. Этот саммит стал первым мероприятием подобного масштаба на территории бывшего советского Закавказья, если не считать саммита в Молдавии в 22-м году. Среди участников председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас, Кальас, премьер Британии Кир Стармер, президент Молдовы Майя Санду, премьер Польши Дональд Туск и многие другие. Прибыл даже канадский премьер Марк Карни. Как это событие повлияет на дальнейшие внешние

0: внешнеполитический курс Еревана. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Выбор Еревана в качестве места проведения форума стал важным политическим сигналом. Ведь еще несколько лет назад Армения была твердым союзником России, она и сейчас не вышла до конца из ОДКБ, оставаясь полноправным членом ЕАЭС. А самым знаковым на грани открытого вызова Москве оказался приезд Зеленского, который накануне успел побывать еще и в Баку. Пашинян и Зеленский провели отдельную встречу, общались на английском, обсудили в том числе возобновление работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Выступая на саммите, Зеленский дал понять, что не пойдет на прекращение огня на время празднования Дня Победы. Более того, Зеленский угрожал, что во время парада в Москву могут прилететь украинские дроны. В Ереване он не встретил особых возражений на подобные свои тезисы. Польский премьер Туск так и вовсе поддержал такое решение Зеленского, назвав российское предложение о временном перемирии на День Победы абсурдом. Украинский лидер на полях саммита провел отдельно встречу с лидерами Европы, обсудив усиление ПВО, совместное производство дронов и взнос в программу закупки американского оружия для Киева. Финляндия обещала от себя еще 300 миллионов долларов. Так что не зря приезжал. По Украине в рамках саммита прошла отдельная сессия, посвященная стратегии завершения войны, но при условии неуклонной поддержки Киева. Тут ничего нового не прозвучало, кроме разве что выражения уверенности европейцев в том, что позиции Киева стали прочнее, чем полгода назад. Макрон, который и придумал формат европейского политического сообщества, прибыл в Ереван еще и с государственным трехдневным визитом. В ходе переговоров с Пашиняном подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Францией и Арменией, включающее в том числе положение об углублении оборонного сотрудничества. На открытии саммита Макрон откровенно заявил, что Армения перестала быть де-факто сателлитом России. Комплименты развил и дополнил председатель Евросовета Антонио Кошта, заявив, что саммит переместил Армению в сердце Европы. 5 мая проходит еще и отдельный саммит Армения и Евросоюз, который призван запустить партнерство в сферах транспорта, энергетики и цифровой среды. Запущен диалог по либерализации визового режима. Наверняка в Москве будут изучать, как эти партнерства противоречат нормам ЕАЭС, ну а потом соответствующим образом отреагируют. Тема энергетической безопасности затрагивалась отдельно, разумеется, с прицелом на снижение зависимости Армении от российских энергоносителей. Но предложить Еревану европейцам тут пока нечего. Для Пашиняна эти мероприятия имеют важное политическое значение. 7 июня в стране пройдут парламентские выборы, и сам факт проведения столь представительного еврофорума стал мощной имиджевой поддержкой правящей партии «Гражданский договор». В ее предвыборной программе заявлено намерение сделать Армению страной, полностью соответствующей европейским стандартам, обозначив членство в ЕС как долгосрочный политический ориентир. Европейцы, разумеется, на словах поддерживают все эти заявления, имея в виду, что чем больше они будут раздражать Москву, тем лучше. Впрочем, Армения на сегодня кандидатом на вступление не является. Сроков ее членства, как и обязательств в сфере обороны и планов по замещению российского газа по итогам саммита объявлено не было. Москва наблюдает за происходящим в Ереване с нарастающим раздражением. Хотя 1 апреля во время визита Пашиняна в Кремль Путин заявил, что Москва абсолютно спокойно относится к дискуссии о развитии отношений Армении с ЕС, но дал понять, что настанет время определяться. Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заинтересованность правительства Армении во внедрении евростандартов кажется особенно странной на фоне того, что к их разработке Ереван не имел никакого отношения, тогда как в рамках СНГ и ЕАЭС республика является полноправным участником нормотворчества. Разумеется, приглашение Зеленского тоже не останется без внимания. Уже последовали первые экономические сигналы из Москвы. За несколько дней до саммита Россия ввела запрет на импорт армянской минеральной воды. Газ, который Армения по-прежнему закупает по льготным ценам, пока не трогают. Путин на апрельской встрече это, впрочем, не преминул упомянуть. И это одна из причин, по которой Пашинян не идет на полный разрыв с Россией. Кроме того, армяно-азербайджанское урегулирование еще не завершено. Отношения с Турцией остаются напряженными, а Запад, кроме общих слов поддержки, пока не предложил Еревану ничего конкретного. Это, впрочем, не помешает Пашиняну попытаться продать избирателям свой образ многовекторного политика, стремящегося к евроинтеграции, но не сжигающего мосты с Москвой. Если на выборах 7 июня гражданский договор Пашиняна сохранит большинство в парламенте, европейский курс наверняка продолжится, став полноценной заменой карабахской идеи, долгое время сплачивавшей нацию.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Негазировкой «Единой» группа компании «Черноголовка» намерена взыскать долги со старейшей косметической компанией России «Свобода» через процедуру банкротства. Иск в арбитражный суд подала компания, связанная с ГК «Черноголовка», пишет «Коммерсант». Банкротом «Свободу» могут признать из-за долгов 125 миллионов рублей. «Черноголовка» намерена выкупить активы косметической компании. Я уже не впервые покупать непрофильные активы. Евгений Перечук подробнее.
2: Иск о признании «Свободы» банкротом направила в арбитраж АО «Генезис», связанная с группой компании «Черноголовка» Алексея Четвергова. Спор возник вокруг взыскания долга по двум договорам займа на 125 миллионов рублей. Кажется, что это совсем немного для старейшей косметической компании страны с активами на почти 1,5 миллиарда. Однако судебный спор может стать лишь формальным поводом для покупки активов «Свободы». В группе компании «Черноголовка» и ранее оказывались совсем неочевидные по своему направлению активы, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
3: Холдинг «Черноголовка» активно диверсифицируется вот последние 10 лет. Вот эти все хлопания дверями привели к тому, что компания смогла нарастить свое присутствие на рынке, соответственно, увеличить доходность. Компания покупала предприятия, которые там и детское питание делают, и спортивные там истории, и экзотические напитки. Холдинг покупает интересные активы, которые могут добавить что-то там с точки зрения доходности в целом. А то, что это не прямой профиль, не связан ни с напитками, ни с питанием, это без разницы. Будет интересный актив в рынке, скажем, бытовая техника, электроника. Значит, можно будет его посмотреть. Если бизнес интересный, но по каким-то причинам загибается, по причинам, может быть, субъективным, и компания видит для себя больше, так скажем, потенциал, ну, приобретает. Поэтому это не значит, что это будет все «Черноголовка».
2: Сейчас в портфеле «Черноголовки» не только газировка, но и детское питание «Гипапо», бренд печенья и каш «Любятово», снеки и кондитерские изделия. На официальном сайте указано, что всего более 20 брендов и 700 наименований. Компании, подконтрольные АО «Генезис», ранее запустили производство бытовой химии. Тактика приносит ощутимые плоды. Чистая прибыль «Черноголовки» в прошлом году составила почти 4,5 миллиарда рублей, прибавив год к году почти 24%. К приходу косметики «Черноголовка», похоже, уже готовится. В марте подана заявка на регистрацию товарного знака «Балет». Точно так же называется бренд тонального крема от фабрики «Свобода». Впрочем, в лобовой атаке получить активы предприятия «Черноголовка» не может. Долг по суду будет возвращаться деньгами. Продажа самих активов фабрики может быть только предметом договоренности между сторонами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов.
4: В данной ситуации получить напрямую активы должника, скорее всего, у кредитора не получится, потому что стоимость этих активов может превышать размер задолженности. И кредитор должен обращаться в арбитраж суд и инициировать банкротство. Потому что если долг превышает 2 миллиона рублей, в течение 3 месяца не платят, то право обратиться в суд и потребовать признать должника банкротом. Вводится процедура наблюдения, в ходе которой временный управляющий смотрит, вообще можно ли установить платежеспособность предприятия, можно ли каким-то образом вернуть долги. Если временный управляющий понимает, что сделать это невозможно без распродажи активов, тогда инициируется следующая стадия, это конкурсная процедура, конкурсное производство, в ходе которой как раз активы должника распродаются и выплачиваются долги кредиторам.
2: Прежний владелец фабрики «Свобода», гендиректор Евгений Пантелеев, скончался в прошлом декабре. Полное право на распоряжение его активами наследники получат спустя полгода. Таким образом, если и будет продажа, то не ранее июля-августа. В ГК «Черноголовка» ситуацию не комментируют, а на фабрике «Свобода» заявили, что выполняют все обязательства перед контрагентами и намерены урегулировать все вопросы в установленном порядке. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Думскроллинг заменил зумерам секс. Исследование сервиса Rise Guide показало, что почти 40% молодых американцев хотя бы иногда предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что этот тренд актуален не только для жителей США и не только для зумеров. Иван Медведев подробнее.
5: Исследование Rise Guide – это приложение для саморазвития, основано на опросе 2000 молодых американцев. Оно показало, что каждый восьмой представитель поколения Z считает – листание ленты в соцсетях доставляет больше удовольствия, чем секс. А 23% не видят разницы между этими процессами. Думскроллинг – это бесконечное пролистывание ленты новостей с фокусом на негативные и тревожные сообщения. В статье издания Vice говорится, что думскроллинг и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но листание ленты при этом не требует от потребителя практически никаких усилий. Зато это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Согласно опросу Rise Guide, 44% представителей поколения Z признались, что проводят более 6 часов в день с телефоном. 92% жертвуют сном ради просмотра ленты новостей, а 20% игнорируют основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Добавьте к этому рилсы с котиками до утра, и многие узнают себя. И речь далеко не только о зумерах, продолжает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
6: Это про нас всех. Бумеров, миллениалов и так далее. Просто зумеры теснее в этом признаются, и заголовки с зумерами лучше продаются в медиа. Когда каждый восьмой из них говорит, что рилсы приятнее секса, это не то чтобы девиация поколения, это скорее диагноз среды. Я 15 лет работаю в диджитал-маркетинге и вижу, как эта машина работает изнутри. Алгоритм коротких видео — это не развлечение. По сути, это система удержания внимания, которую спроектировали лучшие социальные инженеры этой планеты. По данным исследования университета Техаса 2024 года, у людей, которые потребляют короткий видеоконтент больше 1 часа в день, объем рабочей памяти снижается на 20% всего лишь за полгода.
5: Речь о новой среде. И это не болезнь роста и не быстро проходящая мода. По словам экспертов, думскроллинг и рилсы – это не то, чем можно просто переболеть и перебеситься. Это с нами надолго, говорит психолог, коуч Григорий Крамской.
7: Произошла информационная революция. Начиная с появления интернета, наше сознание работает с информацией по-другому. И мы к этому до конца приспособиться не смогли. Часть человечества перебесится и научится себя контролировать и продолжит свое развитие. Часть останется в думскроллинговых сценариях. При этом совершенно очевидно, что мы не остановимся на том, что вот этот думскроллинг будет таким же через 10 лет. Скорее наоборот, мы будем высасывать эмоции из пальца и привлекать ими просмотры, лайки, и это будет увеличиваться. К сожалению, позитивного сценария для части людей не предвидится.
5: Естественный отбор теперь в том числе и такой. Недавно видел интересный рилс на эту тему. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
8: Семейные рассказы, книги, фильмы, а может и песни. Как поколение Бизнес FM узнавало о войне? Личные истории в цикле «Узнал о войне». С 6 мая до Дня Победы на Бизнес FM. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Компании и корпорации.
9: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Аэропорт Жуковский начал расширение пассажирского терминала. Его площадь планируется увеличить на почти 2000 квадратных метров до конца третьего квартала. Изменения затронут зону прилета международных рейсов. Об этом журналистам сообщил гендиректор аэропорта Александр Сенин. Работы по реконструкции терминала финансируются за счет собственных средств предприятия без привлечения внешних источников. Крупнейшая лизинговая компания России, государственная ГТЛК, специализирующаяся на железнодорожной и авиатехнике, сформировала резервы под ожидаемые кредитные убытки от лизинга на 16 миллиардов рублей всего за 3 месяца этого года, а это больше, чем за весь прошлый год, следует из ее отчетности по РСБУ. Об этом пишет Франк Медиа. В 2025 году эти траты составляли в годовом выражении почти 15 миллиардов рублей. На этом фоне за первые 3 месяца года компания получила рекорд. Чистый убыток в 10,5 миллиардов рублей. Производитель питьевой воды «Байкал Си Компани» заявил о безопасности партии бутылок воды, чья продажа была ранее заблокирована по поручению Роспотребнадзора, сообщает ТАСС. Ранее в Центре развития перспективных технологий, это оператор системы «Честный знак», сообщили, что система заблокировала продажу 112 тысяч бутылок воды «Байкал Пёрл» по поручению Роспотребнадзора. Продукция названа потенциально небезопасной. Новости о компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Круизный лайнер превратился в госпиталь. Состояние троих заболевших пассажиров лайнера MV Hondius с симптомами хантавируса стабильные, сообщили в Минздраве Кабо-Верде, у берегов которого на якоре встало судно. Заболевшие обследованы и получают необходимую помощь от прибывших на борт медиков. Подготовлены меры реагирования на случай необходимости эвакуации по воздуху для оказания специализированной помощи в больнице. Других пассажиров не выпускают на берег. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 3 человека на борту круизного лайнера скончались от острого респираторного синдрома, возникшего из-за хантавируса, болезни, которые переносят грызуны. Все трое имели гражданство Нидерландов. Может ли ситуация на борту корабля перерасти в эпидемию, говорит врач-инфекционист, сотрудник Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
10: Ситуацию спасает то, что эта инфекция, она не передается от человека к человеку, да, то есть как грипп, как ТОРС-инфекция, САРС и так далее. То есть это чистый занос, источником являются грызуны. Опасность, что в нашей стране, что и как бы при путешествии в другие страны, это вот как раз вдыхание, не прямой путь, да, не только там прямой контакт, поконтактировать и увидеть непосредственно саму мышку, да, а вдохнуть продукты ее жизнедеятельности. Более редкий, да, как можно заразиться, это, допустим, употребление в пищу немытых овощей, фруктов, ягод, загрязненным, опять же, экскрементами мышей и грызунов других. Ну и, соответственно, и при легочном, хантавирусном легочном синдроме основной механизм это аспирационный, как раз который реализуется воздушно-пылевым путем. И, возможно, вот на этом круизном лайнере, да, как-то это и произошло. Зашло, что где-то в отсеках таких бытовых, хозяйственных находились предметы обхода, соответственно, вот эта вот пыль загрязненная экскрементами, и таким образом произошло заражение, которое действительно, особенно когда поражает органы дыхательной системы, это может протекать очень тяжело. Необходимость респираторной поддержки, да, перевода больного на ИВЛ и так далее, как, в принципе, описано вот по текущей вспышке.
0: Елизавета Темник, врач-инфекционист. Данных о пострадавших россиянах на лайнере нет, сообщает Ассоциация туроператоров России. В России есть тест-система на хантавирус, но вакцины от заболевания не существует, рассказали в Роспотребнадзоре. ВОЗ рекомендует для борьбы с болезнью использовать противовирусные препараты и при необходимости искусственную вентиляцию легких. Напомню, круизный лайнер MV Hondius, следовавший из Аргентины на Канарские острова, вошел в территориальные воды Кабо-Верде в воскресенье после сообщения о заболевших на борту. Перед этим судно посетило несколько островов в Южной Атлантике, где пассажиры наблюдали за дикими животными. Хантавирусы – это семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях происходит поражение легких, почек, сердечной недостаточности, геморрагическая лихорадка. Спрос на товары для походов вырос в России с января по апрель на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, по данным компании «Атолл». При этом многие из таких товаров, несмотря на рост спроса, подешевели. Так, цена на палатки снизилась в среднем на 3%, на спальные мешки на 2%, на налобные фонари на 9%. Действительно ли это так и что происходит со спросом на товары для туризма в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ»? А сейчас в Амстердаме запретили рекламу мяса и продукции, связанные с ископаемым топливом. Амстердам стал первой столицей в мире, запретившей наружную рекламу мясной продукции и всего, что связано с ископаемым топливом. Но введение вступило в силу 1 мая. Теперь на билбордах города уже не увидишь бургеры или предложения о покупке нового автомобиля. Политики объясняют новый запрет борьбой с изменениями климата. Бизнес Амстердама называет его шагом к недобросовестной конкуренции, отмечает BBC.
11: Еще неделю назад рекламные баннеры на трамвайных остановках в Амстердаме предлагали вкусить куриные наггетсы, приобрести дешевые билеты на самолет или купить внедорожник. Сейчас же там можно наблюдать рекламу фортепианного концерта в Национальном музее Нидерландов. Местные власти заявляют, что перемена связана с желанием привести облик города в соответствии с экологическими целями. Предполагается, что столица Нидерландов будет углеродно-нейтральной к 50-му году, и жители города сократят потребление мяса вдвое. Бизнес против. Ассоциации производителей мяса это называют нежелательным способом влияния на поведение потребителей. О том же говорят и в ассоциации турагентств. Там запрет на рекламу авиаперелетов назвали ограничением коммерческой свободы компаний. В целом, Амстердам в своем стремлении не первый. В нескольких городах Нидерландов уже несколько лет действует запрет на рекламу мяса и услуг и продуктов, связанных с ископаемым топливом. А в городе Неймиген, помимо этого, даже есть запрет на рекламу молочной продукции. В Европе пока набирает обороты тенденция на ограничение продвижения продуктов, имеющих отношение к ископаемому топливу. В частности, ввели или планируют ввести подобный запрет в Эдинбурге, Шеффилде, Стокгольме и Флоренции. Во Франции ограничения уже действуют на национальном уровне. Правда, нигде запреты не затрагивают социальные сети. Реклама перечисленных продуктов и услуг продолжает там появляться. Потому у многих возникает вопрос, насколько действенными окажутся запреты и смогут ли они и правда повлиять на привычки людей. Или это лишь символический шаг. Пока прямых доказательств того, что запрет рекламы мяса из общественных мест как-то влияет на людей, нет. Но ученые оценивают возможности таких шагов повлиять на ситуацию осторожно, оптимистично. Некоторые, в частности, приводят в пример результаты исследования, проведенного в Британии. Из него следует, что продажи фастфуда в Лондоне сократились после того, как в 2019 году в столичном метро запретили демонстрировать рекламу вредной еды.
0: Эксперты отмечают, что запрет рекламы мяса и товаров и услуг, связанных с ископаемым топливом, существенно облик Амстердама не изменит. Авиаперелеты или автомобили можно было увидеть лишь на 4% наружной рекламы города, а мясную продукцию на еще меньшем количестве билбордов. На российском фондовом рынке очередной день распродаж. Индекс Мосбиржи обновил минимум года, приблизившись в моменте к отметке в 2600 пунктов. И это несмотря на рост цен на нефть и газ на 5-7%. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
12: Российский рынок акций упал в очередной раз, и падение по индексу Московской биржи составило 4%. Закрытие основной торговой сессии 2620 пунктов. В течение дня провал был еще сильнее, и индекс достигал значений 2605 пунктов, что является минимальным уровнем. С конца ноября прошлого года растущие цены на нефть по-прежнему не впечатляют участников торгов. Наоборот, падали нефтегазовые бумаги, хотя были здесь и технические моменты, но в частности акции «Лукойла» упали на 6%. Все это на фоне дивидендного гэпа, и, скорее всего, выкупать быстро рынок этот дивидендный гэп не будет. Рубль немножко снизился, 4 копейки прибавила китайская валюта. Закрытие 11 рублей 2 копейки. Причем участники торгов ждут сообщения от Министерства финансов Российской Федерации о размере операции по покупке-продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что ранее было анонсировано, что бюджетное правило заработает в мае. Обычно Минфин свои данные публикует на третий рабочий день. То есть все вот эти новости от Минфина ждут 6 мая. Ну, а что касается цен на нефть, вновь они торгуются в районе $115 за баррель, если рассматривать смесь Brent. Вновь инициативы президента США Дональда Трампа не впечатлили рынок. Напомню, что президент США в выходные заявил, что страна его будет оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе. Ну, и с понедельника должно было это все оказываться. Потом появились сообщения о том, что был некий удар со стороны Ирана. Две ракеты Иран вроде как запустил по американскому патрульному кораблю. Корабль развернулся и ушел от Ормузского пролива. Соответственно, пока ничего не меняется, пролив остается закрытым. И кроме этого, Объединенные Арабские Эмираты заявили о том, что перехватили 3 ракеты из Ирана. Одна упала в море. В общем, пока мало что меняется. На рынке говорят о том, что, скорее всего, в ближайшем будущем может быть еще и хуже.
0: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Одно из апрельских предложений депутатов Госдумы от КПРФ – радикально увеличить сроки гарантии на новостройки. На отделку с 1 года до 5 лет, на инженерное оборудование с 3 до 10 лет, а на сами новостройки с 3 сразу до 20 лет. По мнению авторов инициативы, нынешние гарантийные сроки являются слишком короткими и не позволяют должным образом выявить недостатки, допущенные при строительстве. А ведь, как говорится в пояснительной записке, согласно данным открытых источников, в 2024 году около 90% возведенных жилых домов имели выявленные недостатки, а 5-7% жилья – критические нарушения. Бизнес-ФМ попросила игроков рынка прокомментировать предложение депутатов. О том, что большинство новостроек сдаются с недоделками, говорят сегодня все. Но поможет ли здесь простое увеличение гарантийных сроков? Не породит ли оно новых проблем в дополнение к старым? Ничуть не поможет и стопроцентно породит. Такой общий вывод можно сделать из полученных ответов. Собеседники Business FM считают, что подобная инициатива – свидетельство недостаточной защищенности покупателей. Но взять и превратить, скажем, 3 года в 20 – значит заставить девелоперов заложить будущие гарантийные риски в цену и поднять ее, сделав первичное жилье еще менее доступным. Сегодня в условиях все еще высокой ключевой, дефицита рабочей силы, не слишком высокой покупательской активности и без того серьезной конкуренции со вторичным рынком и так далее, навешивать на застройщиков еще рост гарантийных сроков, пожалуй, слишком. Более эффективным эксперты считают комплексный подход, одновременное усиление строительного надзора и ответственности УК, цифровизация контроля качества и ужесточение требований к подрядчикам. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на Business FM.
14: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
8: Business FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сардар Абликулеев. Минобороны объявило перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ведомстве подчеркнули, что Москва рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру. Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов частично закрыли воздушное пространство над страной. Об этом сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока. По словам собеседника агентства, для полета в аэропорты страны и в обратном направлении авиавласти определили 4 специальных коридора. Европейские страны должны сообща реагировать на давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер Британии Кир Стармер, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. В последние недели Трамп неоднократно выражал сомнения в целесообразности членства США в НАТО. Он критиковал государства-члены Альянса, в том числе Британию, за нежелание участвовать в американской военной операции против Ирана. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит причин для восстановления аварийных поставок электроэнергии на Украину. Словакия в феврале прекратила помощь Киеву в виде аварийных поставок электроэнергии, поскольку Украина на тот период не восстановила прерванную в конце января подачу российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в республику. В Москве и Подмосковье на 5 мая объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре России. В период с 9 до 21 часа вторника в отдельных районах столичного региона ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пунцалеев. Здравствуйте. Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая. В заявлении Минобороны говорит, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то будет нанесен массированный удар по центру Киева. Населению и дипломатам предложено покинуть этот город. Ранее в понедельник прибывший в Ереван Зеленский пообещал Москве свои беспилотники на 9 мая. Что будет с миноритариями «Русагра»? Хамовнический суд наложил обеспечительный арест на 100% акций агрохолдинга в рамках антикоррупционного иска генпрокуратуры к основателю компании Машковичу. При этом около 20% из них торгуются на Мосбирже. Не пострадают ли вновь розничные инвесторы? И Иран атаковал ракетами Объединенные Арабские Эмираты. В ОАЭ заявили о перехвате 3 ракет, еще одна упала в море, а беспилотником поражен нефтяной район в Фуджейре, вспыхнул крупный пожар. Иранское агентство «Фарс» заявляет, что повреждены американские объекты в порту Дубая. На этом фоне нефть «Брент» подскочила почти на 6%. Подробности на Business FM. Россия объявляет перемирие с Украиной с 8 по 9 мая, сообщили в Минобороны России. Российские войска примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в честь победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, отметили в ведомстве. В случае, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то российские войска нанесут ответный удар по центру Киева. В связи с этим Минобороны предупредила гражданское население украинской столицы и сотрудников иностранных странах диппредставительства о необходимости своевременно покинуть город. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности профессор финансового университета Константин Симонов.
16: Заявление Минобороны довольно жесткое. Я думаю, что сейчас может быть запущен механизм, который в теории игр называется игрой в гляделки, где уже каждый не будет пытаться выглядеть испугавшимся и проигравшим. Зеленский на перемирие просто не соглашался. Заявил, что почему-то Россия договаривается с Трампом, а не с ним, и поэтому к нему никто за перемирием не обращался. Теперь, соответственно,